0: сексуальных взаимоотношений между женщинами? То есть лесбийская любовь у цыган, существует ли она?
1: Ну, я, по-моему, уже ответил, что просто я знаю, что такие отношения вот были, но...
0: Ну а как отношения вот у, скажем так, у других членов сообщества? Ну, то есть других... как к пороку к этому? Или они относятся, ну, с пониманием?
1: Знаете,
0: вот, да.
1: Как вам сказать? Конечно, я бы сказала, что как бы никто, конечно, этому особо сильно не радуется. Как бы это все считается, знаете, как бы вот есть норма, а это как бы некоторое отступление от нормы. Но я просто знаю лично, что чисто по-человечески, если это хорошие люди, угу, то чисто по-человечески к ним не было каких-то высказано публично. Во всяком случае, знаете, публично это никогда не обсуждается. Может, кто-то про себя скажет, что вот что-то такое там происходит, но я такого как бы резкого публичного осуждения, чтобы человека откуда-то выгнали, такого я за то, что он с кем-то... В
0: нет, ну, понятно, но по крайней мере, могут отлупить и нахлобучить.
1: Ну, вы знаете, просто, может быть, я лично просто не знаю этого. Ну, я думаю, что, понимаете, везде такие отношения есть в большей или меньшей степени, просто... Но мне кажется, что вот у цыган, как и у народов других, опять еще раз повторюсь, сохраняющих традиционные родовые отношения. Во-первых, вы знаете, я вот что хочу сказать, что поскольку раньше подыскивали рано очень жениха и невесту, то есть подыскивали, составлялись пары, вот, супружеские, то, мне кажется, сам этот факт, он исключал, то есть или сводил на нет вот возможность вступления в гомосексуальные отношения, потому что человек как бы уже он, то есть он уже имел партнера и как бы семью, и вообще у цыган, вы знаете, особенно раньше, там очень рано жениха. Вот поэтому вот какие-то моменты, которые возникают, скажем, может быть, в других культурах просто из-за неимения противоположного партнера, противоположного пола, у цыган как бы они на более раннем этапе просто исключались. Я думаю, это еще с этим связано. Кстати, не только у цыган, я думаю, у других тоже народов вот, старой традиции.
0: А участие вообще вот цыганской диаспоры, или, может быть, это неправильно так сказать, ну, попросту так, будем говорить, цыган в каких-то военных конфликтах, вот в которых участвует страна, на территории которой они в данный момент находятся. Ну, вот что-нибудь вам известно, например, о позиции русских цыган во время вот, Второй мировой войны, на чьей стороне они
1: да,
0: были?
1: Да, вы знаете, мне это известно, и другое дело, что не могу назвать точно цифры, но я знаю, что очень многие цыгане, что-то я просто недавно говорила с человеком, такой есть Николай Бессонов, который вместе с Надеждой Диметр и еще третьим автором написал книгу «Новый взгляд на историю цыган». И вот я не помню, просто дело в том, что мой большой друг, я не помню, то ли он в этой книге, то ли не в отдельном исследовании, он как раз исследует эту проблему. Я хочу сказать, что именно во Второй мировой войне большое количество цыган участвовало. Мало того, я даже скажу, что вот у нас тут пел наш участник нашего проекта Борис Иванеску, его дед участвовал во Второй мировой войне, и он потерял свою семью. То есть они его нашли только через 15 лет после войны в Москве. Они очень долго не виделись, отец с сыном. Вернее, отец Бориса...
0: Ну, участвовал-то на стороне...
1: Естественно, на стороне русских, не на стороне же немцев.
0: Потому что, помните, да, там «гуд-гуд, Вальдемар», говорили солдаты. Я вот просто к тому, что... Ну, просто когда у него... Ну, и что, Вовочка, тебе говорили? «Гуд-гуд, Вальдемар». А вот, скажем, в Германии цыгане же тоже наверняка были в то время. Вот, к примеру, те цыгане принимали участие в боевых действиях на стороне Германии. Вот как в одном окопе сидит цыган, и в другом как-то вот воспринималось. Но все-таки в чем большое сходство вот, цыган и евреев? Это, ну, мне так кажется, в какой-то сплоченности.
2: Разве они воевали на стороне немцев? Они были преследуемы?
1: Саша, вы знаете,
0: я просто про это и спрашиваю, Саша, я же не утверждаю.
1: Их же уничтожали, во-первых. И вот сейчас, между прочим, я... так сказали, просто сейчас такая программа Холокоста развернута, то есть это компенсация людям, проведшим как бы большую часть времени в лагерях, и, кстати, сейчас выплаты начали получать цыгане других стран, и, насколько я знаю, в России тоже как бы что-то делается для того, чтобы и российским цыганам тоже заплатить, поэтому, по-моему, здесь совершенно этот вопрос, то есть ответ совершенно однозначен, то есть какое было положение, какое было отношение ко всему этому. Вот.
0: Понятно. Тогда я предлагаю снова послушать телефонный звонок.
2: Шпрехин тогда.
0: Yes.
2: Трынкин.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего «Внимания к вам беспредельно» сегодня. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот у цыган, когда молодые цыгане женятся или выходят замуж, обязательно невеста должна быть девственницей или нет? И второй вопрос. Вот в советские времена, ну, когда на Кавказе жилось нормально, много ли там жило цыган?
0: Спасибо.
1: Ну, на первый вопрос я вам отвечу, что традиционно невеста обычно бывает девушкой. Вот. Ну, бывают, конечно, разные случаи, но как бы мы говорим о правиле, да? Вот. Я вам не могу, к сожалению, назвать точные, значит, цифры, сколько там жило цыган, потому что, понимаете, я все-таки не специалист по социологии, я больше специалист по, значит, вот, по культуре, по музыкальной культуре.
2: На Северном Кавказе.
1: Я жалею, что я просто, да, я просто знаю, ну, я могу вам что сказать, вот, что у меня просто есть сведения, что цыгане больше, то есть армянские цыгане живут, их там небольшое количество, вот в Армении, и есть даже специальная улица, которая считается цыганской, но они очень сильно ассимилированы, то есть они, ну, очень, скажем, не очень богатый язык, и они уже имена, и у них армянские, и внешность даже, то есть там очень небольшая диаспора, и они очень близки к армянам.
2: На Северном Кавказе много, вот пастухи многие, вот в Ставропольском крае. Потом в Карачаево-Черкесии целые поселения, когда их принуждали к оседлому образу жизни. Это в 56-м году, по-моему, произошло, да?
1: Ну, это вышел указ об оседлости, да.
2: Да, и вот там шахты были, поселки целые, где жили одни цыгане. И вот сейчас в Ставропольском, когда я довольно часто бываю, пастухи и другие много цыган там, да.
0: Ну, а вот, скажем, евреи, да, они... все-таки пытаются как-то объединиться под сенью вот, государства Израиль. Вот. А как с этим обстоит дело у цыган-то?
2: Цыганистан?
1: Дело... Ну да, да. Между прочим, знаете, вы правы.
0: Цыганистан,
1: да. Сами того, может быть, не желаю, как бы сказали, назвали то, что, сказали то, что есть сейчас, то, что сейчас происходит на самом деле. Дело в том, что по российским законам сейчас даже нация, не имеющая территории, может иметь собственную автономию. Но, Назим, ты знаешь, вернее, я знаю про вас, курдов, что у вас есть собственная автономия. У
2: цыган... Парламент есть.
1: Даже парламент, да. У цыган тоже есть автономия, вот, которая несколько лет существует, и то есть они теперь народы, имеющие автономию, малые народы могут не иметь своей территории, но они имеют культурную автономию.
2: Слушайте, до меня только дошло, что вы цыганите, значит, это от слова цыган, да?
1: Да,
2: наверное, да?
1: Цыган.
0: Получается, кстати, да.
2: Вот, видите, до чего мы договорили.
0: Еще телефонный звонок, да?
2: Давайте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Алло. Алло, алло.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
4: Я постараюсь погромче. Да. У меня вот тут уже дети спят, и как бы кричать не хотелось.
0: Да, ну уж совсем, конечно, не стоит. Да, да.
4: У меня, знаете, вот такой вот вопрос. Я часто ездил раньше из Твери в Москву и обратно. Вот. И на перегоне Тверь-Москва, не помню на какой точно станции, заходила, значит, группа женщин, цыган с детьми. И все они, как бы, во-первых, имели на ручке татуировочку такую в виде буквы. Вот интересно, почему даже, там, скажем, 12-летние такие вот с виду девочки вот имеют такие татуировки. И как я потом выяснил, у них самих цыган, они вот из Румынии, значит.
0: Понятно, интересный вопрос. Спасибо.
4: И это первая часть.
0: Да, да.
4: А вот вторая часть, почему они как бы передвигаются такими группами, состоящими из особей только женского пола?
0: А, вот, да, да, да, вот, да, да, я, да, хотел, да. Я хотел об этом спросить. Спасибо, спасибо за звонок.
1: Ну, то, что касается татуировки, вы знаете, я хочу сказать, что я боюсь, что вам здесь не смогу помочь, просто потому что в разных странах все-таки культура цыган отличается. Вот, и то, что, скажем, вот является правилом для российских цыган в каком-то, в каких-то вот аспектах, может быть, для других цыган не обязательно. Поэтому мне, я не могу вам так сказать, потому что нужно просто посмотреть, что это за татуировка, пообщаться с ними. А по поводу, почему они передвигаются такими группами, это очень просто. Дело в том, что это женщины, которые вышли на заработки. Я могу вам просто сказать, как вот у русских цыган было раньше принято. Обычно зарабатывал мужчина, зарабатывал крупные суммы. Продажи лошадей, коновальством, ну и так далее. Какими-то крупными сделками. Но он обычно зарабатывал на что? Купить новую бричку. Там приданое дочери, предположим. Ну, то есть на какие-то крупные семейные дела. А на стол каждый день зарабатывала жена. И это правило как бы для многих цыган таково.
2: Да, вообще для восточного.
1: Да, да. Именно на еду на каждый день зарабатывала жена. Чем гаданием. Там тоже часто бывает мелкой продажей и так далее. Часто женщины, особенно которые занимаются гаданием, они ходят с детьми. Во-первых, потому что маленькие дети, естественно, бывают даже грудные дети, то есть мать их кормит. Вот. А если они еще как бы иногда бывают и, сказать, милостыню просят, то, естественно, дети опять же будут с ними. То есть это женщины, которые вышли на работу, очень просто.
0: Ну, Марианна, здесь есть такой момент один, да, что, в принципе, любая такая вот работа публичная, это публичная работа, да, да, относится, ну, к группе риска. То есть кто-то может там, попросту говоря, там по сапатке дать, да, масса вариантов, да. Вот плюс дети. Mm-hmm. Вот это что, является некая безответственность со стороны мужчин, что они выпускают своих женщин, продолжательниц рода, вот попросту говоря, на войну. Вот. Либо это как-то безбашенность самих этих женщин, mm-hmm. которым...
1: Скажи, Саш, а вы вот видели, чтобы вот кому-то дали из этих цыган?
0: Конечно, да? Конечно, да. Непосредственно около вокзалов я однажды видел, как какие-то непонятные люди...
1: Очень хорошо. И что же происходило дальше?
0: Да ничего, просто эти с визгом разбежались, цыгане, вот, а те стали их преследовать.
1: Ну, вообще, вы знаете, женщины... Вот я к чему хочу сказать, что... К чему я спросила. Дело в том, что женщины, они все-таки ходят все вместе.
0: Вместе. Их было человек 12.
1: Да, то есть именно потому они ходят вместе, что они как бы для того, чтобы иметь возможность защититься. Понимаете? То есть они стараются держаться вместе.
0: Но все равно, если мы даже допускаем такую возможность, что вот возможность о нападении каком-то, да, то я не...
1: Вот, во-вторых, я вам хочу сказать, что это происходит, знаете, не так часто и не каждый день. То есть, скорее, это, можно сказать, что это как раз следует опасаться больше представителей закона.
0: Ну, и здесь вот, тоже самое.
1: Нежели кого бы то ни было, да. Кстати, но дело в том, что вы знаете, что можно было предъявить раньше? Раньше можно было предъявить, мошенничество, предположим, да? Ну, понимаете, есть разные способы, на самом деле, как бы все это как бы обойти, какие-то приводы в милицию и так далее. Вот. А то, что касается... Во-первых, понимаете, существует определенное отношение, вот тот же самый миф, который существует о цыганах и не позволяет многим правильно осознать их место, их роль и так далее. Тот же самый миф в какой-то степени и ограждает их от нападений, потому что образ гадалки, вышедшей в пестром платке, в юбке и так далее, понимаете, на многих людей оказывает гипнотическое просто воздействие. Ты сам согласен, Назим?
2: Да.
1: Тем более, что, Дима, я хочу сказать, что многие цыганки... Извините, Саша. Я все время хочу назвать Диму.
0: Мариан, совершенно мне, правда, без... Я искренне говорю, мне безразлично, как вам удобнее так называть. Мне только приятно побывать, так сказать, в другом.
2: Похож на Диму.
1: Да.
2: Сегодня Саша похож на Диму.
1: Да, дело в том, что у нас сегодня вторая передача.
0: Программа. Была передача, у нас
1: программа. Да, кстати, с вашим знакомым, тоже, которого вы, наверное, знаете.
2: Мы уже передали.
1: Вот, мы уже передали привет, и так далее. Да, так вот я хочу сказать, что вот этот образ, сам образ цыганки, которая одета в необычный костюм по сравнению с остальными. И, между прочим, я хочу сказать, что ведь и определенные, и, понимаете, народ, который живет интуитивно, который больше как бы психологически подстраивается под окружение. Ведь гадалки, они очень хорошие психологи. Они обладают определенными гипнотическими...
2: Почему цыганки? Вот я тоже об этом думал. Почему именно процентов, наверное, 80, да, подавляющее большинство, да, цыганки, вот гадалки? Угу. Почему именно цыганки?
0: Вот, кстати,
1: сейчас я скажу, почему. Потому что...
0: к примеру, не немки. Вот.
2: Да, или не чукчи.
1: Потому что уже европейские народы, они давным-давно стали, переключились на логическую систему, то есть у них образование и так далее. И у них как бы полушарие уже другое работает, понимаете, в большей степени. Потому что я, например, не считаю, что древние народы были в чем-то нас хуже в плане того, что они меньше знали. Просто их знания были на другом уровне. Они были интуитивными, они использовали те скрытые возможности организма, которые сейчас у нас, например, спят. И именно в силу того, что цыганки, они с детства, девушки, я хочу сказать, и женщины, они, кстати, даже если мальчики получали какое-то раньше образование, вот, ну, я сейчас говорю, например, про кочевье, девочки часто не получали образование, но они, тем не менее, по жизни, они часто были очень умны. Вы знаете, у меня есть знакомая, которая живет в Петушках, это Владимирская область.
0: Да, я знаю, я был там.
1: Я с ней общалась, например, несколько лет, и потом с удивлением узнала, что она не умеет читать и писать, но весь поселок, в том числе часто русские, ходили к ней за советом. То есть по жизни это была очень умная женщина. То есть я хочу сказать, что вот наш ум, наш жизненный опыт и как бы возможность психологического мышления, воздействия, оно не всегда было связано с нашим умением даже читать и писать.
0: Ну, то есть, если, к примеру, то есть это не является вот умение гадать, да, и желание гадать, или хотя бы умение делать вид, что ты умеешь гадать, не является генетическим каким-то вот ресурсом. Если, например, взять русскую, немецкую или ту же объевшуюся гриль, вот американскую девочку, вот, поселить ее вот к цыганам, то вот это произойдет раскрепощение, благодаря которому, в общем, она сможет, типа, там...
1: Саша, это интересный вопрос, потому что цыган вообще в большей степени, чем у других народов, принадлежность к нации определяется не кровью, а воспитанием. Именно потому, что в силу того, что они кочевали или жили на других территориях, и, может быть, их было, скажем, они такими родами кочевали, может быть, не очень большими, и, может быть, даже в плане того, чтобы избежать кровосмешения, они, почему они с радостью брали чужих детей и воспитывали? Свежая кровь. Вот. А воспитание здесь на первом плане. Я просто знаю случаи, когда ребенок цыган, но получил не цыганское воспитание, и самими цыганами он цыганом не считается, не признается.
0: Ну, это, кстати, вот то, о чем неоднократно мы говорили и в нашей программе. То есть, если ты как бы русский по духу, то неважно, какая кровь тебе течет, назвался русским, значит, ты русский. Все зависит действительно. То есть это дух. Это даже скорее не воспитание, а дух. Хотя дух воспитывается.
1: Да, он воспитывается определенными традициями, взаимоотношениями, опять же, в обществе, да, в семье.
0: Да, вот не проводили ли вы таких социологических, можно сказать, исследований, касающихся того, вот кого, ну, количественное соотношение девочек и мальчиков вот у цыган, потому что сейчас, я знаю, катастрофически, в общем-то, женщин больше становится, что, конечно, нам-то вот мужикам на руку, я этому искренне рад, потому что, как, да,
2: больше
0: да.
2: Выбор, больше хороших товаров.
0: Да. Вот, ну, тем не менее, как обстоит дело, вот.
2: Лес, ты да, так сказал.
0: Приятно кататься, знаете ли, как сыр в масле.
1: Да.
0: Что, как обстоит дело вот у цыган?
1: Как обстоит дело? Вы знаете, я честно скажу, что я не проводил таких исследований, потому что... Да, но я хочу сказать, что если происходит подобное, здесь просто включается какой-то механизм определенный. Насколько я понимаю, после войны, вы помните, после Отечественной войны, вот на примере вот русского народа проводилось исследование, да, по-моему, не только русские, просто население России, точно, да, население России, что волнами после войны через несколько лет начали рождаться в большем количестве мальчики, потом девочки. Постепенно вот эта вот как бы кривая, она, то есть как бы этими волнами она постепенно уравновешивалась и приходила к более-менее, так сказать, равному знаменателю. Видимо, какие-то социальные проблемы, они вызывают к работе, к жизни скрытые механизмы биологические. Какие именно, ну, мы можем только гадать.
2: Мне кажется, женщин больше на вид.
1: Ну, женщин всегда больше. Нет, во-первых, женщины, если говорить о цыганках, то женщины, если вы имеете в виду тех цыганках, которые до сих пор еще ходят гадать, конечно, они виднее, потому что мужчин просто там нету.
0: Да.
1: Вот там так. Просто нету. Потому что, во-первых, они все приезжают в Москву. Начнем с этого. Они приезжают, было в 56-м году, и позже их выселяли за 101 километр. И я помню, как Москву чистили еще перед Олимпиадой. Вообще.
0: Да, я тоже помню.
1: Вот. И поэтому...
2: Олимпийцам никто не гадал.
1: Несколько часов, 2-3 часа. Да, 2-3 часа тратят, чтобы приехать в Москву, а их мужская половина, так сказать, остается там, где они проживают. Это Малоярославец, Владимирская область, Клин, ну и так далее. То есть фактически по окружности вот 100 километров от Москвы вот Вот так вот.
0: Ну, давайте сейчас вернемся к музыке. Композиция номер 17 с этого же диска.
1: Да, я бы хотела сказать, что это тоже старинная протяжная песня. И мне очень приятно Хорошо. Представить семью Савельевых, Александра и его дочь Диану. Дело в том, что Диана — это один из лучших молодых голосов России. Она недавно стала лауреатом конкурса романсов в Москве и в прошлом году цыганского фестиваля в Москве. Пожалуйста, песня «Перница».
0: Как переводится?
1: «Перина».

0: Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». И сегодня в гостях у нас Назим Надиров и Марианна Смирнова. Речь у нас идет о цыганах, о цыганской музыке. А вот скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли, например, шанс у представителя цыганской диаспоры или у представительницы цыганской диаспоры открыть, например, в каком-нибудь городе небольшой кабачок или кафе, не рискуя, что, вот, скажем так, товарищи по табору будут приходить и пытаться дико пожрать на халяву и тем самым разорят, попросту говоря, вот заведение?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, что значит товарищи по табору?
0: Я имею в виду, это, да, друзья, дружбаны.
1: Дело в том, что, вы понимаете, представьте себе, что у вас есть заведение,
0: да.
1: И к вам приходят
0: друзья.
1: А мне
0: не надо представлять, у меня есть вот на Арбате. Называется Шерри.
1: Да, вот, кстати, туда мы сейчас и пойдем после передачи. Я думаю, что, понимаете, если открывается заведение, то в любом случае, понимаете, как бы расчет идет на то, что товарищи по табору — это обычно свои, понимаете, это родственники, соседи, друзья. Но кроме этого есть еще масса, так сказать, клиентов, которые обычно делают все-таки доход заведению. Вот, я думаю, что каждый из нас имеет друзей, родственников и так далее, будет рад их угостить, но, конечно, возникает угроза, что этих родственников, что этих родственников, дальних и ближних будет очень много или слишком много, и вы как бы не сможете им отказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что те, кто открывает подобные заведения, во-первых, они достаточно состоятельные люди. Вот. И, как правило, они занимаются не только этим, а в их семье занимаются какими-то традиционными для цыган делами. Это может быть, я, например, знаю вот семью Котляров, которая занимается тем, что она делает паровое отопление для всего поселка, там, где они живут, ну и так далее. Другие занимаются, очень многие занимаются торговлей. Кстати, организуют цехи по пошиву одежды, да, какого-то ширпотреба.
2: Были купцы ведь, правильно?
1: Да, да, поэтому на самом деле, понимаете, обычно те, кто держит заведение, они имеют какой-то еще доход.
0: Но это не значит, что, согласитесь, что в это заведение могут приходить и на халяву пожирать все, кто не попадя. То есть я просто всегда считаю, что братство мешает бизнесу. То есть, как говорится, деньги, или там дружба, да, как там, не помню. Вот, то есть, когда такая клановость, я, к примеру, знаю, в Лондоне, вот, когда мы ездили туда со спецпоручением, практически очень тяжелое положение у индийских кабаков.
1: А зачем тогда, пардон, открывать кабак? Так если вы не хотите кормить на халяву. Понимаете, я считаю, что ваш долг, раз вы открываете кабак, как раз думать о людях и их кормить. Вообще, каждый сам для себя определяет круг своих друзей, понимаете?
0: Хорошо, а если тогда вообще у какого-нибудь представителя или представительницы цыганской диаспоры сказать: все, я завязываю с вами, я ухожу в Европу жить, поеду в Париж.
1: Ой, да сколько угодно. Очень многие, кстати, уезжали.
0: То есть, в принципе,
1: но очень многие оставались при этом.
2: В Америку.
0: Нет,
1: знаете, у цыган, я просто хочу рассказать, что я могу говорить о тех, кого я лично знаю. Очень многих, кстати, родственники из Швеции, именно в скандинавских странах, и попали они туда после мировой войны, после Второй мировой войны. И, кстати, тогда, как раз вот были трудности, как бы, и многие, кстати, европейские границы были открыты в момент, когда как раз только закончилась война, момент перехода армии и так далее. И многие, кстати, переселились именно после Второй мировой войны. И теперь я просто была свидетелем, как одна семья нашла своих родственников через 30 лет после вот этих военных событий, поехала к ним в гости, поддерживает отношения и так далее. Вот, поэтому есть возможность уехать, но я хочу сказать, что сейчас немногие уезжают.
0: Нет, сейчас и здесь неплохо, но я вот имел в виду, что каково отношение, так сказать, вот ведь реально-то еще люди боятся даже вот не самих цыган, Назим, вот ты правильно там все точки над «и» расставил, вот загадочных цыганских баронов, да, то есть каким образом папик отнесется к тому, что вот она вот решила, например, уехать, найдет там
1: Подождите, вы сказали, что вы имеете в виду, что отдельная дочка уедет, да?
0: Вот да, да, да, ну конечно, ну, конечно.
1: Если семьи переселяются, обычно переселяются, часто переселяется вся семья, угу. Если уже девушка, она обычно выходит замуж, то есть это как бы...
0: Ну, а если...
1: Или если она уезжает с мужем, то есть все-таки, понимаете, здесь, я опять же говорю, что родственные отношения... Во-первых, я вам скажу, начну с чего, что незамужняя девушка, обычно ее из дому одну
0: да.
1: не отпускают, за ней как бы очень следят, во-первых, чтобы не случилось чего плохого, вот. Просто сейчас, во-первых, и преступность, и все. Да и раньше всегда как бы девушку, можно сказать, пасли. Вот, и правильно делали. Да, а в дальнейшем она выходила замуж, так сказать, она уже была взрослой женщиной замужней, которая содержала семью.
0: Нет, я согласен с этим.
1: Поэтому одну девушку просто так за границу никто не отпустит. Она уедет или с мужем, или с родственниками, со старшими.
0: Я просто к чему это еще спросил? Хорошо, а если вдруг вот эта девочка, ну, например, в каком-нибудь городе типа по типу Малый Ярослав, да, там же цыганские, тоже цыганская диаспора сильная. У них, кстати, дико здоровые коттеджи. Если видишь коттедж, это значит, там проживает цыганская семья. Действительно так. И вот эта девочка из этой семьи, обеспеченная, у нее там магнитофон, видак есть, да, она, тем не менее, ходит в школу, общается там со своими сверстниками. Вот. Ее там подсадили на группу Sex Pistols, она выстрелила все ираки. То есть не свобода в плане там взяла и уехала искать там прайса где-то.
1: Цыганская девочка, знаете, это не типичная цыганская девочка.
0: Но это может быть. Каковы у вас методы воздействия в цыганской семье на вот детей с такими...
1: Понимаете, да. Дело в том, что дети цыганские, они даже когда ходят в школу, они очень сильно отличаются от других детей. Они очень сильно от них отличаются именно в силу того, что они чувствуют свою отдельность и принадлежность к определенному клану. Понимаете?
0: Но это чувство доставляет им радость или тяготит?
1: Нет, я думаю, что нет, скорее все-таки это радость. Нет.
0: А вот вы видите,
1: что значит тяготит?
0: Вы сами запутались.
1: Это очень просто смешно, вы так сказали. Почему оно должно их тяготить?
0: Ну как, потому что,
1: например... Я хочу привести один пример.
0: Подождите, вы не горячитесь. Вы так не горячитесь. Почему? Потому что, к примеру, косятся так, а вон цыган сидит, или там цыганка. Потому что не принимают, потому что не берут свое покурить в туалет.
1: А у вас в школе были цыгане?
0: Нет.
1: На них косились?
0: Ну, как могли коситься, если их не было.
1: Хорошо,
0: Марианна,
1: тогда...
0: Да. Но я уверен, что в других школах косятся.
1: Ну...
0: Да, косятся. Ну, что вы... Косятся.
1: Саша, косятся. Вы сейчас пытаетесь на меня воздействовать гипнотическим да. способом, так сказать.
0: Назим, скажи, что косятся. Мантр. Ну, скажи, что косятся. Ну, косятся ведь. Косятся.
1: Я расскажу так.
0: Говорят потом родители этих вот школьников, говорят там дома, ну, что ты там, держись подальше от него, типа, ну, их этих цыган. Да наверняка так договорят. Говорят, ну,
2: да
0: скажи
2: про
0: им,
2: говорят.
0: Про всех говорят.
2: Говорят.
1: Знаете, я хочу сказать, что, например, в школе был случай, где училась моя дочь, что татарскую девочку, вот ей говорили такие вещи.
0: Ну, татарские,
1: я думаю, что,
0: девочки
1: да, я думаю,
0: дико.
1: Что на самом деле это не проблема специально цыган. Хотя, конечно, есть, вы знаете, что я скажу? Есть любопытство.
2: Нации,
1: то есть на первоначальном этапе, когда появляется, например, в классе, например, цыганский ребенок или там даже в первом классе, конечно, сначала любопытство. Потом, когда дети все вместе уже... Вы знаете, что такое школа? Когда ты растешь вместе в одном классе с этими ребятами, и потом ты вырастаешь, это часто бывают друзья на всю жизнь, на самом деле.
2: Это
1: вот как
2: общий.
1: Мы с Назимом, ну, например. Правда,
2: да,
1: Назим?
2: Да, 22 месяца. Нет, это проблема, Саша, это проблема нетитульной национальности. Значит, все основное, что нетитульная, так называемая национальность, основная, коренная, все остальные, это также на темнокожих, хоть они и русские сами, дети
0: олимпийских. Я о том же и говорю. Я же о том же рассказываю, ты понимаешь?
2: Также узкоглазые, вот.
0: Да, да, да.
2: Кто-то мне рассказывал, семья из Казахстана, что детей дразнят там, это узкоглазые.
0: Есть такое.
2: Да, и евреи, цыгане, все, кто не основная национальность, естественно, могут там...
0: Так вот, я поэтому ты спросил, что гордятся ли они своим вот таким, ну, несколько обособленным положением от других детей.
1: Дело в том, что цыганам хорошо друг с другом. Я хочу привести один небольшой пример. Вот мы недавно были у дизайнера с Назимом, и очень интересный человек, Игорь, он рассказал мне историю, что он познакомился с цыганами, я не помню, уже где-то, или на вокзале, то ли где-то. И оказалось, что среди цыганок есть девушка, которую зовут Сара. Вот. Она еврейка. Получилось так, что она из очень маленького поселка попала в какой-то, значит, городок, где был техникум, где там был какой-то ужасный совершенно разврат, молодежь, значит, выпивка, пьянки, чуть ли там не наркотики. Ей там было очень плохо, потому что она была воспитана совершенно по-другому. Потом она случайно встретила цыган, И она ушла с ними, она сказала, что мне с ними хорошо. Потому что, понимаете, это цыгане, это большая... большая родовая семья. Это друзья, родственники, которые постоянно вместе, которые очень тесно общаются. Не проходит дня, чтобы к тебе кто-то не пришел, не позвонил, не приехал. Которые постоянно шутят, смеются. Знаете, это тоже, между прочим, очень важно. Это национальная черта. И это очень важно, между прочим.
2: Юмор.
1: Юмор, да. Потрясающий совершенно юмор. И поэтому... Поэтому цыганам хорошо друг с другом, хорошо вместе. И они, между прочим, очень остро чувствуют именно эту черту своей общности, юмор, радость, веселье, которое постоянно у них присутствует. Именно это в большой степени заставляет их гордиться с принадлежностью к своей общине. Вот что я хотела сказать.
0: Ну, сложно с этим не согласиться. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я тут номер напомню. Да.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, да. Вы знаете, вас очень плохо слышно, какой-то голос немножечко искаженный. Если можно, вы не могли бы перезвонить с другого телефона или немножечко вот погромче говорить, потому что ничего не разберешь. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
0: Да.
4: Есть ли у цыган такая традиция перед тем, как одеть чистую одежду, пропускать нож?
0: Что делать это?
4: Пропускать нож.
0: В смысле, не могли бы уточнить?
4: Ну, сквозь одежду пропускать нож.
0: А, я понял, о чем вы говорите. Это из серии топтания борщевых тряпок или перекидывания выпечкой. Ну, Марианна пожимает плечами.
1: Вы знаете, я хочу сказать, да, что дело в том, что вот есть, скажем, традиции, которые сохраняются, есть традиции, которые, например, не сохранились. Я не могу сказать, что, например, я не знаю такой традиции. Может быть, где-то она существует, может быть, нет. Ну, русские цыгане, живущие, скажем, в городах, да и, собственно говоря, цыгане, живущие в деревнях, а я хочу сказать, что я жила в деревнях, в домах цыганских очень часто, скажем, мне такое не попадалось. Это не значит, что этого нет вообще, потому что, может быть, где-то цыгане такое, скажем, сохранили, но мне такое лично не попадалось никогда.
0: Ну, может быть, это, да, где-то уже в совершенно...
2: А у кого есть такой
1: обычай? Я даже не знаю, откуда это, может быть, это какой-то восточный обычай, да.
0: Ну, не будем тогда об этом говорить.
2: Может, позаимствуем?
0: Мы изобретаем. Да, хотя хороший обычай вообще. Все в новом... Извините, я болею. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, Марианна, да, как видят, на ваш взгляд, окончание? Я не хочу, так скажем, навести на фатальные там какие-то мысли, да, нас. Но, тем не менее, каждый человек должен думать о конце. Я имею в виду конце своей жизни, да. Вот каким образом представляется вот эта кончина вот этим именно людям цыганской национальности, которые вот ходят, зарабатывая гаданием и попрошайничеством на улице? Как они видят свою старость? Или как они обычно заканчивают свою жизнь?
1: Я хочу сказать, что в цыганском обществе, вы знаете, почему, например, цыгане никогда не боятся, у них нет трудовой книжки.
0: Да.
1: Знаете, они живут сами по себе, у них свое общество, и там принято поддерживать стариков. Обычно младший сын или младшая дочь, младший ребенок в семье живет обычно с отцом, с матерью. И нет такой проблемы, чтобы, скажем, старые люди, они оказались вдруг без средств существования. Поэтому, понимаете, такая проблема вообще не ставится.
2: То есть в домах престарелых не найдешь ни одного цыгана?
1: Да. Ну, если только он совсем не одинокий, если у него там как-то... Mm. Бывает, что во время войны он воспитывался в детском доме и что-нибудь подобное.
0: Ну, понимаете? А как же вот там солидарность, слуг, к примеру, пошел, что в таком-то там доме живет там...
1: Я наш... не поняла, простите, солидарность...
0: Ну, ну как, ну вот, к примеру, если... Это же не многочисленная все-таки группа цыган, да, и вот там типа там наш там товарищ, братан там пропадает в каком-то доме, давайте его заберем. Такого нет?
1: Ну, я просто... Знаете что?
0: То
1: я
0: есть насчет домов... есть нет, внутри насчет... семейность, да? Внутри семейность нет. Есть деление на семьи. То есть не все цыган, не каждый цыган цыгану брат, да?
1: Я просто не всем поняла, о чем идет речь.
0: А, ладно. Не будем об этом.
1: Это очень, наверное, сложно.
2: Многодетные семьи? Нет, это многодетные семьи, поэтому понятно у каждого отца и каждой матери.
1: Нет, бывает, конечно, что мало. Но все равно есть двоюродные братья, племянники. Вы знаете, у цыган еще кроме... Дело в том, что там то, что для нас, например, вот как мы смотрим, например, на другие нации, да, вот мы можем увидеть, что часто, например, двоюродные, троюродные братья, там, сестры среди русских, то есть они редко друг друга видят, редко общаются. У цыган считается...
0: Да бывает вообще, извините, да, что я перебил,
1: это считается достаточно
0: даже...
1: близкое родство, очень близкое родство. Так мало того, там еще есть такое понятие, как свои. Это когда поженились двое людей, и все родственники жены стали своими родственником мужа, наоборот, и эти люди тоже уже вступают друг с другом в определенные взаимоотношения, их поддерживают. То есть понятие общности и родства у цыган гораздо ближе, чем у людей, живущих, скажем, вот уже у нации, скажем, которые уже, да, у нации, которые уже находятся на вот таком этапе цивилизации, когда мы знаем же, да, что во многих европейских странах просто ребенок даже отселяется от матери, от отца в 18 лет, это считается нормой. Живет отдельно, да, один, да, в своей квартире, где он, в общем...
2: В Германии это просто, да, норма даже.
0: У финнов тоже.
2: Да, 16, и все, ты уже отдельный.
0: Уже, ну, уже живи сам. Ты уже состоянный сам заработать себе на корм.
1: Да, но у цыган такое, как бы, это совершенно другое. Совершенно другое отношение к семье.
0: А вот как вообще обстоит дело в цыганских диаспорах с выпивкой, скажите?
1: Очень хорошо обстоит.
0: Любят побухать.
1: Все хорошо. И любят и...
2: Не заржавеет.
1: И любят и встретиться, и выпить, и потанцевать, и попеть обязательно. Если это поющая семья, обязательно. А как же? Вообще вот любят попраздновать. И знаете, по любому поводу, да, будь то концертная репетиция, будь то просто встреча, значит, двух друзей, там,
2: запись,
1: скажем...
2: Запись альбома «Пары
1: Друма». Запись альбома «Пары Друма». Ну, я хочу сказать, что, например, я, например, очень большой удовольствие получаю от работы с диском, с нашим коллективом, от наших репетиций огромное получаю удовольствие.
2: То есть выпивали по этому поводу тоже?
0: Извините, я болею. А вот скажите, вот как-то вот реализация, вернее, самореализация вот в художественном смысле, да, у цыган происходит все-таки исключительно в направлении музыкальном, потому что я вот, к примеру, когда меня прет, я леплю, там, рисую, даже там клею поделки разные, мишек шью плюшевых и прочее, вот такое все. Вот, многие там пишут стихи, книги. Или у цыган все-таки ограничивается исключительно музыкой?
1: Понимаете, Саша, не то чтобы ограничивается.
0: Да это не, да, не для обиды,
1: да,
0: Марианна.
1: Нет,
0: я, потому,
1: я
0: что...
1: тоже, да, я понимаю все. Да, просто я просто хочу просто более точно выразиться. Дело в том, что если, скажем, вот... нация, представьте себе, что кочевая нация, да, вот кочевая группа. Значит, соответственно, сам стиль жизни, он уже ограничивает ваши возможности чисто материально. То есть у вас есть, скажем, определенный там набор каких-то предметов, необходимых для жизни. Перегружать кибитку тоже нельзя. Вы кочуете. То есть, ну, уже из этого проистекает то, что именно кочевой народ, он скорее будет склонен к таким видам искусства, как сказания, да, сказки, песни, да, музыка и так далее. То есть сам стиль жизни уже определяет, собственно говоря, не говоря уже о том, что это традиция, традиция музицирования, она просто еще к тому же генетически происходит из глубокой древности. То есть они вынесли эту традицию своей прародины. То есть скорее это уже наследственно. Конечно, сейчас среди цыган есть люди, занимающиеся разными вещами. Как я уже сказала, что есть уже и хирурги и так далее. Я знаю, что есть группа молдавских цыган, цыгане, называют, они называют себя настоящими. вещи, цыгане, так называемые, которые специализируются на том, что они изготавливают под золото перстни.
0: Да,
1: всякие,
0: да,
1: такие,
0: да,
1: вот.
0: Я знаю их.
1: То есть можно сказать, что это тоже художественное самовыражение. Вот. Ну, для женщин, многие женщины шили сами себе юбки, оборочки, вот эти вот все кофты. И вы знаете, те, у которых хороший вкус, они очень красиво умели сочетать цвета. А вот недавно, вы знаете, мне передал один очень известный наш специалист по лингвистике цыганской, Лев Николаевич Черенков, он мне передал рушник для иконы, вышитый цыганкой. Так он очень сильно отличается от, скажем, таких же вот вещей, сделанных русскими или украинцами. Там совершенно другой орнамент. Там просто полевые цветы, расшитые по ее, сказать, по ее фантазии. Поэтому таким тем или иным способом вот эта тяга к творчеству, она проявляется. Ну, конечно, песни, музицирование, это скорее на первом плане всегда.
2: Кстати,
1: было.
2: Саша, я хотел сказать, что на концертах, на выступлениях ведь Марьяна и сама и танцует на сцене, кроме того, что она продюсирует проекты. И нужно сказать, что там на выступлениях нет олиповатости. То есть все костюмы, даже мельчайшие, по-моему, детали, оборки, все эти, они выдержаны в определенном стиле, в том, который будет представление вот в этот вечер, то, соответственно, и костюм, наряд... вот во время выступления.
1: Ты имеешь в виду наше выступление?
2: Да, ваше.
1: Ну, я хочу сказать, что просто вот у нас, ну, конкретно со мной, я работала с художником по костюмам. Это, наверное, единственный модельер, который цыганка, который шьет для цыган. Это Тамара Диметр из этой вот известной семьи Диметров. Она профессиональный модельер. И вот тот костюм фольклорный, я просила сделать костюм кучевой цыганки, я делала по ее эскизу. Вот. И действительно, вот это художник, который очень тщательно подбирает мельчайшие детали своих костюмов. И я бы очень хотела, чтобы она и дальше продолжала с нами вот работать.
0: Ну, если она нас услышит, у нее другого выбора и не останется. А вот я предлагаю сейчас послушать музыкальный номер.
1: Да, как раз разговор зашел о том, в чем цыгане себя проявляют. Я хочу сказать, что для городской...
0: Ой, Марьяна, извините, да, извините, да, пожалуйста, да? Я перел просто тут недавно со спецзаданием. Мы ездили на юг. Угу. Вот, непосредственно, даже сейчас уже могу назвать цель поездки, это в Архиповку. Вот. И по пути, то есть наш спецавтомобиль увидел странное такое действие. То есть едет конкретно, видно, что это табор. Вот. Но табор перемещается не на повозках гужевых, как вот вы сказали, да, а автомобили. Ну, не мерседесы, конечно, но тем не менее. Шестерочки, девяточки, там, восьмерочки. Сверху вот все это также нагружено. То есть такой вполне механизированный бензиновый транспорт. Серьезно, мы сами это видели, были очень удивлены. Это я просто рассказал
1: слово.
0: Я хочу
1: сказать, что раньше цыгане меняли лошадей, но теперь они часто меняют машины. Это раз.
0: Как я почти.
1: Да, во-вторых, вы знаете,
2: настоящий.
1: Я хочу сказать, что вот у меня очень много друзей вот в северных областях, и там Вологда, и дальше, уже Великий Устюг туда. Цыгане в 57-м году, 56-м году, 57-м они осели. Многие хранят шесты от шатров. И вы знаете, очень многие, ну не скажу, что все, но часто летом берут машину, палаточки и выезжают, и где-то месяц-другой они, может быть, не слишком далеко по какому-то ареалу, но они вот так вот немножко как бы гуляют. Так что это совершенно нормально, так сказать, официально кочевья нет, но вот такие вот, называйте это как хотите.
0: Да, традиции,
1: наверное, это ностальгия, да, да, наверное, по прошлому и желание, да, вот желание как бы почувствовать вот этот путь, бородром, вот большой путь, по которому мы тоже, кстати, двигаемся, и мы, наконец, приехали, можно сказать, что мы пришли к нашему такому очередному музыкальному выступлению, которое нам поможет сейчас, в котором нам поможет Артур Бузылев, это один из лучших гитаристов у нас в Москве, во всяком случае, и я думаю, что даже, наверное, и в России, потому что он стал лауреатом цыганского фестиваля 2000 года, и это попурри, он, можно сказать, что это его собственная такая вот импровизация на тему традиционных плясовых мелодий. Пожалуйста, поставьте его.
0: Да нет проблем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно даже. Алло. Вы знаете, вас очень плохо слышно, потому что голос идет с какими-то искажениями, и мы просто не в состоянии его разбирать. Если вам не сложно, вы смените телефон или говорите немножечко погромче. Спасибо. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
2: Алло.
1: Да, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Добрый.
2: Это вас беспокоит в такое время поздний цыган, московский цыган.
1: Да, вот хорошо.
2: Вот, я бы хотел сказать слова благодарности вашей даме, по-моему, Марианне, да?
4: Да.
2: Очень приятно. Вот, и я, к сожалению, могу констатировать, что два ведущих настолько далеки от темы цыганской, что, честно говоря, я думал, что речь идет о человеке слоновой кости. Вот, или где-то дальше, американские индейцы. Что такое цыгане сегодняшнего дня? Очень много написано книг, много историй. Это Толстой, это Пушкин, Проспер Мариме. Это цыганский ресторан на Охотном ряду. Это культурный центр Рязанский проспект. Это, в конце концов, цыганский театр, где можно послушать, увидеть, услышать настоящее цыганское искусство и историю в спектакле, в цыганской песне. Вот, а когда слышишь такую тему, что же кушает цыган и сколько лесбиянок у нас в цыганском мире, я думаю, не меньше, чем у вас, господа. Потому что мы живем, вот я, допустим, живу в Москве, учусь в советской школе. Да, уже отучился. Имею трудовую книжку, вот, там написано солист-вокалист или солист-гитарист. Вот, и я не представляю, как может сегодняшний цыган, я говорю о московских цыганах, вот, жить где-то как-то, как будто у него нет, так сказать, правительства, нет законодательного акта, о чем мы слышим и видим ежедневно. Наши дети учатся в наших школах, многие учатся в западных школах, это неудивительно. Вот. И когда наши дети учатся в школах, то да, кто-то косится. Вполне естественно, что он уже сейчас приходит не в лохмотьях и в дырявых сандалиях,

0: Мой предрассудок, пугающий меня, и я думаю сейчас нас цыган, вот, которые слушают вашу передачу.
1: Да вы увидели, как нас испугало это заявление звонящего.
0: Нет, я ни в коем случае не хочу напугать, просто скучно.
1: Нет, я имею в виду вот то заявление,
0: передачу,
1: да, о котором,
0: господа.
1: Понятно.
0: Мы послушать песни цыганские, а мы слышим, как на фестивалях наши дети забирают первые места. Кстати, о фестивале. Фестиваль прошел, я вам могу сказать точно, так как я сам актер, значит, процентов 15 выступало всех цыган, которые приезжали, и в том числе процентов 20 московских цыган. Поэтому сказать, что это был чемпион мира по вокалу или лучший гитарист России, это как бы тоже, я считаю, не совсем этично с той позиции, что у нас есть такие гитаристы и вокалистки, что, может быть, так сказать, придется как-то постоять в очереди кому-то долго.
2: А скажите, пожалуйста, вы не могли представиться?
0: Я могу представиться.
2: Да.
0: Вас интересует мое имя?
2: Ну, конечно, нас интересует, раз вы артист, московский цыган, конечно, не интересует, потому
0: моя
2: что...
0: Моя фамилия Мигаль.
2: Очень приятно.
0: Виктор Евгеньевич.
2: Я думаю, что я вас очень хорошо знаю, потому что
0: я
2: мы
0: вас
2: с вами...
0: тоже, видимо,
2: да,
0: тоже.
2: Потому что мы с вами вместе работали.
0: Ну, прекрасно. Марьяна, я так чувствую по голосу, вы очень умно и грамотно говорите, и насколько тяжело вам бороться с двумя нашими интеллигентами, вот, там, мужчинами.
1: Как он тебя ловко назвал.
2: Виктор, вы знаете, я очень рада, что вот как бы мы с вами встретились, потому что мы с вами работали несколько лет назад. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я думаю, что такие эфиры на самом деле очень полезны, потому что когда задаются подобные вопросы, ведь, вы понимаете, я этих ребят очень хорошо знаю, и они вовсе не думают то, что они, о чем они меня спрашивают. Дело в том, что сейчас этот эфир делается для того, чтобы показать, какие наиболее типичные вопросы, какой наиболее типичное отношение среднего россиянина существует у нас, и таким образом они пытаются как бы смоделировать вот эту вот полемику между, наверное, мной и, ну, так сказать, я не хочу сказать русским, представителями русского населения, но многими людьми, которые не в курсе, так сказать, цыганской культуры. Я правильно понимаю, мальчики?
1: Где-то
2: Виктор, поэтому, вы понимаете...
0: Марьяна,
2: да.
0: Извините, я вас выслушал.
2: Да.
0: И хотел бы еще послушать, я понимаю, лимит времени. Дело в том, что вообще любая культура, она проходит не через видимость метро или попрошаек, а, скорее всего, через культуру, которая может быть и в литературе, и в театре. И я говорю это потому с упреком, что смешно было бы говорить, скажем, о якутском мальчике, который, да, далеко от нас, и говорить, какие там снега, какая погода, и какая культура, и сколько струн там у них на балалайке. Вот. Мы же знаем цыган. У нас достаточно, уже столько сказано, столько мы видим цыган, столько фестивалей. И когда люди начинают... Ну, я понимаю, те, кто звонят, да. Хотя мне тоже обидно, что у нас цыганский театр, единственный в мире, стоит в центре Москвы. Пожалуйста, приезжайте, смотрите спектакли, слушайте прекрасных гитаристов, вокалистов. Это же, так сказать, ну, впечатление такое, что мы говорим, я вам говорю, американский индейец, и то, наверное, мы лучше его знаем.
2: Виктор, вы знаете, я хочу сказать, что вот я думаю, что это мы с вами хорошо знаем, потому что мы с вами находимся внутри. А вы знаете, у меня очень много друзей, в частности, даже с тем, с которыми я училась в школе в одной, и которые, вы знаете, они задают похожие вопросы. Поэтому то, что вот сегодня происходит, на самом деле, это просто отражение, наверное, того незнания и, между прочим, желания узнать побольше о цыганах, которые есть у нас в обществе.
1: Спасибо.
2: Виктор, я хотел вас пригласить.
1: Я уже выключил Виктора. Да, я вот что хотел сказать.
3: Но
1: конечно,
3: слышите,
1: Виктор, конечно, то есть мудрость ваша, она велика и прекрасна, и ваше благородство.
3: благородные цели. Они, так сказать, просто стукнули нам с Назем по сердцам. Но все-таки, поскольку вы умный человек, а я чувствую, что вы умный и взрослый парень, да, не забывайте, пожалуйста, что информацию, особенно специализированную информацию, иногда нужно доносить, скажем так, в максимально сокращенном виде.
2: В
3: во-первых,
2: утрированном, наверное,
3: в утрированном и даже в гротескном. Да, ну,

0: У нас, к сожалению, сейчас не остается время на еще звонки. Сейчас давайте послушаем наших, вот, как говорится, закулисных артистов. Секундочку. Вот. И затем продолжим общение.
1: Да, я хотел бы...
0: Дело в том, что вы все помните, что в прошлый раз была у меня дикая ссора с нашими закулисными музыкантами. Мне пришлось часть уволить. Вот до чего все-таки музыканты, народ беззащитный, музыканты и актеры. Я не хочу никого обижать, но с чем-то сродни, вот они, простите, даже проституткам. Им говоришь, ты в следующий раз не приходи вообще сюда, да? Все равно приходит. Ты ему говоришь, ладно, будешь играть, ну вот там за дверью, создавать фон для нашей приятности, интеллектуальные беседы, но я тебе буду платить в два раза меньше. Да, да, конечно. Я ему говорю, вообще-то, знаешь, я подумал, что ничего я тебе платить не буду. Такой раз ушел. Я говорю, и вали отсюда. На следующий эфир приходит, говорит, я согласен, вот даже бесплатно, вот лишь бы вот быть в эфире. Я говорю, не, говорит, дружище, гони прайс. Вот на этом месте отношения кончаются. И поэтому я решил сейчас отдать дань должное, вот послушать немножко закулисных музыкантов. А вот теперь, Марианна, можете рассказать о той музыке, которую мы сейчас будем.
1: Да, я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить Виктора, что он позвонил.
0: Да я тоже.
1: Вот, потому что мне очень приятно, что позвонил коллега, и, в общем, человек, который действительно любит и понимает собственную свою культуру и как бы переживает за нее. Я хочу сказать, что этот проект мы как раз делали с целью, чтобы сохранить то, что осталось, что-то, что еще не утеряно, может быть, как-то его передать. Этот диск состоит из старинных и современных песен, написанных в той же самой старой традиции. И мы постарались выдержать его в этой манере, не используя какие-то современные стилизованные вещи. То есть все это чисто цыганские произведения. И я хочу сказать, что и в наши дни существуют авторы, которые продолжают писать вот в этой старой традиционной манере. То есть песня вообще может быть написана послезавтра, но написана в старинной традиции. Вот, значит, мы уже слушали песню Николая Жемчужного «Пошуненти». И я бы хотела, чтобы мы послушали еще две вещи. Это песня Колпакова, Александра Колпакова, заслуженного артиста России, руководитель гитарной группы театра «Румен». Это песня «Не судите». И также в следующем номере мы послушаем песню Михаила Дмитриевича Бузылева. Итак, песня «Не судите» в исполнении автора Александра Колпакова.

0: Столицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас остается, к сожалению, совсем немного времени на общение с нашими чудесными гостями, поэтому я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Может быть, кто-то позвонит по делу и что-нибудь спросит. Поднимаем трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Слышно было только слово «сексуальное». Если можно, говорите погромче. Алло. Алло. Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить чуть-чуть погромче, уважаемый? Алло, алло. Нет, совершенно неразборчиво. Вы знаете, купите новый телефон или перезвоните, или говорите в следующий раз громче. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
1: И вам аналогично.
2: Огромное спасибо, Саша, вам за ваших гостей.
1: Да забудьте.
2: И огромное удовольствие доставили, потому что, в общем, именно цыганскую песню, по-моему, мало где кто про, так сказать, ну, популяризирует. И
1: да.
2: Еще вот что такое. Во-первых, я немножечко с Сашей не согласна. Допустим, насчет Сличенко. Это его, может быть, личные, его родителей. Я, видимо, по возрасту отношусь к возрасту его родителей. Допустим, и Сличенко, и Рада Волшанинову, и Пономареву, и Трио, Ромен. Я слушала с огромным удовольствием. А вопрос у меня, это просто так. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Марианна, вот таборная цыганская песня, она ведь народ, в общем, как говорится, так сказать, и с искрометным темпераментом, и очень веселый, общительный. А вот таборные песни, которые, во всяком случае, на цыганском языке, когда ты не знаешь содержание, то они, во всяком случае, носят элемент грусти. С чем связано?
3: Ну, во-первых, это связано с тем, что, наверное, это связано с тем, что наша жизнь, она тоже двояка. В ней есть и радость, и грусть. И когда, ну, скажем, шли в хоры, к цыганам ездили купцы, они, наверное, искали какого-то веселья, потому что грусть-то у всех достаточно в жизни. Но жизнь, как всегда, она не бывает односторонней, она бывает разной. И, естественно, что цыгане, их кочевая жизнь была, она была достаточно тяжелой. Вот. Еще такой момент, чисто такой, ну, может быть, чисто музыкальный, что цыгане, придя в Россию, они освоили музыкальную культуру российскую и преобразовали ее на свой лад. И поэтому очень много общего, конечно, в звучании и мелодии. Но, как я говорила в начале программы, цыгане, освоив эту русскую музыкальную традицию, вывернули как бы ее наизнанку. То есть она стала очень эмоционально острой, я бы сказала, традиция. Вот. И, конечно, те песни, которые они пели для себя, предположим, вот представьте себе картину, что едет телега, вы устали, у вас был тяжелый трудовой день. И для того, чтобы вам было легче идти, вы начинаете напевать. Песня идет в медленном темпе, под скрип колес. Такие песни раньше в старину назывались подколесными. Теперь они называются застольными, потому что их чаще всего поют за столом собравшиеся родственники и друзья. Они вспоминают свое прошлое, наверное, может быть. Многие очень, кстати, испытывают большую ностальгию по ушедшей кочевой жизни. И вот эти медленные протяжные песни как раз отражают, наверное, другую сторону нашей жизни, потому что вся наша жизнь состоит из радости и горя. Она полосатая. И также цыганская песня тоже как бы существует двух видов. Протяжная цыганская песня и веселая.
1: Кстати, как и русская. Помните?
3: Как вот, и русская, да, то же самое.
1: В колесо. Да нет, у всех, то есть кантри, музыка, вот когда у всех народов существует под разный, так сказать, темп жизни своя музыка. Так же, как у птиц, у животных разных, пернатых.
3: Да, я бы хотела еще сказать такую вещь, что как русская песня связана с природой, со всем тем настроением, которое стоит окружающая среда, климат, все, что человек видит. Также и цыганская песня, ведь песни цыган разных стран отличаются одна от другой не только потому, что они перерабатывали музыкальную культуру той страны, где они жили, но также потому, что они испытывали влияние эмоциональное от климата и от природы, народы той страны, где они кочевали. Потому что цыгане кочевали по просторам России, они видели те же самые огромные поля, вот эту протяженность, которая отражается в цыганской песне так же, как и в русской. То есть можно сказать, что цыганская и русская песни как бы вибрируют в унисон.
1: Ну, именно поэтому, вот, так сказать, барины заказывали себе постоянно цыган, позовем цыган. Там, да, потому что сами, кстати, петь не очень хорошо умели, не очень хорошо могли.
3: Да, но можно сказать, что цыгане вытаскивали из их души то, что они сами себе не подозревали, наверное.
1: Где-то да, где-то, где-то так. Ну что же, Марианна, я предлагаю вот послушать заключительную композицию сегодняшней
3: программы. Да, я думаю, что нужно закончить все-таки на веселой песне. И мне
1: не веселой.
3: На веселой песне.
1: Да.
3: И я хочу представить эту песню. Она написана очень известным главой такой известной цыганской семьи Бузылёвых. Многие представители этой семьи очень известные артисты. Вы их любите, знаете. Это Наташа Бузылёва, Алена Бузылёва, Виктор, Кирилл Бузылёв. У нас играет постоянно, вот, аккомпанирует везде Артур Бузылёв. К сожалению, я не знаю всех братьев и говорю тех, с кем я, вот, кого я знаю. Написал Михаил Дмитриевич Бузылёв, он их отец. И он потрясающий музыкант и певец самородок. И композитор. Ведь в наши дни, уже при его жизни, его песни многими считаются народными. Итак, вы сейчас услышите песню «Как у Санька». Она означает, в переводе означает, это означает «дядя Санька». И посвящена эта песня родственникам его, дяде и тете, Александру и Клавдии. Мне поется о том, что дядя Санька, дроби, дроби, ты усами шевели. То есть танцуй, шевели усами. А ты, тетя Клашка, подбодри и руками разводи.
4: Это родители известного баяниста Виктора Романова Орлова.
3: Да, заслуженного артиста России, да.
1: Ну, я хочу от, так сказать, себя лично поблагодарить вас действительно за то, что вы нашли время, посетили, так сказать, данный эфир. Наша встреча будет наверняка не последней. К тому же, я так понял, что отзывы самые положительные, судя по звонкам. Даже вот некоторые от волнения не могли и говорить. Собственно, купите, уважаемый, новый, нормальный китайский телефон. Могу сказать, где. У меня есть точка, где продаются китайские телефоны. Ну, соответственно, сейчас мы слушаем музыку.

Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: Это замечательная композиция композитора Матусовского. Окрыляет нас, окрыляет вас, уснувших несколько от виолончельной музыки Сергея Стадлера. Окрыляет вас, гремит уже железными ягодицами, конечно, в переносном смысле. Дело в том, что «Сиамские близнецы» в студии, начинается рубрика «Набат железных ягодиц», и она же «Окно в природу». И слово предоставляется Энджелсу. Нет, по-моему, это не Матусовский, а Кузьмин. Или этот такой толстый парень на гитаре играет, Зинчук, да, кто-то из них. Слово предоставляется сиамским близнецам Энджелсу Доторшину.
1: Доброе утро, дорогие слушатели. И сегодня, кстати, звон ягодиц действительно будет натуральный, а не как Саша сказал, потому что я сегодня пришел в латах металлических, они звенят, когда я ерзаю по креслу.
0: У тебя, кстати, действительно сегодня выдающийся костюм, вот, и ты, наверное, очень долго вдвоем с Торшином ее делали, а я еще, можно я опишу? Как?
1: Да, пожалуйста.
0: А на Торшине просто надет такой, как бы, один большой шлем, вот, то есть в форме презерватива, но металлический. Скажем так, то есть очень много труда туда вложено, все эти доспехи сизого цвета, не поймите превратно, действительно сизого, в плане благородного. Знаете, на меня так тут смотрят. Дело в том, что, ну, поймите, металл-то бывает вот просто серый, а когда он благородный, то сизый. Нет? Ну ладно.
1: А еще одно дополнение. Особо не смущайтесь, когда вы услышите звук упавшего забрала, вот, потому что я его вечно поправляю, оно сваливается, так как Торшин плохо завинтил эти винты, они еще не ржавые, поэтому не держатся. Вот, а сегодня у нас в гостях за окном, вот опять на этом жутком морозе, хоть там и поставили два обогревателя, которые не греют, вот, находится великий из музыкантов Марти Фридман, который так умело нарезает на партах всяческих свои имена и так далее. И вот он с новым альбомом приехал к нам в Москву, чтобы вот там показать, какой он классный парень, вообще умеет на гитаре. А на самом деле у нас своих тут полно, ездят тут всякие, бог знает, что играет. Ну ладно, это не главное. Самое главное то, что сейчас на улице очень холодно. А так как мы все состоим в обществе защиты птиц от мороза, то сегодня передача кончится гораздо раньше. То есть вот весь наш эфир будет длиться сейчас всего лишь 5 минут. А все остальное время мы будем бегать по улице и собирать опавших птиц.
0: Дело в том, что у них начинается период ломки клювов. И если их вовремя не подобрать и не отогреть эти клювы, то может произойти непоправимая беда, поскольку птица с отломанным клювом — это, в общем-то, как боксер без штанов.
1: Ну, нет, это не то сравнение. Вот если боксер без шнурочка, который у него вдет, вот, чтобы держать его штаны, как ты их обозвал, на самом деле это называется по-другому.
0: Ремешок?
1: Нет, я о том, что держит этот ремешок. Шнурок это.
0: А, ты знаешь, кстати, самое последнее... А, ты, кстати, в курсе о кончине Зинаиды Петровны Магриба, которая вела нашу гимнастику?
1: Ну, конечно, я же лично присутствовал и выразил свои соболезнования.
0: Да, и все-таки, тем не менее, вот ее супруг Иван Матвеевич Магриба только что прислал нам в передачу замечательный факс с цветочками. Он весь, вот посмотри по краям, в цветочках, в гробиках, в кошечках, в крестиках. Спасибо, Иван Матвеевич.
1: И крести все перевернутые.
0: Да, все очень, очень замечательно оформлен ваш вот факсик, где написал о новом изобретении Лиги боксеров, самой главной Лиги боксеров, вот, насчет этих поисков. То есть, как вы знаете, очень часто бывает так, что один боксер безмозовый боксер, а другой боксер очень хороший.
1: Мозовый боксер.
0: Да, мозовый.
1: Ну, это, конечно, не водитель.
0: Это вот тотализаторов, да, называют. Просто. Да. И вот дело в том, что, как вот часто все наблюдаете, я вам как боксер боксеру скажу, вот, что один, значит, бывало, бьет другого, а судья махает белой тряпочкой. Как
1: платком.
0: Правило, с нее пиявки слетают еще, да. Вот, как побегут, значит, о чем я? Ах, да, так вот, и значит, да, насчет бокса, мы же о боксе. Так вот, значит, короче, махает он этим самым и кричит, типа, не надо бить моего этого спортсмена. А тот, значит, его гасит, да и судья иногда не вовремя подбежит. Или судья... Ну, в общем, короче, чтобы не было
1: путаницы. Под их судья всегда получает, это строго.
0: Чтобы не было путаницы, просто путаницы. В штаны вот к боксеру вкладывается вот этот тросик, и тросик прикрепляется к поршневому паровому движку, который ставится рядом с его тренером. И когда тренер хочет своего боксера вывести из боя, ему достаточно просто нажать кнопку, происходит сильный рывок. Вот, правда, были случаи, когда штаны слетали, а боксер оставался. Тот к началу нашего разговора, если обратиться. Но сейчас штаны стали делать из мелкой стальной сеточки. Это, кстати, то же, что используется кольчуги. В потниках для птиц. Да.
1: Ну да, да, это я помню.
0: Чтобы она не рвалась. И все, и, значит, боец легко и просто выбывает с ринга. Просто спасибо Ивану Матвеевичу Магрибе за такой замечательный.
1: Да, что-то он отвлекся от своего настоящего дела. Хотя на последнем симпозиуме по охране птиц от мороза он так усиленно распинался и говорил, что самая важная цель его в жизни – это то, что вот наступили холода и надо защитить птиц. Хотя проблеме было уделено 6 часов на этом симпозиуме. Мы так и не решили, что же все-таки делать.
0: Это вот как раз, когда в прошлый раз вот был у нас эфир вчерашний, ты да. как раз отсутствовал по этой причине. Я знаю, что был на этом симпозиуме. Ну и что же, мы ждем от тебя подробного отчета, какие были приняты меры вот, по отеплению птиц. Вообще-то, на самом деле, там присутствовали масса студентов из вот этих эпистолярно-этнологических ну, в общем, из этих птичьих вузов, да, всяких университетов, которые...
1: Ну, это же молодняк, неопытный, это ужасно.
0: Да, они столпление, насколько я знаю, устроили внизу там столпление.
1: Пришлось через черный вход выходить просто. Перекрасили вот, ну, парадное отделение, вход, перекрасили в черный цвет, написали, что черный вход, всех загнали с другой стороны, мы выходили, ну, соответственно, я же не смог бы выйти через черный вход натуральный, если бы он был.
0: Ну, у тебя торшин очень мешает, еще он перецепляется.
1: Трудно, тем более узкие проходы вот эти, а у нас же еще в латах был, это, знаешь, с копьем, это так ужасно просто.
0: А, кстати, как вот студенты-то, они там вот, насколько я знаю, у них был плакат каждой птицы по путнику, а вот как твой плакатик, с которым ты пришел, который мы так старательно все здесь рисовали, каждому орнитологу по маскарадному костюмчику, как был он воспринят. Я знаю, что самый главный орнитолог вот, страны, как его, по-моему, зовут, сейчас я скажу, как он. А, да, Бекасин Федор Сидорович вроде бы пришел в замечательном костюме Буратино. Но это по слухам, вот ты там был, расскажи, как это.
1: Не, ну вообще ситуация была такова, что многие боятся того,
0: так жизнь-то
1: что...
0: сейчас страшная пошла.
1: Что я увижу, что что-то не так идет. То есть, если всем надо прийти как по-маскарадному, то, значит, вот надо, значит, делать так, как написано на плакате.
0: Ты не выводил никого за ухо с этого симпозиума?
1: Ты как знаешь, вот... пытался, но у парня ухо болело это, и чисто вот...
0: То есть, ты просто смазался, и все.
1: На жалость надавило мне, а я не могу ведь видеть мучение человека, ну, маленький. Я вот мог бы видеть большое мучение. Вот когда вот он мучится, но потихоньку как-то, шепотом там, то мне уже не в кайф, и я не могу уже. Ну, чуть за ухо вывести. Это было в детстве у меня, я мог там кого-то, а сейчас же я вырос. Ну, конечно.
0: Что не скажешь о торшине.
1: Да.
0: Так что, так о симпозиуме,
1: По поводу симпозиума, ну, было очень много предложений, ну, очень много по поводу того, что же сделать с птицами. Даже фабрика Парижской коммуны там решила там, ну, сделать такое заявление, что они согласны выпустить 1000 пар там вальночек для птиц маленьких. Вот, а... Как же это? Фирма Заря, она тоже заявила, ну, правда, не бесплатно, только в валюте они принимали деньги, что они могли ватнички. Ну, телогрейка по простонародью, ну, как говорится.
0: С прорезями для крыльев.
1: Ну, конечно.
0: Слушай, а вот у меня такой вопрос.
1: А вот для страусов, которые живут в Москве, без прорези, потому что все равно они не летают, зачем им? Так теплее.
0: А они... потеть будет, у них будут прыщи под крыльями, то есть поскольку...
1: Нет, а туда они вводят...
0: Они взмахивают, я видел.
1: Нет, там в каждом кармашке лежит противопрыщавая мазь, которая... Они могут, ну, сразу же мазаться.
0: А вот все-таки, если вернуться к валеночкам для птиц, на мой взгляд, это очень гуманная и самая, в общем-то, реально осуществимая идея. Вот ты заметил, что, в принципе, кроме совершенно сошедших с ума рыбаков, никто в валеночках уже не ходит. Ну, по столице нашей родины, по городу-герою Москвы, никто в валеночках-то и не ходит, поэтому все валеночные фабрики, насколько я знаю, на грани кризиса, на грани...
1: Ну, поэтому и рекламная партия вот у этой компании состоит в том, что сначала сделать для птиц, и когда люди увидят, что птицы действительно живут, там, клюют снег или еще чего-нибудь, им в кайф, то они поймут, что в этих валенках мы можем дожить до весны.
0: Так, слушай, а вот такой вопрос, то есть, ну, представь себе, сколько...
1: Сейчас же на птицах столько рекламы делается.
0: Подожди.
1: А как мир рекламировали? Нет, голубя тех... прилепили, и мир вовсю.
0: Так, помню, подожди, да? Насчет технических...
1: Не, ну еще веточку ему в зубы делали.
0: Насчет технических-то дел. Вот ты представь, сколько из одного большого валенка можно сделать маленьких валенчиков.
1: Три.
0: Для птиц. Три. А, ну, значит, придется брать где-то...
1: Ну, если страуса взять, которые живут в Москве.
0: Ты знаешь, вот эта фирма, насколько я знаю, то есть она единственная, в чем она несколько не права. Она сказала, что действительно вот будут эти делаться валеночки для птиц, но именно для птиц большого размера. А маленьких птиц фирма предложила просто отлавливать и на зиму складировать. Нет, в большие валенки. И там потом зимой выпускать, чтобы они там...
1: Ты, наверное, газеты опять читал про симпозиум.
0: Да.
1: Ну, понятное дело. Вообще, для птиц... маленького полета, ну, таких как синица, воробей, снегирь, дрозд.
0: Вот,
1: правда, удоды не входят в эту котировку, но вот, в принципе, для них тоже разрабатывается модель, но для мелких городских птиц вылочные ботиночки. Вот, знаешь, на молнии все, то есть совсем прибамбасно.
0: А как у них, вот понятно, это очень, конечно, замечательно, а у них целостная подошва, ведь она должна сидеть на дереве, то есть как бы...
1: Этот вопрос.
0: Она же будет обхватывать чем? Ну, то есть у нее должны быть такие расстроенные на конце ботиночки или там...
1: Ну, ты вообще когда-нибудь был в бассейне?
0: Да, заходил.
1: Вот, и когда-нибудь, ну, цеплялся лапами за что-нибудь там...
0: Это, знаешь, я любил очень, вот когда все плавают в бассейне, взгромоздиться наверх, на верхнюю раму, и на ней сидеть и поглядывать, как там вот люди плавают.
1: Не, я когда купаюсь в бассейне, это, правда, происходит редко, мне в ластах, ну, очень неудобно вот за что-нибудь ногой хватиться. Ну, как-то не получается.
0: А как же ты выходишь из этого положения?
1: Я снимаю ласты.
0: То есть им ничего не стоит снять эти, значит, их ботиночки,
1: да,
0: залететь?
1: Да, то есть, вот, допустим... Птица летит, ну, конечно, поток ветра холодного обдувает ей ноги, и одна их обмораживает. А когда обмораживает ноги, она, соответственно, не сможет уже сесть.
0: Сесть не сможет.
1: Вот. И вот это постоянное состояние полета заставляет ее умирать. Ну, происходит реакция потения, которая выделяет очень вредные для перьев вещества. То есть, допустим, если бы не было мороза,
0: так,
1: вот, птица, когда летит...
0: У нее баланс, слушайте, тепловой внутри.
1: Да,
0: обдувает прохладным ветром. А здесь она летит, еще активнее махает, то есть пот-то выделяется.
1: Да,
0: у нее же перья
1: сильнее.
0: Очень это самое. На самом деле, если вот птицу из перьев вытащить, а туда в эти перья запихнуть человека, он умрет очень быстро. Это как парилка. То есть у них тельце не дышит. Это вот последний тезис был на этом, насколько я знаю.
1: Да.
0: Так и назывался. Тельце не дышит. Назывался тезис этот. Вот.
1: Вот, и на этой основе было разработано новое, так сказать, введение в птицеводство. Ну, такое птицеводство, как куроведение.
0: Так.
1: Дело в том, что большую проблему до 1994 года составляло то, что курицу было очень трудно ощипать. Для этого, ну, нужно было очень много затрачено рабочей силы, там, денег, средств, ну, вообще всего. А тут все очень просто. Куриц загоняли в холодильник, ну, со специальной там нужной температурой. Uh-huh. И они там начинали вовсю летать, обмораживали лапки, мне куда было садиться, они начинали экстренно потеть, и перья осыпались у них при этом, и они падали уже готовыми тушками на землю.
2: Кстати, тут еще есть один момент, что, в принципе, если вот этот процесс поставить под контроль какой-то, хотя бы визуальный, то не обязательно, скажем, вот эти тушки воспринимать как тушки. Можно эти тушки еще воспринимать как кур без перьев, то есть, когда их оттуда вытаскиваешь, обогреваешь, перья опять нарастают. То есть, не секрет, что многие сейчас вот эти курьи фабрики, которые выпускают курей, они вот специализируются еще на выпуске перьев. То есть, если раньше перья сжигали просто или набивали им подушки, то теперь перья можно купить практически в любом магазине, просто прийти и сказать, дайте мне, пожалуйста, там столько-то килограммов перьев. И без проблем. То есть, перья сейчас очень бойкий товар, особенно зимой. Даже грудничков советуют, прежде чем вывозить, гулять в коляске, набивать
1: перьями. В коляску
2: перьями,
1: там
2: да,
1: подстилку делают из перьев, потому что птичье перо, оно по теплозащитным характеристикам самый лучший материал. То есть даже металл не настолько теплозащитен, как перья.
2: Ну, а понимаешь, вот на самом деле были, я насколько знаю, конфликты у Министерства здравоохранения с вот фирмами, выпускающими вот эти перьевые подстилки для грудничков. Речь шла о перьевых паразитах, о грозовике ушанчатом, о внутристержневом вот этом черве, который постоянно внутри находится перьев. То есть обрабатывать их, соответственно, нельзя дихлофосом, потому что как бы это вредно и птицам, это вредно и грудничкам. Это просто вообще вредно, понимаешь? Вот как из этого положения выйти? Ну, придумал. Он придумал и сказал, что самые лучшие перья все-таки у птицы заплевка. Мы о ней рассказывали в нашем эфире.
1: Самые экологически чистые.
2: Да, но тем не менее даже птицу заплевку, прежде чем, значит, ее перья задействовать в производстве грудничковых пуховичков, ее обязательно сажают на час, на другой в потник, где птица хорошо пропотевает. Ведь не секрет, что вот этот грозовик внутри стержневой, он не переносит высоких температур. Вот если бы вы видели птиц, которые летом, они так ложатся на спину и начинают заламывать ноги, клювы и крылья, и на солнце греются, вот они этими солнечными лучами выгоняют этих грозовиков просто-напросто.
1: Да, твоя версия весьма правильная. И вот многие участники симпозиума были за то, чтобы создавать тепличные фермочки для птиц, в которые они могут слетаться для того, чтобы поднять свое здоровье, так сказать, птичьи оздоровительные центры. Ну, организовывается чистка клювов там.
2: Кстати,
1: прически всякие перьевые.
2: В Москве, вот опять же, насколько я знаю, недавно по дважды два показывали, открылась первая стоматологическая, открылась поликлиника для птиц, где вашему пернатому питомцу могут поставить любую пломбу в любую область клюва. Но были прецеденты. Вот один, значит, принес свою птицу. Насколько я знаю, это был пукан, украденный им из зоопарка. И этому пукану доктор был очень неграмотный. Он ему вот поставил, скажем так, пломбы в ноздри, решив, что это вот у него дырки. И пукан погиб. Теперь там идет иск большой. Хорошо, что этот парень приехал из города Нижний Ламов и постоянно тут не может А в Нижнем Ламове пуканов хоть пруд пруди.
1: Ну да, это место наиболее благоприятное, потому что там повышенная радиация. А повышенная реакция очень сильно, ну, влияет на размножение птицы пукана, потому что, в принципе, это птица-мутант.
2: Естественно.
1: Радиация — это признак уже мутантства. Сама радиация — это уже мутантство.
2: Вот, ну ты знаешь, в принципе, мы обещали вот в прошлом нашем эфире, что ты все-таки расскажешь нам о птице, которая называется языковый вымяк. Я как-то вот, значит, вкратце рассказывал нашим уважаемым радиослушателям об этой птице. Ну, я позволю себе напомнить, прежде чем мы перейдем к более подробному рассказу о птице языковый вымяк, что это за птица. Птица языковый вымяк размером с коровье вымя. И по форме оно напоминает коровье вымя, только снизу растут две тоненькие длинные ножки, а спереди и сзади вымени этого головка и, соответственно, хвостик. И сбоку крылышки приделаны. То есть именно поэтому, да, и птица, естественно, млекопитающая, поскольку вот она сама, ну, скажем так, по-другому, некоторые неумные студенты орнитологических институтов называют эту птицу просто выменем, что очень неправильно.
1: Ну, как бы кличку приделали, то есть, а птица обижается тоже.
2: Конечно, она
1: все это понимает. Вообще этой птицей занимается человек по имени Паул Норсфилд, вот, и он мне, ну так, немного рассказал, но все-таки я немножко почерпнул его из его рассказа. Я думаю, после того, как мы прослушаем песенку...
2: Ну давай я сейчас доскажу все-таки, чтобы уже знали. Значит, да, это птица млекопитающая. То есть почему вымяк, уже все поняли, птица вымяк. А почему, вы спросите, языковый? Дело в том, что эта птица... Она относится к разряду птиц-самоедов. Она питается собственным языком. Он у нее очень длинный, она, как это может быть мне неприятно некоторым услышать, питается кусочками своего же языка, чуть-чуть откус своего. Эта птица, насколько я знаю, из полученной от тебя вот телеграммы тогда с этого симпозиума, помирает в двух случаях. Ну, до старости она вообще не доживает. Никто не знает, сколько может жить языковый вымяк, потому что, первое, она умирает, если у нее кончится ее собственный язык, она умирает, естественно, от голода, или если ее перестают доить. Тогда она превращается в такое большое, действительно, очень некрасивое, обрюзшее темя с тоненькими ножками, с тоненькими крыльями. Вот вы можете частенько на улице увидеть такие картинки. Это лежит птица-вымяк неподойная, она не может взлететь. Есть ее уже, естественно, незачем. Она просто подыхает. А, нет, животное гибнет, скажем так. Вот. Ну что же, а после песни мы тогда уже более подробно расскажем вам о птице языковый вымяк, об ее детенышах и вообще.
1: Да, о том, какой смысл может принести она в
2: нашей природе.
1: В общественность.
2: После этой замечательной песни в исполнении группы Ace of Base мы продолжаем наше рассуждение о... ну, не то, что рассуждение, мы до вас доводим сведения о птице, которая называется языковый вымяк. Кстати, Гуильермо Суалага впервые нашел эту птицу. Нашел эту птицу там же, где и нашел он птицу Гуахара, в пещере Гуахара, самой большой пещере Гуахары. Но дело в том, что там же еще водится птица Гуахара, и вымяк не мог с ними уживаться. Почему? Потому что птица Гуахара хорошо летает в темноте, а вымяк плохо летает. И когда, скажем, в общем, часто происходили столкновения не по вине отнюдь Гуахара, а по вине языкового вымяка. А вы сами можете себе представить, то есть размер птицы языковый вымяк приблизительно размером со средний арбуз. Она, конечно, мягче, чем арбуз. То есть, если там в вас метнуть арбуз, то будет болезненнее. Но если в вас попадет птица языковый вымяк, будет очень неприятно в силу, во-первых, перья у нее растут исключительно на крыльях, ножки чешуйчатые, да на морде только перья. А вот сама ее поверхность, ее тельца, она сильно обволошена.
1: Но все... радиослушатели сразу же начали задавать вопросы и писать письма. Но как же так, птица с волосяным покровом на выме на каком-то? То есть столько непонятного совмещается в одной птице. Но все дело...
2: Пугаться не надо, пугаться,
1: да, все объясни.
2: Все
1: нормально. Дело в том, что у нас там ноги чешуйчатые,
2: ноги
1: голова...
2: перьевая.
1: Перистая и... волосатая только вымя. Все очень просто. Когда-то давно, в старые времена, были другие животные. Был ледниковый период, который так запудрил всем мозги, и после которого динозавры уехали кататься на коньках в другую страну. Вот. Были птицы три вида. Вот. Но ледниковый период смешал их. Дело в том, что никому не секрет, что существует такая легенда, что коровы тоже летают.
2: Да, да, неспроста пошла эта пословица. Вот. Но тут и... можно я просто сделаю одну маленькую поправку. Дело в том, что Гуильермо Суалаго, он, значит, такую версию выдвинул, что раньше вся тушка языкового вымяка была оперена. Причем достаточно пышным оперением, несравнимым, конечно, с оперением павлина. Но тем не менее. И птица эта жила действительно вот в каких-то очень таких морозистых очень районах, где сильные морозы. А ночевать она могла только на земле, в силу того, что у нее баланс очень плохой в организме между туловищем, головой и хвостом. Ежели она сидела бы на ветке, то вмиг бы она превращалась в кувыркуна. И, в общем, беда была бы неизбежна. Поэтому птице приходилось устраиваться на ночлег в снегу. А утром, просыпаясь, она обнаруживала, что ее перья вот от этого вымени вмерзли в снег. А она-то в силу... В общем, на самом деле, языковый вымяк – самая глупая птица. У нее полностью отсутствует инстинкт самосохранения. И она взлетала, тем самым вымя отрывалась и оставалась в снегу. Птица пролетала там метров 200, может быть, замечала, что вымя осталось там и гибла просто. Ну, от шока она гибла. И поэтому природа распорядилась так, чтобы не было вмерзания, то так покрылось это вместо перьев коротенькой шерсткой ее вымя, которая, если уж и вмерзает теперь что-то, так вымя целиком. И, ну, тогда
1: но
2: птица
1: бывает...
2: не улетает уже.
1: Ну,
2: она
1: да,
2: ждет...
1: но это бывает тогда, когда птица ложится спать на водную гладь. Если птица делает перелет какой-либо, ну, из одной стороны в другую.
2: На самом деле, ты помнишь, в прошлой программе ты рассказывал о рыбе-вентилек.
1: Вот, рыба-вентилек,
2: вот,
1: да.
2: Вот это... еще ведь один из методов ловли рыбы-вентилька, то есть ты рассказывал, как ловят акул на рыбу-вентилька, но чтобы поймать акулу на рыбу-вентилька, надо сперва поймать рыбу-вентилек. Берут, кстати, очень жестокий метод, берут языкового вымяка, подрезают ему крылья и пускают в свободную чистую воду. Естественно, вымя это под водой волочится. Естественно, вентилек думает,
1: молоко.
2: Что это мама. Да.
1: Молоко
2: он
1: выделяет.
2: Тут прыг ртами за ртами, а вентилек очень глупая рыба, она не понимает, она если вцепилась...
1: Дурак значит... дурака видит издалека.
2: Да, у них одно на другое. Она цоп его зубами-то это вот за вымя.
1: Покусывает.
2: Да, а когда вот вымяка охотник достает, то у рыбы уже не хватает мозга отпустить просто. Ну, кто же откажется от такого сочного молока? Так что вот еще один из методов использования птицы вымяка.
1: Ножом соскребает.
2: Да, ножом просто...
1: И они с таким металлическим звуком падают на дно пакета.
2: А, так, кстати, вот птицы вымяка после такой операции хватает где-то, ну, может быть, раза на три ловли. После этого у нее уже вымя истощено.
1: Покусы вот эти, они покусы. Уже не вызывают ту реакцию.
2: Уже не получается. Рыбы. И даже бывало, что она когда пустая совсем, она, ну, вот уже как птица, вымяк высосанная вся, она напоминает сдутую футбольную камеру. Вот такую, знаете, ее пускают, а она плавает, только голова трепыхается, ножки и крылышки, и постепенно тонет.
1: Вообще у нее было еще после этого второе название «Вялая птица». Но оно не удержалось, так как сейчас запретили вентилька ловить на
2: вымяка. Да. Ну, понятно, то есть, в принципе, зеленые не дремлят во всем мире.
1: Да, Гринпис, он скоро завоюет весь мир, и мы будем ходить в зеленых беретиках с красными флажочками и кричать, что «Да здравствует зеленая травка, красное солнце». Ну, кто за красное, кто за желтое, чтобы были политические разногласия. Вот, и вообще радоваться жизни. И птицы вокруг будут песни петь. И языковый вымяк будет кормить своим молоком не только своих птенцов, но и наших грудничков, у которых от этого увеличивается волосяной покров.
2: И пропадает диатезик.
1: В два раза быстрее растут зубы. Вот. Расширение глаз идет гораздо быстрее. И осознанность мира уменьшается в 5 раз. Сейчас очень большая проблема для нашего человечества то, что дети начинают рано взрослеть.
2: Да, но... и, кстати, и рано глупеть, соответственно,
1: ну,
2: поскольку
1: да,
2: сдвиг происходит, да.
1: Вот, даже такие примеры, что дети просто родителям говорят: «Вы зачем меня придумали, чтобы на меня кричать?» или еще что-то. Или кто кого захотел, я вас или вы меня. Но это дети говорят в возрасте 5 месяцев, 6 месяцев. Ну, это, конечно, не в нашей стране. У нас так дети не могут говорить. У нас дети политически подкованные, морально устойчивые, даже в таком возрасте. И музыка красивая. Марти Фридман за окном со своими друзьями-музыкантами, отбиваясь от настойчивых голубей, которые пытаются сесть им на пальцы, которые у них особо нагреты в данный момент, потому что скольжение по струнам дает трение, пальцы нагреваются, краснеют, и в то же время голуби,
2: естественно, пытаются отогреть лапки. Вот вообще, на самом деле, голуби сейчас в последнее время участилась картинка, как голуби пытаются сесть на пальцы людям, дабы отогреть ножки. И опасайтесь этого. Вот, а вообще, в принципе, да здравствуют те люди, те бабушки, вот многочисленные, которые сейчас, вот летом вы их видите кормящим голубей, кормящими голубей, а зимой они этих голубей дюжинами собирают к себе в комнату, кладут спать с собой вместе под одеяло,
1: обкладывают своим...
2: голубями, как невель лежачим, все в голубях, голубям хорошо и бабушкам неплохо.
1: Да, кстати, вот эти голуби очень влияют на биологический ритм старушек. Вот. Дело в том, что старушки утром начинают себя чувствовать гораздо бодрее. Вот. У многих пропадает гипертония. Вот. А опять же, вот радикулит лечится просто моментально, когда голубь, уже отогревшийся, своими лапками начинает расцарапывать поясницу, но не очень глубоко, а вот буквально, чтобы чуть-чуть был виден след когтей.
2: Чтобы зужжение было.
1: Да, ну, чуть-чуть. И это влияет на...
2: Это называется, типа, вот есть иглотерапия, а это когтитерапия.
1: Да, это то же самое, потому что вот кончики нервов, которые подходят к коже.
2: К поиску.
1: Ну вот они находят. Туда и туда подходят. Да. Они получают этот сигнал раздражения, который очень хорошо влияет на поясничную нервную систему.
2: Кстати, вот некоторые медицинские фирмы в Москве вообще практикуют такой способ массажа. Они берут старушку, ну или старичка, хорошенько разогревают его в баньке или просто там с помощью терки сухой какой-нибудь сеткой по спинной поверхности, а затем просто его на мороз. И все голуби, которые в округе, дабы отогреть лапки, прям кучей слетаются и топчутся там, ну, чтобы согреть ему. Получается всеобъемлющий такой когтевой массаж, собственно.
1: Дело в том, что лаборатории США медицинские зря не дремлят. Знаешь, есть такая не только подростковая проблема, но и у взрослых это прыщи.
2: Да, да.
1: Вот. Есть и новую птицу изобрел Майкл Голдштейн. Вот. Он придумал птицу, которая выклевывает прыщи.
2: Называется она... делает это очень так аккуратно. Она не за один поклев, а вот со всех сторон его так обклюет.
1: Ну как, процесс вообще достаточно сложный и дорогой пока. Потому что этих птиц очень мало.
2: А какого она размера?
1: Ну, она очень маленькая. То есть, ну, где-то вот как калибри. Ума, кстати, там не больше, но она такого же.
2: Но дело в том, что эта птица, насколько я вот знаю, она еще очень термическая, термически закаленная, и ее ставят типа банки. Вот, скажем, есть какая-то на коже опухоль или прыщ, как мы его называем. Берут специальную банку, туда сажают эту птицу, потом вот туда огонь, там образуется вакуум. Мы быстренько шлеп ее на этот самый, на прыщ, прям эту банку, а птица остается в банке, в этом вакууме. Выйти она, естественно, не может, жрать ей хочется. А что она будет жрать? Она же думает, что вот этот прыщик — это семечко. И пока она его не выклюет, эту банку не снимают. Бывает, что пациент ходит с этой банкой вот там дней пять, а все говорят, что он горбатый, еще что-то. Совершенно вовсе нет. Это значит, что пациент стоит банка вот с птицей прыщуном.
1: Ну, в основном этих людей госпитализируют и... Ну, чтобы не нарушать общественного порядка, там, внешнего вида людей, их, ну, держат заперти. И, ну как, то есть все культурно, каши кормят гречневые, все нормально. Так что не очень сильно беспокойтесь за них, но зато они себя чувствуют прекрасно. То есть, ну, все молодые слушатели, которые меня слушают, очень сильно понимают, насколько вот проблемно это дело, вот когда прыщи выступают вот, не только на глазах, но и по всему телу.
2: Да, и, ну, правда, пока что услуги вот этих птиц очень дороги.
1: Ну и то это только в США, а у нас можно не беспокоиться. Банки вам не поставят на щеку куда-нибудь или... Вот, и не будут в госпитале держать вдали от любимых и родных.
2: Ну что же, надо отвлечь от основной темы нашей беседы на...
1: И перейти к второстепенной?
2: Да, перейдем к музыке, я думаю.
1: А, к музыке. А я тебе дал компакт? А, да, я тебе дал компакт сейчас.
2: Группа Ace of Base.
1: Да.
2: С песней. Ну, песню, я думаю, все и так определят.
1: Песня называется «To Unlimited».

0: Наверное, стоит сказать еще такую вещь, что у птицы языковый вымяк. Тоже такая есть особенность строения передней части морды. Это как-то как бы каемка нормальных человеческих губ вокруг клюва. То есть клюв у языкового вымяка. Ну, короче, она им не может щелкать. Она может им шмякать.
1: Шлепать,
0: да. У нее, поскольку вот эти самые... Даже бывало, что летают брызги. Вот. Мало того, птица языковый вымяк, она, наверное, единственная из всех многочисленных птиц, умеет зевать. Да, еще она икает. Ну, в общем, делает все те вещи, которые делает нормальный человек. Вообще-то это, в принципе, на мой взгляд, объяснимо тем, что это птица млекопитающая.
1: Да, я вот только что хотел заметить то, что это птица млекопитающая и живородящая птица.
0: Да, она живородящая, без сомнения.
1: Вот, и младенцы, соответственно, питаются молоком из... вымя. И этим объясняется строение клюва. То, что он по кайме мягкий, чтобы не покалечить грудь молодой мамы. Все-таки дело такое очень серьезное.
0: Птица несется 4 раза в год. И ровно столько у нее вымени. И рождает, ну, имеется в виду, как бы вот сосков. И рождает она по одному птичьему грудничку. Соответственно, вот. Каждый грудничок сосет вымя до тех пор, пока не появляется на свет другой его братик или сестренка. И, соответственно, в год на каждого птенца приходится по одному соску. Сами понимаете, вот один родился, сосок этот он им питается, потом рожается другой с другого соска. Получается как бы вот такая обойма. То есть соски у птицы вымяка по очереди отдыхают от корма, от кормежки. Кстати, советуем и нашим молодым мамам поступать таким же образом.
1: Вообще было бы очень хорошо, если бы нас слушало большое количество молодых мам.

0: нет, потому что он довольно-таки износкостойкий. И ничего страшного не грозит. Вообще опыты показывали только хорошие результаты. Погибло только 5 молодых мам, и то в этот момент был пожар
1: в лаборатории, да.
0: Да, и поэтому...
1: Совершенно не связанный вот с, значит...
0: С опытами.
1: Да, да.

0: Вот, ну еще, что рассказал мне Паул Нортфилд о птице. Как птица называется?
1: Вымяк.
0: А птица вымяк. Значит, дело в том, что наиболее летательно способными являются птицы молодые, потому что со временем ее взросления у нее вымя накапливается молоко. И чем, ну, когда вот, допустим, птица еще девочка, вот, у нее, соответственно, нет молока, и вымя не формируется так, как надо. И, соответственно, оно более приспособлено для полета. Обтекаемая форма, там, усиленные подкрылки. Вот это придает ей, ну, не только элегантность, но и высокую скорость полета. Вот она еще, кстати, может парить. И иногда так, ну, можно подумать, что птица летит с парашютом. То есть она как бы зависает в воздухе, но и падает вниз. Вот, еще, ну, можно объяснить.
1: При этом у нее тельце еще так деформируется, у нее же мягкое вымято, да, вот это само тельце, что очень красиво. То есть ощущение такое, что это купол парашюта или большая медуза.
0: Вот, если только что прошел дождь, то по вымя идет преломление солнечных лучей, и мы можем наблюдать радугу. Вот, ну, я не договорил. Значение вымени у молодой птицы то, что вот когда она так парит, задерживаясь в воздухе и все же в то же время падая, она падает на вымя, и это позволяет ей не сломать позвоночник.
1: Амортизация происходит.
0: Да.
1: Кстати, это единственная птица, вот птица языковый вымяк, которая способна делать шпагат. Она когда вот падает, она же, чтобы ноги не сломать, ей нужно упасть на вымя. Такая амортизация, чтобы была. Чтобы ноги не сломать, она прямо перед землей, буквально там в полуметре от земли, быстренько растопыривает свои ноги в разные стороны и падает четко на вымя. А учитывая то, что у нее ноги немножко с боков растут, не как у всех птиц прямо с пуза, а немножко с боков от пуза, то вот она...
0: Да, мы вот опустили одну тему, чем же питается...
1: Да.
0: Вымяк. Скажем так. Вот, а питается он муравьями. Когда у муравьев начинается походный период, и они меняют свое место жительства, ну, перекочевывают из своего одного муравейника в другой. Ну, это как и у людей, в принципе. Бывают дачные периоды, бывают городские периоды, когда люди начинают там из города на даче летом приезжать. У муравьев то же самое происходит.
1: А, ну, вот да, миграция очень сильная.
0: В тот момент миграции птица как раз, она же ест редко. Ну, то есть вот в моменты миграции только.
1: А ей, кстати, еще ведь тут чем это все осложняется? Она-то, может быть, и не против была бы нормально питаться, но ей нельзя, поскольку и вымя много весит. И если она еще наестся, то вообще она не взлетит. А не взлетит, значит, не родит. Они размножаются, в смысле, у них происходит сношение с противоположным полом только в полете. Все мы наблюдали неоднократно в небе любовные пары.
0: Даже, по-моему, был снят порнографический... Ну, фильм по
1: этому. Да, некоторые зоофилы, вот говорят, на Западе, особенно извращенцы, очень успехом пользуются у них и такого рода фильмы с птицами-вымяками.
0: Вот, и когда происходит миграция муравьев, то птица-вымяк... Птица-вымяк тут как тут. Вот, и своими губами, языком она... вылизывает с земли как муравья.
1: Как муравьед. Типа.
0: Ну да, она вот...
1: Кстати, некоторые попадаются, вот там муравьи.

0: крыльями, так эти крылья она потом сплевывает, потому что от этих крыльев у нее происходит запор. Это крылья же, они как из такого же материала, как у паука паутины, то есть очень клейкие.
1: Налепливаются.
0: Налепливаются.
1: Труп да заднего они прохода там, и...
0: Закупорка происходит, она пухнет от этого птицы. Очень страшно пухнет, уже не может взлететь.
1: Да, у него вот еще при этом очень странно вылезают глаза из орбиты. Эту птицу лучше не видеть в этот период, потому что вот если ребенок до 5 лет, он, ну, это у него останется на всю жизнь, и он мир будет видеть иначе просто.
0: А еще тут надо учесть, что у нее глаза не по бокам, как, скажем, у птиц, там, вот у обычных наших городских птиц, а у нее глаза спереди находятся. Причем вот у страуса тоже вроде бы глаза спереди, да, но не совсем, немножко они раздвинуты, а у птицы вымыкание прямо над клювом. Они прямо вот, вот...
1: Это очень легко объяснить, потому что если обычные птицы высматривают себе пищу в разные стороны, то вымяк он смотрит строго на тропу муравьиную и... слизывает, соответственно, их увидев.
0: Причем даже есть такой метод охоты вот за птицей вымяком. Дело в том, что птицу вымяк нельзя, вот если вы хотите ее поймать, ее нельзя взять в руки вот так просто, потому что если вы ее возьмете в руки и немножко сильнее сдавите, она может ну, как бы начать сочиться. Вот, а это, не, в общем, ни птица не принесет пользы, ни вашему костюму. Поэтому птиц вымяков ловят следующим образом. В магазине рыболов спортсмен покупает такие игрушечные, сейчас специально делают маленькие муравьи на колесиках, привязываются к веревочке, и на любую узенькую достаточно тропиночку, где около норки птица вымяка, она в норках живет именно. Вы можете определить эту норку по концу соска, и она, наверное, не целиком помещается в нору. Если торчит сосок, значит, это как раз вот птица вымяк ночует.
1: Надо ей... Так они здороваются друг с другом. Если, допустим, одна птица вымяк идет и проходит мимо норки другой птицы вымяка, она просто подходит, здоровается, идет дальше. Ну, так они проявляют друг другу внимание, общаются краткосрочно и, ну, вообще живут так вот.
0: Да, вы можете воспользоваться вот этой их привычкой. Вы берете, ставите этого муравья на колесиках игрушечного около птицы. И прямо по этой тропинке птица выходит, пытается его слезнуть. У нее глаза в кучку только на этого муравья. Она уже не видит. То есть вы ее просто идете к своему дому, не спеша тянете за собой вот этого муравья на колесиках. И птица, она уже не замечает, что вы вошли в город, что вы уже идете по улице. Она все идет и пытается этого муравья слезнуть. Кстати, если вы хотите, скажем, птицу поймать просто как бы для продуктов, ну, то есть убить эту птицу, то вам достаточно в какой-то момент, когда она пытается слезнуть вашего муравья, молниеносно наступить ей на язык и стоять на нем, пока она будет биться. Ну, аж она сама, естественно, умрет от... Но это не гуманный метод. Лучше, конечно, птицу привести. Можете... Единственное, нельзя птицу заводить в лифт, поскольку там тропинка кончается, и она уже может догадаться, что вы этого муравья вот тащите на веревочке. То есть надо ее по лестнице заводить в квартиру, а уже в квартире в специальную вот клеточку, которую надо спрашивать в аптеках во всех. Специальные клеточки для вымяка. Спросите, есть у вас, вам ответят.
1: Я вот на прошлой неделе совершенно случайно в журнале «Птицелов-спортсмен» наткнулся на более гуманную идею по ловке птиц вымяка. Это следующим образом. Ну, когда птица находится в норке, соответственно... Один из сосков в имени торчит снаружи.
0: Да, да.
1: Вот, птицелов...
0: Не, бывает, что и там и 20 соска. Дело в том, что птицы это очень быстро растут. И бывало, что она утром еще маленькое гнездо себе выроет, а за ночь вырастет. А так как у нее соски растут вперед ее, вообще они рождаются в форме сосков. В форме в имени они рождаются, детеныши у них. Потом уже там нарастают... картинку, что много-много вымь облепило одно. Это, знаешь, происходит процесс кормления. Вот эти вот просто вымени, это еще не развившиеся в птиц.
1: Птенцы.
0: Птенцы, конечно.
1: Вот, ну и лов происходит следующим образом. Птицелов-спортсмен, выходя на охоту, находит норку. Вот. И, значит, он видит, что вымя из норки торчит. Вы подумайте, ну и что, как же поймать птицу? Всем известно, что птицу так просто оттуда не вынуть. Потому
0: дело
1: что
0: в том, что ножки, если... ножки упираются, ножки.
1: Вот, если взять
0: за... делает шпагат замечательно. Она упирается в своей норке ногами, и все. А ноги у них очень сильные.
1: Сильнее, чем у страуса. И дело еще не в этом, а в том, что вымя скользко. Если потянуть за вымя, то рука будет соскальзывать. Вот. Но все-таки спортсмены ухитрились, они стали надевать на вымя презервативы, и так птица задыхается. Потому что, когда птица находится в норке, она дышит через вымя. Вот, и, соответственно, она задыхается, ее можно уже, и пропадает вот эта слизь на вымень, и вы уже спокойно берете, ослабевает мышечная структура ног, и можно спокойно вынуть птицу.
0: Главное вовремя снять вот это вот резиновое средство, поскольку иначе птица может погибнуть. А кому нужна дохлая птица вымяк? Ведь всем нам нужна живая, здоровая, веселая птица вымяк.
1: Да, жизнерадостная.
0: Жизнерадостная.
1: Никто, как птица вымяк, не может улыбнуться из птиц.
0: Кстати, действительно, птица, это птица самая улыбчивая. Ее даже зовут, как же, по-моему... как ее зовут, я не помню, но это не важно, но что-то связанное с улыбкой. Мало того, эта птица еще обладает замечательной способностью петь. Но об этом мы расскажем после выпуска новостей. А сейчас новости.

0: Закончили мы предыдущий час, а сейчас в Москве, напоминаю вам, 5 часов утра. С добрым утром те, кто проснулся и слушает нас. Закончили мы тот час обещанием рассказать вам таки о том, почему люди пытаются обзавестись вымяком.
1: Дело в том, что птица вымяк — большой любитель попеть. И поет она достаточно хорошо. Ну, конечно, не в сравнении с современным птицам, соловью или скворцу, но звучание птицы вымяка наиболее популярно среди людей, занимающихся тяжелым роком.
0: Дело в том, что птица вымяк, она... Ну вот вы знаете, почему вообще птица... Вот мы говорим, что птица поет. На самом деле, как мы уже говорили, эта птица не поет. Просто в тот момент, когда она открывает свой клюв, у нее внутри образуется сквозняк. И вот этот вот ее свист, это просто сквозит, понимаете? Потому что птица, она вообще любая птица сквозная. Ну, все у нее насквозь проходит. Как только птица клюв закроет, вы обратите внимание, сразу она перестает издавать эти звуки, которые мы называем пением. Потому что, ну, как форточку называется, закрыла. А птица вымяк, она, в общем-то, ничем не отличается от обычной вот птицы, только, как мы уже говорили, тем, что у нее по всей длине клюва еще имеются обычные человеческие, как у вас, товарищ, губы. Да, обычные человеческие губы. И когда птица вымяк открывает свой клюв, вот этот самый сквозняк входит внутрь птицы не в чистом виде, как у обычных птиц, а слегка вот
1: вибрирует,
0: по этим губам.
1: Он,
0: да.
1: Он вибрирует.
0: Поэтому вот есть этот пошлепывание. Вот как
1: так,
0: это...
1: Примерно так.
0: Да, да, вот такого типа, понимаете. А птице это нравится. Дело в том, что она вообще, у нее...
1: Губы очень чувствительные.
0: Очень чувствительные губы, и они у нее очень горячие. Это самая горячая часть вот птицы вымяка.
1: Температура достигает 60 градусов по Цельсию.
0: То есть, если такая птица даже вот... Короче, если этой птице дать туда вот зажать несколько сарделек, то можно их даже зажарить.
1: Кстати, с этой же целью их и некоторые заводят себе. Дабы не покупать дорогостоящие печи СВЧ, которые так вредны для коры головного мозга.
0: Да, а вот этих птиц заводят. Ну, птица, в общем, она пытается, естественно, у нее желание охладить эти губы. Вот. Дело в том, что еще тут есть такой момент, что эта птица не пьет, потому что у нее нет ноздрей. А если она будет... Она дышит ртом. А если она будет пить, то, короче, у нее сразу вместе находятся и дыхательные пути, и желудок. Если она будет пить вот чисто воду, то она может захлебнуться. То есть это единственная птица, которая обходится без влажности. Вы спросите... А как же тогда она вскармливает через вымя своих грудничков? Но прошу не путать, если птица засунет клюв просто в воду, то там уже щелки для воздуха нет. А вот сосок вымени, он не целиком забивает клювик молодой птицы. Там она, в общем, короче, одновременно и пьет, и дышит.
1: Ну и опять же, в грудничковом возрасте там совершенно другая структура дыхательной системы. Он же все-таки грудничок, и у него там не все так сформировывается так, как надо.
0: У него еще несколько раздельные вот эти две вот системы, еще несколько раздельных.
1: А клюв получается двойственный.
0: Что редкость, кстати. В птичьем мире
1: дело в том, что он как бы имеет некое раздвоение, получается двуротие. То есть через одно он дышит, другим он пьет. И вот, ну, то есть...
0: А вот ест обеими. Кстати, это еще единственная птица, чем она так забавляет своих хозяев. Вот люди стремятся завести птицу вымяка. Она во время еды очень сильно чавкает, поскольку губы эти у нее шлепают. А, да, еще надо сказать, что вот несмотря на то, что у нее губы эти очень чувствительные, как вот уже сказали Энджел Сторшином, они, тем не менее, совершенно бесчувственные. Да, вот как ни странно, они чувствительные к каким-то таким вещам, которые не чувствуем мы. А вот, скажем, к таким вещам, как, например, какой-то твердый предмет, там, скажем, будь то край стола, или вот...
1: Середина.
0: Или... Да. Они вот это вот уже не чувствуют. И поэтому они очень... И звуки при этом у них получаются. То есть они не могут себя контролировать. Вот. Мало того, еще нужно сказать про слуховой аппарат этих птиц. Дело в том, что у них уши... Да, это птица, у которой есть уши. Но никак у человека, не путайте вот с птицей-ушаном. У этой птицы уши приблизительно как вот у собаки кокер-спаниеля. Они висят, но иногда могут встать. Я не знаю, это вот у кокер-спаниеля могут уши встать. Ну, в общем, не важно.
1: Я не знаю.
0: Но это я тоже не знаю. Ну, вы представляете, о какой собаке я говорю. И птица, даже вот были такие случаи, когда ночью... Птица — это вообще житель ночной, птица, вымяк. Она житель ночной. Она ночью вылезает из своего гнезда. И прежде чем отправиться в путешествие по ночному лесу, долго стоит, вытянувшись на своих длинных ножках и подняв эти уши, вслушиваясь в темноту. Потом, если она ничего подозрительного не замечает, уши опадают, и она идет уже туда. Да, идет.
1: Нет, туда.
0: Туда.

остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Речь у нас сегодня пойдет о самых разных вещах. В основном, конечно, вся программа будет составлена по вашим письмам. Письмам, телеграммам, тем, опять же, надписям, которые вы пишете здесь на стенах дома номер 11, что на улице Новый Арбат.

0: Ну что же, я приветствую вас у нас в студии, уважаемые. Ставьте ноги вот в эти
1: тазики. Добрый вечер, Александр. Да,
0: чтобы вам было
2: тепло.
0: И поначалу, вы знаете, Вероника Ивановна Теплышок в своем письме очень выражает удивление по поводу вас, Адольф Игнатьевич. Ну, во-первых, она вообще считает, что такое, скажем так, понятие в нашей жизни, явление такое в нашей жизни, как тренер, вот, это, в общем-то, ну, неприкрытое, скажем так, и даже обофициозенное насилие. Плюс у нее некоторые сомнения по поводу вашего имени. Вопрошает, понимаете ли, пенсионерка Вероника Теплышок, доколь какая мамаша будет отдавать своего ребенка к тренеру с именем Адольф. Если вы как-то не хотите обсуждать именно эту тему, затронутую Теплышком, то и не надо, мы поговорим о чем-нибудь другом. Но если хотите, потому что я уверен, что другие пенсионерки тоже будут здесь уже через некоторое время, и придется вот нам задвигать это как-то, все эти двери, предметы, как это мы делали в прошлый раз, потому что чтобы не прошли.
2: Александр, дело в том, что моя профессия и мое имя обязывают меня отвечать на все вопросы и не скрывать особенностей своего происхождения. Как вам известно, я не с Москвы, и мои родители, бывшие близкими к кругам еврейской интеллигенции, переживали из-за того, что в этих кругах запрещали давать имя Адольф после поражения Третьего Рейха во Второй мировой войне. Дав мне это имя и научив разговаривать, мне было приказано не получать никакого образования, не посещать культурных мероприятий, но при этом самому во всем разбираться, врубаться и уметь для начала манипулировать людьми, а потом ими управлять. И то, и другое у меня получалось не очень хорошо, и поэтому профессия тренер для любого манипулятора и управленца является идеальной. Вы не думаете так?
0: Безусловно, это так. Я даже более того, с большим вниманием изучил ваш литературный труд, который называется «Два Адольфа и я». Там вы рассматриваете, во-первых, личность, конечно же, Адольфа Гитлера, всем нам хорошо знакомого, свою личность Адольфа Прокуды и замечательного чешского композитора Адольфа Щепотки, который является полным прототипом и вам, и господину Гитлеру, вот, и самому себе. А там несколько схем чертежей, я обратил внимание. Коленные такие нарисованы валы, значит, как говорится, палка о двух концах. На одной, значит, один Адольф, на другой, посредине вы. Потом вы меняете это местами, уже, значит, посредине Гитлер, вы по бокам с Щепоткой. Вот то Щепотка посредине, вы с Гитлером по бокам. Вот при этом как-то палки эти оба конца, они не спадали ни вниз, ни вверх. То есть вы говорите в своей книге, насколько я понял, вы показывали документально, что, в общем-то, вот если три Адольфа, то, ну, дескать, равновесие системы полное.
2: Бог любит три линии Мерседеса. Дело в том, что гений германского народа придумал не более чем палку о двух концах, то есть колбасу. Ось Рим-Берлин. И хотя в старой Японии не предпочитали говядину со свининой, тем не менее, на эти контакты они пошли, и результатом взаимодействия двух концов вселенской колбасы явилось мое рождение в какой-то степени.
1: Тут лично я, вот как говорится, как юрист, и тем более кинодраматург, сотрудничавший со многими режиссерами на Одесской киностудии, на Укртелефильм, в те времена, когда это еще было, занимала меня в большей степени. Я должен обратить внимание, я много работал с детьми.
0: Я знаю, вот... простите, пожалуйста, Георгий Романович, что я вас перебиваю. Вы еще на Туркменфильм сняли, на студии Туркменфильм сняли несколько замечательных трилогий о жизни тамошних аксакалов с козами.
1: Да, уж это точно.
2: Главное, что там сменился
1: уголовный кодекс. Это было по сценарию одного мальчика, который был
0: свидетелем,
1: был секретарем у писателя, да, Харитонова в Москве потом.
0: Да.
1: Так вот, что я хотел сказать. Дело в том, что тренер – это профессия, требующая особого, чтобы нравственный компас человека был направлен. Нельзя путать тренера и физруков. Потому что физрук –
3: их всегда, знаете, вот это действительно профессия, палка о двух концах. Потому что у нас был такой случай, я как адвокат вынужден был защищать. Пришел с армии, служил во внутренних войсках, Эдуард Константинович Луценко, пошел в 65-ю школу. Как только мальчики уходят с занятий, он снимал вот эти синие брюки свои тренировочные, выходил в одних трусах девочкам. Алла Минс, переросток, она была старше, она пожаловалась. Она пожаловалась, родители подали в суд. Это действительно. И от таких людей, вот вы знаете, разные говорят, и в том числе и вот про протагониста вот, Адольфа Игнатьевича. Но вот тут нужна ночь длинных ножей, потому что эти палки о двух концах, вот эти вот свистки, это уже, знаете, было очень серьезно. Это была такая же серьезная нравственная угроза, как вот та ситуация, которая сложилась в Германии. То есть эти фокстроты,
0: пивные пучи в дальнейшем и так далее. А скажите, Георгий Романович, вот большое количество нам писем приходит, зная, что к нам придет сегодня в гости такой известный человек, вот как господин Белограй, но он не менее, конечно, известен, чем Адольф Игнатьевич, но ведь вы в себе сочетаете еще и должность, скажем так, зубного. Вот зубной и дантист — это такие же разные понятия, как, скажем, тренер и физрук. Вот вы все-таки уже поднялись от зубного до дантиста. Да, вы известный дантист. И вот скажите, можно ли каким-то образом женщин, да, заловить, в общем-то, за попку схватить в плане их эмансипации, и основываясь на каких-то отличиях зубных отростков женщин от мужчин? Потому что они все-таки ведь кричат, что мы. То есть мы, например, давали грызть им гантели мужчинам и женщинам. У женщин быстрее крошилось. Мы говорим, видите, вы здесь слабее, тем не менее. Но в результате эти эксперименты были прерваны, как, в общем-то, жестокие. Может быть, какие-то вы производили опыты или что-то такое. Это все-таки близко к социологии уже.
3: Знаете, у меня была знакомая, на радиоприборе работала зубным техником, Элеонора Краузе. Она сейчас живет в Нью-Йорке. Вот она, например, если удаляет зуб человеку и видит, что хороший человек, на этом месте вырастает новый. Как у дракона, понимаете? И вот на этой почве я даже написал такой сценарий «Майская ночь лемуров», где собираются ветераны дивизии СС «Галичина» в ресторане «Водограй» на Днепропетровщине, там на трассе был такой. И вот там, значит, им вот это вот как бы вырастают новые зубы дракона, чтобы заново отстаивать честь Европы против безбожного большевизма, чтобы не было этого блатняка, чтобы вот эта приблатненность не прокрадывалась больше в жизнь, знаете, вот которая Северный, Шеваловский. Потому что целые поколения спивались. Как можно говорить о тренерской достойной работе, когда некого тренировать, потому что все стали, извините, синяками. Через этот блатняк. Потому что люди ведь шли, не им чужого не надо было. Они шли отстоять именно против безбожия, против вот этого нигилизма, против уравниловки, против гляйхмахерай, понимаете? Вот, и вот теперь, потому что вот Адольф Игнатьевич не может найти работу как тренер, он вынужден заниматься коррекцией, понимаете? Он ходит, он поднимает мертвецов, он заговаривает, он тренировал Аркадия Коваленко, нашего видного спортсмена, с Днепрорудного мальчик, приехал в большой город, выучил английский.
0: Я знаю, что даже Бубку он тоже пару раз заставил прыгнуть выше, чем тот мог.
2: Почему так высоко прыгал, как вы думаете?
3: Ну, я
2: так,
3: он даже Гришу и Ваню тренировал.
0: О, вот этого я не знал.
2: Главное, моя обязанность — заговаривать гантели, чтобы не крошились под зубами красивых женщин.
0: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, как вы считаете, вот женщина партии имеет право на кариес?
3: Боюсь, что нет. Потому что кариес — это, знаете, то, что можно определить только по запаху, а не по зрению. Потому что можно закрасить зубы. Так делают вот некоторые племена, которые сейчас претендуют тоже на мировое господство. Вы же знаете, что Гиммлер организовывал экспедиции вот на Тибет, в Монголию. И там вот барон Унгер, он все там, они уже баловались тогда вот этими модификациями, понимаете, крашеные зубы. Это только духан. Вот я употребляю слова, потому что я выходец из Баку вообще, мои родственники, у меня же прусские корни. Вот, когда был разгромлен орден тамплиеров, то многие переехали в Баку, часть в Белоруссию. Максим Танк, он происходил из этого рода, вы знаете.
0: Да, замечательный поэт.
3: Потом кто еще? Семеняка, Шушкевич.
0: Ну вот Семеняк, он как же Хватит однажды пошутил, по-моему, не очень. То есть он, конечно, ради шутки, но он хотел скупить просто вот Бакинскую крепость. Говорит, я ее приватизирую. Об этом пошумел, пошумел.
2: Девичьи башни его интересовали.
0: Да, и, в общем-то, именно этим привлек к себе внимание бакинских властей и впал, ну, попросту говоря, в немилость, как говорится, или наоборот попал под внимание. То есть это у него получился архитектурное такой... Извините.
2: Человек забыл о существовании синедриона 26 бакинских первосвященников.
3: Да. 26 бакинских натуралов. Это, знаете, был такой случай.
0: Да, известный. А вот теперь мне хотелось бы обратиться к Адольфу Игнатьевичу Прокуда. Адольф Игнатьевич, до меня дошли сведения такие, да и не только до меня, все средства массовой информации муссируют, везде пишут, по телевидению показывают, что вы пытаетесь сейчас взять себе казахское гражданство. То есть вы подали прошение о смене гражданства. Ну ладно, там люди каким-то образом там пытаются в Израиль, куда-то в Америку, где чище, где воздух чище. Чем вызвано такое у вас необычное решение? И почему именно в Казахстан? Потому что я, например, как-то лыжи намылил в Туркмению сперва. Потому что мне предложили взять один из филиалов киностудии «Туркменфильм» под разведение экзотических коз с особо длинными, в общем-то, шерстями, которые можно прям целиком делать мощные кофты и продавать французским бабам за большие деньги.
2: Оставим французских баб, хотя я признаю ваше
0: претензии. Я вот не хотел бы их оставить, не хотел.
2: Ну, дело в том, что мы люди не бестелесные, поэтому нуждаемся, как говорят в Молдавии, в алиментарах, в продуктах. Так вот, в Казахстане эти магазины называются «Узык-Тулик». Узнав это четкое определение и... как потом после развала империи вторая территория по размеру и по численности народонаселения, это, конечно, наш братский Казахстан. Кому-то предстоит в дальнейшем совершать те фрикции, которые приведут к неописуемой крепости Зубьев. Со стороны Московии мне не с руки. Поэтому мне придется поехать там, где Узык-Тулик на каждом шагу.
0: Ну что ж, это вполне понятно. И еще хотелось сказать, вот я знаю, к вам часто все-таки приходят и говорят, дескать, потренируйте, но почему-то вот до конца эти процессы не доходят. Причем все как-то и уходят, вроде они благодарные.
2: Тренировка – дело обоюдо нужное, обоюдо острое, обоюдо желаемое. Так вот, у многих людей слабые руки. И для того, чтобы мы могли тренироваться так, как достойны мужчины, они должны укрепить руки. Не грызть гантели, а гантели эти вздымать над собою.
0: А скажите, вот еще такой момент, наш радиослушатель, наверное, не знает этого. Тем не менее, я, если позволите, расскажу. Дело в том, что Адольф Игнатьевич Прокуда и Георгий Романович Белограй, они впервые увидели друг друга только здесь, у нас в студии, и только здесь познакомились. Вот можно ли у вас узнать у каждого мнение о другом? Ну, вот, например, Адольф Игнатьевич, я, например, ну, прямо скажу, что ж, мы все люди взрослые, а в коридоре вот вы обменялись рукопожатием с Белограем, да, то так отвернувшись, вы как-то так покосились, прям так, покосились. Так у нас там мальчик был, у него произошел такой даже акт дефекации, потому что он очень пуглив, он у нас...
2: Так наизусть. Это мне и нужно было.
0: А то есть вы работали на мальчика? Да?
2: Я работал только на дефекации, а у кого она происходит, неважно.
0: Понятно.
2: Но тут некоторое заблуждение. С господином Белограем мы освежались по почте, по переписке. Мы определенным образом, хотя и враги, но единомышленники. Поэтому здесь мы, говоря вам, Александр, могли просто воочию начать свои фантазмы превращать в реальность. Как вы думаете, Георгий Романович?
3: Дело в том, что я же общался со многими родителями спортсменов, которых вы тренировали. И моя задача была именно косвенно, как говорится, не устраивать вам веселую жизнь. Вот уже после всех этих историй, о которых шумел весь Бердянск, вы же знаете, когда вот Саша Данченко поймали в гостинице с режиссером.
2: Он хороший мальчик, не надо.
3: Да, кто научил его ведению мяча? Кто? Я видел, что ну, мяч тут ни при чем. Это тут дурная наследственность. Потому что Адольф Игнатьевич, человек, я сейчас, когда здоровался с вами, я обратил внимание на ваши руки. Знаете, вот как говорится, скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, кто ты. Я вижу на них такие уже старые вот пятна такие. Значит, вы человек довоенного поколения, потому что действительно во время войны, конечно, вряд ли вас бы назвали Адольфом.
0: А может быть, это просто вросшиеся золотые перстни?
2: Ну, я могу сказать, что вы намеренно пытаетесь меня увидеть это... и дискредитировать мои сведения. Меня назвали после войны Адольфом. Сразу после войны. Вы не уважаете моих родителей.
0: Ну, не будем ссориться, друзья. Не будем ссориться.
3: Я знаю только одно, что в Бердянске, в садах плодородия, в городе Шевченко, где урановые рудники, про вас говорят разное. Но, как говорится, лучше один раз обрезать, то есть увидеть, чем семь раз услышать. И причем вот Анатолия Макренко 7 раз. Вот мы уже с вами слушали. Вы знаете, это мой пациент. «Солнечный дождь» пел,
2: да,
3: живцем.
2: Да. Я благодарю вас за пленку.
0: Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы, тем не менее, несмотря на то, что это разные люди и так очевидно не любите друг друга, как все ученые, вот, тем не менее, вы вынашиваете в себе общую теорию, на мой взгляд, достаточно интересную. Это каким-то образом уменьшить количество наций и рас на Земле. Ну, скажем, там существует... Там, да,
2: Александр, там... вы гений. Вы поняли то, о чем я мечтаю всю жизнь, и то, чему служению, какому делу меня посвящали родители.
0: Просто я даже посмотрел, сейчас вы принесли с собой карты, развесили. Вот я вижу, то есть, например, что негроидная раса, у вас даны, я вижу, гаммы, которые, в общем-то, ну, цветовые приближены, значит, даже, значит, мулатов тоже, значит, к негроидной расе, да, уже, значит, китайцев к расе какой-то восточной. Вот не могли бы вы немножечко пояснить, сколько вообще в дальнейшем мы сделаем именно рас и наций, чтобы было проще?
2: Одну.
0: Так.
2: Любую. Одну. Можно самую большую, можно самую хорошую, самую плохую. И когда она останется одна, она пожрет друг друга изнутри.
3: Я вам так скажу, Александр. Это, конечно, утопия, то, что предлагает Адольф Игнатьевич. Потому что сейчас нет таких возможностей, невозможно обеспечить такую изоляцию, потому что сразу прибегут цыгане. Вот, предложат там, знаете, всякие вещества.
0: Плодиться будут активно.
3: Начнется, да, начнется разлад, раздрай, вот это вот, начнет все буксовать. Я вижу эту задачу вот в чем. Надо создать расу, в которой бы этос возвысился над этносом, как цыганские дачи возвышаются над хибарками спившихся джаз-роковых музыкантов, вот знаете, на юге Украины, где южная школа, где эти люди, я их хорошо помню, 70-е годы, как только они женились, они всегда так на него говорили, этот человек слушает только Херби Хенкока. Сейчас они ходят, один сапог расстегнутый, штанина задрана, уже их ничего не волнует.
0: Требух висит.
3: Точно. И вот надо, чтобы этика возвысилась над этническими различиями. Надо создать определенную такую вот магическую поросль. Знаете, как вот как заказные певцы были в кабаках. Они никому были не нужны, потому что можно было выучить весь репертуар. Но их сила и мощь была в том, что приходит человек и говорят, хай он поет. Вот когда останутся одни вокалисты, и когда человечество ослабнет до такой степени, что их уже поневоле пригласят на подмену. И эта подмена вырастет в тысячелетний хелиастический райх певцов. Заказных певцов со своим материалом.
0: А скажите, а вот территориальный, скажем так, принцип здесь какую играет роль? Ну, к примеру, если, например, вот на, ну, возьмем, да, цыгане. Вот это их территория. Здесь у них, значит, и стоят мощнейшие особняки. И здесь же вот он ходит, там, слушает там Херби Хенкока, к примеру, да? Вот. Это, в принципе, ну, более-менее говорит о таком о мощном расслоении их общества, да? Но, с другой стороны, можем ли мы говорить о том, что их общество терпит какой-то крах или еще что-то, когда они достаточно
1: мощные. Да, ни в коем случае.
2: Мы можем судить только о временных затруднениях в наших наблюдениях. Вот когда Херби Хэнкок будет слушать только цыган, вот тогда дело начнется.
1: Я вам авансом открою один секрет. Кого сейчас слушают шофера? Шофера сейчас слушают только блюзменов. Разгитарку вот эту вот. И думают, что это настоящие негры. Все приличные негры уже перешли на рэп. А кто перешел на соул? Перешли цыгане. И так постепенно происходит самообновление. Знаете, это как вот большой блеф. Радиофобия, загрязнение окружающей среды. Вы же знаете, что реки самообновляются. Сколько бы вы в нее ни навалили отходов, все равно она течет, она их перегоняет. Люди тоже, там, как говорится, что-то надо постирать. Что-то надо там блевануть, подойти, потому что ребята после выпускного вечера... Пацаны подходят.
0: Ногти постричь обычно. Я знаю, девушки очень любят ногти стричь именно в воде. И смотреть, как они уплывают, даже гадают. Поэтому если ногти пойдут веером, значит, а жить она будет долго, и детей у нее будет много. Если косяком пойдут ногти, то, в общем-то, считай, завтра каранты ей.
1: Ну, как говорится, чего хочет в некоторых женщина, то хочет Бог. Это же ногти.
2: Ногти стригут только в плов.
0: В плов стригут, но это... Это там, где вот жарко и влажный климат в основном.
2: Да, там, где ногти отслаиваются от жары.
0: Да. А все-таки вот культурологические влияния одного народа в другой народ, на ваш взгляд, насколько сейчас вот России подвержены этому? Вот и являются ли, например, такие, ну, я не могу назвать это культурным мощным движением, но тем не менее, вот так называемый русский шансон достойным щитом против и мощнейшей интервенции рэпа, техно и прочего вот угундийского хэви-металла?
1: Ну, лично я, как все-таки, как человек, знакомый вот, ну, с кинодраматургией, я знаю, как важно, чтобы хорошая музыка была в бакинском кино. Вот если показывают Баку, нужна бакинская музыка. Если показывают Нью-Йорк, нужна нью-йоркская музыка. Но хочется спросить, сколько можно заниматься, так сказать, обтирательством, приписками, говорить, что рэп представляет всю чернокожую нацию. Этого не может быть. Мы тогда должны обидеть чернокожих ветеранов, вот все эти группы, там, Floaters, Whispers, Masqueraders, вот Адольф Игнатьевич слушал их, я знаю, мне приглашали, они играли у него.
0: Африка Симона тоже должны обидеть.
2: Африк Симон, он, да, это... Я приложил руку к Африку Симону, к обложке Африка Симона.
0: Я заметил, там такая вмятина зычная на обложке, причем именно этот экземпляр нам попался.
2: Что-то там воду сделала Мария, да. Я теперь вообще...
0: Да.
2: Это надо слушать. Русский язык, он переваривает любую иноязычную билиберду, и поэтому, если слушать внимательно тексты нескольких, многих песен на нерусских, на нерусских языках, то слышишь знакомые созвучия. Вот, допустим, у венгров, как вы мне писали, Георгий Романович, «Мария густо, священность моя».
1: «Мария густо, священность моя». Это группа «Метро» пела, между прочим.
2: Да.
1: У нас с венграми давние связи.
2: Карпати.
0: А вот частенько включаю диапроектор, я наблюдаю там жуткое женское лицо, жующее нервно, которое говорит... И опять же, вот говорит, такую телегу все чаще мы наблюдаем молодых людей, жующих регли, потом говорит какую-то жуткую фразу, которая, в общем-то, и не на английском акценте, и не на русском, тем не менее, это получается, что какой-то интернациональный язык зарождается у нас с вами. С одной стороны, теряются и русские слова, и этнос теряется, да, а привить целиком вот то, что идет от них, тоже у них не выходит. Вот получается, regular payment army, everybody, come on, добавляет она в конце. Это я тоже, это, кстати, Сергей Терентьевич Подкладко, вот пенсионер, в своем письме написал и попросил разъяснить это.
2: Ну что можно разъяснить пенсионеру?
0: Это правильно.
2: Пообещать, только пообещать. Дело в том, что английский язык, он предельно идиотичен. И только такая мерзость, как рок-музыка, могла лечь этот язык, и наоборот. Наш язык общения, русский язык, и все, что звучит в эстраде с электрогитарами на русском языке, вызывает у многих моих тренируемых и соумышленников чувство невероятного изумления. Но многие этнические русские, десятки миллионов, счастливы слушать этот совершенно продукт, характер которого, я думаю, пояснит мой конфидент Георгий Романович.
1: Я считаю, что, конечно, сегрегация в Америке была изменена, с этим поторопились. Я считаю, что фиктивная, насильственная, с пальца высосанная интеграция, навязанная моральному большинству, вот, была сугубо таким, ну, жестом, чтобы отвлечь внимание, чтобы получить большое количество голосов. А голосов не оказалось, оказался один рэп, потому что они не все могут петь, не все то блестит, что черное, как говорится. Вот, остался один рэп, а у нас все-таки еще есть солисты Черноморского флота, но, к сожалению, их не допускают в тренерской работе.
0: Не допускают.
1: Не допускают.
0: А вот хотелось бы проследить, как вы считаете, давайте спрогнозируем и постараемся найти ту точку в том времени, начиная с которой могло бы как-то что-то переломиться, и, к примеру, весь мир пел бы, скажем, на финском языке. Но ведь была же вот эта Летка Янка, пшечка, лждечка, разбушечка, Летка Янка, ча-ча-ча, она пела, да?
1: Ее не разрешали танцевать на Кавказе.
0: Понятно. Тогда давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат и дантист Георгий Романович Белограй. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы тут начали говорить о музыке, да? Мне бы очень хотелось узнать, как вы относитесь к молодежному движению ирокезнутых и, в частности, к Егору Летову, например.
0: Угу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Первое мне ничего не говорит.
2: Ирокезники — это индейцы, да? Индейцы, ирокезники.
1: Нет, это панки, это панки.
0: А вот что касается... Хватать есть за что.
1: Вот что касается Егора Летова, то тут, если Борис Борисович Мухамедов сходит, у меня, я повесил пальто, там в боковом кармане, вот там вот лежит письмецо. Очень интересная ксерокопия. Мы ее сделали прямо в Мелитопольском райкоме, знаете, по поводу Егора Летова. Но это чуть позже.
0: И зачтем ее, да?
1: Мы зачтем, конечно.
0: А пока следующий звоночек, да?
1: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Во-первых, Александр, я хочу поблагодарить вас за чудесное вчерашнее выступление.
0: Спасибо.
5: Я посетил этот концерт, получил огромный заряд бодрости.
0: Как вам понравился мой костюм, вот этот облегающий?
5: Замечательно. Особенно трико, вот эти леггинсы просто...
0: Хороший трико и леггинсы.
5: Просто отпад.
0: А мои вот эти замечательные туфли с задранными носками и бубенцами на их концах?
5: Ну, это хорошо, но, по-моему, ковбойские сапоги, они были бы лучше.
0: Ну, это хорошо, я тоже думал как-то.
5: И шляпа широкополая, соломенная.
0: Понравилось вам, да? Она?
5: Да, очень.
0: Ну, спасибо, спасибо. Вот, а хореографию я свою, конечно же, улучшу.
5: Алло.
0: Да-да-да, хореографию я, говорю, свою улучшу и постараюсь вот больше не спрыгивать в зал, как в этот раз, и не травмировать.
5: Да, тем более носки-то действительно острые, можно повредить, значит, части тела, действующихся публики.
0: Спасибо, спасибо вам за столь
5: дискуссию.
0: Да-да-да, говорите, теперь
5: вот
0: мы слушаем.
5: Еще... Через 5 минут будет запуск на Байконуре.
0: Да.
5: Вот нельзя ли как-то сообщить, чем он закончится? Не взорвется ли там ничего?
0: А что касается Байконура, хорошо, обязательно сообщим. Спасибо. Спасибо вам. Ну вот, тем временем пришел факс, касающийся струйных. И да, вот Георгий Романович.
1: Ирокезнутых.
0: Ага.
1: Это, короче, в райком, ну, теперь уже в мэрию Драгобыча, родители передали письмо перехваченное. Случайно. Здравствуй, Егор. Или Игорь, как тебе угодно. Я надеюсь, ты получил это письмо. Только знает, что писать. Кстати, я думаю, за ошибки, допущенные при написании, всего ты не обидишься и вообще. Сначала, я думаю, надо представиться. Зовут меня Коля, Николай, погоняла с недавних пор дед. Да это не важно все. Я бы просто хотел с тобой познакомиться, потому что мне надо с тобой поговорить. Там, кстати, если это не звездёж, ща на конце. Короче, типа твой какой-то старый знакомый живет или работает в Москве, что-то там с музыкой связанное, ездит иногда себе. Там он рассказывал, что ты ему звонил, говорил, что сейчас находишься в Свердловске, пишешь новый альбом, что опять сам. А он говорил, что сесть те, кому это надо, а ты передавал всем привет. Если это так, то там я мутил воду, он еще мне передал вашу газету, где я узнал, что ты где-то там. Короче, все это вступление. А дело в том, что я действительно хотел бы с тобой познакомиться и в некоторой степени сотрудничать. Грубо говоря, у нас есть группа «Зе Пурга».
3: Вот 15 октября отмечали годовщину со дня нашего первого концерта. Присутствовали все близкие люди. Дали закрытый концерт. Мы отказались от официальных концертов, потому что вызывание ментов и т.д. и т.п. уже задрочило. Делали самостоятельно два фестиваля. Было здорово. Приглашали банды с Кривого Рога и Кировограда. Все это происходит в небольшом городе Александрия. Хотелось бы скинтоваться с тобой. Причем, если ты пишешь, что ты все время один, то, может быть, здесь ты найдешь то, чего не терял. Можно сделать сейшн. Это все грубо, так как музыка — это приложение к жизни. В общем, я бы хотел надеяться, что ты это письмо прочел. Буду рад, если ты отзовешься. А тебе желаю удачи. Если что, пиши, звони на Украину, в страну свиней. Буду очень рад. Дед в 22 года. Ха-ха-ха.
0: Я думаю, в этом письме все сказано и о баракезных, и о вот музыке тоже, и о жизни. В общем, достаточно много. Кстати, мы же занимались в свое время архивом писем, подобранных, в общем-то, потерянных.
3: Но тут ничего не сказано, вот о серьезных трениях, которые возникли между движениями Blood and Honor и Hammerskin.
0: Аж как и каково?
3: Это две бакинские организации, которые одни стоят за шашлык из баранины, а другие отстаивают право на те шашлычки, которые, я знаю, мне писали. Вот, кстати, вот Адольф Игнатьевич их внедрял там у себя на тренировках, на вылазки все вывозил, на вылазки. Это из уток шашлыки, представляете?
2: Уток в кабак не пускают, говорят, вы насерите здесь. Крякают утки, летают, так день их проходит весь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что мы не будем особо нянчиться, дожидаться. Вы говорите, пожалуйста, громче, тщательнее, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Интересна у вас беседа. Можно вопрос мне к Адольфу и Георгию?
0: Безусловно.
6: А вопрос один с ним обоим. Значит, вот, Георгий, хотелось бы ваше мнение услышать. Вы очень хорошо сейчас сказали вот о неграх, да, вот что, значит, сейчас вот рэп, а это все-таки он не отражает. Я так понял, да?
7: Да, безусловно.
6: Вот именно, вот, ну, я понял мысль и вашу. А вот скажите, на ваш взгляд, вы все-таки человек с Украины, вот что на Украине, какой, вот я сейчас поставлю вопрос так, вот допустим, вы русскую музыку тоже, я думаю, знаете, раз вы знаете негритовскую музыку, вот сейчас у нас такое течение, значит, вот из русских народных, Саш, и ваше мнение тоже мне бы хотелось услышать, значит, основные в русской народной, значит, сейчас что на эстраде представляет Бабкина, «Течет ручей», и «Балаган Лимитед». Кто из них наиболее отражает русскую песню?
2: Надежда Кадышева.
6: И кто на Украине наиболее отражает, так сказать, национальную песню?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что нужно все-таки начать как с наиболее такого воинствующего.
3: Знаете,
0: по имени Адольфа.
3: Я начну издалека, а потом передам слово Адольфу Игнатьевичу, потому что, знаете, Анатолий Сафронов, редактор «Огонька»,
0: да,
3: писал в своих заметках о путешествии в Америку, когда спускается ночь, в киосках начинают торговать какими-то особыми ночными котлетами. Это в 68 году. Поэтому на Украине обычно аутентичная, как мы, адвокаты, выражаемся, русская песня, звучит с наступлением темноты. Обычно это либо первый куплет гимна Советского Союза, либо что-нибудь из репертуара вот московских таких певцов, знаете, вот, ну, вот...
2: Виноградные семечки прилипло куда-то там.
3: Что-то вроде этого, да. А, собственно говоря, весь остальной материал они черпают друг у друга, уже не выходя из подъездов. Там, где 9 этажей, там обычно первые 4 этажа, это уже такая, это остров мертвых, а на 5 этаже там уже начинаются какие-то, там существует своя жизнь, но, конечно...
2: Они не только материал черпают друг у друга.
3: Но, конечно, определенная изоляция все-таки.
0: Это, в принципе, 5 этаж, это где-то относится к разряду такого межрамья, если все это поставить, все это распорды, поставить.
3: Потому что на 9-м продают катанку. Знаете, что уже такое катанка? Алексей?
0: Безусловно, я догадываюсь.
3: Это, знаете... У меня один знакомый, кстати, был недавно в Лондоне, и там встречался с раввином по фамилии Катанка, мы очень смеялись.
0: А у меня пришел один один мой знакомый в суд с таким заявлением. Заявление во втором от метро Отрадное ларьке под видом котлет продают говно. У меня дома в холодильнике есть вещественные доказательства.
2: Дайте адресок.
0: Вот этого друга моего?
2: Нет, не друга.
0: Вот, да, второй ларек. Второй ларек.
2: Это не на Пушкинской?
0: Нет, это в Отрадном.
2: Потому что на Пушкинской есть одно место, где вместо котлет подают. Круглое такое, да.
0: Ну, а вот еще я... То есть это все понятно насчет музыки, насчет всего этого. И я так подумал, что интервенция, скажем так... иных каких-то культурных явлений началась вполне легально под видом интернационализма. Вот я вижу у каждого из вас в руках до сих пор уже замусоленные, засаленные пупсики черные негритята еще с тех самых детских времен, когда они продавались в ГУМе, и никто из нас не может с ними расстаться. Это был элемент интернациональной дружбы. И мы все ходили, за маму держались и говорим: «Мама, купи нам негритенка пупсика, купи нам негритенка пупсика». Вот отсюда прошел интерес уже к, вообще к негроидным делам, отсюда интерес к Маркусу Миллеру, к ICT, к первой...
2: Маркус Миллер, у него особый инструмент, сламбас.
0: Да, да.
7: Сламбас.
0: Вот. А вот мы потом проводили экспедицию и не обнаружили, чтобы в Америке продавались белые пупсики, русские кокошники. То есть у них это стало вот в момент, когда тут начались эти перестройки, на уровне китча. Ну и серии, как у нас. Вот я одно время торговал ворованными номерами лос-анджелесских машин. Они сейчас у многих висят, москвичей. Ну, в общем, что-то это я о себе, вы не берите в голову. Давайте звонок послушаем. Я даже не понял, к чему я это.
2: Тренерские услуги.
0: Да.
2: Потому что зачем ездить в Лос-Анджелес? Что можно делать здесь? Главное не садиться за руль. А вместо номеров вешать котлеты.
0: Вот так вот накидывать.
2: Да.
1: Преподаватели автодела — это очень грязные люди. Это особые перверты, полиция. Можете мне поверить, в моей адвокатской практике.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны. К вам внимание. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые. Вот, я хочу вас спросить такой вопрос. Я сегодня пошел на фильм в кинотеатр, вот, но не успел. В результате я, ну, попил с другом немножечко водочки, вот, и закусывал иностранной шоколадочкой. Марс называется. Вот, а потом ко мне явился Иисус Христос в метро. Вот. Я не понимаю, а что это такое? Это вот шоколадочка так повлияла или водочка?
0: Спасибо, спасибо. Кстати, случай, может быть, ну, не совсем из этой серии, но со мной вчера произошел. Я, в общем, приехал, все, значит, уже распряг, и мне нужно было так поднять под оглобли и поставить между двух деревьев. И вот мы, значит, возимся, никак она не получается. Вдруг откуда-то из темноты появляется человек в спортивных шароварах, явно такой кавказской немножечко внешности, просто берет за оглобли, говорит: вам лучше, наверное, сесть туда внутрь. Я, значит, сел, он вместе со мной это передвинул, как мне удобно, я ему сказал спасибо, он сказал: да не за что, и так же в ночь удалился. Это было где-то в 4 утра.
2: Дело в том, что вы несчастные люди, вы молодые, вы выращены в эпоху полнейшего разгула сексуальной анархии. Когда я был в нужном возрасте, слово «шаровар» ассоциировалось с физической культурой. Все девушки были в шароварах. Никаких мыслей не возникало при этом.
1: Тем более, чтобы Иисус Христос не шлялся, где ему не пугал вот, людей выпивших, тем более, надо привинчивать блины от штанги, вот утяжелители специальные. Тогда он будет сидеть спокойно там у себя, вот, ну, где ему полагается.

0: Нет,
1: спросил
0: никаких,
1: пенсионер Сергей Пантелеймонович Палец.
0: Во время моего детства, юности, молодости об этом никто даже слыхом не слыхивал. Единственный раз, когда я прогуливался по ночным улицам родного города, ко мне подошел человек, предложил закурить. При этом он совершал круговращательные движения. Он был выше меня на голову, очень симпатичный, модно одетый.
1: Круговращательный,
0: он предлагал мне закурить.
1: Бычком вокруг вашего лица.
0: И тренировал сам себя на моих глазах ночью. Я сказал, что я не курю. Он сказал, ну хорошо, я пойду дальше. Вот странная вещь. Но на самом деле дело не в гульщиках. Надо всем бабушкам и мамам взять пример моей семьи. В моих местностях было холодно. А трудно было после войны с теплыми вещами. Но женщинам, для женщин выпускались байковые. Это, правда, не трусы, это другое изделие. Они были до колен с резинками. Обычно или бирюзового, или ярко-розового цвета.
1: Панталоны, вот, по-моему.
0: Ну, может быть, панталоны.
1: Репетузы.
0: Я путаю. Репетузы, панталоны, репетузы. Фужеры, стаканы, рюмки, бокалы.
1: Ну, вот это они вот, бы так любя называли. Ты свои бокалы стирала сегодня?
0: Бабушка надевала с целью не застудить мои органы внутренней секреции, да, в будущем. Столь работоспособные. Я изображал эпилепсию, не знаю, что это такое. Для того, чтобы меня не спутали с девочкой, мне ножницами прорезали дырочку.
2: Сфазировали все, да?
0: Да. Вот, но, может быть, весь факт ужаса того, что на ребенка мужского пола одевают женские вещи, по крайней мере, лично меня, заставил оставаться в том сексуально-естественном состоянии для самого себя, в котором я пребываю пожизненно.
1: Ну что же, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к разговору с нашими уважаемыми. Вы собираетесь с мыслями. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон. Пейджера пока что еще нет. Проблема решается. Так что слушайте нас дальше.
2: Я пойду проверю, где там моя папаха, потому что у вас тут крутится черт знает кто.
1: Заодно посмотрите бурочку мою, бурочку. Это собачка. Ничего, собачка.
0: Главное не попасть в женское отделение.

Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и дантист. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям любые вопросы. Ну, а вот пока вы отходили, приходила женщина и спросила: скажите, вот считают ли ваши гости вообще постклиматический, климаксический период у женщины, как бы Рубиконом, по истечении которого она должна быть исключена, во-первых, из выборных любых акций, да,

0: ну и вообще из жизни. То есть она должна сразу перейти на корму, в общем-то, к мешкам и плыть в качестве балласта. Иногда, если она генерирует какие-то более-менее приличные идеи, их можно брать, но не воспринимать это всерьез. Спросила у нас Елизавета Чайка.
1: Я должен вам, я вам так скажу, вот как кинодраматург я работал с девчатами и с актрисами, вот с Роговцевой пытались снимать, там детектив, милицейские были на Ялтинской киностудии, знаете, в 1974 году. Так вот, смысл женщины, женская генезис, женского вот экзистенциального, так сказать, вот бытия, это обрастание друзьями. Если женщина, даже климактерическая, как вы говорите, может сказать вот так вот о себе, вот, что я, в принципе, только захожу в кабак, мне сразу начинают играть там и Челентано, и Костю Беляева, и Шеваловского, и вот кокетливый взгляд, вертлявая походка. То есть не так, как Анджела Дэвис, которая, знаете, только на страданиях вот белые вкалывают, значит, а вот, то есть она обрастает друзьями, не имей 100 этих вот, понимаете.
2: Малых народов.
1: Да, вот, то есть тут определенный ревизионизм нужен быть. Гамаши, сапоги румынки, вот эти.
2: Джурабы.
1: У них есть определенные, джурабы натоптанные, знаете. Вот как в пьесах Тараса Шевченко. Вы знаете, что он был, знаете, что такое гелун?
0: Гелун, безусловно.
1: Это мужчина,
0: безусловно.
1: У которого одно яичко. Вот Тарас безусловно. Григорьевич был гелун.
0: Это, кстати, вовсе не сказывалось на их мощи никакой. Даже в некоторых племенах они были вот, ну, почти как идолообразные. Их берегли и говорили, что, дескать, глянь наш, какой гелун, съешь-ка-то за двоих. Даже бы пытались такие самострелы люди, которые пытались сами себя превратить вот в так подобное существо, дабы пользоваться всеми привилегиями.
1: Вот вы помните, в двух капитанах там Ромашов, которого играл покойный Лебедев, кушает яичко, одно яичко. Да. Это эмблематично, это своего рода такой орден гелунов. Они маяки пуляли друг другу.
2: Кстати, образом. У гелунов есть одно гениальное высказывание, которое является одним из внутренних лозунгов нашего клуба любителей маргинальной поэзии. «О темпера о морос, о женщины о сорос».
1: А вот, кстати, вы знаете, Боренька, то есть Александр, простите, и Борис Борисович Мухамедов здесь у нас сейчас за залом ресторана...
2: Почему он ресторана
1: «Ноздрики». Я вам хотел рассказать шикарный анекдот. Мы с вами встретились, как 3 рубля на водку, и разошлись, как водка на троих. Вы видите, конферансье с порванной ноздрёй, которому, говорят, молния ударила туда просто. Вот. И вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. А сейчас будут собираться любители ирландской музыки отмечать День Святого Патрика. Он был гелун, этот петурик. И вот это ничтожество, Антонин Арто, он считал, что он нашел жезл Святого Патрика, понимаете? И умер в дурдоме, встал на колени перед собственными тапочками. Вот таких людей можно допускать в реаль-политик? Вот мне скажите.
0: Конечно.
1: Борис Борисович, вот вы таких выводили из зала, я знаю. Звали швейцара сразу, там все, там, вот ребята
2: с Ливаневского,
1: с похоронки, с Зеленого Яра. Сразу говорили, пошел вон отсюда, не надо, здесь культурный ресторан. Я просто, я знаю, что вы молчун, вы так сказать, был орден тропистов, знаете.
0: У него, кстати, у нашего Бориса Борисовича, у него кличка Цепки или Ветка, потому что у него руки, в силу того, что он так мощно вообще хватает, и хватательные функции сильно развиты. Вот вы посмотрите, от него нам приходится постоянно уворачиваться, он же постоянно в движении.
1: Он всегда смотрит на руки. У меня была одна женщина в гамашах на крыше 42-квартирного, а я с Сашей Данченко, с воспитанником тренера вот нашего. Мы отдыхали, пили игристое. Это был 78-й год, август месяц. Элвис Пресли, вот годовщину отмечали смерти, знаете. Она говорила так: я когда снимаю себе мужика, я смотрю на пальцы. А Борис Борисович Мухамедов всегда смотрел так: официант несет заливное, а большой палец туда, вот так вот, уже прямо вот в желатин.
0: Притопил
1: немножко, да.
2: Гелуна вареного.
1: Ну, такие официанты, которых Борис Борисович Мухамедов организовал, вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Вот эти, помните, Иссык-Кульский круглый стол Чингиза Айтматова? Помните?
2: Да,
1: помните, какой был стол шикарный? Под паюсной икрой. Семга, как рыбка золотая, заснула в собственном желе, без пальцев. И знаете, вот, Адольф Игнатьевич, вы тогда, я помню, сколько звездочек у вас тогда было на погонах, вот этих вот. Как сержант Пепперс вы сидели, а потом, как говорится... зассались немножко и поднялись и прочли стихи. Вот мы с вами встретились как 3 рубля на водку. Но вот прочтите стихи, которые прозвучали про ветерана, которому отрезали колбасы.
2: Да, коньяком меня поили, отрезали колбасы, а потом нещадно били, вырывая волосы.
1: Тут на все я согласился. Командиров выдавал. Это были вы, я же вас узнал по погонам. Сейчас у вас их нет, но звезды, они же сверкают во лбу. Вот как вот, как вот, знаете, у праведников, вот, ну, вот у цадиков, вот так вот бывает, звезда во лбу горит.
0: Или у дирижеров больших симфонических оркестров.
1: Типа Кирилла тоже. Кондрашина.
0: Да, или Евгений Федорович Светланова.
1: Тут на все я согласился, командиров выдавал. Сам расстреливать просился и побеги раскрывал. Коммунистам под ногтями я иголки загонял. Бил ногами по мудяне, в рот партийный ссал, вонял. Но, увы, пришла победа. А потом был суд.
2: Расстрел.
1: Позади остались беды. Мирно я в могиле
2: не тлел.
1: Лишь раз в год в начале мая из земли я восстаю и уныло проклинаю всю советскую
2: семью. Ну, мы старые любители поэзии, мы по переписке определили лозунг нашего клуба, он звучит просто и внятно. Членин в Сталин.
0: А я предлагаю сейчас всем женщинам, которые слушают данную радиопрограмму, представить себе такую ситуацию, что с завтрашнего дня чьим-то волевым, скажем так, решением из продажи и изготовления реально изымаются все те вот мощные кружевные всякие колготки и, в общем-то, ажурные тампоксы и прокладки, в общем, все то, что так дорого вам сейчас, лифоны всякие, эти вот для подмаза губ и глазных отверстий предметы.
1: Ну, не подмажешь, не поедешь, а поедешь, заскрипишь. Нас так учили в юридическом, знаете.
0: А взамен этого, значит, все прилавки будут заполнены достаточно такого однородного вида, вот как мы их там называли.
1: Аэродромами.
0: Аэродромами, вот из мощной такой колючей овечьей шерсти, вот под штанниками женскими, да, вот такими гофрированными юбками. Вот нам хочет Глеб что-то сказать. Да, Глеб?
3: Борис Борисович, да жили ли вы, если такое решение будет приниматься, то можно предложить оставить в моем ресторане у официанток в качестве униформы, чтобы это была экзотика, и ее можно было наблюдать только в нашем ресторане.
1: Правильно? Но только когда уже всех посетителей на... Потом Борис Борисович выпускает своих зайчиков, как он их называет. Причем, вы знаете, когда вот эти появились джинсы, вот еще Горбатова не было, это еще при Лене.
0: Верия назывались.
1: Заходят, да, вот они вот эти, в микровельвет. И Борис Борисович говорит: иди отсюда, куртизан такой. Вот пришла тут, тут мясо, здесь мясо. Вот. А когда приходил какой-нибудь еще там из общежития, ребята ходили в ресторан, я знаю. Это до Иссык-Кульского звездохранилища. До форума еще было, еще до того, когда мы все увидели у себя на плечах погоны, понимаете?
0: Да, вот, это Омега сладостная.
1: И когда обычно так они приходили и расческу достают, а Борис Борисович сидит на своем кресле, как доктор Геббельс, и говорит: он джентльмен, какой пошел, джентльмен.
0: А помните в 73-м, какой был нонсенс с Борисом Борисовичем, когда он пришел на работу в свой кабинет, в свой ресторан в форме офицера СС в одном погоне, с акселябры,
1: помните? Это старое, да.
2: Тогда были мощные политические веяния, да. И все общественные туалеты переименовали в разрядку на пружинности.
1: А вы знаете, та еще там в ресторан зашел Вячеслав Шешелевич. Он с концертами ездил по Украине.
2: Это брат Луриды.
1: Брат. А вы-то где были, Адольф Игнатьевич? Откуда вы знаете?
2: Я курировал переписку. Брат? Я курировал их переписку.
1: И он так проходит.
2: Welcome the kosher side.
1: Проходит и говорит Борис Борисович: ну-ка дай плоскогубчики.
0: Ого, вот он. То есть, да. Ну что, обратимся к телефонным звонкам. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Алло, Александр.
0: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я ваш давнейший поклонник. Я люблю ваши альбомы.
5: детства чистые глазенки, повод для оптимизма. И в связи с этим я хочу задать вопрос вашим гостям. Вот вы как думаете, почему потонул «Титаник»?
6: Спасибо. Вот.
5: И как ваши гости относятся к этой проблеме? Спасибо, до свидания.
2: Я могу сказать, серьезная проблема. Слишком сильно разряжали напряженность в тех местах, где положено просто испражняться.
1: А я вам скажу вот так, как человек, который проработал в Баку и отмазывал очень многих в порту, что «Титаник» вообще не тонул. Скорее всего, просто все разворовали, пустили налево. Вот, потому что уже тогда работала очень мощная сеть, там, Григорий Ефимович Распутин, секта Гелунов, вот, просто все разбазарили, всю эту мебель пустили по кабакам, по бардакам. В общем, все.
6: Так сказать, торговое оборудование было попросту.
1: Конечно, растрясли.
6: А эту байду, саму корыто, ее, в общем-то, распилили на массу кусков.
1: Его же на Днепре топили.
6: Усиленно.
2: Назвали Эстонию.
6: Да, конечно. Да, вполне возможно.
2: Теперь шведы так плавают, собирают крупных креветок.
1: Шведы — это такое говно, я должен вам сказать. Такие говнистые люди, вот действительно. Там был такой продюсер один, вот Макар Йоргенсен. Вот Макар говнистый его называли. Вот он
2: Абу, его, от него
1: он Абу кинул, Тичин кинул, Викингарна кинул, он кинул Q65, он кинул все редкие группы.
6: Даже Сюзи Куатро кинул. Хотя никакого отношения к ней не имел.
1: Кинул через борт, она устроилась горничной. Потом 4 года работала в фирме «Пан Сирота» в Москве. Это вот левая так. ГБшная фирма была. Так. Она воровала сыры, приносила на улицу декабристов, все жрали. Показывала видео финские, дешевые. Вот какое-то говно, там «Дом на соломенном холме». Вот такие фильмы, которые кто смотреть не станет. Там, представляете?
6: Или типа «Очаровательный свинарка», я помню, ее фильм замечательно она показывала. С плохим, в плохой цветопередаче.
1: Это
6: было.
1: С Марией Каллас. Смерть очаровательной свинарки. Там
2: эти ее стихи, вы помните, жена из ревности зашила мужу жопу, не подставлял, чтобы никому копченый глаз, а?
1: А Спасскому Илье и Боре Конотопу, простите, Мухамедов, это не о вас, потому что я знаю, что ваше имя Бейгас Бейгасович, а не Борис Борисович. Он чистить жопу доверял не раз. А у Бори Конотопа нецелованная жопа, нецелован даже Кал. Кал свой Боря сам свидал. Ла-ба-ба-лу-бам-бу-лам-бэм-бу.
6: Зато есть и своих достойные представители. Вот, например, в Финляндии, да? Вот, ну, потому что в Финляндии, Швеция, туда-сюда слепили-прилепили одно и то же Скандинавию, вот Каламяки-йо. Замечательная балерина финская, которая ни разу, правда, не выступала еще.
1: Вы знаете, Александр...
2: Я как старый спортсмен помню, был у них хоккей с Финисало.
1: На Иссык-Кульском форуме был человек такой, Пентти Линкола. Вот он как раз вот сторонник того, что вот силы природы должны объединиться и покончить с двуногими вот тварями, потому что они все позасирали. Знаете, у нас был военрук Александр Иванович Недвига. Он на костылях исколесил полстраны. И вот принес ученик Киреев, принес двух сурков. Он говорит: девочки, уберите их, они же мне здесь все засрут. Представляете, на уроке, в 78-м году. В это время еще академик Сахаров вообще такого не... Ну, то есть вообще диссидент. Я же хроника текущих событий к нам поступала.
2: Экстази.
1: Регулярно мы... Ничего подобного. Вот читаете-то, там арестован какой-то активист крымских татар, посадили в дурдом профессора. Но чтобы вот такое человек сказал, они мне здесь все засрут, понимаете? Этой фразы я не встречал ни в одном. Я читал раннего Синявского, я читал Бориса Филиппова, я читал всякие это мигрантские, Костю Беляева слушал, Игоря Эренбурга.
2: Вот карьера загублена, загублена карьера, я писал вам об этом.
6: Кстати, что касается вот дефекации, это же не голословные слова наших.
2: На
6: вот,
2: это существуют огромные первоисточники. Я говорил вам.
6: Целая теория.
2: Георгий Романович, я вам писал. Вы должны были интересоваться, по крайней мере, в то время, тяжелое, счастливое время, чисто искусством.
6: А не писали ли в программу в время... Познера «Человек в маске»? Говорят, действенно. Многие пишут.
2: О, Познер, уроженец города Нью-Йорка. Да, знаю.
1: Знаешь, у Познера Сан-Франциско.
6: Я просто хотел свернуться немножечко, потому что наши радиослушатели, они сейчас немножко в недоумении, они не поняли, почему, дескать, человек способен загадить большее количество территории и потоптать ее, нежели, скажем, другое животное. Тут все вызвано рефлексами. То есть, скажем, слон, он не задумывается, он большой, гадит много, но он это делает, в принципе, не задумываясь. Он идет, и типа пох из него и вывалилось, как из птицы практически, да? А человек, что он перед этим волнуется,
2: да, пусть придет рвет туда листья. Корова. А корова срать здорово. Я поставлю жадный рот. Пусть туда корова срет.
6: Верно.
2: Да?
6: Верно.
2: Так же и о слонах?
1: Пусть вползет скорее мне в пузо знойно-жгучая медуза.
2: Приоткрыта будет страка. Пусть ползут туда три рака.
1: Я чувствую, Каре Фратер, что мы с вами были посвящены в определенные мистерии на Иссык-Кульском форуме.
6: Да, ну исходя из этого, он мнется, топчется, в результате все-таки делает свое дело, где, говорится, прошла, там уже не расти, это же тоже мы все знаем. Ну давайте послушаем, может быть, что хотят нас спросить наши уважаемые 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите, пожалуйста.
7: Да, я чувствую, что полны внимания.
6: Здравствуйте.
7: А вопрос у меня такой, вовсе не на тему, которую вы ведете, а о музыкальной паузе, которая была. Вот меня интересует, не ошиблась я, там был Сметана, проданная невеста и Карл Готт, или нет?
1: Вы совершенно правы. Это было замечательное попурри, которое, к сожалению, жаль, что эти времена прошли, вот когда это можно было слушать свободно, всегда вот так вот, ну, не заранее задумывать каждую вот такую диверсию, провокацию. Это был дуэт Вальдемара Матушки и Карла Готта, который назывался «Сильвестровская опера 74. Смесь». И там действительно, там были фрагменты из «Проданной невесты», из «Шлягеров» 60-х годов. Я очень люблю это попурри, потому что вот я лично, вот Георгий Романович Белограй, такой, я очень консервативных взглядов человек относительно музыки.
2: К сожалению, образованный.
1: Ну, как и вы, мой друг.
6: А я сразу, когда заиграл вот эту пьесу «Сметаны», этот вальсок уже сразу запахло кнедлитками и чем-то таким национальным, потому что вот, чешская культура, она сама по себе непосредственно связана с кулинарией. Чем?
2: Фердинандом Кокошкой.
6: Да, им тоже немного.
2: Обоих нисколько не жалко.
1: Знаете, у Андрея Жида такой был писатель с Днепропетровщины.
6: Раньше вот работал на радио «Свобода» некоторое время.
1: Под псевдонимом «Свободин».
6: Да-да-да.
1: Вот он, у него есть там такой персонаж, он в дневнике записывает, что жалуется жена его, выжившая из ума, повторяет одну и ту же фразу. Вечно он жрет. Вот всегда, вот когда чешские фильмы смотрели, наши люди сидели, вот у чехов вечно в фильмах жрут. Ну, это, конечно, такая была, ну, ксенофобия, я считаю, вот.
6: А не стоит ли вот выделить людей, которые особенно много и вечно жрут, как-то в отдельную, ну, национальную такую вот, ну, в отдельную расу?
2: Можно.
6: По физическим признакам, понимаете?
2: Александр, вы не первые. Я недавно, год назад был последний раз в Москве проездом, видел огромный рекламный щит. И там было написано, он слишком много ест. И женщина, похожая на певицу, пыталась игриво ударить сковородкой представителя огромного нас меньшинства на фоне кухни из Италии. Он слишком много жрет. И была подпись для этих мусульман в голубых шапочках, да?
1: Для мусульман в голубых шапочках?
2: Так называли евреев в Китае.
1: Вам недолго придется говорить с загадками.
6: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Это Соломон Жмур ваш беспокоит.
6: Здравствуйте, Жмур.
8: Я вот Кишмань Тухаш, никак не пойму, по какого боище вы там говорите. Согласен с вашим романчем, что шведы — это полное говно. А как бы боишь, вообще, какую боишь, если это не святный образ, какую нацию вообще он уважал? Я понимаю, что нацию он не уважал, естественно. А может, и уважал. А какое он давал предпочтение? И, в общем, вот по национальному признаку, будьте добры, ответьте мне, пожалуйста.
2: Кто давал, там вы предпочтение оказывал.
6: Ну, нужно, наверное, представить Борис Борисович Мухамедов
1: долгое время работал помощником режиссера в Уфинском кукольном театре, в Казанском, простите. Он влюбился... Это была любовь, которая не смеет себя назвать по имени, как говорил Оскар Уайлд. Вот, в прекрасного...
6: Коверного этого театра.
1: И остался в одном городке на Днепре. Борис Борисович, как исполнительный человек, изучил несколько языков, слушал всех. Он слушал и Рафаэля, там, и Джани Моранди. Борис Борисович, внесите ясность, пожалуйста.
6: Причем бывало, что он слушал это все сразу подряд и кучи. Мало того, нужно сказать, что Борис Борисович, в общем-то, постоянно находится в изучении, то есть его изучают ученые, это феномен. Дело в том, что этот человек официально единственный в мире видеть человека, у которого постоянно потеют руки. Когда он запихнет их в карман, сразу пропотевают. Стоит ему там поднять их вверх, там они стекают по локтям. А почему это объясняется? Это профессиональная болезнь.
2: Ему он любит все тухости.
6: Совершенно верно. Что нам расскажет сам господин Мухамедов?
3: Эсэмэсэс.
6: Нормально, хорошо. Я думаю, исчерпывающий ответ. Вполне. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Меня зовут Перепетуя Игоревна.
6: Здравствуйте. Я понял, вы хотите высказаться по поводу белья все-таки.
9: Нет, у меня тут такая большая проблема. Мой муж в Запорожье работал комбайнером. И дело в том, что надои пшеницы исчезли. И с тех пор его по ночам преследует кошмар, и он кричит на... Алло?
6: Да-да-да, вы говорите,
9: Он кричит по ночам, качает ветер, спелые колосья на белой жопе, черные волосья.
6: Угу.
9: Да, вот я хочу сказать, жопа-то у него совершенно не волосатая, и я замучилась каждую ночь выслушивать эти крики. Что же мне делать-то? Помогите мне.
6: Спасибо, спасибо за звонок. Можно я от себя посоветую? Дело в том, что очень часто к нам приходят с подобными просьбами в наш центр. Мы выдаем, как правило, 1-2 стакана озимых. То есть где-то спустя месяц озимы начинают мычать. И вот это мычание, оно несколько нейтрализует и успокаивает страдающего. Вот.
2: Да, озимые.
6: Если озимые не подходят, то следует поставить банку. Но только одну банку. Только одну банку. Место здесь уже индивидуальное. Все зависит от количества, от расстояния вот от крестца до последнего шейного позвонка. Его нужно поделить на 2/3. И отступив 2 пальца влево, если смотреть с попочки вот левее от этой 2/3, прилепить банку вот где-то на час. Вот. Тоже выводится. Вот, ну, просто уже кричать и по ночам больно.
1: Ну, потом я, да. Лично я, вот, я как дантист, у меня есть коллега, я вам могу дать в Кишиневе адресок. Отель «Колхозникул» «Интурист». На 16 этаже принимает доктор Эмиль Будейр.
6: О, это же известный доктор. Известный доктор Будейр. А скажите, я слышал, что недавно совершенно он, как-то у него были какие-то неприятности с властями, что он вроде бы там какими-то прыгал через простыни по главному проспекту Кишинева.
2: Могу объяснить.
6: Да, вот если можно.
2: Эмиль Будейр, родной брат Бориса Будейра. Борис Будейр в городе Кишиневе, столице Молдавской Советской Социалистической Республики, был крупнейшим знатоком старой Италии. У него были все пластинки, которые были столь востребованы на юге России. Моновский Адамо, ранний Моранди. Но потом он перешел на видео, так как негры перешли с рифм-блюза на рэп, по меткам замечания моего конфидента, юриста-драматурга. Вот. И только для того, чтобы Борис Будейр, брат Эмиля Будейра, не мешал воссоединению Молдовы с Троянской Романией Мары, был чудовищным образом оболган, привлечен к ответственности честный дантист еврейского происхождения города Кишинева Эмиль Будейр.
6: Как ему было тяжело, ведь я помню, и в семье у него началась Будейриха, там тоже сразу перекинулось. Вот, между прочим, чем гениальный человек, чем человек, скажем, лучше там это дантистирует, да, или там высверливает, тем у него сложнее ситуации в семье. Ведь все домашние животные, жены, все окружение, они чувствуют себя за ним, как за каменной стеной. И не прощают ни малейшей бреши в этой стене.
1: Его не смутишь, у него и кличка была Вагабондо.
6: Вагабондо была кличка. Известный человек. Да. Приятно было о нем вспомнить.
2: Жены,
6: да? Приятно.
2: У которых, если у которых и были, то им нужно только одну каменную стену. Я согласен быть каменной стеной, чтобы разбить их голову о себе.
6: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
6: Здравствуйте.
10: Я хочу, чтобы вы прокомментировали вот такой маразм. Значит, Ельцин ехал в аэропорт Шереметьево у нас по Ленинградскому шоссе. Вот напротив моего дома, значит, такой, ну, большой щит висел.
2: Ага. Звони, звони, если... ты там знаешь, звони.
10: Алло.
2: Да, слушай.
10: Если это... Алло.
6: Алло. Да, вы говорите, не
10: знаю. Значит, такой большой щит висел, и там, значит, было написано...
2: Уровень в воде.
10: А из машины... Из машины-то он только половину щита увидел,
2: так,
10: а там,
2: значит,
10: внизу написано, если это пьет и вам, значит, надо пить и вам. Ну, знаешь, Ельцин прочитал это, приехал в аэропорт, позвонил Лужкову, пиздюлей за это дал, за этот щит. А Лужков быстро разобрался, и оказался, это щит был Очаковского молочного завода. А он вверх просто не увидел, что там это нарисовано, молоко, пакет, там мужик пьет и так далее. А вот вы расскажите из своей жизни, вот дантисты, юристы, у вас так какие травматические случаи, какие были вообще? Вот?
6: Понятно, спасибо, спасибо. Но в принципе в этом случае нет ничего совершенно необычного. Другое дело, если, например, вы стояли на балконе, а лицо, о котором вы сейчас говорили, вдруг помахало бы вам платочком, именно вам, понимаете, тогда. А здесь, ну мало ли, ну ничего, по-моему, в этом нет такого. Вот другое было дело, это когда один новый русский поставил плакат на Кутузовском проспекте с изображением всей своей семьи. Левретки, собачки, баллонки.
2: О, какая... левретки. Это кунилингус для обеспеченных француженок.
6: О, я так думаю, что
1: это... А вот у меня был случай, мы лобали халтуру. Женя Кеслых, Саня Навоз, Игорь Ноздря набухался, и меня поставили на басу. И был саксофонист, это еще тогда, ну, они еще подвязались на халтурах.
6: Гнутый звали.
1: Точно.
6: Я помню, вот. Он у всех тогда играл.
1: И он накирялся, халтура обкомовская, и надо играть «Журавли». И только мы объявили под эту песню «Просьба не танцевать». А его уже пытались оттащить за барабаны, вот. И он вот так вот, а его выпустили, и он подбегает к краю, вот, к краю эстрады, и у него вываливается из пиджака вот такой огурец, представляете?
6: Ой-ой-ой, какой конфуз.
2: Огурцы.
1: Жалко, что никто не проезжал.
6: Ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
11: Слушайте, ну какой же язык у вас, а? Кошмар! Как не стыдно тут!
6: Георгий Романович, какой, камень в ваш огород!
11: Боже мой, неужели вы учились где-то?
6: Сейчас мы узнаем это.
2: Он-то учился, он-то
11: учился. Какой-то там режиссер, кто-то еще. Да что же это такое вам разрешают?
2: Что может запретить свободному человеку?
11: Какой там свободный человек? Какой грязный язык? Вы еще произносите имя Сахарова. Еще Лихачева назовите. Одним и тем,
2: назовем.
11: Одним и тем же языком.
2: Завод имени Лихачева.
1: Да. Вы знаете, во-первых...
11: Гнусность такая. Позор.
6: Позор. Сейчас трубку и положила трубку. Ну что же, это самый хороший метод завершать спор, класть трубку.
1: Давайте что-нибудь заслушаем. Давайте, как на халтурах раньше говорили. Заказали ухаря, купца и сувенир. Хозяин топор показывал, аппаратуру порубает. Пошли лобать.
6: Ну, в общем-то, мы немножечко отошли, отпереживались от этого звонка, утерли слезы. Действительно обидно. Очень все мы чувствуем свою бубенцатую вину. Вот. Ну, а что греха таить?
1: И, Адольф Игнатьевич, я вам сразу скажу, вот, тем более вы тренер, вы наставник молодежи, которая уже давно, честно говоря, уже до Белочки. Белочка посещает ваших воспитанников. Не упоминайте больше имена Саймона и Гарфанкеля, вот в таком контексте, я вас прошу. И Леонарда Коэна тоже оставьте, пожалуйста.
2: Да, Белка Горячкина.
1: Бо женщины обижаются.
2: Белка Горячкина давляет мантию Величкина. Ну что же, потяну себя сам за язык. Клуб политической поэзии продолжает свою работу. Я, как старый сочувствующий старым большевикам, хочу приобщить вас, дорогие радиослушатели, к высокому искусству. Не знаком ли вам Плеханов, вкус клопов и тараканов? Вот, не выдавить вам пыщ, разговор завел Ильич. Вы поменьше говорите, а давайте-ка давите. И побольше тараканов. Вдруг обиделся Плеханов. Что ж, извольте, милый друг, молвил Ленин, ныне труп, загоняя в рот Плеханову прыщ и стаю тараканову. Ты не радуйся, вождяка, скоро непростая кака. Кал отравленный каплан будет тебе в рот наклан.
1: А вот вы знаете, Адольф Игнатьевич, вот вы вот так вот, вот говорите про это, а между тем я должен обратить ваше внимание на вот какой аспект. Вот этой вот нашей недавней, как говорится, истории. Как вот как друг Кости Беляева пел в по тундре по сибирской дороге, вот так, куплет, которого нету Высоцкого. Так вот, куплет, которого нету Солженицына. Дело в том, что, между прочим, большинство так называемых черносотенцев все были агентами английской разведки. В то время как вот евреи вот эти вот и секретарь Распутина, это все были агенты Германии, за союз с Германией, чтобы не было этой поганой войны, вы понимаете, чтобы...
6: Вы имеете Краутро... первую или вторую?
1: Первую, разумеется, первую. Первую, чтобы... И тогда мы с вами Крафтверк слушали бы уже, вот буквально вот Ежов бы пытал всех этих вот, понимаете, вот этих вот, ну, недостойных ваших тренировок людей, уже был бы Крафтверк, уже Краутрок здесь бы воцарился. Представляете, какой мы порнус бы срубили бы?
6: А у нас, вы знаете, в институте учился правнук Ежова, того самого, такой стеснительный, такой в склянках.
2: Да, Николай Иванович партийный был, разве он не был стеснительным человеком?
1: На Клиффа Ричарда молодого был похож.
6: Да, и ну, очень стеснительный, очень...
2: Когда... А у него были фиалковые глаза, как у деда?
6: Как у оленя как... были грустные, печальные глаза.
2: У Николая Ивановича Ежова, партийного человека, жена была из племени, если не Сарата, то Александра Галича, каудили всей Испании.
6: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, вы как кинодраматург поставили и слепили, вот, потом сломали. Вот зачем?
1: Что вы имеете в виду?
6: Это да ладно.
1: Как говорят нас в Украине, говорят так, что ты этим хотел сказать?
6: Нет, нет, ничего, не обращайте на меня внимания со мной.
2: Главное, найти адрес, где чай упаковывают.
6: А, как вы считаете, вот, например, существует такая сага о форсайдах, да? Или не существует. А вот почему бы вам, как хорошему знакомому и другу господина Прокуды, не сделать сагу о Прокудах?
1: А вы знаете, что ходили слухи, что у Прокуды был марганатический сын, который пел в ансамбле в пятой школе. Пел «Летитби» на русском языке. Вот это вот. Когда я взял гитару в руки, это был мой первый шаг. Мама мне тогда сказала, пусть и да, будет так, будет так, будет так. Это был очень странный мальчик, потому что у него была седая прядь.
6: Вы имеете в виду...
1: Поразмыслите.
2: Свердлов, ты есть седой прядью, похож на Коваленко. Я тренировал Коваленко и давно увлекаюсь Сергеем политиком.
6: А скажите, вот, собственно говоря, ваша тренерская методика, она как-то сугубо индивидуальна или это общий подход? Скажем, если вот Коваленко этот придет, там потом Ковалев и тут же Бубка. Вот они все втроем, могут ли они втроем тренировать, значит, прыгать одновременно, там, прыгать и еще перепрыгивать? Потому что выше, перепрыгать и прыгать, это разные
2: выше
6: вещи.
2: Выше головы Ковалева ни одна Бубка не прыгнет.
6: Нет,
1: как,
6: а посмотрите.
1: Как говорил... Муслим Магомаев в передаче про Элвиса Пресли «Хочется вступиться за коллегу». Играл Элвис великолепно. Так вот, Адольф Игнатьич, его обвиняют сейчас чуть ли не о том, что он устроил там такие дахау небольшое. На самом деле это были лагеря по переподготовке. И администрацию он набирал пацанов из своих же, чтобы они следили, чтобы никто там не мастурбировал. Вот так ходили с фонариками.
6: С
1: факелами шествия. И поэтому все, что про Адольфа Игнатьича вот говорят...
6: Это от и до.
1: Это были выдумки. Там есть несколько снимков с истощенными мальчиками. На самом деле сами себя изнурили мастурбацией.
6: Безусловно. Но,
1: сейчас все они члены советов директоров офшорных компаний, между прочим. Никто не умирал.
6: Скажите, вот, Адольф Игнатьевич, все-таки тут интересно, вот перепрыгивать или подпрыгивать? Какая тут разница? Вот, я вот все-таки считаю, например, перепрыгивать — это побеждать перепрыгиваемого врага. А подпрыгивать — это побеждать самого себя. А еще можно прыгать в длину. Вот, значит, прыжок в длину, как мы его рассчитываем? Как, значит, победу над этой территорией, над каждой травинкой, грибинкой или над лежащим на этой территории? Или как бы просто, опять же, победу над самим собой? То есть, значит, это прыжок, перепрыгивание и подпрыгивание. Вот хотелось бы...
2: Главное не заливать драгоценным семенным материалом поганые грибы, а проще собирать естественные.
1: Словно два больших гриба, грязного, копченого, загноилась губа, стала цвета черного. Что губа? Вся жизнь черна. Петельку накинем-ка, и на люстре у окна потихоньку сгинем-ка.
6: А откуда такая суицидальная мода все-таки на люстерке вешать? Вот, например, мы предлагали в каких-то таких неблагополучных областях и районах делать дома, конструировать сразу со спецкрюком.
1: Потому что дефицит — это вот то, что вы говорили про гамаши, про гольфы. Это тоже часть, которая определенную остроту жизни придавала, экзистенциальную, понимаете? Вот дефицит, когда нет люстры, нет ковра. Вот помните, вот Адольф Игнатьевич, помните, вот эта песня была? Вдруг подбегает к нам казах и кричит: «Аллах, Аллах, там дают ковровая дорожка».
6: Это уже припев, там идет ковровая дорожка.
2: Я читал этот сборник, мне приносили его на рецензию, один совершенно... ужасных физических и физиологических кондиций не начинающий спортсмен, но книгу эту я оставил. А вы помните книгу Кинесса? Вы мне прислали ее 2 года назад.
6: Кинесса.
1: А вы знаете, что полное имя Кинесса Тарасович Гинеколог.
6: А, просто автора, я одно время писал под псевдонимом Кинесси разные порнографические рассказы о позах и так далее, продавал. Хорошо, все думали, что это польская Кинесси.
2: Вы не могли бы нам прокинуть материал?
6: Обязательно. У меня дома лежит рукопись, я вам по факсу отброшу. Да, ну, или так отброшу, как смешно переброшу.
2: Откину. Это вы помните, это еще...
1: Я боюсь, что Александр просто боится, чтобы как ей не фарцевали на стороне, как Александр, вот это, как «Архипелаг Живаго» была книга.
2: О, это друг лейтенанта Владимира Эскова, да. Честный офицер, почему он глаза не выпил живьем?
6: Нет, дело в том, что он пытался сам себя зарубить саблей. Дело в том, что японские, они короткие, удобные для харакири, так как пехотная сабля русского кавалерийского офицера, она, в общем-то, длинна. И он ее и так, и сяк выжимал. Получилось, просто изрезал себе, в общем-то, все там в лохмотье и оказался только в позоре. Вот. И не догадался, кстати, обломать ее и каким-то образом обмотать там рукояточкой шинели и так биться, как, кстати, делал вот этот самый... граф Усланов, небезызвестный, защищая свою усадьбу от красножопых. Ну, когда они с вилами туда, отдай, кричат, корову, жену отдай, говорит, в Питере революция, он обмотал, помните?
1: И после этого еще песня возникла: «Господа офицеры, с головым говнецом, очко подотрите, чтоб не слыть под лицом».
6: Вот. А между прочим, все тут думают, что это все песни какие-то выдуманы, тут в подворотнях ничего подобного. А все это историческое подоснова идет оттуда. Кстати, многих раздражали в офицерье околыши. Вот обратите внимание, околыши и длинные
2: погоны. Акатыши. А в палате номер 6 пациент Василий рвет на жопе колью шерсти, весь от боли синий.
6: Вот.
1: Это карательная медицина вот была. Хватали людей вот так вот прямо из кулуара.
2: А за что же вы думаете, у меня звезды на погонах?
6: У вас их нет уже.
2: Ну, этикетки-то остались.
6: Ну, вот это да, дырки остались. Так дырки звезды можно наколоть.
1: Звезды не переклеишь. Это можно прайс-лист там оставить.
6: А что-то у нас вот, Мухамедов как-то молчит. Наверное, он все это принимает на свой счет. Ведь он у нас...
2: Руки на стол, руки на стол. Из-под одеяла руки унимай.
6: В глаза смотри. Да, ну что же, я чувствую, что все выше нами сказанное вызвало необычайный интерес у наших радиослушателей. И сейчас я предлагаю вам послушать, о чем они хотят вас спросить. А, да, напоминаю вам, что в гостях у нас тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат Георгий Романович Белограй. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Мне очень понравилась ваша беседа, и в связи с этим я хочу задать вам несколько вопросов. Что вы думаете о современной бытитологии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что вы думаете о том, что скоро вот в городе Москве введут бесплатные туалеты для бомжей? И третий вопрос о сексуальных меньшинствах в нашем любимом городе. Спасибо за внимание.
6: Спасибо.
1: Адольф Игнатьевич, вам микрофон.
6: Я предлагаю все-таки вот начать...
2: Главное, что стать без комфорта.
6: Это, во-первых. Во-вторых, мы уже выносили в Думу такой вопрос, что каждому без определенного места жительства будет выдана определенная корка, по которой он показывает ее в глазок любой квартиры, и каждый обязан его пропустить в это место.
2: Дума думская, по совету шалялася, и на нас невзначай набрела.
6: А, я думал, вы хотите что-то сказать, Борисович.
13: Был вопрос о секс.
2: Борис Борисович, прошу.
13: У нас тут тяжелая проблема в ресторане. В туалет не пробиться просто. как-то ну, надо
2: смотря
13: это
2: зачем,
13: решать.
2: Смотря зачем.
6: Ну, а что касается современной базитологии, то, я думаю, наши гости не могут по этому вопросу ничего сказать. Вот, поскольку, кстати, опять же...
2: Я могу сказать. Да. Попросил я тетю Иду, подари мне аскориду. Я готов ее распять между зубами пропускать. Отвечает тетя Ида, уже вышла аскорида. Попроси у дяди Савы, у него есть лысоглавы. Дядя Савва един брат, каждый день цепнями срат. Не пустые его карманы, цепни там и тараканы. Ох, уже стучаться, уже стучаться.

0: Так, мальчики, тазики меняем. Давайте сюда вот немножко, да, ножки
1: подвиньте. Осторожно, мой, не переверните.
0: Саша, вы немножко тут двиньтесь.
1: Да-да-да.
0: Совсем сзади.
2: Ага. Бери, только смотри, чтобы он не разбился. Ага. Потом, сам знаешь.
1: Новый миссия.
2: Быстро по комнатах. И головы в окна не высовывать, я вам там пару там соплячки.
3: Now, gonna tell you about them green onions.
1: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Барракуда, он тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вы знаете, огромное количество наших радиослушателей, и не только их, а вообще женщин, которых мы наблюдаем на улицах, водителей, которых мы там же наблюдаем, тревожит тема глобального, так сказать, обнищания населения, не только нашей страны, но и вообще в целом. Они просят вас, как знатных гостей, разбирающихся в экономических проблемах, как-то пояснить и, может быть, даже чем-то помочь. Может, там можете открыть окно и покидать содержимое ваших авосик туда. Может быть, кто-то что-то подберет.
4: Но дело в том, что обнищание, это надо глубоко копать. Оно ведь не вчера началось и не позавчера. Это только Битлз поют Yesterday, их постоянно гоняют по эфиру, а человек, который облажался, все потерял, так сказать, остался без копейки денег, про него он песни не споет, ему не надо заказывать всех этих крепачей, понимаете, пока он уже там все это, ну, там, аранжирует ему, это уже он должен пойти на какие-то криминальные жуткие шаги, такое проявить ультрабрутальное насилие.
1: Например, своровать из джипса барсетку.
4: Точно. Но сначала побаловаться с шофером немного. И вот Борисович знает, как в кабаках это было. Там бросают пиджак и говорят: играй, что хочешь. А потом из пиджака говорят: а куда делись мои бабки? Я ж тебе бросил полный пиджак. Я тебе сказал, ты мне заиграй там, типа, you don't have to say please, suck my cock, вот White House.
1: Ну, или там Unsersoldat, он офицерен.
4: Именно так. Или вот это вот Defanen Hoch и Ryan Festgeschlossen, да. Samarschirt, Minruhe,
1: Festenfried, да.
4: Kamraden, Dirot Front, Andrei Axioner Schossen, Marschirt and Geist, в наших незримых рядах, Адольф Игнатьевич. Помните уцененные одежды в магазине? Что там продавалось?
5: Да, меня вызвали, мне надо было жить. У меня много детей, один в Кузьминках, другой в Строгино. Они, Александр, слушали ваши передачи с детства. Вот.
4: Но хаты ты им сделал.
5: Я говорю, как всегда, только правду. И я с целью... Они еще не родились, эти дети. Но я уже должен был их кормить. Я был в командировке в городе Кашин. Это хороший город, это родина Калинина. Мы сейчас находимся на Калининском проспекте.
1: Безусловно.
5: Его честь именем. Когда снесли скульптуру моего земляка по командировке, на ней было написано на постаменте «Iron Maiden». И вот. Кушайте с фраглотом все эти события. Так вот, там, в этом городе, было 47 церквей, и лишь одна из них действовала. Называлась эта церковь всех святых, скорбящих и молящих, и находилась она по адресу улица Красных Идей. Батюшка в джинсах вместе с плоскогубщиками, как вы знаете, починял для матушки миловидные особы, светелку починял, а майор советской армии, который расстреливал китайцев в 49-м и 8-м году, а почему он сказал это так? Это были фанзы, были китайцы, были японцы. Черт их разберет. Вы, ребята, постыть мне на угол, чтобы коксовался получше. Я заходил в фанзу, и один раз меня выстрелили. С тех пор я в фанзу не заходил без гранаты. Я сначала бросал, потом заходил. Дурно пахло, но я остался жив-здоров. 47 церквей, не пропала ни одна икона. Они все сгнили. А висели только анилиновые копии. Если вы знаете, что одного из моих компатриотов, товарища Белограя... Освежите твою память, товарищ Белограя.
4: Ну как ее не освежить? Я же вспоминаю эти времена, когда начиналось обнищание. У меня был знакомый Азизян. Вот он писал такие стихи по этому поводу. «Однажды Ванька, шеф да окунь собрались на базаре водку пить. Шеф бухал, Ванька наливал, а окунь за сторожа канал. И так они там все бухали, пока менты не повязали. Мораль сей басни такова: бухай, но не до конца.
5: Так вот, в городе Кашине я жил в гостинице постройки 1812 года. Там только кровати сменились, все остальные продрали. Там был замечательный, замечательный общественный сортир. Все люди, братья и по-братски испражняются. Так вот, пока субстрат долетал до днища, проходило несколько десятков секунд. Где были диггеры, которые здесь под Кремлем лазают с завязанными косами, с задними волосами и в иностранных тяжелых ботинках? Там висела лампочка, 150 свечей, и не было видно, куда что упадет. И был источник на дне. Несколько десятков метров было до дна. Предки знали, где ставить гостиницы. В городе Кашине был первый памятник Ленину. Фигуре в мировой истории и в истории нашей Родины самой значимой. Так вот, там был огромный постамент и маленький бюст Ленина. Это был первый бюст в РСФСР. Напротив был торговый ряд. Торговый ряд, и в этом торговом ряду была секция уцененных товаров. Еще не было в продаже усилителя «Брык» за 600 рублей, но первый выбракованный аппарат там продавался, стоил он 200 рублей. Он был уже запылен. Продавалось пальто с пуговицами диаметром 11 сантиметров, которое стоило 5 рублей. Я купил это пальто, вывернул его наизнанку, купил несколько школьных пирожков. В школах к тому времени уже пирожками не кормили, в городе Кашине они продавались. Они были похожи на галоши с патокой. Стоили они по 6 копеек. И были огромные зиккураты, как у нашего брата, дяди Хусаина из Ирака, коржики по 8 копеек. Я люблю этот город до сих пор. Приезжий в город стоит шестиэтажная недостроенная гостиница имени товарища Калинина. Сейчас там, видимо, написано тоже «Iron Maiden», «Моп вашу ять».
1: А я помню, в бытность своей службы в рядах я посетил город Гусь Хрустальный, и как раз был такой мощный период, ну, хрустальком поразжиться. Ну, как надо же
5: я
1: было.
5: Я был в городе Гусь Железный, я отбивал фальшивую командировку, изучал маршруты.
1: Вот, нужда же заставляла, как-то крутились, все вертелись. Вот я по Хрустальному все больше. И как-то, в общем, оказалось, заделали они этот проем. Мне, значит, пришлось пройти, и очень захотелось набить тушку чем-то. Смотрю, продают беляши. А в то время беляши, это как если бы сейчас, например, сюда, к нам в студию вошел бы, ну, Брайан Ферри. И сказал: здорово, ребята, давайте выпьем.
5: Ну, есть, Брайан Ферри, может быть, ходит каждую секунду. Видимо, он на самом деле такого маленького роста, этот певец из группы Roxy Music, что мы можем даже его и не заметить.
1: Можем.
5: А блеять мы можем не хуже его. Пожама-рама!
1: Да, так вот, а что касается беляшей, я, естественно, накупаю кучу этих беляшей. Я начинаю набивать ими брюхо и обнаруживаю, что они с рыбы, причем уже заранее где-то сварены, потом эта рыба снята с костей, и эти беляши просто с рыбьими костями.
5: Это бакинские инсинуации. Там бакинские. Очень моден был, из Ростова привезен рецепт, назывался он «Шашлык с рыбы». Также одна пластинка «Rolling Stones» называлась «Суп с козла».
1: Там голова его была мощная совершенно. А что-то у нас приуныл
4: Оставьте
1: Георгий
4: в покое
1: Романович.
4: Баку, я слушаю. И вот как та женщина, что звонила, вот говорила, что вы даже имя Сахарова здесь вот упоминаете, мараете, и замарана я с вами сделалась. Вот вы бы еще Лихачева упомянули, вот Брайана Ферри вы.
1: Затронули
4: какое
1: тоже.
4: Кому дело, какого роста человек? Я лично тоже, когда я начинал еще директором школы работал вот в районе, вот, мне тоже говорили, что я вот, ну, типа вот на платформах хожу, вот как Bay City Rollers, знаете, вот тогда была такая группа, пацаны и пацаны играли.
1: В танцах такие.
5: Ну, вы же старый КРЗИст, у вас черный пояс, черные чулки.
1: А у нас вот, кстати, во дворе, я хочу сказать, был такой парнишка, и, в общем, Витька, а фамилия Подлещик у него была, а кличка Сом. То есть он был очень странный, он был расположен как кошка, но он не был уродом, ничего, то есть просто у него ручки и ножки были коротенькие, он ходил вот так, как кошка, вот так. Тело у него было длинное, ручки, ножки короткие, достаточно быстро ходил, перемещался с рюкзачком, иногда катал более мелких детей на себе.
5: Как говорится, летает, летает, только не Зенька. Сосед ваш, Витька.
1: Нет, он не летает. Это не мой сосед.
5: Значит, он лежит.
1: Мы разъехались уже.
4: Витька звали Коршун, это брат Азизяна был. Он
1: вот этот у меня еще.
4: В радиотехнику не учился.
1: Да нет, нет, это точно Сом.
5: Сом – это уничижительная кличка финских племен, врагов Ленинградской области.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло?
1: Да-да-да.
6: Да, вот вы тут говорили про различных там белоофицеров, это очень интересно. Так вот, я тут легенду одну вспомнил, которую мне тут рассказывали. Ну, ведь вы знаете, что, в общем-то, Аркадий Северный на своих концертах всегда почему-то во время того, когда что-то пел, носил кепку. Такая была, значит, коричневая кепка, значит, ободранная, из-под коричневого там серая торчала. Вот. И еще ходила, значит, легенда, что эту кепку подарил ему какой-то там реабилитированный белогвардеец. Вот. И что за подкладкой этой кепки на самом деле были написаны тексты всех вот этих песен про этих поручиков и так далее. Вот. Но потом что-то с ней случилось. Вот вы не могли бы поточнее рассказать вот эту легенду, что там вообще было? И говорят, что он, когда потерял ее на концерте в городе Крижопле, что-то там случилось, после чего он умер.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо, естественно. Сейчас наши гости пояснят. Я думаю, что нужно начать с Адольфа Игнатьевича, поскольку я, в общем-то, знаю, что вы вообще дома держите большую коллекцию кепок самых разных, от игрушечных морячков и заканчивая, в общем-то, кепками с гигантских монументов героям войн.
5: Я собираю пластинки группы «Кепка» и группы «Тупые». Они с группой «Манго-Манго» делали первые концерты. Но «Манго-Манго» были на подпевках. Там был один чернокожий.

0: священных. Свидетель там жив, и он подтвердит, этот свидетель. Хотя не знаю, жив ли этот свидетель в настоящий момент, но господину Белограю... Отвержите память, товарищ Белограю. Что сказал Аркадий Северный перед кончиной?
1: Он сказал два слова. Два слова, Адольф Игнатьевич. Эти слова были... Их может каждый переводит для себя по-разному. Это были те самые слова, которые повторяют очень могущественные организации, которые еще со времен Гугенштауфенов считались развеянными по ветру, как прах заразного больного. На самом деле этот пепел до сих пор веет. И я считаю, что Аркадий Северный, каждое его слово было на вес золота, и вряд ли там, ну, стоило бы буквально понимать в его интерпретации какие-то слезливые в охмелю причитания белых офицеров об утраченной там матушке и о голубом говнеце, как это поется вот в известной песне. Северный, наоборот, воплощал как раз такие энергии хаоса, подчиненные его колоссальной воле, его колоссальной авторской воле. Он именно воплощал в себе те хаотические ветры Евразии, от которых вот именно беременели вот жеребийцы Крыма, Готенлянда, понимаете? Вот, Северный, это был предтеча, это был, как и многие в 20 веке, свободные умы и солнечные гении нашей империи зла. Аркадий Дмитриевич Северный воплощал колоссальную такую хазарскую, революционную, субверсивную в себе мощь. И поэтому его очень трудно представить себе в качестве такого в стиле ретро, такого ностальгирующего пассеиста, который, в общем-то, концентрировал свое внимание. Он пел обо всех там, он унижал, он всех, он в его песнях, он не щадил никого, он совершенно занимался такой вивисекцией. Каждое слово, его найти можно с точки зрения каббалистики, такой каббалистики пути левой руки, массу значений. Поэтому я не даю советов, как Арбенин говорит, советов не даю, хотя я адвокат, но за бабки даю, а так вот на шару не даю. Вот, поэтому и Северного следует понимать, он занимался субверсией, как Лев Троцкий, как Феликс Дзержинский, он разваливал, чтобы воссоединить. И те монстроиды, которые сейчас собрались здесь, очень многим этим обязаны. Но те два слова, которые Рудик Рыжий говорил, что сказал Северный, я их не стану повторять, пусть каждый для себя их вообразит, а мы можем. Может быть, сейчас Александру Адольф Игнатьевич дадим карты в руки. Мы здесь все собрались в Праге. Вот сейчас не за пустым столом. Мы немножко закусим. А может быть, он там скажет лабухам, пусть слабают что-нибудь такое нецензурное, шокирующее. Потому что сейчас уже все спят, и все сойдет с рук. И концы в воду.
0: Маленький интродакшн. Когда маленький я был, я на Украине жил. Немцы Киев занимали. Мамку с таткой расстреляли, а за то, что я заплакал, мне фельдфебель в рот накакал. И хоть кончилась война, не забыл я вкус говна в кепке.
2: А мы продолжаем нашу беседу с Адольфом Игнатьевичем Прокуда, тренером, и Георгием Романовичем Белограем, кинодраматургом и адвокатом. Вот понимаете, в чем дело? Сейчас же уже грядет великое все-таки потепление, и встает очень остро все-таки проблема озеленения города, газонирования его и так далее. Я знаю, что вы оба, в общем-то, вдвоем выходили и делали вот эту демонстрацию по поводу того, дайте нам семян, мы все усеменим.
1: Да.
2: Хотелось бы узнать о том, как это все закончилось, и будет ли все-таки производиться вот это осеменение, потому что осталось, в общем-то, по-моему, недели две до того, когда это будет иметь смысл. Потом мы, конечно, осеменим, но вряд ли это взойдет. Если взойдет, то в каком-то мутирующем виде, то есть она может пойти куда-то в бок. И... Ну да, я понимаю, что это...
1: Главное озеленить, то есть придать определенный такой вот, ну, зеленую окраску всему этому.
2: Вот,
1: только
2: вот,
1: избежать вот этого, вот этой вот КВНовщины, вот этой вудстоковщины. Вот когда, знаете, выводят студентов ослов, они там ходят с рюкзаками, смердят. Это такую ненависть вызывает. Знаете, я развелся со своей прежней женой Стибой Матракоцкой. И сейчас у меня молодая девчонка. Она... садомазохистка.
2: Это хорошо.
1: И она говорит, что вот я вот не могу ощутить вот себе полноту всего своего счастья. Вот я себя чувствую как вот просто как Ева Браун, где-то закупоренная там где-то вот в Рейхстаге, там вокруг идет, жизнь бурлит, летят солдаты прекрасные, славяне там уже вошли в восточную...

0: Русью, ручки шариковые ломают, там все это, понимаете? А я представляю себе одно зрелище, как ленинградского художника такого какого-нибудь, трансавангпостмодерниста, нашли, когда он еще хиповал, шофера-дальнобойщики в мусорном контейнере, достали, он хотел на шаряку проехаться в Крым, и избивают. А его невеста стоит тоже, актриса, она потом получит Оскара за фильм там про то, как ее бабушка выжила под 4 горами трупов, знаете, 13 могил Хаджи Насреддина. Знаете, такой фильм был? Да. Это по моему сценарию отчасти. Так вот, и вот она говорит... И вот после этого у меня вот возникает вот какое-то странное ощущение такое. Вот это вот вспыхивают такие двойные молнии у меня в глазах. И после этого я иду на занятия, наблюдаю за ними. Вот эти вот смердящие вустаки, понимаете? Вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Как вот это все у нас было? Выезжали на пляж, брали белыми цне, ящиками, на лодках, на водяных трамваях, весна 2, весна 3, хиппи-хиппи шейк, свингинг блю джинс, Костя Беляев на магнитофонах. А эти смердящие янки, вот эти япи там, они у себя барахтались в грязи. На этих гитаристов тошно смотреть. Грязные, немытые космы, недоразвитые подбородки. Это просто паноптикум, вы понимаете?
1: А овцу садомизировать на обложке?
0: Ну, это уже...
1: Beautiful People, Volume 2. 14 минут композиция индусского ситариста Рави Шанкара.
0: Ситариста?
1: Ситариста.
0: Сидоренко? Он проворовался, я не стал его отмазывать.
1: 3 минуты 29 секунд группа «За птички».
2: Тут еще, видимо, имеет смысл обсудить в то время растительность. Вот, например, вы, я вижу, ну, абсолютно оба, простите, лысые. Вот, ну это вызвано временем года.
1: Обо что ножи точить?
0: Гуляем с умом.
1: Нужно это?
0: Гуляем с умом.
2: Вот. А что касается тех времен, ведь были модные очень такие усы, как у Мулевина, вот насколько вы помните.
0: Мулявина, Владимир Георгиевич.
2: Мулевина, я имею в виду. Мулевина Георгия Тарасовича. Мы, видимо, с вами говорим о разных людях. Тот был в свое время водителем посла Республики Мозамбик в России.
0: Я вспомнил его.
2: Вы знаете, вы о ком говорите? Он в ансамбле Дудкари пел.
0: В известиях, гусляры, в известиях...
2: Да-да-да-да-да-да.
0: В известиях был фельетон, Устин Малопагин написал, назывался «Всадник без головки». И вот там вот была ссылка на то, что у одной девчонки, у фарцовщицы, дядька работает шофером в посольстве. И у него 7, там было так написано, 7 килограмм одного хампердинка, не говоря о чикагских обезьянах. Вот, может быть, Адольф Игнатьевич помнит, потому что это из его майнкамф, он больше, он выписывал все газеты, он же подписывался так, он вообще, журналы для слепых, Советиши Геймлан, все выписывал, я же знаю, мне писали.
1: Советиши Геймлан, да, это Mind была газета. Я все глаза сломал. Туда-сюда считал.
2: А вот ваш первый флаг, Адольф Игнатьевич, спрашивает школьник Сережа.
1: Мой первый шо?
2: Флаг.
1: Флаг. Это моя первая фамилия, флаг. Потом а вот я взял фамилию Кравчук, но...
2: Вы вспомнили тоже, какие смешные были, когда он пришел, говорит, я хочу быть Кравчуком, говорит, извините, это зарегистрирована торговая марка, уже болты, дескать, делаем.
0: Попался на болтах.
2: Попался на болтах, да. Попал. Было смешно.
1: Копченые болты.
2: Ненавидит болты с тех пор. Да, ну ты хорошо, флаг. Ну, Кравчука
1: дальше.
2: Видать,
1: не в ту резьбу крутили, наверное.
0: Его вахтерша вложили.
2: А сейчас, получается, Прокуда. Все-таки...
1: Прокуда — это девичья.
2: Ну, я вот это понял. Все-таки самая та первая, дофлажная.
1: До флага.
2: Значит, до флага была Прокуда, затем флаг, а затем вот это самое.
1: Главное, что мне нельзя не спутать ни с Амандюлем Цвайт, ни с Перу Буан. То есть у меня фамилия — это как фамилия.
2: А скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас висит на стене в вашей спальне большой портрет маслом Клары Цеткин. Вот хотелось бы знать, в чем это пристрастие. Обычно, например, вешают коней или там рекламу какую-то,
1: я
2: или распинают любимую женщину.
1: Да. Которые мутировали на одном и том же расстоянии, на одной и той же, так сказать, линии огня между Польшей, Германией, РСДРП. Дайк, моя судьба. Это Роза Люксембург, это ее убийца. Неизвестно, кто раздевал убийцу Розы Люксембург.
2: Непонятно.
1: Кто пробовал на вкус орудие убийства.
0: Надежда Дебрянская.
1: Одежда Дебрянская.
2: Кто проводил замеры? Кто проводил замеры?
1: Вам вот дать имя геодезиста?
2: Да.
1: Ну что же.
0: У нас Матвиенко проводил замеры. Не знаю, как у вас, но вот я...
1: Все замеры проводит только одно существо, если можно так назвать. Это создание Creatures of the Night. Наша любимая группа Kiss. Двойные молнии в израильские шары.
2: Ну что же, послушаем телефонные звонки, а то, видимо, наши радиослушатели очень волнуются. И... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Да, мы вас тоже очень внимательно слушаем. Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Саша, я хочу вас поблагодарить за сегодняшних гостей. Очень рада их слышать. Вот. А на самом деле у меня к ним не вопрос, а просьба. Коли уж сегодня и Георгий Романович, и Адольф Игнатьевич, если не ошибаюсь, упоминали имя Константина Беляева, а нет ли возможности заслушать его в промежутке между вашей чудной беседой?
2: Спасибо.
1: Можно попробовать без аккомпанемента в исполнении моего...
0: Нет, простите, Александр, а вас разве не осталось от Кости, типа компакта?
2: Осталось, но я просто, сегодня его не взял с собой.
0: Что вы говорите?
2: Да. Давайте я раньше его носил с собой постоянно вот здесь, но после этого... случая, когда меня обыскали.
1: Георгий Романович, я знаю.
2: Я же знаю, вы тоже знаете. Я к тому же вижу, что уже вот Борис нас, Мухамедов тут тоже распальцует.
1: Он знает, что он ждет. Он дождется этого.
2: Ну что, споем, да? Споем.
0: Я хотел бы, знаете, Адольф Игнатьевич, спеть старую песню вот дивизии, 23-й дивизии Ваффен-СС, дивизии Шандарович. И эту песню написал штандартенфюрер Игорь фон Эренбург, потому что да, это был большой друг Константина Беляева, который был главным советником по геополитике вместе с Юрой Фабрикантом в этом маленькой авантюре интеллектуально-политической 20 века. Она называется «Дубленки». И тут я прошу, конечно, вот нашего друга Мухамедова...
2: Выйти вон, дескать.
0: Хай сидит.
2: Ну пусть.
0: Только дайте какой-нибудь подклад такой, шаффл такой, знаете, вот такой, чтобы был баб-шаффл. Вот такое, hey, баба, рибаб, только инструментальный. Я быстро, я найду, так сказать, ритмическую структуру, поломаю, как ломается молекулярная структура свежей капусты, когда ее жарят на сковородках мондиализма.
1: Вот у вас есть вот такая маленькая серебряная пластинка, вот там что-то написано, вор, а боб по-английски, боб.
2: Вот там... сия. Ну вот, хороший шаффл.
0: Yeah. Мы с Борисом порешили, с Борей мы дубленки сшили. Первоклассная овца для грузинского купца. Закупили шкурки лиси и отправились в Тбилиси. Нас тем более зазвали с главпочтамтом геноцвали. Приезжаем, отдаем бабки в портфеле моем. Ох, попили, ох, поели, а на шо-то руставели. Все кричат «Ара, ара!», а нам с Виблова пора. Вылетаем с самолетом, Боря, сука, ох и пьет он. Прямо в аэровокзал, тут нас муры повязал. Вот привозят на Петровку и глядят в татуировку. Я кричу «Коцо-коцо», а мне рукою и в лицо. Я кричу «Ара-ара», а мне граблёю по рогам. Только сразу бить не стали, потому что на груди у меня товарищ Сталин. А теперь кричу «Веди!» Повезли кого куда. Борю вниз, меня сюда. Вот уже который раз. Тут и кончил рассказ. Вот так вот.
2: Ну, с озеленением вы как бы вроде бы все рассказали. Вот. Еще хотел сказать о таком явлении, о возрождении его, причем возрождении насильном. Дело в том, что в ближайшее время будет потепление, будет, соответственно, отключены все коммуникации с горячей водой, и, соответственно, остров станет проблема бань.
1: Вот тогда будем поливать желтыми струями.
2: Ну, а все-таки, вот что бы вы посоветовали?
1: Прочистить трубы от ржавчины, тогда струя будет светлая.
2: Мощная.
1: Мощная, само собой.
2: А тем, кто все-таки в силу каких-то...
0: Я думал, начал цитировать Бродского, по-моему, такая фраза, будем поливать
1: Бродского
0: желтыми
1: струями. Сергея, это разные люди.
2: А все-таки тем, кто не может по каким-то причинам прочищать, ведь есть люди, которые боятся каких-то узких длинных предметов, позвать они никого не могут, поскольку...
1: Пусть возьмут широкие и короткие, я знаю, где взять.
2: А все-таки вот правила безопасности в бане, и стоит ли туда ходить, или если нет, как вы считаете, как себя вести людям вне бани, в бане, около бани особенно, потому что ведь бывает он распаренный, он выскочил из бани, он опасен. Он вроде как помылся, он боится, что на него попадет пыль, ему бежать опять раздеваться. Тут вы, не дай бог, чихнул, не дай бог, обрызгал.
1: Вы затронули важнейшую тему вот эскатологическую.
0: Я как раз... Вот,
1: любой человек, сейчас, выходящий, сейчас, опасен.
0: Конечно.
1: Выходящий человек
0: я опасен. Сейчас, я сейчас как раз вот пишу, знаете, сценарий кинодраматургический про молодого человека. Это такая, знаете, реплика Марселя Пруста в наше время. Он сейчас уже не молодой, но его вот молодость, его такие годы вот созревания выпали как раз, когда менялись сорокопятками. Знаете, западные такие были, синглы назывались. И там такое было большое очко в центре. И вот он находит свою, идентифицирует все это. Он говорит, вот так, вот, говорит, сорокопятка Джо Дассена. И он смотрит, вот этот вот сингл, вот это вот очко у него начинает в голове, у него кружится вот так вот, знаете, как, ну, такие, как вот, как Дэвид Боуи поет. И свастика whirling in my head, of China Girl. Ну, да. Он видит Мирей Матье, очко, Джо Дассен, очко, Челентано, очко.
2: Да, не сфунится очко у него практически.
0: Да-да-да-да-да.
2: Ну,
0: да,
2: это
0: да.
2: Же это абсолютно определенное состояние психики. Это же хорошо.
0: Что тут хорошего?
2: А что ж тут плохого?
0: Но если он видит... Но он же рисковал.
2: Рисковал.
0: Он же рисковал, а написать об этом не мог. Только сейчас вот я его голосом
2: плохо
0: говорю. Я
2: сейчас... Это плохо, что я не мог написать. Но то, что рисковал, хорошо.
1: Все, что не мог, все плохо.
2: Вот. А то, что думал, хорошо.
0: Кто не рискует, тот не пьет из желтой струи.
2: Ну что, послушаем телефонный звонок?
1: Да, да.
2: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Уважаемые гости и Александр. Вы знаете, очень остроумные сегодня гости, диалоги прекрасные. Вы понимаете, они все, ну, не как вот, например, заведомо написанные, так воспринимаются, а как импровизация. Поэтому я сама только люблю импровизацию, а не заготовленные такие письмена. И вот, несмотря даже, что Адольф, вот отчество...
5: Игнатьевич, Адольф... Игнатьевич.
4: Адольф Игнатьевич, вы знаете, ваши стихи столь прекрасные, вот, они, несмотря, что, конечно, написаны заранее, они действуют просто, ну, вы понимаете, как веселящий газ.
1: Как вас зовут? Как вас зовут?
4: Меня зовут?
1: Да.
4: Ольга Кирилловна, я всегда слушаю Александра.
1: Ольга Кирилловна, я счастлив, что вам, к сожалению, эти стихи не мои, к сожалению, не счастлив. Я был бы счастлив, если эти стихи принадлежали мне.
5: Благородно, благородно.
4: Ну ничего, вы их читаете, значит, они вам нравятся.
1: О, я благодаря им выжил.
5: Карьеры мы не делаем, но работаем честно.
4: Понимаете, вот особенно я сегодня не сразу слушаю. Когда я пришла, вы читали стихи, там вот про глиста лосоглава употребляется. Ну просто, знаете, вот если возможно будет, может, в следующем часе, вот на бис вот.
2: Обязательно.
1: Я продолжу, там дальше тема есть.
2: Знаете, спасибо, ну, спасибо.
4: Да.
1: Ольга Кирилловна,
2: спасибо.
1: Ольга
2: Кирилловна, кстати, она, в общем-то, открыла новую тему, такую, на бис прочтение стихов.
0: Стихов,
2: вот так вот. Кстати, вы, Адольф Игнатьевич, можете встать на табуретку, чтобы как-то вам было удобнее, потому что все-таки с табуреткой.
1: Надо сначала вкопать ее в бетон.
2: А вот Борис подержит, у него пятер нездоровый. А Борис, вот, подержите ступень. Вот
1: он
2: что-нибудь
1: другое подержит.
2: Тогда это в туалетной комнате здесь.
0: У Бориса, причем у него такие вот гипертрофированные окончания пальцев, это свидетельство огромной генитальной мощи такой, знаете. Он из-за этого из театра вылетел.
6: Скажите, что надо привезти немного бетона, да? Мы можем заказать сейчас.
1: Конец стихотворения. Лев Гордон, начальник торга, вынул женский труп из морга. Так холодную дерет, что покойница орет.
2: Ну, это прямо Хокку.
0: Это Либо написал.
1: Не было никакого Либо.
0: Был Боль. Понял, Боль. Это имя он получил в интернате.
2: Ну, а следующая тема, которую нам просто необходимо затронуть, это тема глобального потепления на планете. Как, на ваш взгляд, отразится это на психике населения, животных, в общем-то, и на, самое главное, на нашем с вами здоровье?
0: Надо проверить, есть ли вонь сначала.
1: Вот мы эти единомышленники. Вот. Потепление – это вонь. Вонь – это душ, душ – это смерть. Чем теплее, чем теплее будет, чем теплее будет на нашем шарике туристическом, тем быстрее выбрит КСП, КВН, и воцарится настоящее ОГПУ.
0: Это надо понимать, как инициалы твоих рекламодателей, Адольф. Крупа, Краузе.
1: Позвольте, я сторонник честной информированности групп населения, подлежащих уничтожению, а ни в коем случае не навязываемой рекламы. Деньги-то идут куда? Куда идут деньги?
0: Как говорила Зизян, куда-куда, в жопу труда, посрать на провода.
2: А как вы относитесь к такому новому, к новой терминологии в политике, особенно в геополитике, как ЛБН, что значит лица без национальности?
1: А есть такие?
2: В общем-то, часть из таких, в общем-то, причисляется к студенчеству. Вот часть...
1: У студенчества был такой кумир, его звали Игги Поп. Настоящая фамилия Настпам Эстерберг. Он пел «Search and Destroy». «Найди и уничтожь». «Выдери лохмы», «Нагать в рюкзак», «Сорви мучий приемник», «Искусай пейджер».
0: Сколько горечи вот в этих вот признаниях старого тренера, который видит, что все его воспитанники превращаются в черти что.
2: Да, а вот интересно, кто был тренером старого тренера? Давайте вспомним.
1: Я обязан только воле своих родителей. Злой, жестокой, но справедливой.
0: Эй, баба, рибаба.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проводила кое-какие научные исследования.
2: Надеюсь, вы не повредили себе ничего?
7: Нет, я не повредила. Это, в общем,
2: а то мы вам повредим.
7: Моей жизни была. Вот это в связи с глобальным потеплением. Я выяснила, что глобальное потепление наступает... отчасти из-за того, что большинство людей, то есть массовое количество, выделяют кишечные газы. Из-за этого увеличивается озоновая дыра.
1: Дыра увеличивается?
7: Да, увеличивается. И вот я хочу предложить специальные такие затычки для задних проходов, чтобы они продавались в магазинах и во всех киосках, и, ну, в общем, везде.
2: Повсюду, практически повсюду.
1: Дайте адрес, мы вам заведем затычки.
2: А вы знаете, знаете,
7: вы как считаете, это связано вообще? То есть это мои труды не прошли даром?
2: Совершенно не прошли даром. Более того, спасибо вам за звонок. Больше всего я могу сказать, что практически из-за чего образуется бизонья дыра, это уже доказано, из-за баллончиков вот этих, да, которые под давлением выбрасывают всякую вот это. То же самое происходит, естественно, и с людьми. Что касается затычек, то они, конечно, не спасут, потому что будет внутренняя токсикация тушкой.
1: Пора кончать гиперсексуальность, потому что гиперсексуальность — это большое давление. Чем больше выбрасываешь, тем больше дыры.
2: Единственное, чем мы можем здесь помочь, и мы как-то об этом говорили, это что вот эти вот предметы, которые будут затыкать данные отверстия, они будут, скажем так, выполнены в жанре акустическом. То есть, например, выпустил газ, и, например, Элвиса Пресли.
1: Это MTV Unplugged.
2: Ты там, да, или там прозвучала песня Элвиса Пресли.
0: Или Пэт Буна, или Ив Монтана.
2: Да, что угодно. Или, например, голос мамы. Мама сказала, там, я тебе говорим, да, как... понимаете, то есть это мы уже делаем, выпуск этого налажен, кстати, каждому из вас тоже мы выдадим, и обязательно сегодня будете идти свистеть нехило, вот, так что для милых дам мы, кстати, как правило, вот посвист какой-то делаем, ну, как правило, они любят вот эту «Одинокий пастушок», очень много у нас уходит вот этих паратычек с «Одиноким пастушком», и часто идешь по улице, слышишь, там пастушок заиграл, там, и уже эти места как-то обходят.
1: Ноздри раздуваются.
2: Да, ну нет, надо обходить. Ноздри раздуваются, это, наверное, потому что вы, Адольф, все время против ветра.
0: Падубы.
1: Я за правду.
0: Про падубы расскажите, Адольф Игнатьевич.
2: Про падубы?
0: Да.
2: Падубы. Давайте про падубы.
1: Я вообще не увлекался деревьями, но по молодости меня совратил один начинающий. Была группа такая, сначала The Beatles, как говорила она, знакомая проститутка, 19 лет в прошлом году. А есть такой Джон Леннон, есть такой Джон Леннон? Я говорю, есть, сволочь, одень парик обратно. Так вот, группа Хорис, которая пела такие же идиотские песни на идиотском английском наречии, делала The Hollies. Переводили все как святые. Святые, святые, лица маленькие, измазанные субстратом однополым. А другие люди мне сказали, что никакие это не святые, это падубы, падубы. Священные английские деревья. Фельдшер Бео Холлес. Это правда. То есть холлес — это падубы.
2: Ну, безусловно, безусловно, с этим сложно поспорить, я с вами целиком согласен. Но у нас остается буквально немножечко времени, нам нужно будет сходить разгрузить и послушать, как они свистят свои одинокие пастушки специально. Мы сейчас выйдем, сейчас послушаем музыку, затем 203-19-22 телефон, еще ответим на ряд вопросов, потому что я чувствую тему, которую мы сегодня затронули, ее глобальность.
0: Падубы.
2: Напоминаю тем, кто только что подключился, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, специалист по тренерству, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вот скажите, пожарники нас спрашивают со 137-й каланчи, вернее, не нас, а именно вот вас, уважаемый Белограй. Насколько совместима вот все-таки деятельность адвоката и деятельность кинодраматурга? Потому что по логике, соответственно, вся драматургия должна строиться на адвокаторской практике. И также, соответственно, видимо, вы, выступая в судах, как-то весьма утрируя пафосом своего вот, ну, в хорошем смысле этого слова, своей второй половины вот эти кинодраматургии должны просто выигрывать все дела. Однако дело о дрезине, скандальное дело о дрезине, вами было, к сожалению, проиграно. Говорят, это... со 137-й каланчи.
0: Это, Александр, потому что в тот день, когда слушалось дело о дрезине по поводу поджога ресторана над Тисой...
2: Да-да-да.
0: Я доверил ведение дела своему коллеге Портнову. И Портнов, этот старый идиот, пошел и все провалил, потому что он просто, он некомпетентен.
1: Он просто не коренной бакинь.
0: А я пошел на профсоюзное собрание театра, музыкально-драматического театра имени Щерса. И сел, как обычно, там выступал режиссер и говорил, первое, чем он меня ошарашил, он сказал... Умер Пожаренко. Говорит, товарищи, смотрю на вас, все меньше и меньше нас становится. Говорит, товарищи, кто-нибудь из вас прочел всего блока?
1: Напор струи ослабевает.
0: В это время Портнов занимался ведением дела о дрезине полной контрабандных сигарет румынских. Самуил, адмирал. Все проиграл. Почему? Потому что Паша перепелится... Пальмой вместе. Пальма — это Коваленко, опустившийся воспитанник, кстати, Адольфа Игнатьевича. Я надеюсь, он признает то, что из мальчика не вышел толк. Вот. Я еще встретил его, я говорю, Пальма, ты куда? Он говорит, на репетицию. Я вижу, что он идет в пивной бочке, уже бутылку кальвадоса несет с собой. Я говорю, да, вот. Они все это, они разбазарили, растрясли, потому что нельзя таких брать вот, ну, в бригаду, понимаете?
1: Люди, читавшие Эриха Марию Ремарка, Крамера по-нашему, не годятся для тотального вылупливания суперособей, годных для дальнейшего воспроизведения себе подобных.
2: Нет, а не... тем более люди, пишущие Эриха Марии Ремарку, тоже они вдвойне опасны. И сколько пишут сейчас?
1: Так куда они перья-то окунают?
2: Куда? Дело в том, что физиологические особенности человека, они непредсказуемо меняются.
1: Предсказуемы.
2: Но это,
1: это хорошо.
2: Да, но это между нами будет как. И это
1: между
2: плохо.
1: Нами такое будет.
2: Это плохо, но макают, тем не менее. Да, ну извините, мы перебили Белограя. Да, вот вы, являясь, собственно, депутатом, вот вы депутируете, ходите вы.
1: Не будь вы русским человеком, я вам предложил бы прочесть слово «депутат» наоборот.
2: Сейчас я запишу.
0: Что значит «депутат» в наше время? Важен нравственный компас.
2: Хорошее слово. Которым... Вы знаете, кстати, парадоксально, у нас самая старшина был. А когда я во флоте служил, полубой...
1: У каждого был свой старшина.
2: Татубит был, Федор Татубит. Причем вот непонятно, почему, например, не бывает, например, Федор Капица, к примеру. А если Федор, то Татубит. Да? Вот почему имена так не совпадают? Ну, вот, вот посмотрите, вот, например, Альфред Игнатьевич Прокуда. Красиво звучит. А был бы, например...
1: Уверяю вас, это не всегда не вот реальное имя.
2: Ну, я же знаю, я же смотрел фамилия. Ваш паспорт. Как же я же, прежде чем разговаривать, всегда паспорт спрашиваю всех. Вот только у Бориса я не спросил паспорт, потому что он как-то...
1: И то потому, что узнали его отца.
2: Да, только исходя из этого. Опять же, например, Георгий Романович Белограй. А вот представьте себе, наоборот, был бы Иван Иванович Белограй. Уже сразу было похоже, что вы занимаетесь тем, что оккультуриваете на лесовырубках пеньки, то есть делаете из них мишек, лошадок.
0: Да не, Александр.
1: Исплавляет.
0: Не, это, конечно, я должен вам возразить, потому что был такой Иван Иванович Кущ.
2: Так.
0: Так вот он был педиатром, врачом. И он на суде, когда изобличили, какие пеньки он делал из детских скелетов, говорил так: «Да я ж детей не лечил, калечил». Это шумное дело было.
2: А вот скажите, я знаю, что
0: в Кирилловке.
2: Вас... Ну, это в Нижней Кирилловке.
0: На косе.
2: Вот на косе Нижняя Кирилловка, а вот там за холмом была Малая Кирилловка.
0: Там, где бычки продают.
2: Знатные бычки на рынке. Но сейчас, по-моему, уже все это...
1: Там
2: все.
1: Гантели краской наливались.
2: Да, так вот, вот скажите...
1: Потому что их уже на зубок не брали.
2: Кстати, вы же производили такие исследования, какие фамилии и имена какой профессии более соответствуют. Куда пойдет человек, например, лечить свои зубы? Например, к Исааку Равиновичу Цвацману или, например, к Георгию Кадыку, вот если будет висеть, да? Вот исходя из этого, вы же даете советы мамам, папам даете советы, и бабам даете советы.
0: Каждый уважающийся человек
2: всем даете
0: обычно
2: советы.
0: Говорил так.
2: Да.
0: Если я пойду, сначала узнаю у Толи Володарского, кто как лечит.
2: Так.
0: А потом уже решать. Так что не надо вот это подпускать, знаете, вот этой расовой ненависти. Типа Кадыку, Сфасману. Важно, какой человек. А еще он там директор завода или что. Это они-то, как
1: важна преемственность профессии.
0: Как Володарский скажет. А Володарский говорил так: у тебя есть кровная полторушечка? Ты обеспечил себе тылы, братушка? Потому что ты же понимаешь, когда вот я же не такой старый человек, поэтому когда меня принимали на подмену в ресторан «Ноздрики», мне худрук так сказал, они уезжали, потому что это был олимпийский год, олимпиада в Сквавелли. Они сказали вот так вот: «Гаричек, ты же понимаешь, что это тебе как путевка в жизнь. Но смотри, не дай бог обсерешься». Вы чувствуете, какой в этом глубокий экзистенциальный
2: вроде
0: смысл?
2: Бы и ничего не сказал. Вот даже тон я его себе представляю.
0: Конечно,
2: такой мужик-то был,
0: конечно.
2: Такой усатый, типа валдайский такой мужик.
0: Усатый, скандинав.
2: Такой, да, как он мог это сказать, увесить? А другой ведь какой-нибудь орал бы, бегал, кричал бы, а толку нет. А тут вот сказал, как отрубил.
0: Не, он говорил так, вот типа, сейчас тебе поднесут 100 грамм тепленькой водочки, ты ее выпьешь и облизнешься. Это вот после того, как они отлобали 2 ночи подряд халтуру. Там, значит, гусарили. Вот Борис Борисович обеспечивал порядок. Кстати, очень-очень компетентно. Очень все смикшировал, если где-то что-то не так.
2: Посшибался с Скворечники, я помню.
0: Конечно.
2: Ну, давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
8: Александр.
2: Здравствуйте.
8: Добрый вечер, уважаемые уважаемый Гарик, добрый вечер, уважаемый Борис Борисович, и добрый вечер, уважаемый Адольф. У меня к вам, Александр, вопрос.
2: Да.
8: Не планируется ли изъять из вашей программы выпуски новостей?
2: Я понял, понял. Дело в том, что нам самим, спасибо за вопрос, нам самим никак не выгодно, чтобы их изымали, поскольку в тот момент, когда вот их сюда приходят читать, мы в соседней комнате все-таки как-никак что-то перекинешь. Что там это, блинка отжали, что там это, ну, отрежешь там ломотик себе.
1: Ну, отрежешь, да? Отжаришь, ну, то ли.
2: Ну, сам, да, отложить там какой-то самый канат и так далее. Какое-то время нужно ведь сидеть тут сиднями там, ну, тазики поменять, ну, все это. Поэтому, в принципе, мы можем сократить или увеличить, или разбить. То есть, например, одно слово новости
1: разобьем.
2: В час. Разобьем лучше?
1: Ну, если поставить, то и разбить неплохо.
2: Можно и разбить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
9: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемые.
9: Вот у меня вот такой вопрос, связанный с темой потепления, которую вы затронули в прошлом часе. Думаете ли вы, что с потеплением изменится музыка, и все будут либо читать рэп, либо поголовно петь рэки-музыку, как делают там в теплых странах?
2: Спасибо, спасибо. Да, действительно, влияние климата на музыку. Почему вот у вас в Скандинавии, Георгий Романович, так плохо исполняют рок-н-ролл и холодно? Потому что все вы, скандинавы, дерете, понимаешь, у этого и у того тоже. А вот, собственно, тут вот так тебе не скажи.
0: Возражаю. Во-первых, в Скандинавии рок-н-роллы исполняют очень аутентично, и с точки их экзистенциальной стези вот они не обсираются. Они то, что им заказывают, то они играют, в основном боди-холли. Что касается регги, то вот, знаете, покуда он не стал нести в себе месседж политический, то есть покуда это была чисто танцевальная музыка такая, вот как у нас играли по селам, знаете, баянист, вот бубен, вот эти все инструменты. Чисто так вот для, знаете, где свадьба, где Оксана женится какая-нибудь, там выходит замуж. Там ребята собирались уже, приглашали гармониста. Это была действительно живая музыка. Как только появились какие-то ангажементы, их стали нанимать, представляете, премьер-министр Закарпаття баллотируется, он, с ним уже идут негры, играют такой регги, перерегги, знаете, как говорил тот же вот на собрании, говорит, мы ездили в Бердянск на гастроли, жалуются коридорные, собираются мужички под вечер, и такие мати-перемати, вот отсюда весь этот рэп. Я считаю, что культурный человек и при хорошем климате найдет подходящий материал. Он спишется, созвонится, напишет в Жданов, Гайворонскому, со Спартаком свяжется, под Харьковщиной живет человек. И они будут меняться пластинками, независимо от погоды. Тем более, даже если тепло, то тем более винил плавится иногда, поэтому они будут ездить с такими с портфелями специальными.
2: А скажите, Георгий Романович, а вообще, может быть, вообще отменить музыку? Ну, уничтожить все носители, уничтожить, скажем, всех музыкантов, и жить-то будет проще. Ну, а что они там?
1: Вот мечта наша, мечта наша.
2: Насколько она вообще осуществима? Из чего нужно начать? Я думаю, что начать нужно с уничтожения тиражируемых устройств. То есть пусть пока останутся воспроизводящие.
0: Yes.
2: Ну, скажем, раньше ведь во время войны мы как-то смогли сделать так, чтобы сдали они все приемники, все население. Знаешь, мы можем...
1: Я не сдал.
0: Я, Александр, вам так скажу.
2: Мамы расстреляем.
0: Все, что звучит вот по телевизору, по радио, песни, музыка, мне нравится. Нравится. Но не хватает вот одного. Вот Кости Беляева не хватает. Шаваловского, Юры Фабриканта и Давида Григорьевича Шандаровича, чтобы он мог откомментировать все это.
2: Спартака еще.
0: Спартак, он себе на уме. Пусть он себе, он себе на уме. Вот не хватает вот только вот Юры, Доси и Кости. Все остальное, в принципе, можно слушать. Но вот если бы вот только были перебивки так, чтобы вот послушать и куплеты, и частушки, И вот, знаете, вот пустите рая, вот все вот это вот.
2: Так нет, ну речь идет о том, что вообще сколько вокруг музыки неразберихи и непонятки, сколько вообще она людей погубила и еще погубит. Ведь не секрет, что все великие революции делаются не политиками, а музыкантами. Не секрет, опять же, какое мощное воздействие на мозг, вообще население оказывает именно музыка.
0: Кого вы имеете в виду, как у нас говорят?
2: Музыку.
0: А исполнителей?
2: Ну, пожалуйста.
1: Может быть, музыку Петра Григорьевича?
2: Нет, пожалуйста. Я считаю, могу привести пример замечательный наш Филипп Киркоров. Достаточно ему призвать, чтобы пошли и проголосовали, например, за определенного человека. Все миллиарды
1: его... Голосуем за Гелунов.
2: Так что вот как вы считаете?
0: Да нет, ну я считаю, что вы преувеличиваете. Я считаю, что этот певец, как его, Киркоров, он погоды не делает. В принципе, он не делает погоды. Его любит народ. Народ состоит, сами понимаете, очень много, ну, там и олигофрены, вот это вот, и петурики, музыканты. Все надеются, что если Киркоров поет, так, если Киркоров поет, так вот я сижу, слушаю Киркорова, у меня грыжа, цирроз печени, пятималь. Вот у меня глаз дергается. Если Киркоров поет, так я стану вообще, я стану президентом Соединенных Смрадов вообще. Мне, подо мной все негры ходить будут и башлять мне налоги. Вот так. А меня будут показывать по телевизору сразу после Киркорова.
2: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Я что-то по-нашему, по-чешски все это заговорил. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Алло.
2: Здравствуйте.
10: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста.
10: Меня зовут Галина Ивановна.
2: Здравствуйте, Галина.
10: Я занимаюсь Востоком.
2: Востоком. То есть вы запускаете космический корабль?
10: Нет, я не запускаю никакие аппараты. Я переводчик.
2: Ага.
10: В основном перевожу ночью.
2: Угу.
10: И вам благодарна за то, что вы наш совковый народ, в основном, который по ментальности отстает от Европы на 300-400 лет, подтягиваете до этого уровня.
2: Чего?
10: Прекрасная сатира, прекрасный юмор. И те, кто это понимает, все вам скажут огромное вам спасибо.
2: Спасибо, спасибо. Но я вот тут со своей стороны не позволю согласиться себе с вами и вам со мной, и никем, ни с кому, потому что я, например, не считаю, что как-то мы все слишком отстаем. То есть я тут недавно разговаривал с одним американцем.
1: Близко кроме... рядом с Европой не валялись.
2: Конечно, нет, я об Америке сейчас. Вот кроме слова Форд, сука, Форд, он ничего больше не говорил. И еще говорил, поди купи баблигам, поди купи. Это буквально так. Причем у него была не просто он слушал это, на самом деле, у него была майка с надписью «Бон Джови», понимаете, в чем дело. Так что тут я не согласен. Если у меня, вот видите, у меня майка, видите, на что на ней нарисовано? На ней Юрий Гагарин, понимаешь, нарисован. С другой стороны, видите, схема подземных коммуникаций Москвы, видите?
1: Я сейчас вам почешу это место.
2: Ой, хорошо, да.
1: Сейчас, спасибо. Ногти.
2: Так что я тут не согласен с этим. А что вы думаете с этим?
1: Когда я слышу «Бон Джови», моя рука тянется к промежности. Не к своей.
2: А то я хотел бы направить вас в спецкомнату. У нас существует спецкомната.
1: Все комнаты спец.
2: А вот почему-то Георгий Романович как-то понурился и как-то стучит пяткой. Так.
0: Да нет, я не понурился, потому что есть такая группа «The Purga» в Александрии Кировоградской области. Вот, и я, в принципе, уже знаю, что это такое. Вот, поэтому если Бон Джови так одиноко, он может приехать туда, в Кировоградщину.
1: Он там
0: выслушает, ну, пообщается с подростками, они расскажут ему свои тинейдж жалобы такие, чего им не хватает. Вот. Он все это донесет до дяди Сэма. Там, дядя Сэм, ну, откликнется как-то, что-нибудь скинет им там. Ну, сахар, конечно, размокнет, потому что упадет в канал, где они все
2: купаются.
1: У нашего дяди две жены, и обе Елены Боннер.
2: Вы знаете, Афанасий Георгиевич Тулуп, пенсионер, прислал, ну, просто завалил нашу радиостанцию письмами, в которых просто призывает сделать следующее. Направить все ядерные боеголовки нашей страны в направлении Запада и ближайших Европ также, и сказать, немедленно высылайте каждому жителю нашей страны по 5 штук гринца, в общем-то, по автомобилю, по куче кур и так далее, там список приложен, также по видеотехнике, а не то мы сейчас бабахнем. Вот. Но мы, естественно, всем коллективом удержали, объяснили, сказали, что, дескать, там много наших, там и там и мы сами поехали туда, там, знаете, туда-сюда рыбешки половить, там секс-шоп, секс-тур, ну все, все, чем занимаетесь и вы. Видеосъемка существует, кстати, как Адольф Игнатьевич там, да. Вот. Но, тем не менее, есть ведь в этом что-то. Бытует другое мнение, что они нам должны денег, и что то огромное количество пиратской продукции, которую сейчас...
0: Это Параджанов снимал Адольф Игнатьевич.
2: Да. Это просто расплата за то, что мы...
1: Старика,
2: мы же победители, Мы все, что бы мы ни сделали, мы всегда правы или нет.
0: Это Бендуров снимал, не Параджанов, я ошибся.
1: Бендуров снимал.
0: Сейчас сомнительно, сейчас нельзя так говорить, потому что, понимаете, человек, который ответственен за нажатие кнопки, он ведь, когда едет себе домой в поезде, он говорит: я на горбушке Назаретика прикупил, AC/DC прикупил. Вот, он везет с собой шмару, которая тоже там слушает, ну, уже не, ну, кассеты там, знаете.
1: Не уже классика.
0: И пока они доедут, уже там все разберут эту ракету, вот просто как эти съедают, знаете, тараканы, вот муравьи, если мусор не выносить, они тут же выстраивают такие маленькие свои комьюнити.
2: А Георгий Романович, я знаю, что вы великий борец с женским целлюлитом. Не могли бы вы дать пару советов женщинам, страдающим этим заболеванием?
0: Афишировать.
2: Ну, а что такого?
0: Афишировать, терроризировать, расшатывать устои. Сейчас уже не модно, сейчас уже нет такого вот, ну, это не шокирует, если вы скажете: я садомит, я и так далее. А целлюлит это сейчас, это так же, как вот, ну, в мои годы, вы знаете, учителя обществоведения говорили, вот типа Mein Kampf, вот такая книга, ее прочтешь, и сразу все станет ясно. И то же самое, и целлюлиты сейчас, Mein Kampf опубликован, я считаю, что сейчас каждый должен открывать свои целлюлиты. Сейчас это главный такой вот, ну, эскиз дальнейшей жизни. Это такие вот именно излишки, излишествовать, а не ограничивать себя. Излишествовать назло тем жалким созданиям, глубоко нам чуждым, духовно и биологически, которые пытаются привлечь внимание к вашим так называемым недостаткам. Надо гордиться своими недостатками, потому что за ними стоят грациозные божественные пороки, чудовищные такие виражи именно по линии наслаждения, такие, так сказать. Нельзя отказывать дьяволу, вы можете исповедоваться во всем, поэтому откажитесь от идеи этой гармонии, не пытайтесь спасти ни душу, ни тело. Любите самих себя прежде всего, а не этих больных, жалких монстроидов, которые пытаются сейчас на вас сделать себе, так сказать, карьеру, жалких докторишек. Вот Адольф Игнатьевич не в обиду вам будет сказать.
2: Но, тем не менее, их вот эти целлюлиты, их все эти, в общем-то, органы, там, это железо выпирающее, они занимают так необходимое жизненное нам пространство, простите. То есть, глядишь, что вокруг будет тесно, простите. Тут нужно как-то урегулировать это.
1: Вы пытаетесь лишить меня куска хлеба.
0: Я считаю...
1: Я организовал фирму для производства компакт-дисков. Специальные упражнения для коррекции целлюлита. Коррекция целлюлита...
2: То есть не искоренение?
1: Нет, не искоренение. Угу. Искоренять можно только те отростки, которые... Я не буду говорить подробно.
0: Расказачивание целлюлита.
1: Расказачивание целлюлита.
2: Сокращенно РЦ.
1: Да. Выпущена скоро серия компакт-дисков. Средства коррекции целлюлита. Разные степени рыхлости, жирности и дряблости кожи.
2: И вот этих опухлости, не опухлости, а как это называется, этих вот родничков таких, знаете, размазюк таких.
0: Ахматовский целлюлит, Цветаевский целлюлит. Понимаете?
1: Целлюлит поэтический. Ну, не знаю. Я хочу его запретить. То есть
0: мы нашли
1: продавать целый... эти омерзительные аппараты, где ленточные глисты терзают гладкую плоть. Если вы видели настоящий целлюлит, то вы влюбились в него. Это... И обязательно написали бы музыку для коррекции этого вот божественного вот... явления.
0: как Солженицын говорил, иметь мужество видеть. Вот, вот то же самое.
2: А говорит. Тут нужно добавить еще и хлопать. Ведь дело в том, что в момент шлепа по целлюлиту звукоизвлечение несколько другое, нежели без целлюлита. Понимаете, может быть...
1: Звукоизвлечение другое. Вы старый так. Гитарист.
2: Вот так-то. Так что, а может быть, они стремятся к первородным звукам. Может быть, целлюлит — это уже слэп в кожной промышленности. А слэп кто у нас изобрел, а?
1: А, Джамаладдин Такума, Исламбас.
0: Исламбас.
2: Вот так, Исламбас изобрел. До Исламбаса не было. А, так же здесь. Целлюлит появился.
1: А Сантана Пасториуса мочил? Мочил, да?
2: А у них были несколько конфликтов, насколько я знаю, но до того момента, как Пасториус начал баловаться химикатами, то он оттаскивал пару раз горячего Сантану вот, за ноздрю в нет на репетиционный бас.
1: Я стоки за ноздрю оттаскивал от пороха.
2: Я вижу у вас так вот эти два пальца характерно загнуты, знаю профессионала.
1: Я с них встряхиваю эти желтые капли.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ну, не хотите говорить, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Ой, ребят, так приятно прямо за вами за одним столом. И вот сейчас переводчица позвонила и говорит, что совковый народ. Да не весь-то народ совковый, милая моя. Вот если позволите, четверостишие к вашему столу.
2: Давайте.
11: Разрубил березу на поленья он одним движением руки. Кто ты, мужики, спросили? Ленин. И опизденели мужики.
2: Хорошее стихотворение. Еще хочу сказать, что поскольку за сказал человек, как хорошо за вашим столом, откроем нашим радиослушателям маленький секрет. Это звонил Борис Борисович по сотовой сопле прямо отсюда за нашим столом, все-таки, чтобы как-то тоже прочитать, внести свой вклад. Ну, а что, вот как вы считаете, ведь когда был Ленин маленький, да? Ля-ля-ля-ля,
1: он был тоже Ленин маленький, он кошечек любил. Валял он кошкам валенки, он им портянки шил.
2: А скажите, был ли шанс вот, у армии, у которой были ботинки и обмотки, победить Лепила. У армии, у которой были сапоги? Ведь обмотки всегда какая-то ущербность. Ну вот согласитесь, это не по-воински, обмотки. Ну вот я знаю, что вот вы, Георгий Иванович, храните обмотки. У вас есть обмотки Буденного, Ворошилова.
0: Романович.
1: Лепил он кошкам домики из камня и песка. И бил он кошек ломиком от уха до виска.
0: Я считаю, что, конечно, обувь играет большую роль, особенно...
1: В Минске было написано: удобная обувь дало хорошего настроения.
2: Вот так?
1: Да.
2: А тогда не было сепараторов, ничего?
1: Сепаратных мирных не было.
0: Набивка косячков и подковок здесь.
2: Да.
0: Санаторий «Сосновый воздух».
2: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
12: Вот я хотел вас спросить по проблеме такого существа. Как вы относитесь к введению клонирования на Украине? Ведь смотрите, чего получается. Если одного украинца расклонировать, а потом его расклонировать опять, то получится их несколько совершенно одинаковых. И тогда они друг относительно друга уже не будут нисколь самостийными.
1: Я могу вам сказать только одно. Вы человек неинформированный, видимо, на Украине вы не были. Так как это явление там давным-давно уже освоено, без всякой науки. Без всякой семитской науки они давно расклонировались.
2: А вообще хотелось...
0: Бандур не хватит, если всех клонировать. Вот.
2: Уважаемые господа Прокудов и Белограй, ну и вы, Барянчик, вы наш любезный. Вот скажите, практически вот четвертый эфир, вот эта тема клонирования просто прогрессирует. Ее поднимают и поднимают и поднимают. Может быть, как-то вы так все-таки... Я знаю, что часть из вас, не буду называть, какая целиком клонированы. Вот. Также все знают про меня, про некоторые мои особенности. Вот. Мне кажется, что и звонят туда те тоже, у которых что-то тут с этим не в порядке. Давайте же, наконец, скажем. Давайте перестанем врать. Итак, первый перестает врать Адольф.
1: Ну, что врать? Врать, не врать. Короче, они нас призывают к тому, что уже давно вошло повсеместно. Так как за хорошие глаза слова дурного не услышишь, ну и не даст никто, то, не знаю, мастурбируй, не мастурбируй, видимо, клонироваться придется, и не только украинцам.
0: Ну, я должен, конечно, такое, ну, после такого признания острова немного съездить тоже куда-нибудь там посоветоваться с товарищами в Карпатах. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, клонирование живых людей – это не выход. Это, знаете, они будут гадить вот так вот тоже.
2: Под себя некоторые.
0: Там, требовать то, да, и это. Я считаю, надо создавать искусственных компаньонов.
2: О.
0: Вот искусственных, знаете, вот как кукла. Вот ее вот так вот, вот знаете, вот... Вот ударишь вот по голове, можно руку оторвать, вот искусственные интерьеры создавать, вот любимого фильма вашего, допустим.
2: А можно, скажем, отклонировать себе квартиру, представляете, клонированная живая квартира.
0: Так а что толку от этого?
2: Да толку-то никакого.
1: Жить-то поэтому... невозможно и так.
2: А что думает Борюсик?
6: Я думаю, что надо клонировать не организм целиком, а какую-то часть организма, в частности, вот заменить все эти похабнейшие, мне кажется, пластмассовые вибраторы естественными клонами соответствующего органа, например.
2: Вы знаете, кстати, что к нам приходило ряд женщин, которые просили преклонировать к ним своих любимых левреток, балонок, животных. Также приходили мужчины, которые...
1: Да мы не хуже левреток, а животных, балонок.
2: Нет, а еще приходили мужчины, которые говорили, ради интереса.
1: Да они толпятся.
2: Нет, они, да, они...
1: С приспущенными.
2: Нет, вы думали, что они, наверное, пришли в тату-салон в наш, где мы делаем татуировки всех гостей эфира и ведущих. А они накалывают. Хотят себе вот здесь слева, где обычно татуировка на предплечье, отклонировать женскую грудь. Вполне функциональную.
1: Да.
2: Ну и как к этому относиться?
1: Женский
2: до чего мы дошли?
1: Нет,
2: вот до чего мы дошли, Адольф? До чего мы дошли с вашей вот демократией?
1: Мы дошли до того, что вот Борис Борисович, уважаемый, да сопочтенный, предложил клонировать квартиры.
2: Это я сказал про квартиры.
1: Александр,
2: извините,
1: я прошу,
2: да.
1: Я
2: был неправ.
1: Миль пардон, месье. Мы клонируем квартиры, а потом берем кусок нечистой кожи и клонируем его со всем содержимым вместо обоев.
2: Да.
1: Вот это дизайн.
2: Также можно и вымя отклонировать там.
1: Ну, это сначала надо зубы вставить.
2: А, ах, нет. Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
13: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
13: Вот я тут вспомнил, как вы, Александр, говорили в начале программы, что в районе метро Отрадное подают там в виде говна котлеты, да? А вот я, мне известен такой факт, что где-то в Московской области, в городе Реутов, не буду говорить в точности где, там подают, в общем-то, некачественные гантели. Вот. Ну, поскольку у вас в студии тренер присутствует, я попросил его прокомментировать, чьих это рук дело.
2: Спасибо. Но я хотел сразу сказать, что не котлеты в виде говна, а наоборот. Да, что касается гантелей, были уже, поступали жалобы на бракованные гантели. Я знаю, вам как тренеру виднее. И, в общем...
1: Я купил для одного своего воспитанника уцененные гантели. 5-килограммовые гантели, прошу поверить, стоят в Москве на ВВЦ 121 тысячу рублей.
0: Все, что делается поддельного, облегченного, недовесы, все на бабки Саудовской Аравии делается. Вот можете мне поверить.
1: Аравия, дочь мента.
2: А вот хотелось узнать. Вы совершенно недавно, я знаю, посетили Каддафи. Вот, и с удивлением обнаружили, что он также жует дирол, стиморол, вообще жует постоянно.
0: Вы знаете, я должен сказать, что, как говорил мой друг, нас... наебали в очках. Это был не Каддафи. Это был имперсонатор Боба Дилана, который подвязался в Эмиратах долгое время. Нашел себе бабу с Украины.
2: Супертелка хоть или просто дура?
0: Не, это дочка шофера одного. Конченый братец его так называют. Младший брат, я его знаю. Его,
2: знаешь, баба тоже конченая.
0: Я его отмазывал. Он выдает себя за полковника Каддафи. Ездит с чемоданом какого-то барахла.
2: Вообще вот. Наглухо
0: собирает кинотеатры, знаете, накрыл. Кинотеатр не окупает себя, он закупает зал и говорит: я полковник Каддафи, давайте пожуем вместе эту чудесную жвачку. Аллах над нами, Гитлер рядом с нами. Вот, и начинает продавать, говорит, вот это стикеры, вот это вот стикер счастья. Подходят люди уже семейные, он вот так вот им на лоб его дает просто. Это, знаете, если бы я был, я агностик, я человек науки. Вот, я, в принципе, я не то чтобы атеист, но, в принципе, если бы я был верующим, мне бы стыдно было заниматься вот такой профанацией. Я считаю, что его надо как следует, вот это, понимаете, ну, вот это, в принципе, вызвать, или дружинников, наконец, или кого-то там, чтобы позвать, там, нянечек, чтобы они...
2: Родителей можно.
0: Да, родители, потому что мне говорили, что родители его живы, живут на Орловщине. Отец азербайджанец, ювелир. Мать, значит, преподаватель музбакланства местного. По сольфеджио голоса ставит там местным вот этим вот. Ну, там, где быки приходят, говорят, я хочу петь, вот петь хочу. Я написал песню, вот песню хочу петь. Айшат Шериф, вот, допустим, я хочу. Вот, поставьте мне голос. Вот, регги ваш, кстати, любимый Александр. Мы сейчас пожинаем плоды вот этой всей регги-мании, вот этой вот, которую вы раскрутили, кстати, вот здесь вот. Уже просто ждешь любимые голоса на «Эхо Москвы», тут сплошной регги, сплошная, значит, вот эта исламофобия процветает.
2: И антисемитизм.
0: Ну, это вообще радио «Скинхед» ваше радио называют. Вы знаете, что кассетами торгуют на Западе, вот таких стрёмных районах, где собираются там эти дети Скорцени ходят всякие.
2: Да-да-да, вот, я слышал, кстати, о таких, это подразумевает «Дети Скорцени», то есть группировка «Дети Скорцени».
0: Да, коричневые валенки. Знаете, есть в Новосибирске там организация специальная, вот эти.

0: Не знаю, правильно я делаю.
1: Он высокого роста, и глаза у него на выкате. Плюнет, как верблюд.
2: Ну, в общем, решать вам, действительно, решать вам, то есть стоит ли писать.
3: Надо, конечно.
2: Надо, ну, вообще надо, да, только заранее осведомите журналистов, телевидения, чтобы...
1: Ну, Вазворскую с колен стряхнет и погонит.
2: Ну что, послушаем музыку.
1: Давай.
3: Давайте что-нибудь такое, не, ну, менее безрасовое.
2: А я напоминаю вам, что у нас в программе сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и также дантист. У нас остается совсем немножечко времени. Вы можете задавать по телефону 203-19-22 ваши вопросы нашим гостям. Они на них с радостью ответят. Я поднимаю трубу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
0: И наше тоже. Сашу там, это, вот она баба говорит, это Александр Лаевский, своего Монморальси. Ты что, его трахаешь там, что ли? И еще, Борис Борисович, шевели помидорами. Адольф, побольше стихов. И этому, как его там, последний, Роман, Романович, с какими лозунгами Рада выйдет на первомайские демонстрации? Все.
2: Спасибо.
1: Терновником наперевес она выйдет.
4: Ну, трудно сказать. Рады обычно, знаете, там у них стоит 4 антенны на особняках, и каждая ловит что-то. То есть там у них... Сейчас трудно найти малороссийскую семью, которая была бы такой, ну, цельной. То есть там есть свой и садомит, и католик, и любитель вот и одесских песен, и озорных песен. Так что там, в общем, такое, ну, как вот в известном фильме вот Хичкока, там у них, ну, расщепление вот сознания. То есть я сам... Я думаю, что она выйдет, ну, с каким-нибудь лозунгом, типа там...
2: «Долой оружие», к примеру.
4: Или «У вас продается славянский шкаф».
2: Да, к примеру. Что касается...
4: Или вот, «Шкаф продан».
1: «Вынимай оружие».
4: Или «Ты что так долго не открывал?»
2: Что или касается погоди, звуков, которые воспроизводятся, то очень новый вопрос, мне его ни разу не задавали. Вот каждый понимает, как хочет. Тема замечательная, эта отбивка, потому что дает, в общем-то, волю каждому пофантазировать в меру своей, ну, можно даже сказать так, испорченности. На самом деле, это изначально делался массаж нашей девушки Прохор, мощный массаж, вернее, искусственное дыхание. А поскольку это существо безреберное... Нет, оно безреберное. Оно безреберное.
1: Девка поэтому... безреберная.
2: Прохор, девка безреберная. Вот так. Ну, а что касается стихов?
1: Я не расположен в тот поздний час без подготовки взять да и ляпнуть что-либо оскорбляющее срамные уши некоторых радиослушателей.
2: Хороший ответ. Это уже как стихи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста.
5: Александр.
2: Здравствуйте. Говорите только громче, а то у вас крайне плохо слышно. К тому же ваша ангина, она, видимо, мешает.
5: Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые гости.
1: Партизаны Феди приходили в гости, поломав все кости. Применив треногу, поломали ногу.
5: Алло.
1: Щипца пилкой вынули язык, по нему твой язык. Дальше.
2: Да.
5: Алло.
2: Да-да, вы не стесняйтесь, говорите. Не вам...
5: Я бы хотел попросить у вас совета.
2: Угу.
5: Напротив меня живет черепаший сын. Он водит к себе девиц сомнительной репутации и слушает укупника.
2: Угу.
5: Днем и ночью.
2: Угу.
5: Вы, так как вы люди с большим жизненным опытом и, судя по всему, умные, может быть, вы мне посоветовали, как это пресечь?
2: Сейчас мы выслушаем мнение
1: наших гостей. Вам нужно найти укупника сначала. Оставьте в покое сына и его женщин. Женщину отдайте нам, сына возьмите себе, а укупником вы разберитесь при помощи ваших же друзей.
2: Это очень хороший ответ. Очень хороший ответ. Просто замечательный ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
2: Говорите, пожалуйста. Алло.
6: Эх, пошла.
2: Да-да, вы не волнуйтесь, так все хорошо.
6: Да,
2: да, да, хорошо. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Меня слушаете?
2: Да-да-да.
7: Как я к вам дозвонился.
2: Ничего страшного. Вы, главное, не волнуйтесь, как предыдущий товарищ, а то я даже прервал разговор, потому что вдруг вас хватит опять.

0: спасибо. Очень хорошая передача у вас. Нравится. Сижу я здесь. Я профессиональный алкаш. Вот, переживаю сейчас кризис. И было у меня подавленное настроение. И вот настроился я на вашу волну. Как ни странно, настроение поднялось. Страх пропал и даже рюмочку пропустил. Так что большое спасибо, что есть такая передача.
1: Ну, спасибо. Спасибо вам. Ну что же, и, видимо, наверное, уже, если у вас нечего добавить, я вижу, добавить вам нечего по поводу озеленения, мы все сказали, клонирование квартиры и вымени на предплечье сказали. Не сказали мы разве что только по поводу ремонта велотехники, которую вот мы собираемся осуществлять бесплатно завтра в 10 утра. Вот здесь у Нового Арбата я объявляю, все, у кого есть поломанная велотехника, приезжайте сюда. Наши гости с 10 до полуночи будут заниматься ее с 10 утра до полуночи. Будут заниматься ее бесплатным ремонтом. Запчасти тоже ваши, да? Правильно я сказал или что-то перепутал?
2: Да, видимо, как, крути педали, пока не дали.
3: Тем более сейчас нам уже под утро этой очередной зари, которая не принесет долгожданного избавления для всех наших слушателей от всех видов принуждения и рабства современного мира. Нам хорошо, ясно, и нам слышны первые трепыхания зверя, который пробуждается вновь. Что несет это пробуждение, узнает каждый из вас, обретя полное, получив все сведения о самом себе.
4: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: И, соответственно, как я и обещал, в гостях у нас женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Татьяна Шустер. Для вас через какое-то время она будет просто Тата.
1: Здравствуйте.
0: И Ксения Шпрыгова. Ксюша. Тоже через какое-то время, когда вы уже пообщаетесь, она будет для вас просто Ксюша.
2: Добрый вечер.
0: И, конечно же, искусствовед Эдуард Черепович. Эдуард, прежде всего, хотелось бы спросить у вас следующее. Не кажется ли вам, что авторская песня, как жанр, как стиль, к сожалению, сдает свои позиции и уже в наше время кажется даже каким-то неприличным в компании поставить, как мы это делали в юности, на огромный стол несколько свечей, взять гитару с розовым бантом и с ГДРовской девушкой, наклеенной на деку, и исполнить душевную песню так, чтобы у присутствующих женщин глаза, в общем-то, дико слезились, а мужчины, их лица строговели и заострялись.
3: Александр. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Александр. Я считаю, что настоящий искусствовед должен держать руку на пульсе народа. И пульс этот не в тиши музейных залов, не в поскрипывании стульев консерваторий, а пульс народа в переходах, у метро, в местах скопления людей, у рынков. И что мы слышим? Давно, давно уже год отрадно искусствоведы отмечают, что опять из ларьков звукозаписи доносятся великолепные песни наших бардов. Они обработаны, они совсем по-новому звучат, и люди радостно ускоряют шаг и двигаются в едином порыве.
0: На работу.
3: Неважно, Александр. Поэтому я считаю, рано, никакое пораженчество преждевременно.
0: Но тем не менее, ведь огромное количество молодежи также, со искалеченным мозгом, в общем-то, подались в эту молодежную рок-культуру, все связанное с ней, в эту в грязь, в наркотики, в длинных этих девок и волосы. И вот эта духовность, понимаете, ее отсутствие...
3: Александр,
0: да.
3: Посмотрите, вот девушки не короткие, чудные, обаятельные, я бы даже сказал, сексуальные.
0: Да!
3: И занимаются авторской песней.
0: Кстати, сегодня они принесли гитару, одну, правда, на двоих, и Тата Шустер будет сегодня заниматься игрой на данном инструменте, девушки будут петь, но периодически мне нужно будет выходить на процедуры, вот. Ну, это, знаете ли, необходимо в моем возрасте. Сейчас у нас вот есть, я так вижу по глазам присутствующих, буквально несколько мгновений. Может быть, ваш коллектив «Вологодские зорьки» что-нибудь все-таки нам сразу сходу так исполнит, чтобы все, кто сидит у своих приемников, мощно прослезились, и чтобы души их затрепетали, что канарейка в руке мужика из Вологды.
1: Души, наверное, затрепещут. Дело в том, что наш репертуар, он, конечно, очень-очень прочувствованный. Дело в том, что вот вы говорили об уничтожении культуры КСП, самодеятельной песни. Знаете, я с вами не согласна. Это не может уничтожиться. Понимаете, когда есть у человека душа, ее нужно куда-то девать.
2: Девать нужно.
1: Да. И вот она прекрасно выливается из нас в песнях, которые мы пишем сами, начиная буквально с детского возраста. Вот. И мы с удовольствием исполним для вас нашу заходную песню, которая называется «Вологодские зори». Это название поезда, который ежедневно перевозит вологжан в Москву и москвичей в Вологду. Раньше, надо сказать, этот поезд ходил куда как регулярнее, потому что масло в Вологдах было по карточкам. И в пятницу все уезжали в Москву, покупали масло, колбасу и мясо, молочные изделия и возвращались обратно в радио. В этом поезде всегда крутила душевные вологодские песни. И вот под настроение этой песни мы хотим исполнить для вас песню «Вологодские зори».

0: двери. Поезд мчится туда, где расходятся ели, где когда-то втроем мы за кражу сидели. А теперь я одна с целым миром в раздоре, но со мною зато вологодские зори.
1: Ну, сейчас мы ненадолго буквально прервемся, потому что мне нужно на процедуры.

0: Ну, поскольку я вот так понял, мы, в общем-то, находимся на радиостанции и, в общем-то, так сказать, в передовой траншее информационного фронта, то тут уже люди присылают свои послания, посылки также присылают. Естественно, их содержимое первой дербаню я. Все это знают, у меня привилегии. Все лучшее я беру себе, все худшее отдаю сотрудникам и гостям. Поэтому можете взять вот эти бутсы. Не знаю, чьи они и присланы ли были, но тем не менее. Это я, кстати, не ансамблю «Вологодские зорьки» предложил, а Эдуарду. Эдуард, в принципе, что мне понравилось, что меня поразило в прозвучавшей выше песне, это вот эта живая струйка, которая как родничок течет по живому песчаному руслу, а не по бетонному этому коридору, что твоя Москва река, понимаешь, хотя это мощный поток, сильный поток, профессиональный, понимаешь, поток, но он не живой, это мертвый поток, и рыба там уродливая. А вот девушки спели по-живому, их журчащие, булькающие голоса, я уверен, ну, в общем, бьют по печени, в хорошем смысле этого слова, наших слушателей. Это непосредственно, это живо, это хорошо. И как вы считаете, как искусствовед, не грозит ли ансамблю «Вологодские зорьки» так называемое опрофессионаливание, то есть убийство живого и постановочность, в общем-то, материала? Да.
1: Александр.
0: Да.
1: Я с грустью констатирую засорение вашего вербального инструмента. Используете вы абсолютно не те слова, которые можно было здесь употреблять. Я хочу сказать, что поп-музыка — это сублимация. Понимаете, в поп-музыке бьет фонтаном мутный гормон. А в авторской песне мы...
0: Да и мы тоже.
2: И
0: все,
2: мы?
0: Да. А, кстати, может быть, сейчас есть смысл послушать все-таки какую-нибудь из песен под гитару, или вы еще акапельно что-то нам исполните? Как вам удобно?
2: Ну, мы в основном акапельно работаем.
3: Потому что мы пока не очень хорошо научились играть на гитаре.
1: Дело в том, что в Вологде не было долгое время не только вологодского масла, но и было огромные трудности с материально-технической базой. Не было микрофонов, не было даже табуреток. Приходилось петь стоя.
3: А у нас магазин инструмента музыкальный, единственный на всю Вологду, был 4 года закрыт.
2: И мне, знаете, вот брат двоюродный аккомпанирует, но у него денег нет на билет, чтобы с нами приехать.
0: Да, это общая проблема, к сожалению.
1: Но все равно девушки привезли нам песни, девушки привезли нам вологодскую свежесть, легкий бриз ветерка с Волги. Привезли вот...
0: Ну, в общем-то, и с Дона, и со всех необъятных... Да, и Саки тоже привезли. Со всех рек привезли, потому что где только не был ансамбль «Вологодские зорьки».
3: Дело в том, что в Вологде протекает только две речки. Одна носит одноименное прекрасное светоназвание Вологда, но по самому центру города протекает речка, которая носит название Золотуха. И надо сказать, многие так недобросовестные приезжие очень часто упрекали нас за эту речку, хотя мы ее все равно любим, очень ей гордимся.
2: Но, говорят, пахнет она не очень.
1: Но надо сказать, вот этот золотушный бриз, он все равно очень приятен нам. И мы с удовольствием попросим девушек спеть еще одну чудесную свою песню.
0: Тогда я попрошу музыкантов не играть. Друзья! Друзья! Потише.
1: Вам завтра в ЗАГСе выступать. Играйте медленней.
3: Дело в том, что вторую песню, которую мы хотели спеть, она не совсем вологодская. Дело в том, что Вологда является городом, братом-побративом маленького немецкого городка Билефельд.
2: И мы обмениваемся песнями и иногда визитами даже с тамошним клубом скаутов. И их руководитель Йенс Херльд подарил нам песню.
3: Да, и мы сразу просим прощения, возможно, за некоторые неурядицы в немецком языке. Дело в том, что мы обе в школе учили японский. У нас были учителя, такие вот любители, настоящие фанатики своего дела, и вели у нас в школе японский язык. И, к сожалению, немецкий мы пока еще не очень хорошо, но что-то мы уже даже понимаем из того, что поем. Ich gehe kein Mann spazieren, na nu, na nu, na nu. Ich gehe kein Mann spazieren, was sagst du mir dazu? Ich gehe kein Mann spazieren, bums, Valera. Und tat ein Mädel führen, drei, drei, drei. Sie sagt, sie hat viel Gulden, na nu, na nu, na nu. Sie sagt, sie hat viel Gulden.
4: Гульден, Вазак, Думирдацл, Зизак, Зихатфель, Гульден, Бумс, Валера,
3: Эс, Варнур, Дох, Ди, Шульден,
4: Тра-да-ля-ля-ля,
3: Зизак, Зиист, Фон, Адель,
4: Нану, Нану, Нану,
3: Зизак, Зиист, Фон, Адель, Вазак, Думирдацл, Зизак, Зиист, Фон, Адель, Бумс, Валера, Ирфатер, Фюрден, Адель,
4: Тра-да-ля-ля-ля.
3: Зизак, тыщ музикюсен, нану, нану, нану. Зизак, тыщ музикюсен, вазак, сдумирдацу. Зизак, тыщ музикюсен, бумс, валера. Он тнимат муздас висен,
4: тра-ля-ля-ля-ля.
3: Зизак, тыщ зользинемен, нану, нану, нану. Зизак, тыщ зользинемен, вазак, сдумирдацу. Зизак, тыщ зользинемен, бумс, валера. Эс вардох фильбек вемер,
4: тра-ля-ля-ля-ля.
3: Der Sommer ist gekommen,
4: nanu, nanu, nanu.
3: Der Sommer ist gekommen,
4: was sagst du mir dazu?
3: Der Sommer ist gekommen,
4: bums, Valera.
3: Ich hab sie nicht genommen,
4: tra-la-la-la-la. Ich ging kein Mal spazieren, nanu, nanu, nanu. Ich ging kein Mal spazieren, was sagst du mir dazu? Ich ging kein Mal spazieren, bums, Valera.
3: Und tat ein Mädel führen,
4: tra-la-la-la-la.
3: Я хотела бы сразу сказать, может быть, кто-то не понял, о чем идет речь, но Янс Херт нам перевел. Это песня клуба немецких плотников, и в ней речь идет о том, что молодой человек пошел встретить девушку, то есть он пошел тут просто так, а девушку встретил уже случайно. Эта девушка сказала, что у нее очень много денег, потом выяснилось, что денег у нее нет. Она сказала, что она приходит из хорошей семьи, потом выяснилось, что она родилась в Канаде. Она сказала, что молодой человек должен ее поцеловать, потому что ей это понравится, и предложила выйти за него замуж, а молодой человек почему-то на ней не женился. Такая народная немецкая песня.
2: Ну, а потом вот... лето прошло, а песня эта нам очень близка.
0: А вот Валера данный, это вот как раз и есть юноша.
3: Нет-нет, это ну такой вот просто вот крик радости.
0: А, то есть по-немецки «валера» — это как у нас «ура», видимо.
2: Ну, ну да, или там что-то. Сначала «бумс» — это от немецкого известного глагола «бумзен».
0: Да.
2: Да, да. Ну и потом
3: «валера».
2: Сначала
3: встречаться с девушкой.
0: Да.
2: Да, и потом «валера» — это как радостно встречаться с девушкой.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы же даете активные концерты вот не только непосредственно в городе Вологда, а также, в общем-то, в окрестных губерниях и фермах. Да. А как вот простые, в общем-то, вологодские фермеры, фермерши, также их дети воспринимают вот исполнение песен на немецком языке. Все-таки все мы знаем о вологодском сопротивлении, вологодском кольце. И как-то, видимо, генетически у них должно отложиться вот такая ненависть к...
3: О, нет-нет-нет. Это крайне распространенное, но очень глубокое заблуждение. Дело в том, что в свое время немецкие военнопленные построили вокруг Вологды около 117 птицеферм. И надо сказать, что благодаря этим птицефермам город Вологда выжил в тяжелый вот, исторический период продовольственной программы, потому что хотя вот, как мы говорили, масла и молока не было, зато куры были по рубь 17.
0: И даже я знаю, что была мощная совершенно подушечная фабрика, причем были даже такие нонсенсы, когда... Ну, это потом было уже опубликованы эти документы секретные, в то время, конечно, умалчивали это, что иногда в подушках женщины добропорядочные находили целиком кур, которых вот обезумевшие от постоянного труда женщины вологодские запихивали просто туда, ну, с кучей перьев.
3: Зато хорошо.
0: Но, с другой стороны, подмога была пищевая, потому что раз ты вроде купил подушку, а там еще и куры лежат.
3: Поэтому, знаете, к немцам у вологжан вот такое же традиционно хорошее отношение. Куры они, например, называют не иначе, как берлинки.
0: Берлин, да, да.
2: Вот, и вы знаете, да. Вот отношение это очень упрочилось после того, как у нас вот в Устюге, это недалеко от Вологды, вы знаете, город, там появился Санта-Клаус. Мало кто знает, но я сейчас расскажу, что это потомок пленного немца. Вот, ну почему он Санта-Клаус? Это же немецкий Клаус, да? Клаус, большой Клаус, маленький, это вот немец, он там живет. И, наконец, вот Юрий Михайлович Лужков его разыскал и сказал, что это будет наш вот теперь всеобщий Дед Мороз. Вот он стал Санта-Клаусом и говорит с детишками по-немецки, и детишки язык потихоньку учат. И поэтому, вы знаете, вот наши эти песни, которые из Билефельда, они в гармонии вот с общими тенденциями. И как-то все у нас в Вологде с немцами в общем хорошо.
0: То есть они, что туман над полем песни. Ну, вместе с полем.
2: В вот, определенном да. смысле.
0: Это такая безе над тортом народности. А вот Скажите, а вот почему вот Санта-Клаус всегда без подружки? Вот, скажем, у нашего Деда Мороза есть Снегурочка. Кстати, мы же тут вот думали о том, что почему был выбран Дед Мороз. Поскольку это в половом смысле нейтральное существо, да? Вот там не Баба Мороз, не Пацан Мороз, да? Вот, а именно такой, который придет в дом, не изнасилует и не обидит. Но, однако, при нем всегда баба его. А вот при Санта-Клаусе женщины нет. Вот чем это объяснить?
3: А у него зато Олежки есть. Колокольчик.
0: Да, совершенно верно. Я совершенно забыл. Но я предлагаю все-таки нашим радиослушателям присоединяться к нашей беседе. Если у вас какие-то вопросы появляются к нашим гостям, ну и, конечно, к Эдуарду, вы можете их задать по телефону, который вам сейчас напомнит.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я думаю, может быть, мы как раз поднимем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемый господин Леврецкий и гости из далекой Вологды.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
6: Да, я представлюсь сразу. Потом тут же перейду к делу, хорошо?
0: Да.
6: Это Степа Серемягин звонит. Вот дело в том, что, уважаемые дамы, я когда-то служил в армии, и моя служба проходила непосредственно в Вологодской области.
0: Ай-яй-яй.
6: Вот, и говорок вот этот вологодский мне настолько запал в душу, что у меня сейчас даже на компьютере Windows с вологодским акцентом стоит.
3: О, как приятно.
0: Спасибо, спасибо.
6: Я вот рад сейчас вас слышать. У меня сердце от радости обливается кровью.
0: Ну, может быть, у вас есть какой-то вопрос?
6: Да, да. Да.
0: Вот, или скажите, предложение там, да.
6: Да, у меня вот есть вопрос.
0: Да.
6: Скажите, пожалуйста, вот нет ли у вас случайно в репертуаре песенки, посвященные маленьким детям?
0: Хороший вопрос. Спасибо, Степа.
3: Ну, дело в том, что все женские песенки так или иначе посвящены маленьким детям. Ну, по крайней мере, в факте зародыша. Ну, вы понимаете, что я имею в виду.
2: А то мужчины, это же большие дети. И много наших песен посвящено мужчинам.
0: Да и вообще нужно сказать, что человек, способный воспринимать высокое искусство, сокращенно ВИ, а именно к этой области относится то, что исполняет ансамбль, дуэт «Вологодские зорьки». Все-таки эти люди, воспринимающие данное искусство, они и должны быть непосредственны, как дети. Потому что человек циничный, человек, так скажем, в болтах, он, понимаете, уже взрослый. Когда тебе говорят, например, станешь ты как-нибудь взрослей, это унижение, потому что нельзя выгонять из человека ребенка, дорогие мои радиослушатели. Это жестоко. Что с вами, Эдуард? Только не здесь, Эдуард! Там у нас есть...
1: Александр. Да. Александр. Я понимаю, две такие девушки в тесном помещении. Александр, волнуйтесь, я понимаю. Я хотел сказать, что дети тянутся к этой музыке. Дети плачут, слышат эту музыку. Девушки не раз замечали. Мамаши подкатывают детей в колясках, и дети перестают плакать. Дети выкидывают соски изо рта. Дети выталкивают язычком материнскую грудь, чтобы она не мешала им слушать.
0: И улыбаться.
1: Тихо, они,
0: да,
1: улыбаются, пускают пузырики. Понимаете, Александр, какие... Это же... Это аутентично.
0: А вот скажите, пожалуйста, сейчас как-то модно все-таки там мальчиковые и девчачьи ансамбли. Например, ансамбль «Безделки», а мальчиковые «Отбитые мошонки». И их много. То есть на случай, видимо, чтобы кто-то, чтобы не было запоминающегося персонажа, чтобы была какая-то взаимозаменяемость. Один там, например... куртыкнулся, они берут другого такого же сладкого или сладкую. И вроде замена непонятна. Вы же лишаетесь от такой возможности. Вы обе очень яркие. И вот, ну, не дай бог, например, произойдет у вас творческая неполадка. Одна из вас уйдет. Все, дуэту крышка. Может быть, вам стоит подстраховаться, взять все-таки еще парочку как-то вот...
3: Да. А нам уходить некуда. Мы же живем вместе в одной квартире однокомнатной. Куда мы оттуда денемся? Нам так или иначе работать вместе.
0: А вот не пробовали ли вы как-то там с мужчинами, я имею в виду, петь?
3: Вот такие вопросы задаете.
2: Знаете, раза в пару пытались. Но, честно говоря, пока вот не очень получается. Потом, вы знаете, у нас репертуар абсолютно женский. Вот, он такой вот как бы, перворожденный, что ли, как это сказать. И поэтому мы считаем, что наши песни могут исполнять только женщины, и, в общем, только мы сами.
3: А у мужчин голос толстый.
0: Ну, кстати, вот, вы знаете, вы можете использовать данный толстый голос просто как бас там. И не обязательно его, например, ставить на сцену. Он может ставить за шторы и басить.
2: А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен.
0: Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся, потому что ко мне пришли, извините, деньги принесли. Сейчас я пойду посчитаю. И мы продолжаем нашу беседу с участницами группы «Вологодские зорьки» Татой Шустер и Ксюшей Шпрыговой, и также с искусствоведом Эдуардом Черепович. У вас склоняется фамилия, Эдуард? Извините за нескромный вопрос. Я на всякий случай не склоню, потому что белорусские фамилии, по-моему, не склоняются.
1: Александр, я хотел у вас спросить. Вот в эти микрофоны пели немало представителей underground, рок-музыки, электронной.
0: Просто да. Политики тоже были у нас неоднократно.
1: Согласитесь, что даже атмосфера в студии совершенно другая. Посмотрите, как свежо затрепетали листочки эти вот на стенах.
0: Да.
1: Посмотрите, как пыль с крестными снежинками клубится в свете этих лампочек. Александр, посмотрите, как блестят девичьи глаза, как слюнка потекла из угла вашего ротика. Александр, согласитесь, что КСП — это...
0: Это великая вещь. Даже не вещь, я немножко неправильно выразился. Это истинно народное искусство. Это как японское нецке. Вот что такое нецке в Японии? Это то же самое, что в России КСП на самом деле. Да? То же самое, что в Финляндии выпиливание из льда фигурок животных. То же самое, что в Англии праздник тыквы. Да, праздник тыквы. Вот. Или в Германии губная гармонь. Да. Ну, кстати, тут приходит на пейджер огромное количество вопросов. Известно, что у Лаерцку, это у меня, нет благотворительных концертов. Даете ли вы благотворительные концерты в электричке, когда едете в Москву, спрашивает Игорь Волков. Но если позволите, я все-таки немножко оправдаюсь. Буквально вчера я давал благотворительный концерт, за который мне, конечно, было заплачено, но сразу эти деньги были потрачены на проституток и выпивку в целях, так сказать, благотворительности, чтобы люди могли как-то жить, я имею в виду проституток, и чтобы винные магнаты могли тоже построить себе дачу. Это же тоже благотворительность. Вот. На трамплине, в общем, давал концерт. Для одного единственного лыжника, нового русского, он ездил туда-сюда, а я пел. Вот. А в электричке мне, конечно, не приходилось. Вот послушаем, да.
3: А это вопрос к нам был, да?
0: Да.
3: Нет, мы в электричках не даем.
0: А вот, Эдуард, скажите, пожалуйста, вот вы же искусствовед. Вы же искусствовед, да? Вот. А было ли у вас такое, чтобы вы обыскусствоведили, скажем так, какой-то коллектив бесплатно? Вот вы же все журналисты, ведь деньги берете за все. Вот. А так, чтобы вот сделать великий промоушен, вот, например, девушкам, вот, Вологодским зорькам.
1: Александр.
0: Да. Вообще, возможно ли в журналистике благотворительность? Вот я так хотел бы спросить.
1: Понимаете, Александр, есть разные потребности в жизни. Есть духовные, есть плотские потребности, есть просто физиологические, да, есть физиологические отправления, да. Там человек хочет явств каких-то вкусно, да, что-то такое. Жрать он хочет.
0: А потом днище пробивает.
1: Сладкое пить. А есть еще такая потребность, как воздух. Понимаете, чтобы даже жрать, надо дышать. И вот авторская песня — это глоток чистого воздуха. Александр, понимаете, это точка отсчета, это boiling point, такой вот точка кипения, когда сознание закипает и очищается, вся пена сходит, понимаете, Александр? И я понимаю, ваше сознание замутнено, вы сами, я знаю, грешите, поете в разных жанрах, и поэтому, может быть, неадекватно воспринимаете. Но когда вот эти девичьи глаза, вы знаете, вот женщина же, она абсолютно даже по-другому дышит, она дышит всей грудью, и поет она душой, понимаете, она дышит грудью и душой поет. Йо,
0: а мужик грудь. Пузом дышит и жрет и... пузом. Да. Извините, что я перебил.
1: Я думаю, что слушателям неинтересно все эти наши измышления. Попросим девушек спеть.
0: Ну, прежде тут еще же вопросы, Эдуард, на секундочку. Такой вопрос. Вот у девушек есть песня на немецком языке, а есть ли у них песня на украинском, нашем языке, пишет Харис.
3: Мы сейчас разучиваем песню «Неси гарю воду».
2: Галю воду неси.
3: Да, там из Анны Иванка, як барвинок вьется. Но мы пока слов до конца не выучили. Может быть, к концу передачи, мы специально, если останется время, сейчас мы быстро попытаемся восстановить ее. И, может быть, мы совсем небольшими ошибками ее потом споем.
0: Да. Также вопрос к группе «Вологодские зорьки». Есть ли в Вологде растаманы? подпись «Московский Растаман».
2: Вы знаете, Растаманов, к сожалению, пока не замечено, зато есть и Ротаманов.
3: Ой, да. И, кстати, об Ротаманах. Вот мы специально, когда шли на эту передачу, мы понимали, что как волокжанки мы должны обязательно спеть песню вот про Вологду, которую вся страна поет. Но дело в том, что у нас вот эту песню про Вологду в городе не очень любят.
2: Не поют.
3: Да, и не очень поют, потому что оскорбляются. Дело в том, что там вот эта черноглазая, которая в доме, где резной палисад, и в доме номер один. Это немножко для Вологды нехорошо, потому что у нас в городе, у нас же был разрушен такой исторический центр, и там все дома с палисадами снесли, и один остался. Так это городской вендиспансер номер один, действительно, как, наверное, не случайно написали в песне, это правда.
2: Так и палисадик только там.
3: И палисад только там резной, да, остался. А. Поэтому все считают, что это очень обидная песня, но мы все равно ее споем.
0: А
3: сегодня
0: черноглазая, она вот попала, то есть по всем пунктам.
3: Похоже, черноглазая попала.
2: И в палисадик попала. И дом
0: и
2: номер один.
0: И
1: в электричках, да, наверное, вот она благотворительно что-то занималась.
3: Ну, вы знаете, мы давайте не будем сейчас
2: углубляться.
0: Да, да, углубляться потому, что, в географию. Да.
3: Потому что все равно песня-то, она, в общем-то, ничего. И мы сейчас ее попробуем вам спеть.
0: А, кстати, вот вы отдаете себе отчет, что данные песни — это самые первые, на самом деле, ламбада. Ну, вот стиль. Да, вот да. Группа «Песняры», когда я ее исполнял, это, в принципе, ламбада. То есть все вот эти там бум-бум, которые это же через 10 лет только появилось.
3: Да.
0: Вот. Ну что, тогда песня «Вологда», я вижу, что...
3: Нам сейчас нужен гитару достать, да, из-под стола. Сейчас, секундочку. Ксюша, ногу убери.
0: Ага. Сейчас я попрошу музыкантов. Тихо, да. Ну что, она строит у вас? Попробуй.
3: Ой.
0: Ну, вроде.
2: Да, вроде не строит.
3: Ну, а я.
2: Ну, мы споем.

знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. А где ты, моя черноглазая?

Шлю я ей за пакетом пакет. Только, только нет мне ни слова в ответ. Знаю, знаю, что я имею в виду. Сам я за ответом приду. Что б ни случилось, я к милой приду. Волок-дук-дук-дук-ду, Волок-дук-ду, в город, где судьба меня ждет.

0: Вижу дом со скамьёю ворот, город, где судьба меня ждет. А вот потому-то мила мне всегда Вологда, Вологда, город, где судьба меня ждет.
1: Замечательно. Кстати, вот несмотря на такой, ну, несколько, что ли, неровный строй гитары, но, вы знаете, есть такой певец Том Вейтс.
2: Ну, это наш кумир.
1: Это же то же самое практически. Какая энергия? Какая...
3: Ну, я бы сказал, да, что Том Вейтс по сравнению с Кэптоном Бифхартом все равно мальчишка, Александр.
1: Ну, Кепкин? Он сказал Кепкин.
2: Ну, Кепкин, Биф.
1: Ну, я предлагаю, может быть, сейчас послушать телефонные звонки. Может быть, у наших уважаемых появились вопросы. Я сейчас еще раз напомню номер телефона. Напоминаю вам, кстати, что в гостях у программы «Монмаранси» женский дуэт «Вологодские зорьки» и искусствовед Эдуард Черепович.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы поднимаем трубу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Александр,
1: да,
5: спасибо вам за таких чудесных девушек, которых вы пригласили.
1: А как поют?
5: Ой, прекрасно, прекрасно. Вот мне на память приходит ваша прошлая программа. Некоторое время вы назад приглашали некую бардессу Арину.
1: Да, да.
5: Вы помните, да?
1: Конечно, конечно.
5: Значит, ну, неприятная женщина, честно говоря, не понравилась она мне.
1: Но, видите, она поэтесса. Дело в том, что да, она потомственная, как-то, ну, интеллигентка, во-первых.
3: Во втором колене причем.
1: Да, во втором колене со стороны.
5: Я бы не сказал, да.
1: Ну, это так. И как любая, в общем-то, поэтесса, плюс бардесса, плюс художница, она же еще и пишет холсты всякие, она, естественно, немножко истеричная натура. И это хорошо, потому что все бардессы в третьем колене должны быть вот чуть-чуть такие истеричные. Да! Спасибо. Извините, я очень болею. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: А также всем гостям,
7: здравствуйте,
6: которые сегодня у тебя в студии.
7: Доброй ночи.
6: Меня зовут Сергей Александрович Журчать. Да. Саш, мне кажется, ты сегодня что-то уж слишком волнуешься.
1: А, да. Да, дело в том,
6: что... Тогда, Саш, попозже я позвоню, ладно?
1: Да, хорошо, а то вдруг что-то со мной там.
6: Хорошо.
1: Да, спасибо, спасибо.
3: Встреча с настоящим искусством всегда волнительна.
1: Да, конечно. А, Эдуард, может быть, вы нам что-то прочтете свое раннее? Все-таки я хочу сказать, что как-то о вас, об искусствоведах, не самое хорошее мнение вырабатывается у публики. Дескать, тунеядствуете, что твой трутень на шее жеребца на искусстве. А ведь, по идее-то, вы же тоже, скажем так, простой этот, ну, который тащил Волгу по Волге, это как канатом баржу, вот бурлак, простой бурлак, в общем-то, искусство, но, так сказать, шагнувший уже в такие административные рамки. И таким людям, как вам, конечно же, и нужно оценивать, давать, ну, в смысле, давать оценки, это вот, ну, искусство и так далее, там, да.
2: Собирать от жизни все.
1: Да, да. Может быть, что-то вы... Или хотите, спойте, вот, может быть, под гитару, как...
3: Александр.
1: Да.
3: Александр.
1: Да.
3: А дело в том, что мы должны уже... Александр, не надо этого. Отпустите микрофон.
1: Ну,
3: не надо. Мы должны уже, я считаю, уступить наше место и дать дорогу молодым. Именно ради таких девушек хочется делать жертвы, хочется совершать безумные поступки, безрассудные. И поэтому я здесь вот в курилке слышал, как девушки распевались, и у них была чудная песенка на два голоса, такая с синкопчиками, такая и с акцентом на сильную долю. У них чудно, вот когда из-за ведущего вокала пробивается такой бэк-вокал, и все это вместе сплетается в такой жгут, энергетичный, тический жгут. тут мелодии, и пронзает душу. Сердце. Я думаю, наши слушатели... Я вот не соглашусь, правда, с предыдущим нашим оппонентом, что Бардесса была...
1: Я тоже не соглашусь.
3: Просто это несколько иной жанр. Понимаете, это был городской романс такой. Он, конечно, подернутый патиной вот урбанизации, все это, понимаете? Это
1: меньше все... народности. Больше, здесь более, отредактирован суровой жизнью женщины в городе.
3: Просто вот, если вы возьмете тихонечко на край, на край вкусового рецептора со щупа масло Shell на язык, понимаете? И кусочек, потом прополоскав тщательно рот, кусочек вологодского масла, понимаете? Это огромная разница, хотя и тот, и другой продукт, они нужны людям, понимаете?
1: Конечно, конечно.
3: И я бы попросил девушек...
1: А еще хорошо гусий жир. Ну вот низ, когда вот вверх уже замерз, выкидываешь, а низ берешь. Ну это я, извините. Просто масло развек.
3: Александр, я понимаю, я вас понимаю. Сегодня я вас понимаю.
1: Ну что, я попрошу наших Моцартов это поутихнуть.
7: Ксюша, что такое синкопа?
2: Пауза.
7: Хорошо. Это вот, ага. Я поняла, кажется, про какую песню
2: Это лаптабу. Типа.
7: Да. Хорошо, мы ее, конечно, с удовольствием споем, тем более мы эту песню любим. И она, кстати, почти что про маленьких детей, как нас просил вот, исполнить любезный радиослушатель совсем недавно.
8: Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасное лето лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лаптабу-дибу-дудай, эх, лаптабу-дибу-дудай. И лапта буди буду дай, дай, дай, дай, лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай. В темноте ты шептала мне да, и ушла неизвестно куда. Но поверил я твоим словам, хоть и не думал, что это обман, хоть и не думал, что это обман. Но из всех времен прекрасное лето лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай, дай, дай, дай, лапта буди буду дай, и лапта буди буду дай. Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасное лето лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, дай, дай, дай, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, эх, лапта буди буду дай, дай.
1: Эдуард, вот вы, как искусствовед, наверняка знаете такое новое молодежное негроидное течение, как то рэп, и вы заметили, что тут есть некоторые такие скороговорки в данной песне, которые, в принципе, сложно даже вот с точки зрения лингвистической проговорить правильно. Но насколько вот у исполнительниц поставлена все-таки дикция, как это важно?
3: Главное, Александр, обратите внимание на роскошный, затейливый ритмический рисунок. Как известно, многие вещи не поддаются переложению на компьютеры, потому что драм-машинки не делят ритм дальше 1/32. Да? Здесь я даже думаю, что... Я думаю, что мы продолжим.
9: Я приношу свои извинения.
1: Ничего, ничего.
9: И гостям 1:24 в Москве. Только что с пометкой молнии агентство «Итартасс» сообщило, что захваченный террористами афганский лайнер, на борту которого террористы и заложники, вылетел из аэропорта Шереметьево-1. В каком направлении, пока не ясно. Надеюсь, к ближайшему выпуску новостей в 1:30 мы уже будем знать некоторые подробности. Напомню, террористы выпустили на московской земле еще 9 пассажиров. Всего на борту порядка 180 пассажиров и членов экипажа террористов, по разным данным, от 7 до 10. Они хорошо вооружены. Они запросили полетные карты в европейские страны: Испанию, Великобританию и Францию.
1: Это радостные, да. Ну, я вот о чем еще хотел. Тут вопрос пришел на пейджер. Ничего я зачитаю, да? Просто очень душевный вопрос, даже не вопрос, а скорее сентенция. Александр, Ирина, Вологодские Зорьки, здравствуйте. Вы говорили, что Дедом Морозом женщины не бывают. А я была Дедом Морозом, когда училась в школе. Ирочка, целую вас, Лидия Сергеевна. То есть Ирочку целует Лидия Сергеевна. Замечательно. Спасибо, Лидия Сергеевна. Продолжайте насчет этих квантований, да, Эдуард.
3: Александр, я хотел сказать, что вот эта песня, она настолько изощрена, вот эти диссонансные вокализные проходы, эти... Только высокий музыкант сумеет постичь все богатство ритмического рисунка, всю тонкость и иронию гармонии этой песни.
1: И ритмики.
3: Иронию ритмики, само да. собой, да. И только высочайший профессионализм и природная одаренность девушек позволяет им исполнять эту песню. Причем... Ах, Александр.
1: Я вас понимаю, я понимаю вас. Еще я хотел сказать, что ведь вот эта песня, которая только что прозвучала, «Трампа Дидум», она же, в принципе, не является застольной. Она слушается как застольная. Но вот так ее воспроизвести за хмельным столом не удастся. Это уже признак высокого искусства, да? Согласитесь. Но я предлагаю все-таки предоставить слово нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы. Мы поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. И внимание наше там, в общем, беспредельно.
10: Таким шизоидом место в больнице.
1: Почему это?
10: Почему? Потому что нормальным людям нельзя слушать такие пакости и такое безобразие.
1: А вот вы же слушаете.
10: Как я же? Больше не буду слушать.
1: Спасибо. А, кстати, я хочу вот о чем сказать. Да чего же все-таки зависть, да? Вот слышно по голосу, академический голос у позвонившей, но не удалось ей стать великой артисткой.
3: Я, как искусствовед, замечу просто редакторскую нестыковку в ее. Она сначала предложила исполнителям, и потом вдруг сказала, что нормальным слушателям не место тут. То есть... не понимаю, где место, кому место там.
1: Да что просто говорить, человек...
3: Но вообще да. Очень приятно, что женщина слушает, судя ее по ее голосу, она неравнодушна.
1: Неравнодушна.
3: Она пробыла с нами час...
1: 27
3: минут. И я думаю, что она будет в ближайшие 7 часов эфира вместе с нами.
1: Примкнув, я даже предлагаю вам, уважаемая позвонившая, не скрывать своих чувств.
3: Влажным от волнения уха к радиоприемнику.
1: Да, положите его под подушку или вместо подушки и слушайте нас. Не нужно, так сказать, разомкните ваши вот эти узы, сковывающие вашу душу. Ведь вас же пробило. Мы же чувствуем, это мощная искра прошла по вашему тельцу. И даже вот эта внешне негативная
3: Александр,
1: реакция, это
3: Александр,
1: проявление величайшей... Да, да подожди.
3: Я понял.
1: Вот. Да, просто тут я это... Опять мне приносят деньги. Несут со всех сторон. Деньги, посылки и сушки. Ну, я думаю, может, еще один телефонный звонок, да? Тогда здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредел.
11: Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Я так и не задал вопрос девушкам.
1: Ага.
11: Значит, Арина Пардесса отрицательно относилась к проблеме детовоспитания, деторождения, выкармливания. А как сегодняшние ваши героини, вологодские девушки, относятся ко всем этим проблемам?
1: К проблемам вскармливания от потомства.
11: И рождения.
1: Ну, понятно, то есть к тому, чтобы плодиться и кормить.
11: И вообще, имеют ли они собственных детей, интересно знать, мужей, как они за мужьями ухаживают, если таковые имеются.
1: Спасибо за вопрос. То есть быт актеров, актрис всегда интересует нас, слушателей, да.
7: Дело в том, что, к сожалению, пока мы не имеем никакого отношения к процессу вскармливания и рождения. Дело в том, что нас в жизни омрачает одна, надо сказать, общая трагедия. Дело в том, что мы с Ксюшей, к сожалению, так получилось, что наши интересы и вкусы, они оказались слишком схожими. И вот в плане мужчин тоже. Мы уже много лет пытаемся привлечь к себе внимание мужчины, который до сих пор не может выбрать ни одной из нас, а только его мы видим отцом наших детей, которых мы, конечно, как любая женщина, хотели бы иметь, кормить, рожать.
1: То есть он попал в расперды в любовный.
2: Ну, мы к детишкам-то хорошо относимся вообще. И знаете, вот Татара заговорила на эту тему, действительно для нас острую. Вот. Я дополню, что этот мужчина, его зовут Юрий Костоправов, может быть, он нас сейчас слышит. И он, в общем-то, и был вдохновителем и создателем нашего дуэта. Он нам посоветовал петь.
1: Он сделал очень правильно, скажу вам. Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся, мне опять на процедуру надо, а затем продолжим. И я напоминаю нашим уважаемым, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И искусствовед Эдуард Черепович, которому мы обязаны появлением в нашей студии таких замечательных гостей. Судя по отзывам, по тому, что приходит на пейджер, радиослушателям очень нравится ваше искусство, они заинтересовались и приходит огромное количество вопросов, вот, например, такой. Александр, скажите мне честно, как мужчина мужчине, хочется сейчас вам отправить Эдуарда в освоясь и остаться вместе с женщинами наедине, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот судя по взгляду Эдуарда, в общем-то, аналогичное желание, так сказать, обуевает и его. Безусловно, безусловно, конечно же хочется. Но, к сожалению, я очень серьезно отношусь к своей работе и не могу себе позволить, так сказать, ну, в рабочее время проявлять чувства. Хотя, конечно, хочется выволочь за губу искусствоведишку. Да, и, в общем-то, да. Но нельзя, нельзя этого себе позволить. Мы же взрослые люди. Эдуард, у вас
3: Александр.
1: Есть? Да! Ну, извините, я просто... Ну, он же спросил, как мужчина мужчину. Я ответил, мы же мужчины, должны быть искренни. Не должны же мы нам поясничать и кидаться шпротами. Да. Что тут далее? Да, так, так. Про волынку. Используете ли вы волынку? Но я просто хочу сразу ответить, что девушки в основном любят акапельные пения, безусловно. И, конечно же, ну, максимум инструментов – это гитара. Вы слышали ее, да? Так, ага, тут еще. Ну, тут масса вопросов, касающихся все-таки вот вашей личной жизни. Я думаю, что мы их сейчас обойдем и не будем о них говорить. И один из вопросов касается такой, поете ли вы что-нибудь из классики все-таки молодежной культуры? К примеру, глубоко уважаемый всеми нами дирижер Евгений Федорович Светланов сказал, что он очень любит песню Yesterday ансамбля Beatles и даже играл ее вот данный ансамбль. Может быть, как-то и вы отдаете дань? Вот. Нет, не отдаете дань. Ну, нет, правильно.
7: Мы могли бы отдать, но мы просто слов не помним. Вот если бы вы все вместе с нами спели, вместе с Эдуардом, то мы бы, конечно, могли бы подтянуть...
1: Эдуард, ну как вы? Готовы ли?
3: Не сегодня.
1: Нет, но не обязательно это. Может быть, там что-нибудь из...
2: Но, вы знаете, Александр, мы стараемся петь, когда мы знаем либо музыку, либо слова. Это является непременным условием, как вы поняли, для нашего пения.
3: Хотя для многих бардов это явно избыточное уже требование, потому что у них или музыка, или слова, как мы знаем все, как мы можем услышать. Но девушки серьезно относятся к своей профессии.
1: Ну, кстати, я тут с вами немножко не соглашусь, Эдуард. Вот известный, например, певец Никитин и его, в общем-то, жена. Вот замечательная песня про это, свинку с дырочкой в нежном боку. То есть там замечательная мелодия, очень хорошо вот играет сам Никитин на гитаре, и они вдвоем поют. С дырочкой в нежном боку. Да, вот именно так. То есть, а бывает иногда все-таки такой находится этот удачный симбиоз, когда можно слушать бардовскую песню как именно музыку и как лирическое произведение.
3: Александр,
1: да.
3: Если бы вы знали, сколько стоило уважаемой Татьяне Сергеевне Никитина заставить остальных бардов выучить этот прекрасный мотив. Александр, годы, годы ушли, пока все смогли его выучить.
1: Ну, может быть, там еще...
3: Максимум, послушаем. Что можно было услышать на слете, это 5000 обветренных губ, 5000 пар, то есть 10000 губ делали... И все.
1: А вот, Эдуард, вы же недавно были на последнем вот этом грушевицком слете. Вот какой-нибудь короткий такой отчет, репортаж, ваши общие впечатления о грушевизме, вот и об этом слете. Вот,
3: Александр.
1: Да.
3: Экология.
1: Понятно.
3: Люди стаптывают дерн. Понимаете, стаптывают.
1: Это во-первых. А во-вторых, селяне против. Дело в том, что если раньше селяне, они как-то подходили к этому с пониманием и такие...
3: Александр, да. Табуны уходят. Александр, табуны уходят из местности. Понимаете? Божьи коровки не водятся 5 лет потом. Божьи коровки 5 лет.
1: А они ведь разносят, и, в общем-то, получается,
3: табуны что... уходят.
1: Да, все это, конечно...
3: Надолбы.
1: Все снижается. Но, может быть, все-таки слово тогда искусству. Я попрошу сейчас наших штраусов. Штраусы, тише там. Все. Да.
7: Следующим номером нашей программы мы хотели бы... Во-первых, мы хотели бы передать привет нашей учительнице музыки Татьяне Федоровне, которая нас в школе учила петь. И, наверное, она сейчас будет очень удивлена и, наверное... Во всяком случае, мы поем на радио, Татьяна Федоровна. Вы можете, если нас включить, то можете нас послушать. А мы с нежностью воспоминаем то, как вы вставали на цыпочки перед классом и показывали нам большую телеграмму, которую вам прислали из Саратова с рисунком розы, и говорили: а теперь, детки, вдохнули полной грудью, как будто вы вдыхаете аромат этого чудесного цветка. Я очень хорошо помню вот этот вот момент. И вот следующую песню мы хотели посвятить нашей учительнице Татьяне Федоровне. Хотя она немножко шуточная. Она шуточная, да.
2: Я бы еще вот хотела добавить, что еще вот Тата не упомянула про нашу учительницу чтения Нину Дмитриевну, которая уже одна была из немногих наших учителей, которая верила в нас и говорила, что наше пение трогает ее до нельзя вплоть. И Нина Дмитриевна, и для вас тоже звучит эта песня немножко шуточная.
7: Ой, да, раз уж мы стали вспоминать учителей, я бы хотела вспомнить еще Ирину Николаевну, учительницу физики. Дело в том, что однажды, когда вот мои родители пришли за мной из Аксюши, и учительница физики, зная, что у меня день рождения, пыталась сказать что-то хорошее о нас, она гладила нас по плечам перед родителями и говорила: ну что вам сказать хорошего о наших девочках? Ну что вам сказать? Вот кушают они хорошо. Вот мы еще и поем хорошо. И вообще в честь всей нашей школы прозвучит вся следующая песня.
1: А можно я тоже, я хочу вспомнить нашего военрука Альберта Ящерку, который...
3: Александр! Именно...
1: Извините, все, я...
7: А можно я очень хочу услышать, что случилось у военрука с таким названием?
1: Дело в том, что в тот момент, когда мы еще, будучи пацанами, ограбили вот склад с учебным оружием, вот, то Альберт, прекрасно зная, кто это сделал, тем не менее... не сдал нас милиции. Спасибо вам, Ящерка. Да.
8: А в небе звезды понатыкались, и разлунялась луна, а я стою совсем одна у растопертого окна. А мой миллионочек идет, а в растопертом пиджаке, а в растопертом пиджачке, а с сигареткой в зубе. А не хотится ли пробратиться ли туда, где мельница крутится ли, там, где фонтаны шпинделяют и лепестричество горит, а на эстраде стерва голая, вся посидеть синевшая от холода, споет вам песенку веселую, такую песенку, что жуть. Ах, укуси меня за голову, ах, укуси меня за грудь, но кукуси...

0: и засвечена она, и смотрится, там какой-нибудь фонарь торчит, но какие-то тени, силуэты, они передают атмосферу того времени. То есть это как запах, понимаешь, да, вот запах, да. Так же и здесь. Сколько образов. Вот ведь каждый человек, в зависимости от своего интеллекта, от своей способности воспринимать высокое искусство, должен нарисовать в своем подсознании холст, понимаешь, холст с изображением того, о чем сейчас пелось. И если бы мы могли, мы бы распечатали на принтере данные холсты и увидели бы, что у кого-то он примитивный, а у кого-то он как теплый майский вечер на даче в 70-м году.
1: Александр,
0: да.
1: Поток подсознания, никакие принтеры не сумеют это распечатать. Александр, 16 миллионов цветов, как это, понимаете, растопертые окна и бабы голые на эстраде, это же настолько вот у каждого ворох ассоциаций, понимаете, вот эти аллюзии, все это вот всколыхивает нижние слои подсознания, и оно, вскрывшись, как застарелый нарыв, выкидывает наружу ярким салютом. И люди видят это, и людям становится хорошо. Я бы очень хотел послушать, что думают наши радиослушатели, что бы они хотели еще услышать. Надо сказать, что у девочек практически безграничный репертуар. Им приходилось выступать в военных частях, и солдаты, бойцы по 5 часов не отпускали их с эстрады. Девушки просто пили воду, вытирали полотенцами пот со лба и пели. Поэтому девушки, их талант безграничен, поэтому...
0: Я был на одном из таких концертов в одной из подмосковных частей, и причем стройбат, вроде бы люди закаленные, с заскорузлыми ладонями, все в основном из Казахстана. Так они как дети малые, кусали ногти и топали такими крестикообразными ножками в сапогах уже к концу концерта. Ну, ближе к концу концерта. Вот, кстати, пришло сообщение такое тут очень... Хорошие и добрые на наш пейджер. Как название группы, так и сама музыка привлекают внимание и будоражат воображение. Это музыка для молодежи. Это действительно так, ведь все то техническое, что сейчас происходит, да, вот это убийство живого ручейка, то есть мощные бетонные плотины и так далее, там люрикс, там ластекс, прочее, все это, конечно же, убивает жаворонка, который живет в каждом молодежном. Да. Ну что, сейчас телефонный звонок, да, примем? Я напомню все-таки еще раз номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Это экстремист-плавщик вас приветствует.
0: Очень хорошо.
3: У вас великолепные гости. Я отличный.
4: Спасибо.
5: Спасибо.
3: И, вы знаете, у меня такая есть просьба. Тут дедушка вот лежит у меня, он парализованный. И очень он хочет вот услышать песню, мне жестами показывает. Вот это вот, как это, комбат, батяня, батяня, комбат. Вот.
0: Да, если да. Получится. Известная песня дубнинского ансамбля «Дюна». Спасибо. Может быть, действительно про батяню?
5: Знаете, мы бы с удовольствием удовлетворили просьбу радиослушателя.
4: Парализованного дедушки.
5: Да, но, к сожалению, здесь опять вот наша всегдашняя проблема. Мы не знаем слов. Понимаете? Это,
4: ну, я помню, там есть такая...
5: Звучит.
4: Комбат, батяня, батяня, батяня, комбат, комбат,
5: да,
4: батяня.
5: Да, там мозги ты не прятал свои.
1: Нет, дело в том, что у девушек заедает компакт-проигрыватель, и поэтому
5: комбат
1: иногда некоторые песни воспроизводятся несколько в другом. То есть вальс может стать танго. И не стоит удивляться, это некоторая самобытность, она не вредит, нет.
5: Но вы знаете, у нас есть песня про дедушку, вот реально.
0: Ну, сейчас я прежде хочу тут сообщение для Эдуарда. Пришло, Эдуард, вам сообщение. Эдуард, думаешь, надел роликс на руку и латекс на голову, и теперь умнее всех, ты ошибаешься. Я могу тебя опровергнуть, пишет Василий. Что ответите, Эдуард?
1: Василий, то, что вы неравнодушны, это главное. Василий. Спасибо, Василий.
0: Ну и да, там вы сказали, что про бабушку сейчас прозвучит песня.
4: Нет-нет, это социально-политическая песня. Ведь даже КСП не может стоять в стороне от того, что происходит в мире.
5: И никогда, да, КСП не стояло в стороне.
0: Да, и вообще, ну то есть как-то постоянно в движении. То есть, так сказать, стояк КСП – это страшная вещь. Это значит, что застой в народных массах, застой в творчестве, в искусстве, в конце концов.
5: И да, вы знаете, вот мы...

0: в какой-то момент поняли, что нам не хватает социального репертуара. И мы такую старинную вологодскую песню взяли. Я думаю, что тема ее вот как раз про дедушку. И тема ее сейчас очень нам близка. Вот. И сейчас вот в социальной ситуации очень близка эта песня. Мы
1: сейчас я попрошу, чтобы это Бетховен и потише там все.
2: Да.
3: На поляне, где-то в средней полосе, по утряне, по росе, а дед Ерема проворачивал косой, а нет верёзы, ни косой. Загляделся агроном издалека, вспомнил детство и повел издалека. А надо будет открыть резервы наших сил, а чтоб быстрее дед косил. И, не отирая на ерёмину слезу, привязали деду левую косу. Ах, и налево, и направо косит дед, а хоть сейчас да на портрет. Такое дело увидал колхозный пред. Ах, раз такое, то значит так и будет впредь. А кто откроет дополнительный резерв, расцелую я при всех. И открыли. Дед шагает по стерне, словно крылья. Реют грабли на спине, а он и косит. И сгребает хоть куды, а хоть до самой Воркуты. Тут расторопы из райкома семенят.
0: С хлеборобом познакомиться хотят.
3: А дед Ерема, а как увидел, так бежать.
0: И только грабли дребезжать.
3: Ну, поймали. А что ж там деда не поймать? Он там ногами. Весь сам гражданская война. И весь трясется. И что-то боязно ему.
0: Отгадайте, почему?
1: Вот опять же, я хотел... Действительно, песня ведь социальная. Многие наши радиослушатели, может быть, из-за невнимательности сейчас подумают, а где же там вот связь с социумом? А ведь...
4: А противостояние власти,
1: да,
4: и простого человека.
1: А вот коса. Ведь раньше, когда мужик выходил поутру и косил, когда не было комбайна, и конь был не в каждом, в общем-то, хозяйстве, да? Ведь это же был целый культ. Какие песни рождались,
4: собственно?
1: И сколько
4: ведь функционеров и всяких,
1: да,
4: нахлебников на одного деда прослеживали. Вот в конве вот песни, понимаете, труженик, а место труженика в нашей жизни я даже не стал бы вербализировать. А
1: да.
4: Может быть, что-то наши радиослушатели сумеют как-то внести струю.
1: Да, может быть, волнительный звонок сейчас будет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
1: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. О, мощный ревер пошел. Я сейчас приберу, да.
5: Ну, тут по поводу дедушек, внухим я бабушка. Ну, внучки, вы мне так нравитесь. Вот, я хотела для
0: бабушка,
5: дедушки исполнить.
0: Бабушка!
5: Да. Ну, поскольку вы вот сомневались в песне, вот, «Несагаля воду», так я хотела вам ее... Ну, хотела с девчонками вместе спеть, но могу для них спеть.
1: Давай. Ну, а ну, может давайте быть, вы вместе все-таки?
3: А
1: спать?
3: Давайте вместе.
1: Давайте вместе.
0: Давайте.
1: Да.
0: Давайте.
1: Сейчас я штраусы потише. Да.
5: И этот, тональность.
3: Ой. Несагалю воду.

0: молодцы, девочки. А говорите, что слова забыли.
1: Так мы сейчас так и вспомнили.
2: Спасибо, так, спасибо.
3: Спасибо вам огромное.
0: Всего доброго, на все доброе.
3: На все доброе.
0: Для дедушек песни.
1: Будем ласки.
0: Пока.
4: На волнах радиостанции Ивсамх. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции Ивсамх. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова, и Эдуард Черепович, искусствовед. И вот такой пришел с интенцией на наш пейджер. Дословно, ваши вологодские зорьки не имеют слуха. Радиослушательница пишет. Но, во-первых, я хочу сказать, что вы, как женщина, безусловно, интеллигентна, раз слушаете нашу программу в столь позднее время, должны как-то правильнее, видимо, расставлять акценты, понимаете? То есть, что значит «ваши»? Что значит «ваши»? Культура — это прежде всего общественное достояние. Они такие же, в общем-то, мои, как и ваши. И такие же ваши, как мои. Давайте не путать эти понятия. А во-вторых, что касается слуха. У девушек внутренний слух — это прежде всего, скажем так, полная гармония между двумя вещами. Как-то физические качества и духовные качества. То, чего, например, наглухо отсутствует у таких гениальных, конечно же, певцов, как Филипп Борисович Киркорин и прочие, которые, конечно же, обладая прекрасными голосовыми талантами и качествами, однако вот не могут войти, понимаете, в гармонию со своим внутренним «я». Правильно, Эдуард? Я, кстати, сейчас...
1: Группа «Адо», например. Группа «Адо». Тоже все...
0: Адольф. Да? Ну, извините, да. Но, тем не менее, конечно, раз пришла сентенция, то она не должна оставаться безответной. Согласитесь, что это...
1: Как говорят в видной рекламе шоколада, дуэль...
0: Да.
2: Я могу спеть гамму.
0: Да, вот чтобы доказать действительно, что
2: слух у нас есть.
0: Да, да.
3: Будьте внутренние.
0: Бетховена тише.
2: До дорога через лес, ре-редиска на столе, ми-то Мишенька медведь, фа-фа-соль стручке, соль, но это просто соль, ля-лягушка у ручья, си-синица в облаках, и опять вернулись к до.
0: Ну вот видите, а вы говорили. То есть я, кстати, уверен, что вы, уважаемые радиослушательницы, будете, вот, ну, может быть, не в состоянии вот воспроизвести.
1: Ни одна нота не забыта, раз.
0: Да.
1: Чистота,
0: да,
1: тона просто как с кварцевого генератора.
0: Вот, кстати, опять же, вот такое вот сообщение. Как-то наши радиослушатели вот цепляют их, видимо, то, что сейчас происходит у нас здесь, на данный концерт. Александр,
1: видели как я понимаю... бы они, как это все выяснилось, что у нас тут происходит.
0: Как вообще сценические образы дуэта, они же. Александр, как я понимаю, такие песни вы слушаете дома. Скоро дойдете до «Дюны». Вот до чего же все-таки, я не знаю, о чем идет речь, видимо, о фильме «Долгая дорога в Дюну». Рижском, я телевизор принципиально не смотрю и не вижу никакой связи между телевидением и тем, что делают девушки, да. А музыку такую я действительно слушаю, причем даже скажу более, вот позавчера у нас было десятилетие, вот, и девушки любезно согласились и исполнили душевную песню, то есть я слушаю это даже и вживую, и готов поделиться данной радостью, данным ощущением счастья, понимаете, переполняющим меня и с вами, дорогие радиослушатели.
1: И птицы облепили весь балкон, когда девушки пели.
0: Пришли со всех деревьев, да.
1: Да.
0: Сошлись отовсюду птицы.
1: Закакали все машины внизу.
0: А этот выбежал, говорит, опять там с веником бегает, а все замерзло.
3: Саша, ну мы давно заметили, что живой льнет к нам, так и льнет все, знаете.
1: Липнет.
0: Собаки тоже постоянно. Кстати, ведь животные со своей непосредственностью, вот это, они же чувствуют энергетически злой человек.
1: Александр, скажи, а звонит кто-нибудь нам?
0: Да,
1: звонит?
0: Безусловно. Ну, сейчас еще вот... то есть тут...
1: А пусть пока кто-нибудь по телефону может.
0: Ольга, меня... Ольга, мы не забыли, просто мы сегодня отменили. О, как я круто. Да, телефон, да?
1: Да.
0: Сейчас я напомню номер на всякий случай.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр, Эдуард и прекрасные самобытные девушки.
2: Здравствуйте.
5: А я вот хочу заметить, что у вас не только прекрасный слух, но еще и хорошее, наверное, обоняние. Вот, и хочу, значит, поделиться вот по поводу СНП. Когда-то мне дедушка рассказывал, он, кстати, слушает и плачет вот сейчас вас, как ему напоминает это.
6: Вы ничего на ноги ему не поставили? Там, посмотрите, плачет. Он
5: да сейчас в порядке вот уже. Угу. И вы знаете, значит, дедушка рассказывал, на КСП как-то собирались сотрудники НИИ, пили о рюкзаках, мошках, комарье. Вот скажите, пожалуйста, и причем московские, надо заметить, сотрудники НИИ. Водилось ли вам бывать вот на таких КСП, где на 100 человек бутылка портвейна и банка маринованного чеснока? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Да, нам приходилось бывать на таком слете. Я очень хорошо помню вот это ощущение костра, искорки гаснут, значит, как светлячки, улетая к деревьям, которых даже не видно на фоне темнеющего бархата ночи. Помню, бородатые мужчины, пропахшие копотью, костром, с гитарами. И вот эта песня «Лыжи и спички торчат, месяц кончается март». Только я совершенно не помню, где и когда это было, Ксюш.
3: А вот, Таточка, я хочу тебе напомнить, что насчет географии я вот тоже не очень, а вот что это было зимой, это я помню хорошо. Потому что было очень мокро.
2: И шашлык на вертел не нанизывался.
3: Не нанизывался, шашлык замерз. И помнишь, еще Юрка-то дрова полез рубить на елку-то.
2: С топором. А навстречу ему местные вышли. О, да-да-да-да-да.
3: Местные ребята, братва вышла, местные нормальные парни.
2: Да, что-то такое было.
0: Да, вот воспоминания.
3: Ну, мы вместе спели там потом с ними. Да.
0: Вот тут вопрос ко мне. Александр, откуда у вас, у киргиза, такая любовь к русскому народному творчеству? Ну, во-первых, не киргиз, а узбек. Вам-то, конечно, без разницы, господин Фисюков. Но, тем не менее, ведь, так сказать, вот эта степная волынка, когда перекати поле дует так, что, в общем-то, тоскливая его мелодия доносится к нам в юрту, убаюкивает и создает, ну, такой некий, даже я бы сказал, элемент гипноза, что ли, да, гипнотический фактор в этом присутствует. Открывается, попросту говоря, родничок.
6: Александр,
0: да.
6: Не в прямом эфире, ну что?
0: Ну, в общем, да, что-то я разоткровенничался, да. Но, тем не менее, вопрос интересный был. Еще послушаем телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, и ваши вопросы к дуэту.
7: Алло,
0: да.
7: Алло, здравствуйте.
0: А вы как-то волнуетесь? Может быть, вы попозже перезвоните?
7: Нет,
0: вдруг что-то случится?
7: Нет, я хочу сразу сказать. Саш,
0: вы уверены, что
7: Саш,
0: вы не волнуетесь?
7: Подожди,
0: точно. Нет, вы знаете, вы волнуетесь, извините. Дело в том, почему я тогда прервал звонок. Потому что были такие случаи, когда человек волнующийся звонил, потом у него припадок и к нам претензии. Потому что трубка-то лежит у него, они приезжают его забирать, тело, к примеру. Откуда, кто звонил, куда звонил, кто с ним говорил. На том конце мы. И к нам потом претензии от родных и близких, то есть многочисленные суды. Я поэтому волнующихся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте. Вот видно, спокойный голос. Вы не волнуетесь?
8: Нет.
0: Хорошо. Да.
8: Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, все уважаемые музыканты и замечательный искусствовед. У меня вопрос, во-первых, ну, Александр, я хочу вас опять поблагодарить. Ну, вы знаете, за что.
0: Да забудьте.
8: Да, я уже забыл.
0: Если что, обращайтесь, я всегда
8: да,
0: готов.
8: Конечно, да, конечно. Вот. А во-вторых, Александр, конечно, жалко, что наша с вами вот эта афера с нефтью провалилась.
0: Ну, я говорил, что нужно делать двойные.
8: Да,
0: двойные, чтобы случайно смешалось при экспертизе.
8: Да, конечно. Ну, ничего, в следующий раз что нам? 10 тысяч долларов больше?
0: Меньше, да.
8: Меньше. Ерунда.
0: Моряков жалко.
8: Да, конечно.
0: С ребятами такое приключилось.
8: Да. Ну, так вот. Это самое. В общем, благодарю вас всех, конечно, за ваше замечательное искусство. Вот. И хотелось бы вас всех попросить спеть в прямом эфире замечательную русскую песню «Вот кто-то с горочки спустился».
0: Спасибо, спасибо. Может быть, действительно отдадим все-таки дань.
2: А я только первый куплет помню.
0: Ну и нормально. Я думаю, больше и не нужно, да?
2: Давай.
0: Сейчас я попробую. Бахи, потише.

0: нас ведет.
1: Ну, в принципе...
2: Легко видеть, что композиция группы Pink Floyd, изменённо ансамбля The Wall, We Don't Need Your Education, так старательно проравшаяся двумя классами лондонской школы, это лишь бледная калька вот этой великолепной народной песни нашей.
1: Да, и сразу вспоминается вот этот парень в папахе, который влюбился в соседнего председателя женского.
2: Да.
1: Саша, не фантазируйте, никаких юрт у узбеков нет. Это оседлый народ, а вы демонстрируете свою культурную ограниченность, пишет Куприян. Сам вы, Куприян, оседлый. Дело в том, что нам, в общем-то, киргизам видней, что у нас есть, что нет. И не нужно нас обижать. Во-первых, мы можем себе купить не одну юрту, а несколько. И, в общем-то, даже не хочу рассуждать с вами на такую щекотливую для нас узбеков тему. А может быть, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте вашим уважаемым гостям.
4: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Да, особенно двум девушкам.
2: Ясно на море.
3: Да, я хотел задать такой вопрос. А не используют ли вот этот дуэт песни, ну, чтобы в них была ненормативная лексика?
1: Хороший вопрос. Все, спасибо. А действительно, ведь наверняка на каких-нибудь закрытых концертах для погранцов в день пограничника или десантника, или ВМФ.
4: Ну, как вы можете, это же неприлично.
1: Да,
5: не,
1: вот,
5: ну,
1: видите, Эдуард, да?
5: Я ясен пень кое-где использую. Вот сегодня, как раз, когда мы с Татой собирались на эфир, мы вспоминали... Ну, для вас репертуар-то. И поняли, что ограничен он у нас немного. Именно потому, что вот...
4: Ну, зачем ты вот это на всю страну рассказываешь?
5: В каких-то песнях... А что пусть знают? Возьмет, да и промелькнет вот словечко из песни, которую не выкинешь.
1: Это же искусство, опять же. Вот,
2: если Александр разрешит, то оно и промелькнет. Потому что,
1: безусловно,
2: в принципе...
4: Ни за что, через мой труп.
5: Ну, но у нас как старшенькая скажет, так и будет. Извините.
1: Ну что же, да, тогда сейчас посмотрим, что... Ну вот тут... Интересный, кстати, интересный вопрос. Дайте, пожалуйста, рецепт. Что лучше брать на КСП, видимо, новичку? В каком количестве? Гитару там? Ну, то есть, какое необходимое снаряжение? Михаил Михайлович интересуется.
4: Ну, я могу себе представить, что это должно быть. Это должны быть сандалеты.
1: Что?
4: Сандалеты. Сандалики.
1: А, да.
4: Сандалики, да. Сандалики.
1: А если зимой? А, зимой это, да, не есть.
4: Да, сандалики.
5: А зимой с портяночкой. Сандалики.
4: Джинсовые шорты, обрезанные сперва ножницами, а потом из них уже ниток на выдергивать, чтобы бахрома виднелась.
1: По колено или по ляжечке?
4: Это смотря вот от волосатости.
1: Понятно.
5: Ну, Тата вот любит, чтобы по колено, а вот мне нравится, чтобы по ляжечке.
4: Вот. Хорошо, если есть хайратник.
5: Иксивник.
4: Иксивник. И чтобы рубашки не обязательно были пуговицы. А еще главное, рюкзак вот такого зеленого цвета с коричневыми блямбочками, чтобы
5: Ямак.
4: Там была...
5: Он...
4: Да, и супы растворимые там.
2: Рюкзак, он очень акцентирует форму девичьей КСПшной груди, потому что там лямочки можно так подтянуть сзади, застежечки.
1: Что выпирает.
2: Такой,
1: да,
2: получается прям снизу.
1: А вот скажите, пожалуйста, меня всегда удивляло, то есть, ну, мы, например, как с сотрудником радиостанции бывало, часы беремся, сядем на наш радиостанционный хаммер и едем куда-нибудь тут недалеко от Москвы, километров за 200, тушу положим, там жарим ее на вертеле, а мимо проплывают задумчивые туристы на байдарках. В принципе, байдарки так, ну, достаточно дорогие. Весла там, алюминиевые, все такое. И как-то несколько раз нам приходилось останавливаться на стойбищах, где вот до нас останавливались эти самые, в общем-то, плывущие. И мы с ужасом обнаруживали, вот что на том месте, где они столовались, валяются, как правило, не скелеты съеденных животных, как после нас там, да, и огромное количество пузырей из-под дорогих висок, которые продаются только, в общем-то, в модных магазинах, а банки со шпротами и какие-то дешевые пиво, вот, купленные в местном населенном пункте. То есть, почему такое питание, странный рацион, несмотря на относительную, в общем-то, стоимость такого серьезного оборудования туристического?
4: Ну, это, конечно, ошибка со стороны, потому что в консервированной рыбе содержится очень мало омеги-3 и полиненасыщенных жирных кислот, которые, собственно говоря, являются основной пищевой ценностью рыбы. Ну, собственно говоря, байдарщикам не нужен такой уж обильный рацион. вот людей, которые занимаются, например, баблингом, каньонингом и тюбингом, для них, вот, конечно, желательно рацион хороший, свежее мясо, поливитамин. Да.
1: Понятно. А, ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, замечательные вологодские девушки. Меня Владимир зовут.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Очень приятно.
0: Я хотел спросить, а вот среди девушек есть шатенка с зелеными глазами? Вообще, пишите, вот как ты делаешь.
1: Понятно, спасибо. Видите, все-таки это телевизионное выступление в песне 89.
4: Ну, мы сами
1: запомнили наше. Я по просьбе девушки я не стал говорить, потому что они сказали, ну, получится как хвастовство, а действительно они участвовали в песне 89. И, видите, помнят вас. Это приятно.
4: Ну, знаете, а может, это вы нас попытаетесь описать, потому что у меня сейчас не вижу зеркальца, отражаюсь немножко туманно в вашем компьютере, но если я пишу слушателям то, что я там вижу, то, возможно, они просто переключат радиоприемники, несмотря на захват. Новости с Шереметьево.
1: А может быть тогда Эдуард, вы же, так сказать, художник пера, сокращенно ХП. Вы, может быть, как-то у вас лучше получится.
4: Вот мы выпрямились.
1: Да.
2: Прелестные белые руки, как лебединые крылья.
1: Как лебединые шеи. Крылья у них здоровые и широкие, как в расперды у лебедей. Эдуард, извините.
2: И эти сарафаны, эти чудные сарафаны, едва прикрывающие длинные ноги, прямые станы, прямые, как сторожевая башня, понимаете?
1: Как это, Останкино.
2: А эти глаза... О, особенно у шатенки, да. Я думаю, радиослушатель, он где-то был на концертах. Может быть, это военнослужащий, наверное, не знаю. Вот я смотрю, девушки подобрались. Они... Обриз лица,
5: А кокошники?
1: А я думал, это прическа такая. Ну, в принципе, описание было произведено. Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу, да, а я тем временем пойду на процедуру. Хорошо? И на наш пейджер пришло следующее сообщение. Александр, вы никогда не были на КСП, вы не видели ночного звездного неба, вся ваша жизнь проходит в каменных джунглях Москвы, поэтому не вводите радиослушателей в заблуждение, пишет Фисюков. Вот вы знаете, какие-то обидные слова ваши. Например, да, не был я никогда на КСП, но это же мечта когда-нибудь осуществится, а вы, в общем-то, гражданин Фисюков, бьете по-больному, попросту говоря, и это с вашей стороны по большей мере невежливо. Согласитесь, Эдуард, что наша программа сегодня особенно несет в себе мощнейший гуманистический искрящийся заряд, и нам должны отвечать тем же, а не бить, понимаешь, по-больному.
2: Именно таких. Для таких, как Александр, для бледных,
1: да.
2: С обветренными губами от авитаминоза, для с обесцвеченными глазами от света люминесцентных ламп, с ногтями, крошащимися от плохой экологии.
1: От отсутствия кальция.
2: Кальция. Да. Вот именно для них мы и принесли вот этот чистый продукт, далекий от благ нашей цивилизации. Это свежее дыхание, эти девичьи голоса, раздающиеся девичьи грудей. Именно для таких, как Александр, сегодня все это происходит. И да. Зачем пенять нам за то, что является нашей болью? Зачем?
1: Да, ни к чему это. Спасибо, вы меня зашутили. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем какую-нибудь песню все-таки под гитару еще?
2: Я хотел сказать,
1: сейчас,
2: что однажды в Вологду приезжала по культурному обмену группа немецких... по-моему, это были немецкие. Какая-то группа студентов. И они по обмену учились в том же учебном заведении, что и наши пивуньи.
4: Хотя они совершенно не понимали, зачем они должны столько чистить свеклу и резать картофель.
2: Но они понимали, что вот это специально, это новая страница в их жизни. Теперь они отлично произносят слово «свекла» и «ЧК» — чистка картошки. И они могут блеснуть теперь, оттопырив мизинчиком лацкан фрака. Они говорят «хо, свекла за...»
4: Я знаю, как будет свекла по-немецки.
2: «Дас...»
4: «Ротабета».
2: То есть дуализм, некоторый дуализм, он имел место. Девушки тоже обогатились, и я слышал, что они знают не только свеклу, но и еще одну песню на дружественном немецком языке.
1: Сейчас я тогда Стравинский, тише. Да.
5: Мы и по латыни не можем. Нас студенты научили в нашем швейном техникуме. Песня всех немецких студентов.
1: Сейчас вот вы будете играть песню немецких студентов, да?
4: Гюдьямус?
2: Да.
4: Ага, сейчас.
5: Да.

0: Виват мембрум квот либер, виват мембрум квот либер, семпер синтен флорес, семпер синтен флорес.
1: Александр, если бы вы видели, как директор училища вылетал просто на сцену и начинал дирижировать, он не мог удержаться. Это был номер, всегда шел на бис. Александр.
2: Да, я, кстати, понимаю. Дело в том, что тут есть же ведь элемент шоу, вот, к сожалению.
1: Все вставали, да, Александр, все вставали. И притопывали на сильную долю правым каблуком. Никто не говорит, они вставали и притопывали, Александр. А солдаты шли в ногу даже по мостам. Разрушено несколько мостов в Вологде.
2: Маленьких, солдаты, мостков.
1: Они шли в ногу. Солдата же не заставишь идти в ногу, Александр. Они
2: современного шли... солдата. Да. То не то дело, как мы, когда мы же познакомились с Эдуардом
1: более
2: на флоте.
1: Того,
2: мы маршировали по
1: замечал,
2: лодке.
1: Воробьи переставали скакать, они шагали, Александр.
0: А птички дохли на лету.
1: Девушки какие.
2: Вот хорошее сообщение пришло. Сейчас, извините, тут перебили нас, но все равно я должен озвучить. Да, Александр, не расстраивайтесь. Я вас приглашаю летом принять участие в КСП, которое пройдет в местечке под Москвой, называемое Дорохово. До встречи, Евгений Николаевич. Я буду вам очень признателен.
1: Куст разгуляй, наверное. Какой-нибудь или я уже такой. Александр.
2: Или Москворечье куст.
1: Не шали. Там сейчас.
2: А, вот такой.
1: О, так и... Да. Для вас там будет накрыт специальный...
2: Поляна. Да. Ну, может быть, послушаем телефонный звонок все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр, доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Доброй ночи вашим гостям.
2: Спасибо.
3: У меня к вам вопрос будет, девушка.
2: Давайте.
3: Девушки, вот поскольку Александр занимается благотворительностью, хотели бы от него получить подарок шаховскую дамскую гитару. На память об этом вечере.
4: С наслаждением.
3: Вот, а потом, Александр,
2: да.
3: Почему вы так часто принимаете процедуру? Вы что, много воды пьете?
2: Нет, дело в том, спасибо. Дело в том, что после вчерашнего юбилея у меня пробило днище. Ну, я говорю как есть, я не имею права врать своей аудитории. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Еще раз.
2: А вы как-то волнуетесь?
5: Нет, я не волнуюсь.
2: Вы уверены? Потому что мало ли что.
5: Ребят, я сейчас вам исполню в прямом эфире песню, если вы, конечно, позволите.
2: А это как Эдуард скажет, Эдуард.
1: Конечно.
2: Да,
1: конечно.
2: Слушай.
5: Исполняет Степа Серемягин. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал. Идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. Идти уже дальше нет мочи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, прородив что-то поет.
6: Это было потрясающе.
5: Алло.
6: Классный Степан.
5: Девушки, у меня...
2: Спасибо. А скажите, вот когда вы... Извините, Степан, когда вы писали это стихотворение, что вы чувствовали? Ведь тут же еще и поэзия.
5: Ну, меня...
1: это что-то из раннего.
5: Вдохновили лавры Александра Вертинского и Владимира Маяковского. Вот я просто проходил по площади Маяковского, посмотрел на памятник, а шел я, так сказать, под впечатлением, я слушал в плеере голос Александра Вертинского, и вот все вот это вылилось вот в вот.
6: Звонок Александру Лаэртскому.
5: Да. Да, вот у меня вопрос есть.
6: Да.
5: Я тут кошкой обзавелся недавно. А она гадит.
6: Мимо тазика. Да?
5: А?
6: Мимо тазика.
0: Мимо тазика, так и гадит.
5: Она гадит прям мне на кровать. Как ее отучить?
6: Я сейчас объясню.
2: Спасибо.
6: Вы должны собрать вот то место, которое она вам нагадила, потереть его газеты и обрывки этой газеты, выложить в место, которое вы приспособили для кошкиного гаженья. А это место поставить как раз на кровать, на то место, куда привыкла ходить кошка. Вот. И потом потихонечку передвигать каждый день по 5 сантиметров в сторону, ну, допустим, туалета, куда вы намереваетесь в дальнейшем поставить ее тазик.
2: А еще очень важно все-таки облить вашу вот, ваше лежбище уксусом, поскольку эти животные лунные дико пугаются уксуса.
6: Только
2: и потом
6: не перепутайте с валерьянкой, они да, обычно рядом да, в холодильнике да, стоят.
7: Очень... Ну и облейте кошку тоже чем-нибудь на всякий случай.
2: А, ну сейчас мы прервемся буквально на пару минут, у меня процедура. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский девичий дуэт, замечательный народный дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И в гостях также у нас сегодня искусствовед Эдуард Черепович. Вы можете звонить, задавать нашим гостям ваши вопросы, делиться вашими, кстати, воспоминаниями, потому что песни для того и существуют, чтобы оживлять в людях вот те самые теплые, что твоя солнечная батарея, воспоминания о своем, в общем-то, и чужом детстве, где не попадя и как попало. Но сейчас мы, видимо, послушаем еще одну песня в исполнении дуэта «Вологодские зорьки». К тому же ее просят и Василий, и Куприян, и другое огромное количество наших радиослушателей посредством пейджера.
6: Вот эта песня, которая нас просит, она, конечно, не совсем наша, но зато она самая, наверное, самая КСПшная из всех КСПшных песен, потому что в ней рассказывается обо всем том, вот о тоске по странствиям, о уникальном неоткрытом мире непознанного, который составляет сущность КСП, клуба «Самодеятельная песня».
2: Сейчас, одну секунду. Мусорский, потише.
8: Целый день стирает прачка. Муж ушел за водкой. На крыльце сидит собачка с ленинской бородкой. На крыльце сидит собачка, машет бороденкой. Если кто-нибудь заплачет, погрустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девочке Марусе? А

0: рисуйся. Если б мне, я бы мне такие перья, да такие крылья, улетела б в чисто поле, бросилась ковылья. Целый день стирает прачка, муж ушел за водкой, на крыльце сидит собачка с ленинской бородкой.
1: Да, меня поразило, вы знаете, какая строка в этом, вот что надоели ей гуси и другие, в общем-то, домашняя птица, домашний скот, ведь огромное количество наших сограждан, да, каждый день, в общем-то, нанизывая на гнутую такую вилку бифштекс, не думает о том, что когда-то этот бифштекс был симпатичным животным с клювом, теплодышащим, да, там со всякими ластами, и, в общем-то, ходил по скотнику, в общем-то, ну, куда ни попадя, пожирая прос, окинутые хозяином.
2: По скотнику?
1: Ну, двор, скотник, двор. Неправильно? Извините, я, в общем-то, хотел казаться ближе к сельхозтерминалу.
3: Но у нас в Вологде скотник — это кто за скотиной смотрит.
1: А.
3: Так что как это по скотнику ходить, нам странно немного показалось.
1: Да. Но тем не менее, я просто хотел сказать...
4: Александр,
1: что... да.
4: А вы видели живого гуся, Александр? Скажите.
2: А мертвого?
1: Ощипанного.
4: А в глаза заглядывали, а в клюв?
1: А что там?
4: Александр. Это не опоссум вам какой-нибудь. Гусь. А, гусиний не товарищ. А, гусь. А индюк, Александр? Вы видели живого индюка, Александр?
1: Что это вас скажите, так это разобрало?
2: Я видела живого индюка. Я была в Грузии, там собирались устраивать большую грузинскую свадьбу, которая потом была отменена из-за того, что, как выяснилось, невеста не сохранила девственность. И вот там жили в загоне индюки, 10 штук, которые специально купили, чтобы на свадьбу зарезать. И вот они были очень смешные, потому что если пройти мимо них, так закричать, собачки, они все вытягивали шеи, трясли этими сами, говорили «а-а-а». Их потом всех куда-то дели и не съели. Так что вот благодаря тому, что вот эта невеста потеряла девственность, индюки сохранили свою жизнь.
1: Это, кстати,
4: вы
1: вот...
4: представляете, какое самоотречение? Чтобы спасти 10 индюков, невеста потеряла девственность.
3: А считаю... у меня у подружки в детстве собака была, динго, а потом из нее и бабушка шапку шила.
1: А я помню один
4: вот
1: раз...
4: Вот так животные служат нам на протяжении всей нашей жизни.
1: Да, кстати, а потом вот из этих шапок делают ковры.
4: Стельки.
1: Стельки, опять же, делают. И до последнего момента животные служат нам. Когда они рождаются, мы с ними играем. Когда вырастают, мы их пожираем. А из шкур делаем шляпы. После шляп делаем стельки. А затем, ну, эти стельки служат
4: итак,
1: нам...
4: Итак, кокетливо называем их «Чао! Чао!»
1: Да, или там «Чапа! Чапа!» тоже есть такое.
3: «Чао! Чапа!»
1: Ну, я предлагаю сейчас, опять же, послушать телефонный звонок, если вы не против. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно просто.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
1: А вы как-то, по-моему, вот в волнении,
5: нет? Вы знаете,
1: нет?
5: Я абсолютно не волнуюсь. Дело в том, что я уже только что дико переволновался, и поэтому уже как-то мне уже как-то на все наплевать. Вот. Я бы хотел... вам зачесть небольшое произведение.
1: Ну, давайте, это будет хорошо. Вот, извините, Харрис, просто я хочу еще как пример привести. Вот насколько все-таки замечательная песня, да, простая.
5: Да,
1: вот она стимулирует на творчество,
5: конечно,
1: да?
5: Конечно, конечно. Так вот, начало очень хорошего летнего дня. Симфония. И только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто шел в это время по улице. Крестьянин Харитон поднял кирпич и допустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. Вот лавкач, закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой о стену. Мимо шел Фиделюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй, ты, сало!» И ударил Фиделюшина по животу. Фиделюшин прислонился к стене и начал икать. «Эх!» — крикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба своим убежала в подворотню. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка, а молодая толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стенку. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел у сливательницы какую-то гадость. У бакалейного отдела стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатурату, стоял перед бабами со спущенными штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший летний день.
3: Хорошие люди только не могут поставить себя на твердую ногу.
1: Спасибо. Замечательный у вас родился в вашем воображении рассказ, дорогой Харрис. Да, спасибо. И вообще я предлагаю вот всем, кто как-то... Вот, например, я опять же вспомнил о звонке вот нашей замечательной радиослушательницы, которая в начале нашей беседы позвонила. Ведь у нее просто к моменту звонка еще не родилось никакое произведение, как вот у Харриса и человека, спевшего про Забайкалье, да? Вот. А вот нет бы... позвонила, прочитала стишок или спела бы песенку.
4: Антитезу. Да. Вот вы поете некорректно, по ее мнению.
1: Конечно.
4: Да? И да. Тут же вот человек взял и тут же спел.
1: И получилось?
4: Конечно.
1: То есть показал личным примером, как на его взгляд это делать.
4: Женщина чудная спела. Вот просто я считаю это...
1: Да.
4: И огромное человеческое спасибо. Очень. Да. Еще может быть, нас спросишь что-то, да?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Алло.
1: Да, вы как-то волнуетесь, по-моему.
6: Хорошие фальцы. Вам кажется.
1: Ну, говорите тогда.
6: Вот, а вот, девчата, можно вопрос задать?
1: Можно.
6: Вот, девчата, а вот ехайте ко мне в ту...
1: В ту?
6: Да.
1: Нет. Я объясню, почему. Дело в том, что гастрольный график коллектива «Вологодские зорьки» очень мощно совершенно расписан. И, конечно, Тула стоит в графике, но, по-моему, уже они там были. То есть, ну, в графике уже она зачеркнута. Вы, по-моему, как раз 2 недели, как из Тулы, да?
3: Ну, как из Лас-Вегаса приехали, так и
1: сразу,
3: Тулу.
1: Сразу, да, туда. Так что ждите ближайшие.
3: Ясные Поляне выступали.
1: Следите, попросту говоря, за рекламой, да? Ну, еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Девушка вам.
1: Алло.
7: Алло.
1: Да, говорите.
7: Я к девушку.
1: Вы только не волнуйтесь. Да.
7: Я не волнуюсь.
1: Да, говорите погромче, как-то вас не очень хорошо слышно.
7: Девушки, да. Знаете ли вы такую украинскую песню? Ох, ты не тычь меня в жопу соломинкою. Если вы не знаете, выучите, пожалуйста, ее. Спасибо.
1: Спасибо. Но, насколько я знаю, слово «жопа» в украинском языке, по-моему, во-первых, произносится, если и
3: дупа.
1: Есть, то с другим акцентом оно.
3: Дупа.
1: Да. Поэтому вы как-то с точки зрения народного искусства некомпетентны. Вот. Но, тем не менее, вы бы могли сами спеть ее. Да. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, уважаемый.
1: А вы как-то в волнении. Ну ладно, говорите.
8: Вот, у меня, значит, несколько вопросов. Ну, начнем с замечательного дуэта женского. Скажите, пожалуйста, что подвигло вас, так сказать, на пение? Что было вот это вот искрой или, позвольте сказать, позывом? Вот, и, значит, еще один вопрос к Эдуарду. Эдуард, скажите, пожалуйста, вот, чтобы быть вот критиком, вот, или... журналистам, вот, разбирающимся в музыке, нужно ли вообще уметь играть на каких-то музыкальных инструментах или там петь? Вот. И даже, скажем так вот, к Александру. Александр, сегодня ваши Чайковские просто замечательные.
1: Спасибо. Я всегда подбираю музыкантов очень хороших, закулисных. Ну как, будете отвечать на вопрос? Я сейчас, прежде чем вы пока сперите с мыслями, такое-то интересное сообщение смешное пришло. Прям Катя очень волнуется этот рассказ. На самом деле написал Даниил, а дальше идет непонятная для меня аббревиатура ХАРМС. А ваш так называемый Хариус, это рыба такая, я-то рыбак известный, подземный. Обыкновенный плагиатор, пишет Куприян. И Катя тоже сейчас такую же телегу. Харрис обворовал этого же самого ХАРМС. Вот. Ну, нашим радиослушателям виднее, может быть, конечно. Мы-то... Да, ну теперь, может быть, ответьте на вопрос, который...
2: Что подвигло нас петь? Ну, это смешной вопрос. Это ж ничто не может подвигнуть. Это не наигранно. Это от души, от сердца.
1: Вот знаете, как бывает, сидит, например, женщина на реке, стирает мужнину рубашку, да? И вдруг как начнет петь, как из ее...
4: Как загласит
1: да.
4: По водной глади, как это понесется
1: сквозь
4: сюда,
1: туманы, да.
4: Дымку...
1: И плещется она повсюду, да. Плещется. И... Да. Это необъяснимое чувство.
2: Говорят, что народная женская песня произошла в процессе дубления кожаной шкуры, что вот очистка мездры сырой шкуры, это такой утомительный долгий процесс,
4: да,
2: и женщина вот, стукая каменным скребком по коже, всегда машинально пытались бормотать себе под нож, что там три шкура, три, будет сыну шапка. Ну, а оттуда уже пошла, собственно говоря, народная песня женская.
1: Также вот пели грибцы и бурлаки тоже.
3: Да, ну это так называемая теория трудовых выкриков вообще. Да, вот язык зародился.
1: Например,
3: там,
1: эх, дубина, дубинушку ухнем. Вот да, из этой же серии. Да, то есть все это. Или крик ура. Вот. Ну, то есть почему крик из крик ура не получилось песни, пока непонятно. Ну сейчас мы буквально на пару минут прервемся, а затем продолжим нашу встречу с коллективом «Вологодские зорьки».
4: Не могу. Не могу не ответить на вопрос, должен ли уметь журналист, критик играть на музыкальных инструментах, музицировать или петь. Ни в коем случае. Вы только представьте, например, себе человека, профессионально занимающегося вином, спиртными напитками и постоянно пьющего. Это же будет законченный алкоголик, а социальный тип. Человек отравленный не алкоголем, а человек отравленный своей профессией. Вы понимаете, чтобы оценивать явление, нужно находиться вне его, смотреть на него сверху и чуть сбоку. Нужно быть беспристрастным сторонним наблюдателем. И только так вы сможете постичь любое явление, только так вы сможете его структурировать, разбить сложное на простое и объяснить непосвященному читателю, слушателю, ученику суть явления и позволить ему погрузиться в мир неизведанного.
1: Я даже мог бы сказать немножко проще вот ответ на этот вопрос. Представьте себе, если у хирурга, ну, такого, который занимается всем вообще, то есть, ну, хочешь там режет, хочешь шьет, да, спросить, прекрасен, красив ли данный человек, да, то есть совершенно нереально. Естественно, искусствовед любой, он должен быть отрешен от предмета, который, так сказать, у него на анализе. То есть он не должен его препарировать. Ну, совершенно, да.
4: Нужно ли быть фекалиями, чтобы исследовать фекалии? О, нет.
1: Нет. Вот так, вот тут сообщение пришло. Я не хочу. Странные слова какие-то. Я не хочу, чтобы меня считали плагиатором. Да. Я прочел данное произведение, которое действительно мне не принадлежит лишь поэтому, а потому, что хотел ознакомить остальных слушателей программы с искусством этого великого человека, то есть Даниила Ивановича Хармса. А, это, оказывается, человек. Мы вот тут были в недоумении, думали, что за странное, в общем-то, название. Спасибо вам, Харрис, за такую действительно просветительскую деятельность. И, конечно же, извините Катя и Куприян за то, что мы усомнились в правильности ваших претензий.
4: А радиослушатели звонят ли нам, Александр?
1: Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Доброй вам всем ночи.
1: Вам также.
9: Сергей Александрович Ладошко вас беспокоит.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Александр.
1: Да.
9: Вот все поют по телефону, и вот девушки, а вы все молчите.
1: Дело в том, спасибо, я понял намек, дело в том, что это, знаете, как в том тупом анекдоте, кругом станки, станки. Я сейчас отдыхаю душой, я сейчас общаюсь с умными, интересными людьми, да, и не хочу вставать к станку.
4: Александр,
1: да.
4: А мне хотелось бы спросить девушек.
1: Да.
4: Известно, что серенады всегда поют мужчины. А вот вы, как не то что профессионалы, как рожденные петь, вы своим любимым поете ли? Какие моменты поете, и что поете, и как они любимые?
2: Вы затрагиваете такую болезненную тему. Мы уже говорили о тяжелой ситуации с нашим любимым
3: мужчиной.
2: Да. Слушайте, он нас, в общем-то, по-моему, не очень хочет.
3: Не может.
2: Дело в том, что распорядок дня в том заведении, в котором он находится, никак не предполагает прослушивание такой поздней ночной передачи.
1: А извините, а что за заведением? Если вам, конечно, не понятно.
2: Понимаете, он был несправедливо осужден.
4: Его, по-моему, зовут Илья.
3: Нет.
1: Илья это другой.
2: Нет.
1: Который вот в машине ждет.
3: Нет, вы путаете.
1: А.
3: Его зовут Юра. Его фамилия Костоправов.
4: Да. Я же, значит, да.
2: Как... А Илья, ой, вот сейчас я в тот самый момент, когда я рада, что в этом вот заведении не разрешено слушать ночные передачи. Вы чуть было не заложили нас на всю страну, Эдуард.
1: И тут еще нужно сказать, что, в принципе, вот такие вещи, да, как, например, радио «Привет», да, то есть передай там привет кому-то, или как хорошо, что нас слышит кто-то, кому сейчас трудно, это же на самом деле очень плохо, потому что человек, находящийся в экстремальных условиях, вот что ваш Юра, вдруг услышав нас сейчас, может дать в этих жестких условиях слабинку и попросту вернуться уже совершенно не того пола даже, или там, или вообще, не дай бог, не вернуться, понимаете?
4: А я бы просто, например, передал привет водителям, находящимся на московской окружной
1: дороге.
4: Автомобильной дороге.
1: Будьте осторожней, да, за рулем.
4: Рядность соблюдайте.
1: Ну, может быть, сейчас послушаем все-таки песню какую-нибудь в исполнении замечательного женского дуэта «Вологодские зорьки».
2: Ну, давайте, раз у нас уж пошло такое вот этническое, национальное пение.
1: Сейчас я только Малера потише.
2: Давайте мы споем еще одну.
3: Этническую.
2: Да, этническую.
1: Акапельно песню. Она будет, да, звучать?
2: Вы знаете, да, она будет звучать акапельно. И это песня с родины Моцарта, которая так вот замечательно сейчас играет здесь за сценой. И песня называется «Дитиролер синт люстыщ».
3: То есть тиролец, он всегда весел и бодр.
4: Она на две октавы ниже обычной композиции, исполняемой девочкой. Это связано с особенностями немецкой фонетики.
2: Dieter-Roller sind lustig, Dieter-Roller sind froh. Sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, Rudi, ralala, ralala, ralala. Rudi, Rudi, ralala, ralala. Ja, trägt sich das Weibchen, dann trägt sich der Mann. Dann trägt sich alle beide und tanzen zusammen. Rudi, Rudi, ralala, ralala, ralala. Rudi, Rudi, ralala, ralala. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, Rudi, ralala, ralala, ralala. Rudi, Rudi, ralala, ralala.
1: А вот скажите, пожалуйста, в первой песне немецкой тоже звучало там Володя все время. Бах-бах, Володя. А сейчас про Рудика поют. Вот,
4: По-моему, про Райля.
1: Ну, это одно и то же. Рудик, Райль, в принципе.
4: Это перечисление. Один Рудик, а...
2: Я могу перевести содержание этой песни.
1: Да.
2: Тирольцы, они всегда бодры. Единственное, что они делают в этой жизни, это они танцуют и смеются. Вот так вот. Руди-ра-ля-ля. Это вот звукоподражание тирольскому смеху, который беспрестанно раздается по Альпам, там, над долиной Циллерталя, над Инсбруком летят эти звуки. Второй куплет звучит так. Сперва крутится самец, потом крутится самочка, потом крутятся оба вместе и делают вот так. Руди-руди, ра-ля-ля, ра-ля-ля-ля, ра-ля-ля. А куплет третий, это, собственно говоря, является всего лишь повторением первого.
4: У меня есть к девушкам вопрос, давно с ними работаю, но как-то не решался спросить. Я думаю, сейчас самое уместное время. Вот как связано пение и секс? Известно, что птицы поют именно в брачный период, и вот эта вот натуральность. Я не говорю про некие технократические жанры, а ваше аутентичное пение и секс, сексуальное возбуждение, как оно связано? Вот.
2: Это напряжение внутренних мышц в обоих случаях.
4: Малого таза.
2: И большого горла.
1: Замечательно, анатомические
3: подробности. Но потом, вы знаете, мы, раз уж тут немецкие песни стали петь, то вот наши коллеги-студенты немецкие научили нас, что есть в немецком языке даже такой глагол «фёгель». Это означает заниматься сексом, но перевести этот глагол можно как «птичить».
1: Птицу,
3: да?
1: Птичить, да.
3: Птичить, да. Друг, да. Друга, да?
1: Да, да. А вот,
3: прямая тут... связь.
1: Да, Эдуард, вы, кстати, заметили, что вот данная песня, звучавшая сейчас, она чем-то напоминает по мелодике небезызвестную песню про, опять же, имя Августин, да?
4: Вот. Все прошло, все.
1: Да, но... Нет, это вы Сулико спели. Милый Сулико, все прошло.
2: Захвар лиса плас в эцепти, верна хедахвар хулико, в нимоски лиса хварде, захварде саплас Сулико.
1: Вот, видите, Эдуард. Но насколько, да, вот эта песня, в принципе, считается немецкий язык воинственным, да, таким грубым, что ли? Ну, насколько замечательные девичьи голоса, да, придают ему вот это очарование и даже определенную милую сексуальность. Хотя, конечно, вот данные вот кокошники немножко не идут все-таки.
4: Оно даже вот углем, смотря кто на стенке нарисует, понимаете? Один выможет, а другой...
1: А другой сделает картину.
4: Птицу нарисует.
1: Ну, может быть, обратимся опять же к телефонным звонкам, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Добрый вечер, Александр Алексеевич.
1: Здравствуйте.
10: Экстремист-плавщик. Скажите, вот у меня есть такие три вопроса даже. Первое, как вы относитесь, вот имеете мнение свое, наверное, по поводу того, что горячая эстонская девчонка занимает такой высокий государственный пост в Финляндии. Вот.
1: Угу.
10: Вы, наверное, имеете свое мнение,
1: да? Да, да, безусловно.
10: И следующее. Вот вы когда были по телевизору, то вот на вас такая ковтенка-то черная была.
1: Да, да.
10: Ну, дедушка мой тут говорит, что, ну, как, говорит, у нашего Петьки-то сварщик-то приходит выпивать. Такой же на рынке отоваривает.
1: Да, да, да.
10: Вот, спасибо.
1: Ага, то есть, ну, на все три вопроса я дам, конечно, исчерпывающие ответы. Действительно, в Финляндии к власти пришла женщина, в Австрии неонацисты рвутся, что, в общем-то, где-то схоже, поскольку женщина, которая как-то пытается себя в политике реализовать, волей-поневоле является фашистствующей, в общем-то, феминисткой, да, поэтому я предлагаю, в общем-то, Америке, высказывающейся, что твой Ленин по любому поводу, высказаться и по этому поводу отрицательно, там, бойкотировать и так далее, поскольку это великая опасность для финляндского, в общем,
3: вокзала.
1: Извините.
4: Так родина Санта-Клауса в опасности, мне кажется, потому что там же живет...
3: Елапукин там живет.
1: Да.
3: Да. Санта-Клаус.
4: Да, Ясен Бубин. Да.
1: А также замечательная финская писательница.
4: Вот это противопоставление полов. И, ну, я чувствую, Александр, как вспомнили его, он сразу о себе, о Финляндии. Я предлагаю вернуться к песне.
1: Сейчас вот тут секунду, тут пришло замечание.

0: зима, можно спеть первый куплет.
1: Угу. Здравствуй, гостья зима, просим жаловать к нам, песни севера петь по лугам и долам.
2: Все.
3: Действительно, вот такая мощь Байкала воспринимается. И видели ли вы этих котиков, в общем-то, прочих, которые, в общем-то, припорошены все, но при этом шевелятся, и шевелятся радостно, да? Вот посмотреть на горожан наших, они припорошены, и как-то и вроде и шевелятся активно, а все равно все это выглядит как-то вот...
4: Эти иглы, эти якуты, вылезающие из иглы, подтягивающие.
3: Да. Как ни странно, зима — это второе лето, особенно зима, когда вот снег именно такой, как сейчас.
1: Так себе лето тут.
4: Ну, такое вот.
3: Ну, следующий телефонный звонок. Да. Здравствуйте.
4: Звонок из Москвы стоит 25 рублей.
5: Доброй ночи.
3: Здравствуйте. Вы волнуетесь?
5: Нет, что ж.
3: А то, если волнуетесь, вы можете позже позвонить.
5: Нет.
3: Ну, когда говорить?
5: У меня вот вопрос, в частности, к Эдуарду. Вот, Эдуард, как вы можете прокомментировать? Некая Тамара Геннадьевна Нерест хранит 25 лет верности одному эстрадному певцу, которого она слышала еще 30 лет тому назад. Сейчас женщину показывают по телевидению, она, собственно, девственна. Что вы можете сказать?
3: Спасибо. Ну, это известный, кстати, Эдуард, феномен про Нерест. То есть такая женщина... которая обошла все обложки, буквально. То есть она сходила на все обложки уже.
4: На эту тему я отказываюсь говорить.
3: А почему? Может быть,
4: нет.
3: Не хотите. Ну ладно, я тоже не буду высказываться только по той причине, что меня не спросили.
0: А мне показалась это очень трогательная история.
3: Мне тоже, кстати. Она, кстати, вот этот человек, в которого Нерест влюблена, его же можно назвать, по сути, убийцей детей.
0: Может быть, она лет через 25 просто однажды выйдет к Тихому океану, пройдя 4000 миль.
3: Кто в смысле?
0: Нерест.
3: Может такое и случиться. А может
0: так
3: быть,
0: делают что? Угри, например.
3: Угри.
0: Они тоже 50 лет хранят девственность на свете, а потом уходят далеким тихоокеанским атоллом и откладывают там миллион кринок.
4: Как угорь на сковородке слышал я где-то, да, что за... А любовь — это страшная штука, по-моему.
1: Нерест — это страшная сила.
3: Нерест, да. Ну, следующий, видимо, телефонный звонок. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Ой.
3: А, я вижу волну. Да, попозже тогда. Да. Дело в том, что я просто хочу сказать, что не нужно волноваться в момент, когда подъем происходит трубки, да, то есть вот ничего страшного.
4: Думаю, а да. Нужно как спирт на выдохе это делать. Вот. Оп.
3: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. Еще раз.
3: Здравствуйте.
6: А перед тем, как отправиться в страну ночных сновидений, я бы хотел, с вашего позволения, прочесть прекрасные шатенки стихотворения Омара Хайяма.
3: Это вы сами выдумали это смешное вот словосочетание Хаяла Омар?
6: Нет, это
3: вот Омар, это я знаю, едал Омара недавно в Египте. Мы ездили на Хайме. Да, извините, я перебил вас. Ну, да.
6: Вот, значит, я буду читать тогда, да?
3: Давайте.
6: Красавица, что сердце мне разбило, сама в селок любовный угодила. Могу ли себе лекарство я найти, когда в плену недуга лекарь милый? Спасибо за внимание.
0: Спасибо. Прекрасная рубака.
4: Александр,
3: да.
4: Может быть, девушки что-нибудь споют хором и... Девушки.
0: Следующую песню мы хотели спеть. Она немножко шутливая. И она написана нашим приятелем, который вместе с нами учился вот в том учебном заведении, которое мы оканчивались. И вот он, песню он посвятил нам в свое время. А мы сейчас просто в память о нем хотим ее исполнить. Класс восьмой, он взрослый в школе, Таня, Галя, Витя, Оля. Все они, наверное, повлюбляются. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница тебе не кажется. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница тебе не кажется. За тобою пацаны ходят в школе, пишешь ты, кавалеры сами набиваются. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня, восьмиклассница тебе не кажется. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня.

0: Восьмиклассница, тебе не кажется?
1: Часто я тебе звоню, разориться так могу, а тебе мои звонки не нравятся. Может, зря тебя люблю, может, зря тобой живу. Восьмиклассница, тебе не кажется? Может, зря тебя люблю, может, зря тобой живу. Восьмиклассница, тебе не кажется? Пишешь письма хорошо, только плохо лишь одно. Назвала в письме меня ты пьяницей. Может, я и много пью,
0: но одну тебя люблю. И поверь, что это мне не кажется. Может, я и много пью, но одну тебя люблю. И поверь, что это мне не кажется.
2: Я вот сейчас подумал, действительно, и школьная тема была затронута, и тема СН, в общем-то, и даже военные песни звучали. Заметили ли вы, что с наступлением вот этой модернизированной эпохи, в которой мы сейчас все имеем несчастье пребывать, исчезло такое вот такое великое направление искусства, как детские хоры, которые каждое утро будили заводчан своими звонкими голосами. Обычно запевал какой-нибудь мальчонка или девчушка, а вот детский хор подхватывал эти звонкие бубенцы, я помню, так назывался ансамбль с Поволжья детский, звонкие бубенцы, золотой ключ, хор мальчиков такой был. Все эти записи тоже сейчас как-то, к сожалению, то ли утеряны, но не переиздаются. Вот как вы считаете, есть ли реальная возможность восстановить этот мощный пласт нашей культуры? Да.
3: Дело в том, Александр, что приходится констатировать, что обострившаяся ситуация с сексуальными маньяками, а педофилия предупреждала лавинообразный рост, понимаете, и сдерживать этого приходится жертвовать этим музыкальным жанром, чтобы избежать скопления детей. Вспомните, как эротично были одеты дети. Они были одеты в короткие штанишки, в белые рубашечки. Их нежные детские шейки были перетянуты алыми, будоражащими сознание педофила галстуками. А когда дети поют, они же широко открывают гортань. Понимаете, это двусмысленный жест, вот этот синхронный 30, 50, 150 открытых ротиков детских. И просто никакие силы, органы правопорядка, они не способны держать эту мутную грязную лавину педофилии. Поэтому пока что это купировано движение. Приходится переводить его в латентные формы. То есть это скрытые такие сообщества, где дети могут петь, но где, к сожалению, это выступление не публичное, просто для поддержания некого культурного пласта. Но вот детский хор, он сейчас временно приостановлен как явление культуры.
2: Все-таки
3: девичья, понимаете, девичья мощь и вот отпор, он куда сильнее, чем детский. И за девушкой пригляд все-таки нужен, но не такой.
2: Насколько все-таки вот такая действительно серьезная, неожиданная и в то же время неприятная причина вот отсутствия того явления, о котором я сказал. Увы, дорогие радиослушатели, таковы реалии это... Как там дальше-то? Сейчас посмотрю. Таковы реалии сегодняшних будней. Вот, ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку и послушать, что думают наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Добрый ночь.
2: Вы как-то, по-моему, в волнении, потому что...
4: Да нет, ни в коем случае.
2: Ну, говорите тогда.
4: Да вот я хотел спросить, у вас что, Эдуард является специалистом по всякого рода, так сказать, извращениям, он что, специалист по педофилии, он все время как-то что-то, как-то волнуется.
2: Понятно. Эдуард, вот такой вопрос, я бы сказал, с этой, сейчас посмотрю, погоди. С намеком.
3: Я бы сказал, что вопрос чисто патетический. Разве можно не волноваться, когда речь идет о таких вещах?
2: Безусловно.
3: Мы же говорим о музыке.
2: Во-первых. И, кстати, о настроении. Вот давайте просто вспомним, что было раньше, да, когда, опять же, тысяча заводчан шли, в общем-то, куда ни попадя ковать, что попало и пилить. И что сейчас? Просыпаешься, помню, да? Пьешь вот этот кофе из такой банки этой, ну...
5: Майонезный.
2: Да, вот.
3: Там. А пиво из пакетов из-под молока?
2: Да, пиво с утра
3: Александр.
2: Никто не пьет.
3: Знаете?
2: По утрам-то
3: Александр.
2: Я... Эдуард, ну подожди.
5: Искусствоведы,
2: да. Они все никак не работали, не знают, что такое мазут, понимаешь, да. И вот этот хор поет детский, да. Никакой тебе вот этой грязи, никакой политики. Ты приходишь в цех, кидаешь эту карточку, ну, типа, что пришел, дескать. Да, там уже Витя.
3: Александр.
2: Да.
3: как никогда я чувствую. Всем своим телом чувствую, как уходит, убегают минуты. Минуты, проведенные вместе с этими чудными девушками.
2: Да, извините, я забыл.
3: Понимаете?
2: Да, простите, да.
3: Это
2: да.
3: Два самородки.
2: Да, самородицы, я бы даже сказал.
3: Двух самородиц, да.
2: Да. И...
6: Самородище.
2: А, сейчас будет, я так понял, песня под гитару,
3: девушки,
2: да?
3: Девушки рождены, чтобы петь, поэтому они достают гитару.
2: А что будет за песня? Сейчас, может, объявите? Да?
1: Это песня, которая, с нашей точки зрения, символизирует собой просто город Вологд.
0: Шухер в городе поднялся, объявились воры. Говорят, что эти воры обокрали все ларьки. Говорят, что барабали все, что можно и нельзя. Говорят, что оставляли стены голые.

Парарапапапап. Парарапапап. И начальник уголовки тех воров решил поймать. С линзой ползал на коленках, чтобы след их отыскать. Детектив тут получился, не увидишь и в кино. Много ценностей украли, а потом ушли на дно.

И начальник с уголовки с толку сбился, как и мы. Днем и ночью он гадает, как воров тех изловить. Свет умело маскируют, как найдешь теперь его. Ох, грамотные люди, это самое.

решил начальник Мура, что воров тех не найти, что куда бы ни пошел, он все расходятся пути. Но стукач к нему ворвался, про воров все рассказал, и начальник уголовки ему долго, ему долго.

0: Па-ра-па-па. Па-па.
1: Тут устроили облаву, половили всех воров. Поработали на славу, наловили, будь здоров. Наловили, будь здоров. И сказал начальник вура, что попались, ага.
0: Вот теперь прокуратура.
1: Вот теперь прокуратура.

0: Хотя, конечно, несколько расстроена была гитара у девушек, но насколько энергия... А вы бы видели, вот, уважаемые радиослушатели, вы бы видели вот... Ну, вообще, эти два замечательных создания, они же плясали, сейчас танцевали. Конечно, у вас еще, прежде всего, шоу присутствует. Шоу, и, конечно, здесь вы не меняете вот так наряду, но я знаю, что на профессиональных выступлениях, телевизионных выступлениях вы практически после каждого номера меняете вашу одежду, да? И хотелось бы вот узнать немножко о том, в общем-то, модельере высокой моды, который для вас это все шьет. Вот
1: это как... наша бабушка.
0: Вот я всегда думал, что вот эта народная жилка и будет в будущем, ну, и в высоком...
2: Если бы только жилка, Александр.
0: Ага. Так, что тут еще у нас? Очень много всяких сообщений. Ага, ага. А тут просят, опять же, что-то на английском языке. А, ну, есть у вас какая-нибудь песня на английском языке еще?
1: Дело в том, что наше произношение на английском настолько сомнительное. Но, в принципе, можем...
3: Куплетик какой-то изобразить.
0: А может, ну, или просто что-нибудь сказать можно. А? Или...
1: Ро-ро-ро, your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is not a dream. Ну, вот у нас вот все такие. Вот,
3: да, или кажут... там, show me the way to the next whiskey bar. I don't ask why. I don't ask why. Ну, и так далее. В общем, в этом роде.
0: Душевные шотландские.
3: All my travel is not far away.
0: Да, известная песня Rolling Stones, да, известного американского коллектива. А я предлагаю послушать телефонный звонок. К тому же у нас остается совсем немножко времени. Просто дело в том, что у девушек завтра ранние гастроли. В 10 утра они поют для делегации. Им уже, конечно, нужно отдыхать. Поэтому телефонный звоночек быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание, в общем-то, да.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Всем присутствующим в студии.
5: Доброй ночи.
4: Сергей Александрович Мелюзга вас беспокоит.
5: Очень приятно.
4: Александр, у меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Неужели сиамский близнец настолько обиделся после того случая, что мы больше не услышим его голос?
0: А кто
4: в
0: это?
4: Программе?
0: Это кто?
4: Сиамский близнец?
0: Да.
4: Ну, Александр.
0: Я не знаю такого человека. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Ну, не молчите же, да? Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что звонков очень много, и то, что вы так волнуетесь, как-то молчите и сопите, вам же на пользу не идет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Извините, я же стал довольно-таки... Девушка,
5: да.
6: Ну, прекрасно же можете спеть что-то для рабочих, про рабочий класс. Спасибо.
0: Вот, я тоже хотел попросить. Это звонил наш постоянный радиослушатель Куприян.
1: Для рабочих?
3: Ну, про рыбку, может. Вот короткая у нас
0: про
3: песня
0: рыбку.
3: Есть. Про для рабочих.
1: Да, да. Есть.
3: Рыбка плавает в томате, ей в томате хорошо. Только я ядрёна матерь, жизни в жизни не нашел.
1: Эх!
0: Замечательные песни для рабочих. Ну, я думаю, что, видимо, на этой замечательной ноте, на этой замечательной, я бы сказал, даже энергетической такой волне нам и нужно закончить сегодняшнюю встречу. Спасибо, спасибо замечательному дуэту «Вологодские зорьки».
1: И вам спасибо за то, что вы столько времени нас слушали.
0: Да что вы, я готов, как и наши радиослушатели, просто часами и вообще транслировать и слушать. Эдуард, спасибо и вам большое за таких замечательных гостей.
2: Александр.
0: Как только выйдет пластинка, вы обязательно нам приведите, мы ее поставим в музыкальную ротацию и будем крутить даже посредине новостей, в общем-то. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.
2: До свидания.

0: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И в гостях у нас, как я и говорил, Сергей Гурьев и Вика Морозова, у которой Сергей Гурьев в данный момент будет брать, собственно, интервью в прямом эфире нашей программы. Вика пришла не одна, она, собственно, принесла с собой гитару, несколько странную гитару, в общем-то, выполненную отнюдь не в классической форме гитары, а в форме, я бы сказал, некого такого колбасного изделия. Вот скажи-ка мне, о, Вика, вот такова склонность к колбасным изделиям. Чем она вызвана? Специальная акустика или, в общем-то, это оригинальность, или удобнее носить ее, или, может быть, ты катаешь?
2: Я вообще-то колбасу люблю почему-то. И вот я решила увековечить ее даже вот... То есть, сделав такую гитару.
1: Понятно, почему, значит, происходит, откуда эти белые шлепки. Это жирок, видимо, это жирок.
2: Да.
1: Ну, теперь я передаю слово господину Гурьеву, который является профессиональным журналистом, в отличие от меня, начинает допрос госпожи Морозовой. Вперед, о, создание наше славное!
3: Да. Профессионализм – такая штука, она как бы палка о двух концах. С одной стороны, она учит хорошим вещам, а с другой стороны, она учит плохим вещам. И поэтому я боюсь, что у меня минусов может быть оказаться в сравнительном плане не меньше, чем плюсов. Ну да, собственно, этой демагогией можно заниматься очень долго. Вика, скажи, пожалуйста, вот русский рок там, говорят о нем очень часто, и всегда вот спрашивают, вот вы поете рок-музыку здесь, живя в России, и что же у вас получается на выходе? Вот вы поете все-таки русские песни, или же все-таки это какая-нибудь Vaya con Dios или Шаде? Вот где бы ты себя увидела вот в таком пространстве, в таком диапазоне географическом и культурном?
2: Ой, это самый сложный вопрос. Я никогда не задумываюсь, я просто пишу песни. А как они кому там видятся? Я никогда не задумывалась над этим.
1: Ну, Сергей имел в виду, видимо, не как бы твое видение твоих же собственных песен, а то огромное культурное наследие, которое, несомненно, стоит за тобой. Ну, к примеру, слушая композиции с Шаде, сразу начинаешь понимать, что это, в общем-то, ну, даже не Мадонна, что это люди совершенно разного круга, хотя обе эти женщины, безусловно, гениальны и так далее. Но...
2: То есть кто мне ближе по духу?
1: Безусловно. То есть среда твоего воспитания там, понимаешь, там, потому что бывают люди, которые слушают всю жизнь, например, Металлику, это неплохо. Бывают люди, которые всю жизнь слушают Брайана Ферри, это тоже неплохо. Если они будут сидеть за одним столом, то, я думаю, как ни странно, подерутся. Хорошего разговора, ну, не подерутся, но хорошего базара у них не выйдет.
2: Не, ну, я вообще-то всеядная, мне нравится и Шаде, и Vaya con Dios. То есть мне нравится все хорошее. И, наверное, какой-то сплав у меня потом получается. Вот я наслушаюсь всего хорошего, а потом у меня вот получается песенка.
3: То есть тебе все-таки западная музыка нравится в первую очередь? Вот российских имен ты никаких не назвала?
2: Нет,
3: тут
2: почему?
3: Инна Желанная не прозвучала?
2: Нет, Инна Желанная, да. Я ее начала слушать в глубокой юности, когда мне было лет 18. Она на меня произвела очень большое впечатление. Вот. А дальше были кто? Кто?
3: Кто же дальше был?
2: Ну, дальше были, пожалуй, все рок-группы советские в то время.
3: С женским
2: которые
3: вокалом.
2: Подпольные, ну и с женским тоже. Как бы
3: как
2: я переслушала все, что можно. Ну, Настя мне нравилась, Полева.
3: Ну, кстати, Настя мне говорила, ты тоже нравилась.
2: Ну вот видишь, как мы.
3: Параллели. Наверное, Шур, как ты думаешь, надо бы Вике что-нибудь спеть, чтобы хотя бы было понятно, о чем вообще мы тут говорим, кто пришел?
1: А нет, просто я хочу
3: задать.
1: Если позволите, рассказать одну историю, которая произошла с одним моим знакомым, Кадыком Махмудовым. Он известный достаточно летчик, много воевал, это в горах там. Вот. Я у него спросил, говорю, слышишь, Кадык, говорю, как вообще вот ты относишься? Как раз тоже что-то разговор зашел о бабах, позвонить, сказать, я говорю, типа к Шаде и вот к этой, к Вайта. Он говорит, ты знаешь, говорит, у Шаде, говорит, ноги кривые, а у Вайка один из такие ляжки. Вот такой подход.
2: А вот что-то среднее бы, да? Где же найти?
1: Да, ну что же, может быть, тогда ты, Вика, возьмешь вот сию колбасное изделие, и мы прослушаем пьесу.
3: Музыкальную.
2: Так, ну, песня называется «До свидания, старый берег».

0: Ну, собственно, по жанровости, хотя меня никто и не спрашивает обычно, я бы отнес это вот куда-то ближе к Мелани. Вот такая была певица Мелани.
1: What have you done to my soul? Или кто там был?
0: Come on, yes, every button. Я ни черта не смыслю в иностранных словах, кроме как жвачка.
1: Я тоже как-то...
0: Ну, нет, просто, скажем, существует вот Трейси Чепман, да?
1: Само собой.
0: И, а что, как к чему я это сказал?
1: Ты, наверное, про Фиону Эппл хотел что-то сказать и просто перепутал.
0: Да, давай лучше ты.
1: Нет, а я вообще ничего про нее сказать не хотел. Да ладно.
0: Да, боже.
1: Тут дело-то здесь не в этом. Надо вообще сказать, что мы тут присутствуем при очень таком уникальном событии, потому что Вика вообще никогда не выступает в акустике. По-моему, чуть ли не первый в истории человечества случай, когда это начинает происходить. Она вот такая электрическая певица, там фузящие гитаристы у нее в группе играют. Вот, и на фонограммах она часто звучит, а вот то, что мы вдруг столкнулись с ней в акустике, это просто вообще мне даже...
0: Повезло, я бы сказал. Ну, в том смысле, что повезло.
1: Ну, кому как.
0: Нет,
1: ну,
0: понравилось, кому тем, повезло. Кто... Дело в том, что вообще пение под гитару, оно расслабляет, особенно в это время. Ну, а когда фузит, знаешь, это не очень хорошо.
1: Грузит, когда
0: ночью фузит, это ощущение, что пробило глушитель. Когда пробивает глушитель, неприятно. Нет. Особенно ночью. Днем пробило нормально. Ты едешь вроде днем с пробитым глушителем, все от тебя шарахаются, а ночью пробило глушитель.
2: Шума много,
0: да, да. А вечером едешь, все менты твои. Вот. Но с другой стороны, есть и своя польза. Если
2: был у меня такой случай, был, да, с пробилом
0: машины. А вот когда это пробило, вот ты обращал внимание, выезжаешь из двора, и не нужно сигналить ничего, сразу всякие бабушки там.
2: Все шарахаются.
0: Вот, точно, вот в этом точно. И польза. В этом только польза фузия.
1: Да, и с милиционерами, вот если так интеллигентно выражаться, тоже у Вики связано много вообще историй разных.
2: С милиционерами я
0: дружу. Отняли ли у тебя за пьянку права?
2: Нет, я, если по секрету скажу, если я даже еду слегка подвыпившая, меня никто даже из гаишников и не думает понюхать там, как-то заподозрить что-то неладное.
0: Просто дело в том, что у меня в гостях...
2: Ну, я это не практикую ни в коем случае.
0: У меня в гостях была одна замечательно известная певица наша российская соотечественница. Я не буду называть ее имени, что и как. Вот. Так она говорит, я, говорит, однажды, типа, еду, понимаешь, в своем джипсе Чирок, понимаешь, тут по Тверскому еду. Ну, трезва, говорит, была. Вот, останавливает, говорит, дыхни, дескать, исполняет мне песню. Я, говорит, ну, так ему... А он как вцепится, как шлангом. Иногда и меня засасывать прям всю целиком. Я ему по морде хам, а он вызвал чебурашек, собственно, вот это, в масках. В общем, ее повернули, сломали ей руку, ногу, еще чего-то. Да, Сергей, что?
2: Ну, что-нибудь, ага, хоть от нее осталось?
0: 5, 6. Осталось, безусловно, мощнейший корсет, который сейчас лежит в музее истории русского рока. Сергей, ну...
2: Как жаль. Певица.
0: Нет, певица нормально. Она лежит себе там, поет. Но смысл в том, что не верь, как говорится, сотрудникам ГАИ. А мы сейчас послушаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек под окном собралось. Вы их не пугайтесь. Это все наши радиослушатели. Песня называется «Ментофилия», да?
1: Да, «Истоки Вики Морозовой».
2: Как есть? Да ты поясни.

0: Положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вика Морозова вживую с гитаркой и журналист Сергей Гурев, который в прямом эфире берет у нее интервью. Также вы можете присоединиться к нему посредством телефона 203-19-22, поскольку ни один из вас ленивый не поехал и не кинул бабок, чтобы оплатить работу нашего пейджера. А я так рассчитывал. Ну ладно, я клянчить не буду. Я просто приеду и руку оторву. Ну что, Сергей, продолжает допрос.
2: Сергей ужасно взволнован, и поэтому несет периодически околесицу, но надо быть снисходительным вот к взволнованному человеку. Всегда человек волнуется, когда происходит что-то важное в его жизни. Вот, а Вика Морозова в нашем эфире — это для меня лично очень важно. Даже не буду говорить, почему. Фигня. Вот. Важно здесь совершенно другое, что вот все помнят, что в Московской области имеется такой замечательный город Видное, такой вот как бы рассадник музыкальных, андеграундных, а также попсовых талантов. И вообще рассадник русского поп-андеграунда, я бы так назвал это место. Что там вот почему-то косяками так рождаются люди, да, которые вот... Так я не о тебе, а я вообще о городе Видное, о музыкантах. Ну, о тебе немножко в частности, но, может быть, ты какое-то развитие этого принципа, какой-то выход из него на новый виток мировой какой-то эстетической эволюции. Вот, а я говорил о Видном вообще, в принципе.
1: Вы не обращайте внимания на цвет моего лица, у меня просто это весенняя сыпь. Ну, это я так отдельно. Я отвлек вас, наверное, да.
2: Я-то, собственно, хотел сказать к тому, что вот бывает, что девушки начинают с чудовищного цинизма в искусстве, будучи невероятно романтичными в своей человеческой основе. И потом вот как бы эти две субдоминанты начинают двигаться навстречу друг другу, проходят мимо друг друга и двигаются в разные стороны. И потом повзрослевшая девушка становится уже вот какой-то... Ну, менее романтичный в жизни и более романтичный в искусстве. И вот с Викой, по-моему...
3: Как ты красиво говоришь, Серёж.
2: Я могу ошибаться. Шур, как ты думаешь, я вообще вот заговариваюсь или говорю какие-то такие вещи, за которыми что-то стоит?
1: Нет, по-моему, вполне логически. То есть я прослеживаю вот от хвостика до зубика. Ну, всю мысль твою вполне согласен совсем целиком, да.
2: Как там мышиные ассоциации сразу стали рождаться?
1: Кстати, вот сейчас по телевизору поет «Зимушка, зима» еще женщина. Ее фамилия тоже
2: Мыш.
1: Может. Мыв?
2: Мыш?
1: Мыв.
2: Мыш.
1: Не мышь, а мыв.
2: Мыв.
1: Да.
2: А имя?
1: По-моему, тоже Вика.
2: Вика Мыв?
1: Нет.
2: А как?
1: Морозова.
2: А мыв?
1: Мыв. Мыв нет. Мыв что-то не отвечает, кстати. Я названию, говорит, у него все отключено.
3: Про зимушку, зиму?
1: Да.
3: Так нет, у меня, по-моему, ни одной песни такой. Мне все про осень.
1: Насколько конкуренция тебя, в общем-то, беспокоит? Потому что я вижу, ты увешан боевыми дубинами и прочими предметами, которыми, в общем-то, я думаю, ты готова отгонять нападающих, потому что...
3: Почему сразу конкуренты? Но. Может быть, от поклонников отбиваться?
1: Следующий момент. Это поколение бройлеров, не дающих потомства. Оно меня очень беспокоит, особенно в искусстве. В частности, это целая плеяда, там, ну, значит, это Наталья Распутина, там, этот как его...
2: этот, да, Николай Маша Маркова.
1: Вот все вот это, все, да, вот все вот это такое поколение бойлеров. У женщин на сцене есть гораздо более, так сказать, маза вступить в эту бойлерную, бройлерную, с позволения сказать, организацию. Вот чувствуешь ли ты вот этот канат, который может и порваться вот-вот, он порвался, и ты уже бройлер. А насколько все-таки ты хочешь сохранить эту свою, скажем, как она называется, Сергей, как она называется?
2: Субстанцию.
1: О!
2: Духовную.
1: О!
3: Ее, конечно, хочу сохранить. Очень. Ну как это? Вот очень
2: это
3: сложно.
2: Нелегко.
3: Это очень нелегко. Я отдаю себе отчет полностью в этом.
2: А какие вот, главные
3: вот,
2: проблемы?
3: Вот с этим надо бороться. Вот с этим я согласна бороться.
2: Вот какие главные проблемы встают на пути сохранения духовной субстанции?
3: Ну, как бы не думать о том, какие песни писать, чтобы вот они нравились, чтобы они покатили, чтобы они сразу вот купились там, распродались там, и как бы больше о душе надо думать.
2: А как же у тебя так получается? Вот думать, с одной стороны, о душе и вместе с тем создавать какой-то такой конкурентоспособный на рынке шоу-бизнеса материал?
3: Ну, значит, кому-то это тоже надо до сих пор.
2: Мысли о душе.
3: Ну, наверное, еще кому-то не наскучили.
2: Как ты думаешь, Шур, можно этот ответ принять как какой-то такой...
1: Отмазка. Нет, отмазка. Ответа не было.
2: Ты что-то вот уходишь.
1: Я предлагаю послушать телефонный звонок.
3: А я не люблю конкретности вообще.
1: Телефонный звонок. 203-19-22. Вполне возможно, что кто-то хочет задать вопрос. Наши гости, еще раз вспоминаю, 203-19-22. Я все время путаю. Нет, тоже никакого вопроса нет. Да, ну все-таки как Сергей конкретно сформулировал вопрос. Вот, почему бы тебе, Виктория, конкретно не сформулировать ответ?
3: А еще раз напомните вопрос, пожалуйста.
2: Вот мы все хотим понять, как это так получается, что вот ты не думаешь о конъюнктуре рынка, а вместе с тем создаешь такой вот вполне коммерчески дееспособный материал.
3: Как так
2: за счет чего? Да.
3: Я должна ответить, как так получается?
2: Ну так вот нам со стороны непонятно. Мы вот думаем, вот, ну, вот какие внутри тебя происходят.
3: На самом деле.
1: Да вы тут не напрягайтесь, вы так не напрягайтесь. А то вы сейчас еще подеретесь. Тут,
3: ну а
1: тут
3: как
1: часто...
3: же без этого?
1: Да.
2: Вообще на самом деле...
1: Ну не
2: деле...
1: хочешь, не отвечай. Давайте послушаем телефонный звонок.
3: Да.
1: Давайте.
3: Да.
1: Здравствуйте. Да что он делает со мной? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте.
4: Меня
3: здравствуйте.
4: Слышно?
1: Вас?
3: Очень хорошо слышно.
1: Да, только будьте...
4: Загадку можно вам загадать?
1: Загадку? Вы знаете, давайте через полчаса придет великий отгадывальщик. У него фамилия на букву «Ш» начинается. Он отгадает. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Это вам звонит студент МХТИ. Я хотел спросить у Виктории, как у нее вот первый позыв, когда она занималась творчеством, вернее, самое начало занятия творчеством, сигнальный такой был позыв. Значит, как, у нее были так вот ожидания этих голосовых, как сказать, реализации связок, или просто вот такой вот чисто прагматическое вот играние на своей вот колбасной такой гитаре. Вот как вот она это, она осмыслила это?
1: Понятно.
4: Или это у нее находится чисто эмоциональный такой вот?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто попробую перевести. Пьешь ли ты сырые яйца, хотел спросить нас. И вас.
3: Нет, яйца сырые я не
1: потому
3: пью.
1: Потому что речь шла о связках, я так понял. Все слышали это. Я ничего от себя не добавил. О связках там говорилось. Сергей, ну говорилось, ну в натуре.
2: Ну говорилось, ну вот да. Давайте послушаем,
1: позыв,
2: как Вика поняла этот вопрос, это тоже интересно.
1: Если... Ну, позыв.
3: Нет, если я правильно поняла, но не хочется обидеть человека, я буду отвечать серьезно. Да. Про яйца я не буду сырые. Вот, но сейчас как бы это поконкретнее.
1: Отодвиньте от нее кошелочку. Да. Вот так, нормально.
3: Так, сейчас была мысль, куда она девалась.
1: Ну, давай, пока ты вспоминаешь, послушаем следующий звонок.
3: Ну, подожди, ну как же.
2: Да а может, на два сразу потом ответить.
1: А потом сразу на два.
2: Давай, давай.
1: Здравствуйте, скажет. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорить, пожалуйста.
5: О, доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Это великий медитатор.
1: Приветствуем вас.
5: Давно мы не слышались. У меня вот вопрос вот такой есть к Вике. Ну, во-первых, первое то, что она говорила... Конкурента, ну, профессионалов нет, конкурентов. А вопрос такой, будет ли у нее отдельно альбом когда-либо выпущен?
1: Спасибо.
3: Вот как раз вопрос по теме. Компакт-диск будет выпущен
2: в апреле.
3: Там будет...
2: 15 композиций.
3: 15 композиций и... в общем, ожидайте.
2: Да, называться он будет «То, что есть сейчас». компакт-диск.
1: А, просто на меня так посмотрел в этот момент, что я подумал, что, может, мне лучше выйти или как-то спрятаться. Ну что, может быть, сейчас послушаем еще одну пьесу.
2: Музыкальную.
1: Да.
2: А чего ж, да. Потом Вика уже ответим человеку, Морозова, который вот, да, спросил.

0: Это была Вика Морозова.
1: В прямом эфире?
0: Да, программа «Монморанси». Вот я обратил внимание, что, собственно, ты играешь так на гитаре достаточно мощно, при этом у тебя такие же мощные эти вот ногти. Нет, вот каким-то образом зацепы вот эти. Долго ли ты училась, чтобы не было поскреба? Дело в том, что, ну, скажем, поскреб поклюсийный, вот своеобразный, он должен присутствовать при наличии мощнейших ногтевых отростков. И я вообще обращал внимание сейчас на технику твоей игры. Мало того, что ты левша, что очень странно смотрится, и струны у тебя странно натянуты.
2: Левша — это как раз не странно, Маккарт не был левша. Как раз, ну, все, да, у всех левшей
1: была тяга к бас-гитарам.
2: Была тяга к музыке.
1: Ну, многих,
0: сколько долго приходилось обучаться вот это...
2: виртуозной игре, да, левой рукой.
0: Да, потому что...
2: с длиннющими ногтями. Да. Да всю свою жизнь, вот я сколько помню, я все отращиваю ногти, ращу, вот пока они у меня
0: вот
2: сейчас
0: видишь,
2: не выросли.
0: Вот завитые и красивые.
2: Да, такие. Это вот в течение всех этих лет не стриглись. Вот.
1: Вика китайскими мандаринами увлекалась очень сильно в отрочестве.
0: А, то есть, ну, не самими их телесными тушками, а жизнью и бытом.
1: Ну, их какой-то вот такой человеческой практикой бытовой.
0: А. Ну что ж, 203-19-22 и ваши вопросы, Вики Морозовой. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: У меня вопрос, значит, такой.
4: Вы мне, пожалуйста, Алло. Вы говорите громче и не пугайтесь. Все хорошо. Не обращайте внимания, эти люди, которые около вашей квартиры, наши, вам плохого ничего не сделают. Говорите, да.
3: Спасибо. Вот я хотел спросить, вот вы как, значит, вместе раньше были, значит, и вы, и Найк Борзов, и Бегемот, как вот один проект, а сейчас, значит, у вас сольный проект, что у вас, что у Найка Борзова. А как это вообще с чем это связано?
4: Спасибо за вопрос. Спасибо.
0: Ну что же, вот...
2: Алло.
0: Уже
2: да?
0: Все, уже...
2: Ну все, я отвечаю, да?
0: Да, конечно.
2: Ну просто как бы нас перезнакомила всех и собрала вот группа ХЗ, небезызвестная, там мы все перезнакомились и как бы приняли участие в этом проекте. Но каждый сам по себе как бы имел свои собственные идеи, и поэтому это все было очень даже естественно.
1: Может быть, надо сказать несколько слов об Андрее Репе?
2: А, Андрей Репа — это мой брат родной. Он играл на барабанах в ХЗ.
1: Золотого состава.
2: Что-то там еще звукорежиссировал одно время.
1: Очень красивый юноша, надо сказать.
0: Я знаю, что он также занимается выращиванием герани, что, собственно, не так не свойственно нашему брату. Ну да что же, предлагаю послушать еще один телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте,
0: уважаемый.
5: Я хотел бы вот небольшую тираду, разразиться небольшой тирадой. Вот мне кажется, песня, она сродни большой любви. Она врывается в душу, и невозможно от нее избавиться. Вот бывает у Вики такое состояние.
2: Ой,
5: помните,
2: мне...
5: как у тургеневских певцов? Вы поете, а все плачут. Или вы сами плачете?
2: Да-да-да.
0: Вы знаете... Спасибо, уважаемые. Спасибо.
2: Ага. Хороший вопрос. У меня каждый раз такое состояние. Я каждая песня — это вот какое-то маленькое переживание. Ходишь, вот носишься с этой песней, как с родным ребенком. Через 3 дня, правда, так уже не кажется. Ну вот... Вначале как раз такое чувство.
0: Ну, я вижу, Сергей, я заготовил какой-то вопрос. Смелее, смелее.
1: Я хотел бы вообще в внезапную совершенно плоскость перевести нашу беседу. Вот существуют такие темы в наших современных газетах, которые оказываются вечными в газетах, журналах, вот в прессе. Музыка, спорт и мода. Вот с музыкой как бы в твоей жизни все понятно. А вот спорт и мода, они как-нибудь себя затрагивают? Или это совершенно какие-то параллельные для тебя миры?
2: Спортом... Я только мечтаю заниматься. Каждый день думаю, куда бы мне пешком сходить, хоть прогуляться по свежему воздуху. И никак все не получается. А с модой? Ну, с модой, само собой. Мы на короткой ноге.
1: А какие течения в современной моде тебя как-то вот особенно волнуют? Авангардные, скажем, или классические?
2: А всякие. Судя по настроению там.
1: Ну вот Готье, например, или Пьер Карден.
2: Сереж, ну ты меня засмущал.
1: Ну просто на самом деле, вот ты, видимо, любишь Готье, но боишься признаться, потому что родители, может, слушают этот эфир там, и тебе просто неловко об этом говорить. Так обстоит дело, вот скажу честно.
2: А, Готье, я что-то сейчас Жан-Пол, припоминаю. Там, да. Это вот что-то полуобнаженное, да?
1: Ну, со змеящимися всякими такими рукавами, там, ага, линиями тела.
2: С фаллическими символами там всякими. Или это,
1: ну,
2: я уже
1: это
2: что-то...
1: это реже.
0: Это гитара вот.
1: Гитара, кстати, да, лучший фаллический символ, по большому счету.
0: Может быть, она от Готье как раз.
1: Я каждый раз, как вижу гитару в руках у женщин, мне становится неловко.
0: Скажи, а Вика, она... вот одела ли бы ты, например, мощнейшие кожаные штаны, обтягивающую кожаную куртку и фашистскую фуражку, и в таком виде прошлась бы по Новому Арбату летом за $5000 США?
2: Ой, конечно, прошлась бы с удовольствием, вот, но мне кожа не идет.
0: А, да я в чем угодно прошелся бы за 5, чтобы мне не шло. Думаю, Сергей согласен со мной.
2: Но я немножко поторговалась бы и прошлась бы за 10.
1: Мне интересно было бы узнать, какие Вики материалы, кстати, идут, вот если брать ткань.
0: Кожица натуральная. Ну, кожица.
2: Ткань, ну, летящие такие все, воздушные.
1: У нас звание-то у них есть.
2: Ну, шелка, там шифоны, там всякие вот такие вот.
0: А любишь ли ты халаты банные?
2: Желтенькие, махровые люблю.
0: Да. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Не хотите, как хотите. Вы, уважаемый, быстрее с мыслью собирайте. Потому что если у вас так же будет плохо слышно, поймите, мы не можем долго вас держать. Потому что громче, четче, как в армии, что в твоем полку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
6: Меня зовут Дима Гоблин, а вы лохи все, а я ответчик. Адьос, лохи. Ха-ха.
0: Эх, как они по вам проехались, да.
2: Да и по вам тоже, сударь.
1: Ну что же. Сквозная шутка такая.
0: Ну что же, лоси, поднимаем следующую трубочку. Здравствуйте. Ох, господи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да, здравствуйте.
7: Вот знаете, есть вот песни такие разные, да? Вот вопрос такой. И вот одна такая, вот как лица. Вот есть лицо, вроде лицо, а есть лицо... Вроде то ли лицо, то ли штаны соскочили.
1: Личина.
0: А, про песни. То есть в данном случае человек, видимо, имел какие-то этнические, может быть, стороны, потому что, скажем, бывают особые такие категории, что ли, людей, которые в любой песне, даже если это, например, песня Марии Цыгановой, да, вот известная вот эта песня «Я по суточкой своей поплыву по берегу», вот, песня вроде бы написана на национальную, и такой колорит, да, но в ней, естественно, национального и народного ничего нет, но многие пытаются найти. Вот. И именно в этом случае, когда они находят, то получается, что это вот, уже не лицо песни, а ее попочка. То есть в хорошем смысле этого слова. То есть у каждой песни, хотел сказать наш автор, должна быть попочка.
1: У меня, кстати, есть что сказать на эту тему. Я как-то раз брал интервью у Кати Семеновой для журнала «Урлает ныне покойного». Вот, и она все вот, и спросил я ее, вот, Катя, ты вот все поешь там песни там эстрадных композиторов на слова эстрадных поэтов, а сама ты случайно не пишешь песни? Она говорит, в общем, да, я пишу такие песни, немножечко в стиле Высоцкого, вот, и что ж ты тогда вот их-то вот не записываешь, не поешь, спросил ее я удивленно. Она говорит, ну, вообще-то мне кажется, что... Вот все личное, сокровенное, оно существует не для того, чтобы это выносить на публику, а так вот, как бы для себя. А если вот с чем-то идти к массам, то это вот должна быть халтура, за которую не стыдно.
0: То есть лицо, а попочка должна быть всегда спрятана. Совершенно верно, Сергей. Здравствуйте.
1: Вот.
0: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно
8: слушаем. Будьте любезны, да. Скажите, пожалуйста.
0: С радостью.
8: Первый вопрос. В какое время дня вам лучше всего пишется и в какое время дня, в смысле суток, лучше всего поется? Не угнетает ли вас вот сейчас нынешнее ночное время? Нет ли какого-нибудь такой неприятного ощущения, мешающего петь самое лучшее? И второе, как тест, в общем-то, не спели бы чего-нибудь из Булата Куджавы.
0: Спасибо.
2: Ну, время для меня, конечно, не очень удачное, потому что я жаворонок, я лучше всего себя чувствую по утрам, сейчас борюсь с приступами сна, вот. А Булата Акуджава я, к сожалению, сейчас не вспомню, наверное.
0: Ничего. Это певец такой был.
2: Нет, я не вспомню, имею в виду песни никакой.
1: Такой русский Жак Брель.
2: Нет, да. Я очень хорошо знаю Булата Акуджава, мне нравятся его песни, но я, к сожалению, не помню ни одной наизусть.
0: Ну что, Сергей, у тебя есть какой-то вопрос? Я вижу, да, целые кипы листов осенних. Этот гербарий, мой гербарий.
1: Да, хотел спросить, что вот, Вик, я как-то пришел на твой концерт с одним своим другом. Он послушал и сказал, что вообще все это такой бесконечный цикл песен об ужасах любви. Вот ты могла бы ему что-нибудь возразить, или ты готова согласиться?
2: Я готова согласиться, но почему не обязательно об ужасах? О приятных сторонах тоже есть песни, мало, правда.
1: Вот он их не заметил почему-то. Он вот как-то увидел, что вот ты без конца трагическую сторону любви вскрываешь в своих произведениях.
0: Потому что он гоблин.
1: Только что если. Вот. Тебе действительно кажется, что любовь — это такая разрушающая сила?
2: Нет, наоборот. Иначе бы я о ней не пела.
1: А почему же ты тогда ее вот рисуешь в своих песнях в таком нелицеприятном как бы виде?
2: Ну, потому что если петь про то, как все хорошо, мне кажется, это не очень интересно.
0: Нет, ну так, давайте задумаемся. Вот мы тут собрались втроем. Значит, два существа мужского пола и одно, собственно, женского, да? Среди существ мужского пола существует масса, скажем так, всяческих поговорок там, касающихся взаимоотношений с женщинами, типа «не бывает некрасивых женщин» и так далее, да, там «наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать» и так далее, понимаешь? С точки зрения этого происходит глобальное насилие над женскими, в общем-то, тушками. А вот, Вика, вот что, какие шутки ходят про нас у вас, к примеру? Давай, ты не стесняйся, ты говори как есть.
2: Так это вспомнить надо. Я не увлекаюсь, честно говоря, и не коллекционирую эти шутки. Может быть, я и слышала, но они как-то вот в одно ухо влетают, в другое вылетают.
0: Вот видишь, существо беззлобное, постоянно подверженное обидам с точки зрения злобных, мохнатых, вонючих мужиков.
2: Нет, мужики меня не обижают. Тут вы не правы.
1: То есть тебе не кажется, что они вот замешаны в том, что вот низводят любовь до уровня объекта критики?
2: Нет, тут мужики вообще ни при чем. Может быть,
1: кто виноват?
2: Кто виноват? А разве у меня песни про то, что кто-то виноват? Может быть, это как бы
1: обращение... Возникает чувство вины у людей,
2: себе,
1: когда они их слушают иногда.
2: Да, значит, что-то тут не так. Я подумаю над этим.
0: Ну что, телефонный звонок, я так понял, да? 203-19-22 и ваши вопросы Вике Морозовой в прямом эфире в программе «Монморанси». Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Сашок, ты прав. Я гоблин, а ты лох педальный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пока не скинете. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха.
0: Я-то лох-то, но я-то приехал на джипсе, понимаешь, с барсеткой в натуре, весь в болтах и в голде. А ты, я посмотрю, звонишь по телефону, по проводному, провод у тебя трещит, штаны драные. И говорит, фу, Иван, у тебя вся грязная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
10: Ребята, вы бутылку бы еще одну, было бы лучше.
0: Дело в том, что мы, я понял, о чем речь, мы уже вот почти полтора года как не выполняем заявки в этом смысле, то есть доставку на дом спиртного, пиццы, яиц и так далее. Вы можете приехать сюда, у нас внизу ночной магазинчик Монмаранси, где можете купить все, от бутылки там даже до яиц. Вот яйца можете внутривенно употреблять посредством клизмоидным, вот, и также закапывать в глаза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Еще раз, я уже второй раз
0: вам звоню. Говорите.
11: Хотел спросить у Александра, а можно задать мне вопрос Сергею?
0: Безусловно.
11: Сергей?
1: Да.
11: Скажите, пожалуйста, а, значит, печатаетесь вы сейчас в каких-нибудь журналах? Просто я помню ваши публикации в «Урлайте», в «Контркультуре», а сейчас...
1: Ну, вот весь прошлый год в «Новой газете» у меня что-то выходило. Там было музыкальное приложение к ней под названием «Московский бит». Вышло вот 8 номеров этого музыкального приложения. Сейчас оно должно восстановиться в рамках журнала «Вечерняя Москва».
0: Извините.
1: Вот, ну, уже такой вот как бы несколько не андеграундный этап идет творчество, а по андеграундной части... В своей жизнедеятельности я стараюсь поддерживать могилевский журнал «Он», не путать с московским журналом «Ом».
0: Спасибо, спасибо. Ну что, я думаю, что, может быть, пришло время послушать еще одну пьесу.
1: Музыкальную.
0: Да, музыкальную пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Вика Морозова. Да, и Сергей Гурьев, конечно.

0: Ну, я надеюсь, что, в общем-то, мы услышим все эти и плюс еще 12, да, произведений.
1: А это материал второго альбома звучал, кстати. То, что скоро выйдет, это будет более ранняя песня Вики.
0: Ну что же, я считаю, что это весьма будет знаменательным событием в жизни нашей страны, поскольку сейчас издают кто попало и что попало, и порой это вот что попало, оно совсем не радует. Здесь все-таки меня порадовало. То есть я, конечно, не пуп земли, хотя некоторые считают иначе. Вот. Но тем не менее мне было очень искренне приятно послушать сии произведения. Вот, пронаблюдать также ваши симпатичные молодые лица здесь. И напоследок я предлагаю послушать последний уже телефонный звонок, который, надеюсь, будет адресован вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло? Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
2: Александр, да, вот рядом со мной сидит мой, так сказать, добрый друг. Вот, он совершенно не верит в то, что это все идет в прямом эфире. Пожалуйста, сделайте одолжение, назовите его фамилию, его зовут Макс Фурман. Угу. Вот, и дело в том, что... И, да, и назовите время, час 57. Скажите, пожалуйста, Макс Фурман, час 57.
0: Сделайте. А, извините, а потом это куда пойдет? Я так просто не говорю.
2: Нет, никуда не пойдет. Просто ради него, чтобы он это убедился в том, что это прямой эфир, и у вас нет фильтрации разговоров.
0: Угу, ну хорошо.
1: Азаров.
0: Как вы сказали?
2: Макс Фурман.
0: Может, Сергей лучше скажет. Сергей.
2: Нет, лучше бы Макс.
0: Ладно,
2: Макс,
0: ладно, Сергей скажет.
1: Я скажу Макс, а ты скажешь Фурман.
0: Давай.
2: Ну окей, давайте. Давай.
1: Или наоборот лучше.
0: Ну давай я скажу Макс, да.
1: Фурман.
0: Час 57.
2: Час 57.
0: Да,
2: копейками.
0: Час 57. Час 57.
2: Ну, здорово, это реклама.
0: Присылайте бабки. До свидания. Ну что же, а я благодарю наших гостей сегодняшних за то, что они нашли время, сюда пришли. Желаю успеха в выпуске. Ну, и обычно так-то надо. То, что обычно говорят. Сергей, заходи еще. Вика, надеюсь, увидимся не последний раз. Будьте осторожней. Внизу у нас там злая собака бегает. Я ее тут выпустил месяц назад, понимаешь, думаю, пошутить хотел. Вот. Дурная шутка получилась. Удачи.
1: Спасибо.
3: До свидания.

0: Диджей, сиамский близнец, который сидит напротив меня, и рубрика под названием «Набат железных ягодиц». И сегодня речь у нас с вами пойдет о так называемом явлении пальцизма. Пальцизм, или по-другому он называется «пальцевая расперды». Вот. Но вначале я предоставляю слово диджей «Сиамский близнец».
1: Да, сегодня с вами я. Меня забыли представить полностью. «Сиамский близнец» Angels и Torsion. Вот. Сейчас я очень часто езжу во всякие крутые дискотеки, где веду свои металлистические программы. Дело в том, что всякие техно давно играли металлисты, и у меня полно пластинок, с которыми я пальцами выскребаю звук. Вот, так что приходите, когда увидите афишу «Диджей Сиамский Близнец».
0: Ну, даже, может быть, не обязательно афишу. То есть еще иногда, ну, обычно вот пишут на афишу, да, там, диджей, там, член, например, да, или там, ну, диджей слово, потом его имя, да, вот. А у тебя, вот, ты скажешь сразу, что, ну, просто пишут «диджей» и просто рисуют двух человечков, ну, да, с двумя.
1: Ну, ногами. Логотип мы как бы.
0: Да. Вот, ну, как имидж. Вот у певца Принца, у него же сейчас нету имени, у него такая закорючка такая.
1: А, его лишили имени за то, что он вот очень много денег должен.
0: Да, да. Он должен нефтяным магнатом много денег. Вот. И вообще, то есть, на самом деле, когда его племя переселили вот туда, то в результате он лишился единственного источника дохода вот, насчет мытья.
1: Ну, он всех, да, своих людей оставил в залог там одному магнату, и как бы проценты пожрали рабов, и теперь наш принц нищ. И поет он песни потому, чтобы заработать себе хотя бы на хлеб. И песни такие у него попсовые. Он-то так любит рок слушать. Там Элвис Пресли. Вот помнишь, про маму он что-то пел.
0: Фрэнка Синатру.
1: Это я уже не знаю. Ну ладно, мы что-то заговорились. Я же говорил о дискотеках там. Но это тоже не важно.
0: Ну, в принципе, сейчас самое время все-таки начать тему нашей сегодняшней беседы. И тема нашей сегодняшней беседы как бы обусловлена и обозначена вами, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней беседы – поэзия.
1: Да, если вы смотрели прошлую передачу «Здоровье», мы с Сашей и профессором Марсин Пивоварски из Польши. Мы с ним рассказывали о очень интересной болезни, которая в последние годы развелась в России. Ну, в последние годы, это можно сказать, с начала 85-го года, наверное, все-таки Чернобыль, перестройка повлияла на, в принципе, развитие.
0: Я думаю еще, что вообще как раз к 85-му году концентрация в, так сказать, в пространстве экологически вредных субстанций достигла своего, так сказать, максимального пика по амплитуде. И, ну, как максимального пика? То есть еще адаптация у организмов людей, животных и птиц не произошла к этому. Вот, а уже, вот, так сказать, концентрация этого всего, она была достаточно высокой. Потом уже организмы начали, ну, как бы привыкать к этому. И сейчас вот, и там, например, человек, вот если у него нет сигарет, мы часто видим на улице человека, который, так сказать, прильнул к выхлопной трубе своего автомобиля или чужого, и так вот ее ртом там. То есть, ну, это называется курить выхлоп. То есть, если отсутствует сигарет, это уже вполне норма.
1: Ну, да, даже можно сказать, это переход от низшей формы удовольствия выше. Дело в том, что многих курильщиков, которые выкуривают по несколько пачек за полдня, им не хватает уже тех вредных веществ в организме, которыми они подпитывают свою кровь, и им приходится прильнуть к автомобилю, либо своему, либо чужому. Однажды на перекрестке я видел двух парней, У них такой был иссохшийся вид. Они, пока машины стояли, они подбегали то к одной, то к другой, и выхлопы глотали.
0: Отсос выхлопа состоялся. Кстати, в связи с этим сейчас уже планируется отмена всяческих экологически чистых средств. Ведь, ну, если люди привыкнут вот уже к, ну, скажем, дышать, курить выхлопы, да, вот, или там, например, котлеты сейчас очень модно вот жарить не просто на масле, вот раньше было масло шоколадное, да, там, или масло там подсоленое, то сейчас туда добавляют немножко бензола, ну, вот, это же тоже, то есть такой...
1: Для кайфа.
0: Да, получается дурман такой привкус такой, да, да, да, как бы, вот, как бы, вот, и в результате, если люди все так привыкнут, то уже, скажем, чистое, вот, ну, и пока еще у некоторой части населения чистая экологическая установка ассоциируется с, там, с березками, с каким-то кислородом, да, вот, то тогда, вот, когда все нормально перестроятся, станут как вы, то для них уже вот эта чистая экологическая обстановка, она будет считаться грязной. И поэтому, скажем, любое средство, не засирающее атмосферу, оно будет считаться экологически грязным, наоборот, сами понимаете. Ну, то есть концентрация вот этих веществ, выхлопов должна быть как можно более сильной.
1: Но у меня есть...
0: А, кстати, иногда сейчас то, что у тебя есть, ты покажи Прохору. Кстати, вот раньше ведь как вот насчет сигарет, да, как развивались сигареты? Были индусы, в Америке жили, ну, их потом выгнали.
1: Ну, в Индусе, да.
0: Да, они вот тогда не было же как таковых сигарет, да, они клали, значит, прям брали пучок там, наши там или что, и прям в костер. Клали в костер, потом кругом садились, вот, причем таким плотным кругом, так, чтобы вот это все вот не уходило по бокам, в боки, а чтобы оно все уходило в столбняк, то есть вверх.
1: Ну, я тебе могу сказать, да, что брался для этого шар надувной такой, ну, небольших размеров.
0: Причем сделанный из бычьего мочевого пузыря.
1: Да, его растягивали до метра где-то. Он так-то в полметра мочевой пузырь.
0: А как до метра, да.
1: А так до метра его растягивали, ну, там своя технология, засовывали парня туда и как бы брали, ну, вот этот мочевой пузырь, одевали ему на голову, заносили куда-нибудь наверх, ну, такая вышка такая, да, была небольшая. И двое таких парней, самых здоровых индусы, племени, да, держали этот мочевой пузырь и так вниз качали, и все вытягивалось, вытягивалось. Ну, и если происходил разрыв мочевого пузыря, то парень этот падал вниз, ну, и разбивался.
0: Ну, кстати, обычно такого называли сыном пузыря. Ну, то есть, вот, если,
1: ну, или мочевик, там, мочевик. В разных племенах свои жаргоны были.
0: Ну, ну, как, то есть, ну, в принципе, мочевик — это и есть сын пузыря по-индейски, ты просто вот не в курсе.
1: Ну, я говорю, что по жаргону, ну, жаргонные слова, там, ну, знаешь...
0: Это не как... жаргонные, у них же вообще было как, ну, например, там, там лось и рог, да, или там два пера, или три пера, предположим, ну,
1: а отлички, кого...
0: а этот был вот мочевик, там, один. Вот
1: а он, знаешь, да, кого туда отбирали?
0: Нет.
1: Ну, знаешь, что есть молодые
0: колбасой
1: люди...
0: Колбасой воняет здесь. Ну, ладно, ты не отвлекайся, да.
1: Кстати, это самое... Насколько я знаю, вот... Сбили меня с толку. Ну, ладно, с этой колбасой.
0: Да. Ты, наверное, птенцов кормишь.
1: Нет, вот знаешь, парней, которых в армию не забирают сейчас, да?
0: Да.
1: У них есть такая болезнь, они писаются в кровать.
0: Ну, кстати, я знаю, что сейчас уже с этим забирают. Сейчас нужно писаться вообще постоянно.
1: Хорошо, раньше, раньше, не придирайся к словам, да, раньше писались, вот. И вот людей, которые мочевики их называют, вот они тоже из таких... Вот кто страдал этой болезнью, их считали никчемными в племени. Ну, что это за мужик, который в постель в зрелом возрасте мочится?
0: Нет, ну причем там у них постели нету. То есть дело в том,
1: ну,
0: что...
1: Ну, в соломку вот в эту, где живет.
0: Да, да, причем...
1: Ну, у них же были специальные места отведенные. Ну, была...
0: Нет, они спали на бычьих шкурах. Дело в том, что технология производства бычьих шкур очень такая хорошая. Это их дубят. Знаешь, дубят.
1: Ну, дубинами по ним бьют, вот, ну, натягивают, да, шкуру, и с двух сторон дубинами. А когда прорыв происходит, и
0: потом
1: башки
0: просол там еще. Ну, то есть все вот это. И, собственно, после
1: так
0: этого...
1: Так соли тогда не было еще.
0: Была. Как раз соль бы вот как раз выдавал вот самый мочевик.
1: Мышевик.
0: Мышевик. Ну, был еще...
1: Да, когда он падал, тельце его разрывалось, и там...
0: Нет, зачем? В тот момент, когда он как раз вот ночевал на этих шкурах, его специально клали. То есть ты просто
1: он
0: исторически...
1: Он отлеживал соль,
0: ты,
1: да?
0: Да, естественно, ты исторически не подкован. Наоборот, это было очень ценный
1: человек. От этого и пошло значение залежи соли. Дед парень ложился, там пролежь такая получалась, оседала соль с его потных... тел.
0: Нет, залежи соли — это норвежский поэт, песенник, композитор. Он писал про этих самых, там такие есть животные. Вот. Залежи соли — замечательный совершенно поэт.
1: Кстати, я вот вижу сборничек этот у тебя на столе. Я думаю, ты мне потом все-таки дашь прочитать.
0: Да, это очень редкий экземпляр, подаренный мне самим залежи.
1: А в туалет индусы ходили исключительно к пальме.
0: А почему, вот, кстати?
1: А потому что, вот, ну, например, была тропа у индуса вдаль, и ему надо было идти по ней, но пальма на этой тропе стояла. Вот, и, соответственно, эту пальму надо было убрать. А ты когда-нибудь пробовал, вот когда ты жил в деревне, ходить, мочиться под какую-нибудь определенную березу?
0: Ну, вообще,
1: ну, в России же, да, нету других деревьев,
0: ну,
1: кроме
0: вообще,
1: как березы.
0: Вообще, я помню, мы экспериментировали. У нас
1: из-за завяло, да?
0: Нет.
1: А у меня один друг в герань у себя дома мочился и завялось все-таки.
0: А,
1: кстати, герань же, она считается растением.
0: Она
1: которое...
0: вообще, кстати, аллергическая, герань. Это же вот, люди, у которых аллергия.
1: И пальму это потом все-таки падало, я вот не сказал тебе.
0: Кстати, вот я её смотрю, носили, что вот сейчас в последнее время кокос очень приходит со странным вкусом каким-то. Дело в том, что ведь, смотри, вот смотри, ты можешь,
1: нашли,
0: например...
1: Подожди,
0: нет, подожди,
1: скажу.
0: Нет, подожди, ты можешь, например, взять и вот сделать это прям в открытом месте, как кругом, вот, например, деревья. Нет, ты же, ну, то есть вот собака.
1: Нет. Ну, я понял, и кошка с нею.
0: Ладно, я тебя перебил, давай.
1: А я вот что хотел сказать. Ты меня тоже перебил, я хотел сказать. А что я говорил?
0: Ты хотел рассказать, наконец, нашим радиослушателям о том, кто же так прекрасно играет у нас сегодня за окном этим морозным, свежим январским утром.
1: А играет группа Меконг Дельта. Ну, я сейчас как диджей сиамский близнец буду говорить. То есть не воспринимайте меня серьезно. Ну, потому что я все-таки веду серьезную передачу. А вот эти отвлечения музыкальные — это как бы шутка. Сейчас играет группа Меконг Дельта. Альбом называется «Классик». 93-й год.
0: Ну, все, дальше уже это математика,
1: да,
0: чистая.
1: Нет, уж... ну, там и это произведение чисто классичное, всяких мусорских, да, чайковских.
0: Да, ну и, соответственно,
1: и
0: поэзия. Я так вижу, ты затронул вплотную поэзию, назвав имена таких замечательных поэтов. И предлагаю тебе прочесть вот стихи.
1: А пусть меня слушатели оценят как поэта.
0: Нет, не надо присваивать себе чужое. Ты сейчас будешь читать стихи «Залежи вот соли» норвежского поэта.
1: Двухстречие. Двухстрочие, то есть.
0: Двухстречие. Такая речка у тебя была.
1: Двухстречие. А, это такая вещь, когда из одной реки получается две. Называется двухстречие. Но это то же самое, как раздвояется дорога.
0: Да, там, кстати, должен знак стоять посредине, буй такой, для тех, кто на лодке плывет. С двумя,
1: ну, да,
0: такими.
1: Маяк такой здоровенный.
0: Да, и две стрелочки, как, да, на дороге. Кстати, мы с тобой еще не говорили о правилах речного движения, о знаках речного,
1: да,
0: движения,
1: как,
0: а радиослушатели просят.
1: Миграции подводных рыб.
0: Да, естественно, это все же учитывается. То есть рыба, они как, дескать,
1: есть же подводные ходят. Знаки. Вдруг в реку заплывает подводная лодка, она же не будет там
0: свои
1: эти перископы доставать. Давайте знаки считать, потому что у них там
0: она может
1: правила.
0: Проткнуть какое-нибудь рыбацкое судно. Вот почему, например, сейчас увеличено большое количество, вот вы заметили, каких-то неприятных ситуаций, связанных с рыболовецкой промышленностью, потому что она плывет, ей нужно посмотреть, там что наверху, она перископ вынимает, а там наверху какие-то дебилы ловят какую-то рыбу, естественно, происходит протык днища этим перископом. А,
1: кстати,
0: перископ,
1: конкурент...
0: ты видел, какой перископ? Ты видел вообще? Он же такой, как буквы «Г», вот эта буква «Г» туда заходит, оттуда,
1: да,
0: не выходит. Когда лодка назад испугалась,
1: ну,
0: она плывет назад,
1: получается.
0: И всю эту байду утягивает там вместе,
1: а
0: с рыбами.
1: А конкурирующие между собой фирмы, кто побогаче, покупают все атомные подводные лодки в России, и там рыболовецкое судно какой-нибудь фирмы там «Гырли-мырли» побрело там в океан ловить рыбу. А за ним конкурирующая фирма на подводной лодке, какая-нибудь другая, тоже побрела за ними. брела-брела, вот тут они кинули сеть, и эти подплыли к ним, сеть порвали, всю рыбу оттуда поворовали и улетели. Это называется конкуренция.
0: Поэтому сейчас сети делают, как правило, вот из таких, из решеток металлических, то есть даже не из сети, а решетки.
1: И
0: вот
1: делают просто... минный забор такой, вокруг места ловли, чтобы вот эти, помнишь, вот как фашистов показывают, когда не фашистов, а войну Вторую мировую, и подводная лодка, там вот щуки.
0: Шары всякие там.
1: Щука, и прям она плывет, а там такие тросы такие от земли, то есть от дна идут, и на них такие шар такой, как ежик, как ежик.
0: И в таких фаллических таких символах утыкан. Кстати, я помню, что мы в детстве выворачивали их, они же на резьбе, и кидали их в сарай.
1: Еще сарай взрывался?
0: Нет, взрывается сама круглая, да. А это для красоты сделано, чтобы, например... и чтобы не было соблазна у детей залезать на них. Они же могут глаз на них выколоть. Ну вот прикинь, если она будет плавать, там грудничок плывет, да, он залез на нее, на эту штуку, на круглую, там сидит. То есть уже видно, что он сидит там не на острове, значит, его будут отплывать. А так вот эта штука, это типа колючая проволока. Он, например, на нее лезет, глазом тыркнулся, все. Это для красоты. Даже некоторые...
1: Глаз может выколоть или взорваться.
0: Да, сейчас некоторые даже вот эти бомбы их разукрашивают красиво. Тогда они были серые все. А сейчас их делают вот эти в форме грибочков, пальмочек вот эти. Ну, чтобы было видно, что, дескать, это произведение искусства. То есть сейчас же в минерных школах, знаешь, чему учат? Там есть там искусствоведение, это самое, как и история, кино... Все это обучается. Английский язык. Почему? Потому что там...
1: И очень меня поразило, что там обучают именно испанской лепке. Вот какая-то там присутствует форма изобразительного искусства, которая не встречается нигде больше, ни в каких изобразительных искусствах.
0: Да. А еще, кстати, сейчас очень модно изготовлять вот бомбы в виде животных. Ну вот, например, вы идете там по дороге, сидит голубь, да, и вы вот так типа подходите к нему, а он не улетает. Вы еще ближе не улетаете, вы ему тресь ногой. Как раз и вместе с этой... с ногой, с ботинком полетел. То есть вот такие вещи.
1: И голубь сразу научился летать.
0: Да, или, например, собак в форме собаки. То есть лежит, а вы подходите там погладить, да? То есть это, в принципе, делает общество защиты животных, чтобы вы к ним не наезжали на них. Если
1: да, вот таких пару случаев в газете раз напишут, и все, и никто не будет.
0: Не подходить ни к голубям, ни
1: к... Это мы с бегемотом придумали способ борьбы с курильщиками в электричках. Ты же не ездишь на электричках, да?
0: Нет. Но я тоже. У меня своя, я вот езжу в первом.
1: Да. Вот, а там люди любят стоять, ну, мужики такие здоровые стоят.
0: А балкон там есть?
1: Балкон только в последнем вагоне. В электричке нет, это же не комфортабельно.
0: Кстати, мы решили открыть сейчас в электричках, так сказать, буфет. Ну, вот прям берешь, покупаешь в самом центральном вагоне одно вот это купе, там раскладываешь на скамейках бухло, бутерброды и всем продаешь.
1: Да, а также нельзя пить-то вот вообще в электричках. И там вот вагон-ресторан.
0: Конечно, нельзя, там ветер же гуляет.
1: Опять же, вагон-ресторан сделали.
0: Ну, ты хотел рассказать о курильщиках.
1: Да, и, в общем, значит, вот курильщики там стоят, курят, и из тамбура...
0: Бухают там, дерутся.
1: Ну, да, проституты там.
0: И бабы там с ними, такие вот эти ужасные, в штанах спортивных с гитарами. Они едут на конкурс самодеятельной песни и поют там уже.
1: Гармонь у них, гитара, такие цыгане, опять же, все там.
0: Все там пляшут с бубнами. И... Как на теплоходе вот этот, помнишь, где это не Анна Каренина, а это... Ее потом застрелил такой какой-то плешивый дядька. Ну, нет, ну она там это самое. Там такой усатый один был. Все говорил, я на тебя женюсь, там цыгане были, а потом ее другой такой плешивый застрелил.
1: Ситуация это разворачивается. Ты что, женился, парень?
0: Нет, ее грохнули. Она там по стеклу такая идет, то есть так. Ну, видно, что в нее по-настоящему никак не стреляли. Вот в кого так выстрелит, он так по стеклу не ходит бодро.
1: А как это по стеклу ходить?
0: Не, ну как, он ладонями скользит.
1: А, ладонями.
0: Ее же пришибло к нему, ну, когда так бахом пришибло.
1: Ну, так бы сказал, что у нее был ручной способ ходить.
0: Вот, да, они там это самое, вот там у них другая фишка. И, кстати, часто бывают из-за этого отстыки. Там же они склеены между собой.
1: Кто?
0: Ну, вагоны.
1: А.
0: И бывает, что они там ради шутки, там раз, это расцеп. производят там. Или прям туда один, я помню, упал, приехал, весь там драный такой, вылез, еще требовал от железной дороги компенсации за...
1: Кто его... Ну, правильно, ну он же шел, упал, вот ты идешь по вагону, шел, он уже... там не должно же ничего быть плохого. Так вот, и стоят все эти, курят там, пьют, и тут входят такие три амбала, такие, ну, знаешь, что такое амбал, выражение, здоровый мужик, весь мускул.
0: И в папахе. Ну, амбал — это имя восточное, собственно.
1: А, ну да. Амбал.
0: Грацители.
1: Ибн. Такой-то. Вот. И чисто вот прям бьют морду тем, кто курит. Курить перестали. Вот в газете один раз написали, по телевизору показали, и все, не курят теперь в тамбурах.
0: А знаешь, как...
1: Теперь курят в вагоне.
0: Знаешь, как еще действуют против жадности вот в вагонах? Берут какие-нибудь часы, ну, не золотые, конечно, ну, так, приличные, типа там, ну, видно, что было, что часы нормальные, кладут их в тамбуре, и на них сверху плюют так жирно-жирно. Что это пищит? Ну, неважно, опять тут этот вот Прохор что-то со своей бомбочкой нажила, и что-то вечно с ним мутит. Да, и на эти часы плюют сверху жирно-жирно, и стоят, потом смотрят. Подходит дяденька. Ну, там какой-то видит, лежат часы, вроде неплохие, но оплеванные. Вот, если он их подбирает, то этого дяденьку сразу гасят, часы отбирают, потому что если он даже берет такое, то он возьмет чужое, чистое, вообще только так, правильно? Ну, такая проверка на вшивость.
1: А я еще, знаешь, какую фишечку слышал, замочили одного так президента какой-то нефтяной компании. Он очень любил горнолыжный спорт и каждую там зиму и лето ездил в горы кататься на лыжах. Так ему бомбочку вложили в острие палки. И вот когда он сделал первый втык в снег, как рванет, одни лыжи на снегу остались.
0: А, кстати, еще очень полезно бомбочки в ботинки в эти вкладывать. Дело в том, что они все равно здоровые. Там, ну, ты одевал какие-нибудь горнолыжные ботинки?
1: Нет, я только видел.
0: Кстати, сейчас ведь мода стала, знаешь, в них ходить просто по улице. Ну, вот ну, как да. В спортивных костюмах ходят по улицам, да, люди?
1: Да.
0: Вот, и сейчас в горнолыжных
1: ботинках. Так в коньках уже вовсю в метро ходят, а ты говоришь. Даже говорят, что скоро для конькобежцев, так как этот спорт у нас самый первый развивается, если мы все время как-то смотрели на других там, какие спорты, то вот этот спорт у нас самый первый будет, конькобежный. И теперь в метро сделают ледовые дорожки такие, и можно будет прям... Как с эскалатора махнешь и в электричку залетишь.
0: А, кстати, ты знаешь, насчет конькобежного спорта, вот федерация, она определила, что спортсмены-конькобежцы отныне должны участвовать в соревнованиях голые. Их специально мажут таким маслом черного цвета, чтобы никто не видел, что они голые. Почему? Потому что в любом случае, ну вот зачем они одевают трико, вот эту шапочку водолазную, да? Ну вообще, они же в водолазных костюмах ездят.
1: Ну да, вот, там только акваланга нету, но там даже видно шурупы от акваланга, который прикручивается.
0: Да, да. Вот, а просто смысл в том, что они это одевают, чтобы естественная волосатость их тушки там, да, ну и прочее там, ну у кого
1: что-то.
0: Кстати,
1: вот зря отменили маску.
0: Маску отменили,
1: и
0: но очки.
1: Трубку,
0: да.
1: И трубку зря. Потому что когда он на коньках бежит, у него морда вперед, вытек такой производится. И он вдох делает, его может это самое, он задохнуться от потока ветра.
0: Потом еще тут нужно сказать, что у людей, перемещающихся в одном направлении с большой скоростью, как бы сказать, не только свой временной коридор, но и свой воздушный коридор. Поэтому если он будет попу в попу ехать другому спортсмену, то тот может весь воздух вдохнуть в себя, этому не хватит. А трубку он может немножко наклон, значит, репы так сделать. Или так, и у него уже в соседнюю параллель выходит. В принципе, даже мало того, еще компресс ставит. Ну, то есть, в смысле, компрессирование. Дело в том, что вот почему спортсмены, как правило, тяжело дышат. Ну, вот они там бегают, тяжело дышат. Потому что они тратят огромные усилия не на то, чтобы шевелить батонами, то есть ногами, да, в момент передвижения, а на то, чтобы вдыхать воздух. Вот, ну, вот представьте себе, что вы, например, дышите, не дыша, ведь тут меньше энергии экономится. Поэтому, как правило, сейчас спортсменам, таким известным, ставят компрессор. Один, значит, он вкачивает воздух, а другой, значит, выкачивает. Один насос
1: чтобы
0: работает, другой на
1: не
0: отсос.
1: Не тратить энергию.
0: Да, и он так... И причем он только вот он бежит на коньках там или плывет там по воде или на коне скачет. Тогда у коня это он коню регулирует у него там. Вот. Он там типа чувствует, ага, нужно побольше. Просто раз, этот компрессор почаще ему грудину накачивает. Там нужно поменьше, поменьше. И он мышцами это не работает. Правда, Потом в результате этого, если этот компрессор отобрать, то происходит отдребление. Ну, то есть, как бы вот ребра, они же все так, ну, вот у человека между ними есть расстояние. А если не дышать постоянно, то есть, да, дыхание как бы не применять, то они друг на друга ложатся.
1: Осыпание происходит вниз.
0: Да, такое. Там происходит давление на диафрагму, то, значит, дает на почки, тяну на надпочечники, тяну на селезенку, значит, на печень. Это если на правый бок положить, если на левый, то печень дает на селезенку или наоборот. Вот. И в результате происходит, ну, в общем-то, ну, как это сказать, непроизвольное выбрасывание различных естественных масс. Это мы вернулись так и непосредственно к тому, вот, почему некоторые от армии косят.
1: А, ну это да. От армии вообще косят по любым причинам. У меня один знакомый, его попросили сдать анализы. Он купил 3-литровую банку персикового сока, скушал. Не сока, а компота. Скушал все персики, приносит 3-литровую банку в поликлинику и говорит: вот я вам принес анализ. А ему говорит: ну ты что так много? Он: я сейчас отопью. Я отпил. И вот и что, его сразу домой отправили. Он так служить не пошел. Вот так, вот такие бывают у нас умные ребята.
0: А вот некоторые дамы, они сами пытаются пойти служить в армию. Вот у тебя в военкомате, я же знаю, что ты в свое время работал майором военкомата, и сам говорил, что приходят молоденькие, просятся в армию. Даже
1: да,
0: вот
1: мы их берем, но только через постель. Иначе это очень трудно устроиться. Там же халява какая, связистки, там все это. Там же мужиков мало, а девок нет.
0: А стройбат, вот, кстати.
1: О, стройбат — это сложные войска. Как они сами себя называют, это королевские войска. Ну, как бы, вот, круче их нет. Но там тяжело одному и русскому среди этих вот воинов ислама. Одному русскому тяжело. А что это у тебя там играет? А, это же моя компактная музыка. Вот, мы прослушали группу Cemetery of Scream из Польши. Вот. Ну и что, мы когда-нибудь начнем говорить о этой нашей проблеме, вот то, что мы здоровье поднимали. Передача такая по телевизору. А, Белянчикова же там еще, наша подруга. Мы же ездили с Белянчиковой на периферию, в город Тверь. И там болезнь с кодовым названием Расперды, которую сейчас наши разведчики пытаются внедрить в Америку. Ведь в Америке же нет этой болезни. Они нам СПИД подбросили, колорадского жука, проституцию.
0: Нет, вот. Колорадский жук — это наше животное, целиком-то там путался.
1: Ну правильно, когда мы уже купили на них авторские права, то это, естественно, уже наши жуки. Но проституцию везли, они нам порнографию, они нам везли СПИД, они нам везли автомобилестроение.
0: Сколько людей вообще посадили себе зрение на просмотре их глупых фильмов из Голливуда.
1: Да. А эти комедийные шуты, которые даже не понимают, что такое юмор.
0: А всякие эти чудо-швабры и прочее, все это безэтическое.
1: Да, магазин на диване. Это, как это... Вы только позвоните, мы придем к вам. Я звонил, я прождал 2 месяца, пока мне привезут. Да мне быстрее бы съездить в магазин какой-нибудь ближний. У меня под окном...
0: Ну ладно, ты так не переживай.
1: Супермаркет, а я звонил, чтобы мне домой ее принесли. Из этого же магазина несли.
0: Ну ничего. Ну все будет хорошо у тебя.
1: Так я же без этой швабры жить теперь не могу.
0: Ну давай перейдем к полезным. Значит, ездили вы в город Самара?
1: Нет, мы ездили в Бердянск.
0: Ага,
1: так. В Самаре мы были по другому поводу.
0: Раньше в городе Бердянске был крупнейший радиозавод по изготовлению бердянских приборов. Насколько знаю я, сейчас там открыт центр по изучению феномена Расперды.
1: Да, и вот главный профессор, я его уже называл, заведующий отделением кафедры, заслуженный чемпион по болезням новым открывшимся. Это Марсин Пивоварский, поляк, очень такой добротный мужик. То есть вот смотришь на него, вот как вот у нас вот рассказывает один юморист, как будто только что из бани вышел. Я, правда, все время не пойму, то ли он напился, то ли он только что из бани вышел. Ну, красный такой. Вот как мужик этот говорит все время. Вот, и он, то есть не он, а мы с ним вместе проводим социологические исследования на супружеских парах, на женщинах, занимающихся политикой, на мужчинах, занимающихся политикой, на женщинах, которые, я путаю окончания иногда, которые занимаются нервными работами.
0: А, например?
1: Например, нервная работа, да? Секретарь на телефоне. Ну вот ты прикинь, насколько сложно человеку услышать несколько раз в день: «Здравствуйте, а эта контора такая-такая-то». У нее, то есть обычно секретарша же женщина, но, что примечательно, бывает и мужчина секретаря, в зависимости от половых развлечений директора или полового пола директорши. Вот.
0: Угу. Вот, и... Так вот, а бывает даже так, что если ей звонят домой, вот она говорит: «Здравствуйте, это контора такая-то», называет название.
1: Автоматом. Я когда пришел с армии, я прям так и отвечал: «Алло, там ефрейтор такой-то, рота такая-то, вас слушаю».
0: Рядовой Талимуддинов.
1: Ефрейтор.
0: Есть, что есть. Ура!
1: А это у вас так в армии шутили, да?
0: Да.
1: Ну ладно, об армии позже. Там, кстати, тоже очень много болезней развивалось. Кирзач, например, это очень такая болезнь, от нее ноги потом пухнут.
0: Это, кстати, болезнь, когда трехдневный, предположим, поход войска стоит. Вот. И сапоги, они просто, ну, ведь не секрет, что сапоги, как бы, они сделаны тоже...
1: Не растут в огороде.
0: Да, они тоже сделаны из кожи. Ну, вот, скажем, короче, смысл в том, что те, кто изучал металлы, они знают, что есть такой феномен сращивания металлов. То есть, если два куска металла просто вот положить один к другому, приложить вплотную, и там где-то месяца два вот так продержать, то они прям срастутся. Ну, вообще, как-то и сваривать не надо.
1: Да.
0: Вот, даже некоторые так автомобили свои делают. Вот там, например, пополам ему автомобиль разбомбили, он поставил, так через месяц 4 приходит, автомобиль снова едет.
1: Еще по голенищу могут ребра нарастать. Вот, для укрепления.
0: У сапога, да, бывает. То есть это все зависит от породы животного. Скажем, иногда, кстати, вот, ну, скажем, вот из пня же могут ветки расти. Вот если сапоги они в походах промочат, да, то там может хвост вырасти.
1: Если по болотистым местам особо идти, там и клюковочка прорастет.
0: Да,
1: и там... порой до, сколько, до 2 тонн набирала дивизия вот с такого похода клюквы.
0: А потом
1: даже порой может... специально, чтобы поддержать военный бюджет, войско отправляли в болото топтать грязь. И они приходили, приносили, и опять они там приносили всякие боровики, там очень много грибов.
0: А на ремнях, ремни же тоже из кожи, на ремнях...
1: Нет, вот знаешь, вот с кожными ремнями их выдают только курсантам военных училищ, а рядовому составу, ну вот, который в армии служит, им дают кожезаменитель. А из кожезаменителя, кроме каких-нибудь микросхем, ничего не вылезет. Знаешь, вот в чем дело. А у курсанов-то в кандан
0: растает. Болезнь, кирзач, да? Это на самом деле, когда сапог прирастает к ноге. Ну, то есть, прям так становится
1: корнями,
0: второй кожей.
1: Корнями.
0: Вообще, то есть, представьте себе, что вот сапоги не снимаются. То есть, это ваши ноги такие. Ну вот,
1: да. То есть. И вместо того, чтобы их мыть на ночь, вы их чистите кремом.
0: Щеткой, да.
1: И у вас просто не идет до колен. Потому что там дальше сапоги, чтобы ее не мазать.
0: А чтобы вот, например, вы типа там приходите, например, там в гости, да, к своей подружке, например, она вам говорит, типа, одень тапочки. Естественно,
1: да.
0: Никакие тапочки на кирзач не налезают, поэтому вы с собой должны вынуждены приносить целлофановые пакеты, надевать.
1: Не, но некоторые просто шьют на заказ себе тапки или покупают в этом в магазине.
0: Нет, а внутренность тапок же тоже будет пачкаться.
1: Не, ну там специально все сделано.
0: Здесь даже бывает так, что вот наверх этих сапогов, так сказать, сапогов, которые называются приростки. Ну, или надросль. Второе название надросль.
1: Но дело в том, что
0: надножная надросль, надкожная.
1: В зависимости от темперамента,
0: Вот как раз.
1: От темперамента человека. Ну, в основном это мужчина, так как армия у нас мужская пока. Вот в Нидерландах там же женская армия, там мужчина не ходит в армию.
0: А там тоже есть эта болезнь.
1: Да, вот расперды там очень
0: у них,
1: должна
0: да.
1: прогрессировать. Ну, ее завезут, но я не закончил. Вот дело в том, что вот я наблюдал за время практики медицинской своей в военном госпитале, что если какой-то воин ходил в сапогах, и у него проросль болезни развилась, то после того, когда он приходит на гражданку, у него появляется болезнь наростыль. То есть у него как бы нарастают сапоги сами по себе, но уже организм
0: привык. Просто, видимо, посеяны вот эти элементы вот материала. Из каждого пороха они растут.
1: Откладывается информация, что ноги привыкли к ходьбе. Вот.
0: Даже ведь были случаи, когда такие, вообще аномальные, когда воин, вернувшись там, да, и уже там забыв, то есть у него все нормальные ноги, он там может даже расперды делать, там жена его делает расперды, вроде все хорошо у них в семье. Вот, и вдруг неожиданно, на третий-четвертый год у него вместо волос на ногах начинают расти маленькие кирзовые сапожки.
1: А, как бы брелочки такие висят, да?
0: Да.
1: У меня вот один был пациент, и у него волосяной головной покров образовался в пилотку. И он даже ее мог снимать как парик. Вот такая нашлепочка получилась у него в виде пилотки. Вот, и даже вроде бы начала появляться звезда, но она не покраснела. Вот единственное, может быть, с годами покраснение произойдет. Но вот черная пилотка у него такая на голове. И уже не причесывается ничего. И мыться идет, он снимает пилотку, просто кладет. И уже даже когда он ходит в какое-то общество, ему говорит: молодой человек, вы шляпу-то снимите. Вот. И он говорит: да это не шляпа. Да ладно, там ему сразу. Ну, он снимает ее там.
0: А вот расскажи про болезнь ранцевик. Это тоже болезнь, она в основном у геологов бывает.
1: Ранцевик. Да, но это очень сложная болезнь, потому что вот такой.
0: Нет, или по-другому она называется рюкзач. Вот этих людей называют рюкзач.
1: Разные типы. Вот бывает, вот один рюкзач называет, другой вот как-то слово-то какое-то придумал.
0: Ранизм.
1: Ранец. Раницизм.
0: Да, извиняюсь, раницизм.
1: Вот я говорю, ты меня сбил, я-то вообще энциклопедию-то знаю всю наизусть, медицинскую, конечно. Вот всякие там учительские энциклопедии я не знаю.
0: Да, ты сейчас вот говоришь все-таки о болезни, вот рюкзачизм, например.
1: Да, дело в том, что еще в 50-е годы, когда геологизм у нас начал развиваться, и альпинизм, вот, появились.
0: Они, кстати, всегда между друг другом враждовали. То есть вот альпинизм.
1: Ну да, одни-то в горы ползают, а другие по равнинам ходят. От этого перпендикулярность и параллельность происходит.
0: Кстати, еще стоит сказать, что очень долгие были споры по поводу того, у кого же сильнее лишкизм. Ну, то есть, вот, казалось бы, те, кто, значит, занимаются горизмом, то есть это альпинизм, они вроде все время, у них идет накачка каких-то определенных мышцой, и, собственно, лишкизм должен быть более ярко выражен. Но, с другой стороны, те, кто ходит, значит, по равнине, то есть страдающие геологизмом, у них, соответственно, постоянно идет нагрузка на ножные отростки, и поэтому лишкизм более равномерный. Ну, то есть, смысл в том, что те, кто вот, значит, по альпинизму, они, как правило, спускаются уже не своим ходом.
1: Ну да. И еще у меня есть такая информация. Я в свое время, как говорится, интересовался такой наукой, как альпинизм. Дело в том, что у людей, которые просто живут альпинизмом, у мужчин третья недоразвитая ножка выливается в доразвитую третью ножку, и получается как бы третья опора. Вот, и они очень удачно по горам лазят. Вот. А еще, вот как ты думаешь, откуда пошло слово альпинизм?
0: Не знаю.
1: Дело в том, что раньше люди только в Альпах лазили по горам. И от этого
0: пошло Памир, собственно, это тоже гряда ведь.
1: Это же сигареты такие были. Какая гряда еще. Сейчас скажешь, гирлянды. Ну, гирлянды на елку. Памир называется, фабрика такая. Ты что? Красный Октябрь еще скажи. Ну, мы говорили о чем? О этих рюкзачистниках.
0: Да.
1: Да, вот очень сложная болезнь. Дело в том, что у этих людей из-за частой носки рюкзака на спине происходил срост головы со спиной. Ну, как бы щит такой сзади получался из кожи. Вот. И что плохо было, когда ветродув очень сильный, они падают. Он встает вот так вот против ветра и...
0: То есть у него какой-то у змеи, вот есть змея ушастая.
1: Да, кобра. Вот у него вот прям как раз такие же. Так что язычок вот этот двойственно не высовывается изо рта. А так вот он стоит в степи, у него вот эти ухи торчат. Они еще как паруса раздуваются. Вот. И некоторые ловкачи умудрялись путешествовать по морю так вот после геологизма.
0: На досках.
1: Да, на доску встал, растопырил эти свои дела и побрел по волнам.
0: Слушай, а вот ведь давно уже ходили слухи, но и наши радиослушатели просили нас, чтобы мы рассказали им, правда это или нет, о людях-перепонщиках.
1: А, ну это понятное дело, это все от Расперды идет. Это, конечно, только пока в России.
0: А мы, кстати, все так не рассказали сущность Расперды, но я думаю, мы в другой передаче расскажем. То есть сейчас мы будем говорить уже о последствиях Расперды. А в другой передаче расскажем, как бы, то есть пойдем от противного. То есть прокрутим пленку назад. Начнем с последней серии.
1: То есть я сейчас должен говорить наоборот, что ли? Я так
0: не
1: умею.
0: Нет, ты сейчас говори о последствиях Расперды, который называется перепонкизм.
1: Как-то мы это называли, аутизм, что ли, болезнь называется, когда у женщины, либо мужчины...
0: У пупсика тоже
1: мужчины,
0: можно, у пупсика, да.
1: Подожди, мужчины, у которого преобладают женские гормоны, может произойти нарост перепонок на ногах.
0: Не обязательно на ногах, под мышками.
1: Но под мышками это уже другая болезнь.
0: Это дельтапланеризм, собственно же.
1: Ну да. В основном люди, которые занимаются икарством, вот, которые прыгают с искусственными крыльями, там куда-то у них потихоньку происходит нарост. И,
0: потому что природа видит его стремление, и волю пытается компенсировать
1: и
0: поощрение. Да.
1: Икар же это как бы было жертвоприношение природе, как бы вот мы тоже хотим летать.
0: Детка, вот, теперь вот многих нагоняют. Да. Кстати, вот насчет левитации это несправедливо.
1: Насчет чего я не понял?
0: Насчет левитации.
1: Ну это ты без меня, я не понял.
0: Ну ты продолжай там свою тему.
1: Ну да, и вот почему наши женщины побеждают на соревнованиях по плаванию? В открытых, в закрытых этих бассейнах, на водоемах, покрытых льдом, на искусственных водоемах, покрытых льдом. Подводное ледное плавание, это же очень сейчас развитой вид спорта.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, что сейчас Федерация, Международная Федерация Спорта обсуждает новый вид спорта, совершенно новый
1: пытаются
0: вид спорта.
1: Пытаются включить его в Олимпийские игры, наверное, или нет?
0: Да,
1: еще?
0: Да, ну как бы, естественно, там серьезное обсуждение этого вопроса. Это чисто женский вид спорта. Первый, это как бы гребли грудями. Второй, подъем тяжести грудями. Вот как вы относитесь, собственно, к этому виду спорта, к тому и к другому?
1: Ну, знаешь, Саш, я пока еще не ездил на презентации этих видов спорта, но я видел женский гольф.
0: Так.
1: Вот. Ну, почему женский? В принципе, там играют мужчины, и по понятной причине. А вот. Дело в том, что женщина там служит роль фигуры, выставляемой на поле. То есть лунки, помнишь, такое дело все?
0: Лунки в бильярде и в рыбной ловле в зимней.
1: Об этом мы еще поговорим. Про мормышки, про то, как лучше со дна набрать побольше ила.
0: И как лучше вот буравить.
1: Ну, это просто берешь трактор, который скважины бурит, пригоняешь.
0: Буравишь лед, я имею в виду.
1: Ну, я про это говорю.
0: Нет, не надо. Не надо, совсем. Зачем трактор?
1: Или дрель взять со сверлом нормальным. И можно так насверлить там. Ну ладно, я не об этом. О чем? Ну как же это? О чем я? О гольфе. Вот, как же я забыл.
0: Кстати, вот слово гольфики, знаешь, такой предмет одежды, гольфики.
1: Ну от этого и пошло, ведь они же...
0: Еще есть человек такой, гольфик. Ну, вот в Москве живет человек по кличке Гольфик.
1: Ну, лучше о нем
0: не говорить вообще. Нет. В последнее время он очень стал...
1: Крут, вообще.
0: Да.
1: И, значит, женщина применяется в виде фигуры. Ну, помнишь, что эти лунки, но не бильярдные рыбные, а вот лунки, которые в гольфе применяются. Такая штука, куда шарик закатывается.
0: Это то же самое, что Тутанхамон в Египте. Он приказал самое главное большое поле расчертить под шахмат, и живыми людьми играл в шахмат. Ну, то
1: да.
0: есть там вот
1: а
0: баба...
1: ее убивал, да?
0: Да, да. Ну, типа вот если съел кого-то, его прям убивали. Вот так,
1: не,
0: вот,
1: но он еще такой, ну, не жестокий.
0: Не жестокий, но не. Спортивный, азартный человек. Да. Кстати, карточную игру тоже он придумал. Сика называется.
1: Страшная игра, наверное. Вот. И женщина, значит, устанавливается на пуле. Это один из этапов. Ее ставят, вот, ну, конечно, это будет нескромно, наверное, в позу раком. Вот. И главное, чтобы сосками она касалась земли. И вот этому гольфисту надо попасть именно в прогрудье женщины.
0: Это так называемая арка.
1: Ну да, и вот он должен прокатиться так, чтобы не коснуться груди и не причинить женщине боль. А стреляют-то они, ну, клюшечкой бьют с 300 метров.
0: И а, кстати, сейчас уже этот вид спорта тоже развился, они бьют, ну, не совсем клюшечкой.
1: Ну, это, конечно, пока еще... можно сказать, так, ну, не такая, очень популярный спорт,
0: он
1: так как не каждый...
0: Даже не выносливый еще пока, да. Но они спортсмены тренируются. И...
1: Ну, это же опять, какой длины должны быть руки, чтобы вот...
0: Мы же сейчас еще и не будем говорить о том, что используется вместо шарика. Я думаю, наши радиослушатели достаточно богатые
1: да.
0: воображения.
1: Напишут нам письма с ответами.
0: Да, что используется
1: нарисуют
0: да,
1: это.
0: В варочном гольфе. То есть, когда вот межгрудье, соответственно, вместо этой... используется.
1: Да, а вместо этого?
0: А вместо этого что используется? Вы сами. Ну, композиция.
1: А, композиция.
0: А, или ты хотел сейчас сказать
1: нет,
0: вот
1: ну,
0: по поводу
1: хотел
0: Прохора
1: сказать...
0: что-то?
1: Нет, Прохор-то там что-то отдыхает пока. Надо его разбудить, ты пошли пока.
0: Ее, это же все время путаешь.
1: Ну, что-то с бородой как-то у нее.
0: Ну, понятно, она сильно,
1: да?
0: сильно оволошена.
1: А, у нее мужские гормоны преобладают.
0: Да.
1: Это, да. Кстати, очень жестоко, когда мужские гормоны преобладают над женскими у женских. Ну, это очень тяжело для мужа. Потому что она может его бить, сбивать табуретом по лбу. У меня одна знакомая просто решила бороться со своим мужем. Днем он король, он превосходит ее, он физически... Он лев в пустыне, понимаешь? Он видит львицу, у него глаза как у курицы. А почему как у курицы? Потому что жадный до зерен. Вот. А инстинкты куриные у него... Инстинкты куриные у него сохранились еще с первобытных времен, когда львы еще были первобытными. Они же у них глаза, как у куриц, светились ночью. И вот он идет, видит поле с рисом и слизывает рис со столбиков, на которых рис крепится. Ну ладно, я не об этом хотел рассказать, а о муже.
0: Кстати, еще ведь раньше нужно было начать кстати, вот этот ракурс в историю с того, что вообще раньше львы были гораздо более безобидны, чем сейчас. А курица, наоборот, это же была хищная совершенно птица. И даже
1: да,
0: были случаи заклёва и поклёва.
1: Любого. Вот и, кстати, динозавры вымерли из-за заклёва.
0: Они у них яйца, потому что воровали. То есть те яйца высиживали, точно как птицы садились, там выменем прикрывали и производили высадку. А вот как раз куры, но они-то не куры назывались, вот, в принципе, в то время.
1: Куровы, по-моему, их звали. Вот, а еще я знаю такую легенду, вот, еще почему динозавры вымерли. Когда происходил заклев динозавров, а яйца оставались лежать на земле в гнездах. Ведь динозавры вили гнезда.
0: Да, конечно.
1: А эти птеродактили на деревьях вообще такие там целые, как бы, ну вот дом в космосе видел какой? Вот
0: кино,
1: на него похоже, да. Ну в кино, конечно, так-то еще на самом деле нету. Вот, а все это пошло от раскопок. Ведь раскопали деревья, на которых гнезда были птеродактили, воссоздали их. И в американских музеях везде можно залезть там в гнездо птеродактиля, там через лупу посмотреть там в яйцо, как там этот птеродактиленок.
0: Даже тут еще нужно сказать, что в принципе было смоделировано лабораторией, значит, орнитологической генетики американской, одной из лабораторий, их много вообще по стране, по их раскидано, были смоделированы точно-точно динозаврьи яйца. Вот. Но высиживают их любые птицы. То есть главное, чтобы у птицы было...
1: В основном, конечно, роль высиживания птиц у нас вообще в мире сейчас отведено птице высядки. Дело в том, что от обычных птиц она отличается тем, что у нее температура тела 60 градусов. И, соответственно, процесс высидки яиц происходит гораздо быстрее. Ну, на недельку, на две.
0: Тут надо еще сказать, что эта птица, как ты сказал, она?
1: Высядка.
0: Высядка, да, точно, я вспоминаю, я читал о ней очень много публикаций. Она еще замечательна тем, что она может регулировать, потому что, ну, скажем, если вы возьмете молодое яйцо, юное, то и, например, сразу плюхать на нее тушку с температурой 60 градусов, произойдет сворачивание белка, разрыв скорлупы, выброс желтковизма. Вот, поэтому птица, когда садится на яйцо, она дует. Ну, она умеет дуть. Она
1: так... Но у нее как бы...
0: Обдув происходит яйца.
1: Идет... Она воздух-то заглатывает ноздрями. Воздух идет по тельцу, но по специальному воздухопроводу. Вот по этой...
0: По бронхам и трахеям.
1: Нет, вот... Как же называется? На Г, что ли, как-то?
0: Гортань.
1: Нет, вот здесь вот. Что такое птица? Вот.
0: Трахея.
1: Где грудь, вот?
0: По зобу
1: идет воздух горячий. Не горячий, а холодный пока. Он обогревается. Обогревается там до температуры 42 градуса. Подходит к яйцу. Вот. И температура постепенно начинает расти. Ну, так как она с телом соприкасается, воздуха. И происходит постепенно нагрев яйца. И потом уже 60 градусов удерживается.
0: Кстати, этих птиц, вот высянок, их же использовали еще и как кондиционеры в древности. То есть вот в пещере, там, когда, например, жарко, то их там использовали на, как бы, откач. Когда там холодно, их использовали на вдув. И мало того, если, например, эту птицу посадить около костра, то она уже вдыхает и так горячий воздух. Плюс там еще происходит у нее внутри нагревание, и она сама себя запекала. То есть еще... происходил самогриль.
1: Ее даже можно было в сырую глину запечатать. Ну,
0: главное, чтобы голова торчала, ну, на которой дышать. Да. И получалась такая запечка, типа вот слоновьих ног вот в глине.
1: Да, я помню, вот мы с тобой когда ездили в Мозамбик, очень здорово вот это, когда слона врывают по ноге, то есть по пузо.
0: А потом косой отрубают.
1: И косой отрубают и запекают. Это такой деликатес.
0: Это как раз 4 ноги на 4 рыла.
1: Да, с пивком-то как дал. Целую неделю гудешь. Так я рассказывал о том, что там львы с куриными глазами. Ну да. А, и значит, жена боролась как вот с таким явлением, что мужик стоит, весь у него глаза как у курицы. То есть как у льва, а потом как у курицы постепенно. Не, он злой как лев, а глаза как у курицы. Ведь в принципе глаза у льва-то больше, чем у человека. Поэтому получается, что когда мужчина-то злится, он получает злой, здоровый как лев. А глаза маленькие остаются. И получается вот этот эффект куриных глаз.
0: То есть такой выпуч.
1: Да.
0: Выпуч, он такой в форме вот клюквизма. То есть они же маленькие. И да. Выпуч, он не столь грозен, но на самом деле усилия
1: и по бокам,
0: те же.
1: По бокам.
0: Да.
1: Вот, чтобы видеть, что там сбоку творится. И вперед не надо смотреть. У них они там тупо в землю стукают. Я по бокам, они там обстановку фильтруют, все нормально. Вот. И значит, а как она вышла из этой ситуации? Ее муж днем бил. Бил он свою жену сильно. Ну, не то, что насмерть, но так, чтобы дышалось ей трудно. Вот. К вечеру она уже вся синяя была. Ну, не то, что синяя. Уже с желтизной, но процесс такой.
0: Ну, от старых там, да. Постоянно. Кто заживет, то нарастет.
1: Зубов своих у нее давно не было, а дантист ей стал лучшим другом. И даже, по-моему, у них была какая-то интимная связь. Я как-то зашел в кабинет, поймал их на этом. Но там далеко дело не развилось. Ну, я не дал. То есть я смотрел в глазок, подглядывал. Только там что-то начало происходить. Я постучал, вошел там. Доктор поправил очки свои. Вот, все же зубные врачи, они же с очками обычно ходят, потому что, чтобы разглядеть недра зубной дырки, там очень сильное зрение нужно. У них идут дабл-линзы на глазах, потом очки.
0: И световодики еще. Да. То есть сейчас последняя мода, вот, ну, то есть, потому что как бы не всякий же может так широко рот разинуть, ну, чтобы вот там доктор мог туда засунуть всякие приборы. Поэтому сейчас ему даются к глазам, ну, к очкам, специальные такие промо-центры очков, висят две такие штучки такие, ну, вот, световодики. Ну, да, он их берет, направляет и туда смотрит. Прям.
1: Да, то есть они вытягиваются, даже... как антенна, да, да. Он в любое место может залезть.
0: Может просто попутешествовать по всем зубам, как это спелеологи, которые по пещерам, он также по зубам. Даже вот иногда вот сейчас такие уже мода пошла, типа, снимать клипы на фоне зубных недр. Вот если вы видели, вот эти все там техно, рейв, клипы,
1: ну,
0: то
1: да,
0: половина
1: вот
0: снята
1: основном,
0: в недрах зубных.
1: Еще в очень дорогих американских дантических организациях там даже устанавливают кинокамеры. И вот богатые люди могут себе позволить после проведения зубной профилактики посмотреть фильм о том, что и как делалось. Ну, как бы оценить обстановку, все ли было сделано качественно, без брака. То есть, ну, это, конечно, очень дорогая процедура.
0: Давай после музыкальной паузы ты продолжишь.
1: Про жену я продолжу, а то у меня да. Прям гудит все. Вот, ну и, в общем, когда муж уже успокаивается, превращается в такого кроткого младенца и посапывая храпит в постели, жена не дремлет, она не спит, она бредет на кухню. Вот, берет тефлоновую сковородку и идет обратно в спальню. Вот, на этом-то все, и действие-то вроде бы должно и закончиться на походе, но не будет же такая жена... злая по отношению к мужчине. Это же, ну, все-таки как-то Бог придуман там в виде мужчины. Еще там какие-то расклады, все мужчина. И так вот, такое посягательство на мужчину, это может закон расценить там расстрелом или повешением, или отрублением там головы. Ну, как так, сильно. То есть, если мужчину завалит женщину, ну, дадут ему года три,

0: Ну, муж, конечно, просыпается, обалдевший. Понять не может, но ему сон там про девок снится. А тут ему сковородкой как дадут. Ну да, это, в принципе, конечно, очень интересная тема. Я люблю вообще порассказывать о своей жизненной практике. Ну ладно. Почему же все-таки наши женщины первые места по плаванию держат? Я так и не рассказал. Дело в том, что...
1: Ну, это надо сразу оговориться, что тут речь не идет о вот том виде спорта, который сейчас только обсуждается, о гребле грудями. Да.
0: Нет, это не вообще другая сфера, там и гребут другими вещами. Вот. Дело в том, что в последнее время, учитывая разработки медицины, наши тренера по плаванию заметили такую особенность. Вот. И был такой тренер, ну, был, даже есть сейчас, он один из ярких представителей нового плавания среди женщин, Куманёк Иван Григорьевич. Вот. Он, значит, заметил у своей жены, что, ну, как бы, короче сказать, у нее появилась болезнь расперды. Вот. И постепенно, вот в течение 3 лет, у нее произошло нарастание перепонок между пальцев на ногах.
1: А, вот. На руках. Или это уже как бы поздняя стадия болезни?
0: Это уже может впоследствии развиться, если запустить. То это разовьется, конечно же. И он решил, учитывая свойства плавания уток, дельфинов, цыплят всяких, решил попробовать, насколько же эффективно. И результаты были шокирующие.
1: Кстати, вот у собачек, которых называют этим, которые по норам лазят, такие маленькие.
0: Таксы, что ли?
1: Да, у них тоже ведь есть перепонки, межкоктевые перепонки на
0: лапочках. Ну, правильно, чтобы отростков. Удобнее было землю выгребать. Да, так-то она меж пальцев просачивается.
1: Да, то есть, в принципе, я хочу сказать то, что вот из всех нормальных пловцов, у которых расперды появилась, могут получиться и неплохие землеройщики. Да. Ну, на пенсии они, как правило, этим и занимаются, землю роют, они вот руками как гребут. Их прям запускают, например, в котлованы, говорят, для детских песочниц...
0: Ну, метростроевцев нужно... очень же много с расперды.
1: Да,
0: женщины метростроевцы, ведь сколько про них по телевизору говорили, сколько им флагов отдали там, вымпелов, ленинское знамя им подарили. Все награды у них по метрострою. Даже японцы, уж насколько японцы сильные в метрострое, у них-то вообще там мужики одни. Вот. Они приехали там, они не могли. У нас же ветку одну дополнительную.
1: А, нет, же у них же другая ситуация. У них там все навесное. То есть у них монтажники-высотники. Знаешь, песня такая есть. Это же японская
0: монтажники.
1: Песня.
0: Да. Но в переводе на русское.
1: Конечно,
0: знаю,
1: в переводе.
0: Да. Вообще, да, многие русские народные песни были просто содраны с классических там всяких американских, английских песен, там, которые пелись там, но как бы нельзя было слушать, и только те, кто слушали «Голос Америки», узнали, что на самом деле это «Выйду на улицу, гляну на село». Это все-таки не наши песни-то, потому что и название...
1: Попробую так вот даже вот выйти, да, на улицу и глянуть на село. Сразу можно было в те времена получить просто по
0: стыд и срам. Во-первых,
1: срам.
0: Село — это чисто американское слово.
1: Да, конечно, конечно. Это на самом деле произошло от седло. У них же в жизни было две вещи у всех — седло и село.
0: Да, вот поэтому село, вот не то, что это как бы... Вот от чего это слово произошло, я хочу напомнить нашим радиослушателям, а может быть даже кто-то и не знает. Дело в том, что село у американцев появилось это слово от того слова, которое говорится «сидеть». Вот. Ну, «село». Помнишь вот эта вот строчка такая? «Солнце село за тучу». От этого и село пошло. Как бы это то село в переводе... зашифрованного слова, со слова обозначения чего-либо. Село — это место, где можно осесть. Вот. А раньше, вот, ну, золотоискатели, как они села вообще образовывали, они шли с собаками, собаки замерзали или там останавливались.
1: И даже вот так было, я помню эту историю, описывал Хемингуэй еще. Вот они шли, и с ними девка была. И один там из них это другому говорит: смотри-ка, она села. И они, ну, типа, давай мы сядем. Потом ей даже кличку дали, ее так и звали Инесса Села. Вот, и в честь нее так назвали. То есть, типа, давайте построим здесь поселение.

0: это как бы было очень длинное слово, это уже сейчас оно адаптировано. Там просто давайте здесь построим дом. Мы построили дом, к нему потом второй, потом третий там пришел, да?
1: Ну, эти же идут, да, постоянно.
0: Они там ходят туда-сюда.
1: Настраивали, да.
0: Да, и в результате назвали это все село Энесса. Это было первое село вот для золотоискателей, село Энесса, так оно называлось. Причем с одной «С» раньше писалось.
1: Энесса?
0: Энесса, с одной «С» писалось.
1: Но дело в том... 2С стало с той поры, когда Гитлер решил завоевать это самое, ну, мир.
0: Вообще раньше ведь называли как? Ведь раньше называли вот Инесса, это называли поэтесс. А поэтесса — это было имя.
1: Ну, я вообще-то не хотел бы рассказывать на эту тему, потому что многие поэтессы, признанные, заслуженные, могут нам звонить и говорить, что это нахальство, мы этот титул заслужили, а его теперь каждая простачка захочет взять себе. И поэтому лучше не затрагивать. У меня была одна знакомая по фамилии Кума Валентина Сергеевна. Вот, она очень... Поэтесса такая была серьезная. Вот одна из ее строк. Строк такой сильный. Печальной скоростью воздушных дирижаблей. Я вот запомнил на всю жизнь. Вот. А так больше я с ее творчеством не познакомился. Ну,
0: история была такова. Она еще лепила, я знаю, уточек из глины. Вот этих свистульки, уточки. Вот это от нее же.
1: У меня есть одна дома. Я пытался читать сборник ее стихов. Мы как-то гуляли с ней по Крымскому побережью. Был штиль. Я... романтично что-то ей говорил, может быть, даже нашептывал.
0: То есть вот с Валентиной Сергеевной.
1: Да, да.
0: Значит, у вас же великая разница в возрасте. Что ты ей мог нашептывать?
1: Любви,
0: и в росте тоже. Я же знаю, это же женщина-глыба. Да простит меня Инесса Тихоновна глыба.
1: Не, но у меня был такой велосипедик с очень высоким седлом.
0: А, вот, вот на даже... одном колесе.
1: Да. И я так... Я большой ас этих одноколесных велосипедов. Я... Только яичницу не умею готовить, как говорится, вот, сидя на такой штуке. Вот, и мы шли с ней, то есть я ехал, как бы она шла. Ну, у нее одной ноги не было, поэтому я все время забегал вперед. Вот, я ей что-то нашептывал, вот, а так как у нее что-то было с правым ухом, мне приходилось все время стоять с левой стороны. Вот, я пытался... ей сказать что-то романтичное, но она поэтесса была жестокой, она все время мне говорила: вы какой-то слюнтяй, Торшин. Ну, она путала имена, вот. Но она все-таки, я думаю, поэтесса — это что-то жестокое. Вот, и она не врубилась в мою романтику. Я пытался почитать ее стихи вслух, и в это время налетел шторм.
0: Вот. То есть уже тогда он там как бы со своей бандой орудовал.
1: Да, и у меня этот сборник вылетел из рук, завязалась битва. Я куда-то слинял сразу же. Я не знаю, с кем они там боролись, но девке это и досталось, конечно.
0: То есть вот Валентине.
1: Ну, куме, да.
0: А вот после этого вот ты не знаешь ничего о судьбе Валентины Сергеевны Кума, потому что я тут недавно видел Генрих Иосифович Кума, некий поэт появился. Вот, может быть, просто как-то там смена полов или смена поколений.
1: Не, но дело в том, что ты знаешь, конечно же, что все сыновья да дочери известных певцов, там, композиторов, искусствоведов, там, ну, все профессии плотников, они все идут по родительским по этим стопам.
0: Стопам, да.
1: Вот, но не совсем получается, но, ну, конечно, поэт он дерьмовенький. Ну, писать такое я бы даже не стал.
0: Кстати, у тебя там, знаю, есть еще одна строчка, написанная Валентиной Сергеевной Кума. Было бы интересно ее услышать нашим радиослушателям.
1: Ну, я сейчас попробую что-нибудь выбрать. Ну вот, такой романтичный очень. Ну, первые две строчки. Я не буду читать все, очень похабно. Ну вот, начинается достаточно романтично. И почему-то не хватило слов, чтобы выразить тебе свою любовь. Вот. И как бы весь смысл в этих двух строчках остального текста. Дело в том, что есть стиль даже такой, двухстрочие. То есть взять первые две строки, взять за основу. То есть выразить в них весь смысл. А всю окраску оставить на потом.
0: И все, то есть очень, это вот была вторая строка, да?
1: Окраска?
0: Нет, то, что сейчас прочитал.
1: Двухстрочие было, да. То есть первая и вторая строка.
0: А вот остальное, это было продолжение стихотворения, остальные твои слова.
1: Ну, расшифровка.
0: Ага.
1: Вот. Ну, вообще очень много прекрасных стихов. Я думаю, мы как-нибудь в одной из наших передач о чем-нибудь поговорим. То есть не о чем-нибудь, а именно о стихах об этих. Вот.
0: Ну да, ну давай вернемся все-таки, вернемся к тому, почему наши пловчихи все-таки занимают первые места, именно наши.
1: А, ну ты понимаешь, какое сопротивление при загребе происходит в воде. То есть у нее происходит очень сильный толчок от воды. Бедра туда-сюда. Вообще плавание женское очень красивое. Его снимают сверху. И вот качка, когда происходит бедер, это же наплыв волны еще. И порой бывает, что если две пловчихи там плывут вовсю, гребут и на одном уровне, то если у одной бедра больше, чем у другой, то волна ее может перевернуть.
0: Подгонять или подгонять, перевернуть.
1: Перевернуть просто-напросто. Или та, как по волнам, если
0: кстати,
1: чуть вперед
0: даже
1: зайдет.
0: Есть такие приемы, вот как, знаешь, вот на скачках, а люди там, жокеи, да, они скачут, там есть, например, прием, типа там подскакнуть, там, и как-то бочком прижать, да, или там локотком толкнуть, ну, какие-то
1: да,
0: есть.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Так же и здесь, например, пловчиха с более объемным тазом может так ловко им приподнять и шлепнуть вот, значит, пузовой частью своей тушки по воде, что волна просто переворачивает всех на соседних дорожках, те, соответственно, крутятся торпедами и, естественно, отстают. Твои даже бывают столкновения. Бывают столкновения.
1: А ты знаешь, какую роль играет пупок?
0: Нет, нет,
1: плавание?
0: Нет.
1: О, ты никогда, наверное, не видел снизу момент разворота.
0: В смысле разворота, когда они подплывают к одной этой, и там кулака...
1: Ну, когда к бордюру они
0: да.
1: подплывают.
0: Нет, к бордюру кони скачут, а это называется по-другому. Ну, не
1: барьер.
0: Важно, барьер, да.
1: Вот, ну там как же, полоса предупредительная, все как, ну, она лицом вниз, когда...
0: Чтобы
1: плывет,
0: увидеть, да, что там стоит.
1: Она видит полосу, что скоро момент разворота. А если вольное плавание на спине, то вверху обозначение, сколько метров осталось, да, скорость там высвечивает.
0: А иначе можно, может быть там, просто травма черепная.
1: Ну да, или пролом стены. Вот это. Ну, все зависит, спине. Конечно, от лобной брони.
0: Сейчас, кстати, вот бассейны все последние делают из пенопласта. То есть это так подкафель.
1: У меня у знакомого из папье-маше был бассейн очень крепкий.
0: Ну, давай про плавание. Пловчих дальше. Да. А,
1: ну, насколько ты знаешь...
0: Вот про пупок, про роль пупка, да, это очень интересно.
1: Насколько ты знаешь, пупок имеет несколько...
0: морщин.
1: Вид такой, как вот когда вихрь идет...
0: Вот, воронка.
1: Да, вот вид воронки. И когда пловчиха подплывает, она делает какие-то... Вот у них мышцы пупочные очень развиты. Она делает какие-то специальные движения. Вот все пловцы, мужчины, они, значит, когда плывут, подплывают к барьеру, они делают кувырок, отталкиваются ногами и дальше в обратную сторону.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то пловчихи, вот по новой системе, у них начинают работать мышечные, нет, пупочные мышцы.
0: Ну, это как бы называется по-другому, можно сказать, это кишечные мышцы. Ведь вот, например, йоги, они могут каждую кишку сжать и раздуть. Ну, типа им, например, говорят, вот сожми аппендицит, ну, если он у него есть. Может, аппендицит сжать, выдавить его в прямую кишку. Почему у них никакой аппендицит не вырезают?
1: Они прыщи себе сами выдавливают чисто усилием мышц.
0: Да, то есть им не нужно, например, пальцы применять. У него там, например, прыщ растет где-нибудь там, да, на каком-нибудь месте, которое он достать руками не может. Он может напрячь определенную группу мышц, которые этот просто вытолкнут. Фурункул наружу.
1: Даже если ему не видно этот прыщ, он просто...
0: Он чувствует. Он.
1: Да.
0: Да так, вернемся к пловцам.
1: Вот, пока пловчиха плывет, у нее в пупке за счет всех этих вихревых пупочных мышц образуется водоворот небольшой, который крутится по часовой
0: стрелке.
1: То есть
0: она тоже работает как вот так прям постоянно мелко-мелко.
1: Как помпа, она крутит это дело. И момент подплывания к бордюру. Мозг подает сигнал, и происходит вообще сильнейшая реакция мышц. И происходит разворот резкий. Ну вот прям несколько мгновений. Не то, что секунд, доли, а вот мгновение, она развернулась и уже плывет в другую сторону.
0: А почему это невозможно в мужских заплывах?
1: Дело в том, что мужчины же не рожают. Вот. И да, некоторый вид мышц у них просто отсутствует. А у мужчин у женщин пупок при родах имеет очень важное действие. Он выдавливает младенца из чрева.
0: Ну и вообще пупок — это как бы вот как в двери есть смотровой глазок. Это смотровой глазок для грудничка, в принципе. Он же постоянно смотрит. Да. Поэтому вот все женщины беременные в цивилизованных странах, у них в платьях вырезано для пупка отверстие.
1: Да.
0: Некоторые там линзу вставляют.
1: Познание мира происходило быстрее. Ну да, линзы вставляют, конечно, если ребенок там уже заранее, у него со зрением плохо. Ну,
0: кстати, даже запрещено вот таким вот женщинам, ну вообще вот беременным, им запрещено засеивать пупок микроогородами, микросадиками.
1: Да, делать клумбы.
0: Клумбы делать там, то есть...
1: Только вот женщина, которая уже не может иметь детей.
0: Или они ей не нужны, например.
1: Да. Ну да, но тяжело предохраняться. Да. Презервативы рвутся. Вот. И дело в том, что вот эти дети, очкарики, им, конечно, очень тяжело. Вот он еще не родился, а он уже слепец. Вот. А были даже случаи, что вот именно слепой был, он вообще не видел. И такая палочка специальная была у него, он по бордюрщикам хлопал. Ну, в принципе, тема такая жестокая. Я думаю, мы поговорим о чем-нибудь другом сейчас. Вот ты же был, конечно же, в пустынях.
0: Совершенно недавно, да, вот недавно я посещал.
1: И знаешь, почему сахарный песок называют?
0: Нет, вот это мне интересно.
1: Ну, что-то тут такого неизвестно. Пустыня Сахара. Ты даже простые загадки, отгадки не знаешь.
0: А.
1: Вот. А, мы же вот с тобой еще забыли-то. О знаках водных. Правил дорожного водного движения.
0: Да, как раз у нас остается буквально 5 минут, чтобы рассказать.
1: Мы сделаем такое небольшое введение, чтобы как бы заинтриговать нашего слушателя, и чтобы он вновь вернулся к своим радиоприемникам ровно через полгода, когда мы будем рассказывать. Но дело в том, что вы же знаете, что каждая наша передача строго распланирована, и программу мы составляем на 5 лет вперед. Но как бы мы все-таки себя придерживаем более коммунистическим идеям. Пятилетка там, вот это.
0: То есть вот то, что вот сегодня вот мы обсуждали, это на самом деле была разработана концепция этого еще тогда давно.
1: Еще в июле мы ее
0: целый коллектив
1: обрабатывали.
0: Трудился.
1: Вот. И как бы и вот тема у нас особо летняя. Вот вроде бы зима, а тема у нас до сих пор летняя. Это связано с тем, что мы передачу готовили еще в июле. Вот я про Крым вам рассказал, про плавание. Мы же не говорим, ну хотя о горнолыжниках было затронуто, но это только потому, что зимой можно поехать в горы и так
0: там
1: же.
0: В Альпу, там, да, в Швейцарии.
1: Вот. И вот тема у меня ушла. Я же... Передачу вот мы готовим, да? А, еще такая, мы сейчас работаем, конечно, над собой, как и любой профессионал, он работает над собой, чтобы как бы усовершенствовать свою работу, сделать ее приятней. И в данной ситуации мы все сейчас учимся в Институте скоростной речи, и мы хотим всю пятилетнюю программу свою выполнить за 3 года. То есть все, что мы наметили в передачах рассказать за 5 лет, мы хотим рассказать за 3 года. То есть это можно достичь только за счет ускорения речи. Чем быстрее мы будем говорить, тем больше информации мы сможем выложить там в наши 7 часов.
0: А вообще, в принципе, планируется сейчас новый такой метод вещания именно для нашей передачи. То есть вся передача будет записываться на пленку специальную, вот все там 5 часов прямого эфира. А потом эта пленка будет на очень таком большом ускорении проматываться и практически выходить в эфир таким, ну, сигналом, таким вот, типа вот, может быть, такого. вот, в течение, скажем, минуты. И дома вы сможете потом замедленно это прослушивать.
1: Ну, у кого есть компьютер специально, да, по расшифровке, да, пусковых сигналов.
0: Да, то есть вот такой метод быстрого такого, быстрой выдачи информации.
1: Ну да, вот есть же люди, которым некогда слушать всю передачу. Мы просто перед каждой передачи теперь будем подавать вот такой сигнал.
0: Ты ту же самую передачу, да, только вот.
1: Вот, он быстренько себе записал и побрел по своим делам.
0: Потом там пришел и там не спеша
1: расшифровку,
0: себе, да, на пенсию выйдет, или когда его уволят, или там...
1: Ну, и это, кстати, очень удобно. Те люди, которые записывают наши передачи, это же очень сложно и иметь столько кассет там или видеокассет, кто пишет нашу телепередачу. Вот. Легче записать вот этот писк и хранить его в своей полочке. Это же, ну, вот на одну ленту сколько таких писков можно.
0: Да, и в любой момент можно извлечь информацию.
1: Да. Я думаю, надо послушать музыку.

Эхом всю Москву. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

И прежде чем мы начнем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным, я хотел бы ответить еще на пару ваших писем, которые сюда пришли. Вот первый от Василия, буквально зачитывал: Саша, видел тебя на днях поздно ночью, ты очищал коммерческую палатку от продуктов питания, алкоголя и табачных изделий. Что это, бедность? Как ты до этого дошел? Василий, это моя работа. Дело в том, что эти люди задолжали очень много денег нашей радиостанции, потому что лицензию на торговлю в этом месте мы им выдавали. И, соответственно, видели бы вы, что я вынес у них из квартир и из квартир их родственников. И еще одно сообщение. Саня, на прошлой неделе не было твоей программы. Твои коллеги объяснили, что ты должен провести парад 9 мая. Наши ветераны выражают тебе благодарность за хорошо проведенный парад. Ты очень смотрелся в генеральском погонах. Дмитрий из Марины пишет. Действительно, я проводил такой городской парад в Норильске, но, Дмитрий, я хочу сказать следующее, что мне не нужны генеральские погоны, потому что аристократизм, интеллигентность и командность на моей морде и так вышита мощными золотистыми кружевами. Поэтому даже когда я иду по улице, то воины в сапогах падают и говорят: «Здравствуйте, генерал!» Воины так говорят.

0: И не случайно мы сегодня в программу пригласили психотерапевта Константина Владимировича Черепахина. Здравствуйте, Константин
1: Владимирович. Добрый вечер, добрый вечер.
0: Вот вы знаете, я предупреждал наших радиослушателей неоднократно, писал во все субстанции, инстанции, куда ни попадя, на чем попало и чем попало, по поводу так называемого фальшстарта природы. Так мы, ботаники, микробиологи головного мозга, называем, в общем-то, это явление. Оно связано с тем, что вот вроде бы оно потеплело, значит, эти все полезли, зеленые такие к солнцу лезут, их прет, у них там этот хлординамит внутри по листьям ползает. И, в общем-то, они уже готовы даже к оплодотворению выпустить пух с пестиками и, в общем-то, отдать плоды. И вдруг неожиданно раз, и то, что мы видим сейчас, и видели вот... практически 11-го, то есть белая перхоть снова, эти, соответственно, все так, как что такое, а куда денешься, в общем-то, это же одеяло им никто не даст, они все и померзли наполовину, кто подох, кто померз, мы, в общем-то, остались без листьев, и яйца жизни треснули. Вот это и есть фальшстарт, который на этот раз он был очень мощен, и практически все попали. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь у вас медиков советы на будущее, вот основываясь на нынешнем горьком опыте, на горьком опыте данного фальшстарта весны, как людям все-таки настроить себя именно практически на то, что зима никогда не кончится? Вот, ну, что, например, лето уже прошло.
1: Ну, в общем, известный метод, если не ошибусь, еще доктор Шульц его разрабатывал, так называемый метод аутогенной тренировки. Вот вы, Александр, провели некую такую аллегорию, скажем, перхоть, да? Человек видит рекламу определенных моющих средств, начинает ее в какой-то степени воплощать в жизнь, использовать эти средства. Вот. А на самом деле вы сейчас, назвав снег перхотью, таким образом потенцируете протест, который возникает у людей. Поэтому, ну, давайте будем называть более обыденным там, белые мухи, может быть, просто там легкий летний пух. Не важно, что на улице холодно, не важно, что температура близко к нулю, не важно, что кругом зеленые листочки и цветут каштаны. Это совершенно не важно. Самое главное — себя правильно настроить и не воспринимать этот снег негативно. Давайте видеть его позитивно. В конце концов, представим, что это и не снег, а, допустим, сажа, копоть. Наш город достаточно загазован, и, ну, не секрет, что экология оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, мы вспомним там песню про «Топит ты мне банька, хозяюшка», по-черному, да, это всегда снег, это хорошие дрова, которые дают хороший дым. Ну, все любят по-разному, кто-то рыбу коптит одновременно, всякое бывает. Но, во всяком случае, спокойнее к этому относиться и не называть данное явление чем-либо, что может вызвать протест.
0: Да, я с вами целиком согласен, но как-то ведь нужно людей настроить на это, потому что так или иначе, ведь даже есть такое понятие — бивневое температурное привыкание, сокращенно БТП. Вот, оно выражено в следующем, что, например, зимой, когда человек дышит сквозь бивни, ну, так задирает губы, а бивни у него сомкнуты, он так втягивает воздух внутрь. Извините, сейчас я... комаров тут
1: ну
0: много.
1: Что ж вы так? Ну, поаккуратнее, пожалуйста, оно... поаккуратнее.
0: Вот, да, так, извините. Вот бивни не трескаются и не мерзнут. То есть внутри организма человека вырабатывается определенный иммунитет, но это даже скорее не какие-то гормоны, молекулы, кровь и жилы. Вот. Ну, не физическая, в общем, конструкция, а что-то, связанное с его образом мысли. Что бивни не трескаются и не мерзнут. Тогда как летом, если мы пьем холодную воду или пиво, сразу происходит боль, скол бивней. Вот сейчас, соответственно, весь организм перестроился на лето. И вдыхая такой холодный воздух сквозь бивни, мы можем, вот как я сейчас сделал, попросту их лишиться. Это одна из сторон вот дикой трагедии, которая, в общем-то, может разыграться в обществе в связи с СФСом, то есть с фальшстартом. Ну, вы понимаете, что очень сложно, очень мало людей дисциплинированных, мощных, которые могут, как я, например, перебороть в себе любой, убедить себя, что зимой тепло, а летом холодно.
1: Ну, конечно, конечно. Но в данном случае можно что порекомендовать? Всевозможные общественные инициативы. Допустим, вот этот фальшстарт, он больно, как мне кажется, ударил, к примеру, по Лос-Анджелесу. И там, например, не так давно проводили референдум. Возможно, дорогие радиослушатели это видели и слышали, эту информацию по поводу необходимости бирок на изделиях из меха. Да, поскольку в Европе такие большие холода, местные зеленые решили устроить референдум, и дабы донести до каждого американца, чтобы он мог понять, что это изделие из меха, что оно сделано из убитого животного. Вероятно, ну, нужно или колоссально отупеть для того, чтобы настолько эмоционально не реагировать на происходящие изменения в погоде, дабы не понимать, что происходит, как это делают некоторые жители Земли. Вариант другой. Давайте посмотрим на зеленых в Германии. Ну, так они просто начали метать... Мне трудно сказать, что это был томатный сок или просто краска красного цвета. Давайте будем краситься с помощью томатного сока и таким образом делать вид, что мы в Италии, как нам тепло. На самом деле это просто. Вспомним индейцев, которые делали боевой окрас. На самом деле они, помимо всего прочего, внушали себе яркие краски лета, яркие краски цветов. Я, конечно, не призываю тотально делать макияж, но почему бы и нет.
0: Вы знаете, кстати, вот возвращаясь к зеленым, ведь на любое какое-то социальное явление, будь то оно положительное, отрицательное, неважно, согласно закону сохранения, поглощения и, в общем-то, выбрасывания энергии яиц, сразу наступает другое явление, сугубо противоположное, то есть полярное, я бы сказал даже. Вот, к примеру, вы сказали о зеленых, что там ткани, все эти с мехом, их там поливают. А вот тем не менее, например, в Бишкеке, в Борисоглебске, в Баучаре, в Коброй, в Воронеже, в Волгограде, в Губкинском, в Екатеринбурге, в Ижевске, в Казани, в Кемерово, в Краснодаре, в Красноярске, в Кургане, во всех других городах на К, в Набережных Челнах, в Налыме, в Новом Уренгое, где надувной аэропорт, извините, Нижний Новгород, в городе Нягань, в Ростове-на-Дону, в Самаре, в Санкт-Петербурге, представляете, в Саратове, даже в городе Сиэтле, в Ставрополе и в других на С, и также в Чикаге в моде сейчас кожаные куртки из натуральной кожи, но как сертификат там должен быть обязательно где-нибудь находиться глаз свиньи и висеть пятачок. Понимаете, что, дескать, это у меня натуральный продукт, это не подделка.
1: Да, я слышал, что в Турции большие проблемы со сбытом кожаных изделий. Вероятно, это связано именно с этим нововведением. Сложно, наверное, в Турции с глазами от свиней.
0: Безусловно. Ну, в общем, с погодой мы разобрались. И такой несколько неожиданный вопрос от Вячеслава. Он интересуется, как влияет радиация на половую жизнь мужчины.
1: Все зависит от возраста мужчины. Если это маленький мужчина, то, пожалуй, никак. Вот. А если это, так скажем, зрелый мужчина, все зависит от дозы радиации и каким образом вы ее потребляете. Если вы потребляете так, как, например, пьете воду или другие напитки, то она будет из вас выходить известными вам путями. Это не есть правильно, поскольку вместе с водой и, так скажем, выводящими ее путями, будут облучаться все и остальные близкие вам и столь, я думаю, любимые и необходимые органы. Поэтому это не очень хорошо. Ну, а если будет просто идти радиоактивный дождик, возьмите правильный зонтик и прикройте все, что хотите, и все будет супер.
0: А вот скажите, Константин Владимирович, если немножечко углубиться в историю, так сказать, вглубь веков, сокращенно в ГВ, нырнуть, вот Ведь раньше люди, вот первобытные наши с вами, в общем-то, бабушки, дедушки там, ну и так далее, они же селились где ни попадя. У них не было каких-то таких серьезных там архитектурных познаний, да, то есть вот они подобрали пещеру какую-то и, в общем, туда внедрились. И никто не брал там анализ почвы, никто не делал вот диагностику там вот антирадиоактивную и прочее. В общем, жили себе как ни попадя. При этом обладали, ну, таким, до 28 лет жили здоровыми, что называется. Тем не менее, ведь являясь и далекими, скажем так, потомками этих вот людей, мы же наверняка должны были каким-то образом в себе воспитать серьезный иммунитет к радиоактивности. Ведь многие из них наверняка жили и в ртутневых пещерах, многие жили в пещерах этих, ну, которые урановых. Вот. Кое-кто наверняка жил в свинцовых пещерах, ведь тогда не занимались разработкой металлов, как мы это сейчас делаем в Норильске и других крупных городах.
1: Да, это действительно проблема иммунитета. Я думаю, что имеет смысл как следует посмотреть на анализы крови. Я думаю, на самом деле, что иммунитет подобный есть. Другая проблема, что он не всегда срабатывает. Иммунитет спит, в общем, точно так же, как и наша память. Ведь мы же с вами знаем огромное количество языков наших предков. Надо просто разбудить. Есть вопрос в том, как разбудить этот противорадиационный иммунитет. Это большая проблема. Что только не пробовали делать. И обрабатывали мозг человека электрическим током. И опускали человека в прорубь разными частями. То есть подвергали охлаждению.
0: И топтали борщевые тряпки, откуда произошел обряд топтания борщевых тряпок. То есть перед этим, чтобы человека разгорячить, потому что я извиняюсь, что вас перебил, да, но это важный ведь процесс. Дело в том, что не просто его кидали там в прорубь, да, а это был, скажем так, прообраз нынешнего контрастного душа, столь вот, модного у женейров, то есть жен новых русских, вот, которые всегда делают у себя, знаешь, в хате этот контрастный душ, после чего его не принимают никогда, но он все равно моден. Вот они, значит, топтали эти тряпки борщевые, так, чтобы все это летело, взбивали их до пены, после чего их, знаешь, брали за руки, за ноги и кидали вот, просто в сторону проруби. Они были столь уже насалены и вспотевшие, что, подобно сельде, в общем-то, или куску мыла, проскользали в эту прорубь сами. То есть, бывало, едет на заднице, едет.
1: Дорожка была накатана.
0: Дорожка. Ну, в принципе, это и есть вот прототипы современной американской игры, вот, где они на лужайке шарики в ямке загоняют. Угу. Ну, гольф называется. Еще автомобиль такой у нас с вами.
1: Да-да, с калькулятором в руках, да. С счетчиком калорий.
0: И в шортах.
1: Верно. Еще в кепке.
0: Да.
1: На самом деле все это способствует увеличению специальных клеточек, которые, к сожалению, до сих пор не удалось найти, которые позволяют противостоять этому невидимому врагу. Но еще надо сказать о том, что много достаточно рекламы идет всевозможных организаций, которые занимаются ловлей радиации, помогают населению ее ловить. Имеет смысл, наверное, обратиться к ним с просьбой ответить, как же все-таки лучше защититься от радиации, с помощью какой проруби, с помощью каких упражнений.
0: Вот тут уже пошли такие благодарности. Следующий, господин Черепахин, вы настоящий психотерапевт. Послушав ваше выступление, вот, кстати, фраза так, значит, послушав ваше выступление, меня перестал мучить НРС, и теперь меня будет мой будильник. Дарья Гавриловна, 65 лет. Дарья Гавриловна, вы лучше бы сами послушали выступление вот господина Черепахина, потому что со слов НРСа вы можете его неправильно понять. Ну, вот скажите еще, пожалуйста, Константин Владимирович, хорошо. Ведь раньше, вот в древние времена, такой профессии, как психотерапевт, не было. Был вождь племени и был шаман. Вот вождь, он, понятное дело, вождя трогать не будем, это главарь. А вот шаман, он выполнял практически те функции, которые сейчас выполняют психотерапевты. Но разница в том, что он, как говорится, лучшая конкуренция, это монополия, он был целиком таким, ну, альтернативы у людей не было, куда пойти лечиться. Все шли к шаману. И опять же, все были здоровы. То есть общество в целом, племя, оно как-то как жизненная единица было мощной. Сейчас что мы видим? Огромное количество частных, вот, частно практикующих психотерапевтов, клиники, а вот придурков ненормальных все множится и множится. Вот если провести вот эту линию оттуда, от шамана, к нынешнему разветвлению психотерапевтических практикующих докторов, мы увидим этакий веер. То есть мощная такая палка, которая на конце заканчивается щеткой. Это я не знаю, к чему сказал, но тем не менее, не могли бы вы проследить и обнаружить, где вот эта точка, от которой из палки прорастают щетки?
1: Да, спасибо за такой распространенный, хороший и грамотно поставленный вопрос. Действительно, это проблема. Шаманизм, как об этом говорили вы, Александр, явление уже, можно сказать, что изученное. Вы допускаете одну серьезную ошибку. Вы говорите, что да, люди жили 28 лет, самый возраст, в полном рассвете, только потом они умирали, поэтому статистики как таковой нет. Вот. А сейчас с помощью тех же самых врачей народ доживает до большего времени. Вот. Периодически умудряется задавать вопросы достаточно сложные и интересные. На самом деле это все от избытка информации. И вот тот веер, о котором вы говорите, на самом деле он больными иголочками бьет мозг человека. И посему психика человека страдает в первую очередь. Посмотрите, сколько источников информации есть на сегодняшний день. Мы можем насчитать их, я думаю, что не одну тысячу. И каждый из этих тысяч проникает в организм человека. В древние времена этого не было. А посему есть достаточно интересные защитные экраны, защитные шлемы. Дабы обеспечить свое психическое здоровье, имеет смысл пользоваться этими средствами защиты.
0: А вот возвращаясь к шлемам, тут недавно по Делопроектору показывали японцев, много японцев, которые сидели в зале, вот это я видел сам, это серьезная была программа, у них на головах были надеты кастрюли обычные, и они в них издавали звуки типа «у-у-у», то есть, ну, эдакая медитация под шлемами. Скажите, пожалуйста, вот вроде бы это абсурдно, да, выглядит, но с другой стороны, ведь сколько сейчас в России всяческих сект, которые уже вышли вот за рамки секты, стали практически, ну, как-то говорится в некоторых краях, в законе, что ли, да, вот, глядишь, на завтра у нас появится какая-то вот психотерапевтическая практика, вполне официальная, очень популярная, и все будут вот ходить с кастрюлями на головах. То есть я это к тому, что почему оттуда к нам все вот это идет, то есть частный психотерапевт, вот эти кастрюли на головах, вот потом вот в прошлый раз у нас был, ну не в прошлый, а в позапрошлый, Александр Сизов, мастер, практикант НЛП, тоже такая вот, вот я вижу, вы знакомы там, вам это, да? Вот, а что мы, Россия, дали туда? Ведь, в принципе же, то, что делают они, это интервенция, попросту говоря, психологическая, как ни крути. Это один из способов ведения войны от фирмы АВЕ против России. Может быть, каким-то образом и нам изобрести это оружие, что-нибудь, топтание борщевых тряпок туда внедрить или перекидывание выпечкой?
1: Мне кажется, что вы произвели огромную ошибку, сказав, что это интервенция сюда. А на самом деле все немножко не так. Вы правильно сказали, это действительно Япония. Нам с вами известно, насколько Япония богата полезными ископаемыми. Только как возникает какое-либо научное течение, энное количество наших ученых едут на конференцию по обмену опытом. На самом деле японцы просто, как мне кажется, заинтересованы в том, чтобы огромное количество жителей России, надев кастрюли на голову, съездили в Японию, я думаю, за свой счет. И потом, как сувениры, оставили эти кастрюли на этой земле. На самом деле это будет беспошлинный вывоз металла, и для экономики страны это будет большой плюс. Они получат огромное количество кастрюль у себя. точно так же, как это происходит, допустим, с нашим деревом, а всем остальным только сейчас этим занимается компания, это будет частный извоз, это работает на экономику. Я думаю, что это делается под рамками психологии, под знаменем психологии. На самом деле, мне кажется, имеет смысл обратиться в соответствующие органы, дабы пресечь эту попытку экономической провокации.
0: Вы знаете, я вот хочу рассказать один случай, который произошел вот на этой неделе у нас тут на радиостанции. Пришел к нам человек, поднялся, значит, с пакетиком такой. Я, говорит, вам принес в редакцию подарки. Ну, мы, естественно, все сбежали, сделали.
1: Когда перхоть была?
0: Да, вот как раз когда перхоть повсюду сыпалась, холод был такой. Мы все сбежались, потому что, ну, знаете, как бывает, например, передадут одному, потом ничего не достанется. Поэтому мы так под контролем все это держим, вся редакция столпилась, а он берет и высыпает, значит, на стол воблины головы, ВГ сокращенные. Говорит, вот вам подарок, искренне так. Мы, естественно, эти воблины собрали, значит, ему попихали куда ни попадя, значит, пинка выгнали, он орет: «Милиция!» Орет: «Хамы!» Орет: «Новые русские все купили!» Ну, в общем, спроводили его кое-как. Вот пришло сейчас сообщение следующее. «Константин Владимирович, есть ли хоть один способ противостоять хамству?» Николай пишет: «Николай, ну, поймите, вы сами перебрали. Вот, ну, то есть, ну, принесли бы одну голову. Это было бы шутка. Ну, целый пакет голов. Но, тем не менее, заметьте, я как натуральный демократ ваш вопрос передал Константину Владимировичу».
1: Есть способ бороться с хамством. Вот за полярным кругом я как слышал, там хорошо. Там холодно, это правда, там действительно холодно, там ломается баллоний, ткань есть такая. Вот.
0: И люди тоже ломаются.
1: Да, командировки в Норильск, вот у меня друг тоже все хотел туда поехать, но вот получилось так, что его коллеги поехали туда зимой, вот они, к сожалению, до сих пор не вернулись. Так вот, бороться с хамством, я думаю, что удобнее всего за полярным кругом, там проще. Уехать, поставить хорошую палаточку, шатер, взять хороший примус.
0: Девчонку.
1: Это святое, это просто святое. С другой стороны, в Тулу со своим самоваром не стоит, я думаю. Так вот, с хорошим примусом, бензин подорожал, опоздали закупиться. Может быть, еще сухое горючее осталось. Вот и там, за полярным кругом, в шатре, с местной аборигеночкой, я думаю, что вы с хамством не встретитесь, и вам не нужно будет тратить свою драгоценную энергию на борьбу с хамством. Я надеюсь, что вы придумаете, что с ней сделать.
0: Да, это, в принципе, сравнимо с ногтями, то есть рост которых отбирает огромное количество физических сил, хотя по логике это рудимент. Вот они прикрыли вот эту байду мясистую от пальцев, которая, ну, на конце у пальцев выросла, этого уже достаточно, а они нет, прут дальше, вот что дурней. Вот, то есть мы сейчас вот такое лекарство выработали по остановке роста ногтей и выяснили, что на 3 месяца человек дольше живет, вот у которого не тратится его энергия на рост этих вот ногтей и прочих рудиментов.
1: Привлеките математиков, я думаю, что вы ошиблись, хватит на намного больше времени.
0: Ну, это мы взяли среднюю статистику, как обычно, то есть, может быть, мы у двоих всего остановили-то рост ногтей, а на все население 3 месяца вышло.
1: Да, да, возможно.
0: Вот тут послание от штурмовика некоего пришло. Александр, в ваших передачах вы часто обращаетесь к проблеме психических заболеваний и слабоумия. Мне кажется, что это обусловлено вашими личными переживаниями, ведь, как известно, у кого что болит, тот о том и говорит. Желаю скорейшего выздоровления.
1: Да, я понял. Это вопрос, который мы обсуждали примерно год назад. Я так смотрю, за год ничего, собственно говоря, не изменилось. Вопросы
0: ничего.
1: Как слали, так и шлют.
0: Да.
1: Причем у меня такое ощущение, что уже это не первое сообщение на пейджер. Вот чьи-то лавры не дают кому-то покоя. Подумайте, может быть, у вас есть комплекс неполноценности. Приходите, мы вам поможем.
0: Я тоже со своей стороны вот хочу обратиться, уважаемые. Человек, подписывающийся вот подписью «Штурмовик», да, вот подумайте сами, ведь вот если взять так реально, да, то я не являюсь капитаном атомохода, не являюсь даже президентом страны. Естественно, я осознаю это, я осознаю, что я добился не всего, чего мог добиться и чего могу добиться, это говорит о моем слабоумии. Если вы, например, не являясь владельцем джипа Хаммера и мэром хотя бы какого-нибудь города, считаете, что вполне, скажем так, себя реализовали, то вот здесь вам следует очень серьезно задуматься о своем здоровье и о своей психике.
1: Александр, со своей стороны я могу вам пообещать, что я сделаю вам справку. Сделаю это не то, что обычно имеется в виду, да, сфабрикуют, а просто выпишу документ, заверю своей собственной печатью о том, что вы психически здоровы. Как врач по образованию, имеющий, как мне кажется, весьма неплохое образование, я уверенно и со всей полнотой ответственности хочу сказать вам и вашим слушателям о том, что ваше психическое здоровье не вызывает никаких сомнений.
0: Спасибо, спасибо. Но я это, конечно же, безусловно, тоже знаю. Да, вот тут еще целый ряд таких сейчас сообщений. Вот одно очень интересное было, да. Константин Владимирович, как вы относитесь к теории Рона Хаббарда и, в частности, к дианетической практике? Господа Юрченко интересуются.
1: Уважаемая госпожа Юрченко, категорически должен сказать следующее. Почитать можно. Я имею в виду взять книжку в руки и посмотреть. Если вы подвержены массовой истерии, то, наверное, не стоит. Это первое. И второе, не далее, как сегодня вечером, я испытал просто взрыв агрессии, когда у себя в подъезде обнаружил огромное количество рассыпанных листовок с рекламой книги «Дианетики». Книга достойная, но то, как ее преподносят, и то, как ее насаждают, мне кажется, это недостойно советского, а тем более русского человека.
0: А вы знаете, Константин Владимирович, я тут под что срубил последних денег-то? На голдяшку-то себе.
1: В Норильске?
0: Совершенно верно.
1: На картинах, я думаю.
0: Нет, под гуманитарную программу улучшения психологического здоровья граждан. То есть я взял огромные деньги, естественно, 80% из них, сами понимаете.
1: Да, внизу вы тоже видели, стоит.
0: Стоит. Хороший. Вот. А 20% я потратил на изготовление листовок, которые мои, в общем-то, люди раскидывали по подъездам и сверху, откуда ни попадя, где попало, на которых было написано всего лишь одно слово: «Ты самый лучший».
1: А та реклама, которую я увидел на улицах Москвы, тоже с этих денег?
0: Нет, это, видимо, конкуренты.
1: Нужно было патентовать фразу. Вас могут опередить.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, я позвоню.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит масса вопросов. Вот одна из них сентенция от господина Штурмовика. 10 лет, пишет, он отработал на заводе, и если ты меня встретишь, поговорим о лечении. И сразу же ответ от человека по имени Истребитель. Штурмовик, не отчаивайся. Лаэрский — это дистрофик с тонкими икровыми ногами, огромной лысой головой. Все его мышцы вряд ли перевесят одну твою ягодичную. Ну, а в остальном тебе не повезло. Вот тут я с вами не соглашусь. Ведь дело в том, что строение моей тушки, нынешнее современное строение, оно вызвано прежде всего тем, что я отработал на заводе 15 лет, господа. Поэтому штурмовику повезло, я думаю, во всем. Хотя бы на пять лет он меньше дышал маслами и железными деталями, которые точат соседи, где ни попадя. И еще одна вот сентенция. Сейчас я ее зачту. Сейчас.
1: Ой. Пока ты ее будешь смотреть, да. Я просто должен сказать, что мало того, что сам на заводе отпахал, еще и всю свою семью на фабрику пристроил.
0: Безусловно.
1: И заставляет пахать на фабрике.
0: Безусловно. Это есть главная, скажем так, стезя, по которой все должны пройти. Потому что труд и этот... терпение, в общем, все перетрет. То, что вы говорите о бесполезности ногтей и их якобы рудиментарности, есть ничто иное, как бессовестная ложь, ибо данные части тела являются абсолютно необходимыми для воспроизведения актов поковыра носного. Римма Александровна, заслуженный учитель РСФСР, пишет. Римма Александровна, тут дело в том, что, например, если кому-то нужна определенная длина ногтевых, то можно заказать остановку их роста на этом уровне, ничего не будет мешать, значит, производить поковырян на основе, в общем-то, прочие какие-то действия. Главное остановить их рост на каком-то этапе. Мы говорили об этом. Ну, сейчас перейдем снова к вопросам. Их очень много накопилось. И главный вопрос, который интересует, как ни странно, в основном не призывников, а их женщин, в общем-то. Как лучше в военкомате, вернее, даже в психодиспансере, ну, вот на этом осмотре, да, лучше всего проявить себя, чтобы тебя не взяли в армию?
1: Ну, первичный осмотр проходит все-таки в военкомате, поэтому, если вы, уважаемые призывники, произведете там некий фурор, то это заставит докторов задуматься. А фурор можно произвести весьма и весьма, на мой взгляд, банальным способом. С огоньком в глазах, с погонами на плечах, с сумкой через плечо. Кричите, убеждайте, топайте ногами, чтобы вас забрали в армию. Это будет, пожалуй, нонсенсом для наших сотрудников военкоматов. А посему попробуйте себя приковать наручниками к батарее военкомата и требуйте, чтобы вас забрали немедленно же. Сотрудники военкомата не смогут этого сделать. Это, во-первых. Во-вторых, они будут настолько поражены вашим рвением и желанием, что направит вас на весьма-весьма серьезную экспертизу. Придерживайтесь своей версии, все будет в порядке.
0: Ну, в принципе, то есть достаточно просто глядя в глаза вот всем трем военкомам, их сейчас по трое, потому что, не дай бог что, останется один тогда, ну и всячески. Вот напарники у них всякие, глядя всем трем в глаза, нужно сказать, я отсюда никуда не уйду.
1: Верно,
0: вот
1: верно.
0: Именно так.
1: Верно.
0: Далее, Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, существует ли граница, когда можно определить, нормальный человек или нет? Интересуется Николай Михайлович. Очень интересный вопрос.
1: Все зависит от массы человека. Чем больше масса, тем больше граница. Соответственно, люди аскетичные имеют меньшие границы. И посему мера весов достаточно сложна. Все зависит от того, на каких весах вы будете измерять себя и в каких единицах вы будете измерять. Если это будут фунты, то границы будут более большими. Если это будут килограммы, то границы будут меньшими. Измеряйте себя граммами, и в этом случае границ не будет практически вообще. Безграничная норма.
0: А младший брат моего племянника, ну не моего, а вот приславшего вопрос радиослушателям, обычно ведет себя довольно странно. Когда, значит, он посоветовал обратиться ему за помощью к психотерапевту, тот почему-то возразил, что ему на самом деле нужно психиатру. Является такая реакция... является ли такая реакция на вопрос нашего радиослушателя к этому племяннику признаком ненормальности, учитывая то, что обычно психически ненормальные люди, как известно, обращаться к психиатру отказываются. Штефан Самойлюк интересуется. Ну, вы поняли, да, вопрос, о чем там речь?
1: Да, я понял. Дорогой Штефан, я не знаю, где находится твой племянник, я не знаю, какого он возраста, и, как я уже некоторое время назад сказал, какой он имеет массу тела. Я не думаю, что имеет смысл кому-либо обращаться, если не хочется. Но если это мешает окружающим, может быть, стоит поискать проблему в себе. А с другой стороны, абсолютно нет какой-либо проблемы в том, чтобы обратиться просто к доктору и сказать: «Доктор, а надо ли мне обратиться к психиатру или не надо? Пусть доктор решит это за вас». Причем это может быть стоматолог, это может быть дерматолог или специалист по завивке ногтей, или наоборот, специалист по торможению роста ногтей. Обращайтесь на «Эхо Москвы», возможно, здесь вам помогут.
0: Да, и еще тут такой вопрос. Мы, в принципе, немножечко затронули этот вопрос, касаемый, я так считаю, одна из составляющих вот фальшстарта природы, не более, не менее, все-таки как окружающая среда воздействует на психическое состояние человека. Ну, известно, что, например, скандинавы, они, как правило, больше всего склонны к проявлениям суицидальных тенденций. Я выучил это слово специально к нашему разговору.
1: Браво, браво.
0: Спасибо. Вот. Тогда как, например, чукчи мрут сами.
1: Ну да, я понял вопрос. Не так давно я прочитал проект московского правительства о строительстве надземного метрополитена. Ну, я просто думаю, что кто-то из власть придержащих имеет страх перед закрытым пространством, и, к сожалению, таких людей становится все больше и больше. Урбанизация и научно-технический прогресс оказывают неизгладимое
0: впечатление.
1: Слово «впечатление» здесь

0: деле, ведь согласитесь, это очень большое количество людей ездило с утра и на работу, вечером с работы именно этим видом транспорта, и наблюдали эти канаты. Вот. И когда эти канаты исчезнут из их жизни, это то же самое, что умер Брежнев, к примеру. Это будет трагедия там, вселенского масштаба. Поэтому я предлагаю все-таки оставить хотя бы пару станций вот подземных, чтобы как-то, ну, по кругу, вот, чтобы...
1: Есть парк культуры Горького, я думаю, что это будет весьма популярный аттракцион, и вполне возможно с дополнительными скидками для ветеранов и так далее. Можно будет покататься в парке Горького на этом аттракционе. Он так, наверное, и может называться «Наша старая подземка».
0: Скажите, пожалуйста, вот тут вопрос такой, является ли все-таки женщина с вашей точки зрения человеком или нет? Ну, известно, что, например, люди с болезнью Дауна, в принципе, по большому счету, если так смотреть с точки зрения нас, генетиков, это уже не человеческие существа, поскольку нарушены хромосомы определенным образом, другой состав, соответственно, мы можем сказать, что это какие-то там инопланетные существа или что-то, ну, то есть явно не наши, скажем так, люди, да? То же самое и с женщиной. Например, недавно, разглядывая ее, я убедился и нашел в ней массу отличий от себя, что навело меня на печальные мысли, вы знаете. То есть несколько неразумно устроен у них организм, и несколько странно, согласитесь, Константин Владимирович.
1: Да, с этим трудно не согласиться. Вот, друзья человека есть друзья человека, и, в общем-то, о дуальности природы человека тоже много нас сказано. К сожалению или к счастью, мы не можем без них существовать. Но друг есть друг, его надо беречь и ценить.
0: Как вы так уклончиво ответили на этот вопрос. Доктор, я хочу, чтобы у меня было, а у меня все нет и нет. Может быть, у меня это уже было, а может быть, еще будет. Все-таки что вы посоветуете? Подпись Сережа.
1: Сергей, на Арбате есть...
0: Все.
1: Все?
0: Ну, все есть на Арбате.
1: А, на Арбате есть все, и в частности, в антикварной лавке тоже есть все. Я рекомендую сходить на Арбат, в эту антикварную лавку, и заговорческим голосом продавцу сказать, что вам очень нужна лампа. Когда он вам скажет, какая лампа, вы подмигните ему два раза левым глазом. Он сразу поймет, что вам нужна лампа с джином. Когда вы возьмете эту лампу, я имею в виду джин не напиток, а волшебника, почитайте, кстати, сказку, вы узнаете, что нужно лампу как следует потереть, и тогда джин выйдет. Не бойтесь, это не галлюцинация, на самом деле. Если вы действительно примете джина, то это будет еще лучше. И просто попросите, скажи мне, джин, было ли у меня все. А еще можно сказать, джин, сделай так, чтобы у меня все было. Тогда он просто вам скажет, у вас все было.
0: Скажите, вот интересный, кстати, очень вопрос. Мало кто задумывается об этом, но я считаю, очень тонкий человек.
1: Это вопрос от мужчины или от женщины?
0: Геннадий. Хотя же, знаете, с именами такая путаница. Вот бывает, женщины называют Сережа, а мужчин Люся. Черт разберет, мода это такая. Скажите, влияет ли на человеческую психику банальное постукивание шариковой ручкой по голове в момент... Сейчас, извиняюсь. Ну, в момент... решение конспекта. Ну, вот студенты сидят, это часто...
1: Решение какой-то задачи.
0: Да, и по сути, ведь, согласитесь, это такой жест из серии, вот как вот видите, я тут ручкой сейчас фехтую, но я, понятное дело, это мне тут автографы, и тут приходится раздавать. Вот. А люди, которые вот просто так вот сидят, вот он и какие-то либо там носной поковырян, это такое движение на уровне рефлекса. Но когда идет носной поковырян, мы можем это понять, что, значит, ты предок далекий, сидя у костра или возле женщины, там, в общем-то, на шкуре бизона ковырял в носу. Но вот это вот похлопывание именно шариковой ручкой по голове, не веткой. Заметьте, если ему дать ветку и послать в сквер, он не будет в сквере стучать себя веткой по голове, он будет там пинать листву, ну, какие-то более такие действия, тоже отрешенные, но разумные производить. Вот это новый стереотип поведения, он ведь приведет нас к чему-то.

0: Да, абсолютно верно. Да, давайте посмотрим на истоки, откуда вообще берется вот это механическое действие. На самом деле, вспомните, да, человек при приеме пищи давит, попадает инородное тело в дыхательные пути. Что мы делаем? Да, верно, мы постукиваем его по спине. Причем, чем сильнее удар, тем больше вероятность того, что инородное тело выйдет наружу. То же самое студенты делают со своей головой, стуча ручкой по голове, дабы мысли вышли наружу. Кстати, это неплохой тест для использования преподавателями. Если человек себя сильно стучит ручкой по голове, следовательно, ценная мысль закрылась очень глубоко, а может быть, она и просто отсутствует. Но если это ненавязчивое, такое легкое, музыкальное, я бы не побоялся этого слова сказать, шопеновское постукивание по голове. Есть такой симптом — шопеновское постукивание.
1: Да, да, да.
0: Это, как правило, у студентов, которые готовятся к экзамену накануне, и набирает большой объем информации. Вот они, стуча по голове, выдают все, что они накануне получили из учебника, из тех же самых конспектов, и просто ищут необходимую информацию. Знаете, некий такой идет перебор информации. Проблема в том, что как потом выстученную информацию положить обратно, это вопрос.
1: А вы знаете, вот что однажды, когда вот я работал в приемном отделении Склифосовского, к нам прям с концерта привезли дирижера очень важного, я не буду называть его фамилией, то есть он с репетиции непосредственно, он запихнул к себе в ухо вот эту зубочистку длинную, которую они обычно машут, в глубокой задумчивости. Вот. То есть мы ее там изымали, это же нужно было осторожно делать. Потом зашили ему там эту кожу всю, ну...
0: Перепонную барабанку.
1: Да, вот такую вот эту конструкцию. То есть, но смысл в том, что, например, один мой знакомый, который работает с паяльником постоянно, он поковырял в ноздре этим паяльником. То есть все-таки вот эти рефлекторные движения, они каким-то образом лишены вот этого иммунитета. То есть, ну, ведь бывают случаи, когда человек в задумчивости там сам себе там бьет по носу и так далее.
0: Ну да, стереотипическое поведение.
1: Спасибо за ответ. Вот тут сразу пришло сообщение.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, забудьте.
0: Можно следующий.
1: Да, но я вот все-таки хочу еще зачитать. Мне кажется, интересный достаточно персонаж, вот подписывающийся именем Штурмовик. Александр, ваша зацикленность на канатах и всем, что с ними связано, указывает на вашу склонность к карпофагии. Кстати, если следовать теории веса, изложенной вашим гостем, то строение вашего тела говорит не в вашу пользу. Вот я просто от себя хочу сказать, Штурмовик, уважаемый, ну, вообще все обстоятельства в этой жизни, как я уже сказал, складываются не в мою пользу, потому что я сейчас не на Ямайке с загорелыми девками, понимаете, сзади меня не ожидает белый лимузин. Вот, естественно, я не обладаю мощными колотушками. Вот, но я-то оцениваю это. А вот вы-то что злитесь?
0: Да, Штурмовик, меня уже смущает ваша настойчивая навязчивость. У Александра, во всяком случае, потенциально уже есть справка от врача-психиатра и психотерапевта о том, что он здоров. Может быть, вы нам покажете ваши документы, хотя мы и не в милиции.
1: Или хотя бы пришлите нам ваши анализы.
0: Да, можно по пейджеру, в общем-то, разберемся.
1: Уважаемый доктор, скажите, как влияет на высшую нервную деятельность просмотр телевизионной таблицы для настройки изображения?
0: О, спасибо. Спасибо. Вот на самом деле это весьма интересный вопрос. Ведь, заметьте, ее показывают после того, как заканчиваются программы, неспроста. Кто смотрит телевизор допоздна? Люди, которые страдают бессонницей. Так вот, эта таблица служит неплохим гипнотическим сеансом. Она позволяет вам сосредоточиться на ваших глубинных процессах. Заметьте, параллельно с таблицей идет звук. Звук идет на достаточно высокой частоте. Идет цветовая гамма от темных к светлым тонам. Если вы будете внимательно смотреть с темных цветов таблицы на светлые, после чего вы будете концентрироваться на центре экрана и внимательно слушать звук, то достаточно быстро у вас возникнет сон. Если сон не возникнет до того момента, когда пойдет черная мурава, да, то есть прекратится вещание какого-либо сигнала, вам имеет смысл обратиться к доктору, и вас будут лечить от нарушения сна. Другая проблема. Если вы стесняетесь обратиться к психиатру, сделайте видеозапись этой таблицы с хорошим звуком. Желательно, чтобы это было сделано на стереотелевизоре со стереозвуком. И 1.5-2 часа наблюдения за этой таблицы, на эту таблицу ваш взгляд будет обращен, плюс хороший звук. Я думаю, что, может быть, вы сможете излечить себя сами.
1: А не имеет ли смысла просто повесить, скажем, хорошо выполненный с полиграфической точки зрения плакат с изображением этой таблицы, а звук пустить через стереосистему экономии?
0: 25-й кадр. Мы об этом забываем.
1: Телевидение.
0: Для того, чтобы не огорчать своих зрителей окончанием программы, просто вынуждено сделать так, чтобы зрители успокоились, у них не было агрессии, и они пускают 25-й кадр. Какие установки там дают, мне сложно сказать, потому что они достаточно часто меняются, но какое-то время назад это было «Вы нас любите, мы самая любимая ваша программа, и вы завтра в это же время будете вновь смотреть на наш экран». И вот эти установки шли 25-м кадром. Поэтому нарисованная картинка, к сожалению, не даст такого эффекта.
1: Соседская собака, это я следующее письмо читаю. Соседская собака имеет дурацкую привычку в 2 часа ночи лаять. От этого автору послания начинают сниться кошмары, будто бы за ним гонится, значит, милиция, пытаясь обвинить его в контрабанде героина, отчего у нашего радиослушателя случается энурез. Он просит ему помочь. Зовут его Андрей Кобыла. Можно вот я попробую утешить его как психотерапевт?
0: Да,
1: ну, я так понял, энурез — это я слышу в постель.
0: Ну, грубо говоря, это ночное недержание мочи.
1: А, вот, у меня была целая куча знакомых, то есть, во-первых, была знакомая женщина, которая каждый раз от волнения, когда вот при общении с мужчиной в кафе или где-то, когда наступил такой момент, ну, не интимный, а момент ее внутреннего расположения к своему собеседнику искреннего, с ней происходило это, вот. Была еще одна знакомая, которая от любого резкого шума в любое время суток просто делала это. Я думаю, я утешил кобылу.
0: Да, я...
1: Получится из меня психотерапевт?
0: Безусловно, я вам еще расскажу из собственной практики. Это делают, в общем, из разных мест, и не всегда это столь безобидно, как то, что вы описали. Так вот, я знал женщину, которая любила делать, ну, так скажем, это в квадрате, в присутствии большого количества людей, причем в электричке. Она от этого испытывала оргазм. Так что, если вам такой случай придется лечить, обращайтесь, я вам помогу.
1: А вот очень-очень интересное сообщение. Действительно, работа бухгалтером бензоколонки выработала в авторе сообщения привычку пресекать всякие действия окружающих, связанные с разведением открытого огня, там, спички, зажигалки и сигареты, что... Сейчас прошу прощения. Что приводит к неприятным последствиям. То есть, когда он в задумчивости где-нибудь в гостях обливает водой человека, пытающегося закурить, к примеру, естественно, вызывает странную реакцию со стороны окружающих. Скажите, пожалуйста, уважаемый доктор, можно ли ему чем-нибудь помочь? Или он обречен всю жизнь встречать праздники дома?
0: Безусловно, можно помочь. Заметьте, ведь пожарные, когда приходят с проверкой куда-либо, помимо папочки, у них есть еще сумка. Как вы думаете, что лежит в этой сумке?
1: Деньги.
0: Я же сказал, что они только пришли. А посему в этой сумке лежит огнетушитель.
1: Я все о своем.
0: Им, я понимаю, лимузина покоя не дает.
1: Так вот, знаете, сколько ремонт стоит всех трех?
0: У нас сегодня тема ремонт, паяльники, я не понимаю. Так вот, этот огнетушитель, они носят с собой как некий талисман того, что все будет в порядке, пожаром не быть. Так вот, я рекомендую вашему знакомому взять хороший огнетушитель Единственное, что он должен быть пустой. И в момент, когда у него возникнет страх пожара, он выхватит этот огнетушитель, сорвет клапан, и у него возникнет полное ощущение того, что он начал бороться с огнем. После чего он придет в себя, выйдет из своего состояния...
1: Обснится, то есть, так сказать.
0: Верно, выйдет из состояния задумчивости и успокоится. На самом деле огнетушитель можно утяжелять. Таким образом вы поможете своему другу улучшить его физические данные, поможете его организму быть более выдержанным. Но в конце концов, когда огнетушитель станет очень тяжелым, он подумает, а зачем я его с собой буду носить? И в конце концов, это произойдет, может быть, через полгода, через год, он освободится от этой навязчивости.
1: А я вот сейчас, кстати, понял, почему, вот, ну, вы же знаете, что я владелец крупной фирмы по организации обедов на открытом воздухе, вечеринок и угарных мероприятий с голыми развратными девушками.
0: Пожалуйста, не скромничайте, да. Я знаю, что вы еще и владеете фабрикой, которая эти обеды готовит.
1: Безусловно.
0: Домовая кухня, так называемая, имени Лаэртского. Да, я наслышан о ваших обедах
1: так и угарности. Представляете, у нас всегда срываются такие мероприятия, как барбекю на свежем воздухе для по поводу юбилея кого-нибудь из работников пожарной охраны.
0: Да, да, я понимаю. Это тяжело.
1: Константин Владимирович, вопрос тоже. Как вы противостоите российским электронным средствам массовой информации целенаправленно? Что ж вы перебиваете-то? Целенаправленно культивирующим в народе катастрофическое сознание. Кстати, действительно интересный вот вопрос, ведь, скажем, одну и ту же информацию можно преподать с разным оттенком. Вот если раньше, в те времена, когда мы с вами еще были работниками парткома, вы помните замечательное это время, получали заказы, пайки.
0: Было время.
1: Ведь как вели себя дикторы наши? Они были обязаны выдавать всю информацию, которую мы им писали, бесстрастно, не, так сказать, приплюсовывать к подаваемой информации никаких своих эмоций. И, кстати, в то время не было телезвезд. То есть, ну, были телезвезды, ведущие детских программ. Вот дядя Володя с Хрюшей все тусовался.
0: Тетя Валя, да?
1: Да-да-да. Вот все дикторы остальные, ну, кроме Левитана, который войну объявлял, в общем-то, они как-то вроде они и есть, но, с другой стороны, они были дикторы. То есть не было телезвезд. А чем сейчас объясняется вот это появление телезвездности? Именно тем, что каждый засранец, да, пытается каким-то образом информацию приукрасить, добавить к ней свои эмоции. А порой это получается у них, учитывая то, что непонятно, что вообще у них в психике происходит, совершенно неадекватно. И а люди-то, они безгранично верят ведь всему, что несется с телеэкрана. Вот,
0: ну, из радиоприемников тоже.
1: Да.
0: Нельзя об этом забывать, и газеты туда же.
1: Да.
0: Есть хороший психотерапевтический метод. Когда человек навязчиво делает одно и то же действие, то избавиться от этой навязчивости можно усилением этого действия. Да? Если вы чувствуете, что на вас оказывает влияние телевизор, радиоприемник, газета, имеет смысл в 10 раз больше, в 20 раз чаще слушать радио, смотреть телевизор и читать газеты. Как лично я с этим борюсь? Ну, я просто вот прихожу на радиостанцию и начинаю вести беседы. Пытаюсь залезть в ящик телевизора, поскольку меня еще на телевидение не приглашали, и ставлю перед собой зеркало, и, глядя из телевизора, я начинаю вещать. Я понимаю, что вот...
1: А вы были, вот, извините, что первое в этой нашей комнате, да? Я просто, извините, я расскажу уже, раз вы начали... Константин Владимирович, дело в том, что, ну, мы-то понятно, мы сюда ходим развлекаться, видеться с друзьями, слушать музыку, в общем-то, с девками тусоваться, а большинство сотрудников нашей радиостанции, естественно, чувствуют себя замкнутыми вот в этой радиосфере. И, естественно, у всех у них есть определенное, ну, не то, что чувство какой-то, ну, комплекса, а как-то чувство такой неполноценности, что вот эти теледикторы, они вроде на виду, их все видят. А здесь тоже есть свои звезды, но на улице, его не узнают, к примеру. Да? Из-за этого возникают внутренние проблемы. И мы специально сделали для сотрудников такую комнату отдыха, где действительно стоит большой телевизор, Panasonic, трубка Trinitron вынута давно, и наш стул там, большое зеркало, и человек может сидеть там и расслабляться, представляя, в общем-то, себя вот на телеэкране. И вы знаете, помогает. Вот вроде детская выходка сама по себе, да, и кажется даже каким-то издевательством. А помогла, я и вам
0: рад,
1: тоже, да?
0: Я рад за ваши аналитические способности.
1: Да я тоже иногда там сижу, вы что думаете?
0: Понятно, успехов, успехов.
1: Да, спасибо. Ну, хорошее изобретение, да. Николай вот интересуется, скажите, пожалуйста, что в настоящее время представляют из себя люди в плане психологии? Какие существуют разные типы людей? Ну, тут я, видимо, вот хочу немножечко этот вопрос к чему опять привести.
0: Например, да, я без вашей помощи здесь не обойдусь.
1: Да. Во времена королей Людовика и Генриха, и их баба, в общем-то, Елизавета, там они все делились на гренадера, мушкетера, пушкаря и звонаря, попросту говоря. Ну, еще был бородач такой. Ну, знаете, кто это, бородач, да? Такой психотип. То сейчас мы видим огромнейшее количество самых разных психотипов. То есть, ну что тут говорить? Размножились тоже, что вот от палки щетка.
0: Ну, в общем, да, есть человек летающий, есть человек ползущий. Вот, можно говорить о рукоподобных и ногоподобных. Да, рукоподобные работают руками, ногоподобные работают ногами. Курьерские службы, опять же, на ваши фабрики и компании, которые доставляют эти обеды, барбекю. Можно вычленить определенные типы людей. Есть языкоподобные люди, да, эти люди вот трещат без умолку, иногда их очень трудно остановить, причем, заметьте, на улицах, в транспорте, в общественных местах человек едет тихо, сам разговаривает с собой. Иногда он это делает громко, иногда он начинает размахивать руками. Разработаны определенные методики определения вот подобного типа людей. И если вы хотите протестироваться, ну, пишите заявку, присылайте.
1: На имя главного редактора нашей радиостанции. Спасибо. Уважаемый доктор, да забудьте. Уважаемый доктор, когда я вхожу в метро или автобус, все пассажиры резко смотрят на меня, а когда я иду по улице, все прохожие без исключения смотрят на мое лицо. Но в моей внешности нет ничего заурядного, чтобы обращало на меня внимание. Что вы мне посоветуете, интересуется Андрей Ритускин.
0: Андрей, я вам должен сказать следующую вещь. Моя сестра энное количество лет назад ответила на телефонный звонок следующим образом. Когда позвонили и сказали, может ли человек говорить со мной по телефону, он сказал, нет, не может, потому что я какое-то время назад ушел с квартиры, вот, но по запаху в лифте это было где-то минут 15 назад. Меньше пользуйтесь парфюмерией.
1: Я еще...
0: А вы о чем, Александр, подумали?
1: Нет, я просто вспомнил, что в бытность моей работы мясником в одном из магазинов в центре к нам все время приходила молодая парочка, постоянно ничего не покупали, но часами пялились на мясо. И когда я однажды, будучи в подпитии, ну, вы знаете, я же лечился долго, спросил, дескать, скажите, а что вот так, что? Они говорят, вы знаете, нас это очень сильно возбуждает.
0: Бывает, бывает.
1: Сейчас мы прервемся на пару минут.
0: Конечно.

0: И тем временем, пока я показывал доктору Черепахину наше новое помещение, где мы будем, в общем-то, прятать тех, кто должен денег, пришло огромное количество вопросов. Сейчас я их буду потихонечку зачитывать. Барри Алибасов просит вас составить психологический портрет ансамбля «Анан».
1: Угу.
0: Извините, «Нану».
1: «Нану» так или «На-на». Вы мне что-то нукаете, я не понимаю.
0: Ансамбля любого составьте, да.
1: Любого. Понятно. Ну, в основном, конечно, представители этого ансамбля являются...
0: Давайте женской части. Вот я извиняюсь, что вас перебиваю. Просто, ну что нам составлять психотерапевтический портрет мужчин? Поскольку там это квартет... Давайте вот возьмем женскую половину.
1: Квартет.
0: Да.
1: Ага. Ну, что я могу сказать? Я с большим уважением отношусь к Лидии Федосеевой Шукшиной. Вот, это дама с большим жизненным опытом. И я надеюсь, что она окажет благотворное влияние на господина Алибасова. И ну, вполне естественным путем это влияние перейдет на квартет.
0: Спасибо. Хороший ответ. Грецкий интересуется, как вы думаете, является ли синдром золотого дождя патологией? Это, видимо, даже не синдром, хотя, может быть, синдром, да, а то сейчас дольше будем придумывать, как это назвать.
1: Да, ну, я не думаю, что это является патологией. Дождь, серебро, дождь, золото. Я не вижу каких-либо проблем. Весь вопрос заключается в том, как часто и на как долго вас хватает. Если этот акт длится, ну, где-то минут 5-7, то это нормально. Вот, если он длится меньше, то вам нужно обращаться к секс-патологам, ну, к урологам, пожалуйста, или к нефрологам. Я думаю, что вам окажут помощь, и существуют препараты, которые, как вы понимаете, замедляют этот процесс, в общем, как и все остальные. И посему, доведя до 5-7 минут, мы не сможем это назвать патологией. Если у вас это происходит 10-15 минут непрерывно, вот, я думаю, что коллеги сексопатологи вам также помогут. Норма, я говорю еще, она достаточно ориентировочна, проводятся замеры, тестируется. Опять-таки, многое зависит от объема черепной коробки, от величины пищевода.
0: От диаметра струи, кстати, тоже.
1: Измеряется. Сложно, но измеряется. Вот. И проведя соответствующие замеры, вам будет выдана распечатка с полнейшим анализом, где будет определена ваша индивидуальная норма. Анализ достаточно дорогой, ну, в общем, как и все, что блестит золотое. Но потратьтесь, и вам ответят.
0: Я со своей стороны хочу выразить некоторые сомнения вообще в целесообразности, вот, скажем так, золотого дождя, как направление такого нового, ну, относительно нового в секс-индустрии. Ведь дело в том, что и так сексуальные возможности партнера или партнерши оцениваются по огромному количеству факторов, да, по продолжительности полового акта. Если мы к этому добавим, знаешь, что-то еще и данные явления, то мы добавим, опять же, количество фактов, которые в дальнейшем могут вызывать затруднения при половой жизни. К примеру, мочеполовая каменная болезнь, в общем-то, практически с точки зрения людей, вот, любящих золотой дождь, уже является началом импотенции. Хотя она вроде бы никак и не связана с основным, скажем так, размножающим фактором и так далее. То есть у сексопатологов может прибавиться работа. У меня есть даже такое ощущение, что все подобного рода вот новомодные внедрения в сексуальные игрища ими и придуманы, с тем, чтобы, в общем-то, заработать больше денег.
1: Верно, верно. Ничего не могу добавить.
0: Далее. Вот вопрос от нашего постоянного радиослушателя, господина Куприяна. Он интересуется, как вы относитесь к поэзии?
1: Хороший поворот.
0: Куприян вообще забавный.
1: О поэзии мне сложно говорить. Я вот помню такую фразу «Дай Джим на счастье лапу мне». Люблю, но знаю мало. Музыка привлекает меня больше, чем поэзия.
0: Знаете, так же. Музыка — это поэзия эмоциональная, а поэзия — это грубая музыка. Да. Вот тут еще такой вопрос, у них тут что-то сыпется. Ага, сейчас, прошу прощения. Сейчас очень-очень-очень где-то тут было интересно. Вот, от Василия. Значит, дедушка Василий имеет привычку закрывать все на замки, даже пустые помещения. Чем вы это объясните? Вот действительно парадоксальная вещь. Я просто сделаю небольшое введение. Такое дело в том, что в свое время, когда мы занимались незаконной обналичкой, мы снимали целиком сейфовое помещение одного из банков, вот, где огромное количество было таких частных сейфиков. Да? Мы их скупили все, в общем-то, все награбленное и сворованное прятали в одном, а остальные тоже запирали, чтобы попутать, значит, потенциальных врагов, которые могут, в общем-то, вломиться туда и своровать наши деньги. А также есть и пожилые люди, которые, например, используют только один ящик комода, а остальные тоже запирают, чтобы внучек, не дай бог, то, в общем-то, ну, потому что больше времени на переборку вариантов происходит у внучика, где находится то, что они спрятали. Может быть, этим вызвана привычка дедушки. Ну, это я подошел с такой, с практической грубой точки зрения. А вы, как психотерапевт, что думаете?
1: Существует и такая навязчивость. Вообще, у нас сегодня получается вечер навязчивости. Штурмовик задал тон. Вот, и пошли сплошные навязчивости. На мудреном языке латыни это называется обсессией. Страдает дедушка, страдает. Но давайте с вами договоримся о следующем. Пусть уж лучше закрывает, чем оставляет открытыми. А то ведь так уйдет на прогулку, а все двери-то останутся открытыми. Зачем вам это нужно? Радуйтесь за дедушку.
0: Да. Еще вот были вопросы, касающиеся медикаментозов. Вот, в частности, неконтролируемый прием циклодола. Какие может вызвать последствия у молодой тушки? Ну, относительно молодой.
1: Есть такая болезнь, которая называется паркинсонизм. Вот. С циклодолом он в какой-то степени корректирует и может возникнуть антипаркинсонизм. А чем это грозит? Никогда в жизни не будете больше улыбаться. Тяжело будет двигаться ножками. Вот как Александр выражается, тушка будет страдать. И вообще все, что начинается со слова, с корня «цикло», понимаете, может закончиться циклом. А еще может так получиться, что цикл нарушится или уйдет вообще. А представьте себе, что вам это не свойственно, и что же тогда будет с вашей жизнью?
0: Целиком согласен. Кстати, подобные синдромы вот, вызывают неконтролируемое поедание грецких орехов, которые вроде бы, с одной стороны, являются полезными, но с другой стороны, если их есть много и часто, в общем-то, тоже внедряют тушку в бездну мук и страданий. Вот такой еще вопрос от нашего постоянного радиослушателя Бориса. Сейчас я его зачитаю. Уважаемый доктор, я работаю киллером, моя работа дает мне постоянное напряжение и самоотдачу, поэтому я часто страдаю стрессом, бываю раздражен. Что вы мне посоветуете?
1: Читайте книги на ночь, смотрите таблицу телевизора, слушайте «Эхо Москвы», и я надеюсь, что это позволит вам снимать ваше стрессовое состояние.
0: А вы знаете, я еще тоже от себя посоветую, прошу. Если не против. Да. Дело в том, что все мы, конечно, зарабатывали разными путями. Приходилось и, в общем-то, и вашим путем нам идти. Так мы как расслаблялись. А вы знаете, есть такая пословица: лучше нет попутчика, чем случайный пассажир. Да, вот ты едешь, бывало, в купе куда-нибудь, знаешь, с мешком, ну, там, отгастролировал нормально, возвращаешься. И вот начинаешь изливать душу, как это пела вот эта Пугачева, в общем-то, начнет моряк в тельняшечке, там мне, в общем-то, в душу отливать всякое. Вот то же самое и я могу вам, Борис, посоветовать. Вы, прежде чем, вот, скажем так, выполнить свою работу, попробуйте излить вот вашей потенциальной жертве свою душу, рассказать ей все о себе, о всех своих неудачах. То есть все равно, то есть он все это с собой заберет, а вам легче будет. Вот попробуйте. Это хороший метод, поверьте.
1: Опять же, можно с... Ну, жертва, не хочу так говорить, это неправильная установка, негативная. Клиент.
0: Да.
1: Антиклиент, пожалуйста. Поговорите с антиклиентом, спросите, как жизнь у него. Чем он мучается, от чего он страдает, какие негативные черты в себе он находит. И после такого задушевного разговора вам будет легче исполнить возложенные на вас функции, дабы человек того в ваших глазах этого будет достоин.
0: Да, совершенно правильно. Вот... Теперь пошли вопросы о фобиях. У каждого из нас есть свои фобии.
1: Не надо обобщать.
0: Извините, да. Ну, все-таки, доктор, скажите, пожалуйста, меня, то есть автора послания, мучают страхи, такие как страх выходить за двери, страх выражать свой страх. Это очень интересный круг. А скажите, с чем это связано и как с этим бороться? Вот представляете, да, то есть человеку страшно от какого-то явления, да, плюс он еще боится выразить свой страх. Ну, всем нам знакомо это, вот когда мы с вами прыгали с дельтапланами, с парашютами, в общем-то, вроде бы страшно, дико.
1: Ну, а помните, как зонтик? Сигали, да, был, помню.
0: Это было, с пьяну, да. По молодости. Тогда особо-то страшно не было. А вот когда вот действительно страшно, показать, что тебе страшно?
1: Ну, так на самом деле не так уж и страшно. Подарите своему доктору пейджер. Или же просто придите к доктору и скажите: доктор, можно я вас вот на день оставлю пейджер? И шлите на пейджер точно так же, как вы прислали на программу «Радио Монмаранси» свои страхи. Доктор уже будет в курсе, вам не надо будет рассказывать доктору. А что касается выходить за дверь... Ну, поставьте дверь посреди комнаты.
0: Может быть, имеет смысл, извините, что я перебил. Да. Я вот сейчас подумал, может быть, подобную проблему, подобные фобии лучше решать, скажем так, кардинальным способом. То есть, например, если вы боитесь показать свой страх, вот просто не бояться его показать, а показать. То есть, например, взять и сходить, да, к примеру, или начать орать. Мы все погибнем. Ну, в общем, выражать всячески. И вот таким образом фобия исчезнет. Вот это, по крайней мере. Что касается двери, то вот откуда вот у милиции, да, у налоговой полиции вот эта привычка, вместо того, чтобы по-человечески постучаться или открыть дверь рукой, вышибать ее просто ногой, тоже от страха войти в эту дверь. Поэтому я советую вам тоже просто, куда бы вы ни входили, ногой бац по двери, потом начать орать: «Все на пол!» После этого уже вам будет гораздо легче.
1: С другой стороны, можно пойти на практику, поработать в ту же самую милицию или
0: налоговую
1: полицию. Ну, почему бы нет?
0: Мы не возьмем, у нас перебор кадров сейчас. Ну, что, ну кто же поделится?
1: В качестве спонсорской помощи.
0: Сейчас еще.
1: Извините.
0: Вот еще очень интересный вопрос. Юра интересуется. Он боится светофора. Есть ли какое-нибудь средство для спасения? Я просто расскажу краткую историю. Дело в том, что мы ездили как раз с гуманитарной помощью в королевство Непал, именно в город Катманду. Отсасывали там, в общем-то, вредные эти воздухи. И, в общем-то, всасывали туда нормальные кислороды. И там стоит посреди Катманду один-единственный светофор, не работающий. Это реально совершенно. И люди, вот, ну, местные Катманду, они, значит, думают, что это бог. И они, то есть, ну, причем около этого светофора стоит вот этот регулировщик, там все без правил ездят, светофор никак не работает, он горит, все вот эти три бляшки горят. И, то есть, там к нему поклонение идет определенное. Согласитесь, что светофор — это ведь бог дорог. А дорога — это, в общем-то, коррекция времени. То есть от того, какое ее качество и так далее, люди могут опоздать, не успеть, ну и так далее. То есть дорога — это жизнь, да?
1: Ну, насколько я понимаю, человек, который задал этот вопрос, является не столько водителем, сколько пешеходом. Я рекомендую ему обратиться к окулисту. Окулист выпишет специальные очки. И свет, который будет в светофоре, будет несколько не тем, к которому мы все привыкли. Я боюсь, что у вас вызывает страх именно красный или зеленый свет. Воспользовавшись помощью окулиста и надев специальные очки, у вас будет, допустим, синенький. Ну и, к примеру, желто-коричневый или более, так скажем, спокойные голубые тона. И тогда у вас не будет проблем, и вы перестанете бояться светофор.
0: Но опять же, с другой стороны, ведь можно, Юрий, что попробовать? Решить эту проблему кардинальным путем.
1: Взорвать.
0: Или просто отлупить.
1: Как один из вариантов.
0: Да. Еще, то есть очень много сейчас вопросов, касающихся фобий. Сейчас я их буду потихонечку тоже зачитывать. Вчера, гуляя по улице, автор этого послания наступил на кучку кала. Рядом лежала вторая кучка, и разница между целостностью формы одной и разрушенностью второй вергла автора в депрессию. Как ему выйти из этого состояния? Его зовут Макар.
1: Макар, сложный вопрос. Знаете, в одну и ту же реку нельзя зайти дважды. Точно так же нельзя дважды вляпаться в одну и ту же кучку. Это проблема, которой мучаются художники. Они пишут картину, после этого они понимают, что картина не удалась, она не соответствует их мыслям, их замыслу. Они не могут сломать то, что они сотворили. Они начинают творить заново. Я рекомендую вам выйти еще раз и поискать такие же две кучки и попробуйте восстановить симметрию. Симметрия, она важна, она красива.
0: А вот тут есть еще один момент. Ведь, Макар, вот поймите, если бы вы, например, в тот же момент там же попытались исправить ситуацию, вот представьте себе, именно восстановить равновесие между вот геометрическим видом данных кучек. Вот как бы вы это сделали? Проще, казалось бы, растоптать вторую. Вот, но тогда это было бы таким...
1: Негуманно.
0: И,
1: это разрушение.
0: Да,
1: это
0: разрушение, то есть, скажем так, негативные все-таки эмоции.
1: Человеку свойственно созидание, да.
0: Да, если бы вы стали вот созидать то, что вы растоптали, то вполне возможно вас обвинили бы вот в том самом, в чем меня обвинил вот человек по кличке Штурман просто. Поэтому вы тут должны были бы для своего успокоения все-таки пройти не через первое, а через второе, несмотря на презрение и удивление окружающих вас жестоких гуманоидов, называемых себя людьми, вы должны были встать на колени, все растоптанное собрать и слепить эту вторую кучку, невзирая ни на что, так вот мне кажется.
1: Установив первозданность, верно, Александр?
0: Что тут у нас еще? Угу. Так. Тут что-то очень много. Так, сейчас, извините. А, вот интересные, то есть вопросов, кстати, много таких. Как в кратчайший отрезок времени можно избавиться от депрессии? Это вопрос не от одного от Мишутки, а таких вопросов уже штук 5 приходило от депрессивных.
1: Кратчайшие сроки избавиться от депрессии. Только тот факт, что вам не лень снимать трубочку, набирать номерочек, судорожно общаться с весьма милыми дамами, с ледяным голосом, которые не позволяют себе даже улыбнуться, когда вы задаете свои вопросы, не отражает никаких эмоций, принимая ваши вопросы на программу «Радио Монмаранси», говорит о том, что депрессия, которой вы страдаете, не так тяжела, может быть, и не является депрессией. Попробуйте залезть в словарик и почитать, что же такое депрессия. Я думаю, что, может быть, у вас просто плохое настроение, Ну, а другой момент. Слушайте новости на «Эхо Москвы», и наша жизнь, которая там отражена, вас в достаточной степени развеселит. Опять-таки, запишите эти новости на кассету и слушайте несколько раз, пока вы не найдете там несколько самых смешных моментов.
0: Или 10 отличий.
1: Как один из вариантов. И я думаю, что депрессию как рукой снимет.
0: Есть другой вариант, это рассматривать старые фотографии, причем желательно чужие. То есть вы можете под видом вот вашей депрессии напроситься в гости к какому-нибудь другу вашему или подруге, послать ее, значит, поставить чайник или курицу, тем временем внедриться в комод, быстренько, значит, заначить пару пачек с фотографиями семейными к себе вот за пазуху и дома их разглядывать. Поверьте, это очень помогает вот от этой адской болезни современности. Ну, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим беседу с психотерапевтом, доктором Константином Владимировичем Черепахиным.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. Опять же, как-то вот все больше сейчас по фобиям у нас. У моего знакомого, пишет автор этого послания, после неумеренного приема марихуаны возникли страхи езды в метро. И, как он утверждает, изменилось зрительное восприятие. К врачу он тоже боится идти. Посоветуйте, как ему помочь. Джанкуй, подпись.
1: Ну, на самом деле, необходимо убедить вашего друга о том, что необходимо обратиться к врачу, потому что то, что вы описываете, это достаточно серьезно. Обратитесь за помощью к психиатру, потому что ваш друг нуждается в этой помощи.
0: Ну, с другой стороны, вот если посмотреть, да, то сам этот продукт, излишки которого скопились в организме вашего друга, он, в принципе, свойственен все-таки таким теплым регионам, там, Ямайки и же им подобным. Поэтому является, как ни странно, достаточно, ну, чуждым для этой тушки европейца. С другой стороны, если, например, человека, для которого прием данного продукта является обыденным делом, ежедневным, да, там, ну, или того же Боба Марли при жизни опустить в Москву, метро, то, я думаю, его бы тоже пробило на мощную измену. Я все-таки думаю, что тут дело в окружающих вашего друга согражданах, которые с желтыми лицами мчатся куда ни попадя, откуда попало, в общем-то, с непонятно какой целью. Далее. Вопросы. Да, вот, уважаемый Константин Владимирович, одобряете ли вы теорию Александра Лаэрского, что люди похожи на выпечку, то есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название, и к какой категории вы отнесли бы Александра, интересуется Лена? Ну, вы читали, да, эту книжку?
1: Да. Я, кстати, ее захватил с собой. И хорошо,
0: она называется «Выпечка и кошки».
1: Да. Я попрошу вас оставить автограф. Безусловно, это новое и весьма интересное направление, да? Мы сегодня говорили о различных типологиях. Рука-ноги, нога-руки, типы личностей. И классификация по хлебобулочным изделиям, она также имеет право на жизнь. Я думаю, что это интересное направление, и при удачном стечении обстоятельств фонд Сороса выделит определенные гранты, будет учрежден институт хлебобулочных изделий и психологии. Я надеюсь, что это весьма перспективные разработки.
0: И, в принципе, я немножечко объясню, откуда у меня появилась эта теория. Дело в том, что вы, наверное, заметили, что у всякой хозяйки по-разному выходит и пирог. То есть, например, у женщины такой, скажем, злой и сварливый, и, как правило, и пирожки такие сухенькие, и не очень.
1: Заметьте, они их делают еще из песочного теста.
0: О, совершенно верно. А сдобы, получается, у женщин с доброй широкой душой, пусть они несколько могут быть и базедовые, но, тем не менее, они теплые такие сами, что это пышка. То есть по сдобе, по выпечке, произведенной определенной женщиной, мы можем очень многое сказать о ее характере.
1: Ну, причем, кстати, заметьте, эти женщины выбирают себе достаточно сухеньких и маленьких мужичков, дабы эти плюшки их не испортили. Наоборот, чтобы мужи как бы раздобрели. И это интересное наблюдение.
0: Так, далее. Вот наш радиослушатель признается, что сирота, он подписался, сирота фамилии, видим. Доктор, я боюсь считать деньги, посоветуйте что-нибудь.
1: Сложный вопрос. Я не знаю, где вы работаете и кем вы работаете. Все зависит от их количества. Если их мало, то лучше их не считать. Вот если их много, сходите в банк. Просто вот я видел такую картину. Пришел человек, достал пакетик и высыпал оттуда. Я не знаю, какую сумму. Просто меня вызывали в этот банк. Я в свое время подрабатывал на скорой, потому что кассирам, которые работали в банке, стало просто дурно от того количества, которое было. И я не удивлюсь, если у них тоже возникли подобные страхи. Трудно что-либо вам посоветовать. Пользуйтесь вашего вашу... Это мужчина или женщина? Задал вопрос.
0: Непонятно,
1: сирота. Пользуйте, пожалуйста, вашего супруга или супругу вместо кошелька. Знаете, как там одна девочка звонит другой и говорит, а ты сегодня с кем придешь? Я приду с кошельком. Ну вот и вы найдите себе кошелька, и пусть он или она считает деньги.
0: Хороший ответ. Серж интересуется, излечивается ли болезнь Дауна?
1: Вот во время музыкальной паузы, сообщение пришло некоторое время назад, мы с Александром устроили небольшой симпозиум, вот, пригласили коллег, и, к сожалению, коллеги еще наши не подъехали.
0: А Дауну вот два пришли.
1: Да. Это для клинического разбора. Так вот, не можем мы сейчас ответить на этот вопрос. После симпозиума и разбора, который мы устроим уже через некоторое время, мы сможем сказать. Александр считает, что не имеет смысла лечить уникальное, не имеет смысла лечить непревзойденное. Вот, я же считаю, что целесообразно нарастить мизинцы, дабы люди были более стандартизованы. Ну, в общем-то, и наш комитет по стандартам требует присвоить определенные ГОСТы этой категории людей. И, учитывая нашу лояльность и экологичность, вероятно, это не будет гуманным по отношению к этим людям, поэтому проще их довести до нашего ГОСТа, так скажем, общеевропейского, общечеловеческого. Но консилиум впереди, и если у нас будет возможность, мы сообщим вам о его результатах, я надеюсь, если Александр позволит.
0: Да, безусловно. Но я все-таки еще о своей немножечко скажу теории, если позволите.
1: Почему мы сейчас устроим просто здесь скандал, конечно. Я буду держать себя в руках, я умею это делать, но я бы попросил вас быть крайне этичным.
0: Безусловно, безусловно. Я считаю, что, например, лечить Дауна все равно, что лечить рыбу. Вот. Ну, то есть в том смысле, что объяснять рыбе, там, скажем так, способы поведения, определенного этикета, который у людей вводится, понимаете, у рыб у них свои действия, свой язык общения, поэтому в данном случае внедрение вот в психику Дауна со стороны человечества мы можем даже назвать не лечением, скорее, а неким подобием миссионерства на уровне, в общем-то, внедрения в психику, а миссионерство ни к чему хорошему не привело.
1: По-моему, я просто, понимаете, зажал зубы и сквозь зубы могу сказать, ну, не согласен я с вами, не согласен. Ну,
0: сейчас приедет консилиум, вот в момент следующего перерыва мы сделаем пульпацию нашим клиентам.
1: Или депульпацию.
0: Ну, в общем, что-нибудь с ними тут произведем, какие-нибудь действия. Как влияют на психику москвичей установленные на дверях большое количество кодовых замков и домофонов?
1: Влияет забавно. Москвичи, которые владеют пластиковыми картами, остаются без своих карт, потому что они судорожно на банкомате начинают набирать коды, которые необходимо набирать при входе в квартиру. Господа, которые промышляют мелким воровством и мошенничеством, подключают специальные автоматы к кодовым замкам. Это некие механизмы, которые считывают те коды, которые вы набираете. И очень часто коды с пластиковых карт набираются на домофонах. Считывающее устройство запоминает, и в конце концов человек теряет пластиковую карту. Ну, теряет, я ставлю слово в кавычки, потому что ее просто у него воруют. И код уже известен. Мало того, я наблюдал картину, когда человек зашел в автобус, вставил абонемент в компостер, ударил кулаком по компостеру достаточно сильно и громко крикнул свою фамилию. Это тоже есть некий элемент стереотипного поведения. Да, каждый раз, когда вы заходите куда-либо, звоните куда-либо, вы представляете, здравствуйте, я доктор Черепахин и так далее. Так вот, на любое действие, связанное с каким-то стандартным поведением, вот кода, компостирование билета, представление, происходит некое смешение в голове кодов, фамилий. В результате вы себя называете фамилией совсем другой, которая вам не свойственна. Вы открываете дверь и говорите «Алло». вставляете телефонную карточку в метрополитен, простите, в турникеты метрополитена и так далее, и так далее. В результате появились портмоне с огромным количеством карточек, куда, так скажем, специальных мест, которые вставляются в карточки. Карточки вставляются, к сожалению, не только в портмоне, но и в другие места. И вот человек, допустим, желает положить телефонную карточку в задний карман и ошибается, кладет ее совсем не туда. Заметьте, что на этих картах существуют определенные микросхемки. Я не открою большой тайны, ибо это уже информация рассекречена. Эти чипы, так называемые чипы, считывают биологическую информацию, да? И после того, как вы эту карту выбрасываете, на самом деле на мусоросжигательных заводах стоят специальные уловители, которые эти карты вытаскивают, отсепаровывают. В результате ваши мысли или же ваши, так скажем, сакральные потребности, все зависит от того места, где вы храните телефонные карточки, считываются специальными службами. Вот, налоговой инспекцией, управление по борьбе с экономическими преступлениями. В зависимости от того, что у вас на сердце, что у вас на уме или еще где-то, смотря где, каким умом вы думаете. И эта информация переходит в соответствующие органы. Так что москвичи, которые имеют больше всего количества карточек, страдают от этого достаточно серьезно. В общем-то, наверное, поэтому Москва дает до 80% доходов государства. Просто службы, которые здесь работают, знают о москвичах несколько больше, чем об остальных гражданах страны.
0: Кстати, мы заметили огромное количество женщин, которые именуют себя, как, в общем-то, представителями черной и там прочей белой магии, которые лазают по помойкам, пытаясь своровать, в общем-то, ауру у выкинутых москвичами предметов. Поэтому есть такое вам предложение: прежде чем вот выкинуть предмет уже на общественную свалку, его нужно выставить где-то на месяц, куда-то, например, на недосягаемое от других людей место, там, на чердак, ну, может быть, на балкон. То есть, ну,
1: на самом деле, Александр, лучше всего, мне кажется, это за полярный круг. Пусть шлют сюда. Зачем? К вам, Александр, вы, поскольку являетесь жителем Норильска, насколько мне известно, почетным жителем. Да, вот, и по нечетным тоже, по всей видимости. Отвезете туда, за полярный круг, и там просто похороните.
0: Ну, естественно, за определенную музду, потому что...
1: Ну, я надеюсь, что вы решите эти вопросы.
0: Само собой. Вот, кстати, человек по имени Лектор прислал следующее сообщение. Уважаемый доктор, как вы считаете, каннибализм — это последствия психологической травмы либо просто гастрономическое пристрастие? И сразу же прислал следующий вопрос. То есть спустя некоторое время, уважаемый... Сейчас, секунду. Да, уважаемый доктор, как вы считаете, поддается ли лечению каннибализм или же просто нужно смириться со своим гастрономическим пристрастием? Вот зачем это было задавать предыдущий вопрос, да? Если во втором уже акцент идет, что да, гастрономическое пристрастие. Гастрономические пристрастия лечатся, клизмой лечатся, содой лечатся, питьевой и ножпой. Иногда все это, в общем-то, в комплексе делается.
1: Как один из вариантов. С другой стороны, все зависит от того, как это отражается на вашем организме. Если у вас есть гастрит или проктит, может быть, имеет смысл на некоторое время назначить себе диету и изменить, скажем, ассортимент, потребляемый вами в пищу. Подумайте о том, чтобы, может быть, перейти на духовную пищу и, к примеру, пожирать в огромных количествах литературу. Попробуйте пожевать книги, в которых рассказывается о каннибализме. Возможно, это неким образом отразится на ваших способностях мыслить и воспринимать эмоционально ту пищу, которую вы принимаете, вам станет легче.
0: Вот, кстати, Лиля интересовалась, что мы показываем работникам ГАИ, будучи, когда проехали на красный свет. Лично я придерживаюсь такой точки зрения, как достал — стреляй. Поэтому, если уж проехал, то не останавливайся. У меня не было таких случаев, чтобы я, в общем-то, что-то показывал, нарушив.
1: Да, в общем-то, как выясняется, удостоверение капитана милиции тоже не очень помогает.
0: Могут отобрать.
1: Могут отобрать, да. То попробуйте показать язык, да, вот нестандартность. Нестандартность в поведении, она всегда вызывает непосредственную реакцию.
0: Извините, Константин Владимирович, причем, ну, вы немножечко оговорились даже, говяжий язык. Дело в том, что нормальные водители возят сейчас с собой на справа на сиденье говяжий язык. И в растерянности, когда, значит, им говорят, здравствуйте, там, лейтенант такой-то, пожалуйста, ваши права. Он начинает шарить и показывает эту мандулу здоровую, все в пупырях. Вот вы знаете, самое такое удивительное

0: волю сотрудников. Объясните, пожалуйста, что это такое и как от этого уберечься, волнуется Алевтина Герасимовна.
1: Ну, мы сегодня уже говорили о защитных экранах. Вы можете сказать своим коллегам, своему шефу, что доктор вам назначил носить защитный экран. Существуют лавки жизни. Обратитесь письменно в лавку жизни с просьбой произвести биологические замеры вашего энергетического поля. Специально для вас в лавке жизни изготовят специальный шлем, и дабы шеф ваш не мог воздействовать на вашу психику без вашего ведома, надевайте этот шлем. Принесете справку о том, что вам это показано, и о том, что вы на работе должны находиться в шлеме. Со шлемом будет все в порядке.
0: Кстати, есть еще другие способы, ведь все вот такие приемчики, которые у людей появляются в ходе каких-то тренировок, они оказываются совершенно бесполезными вот в реальной обстановке. Да? Ну, известно, когда, например, там тренеров по тхэквондо два подростка лупили просто вот в подъездах, как котят. Так же и здесь, понимаете, вот сходит ваш босс на эти курсы, поднаберется каких-то знаний, безусловно, будет как-то пытаться на вас воздействовать. Вы должны, вот тоже не теряя времени даром, говорить себе на работу приходя и с работы уходя, я могу повлиять на босса. Ну и, к примеру, вы можете смотреть ему в спину и говорить: завтра увеличь мне оклад мысленно, но сильно этого желая, или облажайся на переговорах, или уйди в отпуск. Главное, сильно этого желать. Вот такой нестандартный подход может привести к тому, что вот ваши эти пожелания вдруг неожиданно сбудутся. Тут наступает следующее. Там главное не переоценить свои силы и не сказать: я волшебник, да, а насторожиться, потому что такой пистолет стреляет один раз, потом его нужно месяца два заряжать по новой. Извините, я волнуюсь. Так, далее. Осветите, пожалуйста, психотипы спортсменов, в частности, использующих преимущества метода стандартно-повторного упражнения и метода старого регламентируемого упражнения, а также... Ну что ж тут такое-то? А также... Сейчас... А также взаимосвязь от психотипа и самотипа. Лев Матвеев интересуется. Еще я просто хочу попросить, уважаемый Харрис, ну, пожалуйста, ну, мы уже обсудили про контролеров, вот, и про звездную болезнь. Это было год назад просто, поэтому мы эти вопросы и не затрагиваем. Что у нас со спортсменами?
1: Психотип и соматип.
0: Да.
1: Приятно, когда тебя
0: слушают. Еще как? Извините, я что-то не то сказал.
1: Да, в общем, как это не здесь. Так вот, приятно, когда слушают интеллигентно воспитанные люди, которые имеют приятное, хорошее образование и знают, что такое психотип, и знают, что такое соматип. Так вот, о спортсменах это отдельный вопрос. Изначально необходимо понять, что человека влечет в тот или иной вид спорта. Почему человек не идет в искусство или, допустим, в какую-то специальную школу, например, математическую, биологическую, химическую, почему он идет именно в спорт? Какие мышцы он начинает развивать? Почему он монотонно выполняет одни и те же движения? Почему тренер предлагает делать либо монотонные движения, монотонные упражнения, либо, наоборот, достаточно быстрые, агрессивные? Это сложно провести параллель с типом спортсмена. Многое зависит от тренера. Спросите об этом у тренера.
0: То есть вы хотите сказать, что все это выдумки тренера и ничего более?
1: На самом деле это влияние тренера и не более того.
0: Вообще, кстати, вот у населения нашей страны сложился такой вот стереотип, касаемый спортсменов и взаимоотношений спортсменов с тренерами, что, дескать, там полное взаимопонимание и любовь. То есть мы часто видим вот на чемпионатах по фигурному катанию, по боксу, вот эти там жаркие объятия, то есть там взаимные слезы и так далее. На самом деле реально мы спортсмены, конечно же, ненавидим своих тренеров, и мы, тренеры, ненавидим своих подопечных, потому что вот эти самые тренировки, это постоянная борьба, прежде всего, не спортсмена со своей физической выносливостью, а спортсмена с тренером, соответственно, тренера со спортсменом. Это мощная

0: столкновение двух психотипов совершенно разных, потому что один из них бывший спортсмен, а другой из них спортсмен, который должен подняться, скажем так, на определенную вершину. То есть они связаны друг с другом как кандалами, с одной стороны, с другой стороны. Они друг друга искренне ненавидят и даже не поздравляют на Новые года, 8 марта и прочие праздники. Что тут у нас еще? Я не могу отличить немецкое стерео от японского. Есть ли какие-нибудь способы? По-моему, это и не нужно.
1: Да, в общем. И уточните, видео или аудио, или, может быть, это голография.
0: Объясните, пожалуйста, девушки, выступающие по телевидению, которые поют и собираются в группки, почему они так по-детски одеваются? Не является ли это комплексом детства, комплексом возврата назад в утробу и детство? Михаил из теплого стана интересует.
1: Михаил, возврат, разврат и понеслась. Следите, пожалуйста, за своим языком. Это не является ни возвратом, ни развратом, ни подвратом и даже не подвратами. Девочки одеваются так, как им хочется. Они хотят показать, какие они стильные. А в этом стиль и проявляется, пожалуй. Что же касается текстов? Послушайте тексты и проведите те параллели. У меня есть ощущение, что, задав вопрос, вы сами на него ответили. Является.
0: И я вот так думаю от себя, у меня какие-то мысли были, что все это не случайно. То есть вот такая форма одежки вот этих вот всяких там безделок, дрестящих и прочих, она не случайна. Дело в том, что женщинам и вообще населению, да, всего земного шара свойственно нездоровое умиление детьми. Поэтому детей используют в рекламных роликах, детей используют в фильмах. То есть, к примеру, я как человек нормальный испытываю физическое отвращение в виде ребенка по телевизору. И как только начинается какой-нибудь кинофильм, где в главной роли ребенок или Каже, крутая женщина, я сразу, естественно, выключаю это, потому что я нормальный человек. Большинство же, поскольку, в общем-то, по ним психушка плачет, они, наоборот, прилипают, умиляются, пускают медузу изо всех, в общем-то, щелей от умиления. И вот именно на этом чувстве достаточно подлинно и играют вот данные персонажи, то есть чтобы выглядеть этакими детьми, чтобы вызывать в публике умиление и даже определенный элемент жалости, но жалости такой, который испытывает мамаша к ребенку, то есть желание зашипеть. Правильно?
1: Абсолютно верно.
0: Спасибо. Я старался. Хорошая речь была, да? Ну, сейчас мы прервемся ненадолго и затем продолжим.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» врач-психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И приходит огромное количество вопросов. Сейчас я постараюсь их тут как-то это зачитать. Так, сейчас. Вот, например, такой он прав, сразу на глаза попался. Хороший вопрос. Уважаемый Константин Владимирович, не противно ли вам разговаривать с таким отвратительным персонажем, как Александр, который умеет делать лишь музыку в песне? С русским языком у него огромные проблемы. Наш радиослушатель Харрис интересуется.
1: Уважаемый радиослушатель.
0: А зато жестами все нормально.
1: Я вам скажу честно, конечно, противно. Причем настолько противно, что вот недаром я здесь не появлялся целый год. Александр клятвенно обещал не употреблять нецензурную брань во время этой программы, во время моего присутствия здесь. У него пока это успешно получается. Но как только я это услышу, я просто громко хлопну дверью, и вы, дослушав эту программу до конца, имеете шанс услышать этот хлопок дверью.
0: В смысле хлопок? Я извиняюсь, прослушал, я другой. Вы куда-то собрались, что ли?
1: Я счастлив, что вы прослушали. Я сделал комплимент тому, насколько вы удачный ведущий программы.
0: Ну, я старался. Я же профессионал. Скажите, пожалуйста, к какой категории, социальной категории относился известный биохимик Леннинджер к вопросу о спортивных самотипах? Лев Матвеев интересуется.
1: Уважаемый Лев, насколько я помню, Леннинджер занимался биохимией, вот, и спортсменами как таковыми он не занимался. У него великолепный учебник с великолепными картинками. Вот, и студенты часто пользуют этот учебник, а ваш вопрос о психотипах Леннинджера, он достаточно интересен. К сожалению, я лично не имею счастья быть знакомым с этим человеком, вот, и боюсь, что у меня уже это и не получится в ближайшие несколько лет, я на это рассчитываю. Вот. Но как только мы с ним встретимся, мы с ним поговорим. Я думаю, что Леннинджер, учитывая свой нестандартное восприятие той же самой биохимии науки, крайне стандартизированной, имел тип, я думаю, где-нибудь многорукоподобный. И связано это с тем, что он, скорее всего, очень активно писал формулы. И я не удивлюсь, если он мог это делать не только руками, но и ногами. Поэтому я думаю, что это руко-ногоподобный тип.
0: Спасибо за ответ. Купер вот интересуется, не могли бы вы охарактеризовать научными терминами шизофреническую болезнь?
1: Да, вполне. Вот схизис, есть слово расщепление, да, если мы посмотрим на шизофреников, они вот какие-то вот очень нескладные, да, они любят расщеплять карандаши, ластики. Вот, это то, что относится к схизису, к расщеплению. Френ, душа, вот, ну, мелко у них душонка, понимаете, вот, и не совсем понятно, в каком месте она у них находится. Вот. Чаще всего, опять-таки, ну, все-таки в сердце, может быть, в голове. Вот, кстати, хороший вопрос, где находится френ у шизофреников. Я думаю, что все-таки в голове. Другое дело, будь то это мужичок или гипофиз, да, но это, наверное, уже не важно. Так что, что касается умных терминов, ну, вот схизис и френ... Схизофрен, расщепление души, местоположение души, мозжечок или гипофиз. Расщепление проявляется в действиях расщепления ластиков, карандашиков и других веществ, тканей, предметов.
0: Лечится ли заикание и как? Именно методом психоанализа я.
1: Психоанализа не уверен.
0: Нет, ну можно же тоже проанализировать себя.
1: Ну, для этого как минимум нужно сдать анализы, да?
0: Да.
1: Вот. Я думаю, что лечится заикание. Вот. Другой вопрос, как человек икает, как часто. Вот. И здесь опять возникает вот это вот сочетание «как», да? как он это делает? До еды, после еды, во время. Если во время еды, то тяжело, то мы можем порекомендовать попробовать такой метод лечения, как каннибализм. Вот когда человек начнет тошнить, он перестанет икать. Примите рвотное, икота пройдет.
0: Хороший ответ. А вот сейчас такой вопрос достаточно интимный, но тем не менее, думаю, вы на него ответите. Уважаемый доктор, мне очень хочется заниматься синхронным плаванием, но с моим хромосомным набором в этот вид спорта не берут. Можно ли излечиться от психологической зависимости или мне пойти на операцию по изменению пола, интересуется Николя.
1: Дорогой Николя, синхронное плавание, сейчас есть, я не так давно видел мужское синхронное плавание. Я думаю, что если весь вопрос в том, чтобы изменить пол, я не уверен, что нужно это делать. Просто занимайтесь с теми, кем вы себя относите. Вот. И у вас все будет в порядке.
0: А в принципе, вы можете начать с метания камней и других предметов в воду синхронную. То есть я совершенно не шучу. Знаете, как прыгают камни вот плоские по воде, когда ее кидаешь? Вот это, во-первых, кстати, серьезно очень успокаивает нервы. Мы, например, с ребятами постоянно этим занимаемся. С перепоя сидим на Волге, значит, на берегу и мечем эти камни. Камни вот попадают в рыбаков, там, в водолазов и во всякие другие предметы проплывающие. Это нас иногда резвит. Но в целом, действительно, ведь нет синхронного плавания среди мужчин. И это есть, да, все?
1: Есть.
0: Уже есть,
1: есть,
0: уже изобрели. Я только хотел было как-то это прикупить.
1: Чтобы... Другое дело, да, если у вас какой-то, ну, достаточно распространенное хромосомное нарушение, найдите человека с таким же нарушением, вот, и обратитесь в Международный олимпийский комитет с просьбой разрешить вам участвовать с человеком, вместе с человеком, которого вы найдете с таким же нарушением, вот, в соревнованиях. Может быть, это будут, так скажем, я, к сожалению, не силен в спортивных терминах, незачетные соревнования, показательные выступления. И вы сможете реализовать себя на тех же самых Олимпийских играх, ну, как пара, имеющая определенное нарушение.
0: 12-летняя Наташа.
1: Какая прелесть. Откуда?
0: Увлекается шахматами. Бросить ли или продолжать? Интересуется, видимо, мама или бабушка или сестра Надежда Сергеевна.
1: Ну, если ребенок ничем больше не увлекается в 12-летнем возрасте, то лучше шахматы не бросать, потому что тогда не будет ничего. Я имею в виду, не будет увлечений у ребенка. Спросите у ребенка, нравится ли ей шахмат, а потом, ну, весь вопрос в том, как она ими играет и какие это шахматы. Если же вы для себя решите, что не стоит ребенку заниматься шахматами, сделайте, знаете, такие вот в парках отдыха в свое время были огромные шахматные поля с фигурами, с человеческий рост. Сделайте в квартире подобное шахматное поле и сделайте подобные гипсовые фигуры. Пусть ребенок, в конце концов, увлекаясь, допустим, этими шахматами, будет развивать свою мускулатуру, будет развивать...
0: И воображение, потому что скульптуры эти все он должен лепить сам, безусловно.
1: Верно, верно, как один из вариантов. И таким образом человек будет развиваться более гармонично. Ну вот, пожалуй, все по этому вопросу.
0: Еще тут нужно добавить, что хотелось бы, конечно, вас попросить, чтобы вы отслеживали вот эти моменты. То есть ведь интерес к шахматам может быть не обязательно, вот как к игре, а он может быть, скажем так, не поймите меня превратно, сексуальным, может быть, каким-то аномальным. Или, например, может игра в шахматы быть вот щелкунчиками, что в твоей шашке. Вот. То есть главное, чтобы это были классические шахматы, там, с ферзем и с прочей байдой, как-то турка и пешка. Джанку интересуется, что тут очень много чего-то, прям вот вы бы среди недели присылали сообщения. Сейчас, да. Существует ли по аналогии с общим иммунитетом метод выработки психоиммунитета? Хороший вопрос.
1: Вот рвотные рефлексы на... всевозможные проявления человеческой занудности, они существуют. Точно так же, как и рвотный рефлекс на хамство, еще на что-то. На самом деле это есть проявление иммунитета. Вырабатываются специальные вещества, которые заставляют сокращаться диафрагму желудка, идет, знаете, некий фонтанированный выброс. Вот это и есть проявление иммунитета, фонтанированный выброс.
0: А вот такой укор от Евгения мне. Александр, мы уже весьма наслышаны о ваших экспериментах синхронного метания каната. Вы рассказываете об этом каждую передачу. Как вам не стыдно уделять столько внимания каким-то собственным успехам? Или вы превратили свою программу в один длительный блок саморекламы? Подпись Евгений. Жень, ну вот я бы советовал вам все-таки обратиться тоже к психотерапевту или начать прием витаминов, поскольку внимание ваше притуплено. Я рассказывал о синхронном кидании камней, а не канатов. Я понимаю, что в столь позднее время сложно как-то сосредоточиться, но если у вас это не получается, это серьезный повод насторожиться. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Если у вас мешки под глазами, посмотрите на свою тушку, не торчит ли животик. Если все эти причиндалы имеются, прям завтра в поликлинику, потому что притупление внимания — это первый синдром начала попросту разложение головного мозга, согласитесь.
1: Верно.
0: А сейчас далее, что тут еще что-то прям сыпет. А, вот, хороший очень вопрос. Как всем хорошо известно, из пьесы Островского в середине прошлого века у обывателей мистический ужас вызывал вид паровоза. Какие технические новшества могут привести к таким последствиям? Но имеется в виду в нынешнее время. Ну, кстати, паровозы уважали.
1: Ну, в общем, да. Сегодня я где-то получил информацию о том, что в Англии провели эксперимент. Взяли 4 человек, посадили в закрытое пространство по раздельности, оставили компьютер и какой-то минимальный необходимый набор для жизни человека. Вот и дали 100 фунтов и сказали, что...
0: Это где-где, извините?
1: В Англии. В Англии. В старой доброй Англии.
0: 100 да. фунтов просто так дали?
1: Просто так дали, да, причем заперли на 100 часов.
0: О, нет,
1: с компьютером и с интернета.
0: А, я видел это.
1: Вот. Да. И было предложение как бы выжить. Вот подобные новшества, особенно для российского человека, могут вызвать весьма и весьма тяжелые последствия. Потому что, ну, так скажем, для среднего россиянина 100 фунтов – это несколько больше, чем фунт лиха. И тогда, конечно, могут возникнуть расстройства. Если подобные эксперименты будут проводиться и в дальнейшем, и они будут проводиться в России, то для нас будет много работы. Идет просто эпидемия психических расстройств.
0: Там, кстати, по-моему, 500 им дали, а не 100. На 100 недель не проживешь.
1: Я как, ну, в общем, как да. русский человек, возможно, я ошибаюсь в этих цифрах.
0: А вот, кстати, я думаю, что из технических новшеств, которые вот из современных таких техновинок, ТН сокращенно, которые внедряют население, в общем-то, в ужас, смешанный с каким-то таким неосознанным уважением, являются вот самые обычные маленькие проблесковые маячки на автомобиле.
1: Еще необходимо сказать о пейджерах. Я, наверное, открою небольшую тайну, Александр, вы на меня не обидитесь. Когда мы с вами встретились, я обратил внимание на ваши руки. Вы когда со мной здоровались, подали мне две руки и начали, знаете, большими пальцами делать механические движения, причем особенно правой рукой. Я сначала не понял, что происходит, а потом сейчас, когда я наблюдаю, как вы судорожно, чисто механически нажимаете на кнопку пейджера.
0: Причем отключенного, потому что приходится самому выдумывать все вопросы уже почти час.
1: Мало того, как бы вопросы идут на компьютер, и вы вопросы считываете с компьютера, а руки-то все на пейджере и дрожат.
0: Да.
1: Вот это вот, конечно, этот автоматизм, это проблема. Заметьте, если человек пользуется пейджером, а после кризиса таких людей стало много меньше, а руки у него продолжают механически нажимать на кнопочки, хотя пейджеры уже отключены, а на любой телефонный звонок человек начинает судорожно искать телефон у себя в карманах, а телефона-то уже давно и нет.
0: Да.
1: Вот это вот прогресс и вот эта психопатология, которая насаждена нам прогресс.
0: Телефона нет, потому что в гардеробе бывал я. Вот, кстати, от человека по фамилии Косарь вопрос. Могут ли постоянные стрессы на работе вызвать грыжу? Вы знаете, кстати, вот у меня у одного знакомого музыканта, который ездил с одним классическим оркестром по Европе, то есть с гастрольной поездкой, очень мощный и длительный, задница просто треснула. Он ее мазал йогуртом, как он потом сказал. Я не знаю, почему я это рассказал.
1: Да,
0: вот извините.
1: Я несколько сбился.
0: Извините, ну там шла речь о грыже.
1: Да, вопрос был о грыже. Так вот о грыже. Стресса на работе и грыжа. Может развиться грыжа. Причем это может быть щечно-ушная грыжа. Да? Помните, была такая поговорка, уши сворачиваются, я не помню, то ли в пельмешке. Уши сворачиваются, уши вянут, вот как говорили.
0: Еще говорят, в творог превращаются.
1: Да. Так вот, на самом деле, когда уши вянут, это и есть ушная грыжа. Ушно-щечная грыжа. Щеки от стресса разбухают, потому что одна из защитных реакций — это обжорство. Человек начинает очень много есть. И в этом случае комочки буше, вот у маленьких детей, да, знаете, такие вот, которых Александр ненавидит.
0: Называется родничок.
1: Большие щечки. Родничок — это на
0: черепе. Да.
1: Да. А комочки буше — это вот жировые комочки в щечках.
0: То есть это, так скажем, этот целлюлит.
1: Ну, щечный. Так скажем, щечный целлюлит, который вот должен быть. Так вот, у людей, которые подвергаются стрессам, они потихоньку начинают превращаться в детей. У них становятся детские реакции. Они становятся весьма обидчивыми, плаксивыми. Комочки буше разрастаются, хотя у взрослых людей этого быть не должно за счет того, что проявляется обжорство как защитная реакция от стресса. И уши сворачиваются в трубочку или уши вянут. В результате возникают щечно-ушные грыжи. Это сложное заболевание, и приходится его достаточно серьезно лечить. Причем как гипнозом, точно так же и оперативное вмешательство. К сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Летальные случаи известны при щечно-ушных грыжах, которые появляются вследствие стрессов на работе. Может быть, стоит задуматься о смене работы.
0: Вот, кстати, сирота опять же прислала сообщение, что вместо шахмат лучше передвигать мебель. Я вот думаю, присылайте девочку 12-летнюю в наш мебельный салон, потому что мы сейчас очень нуждаемся вот в этих передвижках, и действительно хороший метод. Так, что тут еще? Сейчас я просто, извините, Константин Владимирович, тут очень много вопросов всяческих. Ну, на личности мы не будем переходить. Тут о политиках спрашивают, о диагнозах политиков.
1: Да, это неэтично. Мы как с вами, как профессионал, не можем себе этого позволить.
0: Что тут еще? Сейчас. Вот, уважаемый Блумберг, сейчас я все-таки зачту сообщение. Саша, я выражаю свое крайнее неудовольствие ведением передачи и качеством освещения поднимаемых вопросов. Вашу передачу с ее псевдонаучной лексикой слушать нормальному человеку невозможно. Уважаемый Блумберг, вот я советую вам подойти к зеркалу, если оно у вас есть, и проделать ту же операцию, которую я посоветовал радиослушателю Жене, потому что я серьезно опасаюсь за ваше психическое и физическое здоровье. Если Константину Владимировичу сказал об этих вот, ну, о подщечном целлюлите, да, то это вовсе не значит, что он это выдумал. И мне бы очень не хотелось, чтобы вы, подойдя к зеркалу, увидели его вот у себя. Тогда вы поймете, что это не псевдонаучная вещь, что это реальность, которая может с вами вот таким вот замечательным и худосочным, надеюсь, Блумбергом произойти. Отнеситесь к этому очень серьезно. Не нужно ерничать по этому поводу. Мы сейчас прервемся чуть-чуть.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом, доктором Константином Владимировичем Черепахиным. Вот тут такой вопрос пришел. Сейчас я его зачитаю. Не считаете ли вы телевизор слишком устаревшим средством информации? Что вы можете предложить взамен? Андрей из Марина интересуется.
1: Я могу предложить сменить телевизор на более, так скажем, старый, потому что все новое — это хорошо забытое старое. Знаете, вот недалеко, как сегодня, был в Политехническом музее и видел телевизоры вот начала века. В него нужно было смотреть как в подзорную трубу.
0: С линзой, вот с этой, с
1: глицерином. Нет, мне объяснили, с дистиллированной водой, но это даже без линзы. Вот представьте себе окуляр от подзорной трубы, и вот стоит бандура, как современные панасоники двухметровые, вот примерно такой механизм, и там вот такой маленький окулярчик.
0: То есть требуется, скажем так, собрать всю свою волю все-таки в кулак, чтобы наблюдать это, и раз наблюдаешь, то уже усваиваешь информацию.
1: Это во-первых. А во-вторых, представьте себе семья, да, 3-4 человека. Вот это около окуляра будет очередь. Можно будет начать записываться на просмотр. Да, существует определенная, допустим, сетка просмотра телепрограмм.
0: То есть для детей детское время уже.
1: Да.
0: Все остальное время папа смотрит.
1: Понимаете, появляется некая конкуренция. Да, кто будет смотреть там четвертую серию фильма.
0: Знаете, что еще? Ведь появится соответствующая конкуренция и у дикторов телевизионных, потому что, поскольку их сможет смотреть резко ограниченное количество человек, то, по идее, вот это такое понятие, как промтайм, оно будет очень серьезно возобладать, то есть там диктор, ведущий в промтайм, когда папа смотрит там, соответственно, будет вести какие-то военные новости и пытаться как-то всем сказать, давайте, дескать, перестанем бомбить храброго хорватского воина. Кто-то скажет там футбол там и так далее.
1: Верно. Да. Так причем, что еще здесь важно? Будет внесен некий игровой элемент, потому что вспомните, раньше в семьях играли в лото.
0: Да.
1: Со страшной силой это происходило. Устраивали проферансы по пятницам.
0: Ножички играли.
1: Да, я не знаю, как на «Эхо Москвы», но вот, допустим, в клинике, где я работаю, проферансы по пятницам уже давно не играют, потому что достаточно серьезно загружены работой. Так вот, в семьях будут разыгрывать определенные часы просмотра. Кто-то будет проигрывать. Устроится некая биржа, да? Кто моет посуду, тот будет смотреть этот фильм. Кто-то будет пылесосить и смотреть эту передачу. Вот. Это внесет некую живость в семью, и, соответственно, я рекомендую вам вернуться к старым телевизорам.
0: Вообще, в принципе, конечно, современное телевидение в техническом смысле и главное, самое главное в смысле идеологическом полностью себя уже дискредитировало в глазах общественности, и воспринимать его как серьезный источник информации просто не рекомендуется.
1: Да, в общем, можно начать выпускать самостоятельно газету, к примеру, да, то, что раньше достаточно часто мы делали, боевые листки, вот там боевой листок третьего подъезда, к примеру.
0: Было такое.
1: Почему бы и нет, почему бы не начать заново, почему бы не сделать себе, так скажем, новый телевизор, к примеру, назвать боевой листок телевизор третьего подъезда.
0: Или криминальная хроника нашей лестничной площадки.
1: Верно.
0: Помню, ввел такую. Здравствуйте, Александр, уважаемый гость. Существуют ли на самом деле игры жизненные? Или это придумано, чтобы оправдать последствия какие-нибудь неправильные поступки? Знаете ли вы, откуда пошла поговорка «мочить корки»? Если хотите, то я вам объясню, пишет Света. Я насчет корок скажу, а вы насчет игр, ладно?
1: Да, хорошо.
0: Насчет корок, конечно, знаем. Это пошло от пернатых хитрых ворон, которые, в общем-то, прежде чем сожрать алчно нечто засохшее, размачивают это в воде. Это именно оттуда пошло. Теперь про жизненные вот это. Я не знаю, что это.
1: Да, про жизненные игры. Существует ли это? Света, должен вам сказать, что поскольку вы об этом спрашиваете, они существуют. Вот Эрик Бёрд написал грамотную, умную книжку, которая называется «Игры, в которые играют люди». Я настоятельно рекомендую ее почитать всем радиослушателям. Вот, Света, вам особенно, потому что, ну, вы играете играете в такую очень милую игру. Я Светочка. А вот подскажите мне, есть ли такая книжечка? А вот, Светочка, такая книжечка есть. А вот существуют ли такие игры? Светочка, существует. И одна из этих игр сейчас вами успешно продемонстрирована.
0: О чем вы вообще говорите? Что я не понимаю, что это такое.
1: Александр.
0: Извините, у меня тоже пробило меня.
1: Александр, а вот...
0: Банки пробило.
1: Ну, хорошо, что не бутылки. Так вот, Бёрн сказал, что у человека есть определенный сценарий, вот, и по этому сценарию он живет всю свою жизнь.
0: Причем, я понял.
1: Причем в этом сценарии существуют разные игрушечки. Если вы позволите, я расскажу конкретный пример из этой книги, которая полностью отражает, так скажем, мой жизненный сценарий.
0: Он сказал сценарий.
1: Так вот, в этой книжечке было сказано следующее. Если мать твердит своему ребенку, что он закончит жизнь в сумасшедшем доме, то так оно и произойдет. Только девочки становятся пациентками, а мальчики становятся психиатрами. Так вот, моя мама долго смеялась, когда я показал эту книжку, будучи уже доктором-психиатром. Вот. Ну и, как вы понимаете, жизнь я свою, конечно, не заканчиваю, но вот здесь у вас на программе принимаю участие.
0: Я понял. То есть жизненные игры, к ним еще применим такой пример, что если, например, взять птицу и лупить ее резиновой дубиной, то она начнет рыть землю, что твой экскаватор. Вот. Василий тут интересуется, правда ли, что потребление пива восстанавливает не только жировые, но и нервные клетки? Вот лично я в этом уверен, потому что пиво, опять же, на мой взгляд, если вам интересно, конечно, мой взгляд, в чем я сильно сомневаюсь, это напиток какой-то инопланетный, его не выпьешь, вернее, ни одной жижки не выпьешь в таком количестве, в каком можно выпить пиво. Вот нет в мире другой такой жижки, кроме пива.
1: Ваш взгляд мне абсолютно не интересен, абсолютно не привлекателен. Вот, а что касается пива, ну вот, может быть, я вас очень огорчу, но я не потребляю пиво вообще.
0: Да, вам не понять меня, поэта. Да. Далее, что тут еще? Сейчас очень много всяческих. Так, поехали сюда. Действительно, пальцы у меня такие уже мощные стали от этого устройства.
1: Ну, это пальцеподобный тип.
0: Ну вот, интересуется Андрей, какие лекарства я употребляю для того, чтобы вести так долго программу? Никаких. У меня мощнейшая сила духа, что у твоего бегемота на болоте. Далее. Сейчас. А вот опять штурмовик пишет, вы вот восхищаетесь, а он, ну имеется в виду я, в прямом эфире рублю мясо. Действительно, это было, но рубил не я, а мясник кремлевский, который проходил, рассказывал о том, как готовится блюдо, в общем-то, в Кремле для всех там вот, кто заседает. И мы тут прям в прямом эфире, вот, где вы сейчас сидите, Константин Владимирович, там вот разделывали молодого порося.
1: То есть вот эти вот большие порезы на столе, это после разделки.
0: Это, к сожалению, соскочило немножко, там он доску в вроде принес, да, но это было. Просто наш уважаемый, вот опять забыл, штурман, он не был невнимателен. Я не умею. Я, конечно, помогал, там, типа, мне там он подарил кое-какие потрошка. Но это же не считается, что я разделал, правильно? Так, еще сейчас вопросы. Ой, тут такой. Так, ага, вот, действительно ли Луна оказывает свое воздействие на больных сомнамбулизмом?
1: Сомнамбулизмом?
0: Да.
1: Оказывает воздействие. И, собственно говоря, почему в основном сомнамбула появляется, так скажем, в южных широтах, в центральной части Земли? Да потому что там просто небо безоблачное. Если вы страдаете подобной болезнью, я рекомендую вам эмигрировать в Англию. Туманный Альбион. Луна проскакивает, проблескивает достаточно редко. И я думаю, что таким образом вы сможете излечить себя от этого заболевания, и у вас не будет проблем.
0: Еще такое сообщение, вернее, сентенция даже. Александр, кроме пива можно употреблять Бордо 89-го года, сирота. Ну, вы знаете, уважаемый сирота, я как-то с трудом представляю вас пьющим вот вино урожая 1889 года. То есть не знаю, себя, например, я представляю, потому что у меня свой собственный погребок, где все это стоит, и вы об этом знаете. Ну, вот. Но, тем не менее, спасибо вам за совет. Я поприжму эти вина тогда, чтобы в дальнейшем их ценность поднялась еще больше. И вот был, знаете, такой вопрос, Константин Владимирович, весьма интересный. Все мы знаем и наслышаны о такой болезни, как лунатизм, да, когда человек бродит по ночам, но практически мало кто из нас видел так воочию реально человека, страдающего. Вы смотрите в окно, это уборщик моет стекла снаружи, он делает. Это нормально, он свой, он ничего. К тому же это женщина, видите, как она размазалась по стеклу. Видать, с той стороны ветер приперло ее, как... Уйди, дура! Уйди!
1: Александр,
0: смешно
1: Александр,
0: просто. Я
1: Александр,
0: не могу закрой его, закрой
1: Александр,
0: дверь.
1: Кондиционер отключите, потому что ее тяга, от кондиционера, конечно. Она уже два часа здесь стоит.
0: Отвалилась. Хорошо, что она на канате, не поймите меня, ну, превратно, на настоящем канате. Моет, короче, стекло. Но тем не менее, что касается вот лунатизма, да, каким образом человек, знающий, что вот он страдает данным заболеванием, хотя это, может, тоже не является заболеванием, может корректировать себя, может быть, какие-то установки на ночь себе давать или массаж там заставлять кому-нибудь, чтобы ему делали?
1: Ну, на самом деле, вот, опять-таки, сомнамбулизм как стресс. Нужно больше кушать, дабы вес был тяжелый, с кровати было настолько тяжело вставать, что просто лень возникала. И когда ведь, допустим, вы просыпаетесь, вам не очень хочется вставать с кровати, вы еще какое-то время лежите, размышляете, стоит вам вставать, не стоит. Но тут срабатывает будильничек, и вы бегом, так сказать, на работу, в припрыжку. Вот. А если будильничек не сработает, ну, тоже можете вскочить. Так на самом деле с людьми, которые страдают этой болезнью, я бы рекомендовал больше кушать, дабы с кровати было тяжело вставать, пока не припрет.
0: А можно ли каким-то образом провести аналогии между вот белой горячкой и лунатизмом? Ведь и то вызывает неосознанные какие-то движения, которые человек потом не помнит. То есть, видимо, что-то происходит с кровоснабжением головного мозга. Вот да. Вы сказали еду принимать. То есть это же тоже получается, что кровоснабжение головного мозга при еде ухудшается. Кровь-то к пузику.
1: Верно. Кровь уходит в живот, приливает к желудку. И поэтому, собственно говоря, и думать после плотной еды тяжело. Так вот, с белой горячкой, на самом деле, вот большое потребление пищи, о котором сейчас так много говорят негативного, имеет и положительные стороны. Больным белой горячкой имеет смысл тоже плотно кушать. Таким образом кровь будет отливать, как вы уже правильно заметили. И продукция, ну, мы психиатры, так психотерапевты называем бредовую симптоматику, галлюциногенную симптоматику, называем продукцией. Так вот, продукция будет значительно меньше. Человек будет меньше выдавать продуктов за счет того, будет, что меньше крови будет приливать к мозгу. Безусловно, желудок и головной мозг связаны при сомнамбулизме и при белой горячке, как вы уже сказали. Возникает эта параллель. Параллель возникает в смысле лечения. Лечение обильным питанием.
0: Вот, кстати, смотрите, какую мощную телегу прогнал штурмовик, прям дословно, братан, мне что, каждый раз, как неправильно произносишь мое имя, деньги с тебя снимать, что ли? Сейчас дальше что-то опять перебивают. Да, в общем, деньги снимать, ты совсем без зарплаты останешься, а то тебе придется еще твой модный джип продать, будь осторожен, штурмовик. Вот как человек, который 10 лет работал на заводе, так не разговаривает, вы, по-моему, бандит, просто какой-то хулиганье. Кстати, вы забыли упомянуть, что квартиру отдашь, нужно сказать. А я буду орать «Милиция!» И еще буду орать «Новые русские все купили!» И вы будете убегать, поэтому, потому что скандал вам не нужен.
1: Партком на заводе.
0: Да. Что тут еще? Что-то опять масса сыпется сообщений. Много каких-то сообщений непонятных. Так, насчет диагнозов. Понятно, ладно, это все мы уже не будем зачитывать, потому что тут очень много таких вопросов, связанных с местом пребыванием каких-то модных клиник, где вот лучше лежать, где не лучше. Вы помните, что
1: мы просим прощения.
0: В целях того, чтобы не было рекламы, мы не будем называть какие-то такие мероприятия. Вот еще такой вопрос был там в числе прочих. Если у человека, у какого-то нету, скажем, денег на частно практикующего психотерапевта, то кого ему лучше выбрать все-таки для этой цели? В какой среде и где ему лучше найти эту замену? Ну, вот тут он сидит такой на кухне и чувствует, мне надо.
1: На самом деле есть очень неплохой вариант. Из Подмосковья в Москву на курсы повышения квалификации, на различные конференции приезжает достаточное количество моих коллег, и они не избалованы вниманием, они не избалованы деньгами. Поэтому самый простой вариант сделать небольшой транспарантик и прийти на вокзал, нуждаясь в помощи врача-психотерапевта, пожалуйста, помогите. Не стоит протягивать руку, может быть, имеет смысл написать «деньги не нужны». Вот таким образом доктора, которые...
0: Извините, в смысле «деньги не нужны», он же нуждается в помощи.
1: Абсолютно.
0: То есть нужно написать, видимо, «денег не дам».
1: А, «денег не дам»? Да нет, немного не так. Потому что к этому человеку начнут подходить и предлагать ему деньги. Понимаете? А привыкли уже есть. Опять-таки, мы сегодня много говорили о стереотипах. Есть стереотип. А если нужна помощь, значит, человек просит денег. Он должен дать понять, что ему не нужны деньги, да, чтобы те же самые доктора, увидев это объявление, поняли, что человек нуждается в их профессиональной помощи. И пригласили, к примеру, его в чудесный город Рязань или в чудесный город Тверь. Вот,
0: в Москву.
1: Ну, в Москву-то навряд ли, потому что московские-то врачи, конечно, вот сложно здесь работать. Вот. А провинциальные города, есть милые, добрые доктора, которые могут предложить свою помощь. Так вот, грамотно составьте это объявление транспарантик, и я не думаю, что вам придется долго стоять. Вот. Вам обязательно помогут.
0: А вот такой вопрос амбулаторного свойства. Вы знаете, бытует мнение такое, это раньше как было, да, например, из какого-то далекого города, дескать, там случились какие-то неполадки со здоровьем, надо ехать лечиться в Москву, да, в какую-нибудь там модную клинику. А сейчас все чаще идут такие разговоры, типа, даже в Москве там что-то случилось с тушкой, надо ее ехать лечить, и называется какой-то город, например, о существовании которого вот раньше никто и не подозревал. То есть действительно ли реальная обстановка в медицине нашей отечественной сейчас такова, что все по-настоящему талантливые, ну не все, но большинство по-настоящему талантливых и гениальных медиков пребывают в провинции, что качество лечения в провинции значительно выше?
1: Проблема заключается в том, что вы не говорите о какой провинции, да?
0: Да, естественно, вот я не могу рекламировать.
1: Вот, да. Естественно. Так вот, я думаю, что речь идет не о российской провинции. Вот. Может быть, это сицилийская провинция, в крайнем случае, альпийская провинция. Я думаю, что там с этим проблем не возникает. И те мудреные названия, которые произносятся, я думаю, что это далеко не здесь. Я помню, что только в Америке, по-моему, 6 или 7 городов имеют название Москва. Так что эти якобы провинциальные российские города находятся отнюдь не в Москве и не в России.
0: Еще такой момент, который хотелось бы уточнить. У нас, у ювелиров, есть такое, скажем так, понятие, как шаблон или как эталон веса, эталон...
1: Мер весов, да?
0: Ну, не совсем. Мы ее между собой называем бирюля.
1: Ага.
0: Да, типа там, почти как бирюля, вот так мы говорим. Ну, неважно, да? Не является ли с вашей точки зрения, с точки зрения психотерапевтов, бирюлей вот среди психотипов человек, который практически от юношеского возраста до возраста пожилого сохранил в себе какое-то такое спокойствие, практически граничащее, только граничащее внешне с инфантилизмом даже, может быть. И никак не выражал себя, то есть с точки зрения там, стрессов, с точки зрения буйств или, наоборот, депрессий. Вот такие ведь есть люди, может быть, их как-то стоит брать, анализировать, даже изучать, не побоюсь этого слова, с тем, чтобы на них строить основную работу отечественной психотерапевтии.
2: Как сказал?
1: Да. Говоря об эталоне, нельзя забывать о том, что эталоном для нас служил Адам и Ева. Вот. Для мужчин, соответственно, Адам, для женщин, соответственно, Ева. Так вот, эталон этот описан достаточно четко. И можно это назвать догмой. Стоит ли отходить от этой догмы, мне непонятно. Вполне возможно, что и имеет смысл провести и исследования, дабы выявить этих эталонных человеков, дабы определить некую стопроцентную норму. И исходя из этого, можно будет типировать остальных людей. Есть вопрос в том, чем это закончится. Мы всех людей разобьем по рангам, всех людей понавешаем бирочки, причем эти бирочки, я больше чем уверен, обяжут носить на видных местах. И, в общем-то, понятно, чем это все закончится. Для нашей еще, так скажем, социально неразвитой страны это опасно. А вот вашу великолепную идею, может быть, имеет смысл предложить в развитые страны. Там наверняка найдут ей достойное применение.
0: И еще у нас есть такая уникальная возможность, вот опять же, проследить психотип нашего радиослушателя по имени или по кличке Штурмовик. То есть он снова прислал аж два сообщения. Первое следующего содержания: братан, не гнусавь, а то и крики не помогут. Ну, во-первых, назовите меня просто папа, не надо меня звать братаном, у меня братьев нет родных, и двоюродных тоже, я их всех убил за хамство, скажем так. И другой вот такой вопрос, тоже опять же, Штурмовика Саши, не дождусь, когда ты начнешь какую-нибудь из своих синстенций следующими словами. А вот у нас среди жуликов, дорогой Штурмовик, я не жулик. Я, да, барсетки, практически все по Москве барсетки, дело моих рук. Да, практически все выбитые стекла в автомобилях, дело моих рук. Но я это делаю не из воровства, я это делаю по убеждениям. Вот. И у нас, у убежденных жуликов, это называется заработать. Но, тем не менее, вот такой волнующийся человек, который всю ночь практически слушал нас и очень волновался, наверняка пропотевал, метался, очень переживал. Заметьте, из-за того, что путали, мы специально так делали, сознаюсь, вашу фамилию, ваши позывные, чтобы проверить реакцию на них. Реакция достаточно агрессивна. Вот сейчас я попрошу доктора Черепахина дать психопортрет нашего радиослушателя. Мы же должны знать, кто нас слушает. И мы несем определенную ответственность за этих людей. Потому что не дай бог, что случится с ним. Там припадок или мало ли.
1: Ну, я завтра выхожу на дежурство в клинику. Вот, и просто попрошу медсестер, чтобы они проверили наличие радиоприемников, которые ловят эхо Москвы, и изъяли, соответственно, радиоприемники из палат. Мне кажется, что пациентам в это время необходимо спать, дабы не подвергаться воздействию извне, воздействию информации, которая вызывает у них действительно столь агрессивную реакцию. Это, пожалуй, все, что я могу сказать по этому поводу.
0: Чувствуется, что вы не просто доктор, а очень тактичный человек. И еще вот такое сообщение. Уважаемый Александр, вы счастливый человек, это точно. Вы открыто несете свой маразм людям. А ведь многие об этом могут только мечтать. Задумались ли вы когда-нибудь о том, сколько неврастенников вы плодите, волнуется Александр Борисович. Но о том, что я счастливый человек, я, конечно же, знаю. Хотя не совсем. Мне бы хотелось большего. Значительно большего. я этого большего, безусловно, добьюсь. А что касается неврастенников, мы не плодим неврастенников. Мы, может быть, провоцируем тех, кто уже неврастенник, на какие-то дальнейшие непредсказуемые действия, тем самым выявляя их, то есть делая скрытых неврастенников явными. А тех, кто находится в межрамье, то есть пограничный такой вариант, мы, наоборот, хватаем, как говорится, за жабры и опускаем на землю. Таково мнение, кстати, людей, занимающихся исследованием влияния нашей программы на общественность. Это вполне официальное, в общем-то, исследование было. Оно проводилось вот прошлым летом, в момент моего отсутствия. Я надеюсь, достойно ответил на ваш вопрос. Ну что, сейчас я тут взгляну. А ведь нам пора и прощаться между тем. Уважаемый Константин Владимирович, я благодарю вас, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я думаю, что опять по прошествии какого-то периода мы с вами увидимся вторично. Удачи вам.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Желаю удачи и вам. Успехов.
0: До свидания.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня настало 28 марта 1999 года. Как всегда, по традиции, вот уже сложившись у нас в течение месяца, но сегодня эта традиция будет закончена, потому что закончился фестиваль «Надежд». Опять же, у нас в гостях в первом части нашей программы Владимир Марочкин с подведением итогов данного фестиваля. После этого к часу ночи мы ждем директора Анатолия Крупнова, Александра Юрасова. Мы будем слушать музыку «Черного обелиска» и не только. И вспоминать Толика. Что значит еще? Если получится, то я повторю, как вы просите в своих многочисленных посланиях на пейджер 913-29-29 абонент Монморанси последнюю часть нашей беседы с Александром Дугиным. Но это если получится. Не получится, в следующий раз это сделаем. Ну и постараюсь по ходу отвечать на ваши послания. Вот прежде чем мы начнем беседу с Володей, я хочу вот ответить на ряд их. Сергей интересует, что означает слово ПНД в названии нашей группы. Эта аббревиатура означает «постоянно нужны деньги», Сергей. Так что имей это в виду. Далее, вот сейчас я прям даже... Да, во-первых, прошу у вас прощения за то, что концерт в Политехническом музее не состоялся, поскольку англо-ватиканы, еврейские террористы подожгли, собственно, зал и всю проводку там. То есть вина была совершенно не наша и не руководство музея, а именно вот в этом диверсионном действии. Но я думаю, что мы как-нибудь повторим данное мероприятие. И еще одно объявление хочу я вам сделать. 4 апреля 1999 года, это в следующее воскресенье, в концертном зале Центрального дома ученых, который находится по адресу улица Пречистенко, дом 16, проезд до станции метро Кропоткинская, состоится концерт. Называется он «Весна, любовь и брас-квинтет». Как вы поняли, концерт целиком будет исполнен, если так можно сказать, брас-квинтетом имени Тимофея Дакшицера. Это будет 4 апреля, начало в 15:00 данного мероприятия. Сейчас мы послушаем музыку, весьма уместную к сегодняшним дням.

Алла, действительно, так сказать, я хочу поздравить всех тех, кто был на нашем фестивале, и музыкантов, и уважаемую публику. И очень жаль, что маленький зал клуба «Юту» не смог вместить всех желающих посмотреть наши молодые таланты. Вот. «Траурный смех» действительно забавная команда. Она уже какое-то время выступает на московской сцене. У нее были взлеты-падения. Вот. По-моему, она понравилась всем. Они пели такие частушки из хард-рока, сделав такие народные какие-то смешные прибаутки. И народ, конечно, от них отвязывался так на полную катушку. Вот. А задали тон всему фестивалю, по-моему, все-таки панк-рокеры. Первый день, первая группа называлась «Паника в лифте». Вполне такие приличные, интеллигентные ребята вышли, одетые в русские народные фольклорные рубахи. И заиграли панк-рок. Самый такой настоящий, вот как положено, панк-рок, грязный, веселый. Вот. Народ так замер в недоумении, прежде чем отвязываться начать. А я подумал, вот если бы хор имени Пятницкого пел бы такие вещи, то вся мировая культура двинулась бы наверняка по другому пути. Вот. Ну, лидером первого дня... В первый день, кстати, напомню, кроме группы «Паника в лифте» выступали группы «Аз», «Оранж», «Кормчи Бэнд». Лидером первого дня, я так думаю, что собеседники мои, бывшие на фестивале, меня поддержат, была все-таки лидером группа «Медведь Шатун». Я достаточно давно знаю Джека, музыканта, который собрал эту команду. Мне очень нравятся его песни. В них он рассказывает истории, которые с ним по жизни приключались. А вы знаете, ведь у нас многие группы пишут такие философские, нравоучительные, такие на общие темы песни. Это считается как бы таким хорошим тоном. А вот песни Джека мне в какой-то степени даже напомнили песни Майка Науменко покойного. Вот. Ну, естественно, что это песни о его женщинах. Группа «Медведь Шатун». Давай послушаем, Саша.

0: параллельно вот с беседой с Владимиром Марочкиным я все-таки буду отвечать, периодически стараться отвечать на ваши вопросы, приходящие на пейджер. Вот такой, такая тема. Уважаемый товарищ, не поддающийся фотографированию. Это, видимо, я имею в виду. Я, говорит, неграмотный. Объясните, пожалуйста, название программы. Это не в честь ли маршала Канетебля, герцога Анмонморенси при Генрихе II, интересуется Вредин. Ну, во-первых, дорогая Вредина, конечно, спасибо вам вот за такую вашу тактичность. Вообще-то вы намекнули на то, что я не фотогигиеничен. Гигиеничен, да, но это правда. Особенно вот после того случая, как меня с какого ракурса не щелкнет, получается, в общем-то, печальная картинка. А вот, что касается вот всяких герцогов, там, Генрихов, то все гораздо проще. Программа названа в честь собаки из одноименного романа «Джером-ка-Джером», «Трое в лодке», не считая собаки. Так что ничего тут сложного нет. С Дугиным я постараюсь, как я уже сказал, повторить беседу нашу. Далее, вот такая телега пришла. Александр, любые твои остроты и необдуманные высказывания в адрес наших сербских братьев будут больше, чем неуместно. Прошу тебя воздержаться от этого, пишет Грецкий. Ну, дорогой Грецкий, обещать я вам, несмотря на все мое уважение к вам, не могу ничего, потому что я и как частное лицо, и как ведущий авторской программы считаю себя вправе, в общем-то, высказываться так, как я считаю нужным. Немножечко же меня разочаровал ваш вообще подход к нашей программе. Если вы считаете вот мою нормальную речь остротами, то действительно как-то вы, видимо, может быть, недавно начали слушать программу. Представляю так, какое произведение, впечатление на вас произведут мои действительно остроты. Я думаю, что вы будете с каменным лицом сидеть. Программа у нас совершенно серьезная, и никакого юмора и шуток она не допускает ни на одну тему. И если какие-то и бывают веселые моменты, то это только ваше субъективное впечатление. Я же всегда сижу с грустным, как у Пьеро, лицом. И Владимир свидетель.
1: Я это подтверждаю.
0: Да, так что, ну что, продолжаем далее, да, беседу.
1: Вот сильно второй день начался с команды «Траурный смех». Народ хихикал, подпевал смешные песенки этой группы. И, по всей видимости, их ждет хорошее и весьма нетраурное будущее. Вот. Но вторая группа, код которой заставила публику замереть, застыть в тех позах, в которые она их застала. Что-то типа «Море волнуется раз, море волнуется два». Я сам сделал стойку, как хорошая охотничья собака. Мне показалось, что я приник ухом к будущему. Ну, а когда группа закончила играть, конечно, зал ЕТУ наполнился криками «Браво!» и «Ура!». Давай, Саша, послушаем какую-нибудь песенку группы «Кот, который».
0: Тем не менее, приходит на пейджер сообщение. Вот следующее. Саша, Пьеро, дескать, это не вы. Ну, вот пишет та же Вредина. Дескать, я, говорит, не думал вас обижать. Я всего лишь повторяю характеристику, данную вам Бунтманом. А так я вас никогда не видел. Лею на одежду, что вы действительно с голубыми глазами цвета неба. Я понял, о чем вы говорите, уважаемый Вредин. Да, я не люблю фотографироваться, поскольку нахожусь в федеральном розыске. Это ни для кого не секрет. И мне совершенно не нужны неприятности, как вы понимаете. Дальше сообщение. Как я отношусь к... Это Ася интересуется. Как я отношусь к тургеневским барышням и к феминисткам? У тебя какие-нибудь мысли есть на эту тему? Это к Володе Марочкину насчет тургеневских барышень и феминисток.
1: Я люблю свою жену и цитирую, так сказать, ее при каждом удобном случае. Тем более, что она меня сейчас слушает.
0: Ну, это понятно. Я считаю, что феминистки достойны, так сказать, не получить свой веник на восьмую. Вот, но другое дело, что все это, конечно, весь их феминизм, он весьма напускной в плане того, что как только дело доходит до, ну, сами понимаете, то... как поет одна известная певица в своей песне «Бэ», то есть, знаешь, бедная овечка, да, вот сразу они. А что касается тургеневских барышень, то в наше время это, конечно, безусловно, смешной типаж.
1: С другой стороны, я очень доволен тем, что Медведь-Шатун, наверное, все-таки на такие мысли натолкнул наших дорогих радиослушателей. Значит, недаром мы делали фестиваль «Надежд», недаром мы сегодня сидим с Сашей, разговариваем о молодых командах.
2: Да.
1: Вот. Следующая группа, да, ну кто играл во втором дне, это «Траурный смех», «Кот который», «Жмурки», «Кранты», «Забытая память». Вот. Но, безусловно, лидером, который сорвал массу аплодисментов и оваций, была группа «Джин Тоник». Мы уже однажды слушали их композицию, и вот по пейджеру пришло много слов о том, что группа похожа на Юрия Шевчука. Но моя жена сказала, что обвинять группу в том, что она похожа на Шевчука, это не очень верно. Это то же самое, что обвинять группу, что она похожа на Иосифа Кобзона, потому что Кобзон, как и Шевчук, спели все песни, которые есть на свете. В частности, Шевчук спел также и все песни Александра Лаерского. Он же спел все песни группы «Джин Тоник». Вот. Я все-таки постарался найти песенку, которая, может быть, мало похожа на Юрия Шевчука, но не обещаю. Все-таки Шевчук, он Шевчук есть, он спел все песни. Вот группа «Джин Тоник». Вот,
2: может... Давай только после новостей, потому что сейчас уже ни то, ни сё у нас остается. Или как-то? Нет, подожди.
1: Давай
2: сейчас.
1: После новостей, так сказать.
2: Нет, стой, дай, конечно, посмотрю реально, сколько у нас там сейчас натикало времени-то.
1: 59, 43, 44,
2: нет, слушай,
1: 46,
2: тут просто... 47. Просто сегодня путаница с часами, у нас еще много времени, извини, давай, да, Джин Тоник. Слушай, сейчас, ну прежде чем обойду, еще, а то сейчас забьют просто вопросы, я отвечу тогда. Александр, я видел в продаже два вида альбома «Неброские носки». Первый – титульный лист черно-белый, второй – вид с зелеными вставками и без клейма «Лексика». Какой настоящий? Я с трудом так представляю и не помню, на каком существует клеймо про «Лексику». Просто хочу сказать, что был один тираж с, ну, скажем так, с бракованной полиграфией, где вот картинка была черно-белая. Но и на той, и на другой кассете стоит вот это флажок «Ненормативная лексика». Так что я думаю, что и та, наверное, настоящая, просто на черно-белый вы этот значок, видимо, не разглядели. Теперь это алкоголь, да?
1: Ну, я думаю, что
2: пятая
1: да.
2: Пьеса.
1: Пятая пьеса.
2: Пятая пьеса.
1: «Джин Тоник».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин с подведением итогов закончившегося фестиваля «Надежд» 12-го всероссийского. А также отвечаем на вопросы вашего пейджера 913-29-29, абонент Маранси. Ну, не вашего, конечно, нашего, да? Значит, вот господин Ветров интересуется, передали ли мне кучу кассет. Передали, безусловно. Кстати, уважаемый господин Ветров, вот у меня к вам такое как бы обращение. Я с большим удовольствием читаю ваши вот почти что статьи даже, а не письма. Единственный такой момент, вот, касаемый программы о техномузыке. Дело в том, что вы, как взрослый, безусловно, человек, должны понимать, что мы можем приглашать людей из других радиостанций, но это будет с точки зрения этикета не совсем правильно, если мы будем на наших волнах анонсировать время выхода программы любой на других волнах. А вопросы подобного рода приходили в большом количестве. Вот. И еще меня терзают смутные сомнения, что поскольку я, видимо, к сожалению, являюсь единственным читателем ваших статей-писем, то не опасаетесь ли вы, что у вас разовьется комплекс такой журналистской неполноценности? Вы будете злобно блистать склянками где-нибудь на задворках модных вечеринок. Вот подумайте об этом. Мне бы не хотелось видеть вас в таком состоянии. Далее сообщение. Сейчас я зачитаю. К видеосъемке, как я отношусь, я ненавижу, когда наши концерты снимают кто-то, кроме наших представителей. И в последнее время мы активно с этим боремся. Но в большинстве клубов, кстати, в том же Юту, дорогой Володя, камень я позволю себе туда заметнуть. Очень огромное количество охраны в камуфляже, которая, на мой взгляд, весьма непрофессионально выполняет свои обязанности. Потому что одно дело обыскивать посетителей на входе с грозными лицами, а другое дело следить реально за организацией концерта, за порядком в зале. Если там отогнать человека с пивом от сцены, это сможет и ребенок, в принципе, подойти и сказать: «Дядя, уйди отсюда». А вот хорошо работать люди там не умеют. Это мой взгляд, он может быть ошибочный. Но когда мы там играли, был печальный опыт.
1: Я думаю, Саш, что у нас милиция вообще не умеет работать, что касается охраны порядка.
2: Ну, да, скорее всего.
1: И не только в клубах, но и на улице тоже.
2: Возможно. Хотя вот находят давно угнанные автомобили. А господин Марочкин, как вы относитесь к тотальному обобщению некогда агрессивных и боевых групп и исполнителей? Сейчас я дальше, да. Групп исполнителей, в частности, к обобщению Александра Лаэрского, интересует Евгений Полернский.
1: По поводу обобщения Александра Лаэрского я ничего не слышал. Вот. Может быть, я просто не все творчество Лаэрского слышал, в чем я, конечно, весьма сомневаюсь. Вот. Что же касается обобщения других известных, так сказать, мастеров рок-слова, там, типа Бутусова, там, Гарика Сукачева, то я к этому отношусь крайне положительно. Потому что на их место в таком случае должны прийти люди, которые, вот, в частности, выступали на нашем 12-м фестивале «Надежда». Я думаю, что скоро это случится, потому что потенциал групп, всех групп фактически, был очень высок и, на мой взгляд, намного выше, чем то, что делают сегодня мои старые друзья Гарик Сукачев или Слава Бутусов, так сказать, и многие другие мои старые, хорошие, верные, добрые друзья.
2: Да и вообще, вот что это, я извиняюсь, что тебя перебиваю, вот что значит слово «опопсил»? Мне бы хотелось немножечко вот все-таки понять, что это. Вот понятие, какое это понятие занимает место в нашем вот российском менталитете. То есть, ну, я извиняюсь, что как-то мудро и чужими словами выражаюсь, такие журналистские телеги, но тем не менее, можем ли мы назвать, скажем, музыку Джорджа Майкла попсой? Ну, видимо, можем, да, безусловно. Но, к примеру, то, что делает Джордж Майкл, мне нравится гораздо больше, чем вот по-настоящему попсовые альтернативные группы, типа вот этих демонов, которые приезжали в Питер. То, в общем, толпа обезумевших базедовых ринулась, наслушавшись вражеской англосаксонской программы MTV, насмотревшись вот этот Garbage или Garbage с тёлкой такой вокалистской. Вот о чем идет речь, уважаемые.
1: Самое главное, мне кажется, что та черта, которая разделяет попсу и не попсу, она весьма условна, потому что даже, мне кажется, Саша, что вот то количество альтернативных групп перевалило то количество, так сказать, когда они могут называться альтернативой. Теперь это попса, ну, минимум попса.
2: Вообще, то есть попса, я так понял, это тут заложен еще не музыкальный смысл, как раньше вот мы думали, попса, это там унцу-унца, то есть пу-ту-ту-пу-ту-ту-тум, я пришла к тебе, я пришла, любовь, весна ушла, вот такая байдака, там колготки всякие пели и прокладки с крылышками, вот жуткими голосами. А сейчас речь идет просто об, как это называется, эстаблишмент. Хорошее слово, да?
1: Ну да, вот. Попса это то, под что, так сказать, вот идет человек с бутылкой водки, надо ему купить что-нибудь такое, под что это можно выпить, так сказать. Вот это и покупается.
2: Ну, в общем...
1: У нас же портвейн в ходу, в общем-то, не водка.
2: Ну да, да.
1: Вот. Портвейн, он добрый, а водка, мне кажется, она, так сказать, в основном злит. Вот. Вот, мне кажется, так. И, собственно говоря, наш фестиваль-то и призван давать группы, которые выходят на смену таким уже опопсевшим рокерам. Таких много, и такие были всегда. И, скажем, с самого начала рок-н-ролла были такие опопсевшие рокеры.
2: Вот, кстати, извини, вот тут как раз и пишут пояснение немножко от Алексея Физикова. Альбом «В имя» — это попса, он пишет. Ну, это имеется в виду мой альбом. Да я целиком с вами согласен, Алексей. И в дальнейшем, если вот это называется попсой, то я буду более и более все опопсевать, потому что я не могу воспринимать, скажем, группу Doors не за ее идею, там, не за ее музыку, да, а за тот саунд, с которым эта группа записывалась, да. Для меня очень важен именно попсовый звук, да. Я хочу, чтобы мою музыку слушали люди в дорогих автомобилях и чтобы эта музыка была комфортной. Вот не нужно путать комфорт и попсу, понимаете? Когда мы включаем телевизионный приемник, мерзкое слово «телевизионный приемник», да, и видим, вернее, даже до того, как вот мы начинаем что-то видеть, мы слышим первый такт. Вот когда какой-то поросенок с сиськами в колготках поет визгливым голосом, это некомфортно. Хотя и записано на современной аппаратуре, да, и когда мы переключаем, мы слышим, к примеру, голос Шаде, это попса, да, но это комфортно, это высшей степени аристократично.
1: Вообще я не понимаю, откуда, в общем-то, взялась вот это вот пренебрежительное отношение к слову «попса». Когда я начинал, так сказать, вот только бегать еще под стол, там, вернее, не под стол, а под сцену или за сцену, так сказать,
2: слово «попса». Я тоже за сцену бегал.
1: Да, слово «попса» имело совсем другой оттенок. Например, группа «Ночной проспект», которая играет музыку совершенно неудобоваримую для нормального слушателя, вот это году 85-м называлось «попса». Вот. Ну, в отличие от Heavy Metal и Льва Лещенко, который тоже, наверное, больше относится к металлистам, чем к попсе. Вот. Если же возвращаться к нашему фестивалю, то мы пришли, наверное, уже к дню третьему, вот, который был самым удачным. И вот именно там, наверное, находятся те люди, которые первые придут, так сказать, на смену попсе. Вот. Там выступали группы «Сыновья», «Русская правда», «Перекресток», «Боевой стимул», «Макс Мельников», Олег Никанкин со своими группами. Вот. Что интересно, очень много групп из Подмосковья. Вот, может быть, там, так сказать, рождаются вот эти вот гроздья звезд, которые рвутся сейчас на нашу эстраду. И если нашему фестивалю «Надежда» исполнилось 12 лет, то у него есть младший брат, младший по возрасту, но не по статусу, Московский областной рок-фестиваль, которому ему исполнилось 3 года. И вот оттуда добрая треть групп. Причем, по-моему, все лидеры фестиваля «Надежда», они, ну, не все, так сказать, вот большая половина, они как раз мною приглашены после этого фестиваля. В частности, группа «Сыновья» из Красногорска. Марина Кириллина и ее сыновья поют песню на радио «Эхо Москвы».

0: Продолжаем нашу беседу с Владимиром Марочкиным. Вот, во-первых, интересуется, любим ли мы пельмени. Я отвечу, да, безусловно, любим. Далее вот хорошее сообщение. Саша выяснил, что мы знакомы, увлекался вашей музыкой года 4 назад, что вы старше меня лет на 10-15, а я с вами припирался. Извините, ошибусь. Я сравнивал вас с героем Селлинджера тогда. Серьезный вопрос. Забудет ли вас реакция ваших детей, когда они подрастут на ненормативную лексику в ваших пьесах, интересуется Вредина. Я думаю, что реакции тут быть не может, поскольку в данном случае ненормативная лексика проходит как составляющая часть великого и неделимого искусства. А применять ее к месту — это великий дар, хочу вам сказать. И я считаю, что я начинаю только сейчас этот дар в себе развивать. И вам, кстати, того же желаю. Что сейчас с группой Николай Коперник? Вот еще такой вопрос тут был.
1: Собственно говоря, я и сам хотел бы знать, что сейчас с группой Николай Коперник. Работая над созданием энциклопедии русского рока, я не написал только две статьи, две биографии групп «Коррозия металла» и «Николай Коперник». Если до «Пука» я никак не могу себя заставить доехать, вот, то Юра Орлов никак не доедет до меня сам. Вот. И если Юра нас вдруг сегодня слышит, то, Юра, ну, собственно говоря, пора бы уже мне закончить работу над энциклопедией. Приезжай, значит, кофе, так сказать, чай там или там что-то такое типа того. Тебя всегда ждет, и поговорить бы пора уже.
0: Вот интересуется некто КА. Что такое за группа «Единственная» из Подольска? Название хорошее, мне очень нравится. Смешное название.
1: Хорошее название. Хорошее. Смешное название. Группа, собственно говоря, неплохая, но о чем они поют, в упор не помню.
0: Да. Ну, я так понял, что тут уже пришли это люди, то есть уже у нас новости, и как раз последняя пьеса. Объявляю ее быстренько.
1: Еще, значит, одна пьеса осталась у нас, да?
0: А, даже и она не осталась. Ладно, после новостей ее дадим, то давай расскажи, что за пьеса.
1: Еще одна очень тенденция любопытная на нашем фестивале, так сказать, проявилась. Очень многие школьные учителя, как некогда народовольцы, двинулись в толщу народных масс. Тарас из группы «Русская правда», это уже такая культовая группа, все ее знают и любят, он ведь преподает историю и экономику в Новогирееве. Еще один Тарас из группы «Боевой стимул», кстати, участник, а это все участники нашего фестиваля, он преподает физику в другой школе. И вот целая группа «Перекресток», две барышни, Юлия и Ксения, они тоже учительницы. Юлия – вокалистка и гитаристка, она преподает английский язык, а Ксения учит первоклассников воспринимать рок-музыку так, как это должно воспринимать. Это вот группа «Перекресток».
0: Ну, мы уже послушаем сей коллектив после песни недолгой, но своевременной, которая называется «Последние известия». Пи сокращенно. Спасибо, Володя. Ну, ты скажешь мне, Саня, спасибо тебе, там, как обычно, все эти пироги.
1: Саня, спасибо. На самом деле, действительно, «Эхо Москвы» сделало совершенно фантастическую, так сказать, вещь. Лаерский, он гигант. «Монморанси», так сказать, любимая передача всех рокеров. О чем здесь можно говорить, о чем здесь можно спорить? Собственно говоря, вот с этого многие наши звезды, звезды 21 века, думаю, начнут свою биографию и новые статьи в энциклопедии. Значит, русский рок 21 века начнутся вот с твоей передачи.
0: Да будет так.

аромат, мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

ничто ее не радует, не ранит. Не забывай моих последних дней. Пойми меня, когда меня не станет.

обман сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: гостях у программы «Монморанси» директор Анатолия Крупнова Александр Юрасов. 24 марта этого года у Толика день рождения, ему было бы 34 года. Здравствуй, Саша.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте все.
0: Сегодняшняя программа наша будет посвящена прослушиванию песен в исполнении Анатолия Крупнова. Ну, мы как-то немножечко предадимся воспоминаниям. Не хотелось бы, чтобы они были какие-то такие уж совсем скорбные. Да, мы будем стараться как-то делать это более-менее легко. К тому же в какой-то степени все-таки...
1: Веселым парнем был Толик.
0: Во-первых, он был веселым парнем. Во-вторых, ему повезло в том смысле, что после него осталось достаточно много хороших пьес, потому что огромное количество народу уходит, не оставляя после себя ничего, в том числе даже и детей, и непосаженного дерева, а только какие-то предметы своего обихода.
1: Да в том все и дело, что у Толика много песен, которые вот именно поют. То есть не просто они были спеты им, а именно песни, которые поют, которые уже стали там отчасти народными. Вот. И как-то вот сегодня принес альбом его новый. То есть, скажем так, записан альбом 20 песен, которые остались тоже после него, которые практически никто не слышал. Вот, 10 песен так получилось, что он успел спеть, а 10 спели Шевчук, Скляр, Сукачев, Кинчев, то есть помогли передать то настроение, которое царило на репетициях. Вот, и сегодня, конечно, хотелось бы в основном не ставить песни, исполненные сотоварищами, скажем так, а именно большинство песен, я думаю, мы сегодня поставим все-таки Толика, да?
0: Да.
1: Вот. И как-то вот «Иди за мной, когда меня станет», вот эта песня, еще несколько композиций были им написаны. Просто вот он приехал как-то разочек на студию с бас-гитаркой, без всяких барабанщиков и без всего. Вот записал вот эту песню, и еще одна есть такая балладная композиция. Было это вот буквально где-то, наверное, за месяц до не самого лучшего дня. Вот, но как-то вот с нее альбом-то и начинается. Новый.
0: Кстати, вот именно в этот период, я так понял, у Крупнова начались какие-то вот и изменения в его музыкальных
1: пристрастиях.
0: Да, то есть резкое вот изменение и состава «Черного обелиска», ну, несколько раньше было.
1: Ну, вообще, если я скажу свое мнение, мне кажется, что у Толика пристрастия были всегда такие.
0: То есть он начал их осуществлять, его
1: просто, да, он был просто, скажем, обелиск старого братца. Он был действительно хорош, но он такая, имел одну такую грань, отполированную, такую интересную, яркую, но вот все-таки одну грань. А Толик человек многогранный, ему было и там интересно, и то, и все. Попробовать хотелось. Там Том Вейтс он слушал миллион лет назад, и там от разной музыки получал совершенно разное удовольствие. Поэтому, когда подошли к чужим песням нескольким своим, Крупский сотоварищ, вообще, в принципе, этот проект был достаточно новаторский, потому что изначально он был задуман в 93-м аж году, когда, в общем-то, не вышло еще и ни джаза Кости Кинчева, Костя-то о черной метке только и думал, вот, еще не вышло ни там всяких сольников Гарика, и назывался он «Крупские компании». Не было «Чижа компания», «Сюткина компания».
0: То есть... Слушай, а вот смотри, вот интересно, вот, кстати, тенденция такая, немножечко вообще о тенденции среди рокеров, да,
1: так,
0: вот, да, записывать вот подобного рода проекты. Ну вот смотри, то есть как-то одновременно мы получили
1: кучу акустики, да?
0: Да, кучу акустики, в том числе есть еще такой момент, вот интересный, я заметил, но это не совсем, может быть, привязано к нашей теме, но тем не менее, вот появилась этакая песня-гвоздик, вот даже Скляр, вот на что там рокерский вроде бы парень, да, там типа там учись плавать, там не бей лежачего и так далее, но тем не менее у него появилась песня, где вот он едет в поезде, типа дорожная.
1: Электричка такая... из Москвы.
0: Да, да. Да. Что Сукачева такая же, но безусловно у...
1: Ну, там, ну, у Толи публика дорожная тоже. То есть существует
0: в чем вот эта причина? Вот, я тут в какой-то степени немножечко, ну...
1: То есть ты хочешь сказать, что все попсели и решили увидеть?
0: Нет, не совсем.
1: Кстати, у нас стали все... играть где-то вот, увидели такой ручеёк?
0: Нет, не то. Кстати, у нас сегодня только вот с Марочкиным Володей был разговор об попсении. Я считаю, что попсение — это очень достойное занятие.
1: Я тоже считаю, что если ты там пишешь для 3,5 коллег, то, ну, блин, это не есть достоинство.
0: Вот, а здесь я имел в виду другое. То есть, ну, есть такое понятие вот группа одной песни, понимаешь? Это ни в коей мере не относится к крупному, потому что мне нравятся и песни «Черного обелиска», и старого состава, и то, что он
1: мы
0: делал на концерт в «Пилоте».
1: Мы с тобой в Одессу на гастроли ездили.
0: Акция, где кинули всех. Жуткие
1: назад уехали с тараканами в купе.
0: Причем вот, кстати, хотелось так вернуться к воспоминаниям. Знаешь, чем меня там поразил вот Крупнов? Потому что там с ним познакомились, вот, в принципе, вот на этом концерте.
1: Ну, так нам ничего не оставалось, как вместе переживать общую беду.
0: Так вот этот, знаешь, жуткий монстр, у него погоняло палец, если ты помнишь.
1: Да, да.
0: А фамилия смешная, Чеботарь.
1: Еще смешнее фамилия. Нормально у тебя спать. Я вообще не помню.
0: А надо запоминать негодяев, потому что иначе можно попасть вторично. Он, если ты помнишь, он не купил даже именно Толику обратный билет.
1: Да.
0: И все.
1: Толик, он пришел с пакетом фантиков вот этих местных и сказал, это все мои деньги.
0: И он всех музыкантов своих разместил, а сам вот спал на какой-то третьей полке. Я это очень хорошо помню. То есть на редкость это было как-то...
1: Я по тем временам еще, скажем так, администратированием только занимался, таким улитым словом. Вот. И, в принципе, конечно, надо было сейчас... Сейчас бы я бы с ним пожестче поступил с этим... как там ты его фамилию сказал?
0: Чеботарь-палец.
1: Вот. А, в принципе, у нас... Я, вот сколько себя помню, в Обелиске всегда существовал такой достаточно демократический принцип. Если, скажем, даже нам доставалось там какое-то СВ-купе, все кидали жребий, то есть вплоть там до техников. И жребий решал, кому же, в общем-то, в выгодных условиях-то и ехать.
0: Ну, это совершенно, совершенно
1: то
0: правильно.
1: То есть все было достаточно, скажем, как в семье. Вот. И, в общем-то, как-то я не скажу, что Толик как-то насаждал такой культ.
0: Не было себя этого. Это абсолютно. Было заметно у вас вот, есть... по вашим отношениям. Кстати, всю дорогу обратно Крупнов, наш тогдашний вот клавишник Воробьев и Витя, басист, они резались там в какую-то карточную игру.
1: Да, да, да.
0: Всю обратную дорогу. А насчет, ты знаешь, насчет вот разборок с этим демоном, да? Я не знаю, по-моему... Ты в курсе, что было же мордобитие, в общем-то, между вот нашим тогдашним директором и Смирновым и
1: кстати,
0: вот этим монстром.
1: Собственно. Смирнов тогда был такой именно дядька, который мог нагнуть.
0: Но тем не менее.
1: Вернее, он и сейчас, наверное, как бы это способен. Но я по тем временам бы смотрел на Смирнова и думаю, блин, вот молодец.
0: Ну, в целом-то поездка, конечно, была смешная.
1: Да, очень клево. У меня остались, причем на ВХС такие. Штуки клевые. То есть там всякие там лебедей кормят.
0: У тебя вот это
1: море.
0: Есть?
1: Да. А ты завтра посмотри. Правда, по каналу, который ты не любишь, по MTV, как я понял из предыдущей просто беседы.
0: Да, я не любитель.
1: Я люблю
0: за Бивиса и Батхит. Исключительно.
1: Да, вот за ненормативных.
0: Единственное, кстати, хорошее, что дала Америка миру. Рок-н-ролл, я же, ты знаешь,
1: классический ненавижу. Причем физик их придумал, знаешь, да, какой-то там...
0: А чувствуется,
1: физик такой лютый, который там
0: что умный человек.
1: Преподает там во всяких там академиях, вот. Он вот это все придумал, бегал по всем этим компаниям, телекомпаниям, пытался запатентовать. И все ему, типа, давали отворот-поворот, пока вот MTV не сделал на этом лютые бабки.
0: А как ты, кстати, думаешь, вот, Крупнов прикололся к Бивису и Батхе?
1: Конечно. А что значит прикололся бы? Он прикалывался, да? Видел их. Вот. А в принципе, вот завтра по MTV, так немножко, но это я для тебя же реклама.
0: Да.
1: В 14:30 будет стартрек по истории именно Черного обелиска. Вот там будет то, как мы в Одессе лебедей кормили. То есть там прям кусочек такой.
0: Лебеди очень ненажорные птицы.
1: Это да, да.
0: Ну что, песню послушаем?
1: Да, давай. С Крупского с товарища, наверное, да? Я остаюсь.
0: Да. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморайнс» Александр Юрасов, директор Анатолия Крупного. Вы можете, кстати, присылать ему вопросы на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморайнс». Также, может быть, несколько позже мы начнем принимать ваши звонки телефонные. Номер 203-19-22. Но сейчас вот на пейджер приходит сообщение, в том числе и сообщение, ну, скажем так, не совсем... провокационного характера, но тем не менее мы зачитываем их всем. Вопрос к Юрасову. Как вы относитесь к публикации статьи в журнале «Железный марш» под названием «Кто убил Толика»? Как вы можете это прокомментировать? Только не говорите, что вы не знаете, что это за статья и о чем в ней говорится. Считаете ли вы себя и жену Толика Крупного виновными в его смерти? И сколько денег заплатили Тутти Ларсен за дружбу с Толиком в посмертном клипе? Интересуется Бердяев.
1: Вот этот человек, видимо, пользуется какой-то, в общем-то, информацией извращенной, которая доходит до него, там, я не знаю, со стороны, через какие-то слухи, сплетни. Вот. За дружбу Тутти Ларсен, собственно, платить не надо, потому что, скажем, с Туткой-то... Я-то дружу совсем давно, мы с ней еще «Черную пятницу» вместе вели, а Толик до нас вел «Черную пятницу». Вот, на BISTV. И как-то у нас дружба-то, мы постоянно общались, и Толик с ней постоянно общался, и дни рождения вместе проводили. И массово... Я не скажу, что это было там в 80-е, но начиная с 93-го где-то года у нас было очень плотное общение с этой девушкой, и мы до сих пор дружим. Вот. А то, что она появилась в клипе, я могу объяснить совершенно... каким-то... Если в клип приглашать всех, кого знал Толик, с кем он любил, с кем дружил, то, конечно, клипа бы не хватило просто. Ни песни, ни слов, ничего бы не хватило. А, скажем так, то, что была снята дорожная, и то, что там присутствовали, скажем так, Гарик, Костя и, скажем так, там, не, то, что Тутти Ларсен играет на саксофоне, это в принципе вызвано только тем, что Леша Ермолин не приехал в этот день на съемку, он заболел. Вот. А так-то ей бы мы роль какую-нибудь запридумали бы стопудово. Вот. Просто в этот период и этот альбом «Крупский сотоварищ», он наиболее ассоциируется, наверное, с этими людьми, потому что, ну, скажем, первый слушатель песен с «Крупского сотоварища» был, наверное, Костя Кинчев. Но слушал он их еще в том варианте, который был отписан старым составом «Обелиска». В общем-то, не самым таким, сказать, чтобы был правильно отписан альбомчик, потому что, опять же, вернемся к старому составу, немножко разные вещи, когда играют тяжелую музыку, это одна подача, а акустику нельзя играть таким тяжелым саундом. Ее надо играть легко, так, непринужденно. И просто-напросто было немножко ощущение... не было вот этой легкости в «Крупском сотоварище» старого образца. Поэтому это было переписано вот с музыкантами неприкасаемых. И поэтому это, в общем-то, ближе было, наверное, к этой среде, вот, которая присутствует в клипе. И поэтому совершенно логично, что в песне «Дорожной» присутствует та среда, которая вот этот проект «Крупские сотоварищи», в которой этот проект «Крупские сотоварищи» Толик, наверное, и довел до логического завершения. Я считаю это абсолютно правильным. И о каких-то деньгах говорить совсем не приходится. Если говорить о статье «Железный марш», стоит ли вообще об этом говорить, потому что я никогда не считал эту газету правдивой. Вот, половина, что там пишется, это небылицы. И молодец паук, потому что он гениальный, конечно, все небылицы мира и все, что можно, там, скажем, насочинять, он насочинял и воплотил в этой газете. Вот, поэтому я не знаю, под этой статьей нет подписи, насколько мне известно. Вот, и поэтому уже это говорит не в ее пользу. Потому что если эта позиция, и автор заявляет о своей позиции, то так, ну, ты назовись, по крайней мере, и как-то комментировать эту статью зачем? В общем-то, если кто-то в это верит, ну, это его беда и его проблема, на мой взгляд. Потому что ну, что значит, насколько вы виновны? Правильно там я, да?
0: Да,
1: вы же,
0: да.
1: Насколько вы виновны в смерти Толика? Вот это... вы знаете, я бы сказал так, что Что значит, насколько виновный? Человек, если умирает, то как-то сложно оценить степень вины тех, кто его окружает. Вот. Толик был взрослый, в общем-то, человек со сложившимся своим мировоззрением. И как-то влиять на него, особенно мне, человеку, которого он воспитал, я могу это совершенно четко сказать, что своей, скажем так, сегодняшней, своим мировоззрением и какой-то позицией в жизни, я, конечно же, полностью обязан Толику. Я считаю себя обязанным ему, я считаю его своим другом. И я не считаю вот такие вот послания просто-напросто. Это люди от незнания и от глупости пишут, мне кажется.
0: Вот еще.
1: Я ответил?
0: Да. Да, и вот еще я от себя бы хотел немножко тоже добавить. Дело в том, что вот интересный несколько психологическая подоплека у данного послания. В плане вот этой вот женщины, о которой вот вы говорили, которая снялась в клипе. Помимо нее, я так вспоминаю, там еще какие-то тетки тоже снимались. Почему-то о них никто ничего не спрашивает.
1: Вот именно. Почему-то вот, всех в бельмом глазу. Да. Тут-то...
0: Это тоже гениальный самопромоушен.
1: Опять же, Туту что... не любят скорее за ее образ почему-то. Вот. И я не знаю, как, насколько ее... Вот, я, например, вот, сталкиваясь с ней именно в этой жизни, я более отзывчивого, более доброго и честного, искреннего и умного человека. Я среди девушек это вот наперечет. Можно вот одной руки хватит.
0: Ну, просто, видимо, людей сердит то, что не видно результатов от ее какой-то деятельности в плане того, что ну, тот образ, который, как ты правильно сказал, который создан, он не отвечает уровню раскрутки этого образа. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, конечно.
0: Вот, видимо, из-за этого.
1: Но это беда телевидения, потому что MTV, я могу сказать, это не канал звезд, а канал звезда. И именно то, как человек себя проявляет на этом канале, диктуется именно вот его, плохое слово, скажем, менеджментом и вообще всякими именно обусловливается условиями работы. То есть это, тут и нет авторской программы. Она существует четкие критерии, по которым она работает в эфире. Она профессионал. Я могу сказать, что работая с ней на BTV и будучи ее редактором вот, долгие годы, я могу сказать, нет более профессиональной ведущей на молодежном телевидении, потому что я много на своем веку повидал. Вот, и она все в соответствии с требованиями, которые там 4 предложения, что так между клипами должно быть, и что там как бы не должно быть всяческих уменьшительных, там типа кончик, там одуванчик, и пр-бры-дры-бры. И в этих рамках тебе надо, несмотря ни на что, не потеряться и создать уникальный образ, который бы, в общем-то, Танькет получилось.
0: Ты знаешь, я сейчас вот понял, как нужно сформулировать вот отношение общественности к данному образу. Просто наконец-то наши люди стали адекватно воспринимать телезвезд. Вот о чем речь. То есть вообще такое понятие, как телезвезда, это же, конечно, полный абсурд. Потому что, как я уже говорил неоднократно в нашей программе, мы же простые зрители, мы же не знаем, чем занимается человек вне эфира. Может, он с пяток мозоли срезает, но уже как бы априори он наш бог. Ну, не наш, а их. Я-то, понятное дело, телевизор редко смотрю. Большинство людей, зрителей, они просто верят в человека, который на экране, как в родного папу, попросту говоря. Он для них авторитет и,
1: да, это
0: и сержант.
1: Это,
0: вот
1: это
0: сейчас
1: ужасно.
0: Эти устои рухают.
1: Это ужасно, рухнули. Тем более, что как бы так сказать, это очень это трагедия именно человека, который на экране. Потому что насколько быстро этот человек становится известен, выходя вот так в эфир и часто мелькая. И это его беда, потому что, встречая на улице, его постоянно дергают. И дергают обычно люди, которые, ну, недалекие и глупые. И говорят, вот смотри, вот этот чудик с телевизора там. И, ну, да, сейчас к нему подойдем, мы поговорим, да и пивка выпьем. Ах, он с нами не пьет. Ах, он такой. И, так, и поворот сразу такой мысли не самый приятный.
0: Зазнался,
1: вот,
0: дескать.
1: Конечно. Вот. А это их трагедия, потому что они вот так быстро начинают как-то вот узнаваемы быть, очень быстро раскручиваются, но так же быстро телевизионные звезды умирают. Вот стоит прекратить появляться, проходит очень короткое время, и все, и про тебя забыли, потому что эта слава очень такая, она быстро приходит, но так же быстро и от тебя уходит. И это трагедия, потому что вчера он был нужен, вчера ему там звонили, обрывали телефоны, вчера он выходил, к нему было пристальное внимание, особенно если человек не умный. Достаточно, так скажем, он начинает пребывать в определенном комплексе.
0: В эйфории.
1: Да, в эйфории.
0: В это городское состояние. Да. Кстати, вот не к слову об эйфории, не уме, но как вот гигапример хорошо забытого вообще супер-журналиста, это Листьев. Вот сколько было шума и где сейчас? Кто сейчас? Ты раньше там предлагали счетчик в углу экрана сделать какой-то.
1: Он вспоминает, когда выгодно, скажем
0: да,
1: так.
0: Да, то есть,
1: вот, то есть
0: практически.
1: Все просто.
0: Кстати, вот что касается... Извини, я поперхнулся чебуреком.
1: Да, я сам тут пытаюсь в сторону кашлять.
0: Вот, что касается вот, вот этой дамы, о которой мы говорим, то мне ее действительно...
1: Ты ее намеренно не называешь по имени.
0: Ну, я как-то я настоящего имени не знаю, а все эти там вот такие погоняло мне.
1: Но погоняло было придумано в младенчестве. Это было, в общем-то, начало... Без ТВ, это было вообще начало, там, я не знаю, 90-х.
0: А ты наоборот читал фамилию ее?
1: Да, господи, боже
0: это
1: мой.
0: Так, это же читали, это
1: тысячи лет,
0: да?
1: это очень старо. Но тогда она, собственно, это было молодежное отделение, тогда это считалось круто.
0: Круто, да.
1: И по прошествии уже определенного времени, но все же по-другому смотришь. Скажем, сейчас одеться там в кожу, там заклепочки на себя там понацепить, то, что там кроссовки, там латексы вот эти вот там, которые обтягивают ножки, и там выйти на улицу, то, что там, я не знаю, в начале, там в конце 80-х считалось, вот этот чувак прикинулся вообще, крутота неземная. Вот. Сейчас так выйдет, на тебя посмотрят, просто скажут, откуда ты приехал, чувачок.
0: Но она все-таки, согласись, достаточно мужественная девонька в том плане, что ежедневно практически вот выдерживать такой прессинг, давление, отсвечивать конечно. Рыльцем во весь экран.
1: Более и, того, она же, круто. Если посмотреть ее график, и это можно легко по эфирам отследить. Она же еще ведет там по радио «Максимум» кучу эфиров ночных. Там, и днем она там, и на MTV. Что-то мы, кстати, про нее очень много говорим.
0: Ну, кстати, это, с другой стороны, вот, ничего не мешает ей все это бросить и поехать доить коров на
1: тоже
0: ферму.
1: Правильно.
0: У меня есть вот ферма, там я набираю
1: вот,
0: сейчас.
1: Она уже становится заложницей своего
0: знаешь,
1: вот этого
0: как это
1: всего?
0: Называется? «Макаронная фабрика».
1: Да, и...
0: То есть длинная макаронина, вот она идет, и прервать этот процесс, значит, оборвать ее магическую длину, вот эту...
1: Но, несмотря на это, она лучше других 100%.
0: Ну,
1: мое мнение.
0: То есть ты имеешь в виду как ведущая?
1: Я имею в виду, что она во всем этом не теряется, и что она все равно... Индивидуальность, то, что вот я имею в виду. То есть, на мой взгляд... Опять же, я никого ни на что не агитирую вот, вступать в какую-нибудь Красную Армию. Вот, я, на мой взгляд, она совершенно самодостаточная личность, вот, которая, с которой можно легко запоговорить не только про альтернативную музыку, с ней можно обсудить любой вопрос. Там, она читает очень правильные книжки, умненькая. Очень мало девушек, которые умненькие, особенно вот в музыкальном телевидении. Вот, и... Но она приятная, обаятельная.
0: Знаешь, вот, очень Саша, вот был один момент единственный смешной, я помню. Это насчет, вот, как ты говоришь, музыкального образования, журналистики и так далее. Когда была в эфире еще тогда, по-моему, на телеканале 2 умножить на 2, 2 крестик 2.
1: Я работал.
0: Да, вот там был клип Кейт Буш, где они вот все исполняли песни Гершина. И вот особа, о которой мы сейчас действительно так долго говорим, такую, извиняюсь, пукнула фразу мощно. Она говорит, вот на губной гармошке здесь играет сам Гершин. Это не была шутка, то есть очевидно,
1: нет,
0: что...
1: Нет, но я не имею... Ум и образование... Стоп, ум и образование — это разные вещи. Санечка, ты
0: согласен.
1: Сам это все знаешь.
0: Согласен, согласен.
1: И я сказал, что она умненькая, но я не сказал, что она там мегаобразованная.
0: А если, например, мы посадим за руль автобуса человека, который не знает специфики машины, которую ведет, это риск. Знаешь, Саш, дело в том, что ты сказал, что люди профессионалы.
1: А ты заметь, это было миллион лет назад, а ты помнишь.
0: Я.
1: Это хорошо, потому что ты чмуришь вот фамилию, ты тоже помнишь человека из Одессы. Вот представляешь, как тебе сложно жить. Сколько вот всего вот этого ты в себе несешь?
0: Саша, не так много. У меня есть, мощные есть границы внутри меня. И я как-то стараюсь определенные эти границы усиливать. Знаешь, как погранвойска, то есть да. Дислокация здесь, да. Дислокация там. То есть дислокация против вот одесской личности. И какая-то дислокация, знаешь, против информации, передаваемой определенным лицом. Потому что я, например, да. не могу вот после того момента верить, просто верить. Адекватности.
1: Не, я тебя прекрасно понимаю.
0: Ну, может быть, у тебя очень интересный взгляд на одного и того же человека, в общем.
1: Вот, кстати, тут пришло,
0: знаешь, какое там послание на Фейсбуке? Да. Вообще-то передача, ребята, про крупную.
1: Да, в общем, я тебе про это и сказал, что очень много мы про нее говорим.
0: Ну, давай послушаем.
1: Ты увлекся тоже, кстати.
0: Черный обилие.

0: компакт-диски или кассете, и что делают оригинальные музыканты «Черного обелиска»?
1: Оригинальные.
0: Да. Хорошие, кстати.
1: Да. Какие именно из всех? Потому что «Обелиск» это такая была, как ну, любая группа с историей, кузница кадров. То бишь, столько народу перебывало. Вот. Ну, я по порядку начну отвечать. Спасибо за вопрос. Если говорить об альбоме «Стена», то, честно сказать вам, хочется сделать просто переиздание не только «Стены», а всего того, что, в общем-то, было до вот этого последнего альбома, который мы сегодня с радостью слушаем. Вот. Но это, наверное, следующий этап. Потому что сейчас задача номер раз. Хочется, чтобы вот это увидело свет. Потому что ситуация на рынке, как не хочется говорить языком таким вот казенным и директорским, вот, но ситуация на рынке настолько хреновая, вот, что, в общем-то, достаточно сложно что-либо издавать, и все тут же начинается пиратироваться и там и всплывать, и к сожалению, не, даже окупить на сегодняшний день какие-то минимальные расходы, а запись, любая запись все равно несет с собой расходы, это никуда не деться. Невозможно там взять там, и издать плохо. Вот, поэтому только нельзя издать плохо. Вот, мне нельзя, я не могу себе позволить его, лишь бы вот там пусть будет.
0: Ну, вот. Есть вот такой альтернативный путь, это как бы такой кризисный тираж, да, то есть с упрощенной полиграфией, то есть а-ля
1: ну, вот
0: болгарские.
1: Не хочется, чтобы вот, это было все вот в таком...
0: Слушай,
1: вот,
0: это же нонсенс.
1: Чтобы скакал
0: вообще
1: компакт, чтобы там вот его поставили на песне где-нибудь там во втором куплете, он начал вдруг прыгать там. Это мне, вот,
0: и
1: я не
0: крутиться.
1: Могу так, абсолютно.
0: Так вообще, вот так раз мы уже затронули тему...
1: А, второй это был вопрос.
0: А, ну да, да.
1: Про оригинальный состав.
0: Давай.
1: Ну ты это не забудь сегодня.
0: Нет, я...
1: Вот, а оригинальный состав, все очень-очень просто. Если говорить о последнем составе, то и Сашка Митрофанов, который был перетянут нами вот в последний состав «Столей» из группы Александра Барыкина, замечательный барабанщик. Ровно как Дима Варшавчик, который прибыл сразу в группу «Неприкасаемые». Они оба играют сейчас с Гариком Сукачевым в группе «Неприкасаемые». Более того, Саша сейчас ездил в тур с таким проектом «Бекхан». Вот, и тоже там сидел за установочкой барабанной. Вот, если говорить о составах, которые бывали до этого момента, то опять же, во-первых, опять же, всех попрошу завтра позырить все-таки эту получасовку по «Дециметров» и «Дивишнам», потому что там это именно стартрек, посвященный группе «Черный обелиск», то есть там все составы, во-первых, представлены. Вот. Если говорить о предыдущих составах, то там Димка Борисенков, например, до сих пор музыку играет в такой группе «Тризна», более того, там и спевает. Они там вроде сейчас записываются на студии, и скоро он мне обещал что-то там даже дать и запослушать.
0: А он в Одессу ездил с нами?
1: Беленький, да, такой, да, конечно, да, да, конечно. Да. Вот, Митя тоже. Вот, Алексис, по-моему, сейчас, это вообще самый долгожитель в группе, с которого, в общем-то, и начался «Обелиск». По-моему, сейчас забросил музыку, ровно как и Володя Ермаков. Тоже он там, мне сказали, что он так как хобби, только там в некоторых коллективах поигрывает, так и все. Вот, ну как-то вот из всех действующих, наверное, только вот и остался-то Димка Борисенков, который именно играет и музыку не бросает. Все остальные, там, начиная от Коли Агафошкина, там, первого барабанщика, он там, по-моему, очень давно у него семья, еще при первых трудностях обелисковских он там ушел из музыки. И это еще было в 88-м, что ли, там, или 89-м году. То есть, ну, всех перечислять, наверное, нет смысла, просто из ныне действующих музыкантов, вот, наверное, последний состав, который продолжает играть, и который с моей легкой руки там как-то... То есть, например, я могу сказать абсолютно искренне. После распада вот последнего состава «Обелиска» Толик, у нас был с ним разговор, он сказал, что ему все надоело группу собирать. Это такой геморрой психологический, и все начинают, ну вот, все вытекающие, ты же все знаешь это, вот. Будут с сессионниками только играть. То есть вот взял с сессионниками.

0: это может быть правильный подход. По крайней мере, цивилизованный.
1: То есть, вот. Да.
0: И по крайней там... мере, ты знаешь, как, если, извини, что я перебил, это постоянство группы, оно подразумевает под собой определенные обязательства перед музыкантом.
1: Вот.
0: А это в наше время вот. Очень... Нельзя же сказать человеку, что там ты будешь там все так завязано на деньги, будешь получать оклад, да, там и так далее. То есть это считай, ты организовываешь фирму.
1: Да, абсолютно точно. Вот, более того, ты отвечаешь... То есть это такая другая ответственность, ответственность за людей, которые еще у тебя в коллективе. Вот. И потом, с другой стороны, это рамки. Это опять же рамки. Ты попадаешь конечно. В зависимость от этих людей, и ты невольно, сочиняя, наверное, какую-нибудь вещь, ты проецируешь на то, что вот тут этот сыграет, а этот тоже так сыграет. Вот. И поэтому Толик тогда вот в 95-м зарекся, наверное, вот и Крупский начали писать и подразумевали, что это будет такой сессионный проект. Вот. А потом как-то уже ну просто Сашка, вот барабанщик, ну, как-то, честно сказать, подкупил. Потому что человек пришел на первую репетицию. Вернее, как, сначала мы с ним там беседовали. Потом, оказывается, ну, он пришел на прослушивание, когда я уже там провел подготовительную работу. Вот. Потому что я считал, что все-таки без группы нельзя. Вот, когда у тебя сессионники там, то ты, с другой стороны, не можешь... скажем, там, гастроли планировать с абсолютной уверенностью, что у тебя будет укомплектован состав. Это определенный тоже геморрой. Вот. И он пришел, он как выдал всю программу. То есть там только, конечно, одурел просто сразу. Потому что человек пришел и сыграл все. Вот и до. Вот. То, как, все, что надо. То есть весь старый обелиск он уже знал. Вот. А Димка, Варшавчик, только что с ним неприкасаемо познакомился. То есть приехал гитарист из Питера по наводке Димы Ашмана. Вот. И стал в неприкасаемых поигрывать. Я вообще считаю, что вот последний состав, он наиболее профессионален. Потому что есть вот четкая разница. Это вот я так для себя невольно сформулировал. То есть, когда есть гитаристы, барабанщики, там, басисты, вокалисты. Вот это для меня очень ненавистно. А есть музыканты. То есть, как
0: вокалист, вот я не люблю вокалиста.
1: Вот когда, вокалист, да, когда да. вот он там, или
0: барабанщик. Серии слова там... блинчики.
1: Да,
0: блинчики, наверное, вокалиста. Тоже лэ вот это.
1: Он там прется от своей игры, или там от своего пения, и вот он считает, что вот именно так это вот мощно надо, или там в этом месте выдать надо. Ему там по барабану все остальные инструменты.
0: А знаешь еще, какая телега? То есть, там, представляешь, там телефонный звонок, и так, представляешь, Саня, вот вчера наш вокалист нажрался. Мне сразу хочется разбить телефон, кому такие звонки поступают. Вокалисты наши. Бред какой-то. Это знаешь, что мне напоминает? Вот это, как бы, то ли Napalm Death, то ли какой-то эксплойт от группы, где от первоначального состава там не осталось вообще никого. То есть постоянно приходят новые гитаристы, басисты, да. вокалисты.
1: Вот это ужасно.
0: Ужасно.
1: Это должен быть музыкант все-таки. Он должен чувствовать настроение песни там. И он должен быть желательно гибким каким-то. Все-таки он уметь разными просто красками пользоваться. То есть и быть личностью в то же время, узнаваемой. Чтобы он взял вот три ноты. Но это был вот он, и никто не другой. Вот как-то вот этого хочется. А вот последний состав был, наверное, таким. Потому что вот при всем том, что там тот же Варшавчик не, отнюдь не гитарный виртуоз, но при этом у него столько энергетики, у него вот такой прям вот этот вот... Он вкусно очень играет все. Он прям вот живет.
0: Человек с чувством меры.
1: Да, да, абсолютно. Так же, как и барабанщик.
0: В общем, почему вот все-таки стена, альбом «Стена», вот этот вопрос Пейджера да. был переигран заново, и почему не вышел в оригинальном звучании?
1: Так, сейчас тоже попробую объяснить. Дело в том, честно скажу, очень не совсем нравилось саунд. На 94-й год не совсем нравился саунд, которым сыграна «Стена» была там 90-го. Все же устаревает, особенно вот как бы по звучанию.
0: Ну, история это, Саша, это же тоже своего рода.
1: Да, это же... ну, надо там, это сейчас там ремастеринги там, А в 94-м все-таки такое ругательное слово, это было ты как-то непонятно, что
2: тогда
1: это.
2: Еще и компьютеров толком не было.
1: Конечно, да, конечно, да. Я только это все
2: на эквалайзере сидел, так, такой самоделка.
1: Сказки про Запад было.
0: Да, понимаешь.
1: А они там это умеют. Типа, как это, никто не знает. Вот.
0: Это, знаешь, как было? Типа, люди издавали альбом какой-то, да? Вот. Писали ремастеринг, а реально просто какой-то демон сидел и эквалайзером вот это все дело выправлял. А через самодельный шумодав, как я видел один раз. Знаешь, прихожу, типа, там, альбом мастерить. Он говорит, вот у нас есть эквалайзер, компрессор я свой принес тогда. Вот. И лежит так, байда печатные платы, из него какая-то такая хреновина на трехножках торчит. Типа, транзистор, говорю, что это такое? В цепь это включен. Шумодав, говорят. И такое предупреждение, говорит, когда придет там человек, который паял его, не скажи слово хреновина, а то, говорит, он обидится очень. Вот так, мастеринг будет.
1: Мастеринг.
0: Ну что, песню послушаем, да, затем, да. Затем новости, и после новостей продолжим беседу.
1: Чужих песен, да? Скромство ставишь?
0: Да, да.
1: Танго.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» директор Анатолий Крупнов, Александр Юрасов. Наша программа сегодняшняя приурочена к дню рождения Анатолия Крупнова. 24 марта этого года ему исполнилось бы 34 года. Хочу напомнить также, что практически сейчас у нас своровали час времени, то есть сейчас 4:05 в нашем дивном городе. Не забудьте ваши часы перевести. Напоминаю вам также номер нашего пейджера 913-29-29 для абонента Монморанси. И вот такое сообщение. Александр, это к тебе обращается уже. Расскажи, пожалуйста, как жил Анатолий, в каких тусовках состоял в молодости, какие улицы Москвы больше всего любил. Подпись Джанкуй некто.
1: Джанкуй.
2: О, как круто.
1: Очень приятно. В молодости, сложно сказать, я могу только с чужих слов, так скажем, питаться информацией, которую мне дали какие-то воспоминания людей, которые застали Толика. Вот, в молодости. Ну, как он говорил, что он там в районе ВДНХ ходил там, рыльца любил бить. Вот, там вперед его засылали, вроде бы, как он рассказывал, там повыпендриваться, а потом, мол, там драка буча большая. Вот. Ну, на самом деле, какие районы любил, но вот Таганка, Покровка, ВДНХ, вот, и на Покровке как раз в последний он и переехал, вот, в связи с тем, как выбирали там куда, место жительства. Именно в связи с тем, что это один из тоже любимейших районов Толика. Москву он, конечно, шикарно знал. Любил гулять очень, вот, и многие такие, как бы, вот, там, вещи, там, шлепнога, например, я узнал от него, я как-то даже и не знал, что такое есть. Вот, он мне какие-то такие определенные московские штуки рассказывал там про всякие лиры там и т.д. и т.п. и портвейные дела. Вот. И интересно было. Вот. Так что как-то вот район и Таганка, такой, опять же, не со самый, скажем так, интеллигентный район. Вот.
2: Ну, это в то время. Сейчас-то он появился.
1: Сейчас-то он, наверное, да. Уже.
2: И резко изменился. Правда ли, что выигранный музыкальный центр, полученный в результате победы в звуковой дорожке, очень безобразно пропили? Так читал я в интервью Анатолия Крупнова, без подписи сообщения.
1: Ну, конечно, правда. Раз вы что читали в интервью Анатолия, конечно, правда. Да, на ЗД выиграли, я в армии в то время служил и страшно радовался. Мне там заметки мама пересылала о том, что Обеликс стал лауреатом звуковой дорожки. Вот. Я же поклонником был группы-то в 87 году. Ходил раков кидать на концерт.
2: Да.
1: И вот как-то, да, вот да, это известный же факт. Это, в общем-то, писали уже миллион раз такую вещь.
2: Ну, сейчас я предлагаю тебе послушать телефонный звонок.
1: Да.
2: Постепенно начнем, потому что обычно мы это делаем аккуратно в то время, в три часа, поскольку я же, как сказать, у меня срабатывает это рефлекс-то тупо. Вот вижу восьмерку без левой палки, и типа, значит, пора. 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Александру Юрасову, директору Анатолия Крупнова. Соответственно, мне тоже. Я будем стараться отвечать на ваши вопросы.
1: Только на троих уже разговорчик.
2: А, почему?
1: Ну, то на двоих сидели, теперь на троих будет.
2: Так, что тут еще?
1: Ничего я не слышал.
2: Нет, я еще не понимал. Я сейчас, да, просто, Александр, время украли не у нас, а у тебя. Так что сам выкручивайся перед радиослушателями и будь до шести. Это единственный твой выход. Нет, Борис, это время у вас украли. У меня-то что? Я могу и сейчас вот возьмем вот с Сашей, да уйдем. Просто выключим станцию и все. И уйдем просто. Будет называться программа «Silence».
1: Нет, мы тогда приурочим событиям.
2: К событиям, да, скажем, дескать, да, наша ответка.
1: Это наш ответ, да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Александр?
2: Да.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Честно говоря, я не слышал начало вашего эфира. Я хотел спросить вот такую вещь. Вот скажите, все-таки вы считаете себя счастливым человеком? Вам Вольву подарили наконец-то?
2: Понятно, спасибо. Да.
1: Тебе Вольву дарят?
2: Ну, мне дарят что ни попадя вообще. Личные вещи дарят, там, какие-то фотографии своих давно брошенных любимых, вот, и так далее. Грудничков своих присылают фотографии. Да, я считаю себя, в общем-то, счастливым человеком. Считаю, что мне сильно повезло, потому что по этой жизни я знал очень много и знаю очень много хороших людей. И вообще мне везло на хороших людей. Я вот, видимо...
1: Плохих ты тоже помнишь.
2: Ну, плохих я тоже
1: помню. Начало эфира.
2: Знаешь, вот, Саня, дело в том, что я как-то, ну, видимо, в мои годы иногда так приходится подводить итоги, да, вот, я с удивлением обнаружил, что плохих вот говнюков попусту действительно какой-то незначительный очень процент. Конечно, они очень при этом мощные все были, скажу тебе, но в сравнении с положительными персонажами в книге моей жизни, это просто какая-то капля. Плюс я занимаюсь любимым делом, это очень важно, не отвлекаясь практически ни на какие посторонние дела, и даже хобби мое, то, что мы здесь находимся. Ты знаешь, что журналистов я не люблю. Мы, кстати, с Толиком неоднократно это обсуждали и вот, сошлись на нашей ненависти вообще к музыке и к журналистам.
1: Особенно оголтелые.
2: Да, то есть это хобби. Даже с хобби мне повезло. То есть я, ну, вообще я действительно счастливый, а ты?
1: Ну, я как-то тоже не жалуюсь.
2: Ну, вроде как не жужжишь, как пчелка, да?
1: Да.
2: Так, что здесь? Да, вот такой еще вопрос. Александр, это с пейджера, я зачитываю, 913-29-29, абонент Монмаранти. Я слышал, что Толя Крупнов занимался скинхедизмом. Смешное слово. Буддизм. Нет, первый раз я слышу такой скинхедизм. И в свободное от творчества время любил помочить хачей. Это правда? Вопрос, да, Серега,
1: нет,
2: спрашивает.
1: Нет. Это неправда.
2: Это ну, то, что
1: нет, ну как
2: то, что он был стриженный, это же не значит. Я, например, тоже стриженный. Вот. Но кого я могу помочить, Сань? Ну, посмотри на меня. Я перед тобой стою на стуле.
1: Забор.
2: Забор могу. Будку телефонную пнуть. Она же не ответит, правильно? Так что это вовсе ничего не...
1: Нет, абсолютно. Толику была чужда эта идеология.
2: И вот по моим таким воспоминаниям и впечатлениям. Да, вот чрезвычайно. То есть, честно говоря, знаешь, как вот первое впечатление мое, да, от появления вообще в моей жизни Крупного, как это было? Вот, опять же, в той же Одессе.
1: Это интересно.
2: Вот представляешь картинку, знаешь, мы сидим в гримерке, гримерка ведет на сцену, вот в Одессе в той же, да? Значит, играет «Черный обелиск». Я, честно говоря, ну, как-то такую музыку в то время вообще не воспринимал. С трудом. То есть у меня другие наклонности были.
1: Гитары в форме клюшек, да.
2: И вдруг, значит, отыграли они концерт с диским, зигим совершенно треском открывается дверь этой гримерки, она внутрь открывалась. Там чуть ли, знаешь, не зашибает там мою жену, которая там за ней тусовалась, еще кого-то. И вот вываливается Крупнов там по пояс голый, с гитарой такой, ну, прям распаренный.
1: Ручки, все дела.
2: А при этом, если ты помнишь, поскольку концерт был кидалово практически, то есть, и, ну, то есть человек все равно работал даже в таких условиях с полной самоотдачей. И я был испуган, когда вот он так валился, думаю, труба, ну как люди-то вот, типа, это первое впечатление, что человек, во-первых, агрессивен, во-вторых, как-то вот все, что происходило на сцене, для меня было дико. Ну, ты видел, я же при бабочке был нормальный, да, такой, конечно, с тросточкой, как положено. Вот здесь на тебя такой. Вот. Но практически где-то вот чуть ли не через пару, наверное, часов мы уже как-то совершенно нормально общались. И в дальнейшем, вот начиная с этого момента, периодически созванивали и беседовали. И по всем показателям это был
1: очень
2: добрый парень и миролюбивый, и никаких
1: абсолютно
2: никого.
1: Причем он,
2: да,
1: он
2: уже
1: был
2: не...
1: дико отзывчив, что меня, скажем, даже иногда и раздражало, потому что мне казалось, что там львиную долю там времени, когда там куда-то спешишь, и вдруг его кто-то на улице тормозит, дергает там за рукав и начинает там беседовать. Я думаю, вот мы же опаздываем, ну надо
2: начинаешь
1: же,
2: ну что,
1: да. Надо вот быстро это все тык-тык-тык и побежать. Вот, нифига. Очень-очень ответственно вот к любому разговору, к любому человеку. Это колоссальных сил требует. Это кажется, что да фигня какая-то. Вот пойти там со всеми потрындить и нормально. На самом деле это таких эмоций, сил требует. И...
2: А знаешь, еще вот один интересный парадокс. Ну, что скрывать, мы же с тобой тоже рано или поздно помрем, Саша. Ну, это же непреложно и случится, безусловно. И я уверен, что найдется немало людей, которые и о тебе, и обо мне скажут, а говнюки. Вот,
1: конечно.
2: Это же будет,
1: конечно,
2: без сомнения.
1: Конечно.
2: Я вот...
1: Про меня сейчас я
2: да
1: знаю.
2: Да и про меня тоже. Говорят. О, тоже очень-очень-очень многие. Но вот я не знаю ни одного человека вот в компании, который как-то вот знал Крупного, чтобы кто-то сказал про него что-то плохое. И что,
1: да.
2: Кстати, еще момент интересный. Вот я не знаю, то ли это политика, но вряд ли политика, она не искренняя. У Крупного это получалось искренне. Он, заметь, никогда ни про кого не говорил конкретно
1: плохо.
2: Ничего плохо.
1: Абсолютно вот. Точно. Он никогда, во-первых, не жаловался, во-вторых, никогда ни про кого не говорил плохо. Это точно совершенно. Вот.
2: Ладненько. Дальше Мускат интересуется о нашем любимом месте отдыха в Крыму. Я могу сказать о нелюбимом. Вот года 3 назад я побывал в Ялте и был вообще шокирован. То есть тем уровнем сервиса, который там предлагали.
1: Избаловался.
2: Теми попытками, Саша, обмануть, обсчитать, попросту говоря, понимаешь, которые предпринимались
1: цена
2: наглыми.
1: Цена не соответствует качеству.
2: Да, вообще. То есть какое качество? Поэтому я больше не ездок.
1: Не ездун
2: по этим всем мероприятиям, да. А вот что до тебя?
1: Ой, я прям очень теплые воспоминания о Крыме, особенно по молодости, в походы ходил по Крыму, аж 3 маршрута уделали с рюкзачками, вот. И как-то, не знаю, мои, опять же, учился в Московском авиационном институте, и лагерь есть у них там знаменитый, вот около Алушты, и еще рядом не менее знаменитый Энергетов лагерь. Как-то вот это все места такие, они памятные. И очень-очень даже для меня такой, как-то места связанные с воспоминаниями приятными и времяпрепровождением хорошим. Вот, Толик любил в Энергетах, он как-то, никого не предупредив, он частенько любил так отчебучить такие штуки. То есть у нас там планировался как раз период Крупского с товарищей, еще и компания «Старый состав». Планировали так порепетировать в августе, потом в круизик съездить. Я там нарулил «Мазу». Вот с акустичкой, опять же, на теплоходе. И отдых, и заработать культурно и с приятным. Вот. И что-то как-то раз после неприкасаемых гонорарчик был выдан. Вот. И вечером его уже не было. От меня неделю все скрывали, что он уехал. То есть я его пытался найти неделю, честно. Потом я понял, что он в Алуште. Вот. И как-то вот такие штуки происходили. Но это не знаю, это вот он такой человек был. Это я сейчас на это спокойно смотрю, потому что как бы мне очень повезло, я считаю, потому что вот это такие люди, как Толик, в общем-то, как-то вот они такой след оставляют, который вот уже ничем не восполнить. Такой
2: это
1: человек.
2: Положительная, мощная коррекция.
1: Да.
2: Вот ты знаешь, еще такие вопросы, касающиеся творческих моментов. Первый, это не мог бы ты рассказать о клипе, где, значит, Толик поедает вот пельмени с водочкой. Это черно-белый фрагмент. Мы как-то забыли это.
1: Да. Ох, давно хотели снять этот клип. И как-то песня такая, опять же, на определенном этапе только я стал на концертах исполнять. И, в принципе, это был такой дежурный вариант всегда, когда у кого-то рвалась струна из гитаристов. Мол, тут мы выход такой из запечки. Вот. Сразу раз там гитару у другого берет и петь про пельмени. Вот. Но очень-очень все это славно. Потом очень хотел всегда на эту песню снять клип. И Женя Митрофанов. Я все вокруг него бегал, там размахивал руками и пытался ему навязать свое видение этой ситуации. То есть я говорил, да это же как YouTube, можно снять там одним планом, чтобы камера стояла, а там стол, и там на столе все это начинает меняться. И все ему рассказал, он все это выслушал, конечно же. А потом взял, сделал по-своему. А мне очень понравилось. У меня очень терпение такое было. Вот. Вот. Нет, очень хорошо, потому что пельменное как-то вот все праздники, все наши застолья какие-то, там дни рождения, то есть столик на стул и про пельмени петь. Очень хорошо. В Калининграде даже Гарик ездил как концерт. А вот еще неприкасаемых не было, а был такой у них помпезный концерт в Калининграде, там, в соборе, там детский хор, и там эти все скрипачи, и там симфонические оркестры и прочие дыры-быры. Вот, Толик там про пельменную спел, так там зал, ты понимаешь, кто пришел туда. Это же все ж там бабочки, там, вот как ты
2: как
1: в Одессе.
2: Да, да. Я почему-то думал, что все одесситы в бабочках и с тросточками. И нарядился, типа, по одной их магии.
1: Да. И сразу так прям принимали, я прям посмотрел, все это так красиво. Ох.
2: И, ты знаешь, еще такая тема о съемках крупного в фильме научной секции «Пилот».
1: Да.
2: Расскажи, что это такое. Как
1: это тут фильм такой. Фильм такой, блокбастер задумывался, такой настоящий. Наш ответ Чемберлену. Вот. Денег лютых стоил. По тем временам, не по тем временам, но там, конечно, бабки сумасшедшие. Но Андрей И его снимал. Как режиссер.
2: Как фамилия?
1: Андрей И.
2: Смешная фамилия.
1: Фамилия,
2: какая?
1: Может, у него и другая, но как бы...
2: Нет, он вообще сам себе И. Вот, понимаешь, человек с фамилией И. Ну, круто.
1: То есть подразумевает продолжение.
2: Причем, знаешь, как вот латинское И должно быть. Вот фамилия такая.
1: Вот ты,
2: а почему, кстати, фамилии знаковые не берут?
1: Возьми.
2: Будет круто. Знаешь, знак. Треугольник. Да,
1: больше, вот, меньше.
2: Да, большой треугольник, маленький.
1: Представляешь, да, факториал.
2: Да, то есть, или просто, знаешь, сложная такая спиралька. Такая бесконечная.
1: Косинус, опять же. Хорошая история такой. Вот я думаю, математики должны проходить под этими фамилиями.
2: Да.
1: Да.
2: Ну что с И?
1: Вот. И Андрей И. И Андрей И. И он снял и фильм. Вот. И Толик, честно говоря, очень ему все это нравилось участвовать, потому что совсем другая эстетика. Он прям ходил и как-то все это рассказывал, совсем другие впечатления. Другая жизнь. Вот я прекрасно это понимаю. Одно дело, когда ты артист и на сцене, одна жизнь. Ты там раз там на театральной сцене, другая жизнь. Оп, там перед камерой.
2: Ну, все-таки это работа камерой в реальном времени. Вот.
1: Да, нет, но там тоже своя, как бы, своя история. Ведь же Там такое, скорее, знаешь, вот как живой концерт отличается от сидения в студии и записи вот это вот, когда ты по очереди там барабанчики, потом ты бас-гитарку сыграл, потом ты гитарку, потом ты пришел там и голос. Вот,
2: гусли.
1: И, гусли, да, обязательно там.
2: Без них сейчас
1: никак. Вот. И все, то есть как по очереди. Вот так же, вот, мне кажется, кинематограф от театра. Все по очереди. Все как-то там сначала сняли, потом по план, кадр, там хлопушка. Потом, значит, раз там все это озвучить. О. А потом уже, эван, как и на экраны. Вот. И самое главное, что как сыграл, потом, наверное, приходишь, наверное, смотришь на все это, думаешь, блин, как же я это все это сделал-то по-идиотски. А исправить-то уже
2: срамота
1: все.
2: Уже, срамота обычно.
1: Исправить-то уже, наверное, все, да? Такое вот прям вот же родилось, и все, и живет без тебя. Кошмар.
2: Никакой коррекции.
1: Вот как вот про альбом «Стену», вот, который ты спрашивал, почему переигрывали? Ведь это вот, тут еще пояснение поступило, что, оказывается, на втором альбоме «Стена» совершенно неправильно все спето и сыграно. Я могу сказать, что спето и сыграно просто по-другому. И к первому варианту, вот как бывает, там по-разному снят, например, там «12 стульев» фильм. Кому-то нравится первый, более старшему поколению, кому-то нравится с Мироновым. Просто уже какой-то...
2: А есть еще третий ведь.
1: Ну, есть, наверное.
2: Три. Я, вот, кстати, четвертый буду скоро снимать.
1: Прав, правильно.
2: Знаешь, как любой уважающий себя драматург хочет поставить там это Гамлета. Любой актер сыграть Гамлета. А сейчас новые моды, это вот поставить 12 стульев просто. Любой человек, знаешь, как это самое говорят Базедовой, каждый в этой жизни должен стать Элвисом. Вот, а то, знаешь, каждый должен в этой жизни поставить свои 12 стульев.
1: Да, наверное. Да, вряд.
2: Вряд, да. Ну что, песню... А, ты еще не закончил.
1: Я много говорю, дай песню послушаю.
2: Да, «Черная белизна».
1: Тоже с нового альбома «Холодные дни» называется.
2: Знаешь, вот я помню, когда Анатолий был в эфире, у меня достаточно давно было, меня поразило то, что он, оказывается, еще и на скрипке играл.
1: Да.
2: Вот это мало, я думаю, кому известно, но тем не менее он ставил демонстрационную запись какую-то, мы ее даже давали в эфир, где вот вступление... Он играл на скрипке в какой-то песне.
1: Да, это не то, что демонстрационно. Он вот до 88 года была программная вещь, которая прям начиналась там со скрипки. Он... А да более того, ведь новый обелиск планировали сделать вещагу одну там, симпатичную. Она так, она как инструментал рулилась. Наш же Варшавчик, вот гитарист из последнего состава, он флейтист по образованию. А Толик скрипач. И вот планировалось так. Выходит такая банда из троих. И вот, значит, Толик одной рукой играет, знаешь, что так?
2: Ну да, да.
1: Полотам, а другой вот так вот зажав, не, вот, жалко, скрипочку, не видно, да, меня, да, скрипочку с мячком вводит. Вот,
2: типа человек-оркестр.
1: Да, да, типа того. А Митя, мол, значит, там как, где-то наиграл на флейточке, а где-то на гитарке. То есть так вот, в общем, все там разбито. А пел бы Санька барабанщик. То есть такая вещь планировалась, но...
2: Не состоялась.
1: Да, то есть такая была задумка. То есть идея, она не воплотилась.
2: Затем у нас был следующий эксперимент в эфире. Дело в том, что мы договорились с Толиком, что он снова придет в эфир.
1: Ты воспоминания решил
2: прийти. Да, да, ну надо же какое-то воспоминание.
1: Вот, то есть ты открыть хочешь страшную тайну тех.
2: Но это была вынужденная акция, согласись.
1: Да, абсолютно.
2: То есть, в общем, договорились мы с Крупновым, что он придет в эфир и отгрузит какие-то телеги. То есть у нас к тому времени как-то выработался альянс на эту тему. И уже даже была какая-то концепция там заготовлена, которую вот нужно было отгрузить. Вот. Но... Значит, появился один господин Юрасов. Мы вдвоем недоуменно долго ждали Крупного, а затем...
1: Я был просто на измене. Потому что...
2: Непонятно, человек пропал.
1: Да, как это произошло, я до сих пор в это не верю. Вот я имею в виду, что тебе удалось сделать из этого.
2: Да, но тем не менее, значит, я говорю, ну что, Саня, надо выручать, потому что, знаешь, смысл, что если...
1: Ты анонсировался это активно?
2: Во-первых, да. Да, во-первых, был анонс. Во-вторых, сама предполагаемая программа должна была нести в себе, как я уже говорил, определенную лодку с грузом. Вот, я говорю, Саня, давай, говорю, сделаем такую фишку. Я говорю, думаю, что Крупнов не обидится на это. Ну, кстати, И он и не обиделся, как выяснилось. Я говорю, давай ты будешь крупным, делай голос, это самое такое, похриплей. И говорю, никто не отличит. Я говорю,
1: да вот ты еще там на пультике волшебный накрутил.
2: Да, ручечки вниз, покрутил. Там. И ты начал свое выступление, типа, приветствую всех болельщиков. Черт, Чернобыль, ну чтобы как-то вот войти в это русло.
1: Потом, я думаю, меня раз просто расколят вот на раз.
2: Не было этого, не раскололи. Этого. Не раскололи.
1: Все звонили и задавали вопросы.
2: Ты, кстати,
1: вопросы.
2: Да, то есть, ты был как-то немногословен. Все, наверное, подумали, что это Крупнов такой мрачный. А затем выяснилось, что он звонил уже мне домой и извинялся, но меня уже не было.
1: Затем выяснилось, что
2: он забухал. Он забухал с своими друзьями.
1: А да, в продолжении уже ты рассказываешь.
2: Да.
1: Он забухал с
2: школьными друзья.
1: Да, у него была встреча одноклассников. Ну, и это все кончилось, конечно, плачевно.
2: Да.
1: Вот. А на следующий день у нас... что, опять же, самое страшное, у нас был концерт, тоже очень ответственный, на стадионе «Динамо». Было какое-то там мероприятие активное, и мы там вроде как обелиск выступал. Я все бегал и все думал, ну придет, не придет, потому что пропал. Ну, то есть да. Встреча одноклассника и выпал, просто нет его. Вот, идет. А я, значит, всех подговорил, всех просто. Говорю, подходите к Крупнову, говорите, вчера, слушай, ты в эфире был, ну такой прям вообще эфир был классный. Прям загляденье. И Толик на измене ходит. И думает, да ладно, что вы меня типа стебете? Я не был вчера в эфире. Говорит, да ладно, мы тебя слушали. И причем...
2: А ты знаешь, это аналогичная ситуация. Просто многие могут как-то сейчас не понять, как так, как человек может поверить в то, чего не было реально. На самом деле, вот была ситуация с неким человеком по фамилии Козинский. Он был у меня барабанщиком году в 90-м. В общем, человек тоже забухал где-то дня на три тоже с какими-то школьными друзьями. Вот. А под утро я, значит, сплю у себя дома, и какие-то стуки мощные в дверь ломятся, ко мне, не в дверь, даже в стенку. Это сосед, значит, сам себя запер из жуткого бодунища, вот стремился выйти на волю. В общем, я его отпер, выпустил, знаешь, отпер, в смысле, выпустил на волю. Он устремился там, значит, за бухлом похмеляться. А я думаю, ну не может же эта вот акция пройти как-то, ну так вот, безмазово, дескать. Ну, думаю, неспроста.
1: Должен быть эндшпиль.
2: Да, как... И тут я вспоминаю, что, значит, вчера мне звонил вот этот самый Козинский пьяный и грозился приехать. Ну, так и не приехал. Вот. Я думаю, как-то это надо увязать. И где-то через день мне звонит Козинский. Я говорю, слушай, а ты помнишь, вообще хоть что-то из прошедших событий? Он говорит, нет, с трудом. Я говорю, думаю, надо этот эндшпиль подстроить мощно. Говорит, ты залез типа на балкон вообще через соседей, вылез и стучался ко мне в балкон. То есть там чуть ли ментов не вызвали, там дикий... Знаешь, что человек? Он прям, типа, да... Правда. Сань, извини, то есть у него такая мука. Понимаешь, конечно, такие шутки нельзя затягивать. Тут вообще, то есть у тебя она была добрая, да?
1: Да.
2: У меня-то, то есть, я говорю, успокойся. То есть человек конкретно сел на измену в этом смысле. Вот поэтому этому призом к тому, не пейте.
1: Нормально ты.
2: Ну, надо как-то.
1: Ну, да.
2: Ну, давай звонок послушаем, да?
1: Да.
2: 203-19-22.
1: Если пьете, то хотя бы вспоминайте.
2: Или записывайте все на камерку ваше прохождение. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
5: Ненавижу скотов.
2: Да кто же их любит?
1: Хорошая заява.
2: Мы с вами целиком согласны. Другое дело, что подразумевать под этим. К примеру, вот на нашей свинофермочке здесь вот 5 сейчас поросяток родилось. Тоже, конечно, скоты. Но, однако, вы же придете к нам покупать их копытца и хвостики для вашего секс-шопа. Так что... Все-таки нужно к ним тоже бережнее, к братьям нашим младшим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Янки козлы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Это был вопрос, наверное.
6: Добрый вечер, уважаемые господа. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Ну, что вам сказать? Прекрасный эфир, ребят, замечательно. Все очень так, Сашенька, скромненько и со вкусом. Ну, как, знаете, в смокинге с бабочкой.
2: Спасибо большое. А откуда вот. Вы знаете? Я как-то камеру вроде нет.
6: Я говорю, как?
2: Ну, вы в самую точку попали, как? Вы знаете, я теперь...
1: Ты, наверное, не спишь, бабочка.
2: Да, извините.
6: Да, и что я хочу сказать, что, конечно, в память, а Крупное... передача замечательная, потому что он, конечно, совершенно неординарная личность. И, как вы правильно сказали, внес в поп-музыку и во все остальное, что связано с этим, очень большой вклад. И я думаю, что вот память о нем в ваших сердцах, она, наверное, ну, пронизана любовью к нему большой очень. И вот такая вот хорошая, добрая передача с юмором с вашим. Ребят, спасибо вам большое. А что, вы знаете, Сашенька, дорогой, я вообще вас обожаю. Вашу передачу просто обожаю. Вы знаете, в ней столько такого своеобразного и юмора, и сарказма, и иронии тонкой. Я говорю, я вас люблю и обожаю.
2: Спасибо, спасибо вам, Татьяна.
6: И желаю вам всего-всего. Вот, у меня есть такая возможность выразить вам, ну, вести эту передачу, потому что я думаю, это огромная отдушина. Я сейчас пеку такой прекрасный торт для сына. Я мысленно, я вам его, ребята, это, конечно, издевательство над вашими желудками. Но вот есть такое огромное желание как-нибудь привести вам, и чтобы мы там откушали. Вот, ну, в общем, я вас люблю, дорогие мои. Я желаю
2: спасибо.
6: Вам успехов.
2: Спасибо вам за теплые
6: вам
2: слова. До свидания. А, ну да, я думаю, что я уже 6 лет эта программа существует, и думаю, будет существовать и дальше. А, что касается вот программы и нашего отношения к Крупнову, безусловно, мы об этом и выше говорили, что Толик вносил положительную коррекцию в жизнь тех людей, с которыми, в общем-то, ему доводилось общаться. И другое дело, что вот как бы сама стилистика нашей программы, может быть, вам покажется несколько странной в данном контексте, но...
1: Это очень будучи, хорошая кухонная такая программа.
2: Но будучи знакомыми с этим человеком, мы так думаем, мы даже не думаем, а уверены, что если бы он знал бы, что вот сейчас тут происходит, он бы был целиком с нами, потому что это был солидарен. Еще и веселый достаточно человек, и не хотелось нам устраивать какие-то такие чернушные.
5: Это еще не хватало.
2: Да, то есть это не относится, это не из той оперы. Вот человек по имени Павел, по фамилии Кошкин, посредством пейджера, кстати, пейджер еще вам напоминаю, 913-29-29, абонент Монмаранси, просит тебя рассказать о работе Крупного в театре.
5: О!
2: Будьте здоровы.
5: Ох, спасибо. Тоже я... Как и ты. Кашлять начинаю. В театре. Театр Рубена Симонова. Полгода шел спектакль «Контрабас», в котором Толик, в общем-то, и исполнил роль контрабаса. Музыку он оригинальную написал к этому спектаклю. И, в общем-то, гастроли даже происходили некие. Скажем, в Питер, в Комиссаржевке. Причем это сопровождалось достаточно таким смешным случаем, могу опять же рассказать со слов Толика. И в Югославию были гастроли. Вот, Будва и там много там всяких таких городов приятных. Так что с театром Толик ездил в Югославию, который сейчас не очень весело. Вот, не до театра. Вот. Так что, на мой взгляд, это был успешный спектакль. Вот. И как-то он был такой не совсем традиционный, потому что кто читал Патрика Зюськинда, вот это произведение «Контрабас», то это моноспектакль. То есть, так скажем, там такой один монолог человека, которому тяжело и плохо, который, в общем-то, такой... Там четвертый стоит в ряду со своим контрабасом в этом оркестре, и никаких перспектив. В общем-то, такой достаточно неоптимистичный он такой монолог. Вот. И он был неожиданно интересно поставлен. То есть монолог произносил Влад Демченко, актер. А у Толика там было несколько реплик, но именно за счет того, что он такой магнетизмом обладал своим, и все там так было отыграно по сценической режиссуре, очень так интересно, то как-то это все так было очень органично, а те пару фраз, которые Толик произносил, они именно так звучали очень весомо, благодаря тому, что вот молчит, человек вдруг что-нибудь одно скажет, и так заметно.
7: Тут много трындит.
5: И все как-то так.
2: Возвращаясь к творчеству именно самого крупного искусства, извиняюсь, вот Куприян интересуется, кто писал текст крупного?
5: Ну, как сам он написал, он был, в общем-то, достаточно самодостаточным человеком. И, в общем-то, только единожды еще на заре «Обелиск» он как-то обратился к Бодлеру, именно его сборнику «Цветы зла». А так большинство песен, за исключением, может быть, вот чужие песни несколько своих сборников, ну так там и подразумевалось, что часть песен будут его, а часть, в общем-то, там Мерзаяна есть вещь. Кости Савченко, по-моему, еще там на стихи Бродского есть песня, вот тоже «Танго» мы сегодня слушали.
2: Мерзаян, кстати, был у нас в эфире, очень, вот, очень почтенный дядька.
5: Да, то есть неожиданные такие песенки. Единственное, что Толик вот их спевал на кухне обычно, вот как раз такая обстановка, как у нас сегодня. Вот, и он так их залихватски аранжировал, сделал и преподнес, совсем даже и по-другому они зазвучали, чем в оригинале.
2: Я вот еще сейчас немножечко отвлекаюсь от нашей темы, тут огромное количество приходит на пейджер 913-29-29 абонент Монморанси, которые не касаются вот непосредственной темы нашей сегодняшней беседы с Сашей Юрасовым, но тем не менее касаются, скажем так, геополитической обстановки в Европе, а именно Третьей мировой войне, ее начало. А не подумайте, что нас это как-то совершенно не касается. Просто дело в том, что в следующей нашей программе, если все сложится удачно, с часу ночи, может быть, немножечко позже, у нас будет человек, который разбирается в этих вопросах очень хорошо, во-первых, а во-вторых, имеет свое совершенно альтернативное и отличное от других мнение на вопросы, вот не только эти, но и на вопросы дальнейшей внутренней политики Рашки. Поэтому я просто предлагаю вам подождать неделю, и мы целиком посвятим программу данной теме, да? Ну, я как бы просто, чтобы снять все эти напряжения, касающиеся вот. Да, далее. Лаврентий вот интересуется, был ли Крупнов бабником?
5: Ну, он был заметной фигурой, как. Женщины его любили очень, очень. То есть вот именно из тех людей, которые входят просто, ничего не произнося, в комнату, и все оборачиваются. Вот как-то вот.
2: Ну, даже когда я так замечал, когда он и обращается с ними, то он это делал весьма умело. То есть,
5: ну, он, скажем, вот как-то мы с ним ездили, и у нас была даже такая игра. Мы смотрели на барышень, которые как-то вот сопровождались в поездке там, в метро. Он вообще любил, не был там привязан к какому-то там одному виду транспорта. Он так ему... Был троллейбусный день, у него такие были иногда вещи. То есть там возьмет там и целый день на троллейбусах разъезжает. Или там маршруток. И он вот какие-то маршруты такие создавал по Москве. Очень забавные. То есть или трамвайный день. То есть, например, с юго-запада доехать на трамвае куда-нибудь.
2: А там не ходит трамвай на юго-западный.
5: Не знаю. Но вот как-то вот он лихо
2: от университета
5: маршруты выстраивал. То есть он пешочком мог до трамвая дойти, а там уже трамвайный день. Вот. Или там, ну, метро тоже было обычным делом. И как-то вот мы с ним часто, у нас вот был такой период, забавлялись тем, что просто друг друга описывали характеры барышень, то есть так по очереди. А вот ну-ка расскажи мне про эту вот, которая сидит. Что ты про нее думаешь? Вот какая она там такая, сякая, стерва там, не стерва там. Вот какие-то такие вещи, психологический портрет такой писали. Ну, очень, конечно, он любил женщин. Вот. Но те отвечали ему взаимностью. Вот. Но если говорить, было за что, потому что мне кажется, что вот у него такой именно мало вот мужчин, наверное, таких стопроцентных. А вот Толик все-таки мужиком был таким настоящим. И из него прям вот эта вот энергия мужская, прям вот она была невооруженным глазом. сперла просто. Видна, и она из него прям исходила. Не знаю. Вот. Причем, даже вот если вдаваться глубоко в анализ, то, скажем, там тот же Юра Шевчук, в общем-то, мужик на сцене, но у него какой-то такой вот образ немножко такого вот... такой вот
7: физик.
5: Человек из геологической партии.
7: Вот или физик. Хотел сказать,
5: да. А там Гарик — это какой-то такой, такая шпана такая, такая подворотная. Вот. Особенно ранний. Сейчас-то нет.
7: Кинчев гротеск.
5: Кинчев, да, такой шаман. Вот, да, такой вот прям всех чух-чух заколдует. Вот, а Толик такой вот мачо такой вот, да, такой Бандерас такой из некоторых фильмов такой.
2: А вот прикольно было бы, если бы у них был такой ансамбль-квартет. Представляешь?
5: Да, представляешь.
2: Вот круто было бы.
5: Да, и это вот
2: не... Типажи такие прям яркие.
5: Абсолютно, и вот Толиковский тип, он невосполним, потому что вот у него что-то такое челентановское было все-таки. Да, вот в образе. А вот челентан-то, это же... их немного.
2: Мало совсем.
5: Да, давай песенку послушаем. С чужих песен, нескольких своих, называется «Про любовь» как раз-то.
2: И вот на наш пейджер 913-29-29 абонент Монморанси пришло сообщение от Руслана. Уважаемые, интересуется Руслан, не знаете ли вы, остались ли записи передач, которые вел Анатолий на М-радио о вреде наркотиков?
5: Да, остались, и эти передачи отписаны, у меня они все существуют в архиве, лежат. Я вообще очень к архиву отношусь трепетно, потому что считаю, что как-то все это может пригодиться и запонадобиться. И я считаю, что там, например, какие-то вещи из даже этих программ каким-то образом в любом случае, там, например, вот мне обратились из программы «Навигатор», вот, которая там утро на ТВ-центре телевидения. Вот, и вроде бы, как я даже еще не знаю, но, наверное, мы оттуда кусочки используем из этой вот именно программы о вреде наркотиков. Вот. Нельзя сказать о вреде, а о цивилизованных методах борьбы с наркотиками. Вот как. Наверное, звучала бы характеристика этой программы. Потому что это немножко отличалось от того, что делали там, например, на НТВ, вот «Сумерки».
2: Жутко. Вот. Это программа, пропагандирующая наркотики, на самом деле.
5: Потому что мне казалось, что, кажется, что вот у Толика, например, была намного честнее история, потому что он все это прошел, все это видел, пробовал. И как-то... То, что он говорил в эфире, что это зло и что с этим надо бороться, это было искренне. Вот. И человек, который имел представление, имел право это говорить. О предмете, во-первых, имел представление, во-вторых, имел право это говорить, эту свою позицию высказывать. Вот. Так что все это сохранилось и имеет место быть.
2: Аккурат без 7 минут 4 в нашем дивном городе. Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский беспокоит.
2: Что такое? Вы, какой-то голос у вас у кого-то.
8: Он же у меня волны. Специфический, я же вам тысячу раз уже говорил. Извините пожалуйста. Такой голос, что ж поделаешь.
2: Да ничего, забудьте.
8: Здравствуйте. Да, значит, вопросик такой. Во-первых, вот научной секции пилотов вспоминался фильм. Там давнишняя музыка звучала Курёхина. Вообще, как к творчеству Курёхина относится ваш гость? Это первое. И второе, как вот вам кажется, не кажется ли странной тенденции вот православизации, то есть принятие православия многими теми, которые являются легендами русского рока, в общем-то, стояли у его истоков?
2: Спасибо.
5: Спасибо за вопрос. Курёхин, я считаю, что это один из... не знаю, у меня это один из любимейших, наверное, композиторов и именно людей, которые, например, «Господин оформитель», там вот одна из моих любимых просто музык, которая написана.
2: Даже не только как музыкант, а вот правильно ты сказал. Это... То есть универсальный какой-то человек в искусстве.
5: Да, это просто явление. Я даже вот такое слово употребил.
2: Мало таких людей. Фрэнк Заппа к их числу относится.
5: Да, потому что к научной секции пилотов, вот мое мнение, я не хочу никого обидеть. Фильм мне дорог прежде всего тем, что там я как-то я на него смотрю, этот фильм, и Толика вот лишний раз увидеть. И вот таки он там настоящий такой вот, вот Толик. Вот. А в принципе, вот кроме этого, если абстрагироваться от такой вот субъективности, то мне кажется, что в этом фильме самое, что удачное, это то, как он снят, операторская работа. Игорь Семенович Клебанов, замечательный оператор. И, безусловно, музыка Курёхина. Потому что там, ну, ну просто вот, не знаю, мне вот как-то прям вот, я даже вот нутром чувствую, вот прям вот каждый вот звук. Вот он очень с любовью подходил вот ко всему этому. Как-то вот он так вот все приятно. Не каждый так может.
2: Ну, а что касается вот христианства?
5: А, христианство, ну, мне, я считаю, что это личное отношение с Богом. Я считаю, это настолько личное, что как-то в это вторгаться и как-то делать какие-то обобщения, что-то кому-то навязывать, я не знаю. Я считаю, что как кто чувствует, тот так и поступает. Вот. И если кто-то из, как вы говорите, тенденции считает, что там он уже... там, скажем, у него мировоззрение сложилось таким образом, что это ему близко, то почему бы нет? Вот очень даже и я только за.
2: А, ну, у нас остается до выпуска последних известий, Пи, сокращенно, как раз 3 минуты на песню. Мы сейчас послушаем песню, а после этого вернемся к нашей беседе.
5: А Том Уэйтс песня в исполнении Толи Крупнова.
2: В Москве 10 минут 5. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Александр Юрасов, директор Анатолия Крупнова. Наша сегодняшняя программа приурочена дню рождения Толика Крупнова, который был 24 марта. И ему исполнилось бы 34 года. Помимо того, что мы принимаем ваши звонки в прямом эфире, мы периодически отвечаем на вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29, абонент Маранси. Расскажите, пожалуйста, о Лине. Что-то вы не обмолвились о ней ни слова. Я просто знаю, что у нее с Анатолием была очень большая любовь, пишет Алена. И сразу еще одно сообщение, тоже такой же Александр. Ну, это, естественно, к тебе. Расскажите о семейной жизни Анатолия. Это интересуется Екатерина.
5: Ну, жизнь семейная достаточно длительная. 8 лет, так вот, по моим подсчетам. Вот, и честно говоря, к Алине мое отношение, значит, как-то изначально было настороженное. То есть, кстати, вот та же поездка в Одессу, куда мы поехали, меня там просто, скажем так, многое даже и раздражало в Алине.
2: А я даже, знаешь, не помню, была ли она там или
5: нет. Она там была, конечно. И да, я говорю сразу, что сейчас я... Это, наверное... самый мой близкий друг, если вот действительно с женщиной можно дружить. И вот как вот Алина именно тот человек, с кем я сейчас действительно дружу, и человек, наверное, который ну, очень надежен, и он добр, очень светел, он, ну, она очень содержательная, яркая натура. Вот что называется рок-н-ролльная жена. Вот такое вот понятие. То есть вот существует у меня несколько в товарищах таких. Мне очень повезло. То есть рок-н-ролльных жен, вот, например, там Саша Панфилова, это непросто. Там Марьяна Цой, я бы сказал, такая очень-очень барышня. Вот. И Настя Рахлина, например. Вот. Все они очень такие со своим оттенком. Специфические очень женщины. Вот. А если говорить об Алине, вот тогда мое впечатление о ней по Одессе было следующее. Я думал, что ходит какая-то девушка, во все вмешивается, влезает. Вот, боже мой, без нее было так спокойно. И вот это вот какой-то там у нас какие-то, помнишь, жена кинули, да? Ты кинула. Вот. То есть на этом замечательном концерте. И у нас денег-то совсем мало. И вот Алине там припоручили куда-то пойти и, мол, купить на рынок, ну, поесть что-нибудь. Вот, все голодные, концерт отыграли.
2: Причем этот засранец, он же и толком и не кормил никого.
5: Да, хотя, да. То есть дали вот этих фантиков, и вот все это сгрузили мы как раз-то Алине, вот. И они там люто отправились вместе с женой нашего еще вот, Димки Борисенкова, гитариста Олей. И они вдвоем порулили там на рынок. Вот. И, а Алина, она такая девушка-то Ну, у нее было несколько другое представление о жизни по тем временам. То есть она там не могла купить плохое. То есть она купила мясо. Ну, не мясо, а вот как это называется, вот когда плотно спрессованное мясо, вот такое оно, как бы сыр очень вкусный, дорогой. То есть какую-то там зелень. И купил, по-моему, ликерчик какой-то. В общем, так очень все культурно. То есть все было порезано после концерта, разложено. Это все смели в секунду.
0: Чума,
5: то есть,
0: чума,
5: ты,
0: да?
5: Ты можешь себе представить, пришли после концерта, насколько все голодны. То есть я съел кибочку сыра, там, кусочек какой-то хлебушка, и там совсем чуть-чуть этой вот плотно вот это мяса.
0: Не совсем гастрольный продукт.
5: Все, то есть все очень было изысканно гастрономически, но не сытно совершенно. Я думал, блин, лучше булок с кефиром, блин. В огромном количестве накупили на эти...
0: Какой-то тупой колбасы с кетчупом.
5: Да, да, то есть хотел такого какого-то там...
0: Сермяжного.
5: Да, абсолютно. А знакомый. Тут такое все вот на столе. И меня это раздражало. Вот, я думал, за что, нифига себе, что за там разбазаривание денег? Как так можно? Все голодные в итоге остались.
0: Слушай, а ты, видимо, был в какие-то первые дни, вот прям, или в первый день, потому что мы, я помню, как раз тоже вот попав на эти расклады, мы поедали алчно, пожирали вот то, что продавалось, какие-то булки с каким-то мясом, прям слева от гостиницы. Видишь, какая да. память? То есть, да. ну, чтобы не пропасть. То есть мы эту фишку нарулили и пили пиво.
5: Так а ты представь, что вот вы...

0: хвостом. И вот это все было через подставных лиц люто так обтяпано, что в итоге, когда мы друг с другом встречались, я уже так на нее смотрел и думал, что это она задумала.
1: Вражина, да?
0: Да, если не Толя. Не, а сейчас вот ближе, наверное, друга из именно барышинского, скажем так, легиона, вот сложно найти.
1: А знаешь, кстати, парадокс некоторый.
0: Как я сказал, неважно.
1: Вот, ну, да нет, дружба, она же бесполая. Ну, в большинстве случаев хотелось, да. Вот так вот, как ни парадоксально, например, у меня с одним из моих лучших приятелей вот эти отношения дружеские, они завязались через драку обычно. То есть мы учились в одном учебном заведении, ага. И в гардеробе там то ли он толкнул меня, то ли что-то. В общем, просто получился махач самый вулигарный. Вот. И через месяц мы уже были вот прям не разлей вода.
0: А у нас с Алиной дружба, наверное, еще мы сплотились вот в какой-то борьбе с какими-то, как мне тогда казалось, совершенно неприемлемыми, ну, недостатками, которые я видел и пытался избавить от них Анатолия. Ну, то есть там какие-то там, например, мы жили в одном номере в гостинице, что он очень не хотел, потому что я не пил, то есть я принципиально не пил. Я стал в такую оппозицию. То есть, мол, ага, вот
1: а
0: так.
1: А, по-моему, в Одессе тоже не опрокидывал ничего уже, да?
0: Да, вообще ничего. То есть до 97-го года получилось так, что я такой был ортодоксальный трезвенник.
1: Mm-hmm. Ну, вот. Сейчас-то изменился ситуация?
0: Ну, конечно.
1: Господи. Правильно.
0: Ну, просто, когда убеждаешь, что это злоупотребление, что это не в кайф, как-то сам начинаешь в это верить, если ты действительно... Ну, вернее, чтобы именно убеждать, надо в это верить, иначе нет смысла. Вот. Поэтому я как-то действительно верил, что алкоголь это, в общем-то, это отвратительно. Вот. И вот это нас все, конечно, сплотило с Алиной. Мы такой вот... У нас общие были какие-то беды и общие какие-то там жалобы друг другу и прочее, прочее, прочее.
1: Вот. Мы, как тебе тяжело было вот как раз это вот уже пресловутое Одессе вот, воспринимать. Ну, то есть, ну, прикинь, когда вот стрезво ты так смотришь.
0: Да, вот видишь.
1: Бухали как же там, ведь бухали.
0: Конечно, бухали.
1: Бухали. Вот. А помнишь, страдал. Там такие настоечки были?
0: Я страдал.
1: Я страдаю. Ой, я столько, оказывается. Вот я только все время говорил, вот всем ты хорош, вот по тем временам. Сейчас ты вот не пьешь ты. Вот как вот это плохо. Ох. Ну, было же и есть до сих пор такое мнение, что человек, который не пьет, никудин опасен.
0: Опасен, да. Опасен. Я сейчас бываю в этих же позициях. Я тоже так очень подозрительно посмотрел на человека, который не пьет.
1: Ну, как трезвенник, понимаешь? Человек, который вообще не пьет без язвы, без каких-то видимых там повреждений тушки внутренних, и не пьет.
0: С ним не так. Не то, что он такой задумал.
1: Слушай, я не помню, а курил Крупнов?
0: Да.
1: Что-то этот момент вылетел у меня.
0: Да, конечно.
1: Ну, давай звонок, может быть, послушаем.
0: Да, конечно.
1: 203-19-22. Да, ну сейчас вот зачитаю сообщение. Мощная сентенция. Очень уважаем черный обелиск. Считаем его одним из тех атлантов, на плечах которых держались и держатся отечественные тяжелороковые небеса. Круто как. Очень просим, поставьте легендарную вещь с одноименным названием «Черный обелиск». Светлая память и всеобщее уважение безвременно ушедшему Толику. Заранее благодарны Илья Дас и товарищ с Юго-Запада.
0: Ой, спасибо огромное за такие теплые слова. Я думаю, что у вас-то есть все эти вещи на пластиночках, раз вы так пламенно отзываетесь о нас. Вот, я лучше вам запоставлю что-нибудь вот с Крупского, с товарищей, да и не только с Крупского, а скорее вот с последнего альбома «Обелиска», потому что я думаю, что как-то вот многим это все еще не, этот материал недоступен, и гораздо лучше, если мы его будем ставить.
1: А давай сейчас, прежде чем звонок вот слушать, давай все-таки да. Песню послушаем.
0: Да, с удовольствием. Ну, а какая у
1: нас? Номер 6.
0: А номер 6. А давай номер 6 и послушаем. А, это вот песня тоже вот как «Иди за мной». Толик приехал на студию с бас-гитарой и все записал один.
1: Руслан интересуется, где находится могила Анатолия Крупного.
0: Веденское кладбище, бывшее немецкое, это в Лефортово, 21 участок.
1: Ну и сейчас, да, я напоминаю номер пейджера еще раз, 913-29-29, ваше сообщение для абонента Монморанси.

0: И предлагаю принять телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, как говорится.
1: Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: А куда я попал?
0: Смотря в каких услугах вы нуждаетесь.
1: Мне нужен новый Арбат, дом 1. Пиво привезти.
0: А, да, поднимайтесь. Поднимайтесь, ждем вас. Все, совершенно
2: да, ясно. Да, по адресу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
3: Знакомясь с творчеством Крупнова, начинаешь внутренне соглашаться с Клинтоном, который бомбит славян.
2: Ну, у каждого своя реакция.
0: Ну, то есть бомбежки — это тоже, конечно, творчество, безусловно.
2: Ну,
0: сомнительного характера, потому что...
2: Мне это не близко.
0: Например. Мне тоже, я как-то с трудом был.
2: Я против войны.
0: Было бы странно, если бы сказал по-другому. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер, дорогие Александр и гость.
0: Здравствуйте.
4: Вот мне наоборот, конечно, как-то странен предыдущий звонок, но мнение каждого — это его мнение.
0: Да.
4: Но мне наоборот очень приятно слушать Крупнова. Пожалуй, он большой мастер пения. Хорошо чувствует музыку и приятно слушать. И вот у меня только тут был маленький вопрос. Вот кто пел песню, давно это старинная песня, «Тетя, не беспокойся, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино».
2: А, так это пели «Веселые ребята».
0: Спасибо, да.
2: Это пел
0: ансамбль «Веселые ребята».
2: Да, в те времена в нем, вот мы так вам сейчас все расскажем, были Буйнов и Глызин, которые нонче поют другие песни, менее залихватские.
0: Да. Ну, не менее глупые.
2: Ну да.
0: Позволение сказать. Олег интересуется, просит, чтобы ты рассказал что-нибудь о родителях Крупного.
2: Мама... У него же живет на ВДНХ, вот, где, в общем-то, Толик не родился. Родился на Таганке, а провел, в общем-то, наверное, юность. Как рассказать? Ну, человек с тремя образованиями, в общем-то, одно из которых музыкальное. Вот, замечательная женщина. Вот, сестра у него. Ну, все, кстати, вот в... песни «Мама»-то все правда написано. Вот. Действительно, за морем скрылась. Вот. То есть она сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. Некоторое время назад жила в Голландии. Она просто вышла замуж. Вот. И отца действительно я вот, например, не застал. Я не был знаком с папой Толика. Он уже умер к тому времени. Вот. Похоронен он тоже там. То есть, вернее, Толя и, по-моему, как-то вот рядышком сейчас. Вот, наверное, очень скупо я рассказал. Ну, сложно говорить про маму Толика, потому что я просто не общался. Я знаю, что это очень отзывчивая, добрая, замечательная женщина, которая всегда там... Вот такой вот у нее, вот ты приехал, надо накормить обязательно, там очень обильно накормить, потом еще накормить. Вот, то есть как-то вот такая вот у меня ассоциация такая с ней. Вот, и, конечно же, вот... В этой песне, по-моему, все... Вот сложно очень говорить. Вот Толя сам про любовь к матери все сказал. И...
0: То есть это не аллегория песни?
2: Нет, это все... Толик вообще не как-то очень жизненные все у него песни. То есть песни про него. Все, что с ним происходило, как-то вот находило отражение в дальнейшем в текстах песням или в стихах, или там еще как не то.
0: Ну, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Александру Юрасову. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
5: Анатолий умер, но в наших сердцах он будет жить вечно.
0: Хорошая сентенция.
2: Да, спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Доброе утро.
0: Доброе утро.
6: Вы Зеленоградский вновь беспокоит. А вопрос...
0: А что вы такой голос-то у вас какой-то...
2: Вы активный.
0: Вы, наверное, волнуетесь очень,
6: да, нет? Нет, я не волнуюсь. Я же говорю, что у меня голос такой специфический. Так вот.
0: Ну, ничего.
6: Как Крупного, в общем-то, слушали, знали на Западе? Потому что вот сейчас замечают такие свойства, что наша группа, в общем-то, и наш рок практически нигде не знают. Во всем мире. То есть, кроме так русской миграции, когда были концерты за рубежом, приходил кто-нибудь послушать из коренных жителей этих стран?
0: Спасибо.
2: Ну, Толик, скажем, с Обелиском мы никоим образом не выезжали в зарубежье. Вот. А Толик, играя с группой «Шах», всего этого, в общем-то, навидался вдоволь. То бишь, тогда на волне вот этого интереса к икре, баяну и водке.
0: И к кокарде еще.
2: Вот,
0: да, третий был. Есть, четвертый, в смысле.
2: Туда кокарда. Все выехали спешно, начиная от бригады С, заканчивая там парком Горького, там круизом. И в числе прочих была группа «Шах». Вот, в то время как раз Анатолий играл в этой славном коллективе. Вот, и именно с ним была записана в Германии пластинка «Биуэ». Вот. И они исколесили всю Европу с этим альбомом и в этом составе. И, в общем-то, у Толика было достаточно интересное отношение к Западу. Да, причем их достаточно серьезно тогда оценивали. То есть Metal Hammer, такой журнал, в то время к нему прислушивались. Тогда это было, в общем-то, актуально. Как сейчас, наверное, рейв. Вот такая же приходящая история. Вот. И тогда в Metal Hammer оценку, по-моему, получал Биве вот этот альбом, чуть ли там не пятерку. Круиз такого себе, например, не мог натянуть. Вот. По шестибалльной системе. И вообще к ним достаточно настороженно относился. Тут мы как раз недавно встречались с Гарси, Антоном и с Сазоновым. Это вот как раз тоже участники этого проекта. Они так повспоминали лихо. Все это, то как столь там же масса всяких приключений. Столь вообще всегда масса приключений. Но туда он приехал вообще отдельная история. То есть он каким-то образом умудрился себе сломать руку непосредственно перед записью в Германии. И он вот эта картинка, наверное, хотел бы, я дорого бы отдал, чтобы на это посмотреть. То есть трап самолета внизу стоит вот весь этот немецкий менеджмент. И им такое приветствие гипсом с трапа. Человек приехал записываться в студию, с гитару писать.
0: И как он из этого...
2: Но он писался последним в итоге, и... Ну, как-то на воле, то есть надпилили гипс, водку и вперед. И все записано, можно прям послушать. Все очень лихо сыграно там.
0: Ну, кстати, как бас-гитарист, он очень знатный был. То есть я...
2: Да, да.
0: То есть своя манера, кстати, игры не просто как, типа, басист какой-то.
2: Он узнаваем очень. То, о чем мы с тобой уже... трындели. Вот. И там, ну, масса было приключений. Толик же храпит. Он очень сильно. И все гастроли. Мне это так понятно и близко. Вот мы как раз сели с ними двумя и ударились в воспоминания. То есть мне настолько это понятно. Я все время думаю, быстрее бы заснуть. До того, как это началось. Потому что потом спать невозможно. Вот. И как-то... Они ему в отместку за то, что он тоже ты мешал спать, просто расписали ему весь гипс во сне, там, вот этими всеми там яркими красками и сочными словами. Вот, и только по Германии ходил так. Вот. Есть такое загипсованное. Но это вот, как говорится, вот недавно мы так вспоминали. Я им свои истории рассказал, вот они мне эту, она мне очень нравится. Хорошая. Вот, а Буленбюргер этого немецкого на вино, там был какой-то подвал коллекционного вина у него, там вот Толик там через окошко туда шасть и вперед, бургундское.
0: Ну вот еще вопрос от товарища с юго-запада. Такой вот прям не вопрос,
2: а какая-то... Который жил на юго-западе, кстати, достаточно долгое время. Ага.
0: Так все там жили, да. Будьте добры, расскажите, как начинался «Черный обелиск», где была первая база-то записывай, на каком аппарате, инструментах играли, это, где, наверное... когда были первые концерты, как прошли, какую музыку любил Анатолий, что на него из нее повлияло.
2: Энциклопедический.
0: Ну, это, в принципе, уважаемый, за одну программу, то это сложно ответить.
2: Нет, ну, как, если коротко, была такая группа «Проспект», в который влился Толик, а потом из этого всего безобразия получился черный обелиск. То есть, почему я говорю проспект? Потому что, скажем, именно база, это была база, в общем-то, группы «Проспект», и именно аппарат, это был аппарат группы «Проспект». То есть так получилось, что все перетрансформировалось в группу «Черный обелиск». По тем временам, это был 86-й год, август, вернее, и по тем временам это люто было очень. И был там Женечка такой, и батюшка, такие... люди, которые отвечали за свет, звук, и делали они там какие-то потрясающие вещи. То есть они сделали студийный магнитофон 9-канальный из простых. То есть это просто самоделкины такие. Или они делали там из папье-маше там такой череп папа, вот, который крутился, у него лазеры были из глаз. То есть целое шоу там было пиротехническое, незабываемое.
0: Он 9-канальный магнитофон, это интересная штука.
2: То есть там такие вещи они творили. У нас был еще до... В 90-91 году я застал дым-машину, сделанную ими из паяльной лампы, и стробоскопы, сделанные из таких фотовспышек серьезных. То есть и обелиска были свои стробоскопы, это дым-машина. То есть это... Причем с этой машиной это была проверка техников. То есть ее надо было накачивать, там, я не знаю, сколько там, такая, ну, как паяльная лампа там,
0: качивать. Да.
2: Вот, то есть это такой процесс муторный. Вот. Это вот как приходил новый техник, вот, там за 10 минут до концерта должен стоять такой плавный дым на сцене, чтобы свет читался. И вот он сидит, качает, к нему один подходит, там, типа, ты чего, еще рано, мол, типа, не дыми. Он там бросает, потом другой подходит, армия такая небольшая, подходит и говорит, ты чего не дымишь? Я же тебе сказал, дыми. И вот так все по очереди за кулис наблюдают, как там он там бедный, то кочегарит эту дым-машину, то бросает, то кочегарит, то бросает, когда ему это надоест.
0: Причем вонючая она была.
2: Ой, ужасно, вот глицерином, кошмар прям, все это фу.
0: У кого аллергии на это дело, помню, выносили десятки.
2: Так я сам все это качал, я же с техникой начинал обелиски, так что...
0: Вот вопрос такой на пейджер пришел. Не могли бы вы назвать весь состав тогдашнего «Шаха» и что сейчас делают эти музыканты?
2: Состав тогдашнего «Шаха» — это Антон Гарсия — гитара, значит, Андрей Сазонов — барабаны, Анатолий Крупнов — бас. Антон Гарсия сейчас занимается, ну, скажем так, у него своя студия, свой лейбл «Продакшн». Он делает аранжировки всякие там классные. Индастриал у него вот вышел сейчас на окуляре, по-моему, диск такой симпатичный. Музыка такая в стиле индастриал, наверное, такой. Интересно. Вот, «Шаха» как такового, по-моему, сейчас нету. Я, конечно, может быть, не в курсе, но последний раз там играл такой Мамыльчев, Сашка, басист. Вот. До этого был еще там период. Вот Толик вместо себя привел Лешу Овчинникова. Вот. А так они там локально погастролировали, по-моему, так все это и сдулось в итоге. Вот. На нет сошло, как и трэш-музыка.
0: Вот. Хорошее дополнение. Ну, еще звоночек, давай послушаем. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире и наше внимание.
7: Спасибо за песни. Для меня и сейчас близко звучит голос Анатолия, как бы зовущий. «Вставай, страна огромная! Давай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой».
0: Спасибо, спасибо вам, добрая женщина. Еще один звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста.
0: А извините, а почему у вас такой голос?
8: А вы знаете, я просто мороженое много ем.
0: А мне кажется, что вы просто как-то к себе относитесь неуважительно. Вы сейчас занимаетесь тем, что называется фрикс-культурой. Вот, я просто не люблю, когда вот такой кукольный театр происходит. Вы уж простите, если вы хотите о чем-то спросить, то хотя бы не нужно так неумело искажать голоса. Достаточно, что это делает некая женщина по имени Гнилова, которая портит огромное количество замечательных произведений мировых киношедевров. О, как я, что-то...
2: Да, я такую даже женщину не знаю.
0: Тебе очень повезло.
2: Наверное.
0: Ну, дай попробуем еще один звонок. Может быть, все-таки кто-нибудь нормальный будет по мозгу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Вот это... это выступление.
0: Это у человека в штанах. Ну что, тогда послушаем песенку.
2: Конечно.
9: очень мне нравится это выйти откуда-нибудь, раскинуть руки и упасть лицом в снег. Вот это моя любимая зимняя забава. Детские ассоциации и какие-то большие ребята во дворе порушили слепленную мной с большим трудом бабу. Может быть, что-нибудь по-другому. Может быть, я ее слепил, а на утро потеплело, и она растаяла. Может и так. Со снежными отношения не очень складываются и складывались. А баб хватает и бесснежных.
0: А без 15:05 в нашем дивном городе и потихонечку подходит к концу наша сегодняшняя встреча с Александром Юрасовым, директором Анатолия Крупного. И вот постоянно все-таки приходит вопрос на пейджер. Интересуется Сергей, в частности. А ты как-нибудь ссорился с Крупновым?
2: Ну, как все нормальные люди, если они общаются, если у них общая работа или общие интересы и дружба, естественно, не всегда все гладко происходит. Существуют и положительные всегда какие-то воспоминания, существуют иногда и какие-то и отрицательные. Конечно, ссорились. Всяко бывало. Вот. Так что, как у нормальных людей, в обычной жизни. Вот.
0: Интересуются все-таки, опять же, наши настойчивые друзья с улиц Пилюгина, что на юго-западе, прям-таки вот очень настойчиво интересуется, какую музыку любил Крупнов и что на него оказало наибольшее влияние. Ну, просто, может, вы не сначала как-то начали слушать программу, я не знаю, потому что, по-моему, и ты говорил,
2: да,
0: что вообще о музыкальных пристрастиях Крупнова мы в самом начале говорили. Самое разнообразное. То есть человек, во-первых, на скрипке играл, во-вторых, исполнил песню Тома Уэйтса. Ну, представляете, какие вот полюса.
2: Ну
0: то
2: да,
0: есть...
2: и в шахе играл. Так да, что все понятно, что тут... Да вот и... хорошую музыку любил. Не знаю, я знаю, вот последнее время вот мы с ним то, чего вот вместе... просто получали удовольствие от прослушивания. Там вот вышел Red Hot Chili Peppers по 97-му году. Времена. Мы прям сидели, слушали. А так, когда вот, в принципе, в те моменты, когда он сочинял что-то или пытался там какие-то песни или что-то такое, то он старался как раз ничего не слушать, чтобы не...
0: Не поиметь коррекцию. Это
2: точно.
0: Знакомый
2: точно.
0: Слушай, вот... Что-то я сейчас вспомнил. Мы затронули эту тему, но от нее отошли. Вот насчет издательской вообще деятельности любой. То есть действительно ситуация в Рашке очень грустная. И дальше будет гораздо
2: грустнее.
0: Более грустнее. Да. Хотя этот вот парень-то сам вроде приехал. Вот. Но тем не менее. Каковы твои вот личные, скажем так, юрасовские прогнозы на дальнейшую ситуацию?
2: Ну, сейчас все в пиратство ушли. И, в общем-то, чем, если рынок будет просто в таком состоянии, просто экономическая ситуация в стране, так все и не будут стремиться роялти не платить музыкантам. И так и будет там компакты низкого качества и кассеты, все это переписанное, перезаписанное с радиоэфиров будет продаваться, вот, и все это будет покупаться, что самое страшное.
0: Подожди, вот ты сказал там не платить музыкантам роялти и так далее, а то есть все-таки пиратство само имеет шанс быть узаконенным, но в плане того, что пираты будут делать что-то по договоренности с музыкантами.
2: Мне кажется, вот ходят слухи активные, еще этого нету, но что с сентября вводят акцизные марки на, вот как на алкоголь, вот так же на продукцию грамзаписи. Вот, в общем, вот тебе узаконенное пиратство. Для милиционера что? Есть марочка на продукте, значит, законно. Нет марочки, незаконно. Вот сам понимаешь, как это с акцизами состоит. Обстоят дела уж
0: маром. А кому станок у того и,
2: конечно,
0: и клей. Да слушай, а вот исходили такие слухи, по-моему, тоже имеющие под собой мощную основу, что еще в бытность, когда все так было хорошо, и вот это вся... индустрия развивалась мощно, да, что сами фирмы официальные, да, печатающие тираж, заказывали пиратам параллельные побочные мощные тиражи.
2: Да, просто, конечно, конечно.
0: Но музыкантам они так и так не платили.
2: Ну, это же известный факт. И, на мой взгляд, я, конечно, не хочу никого обвинять. Ну, известная история, что любая фирма там, ну, не любая, может быть, есть исключения. Вот. Но несколько таких вот у них видимо, своих бухгалтерий. Вот, одна там с учетом пиратов. А чем еще объяснить столь быстрое появление на рынке, сделанные прямо один к одному растиражированных копий? Вот. Потом очень часто справочки вот эти РАО выдаваемые, такие замечательные на
0: лицензию.
2: Да, вот это вот все. Это же все тоже как-то так все это скрытое, но... То есть лишь бы обойти вопрос отчисления роялти там за смежные авторские роялти, ну, как владельцы фонограммы. То есть обойти момент именно авторства.
0: Ну, а может быть, тогда имеет смысл в свете новых условий договариваться не о роялти, а о продаже прав там на какое-то время. Понятно, что в любом
2: Права
0: случае...
2: Права нельзя продать.
0: Но имеется в виду в любом... Кстати, вот тут ты несколько неправ.
2: Авторское право...
0: Будучи заключая вот какой-то контракт...
2: Стал юрист.
0: Нет, ну смотри, ты же заключаешь контракт, например, что на 3 года там такую-то пластинку, такая-то фирма имеет право выпускать. В течение 3 лет. То есть, естественно, авторские права твои остаются.
2: Да, авторские я просто...
0: Там за определенную какую-то сумму, да?
2: Ты продаешь фон...
0: Практически по факту все равно
2: продаешь запись.
0: Ну да, да, да. Ну, да. Ну я имею в виду мастер продает.
2: Ну, это запись.
0: Но фактически все равно в любом случае там 3 года это условный срок, когда такой отдаешь и идешь на этот шаг, это означает, что навсегда. Согласись, да, но в наших условиях это
2: в наших условиях да. Это да, но в любом случае ты же именно никто у тебя не может авторство купить. То есть эта песня осталась твоей, эта песня ты можешь там записать еще раз на концерте, грубо говоря.
0: И издать с другой фирмой.
2: И издать с другой фирмой, никто теперь это не может запретить.
0: Я просто имею в виду, что касается роялти, может быть, вообще стоит забыть о них и именно заниматься продажей по факту мастер-копий, потому что...
2: Как вот
0: приносишь и говоришь, вот пока...
2: Сейчас никто на это не идет, в том все дело.
0: То есть распердут.
2: Из-за того, что... Да нет, ну сейчас вообще нет рынка грамзаписи. То есть в том-то все дело, если еще до кризиса можно было вести речь о том, что ты принес стоящий как-то альбом или стоящее произведение, и тебе заранее за него заплатили какую-то фиксированную сумму, сейчас на это никто не идет в силу нестабильности того же доллара. Потому что если сейчас там, допустим, дистрибьюция может, такими словами, терминами ругаемся, вот, скажем, гарантировать, что у тебя продастся такое количество, вернее, могли гарантировать до кризиса, и делали предзаказ, например, на какое-то количество альбомов, пластинок, и ты печатал, соответственно, с этим предзаказом. Сейчас никаких предзаказов как таковых быть не может, в силу, опять же, нестабильности доллара и в силу того, что просто дистрибьюция боится того, что она вот сейчас, вот завтра тебе пообещает у тебя выкупит, вложит свои средства, и все это повиснет, потому что там, скажем, взлетит опять курс, и все. И это все не уйдет, ляжет мертвым грузом, они будут в убытке. То есть сейчас именно из-за этого, это основная причина того, что, если мы посмотрим в телевизор, то видно, что выходят и там реализуются какие-то там непонятные девушки опять, да, которые, вот, понятно, на чьи деньги.
0: И, кстати, стало меньше в одно время, что было положительным, как ни странно, фактором кризиса.
2: А, например, сейчас вот так, это не значит, что сейчас меньше музыки стало писать, или там люди, или там как-то они это все забросили. Просто условия рынка таковы, что сама экономическая ситуация, к сожалению, душит хорошую музыку. И дешевая массовая начинает на этом рынке побеждать в силу, опять же, то есть экономика, к сожалению, такая вещь, с которой не поспоришь. Дешевая и массовая – вот условия этого рынка. И качество здесь не приветствуется, к сожалению.
0: Да, печальная история. А вот несколько не относящееся к нашей теме сообщение, но думаю, оно тебе тоже будет интересно. Просто вот заметь, как люди, ассоциации. Значит, Саша, это ко мне обращение. Видели у вас по НТВ. Вы говорили странные вещи про наркотики, были небриты и упали в глазах любителей вашей музыки, пишет Инесса. Вот Инесса, вот вы взрослая женщина, да? Какое отношение имеет вообще музыка к вот тому, что я говорил, к моему внешнему виду. Если я не побрился, то это только потому, что я, может быть, спешил куда-то. Ну, вот вы, ну, вот, понимаешь, Саш, да?
2: Упал в глазах.
0: Да. То есть упал резко в глазах. Но я предлагаю послушать еще один телефонный звонок, наверное, последний в сегодняшнем нашем эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Вы знаете, я сегодня до зари...
0: А что-то мне ваш голос, извините, знакомый.
10: По широкому пройду.
0: Прям да. Одни маньяки какие-то.
2: У тебя кружок вокального искусства.
0: Да, ну я стараюсь. Дело в том, что мы повышаем постоянно образовательный уровень и так далее.
2: Но он стал до зари, ему повезло.
0: Да, да. Ну, самое главное, что если человек послушает потом вот запись с, вот, своего голоса, то ему будет срамота. То есть, ну, где-то лет через пять, вот, представляешь, как ему будет стыдно вот, за это действие. Потому что он вроде бы трезвый, да, а ведет себя так, как я даже пьяный себя не веду. Вот,
2: дай бог, чтобы ему было через 10 лет стыдно.
0: Это значит, будет. Это же возрастное явление. Очевидно, что человек молодой, и мозг еще не в бутончике находится. И все-таки будем надеяться, разовьется. Бьется. Ну что, песенку?
2: Да.
0: Без 3:05 в нашем дивном городе пришло вам время расставаться нам с Александром Юрасовым. Сегодняшняя программа наша была посвящена дню рождения Анатолия Крупного. День рождения у него был 24 марта. Анатолию исполнилось бы 34 года. Ну, как мы поняли из этой программы с Александром, что, конечно, напряженность в мире серьезно растет, слабоумие, полоумие постепенно все-таки берет верх над разумом, над каким-то спокойствием, что ли, внутренним. Мы все более и более со всех сторон окружены маньяками и демонами, но, тем не менее, верим, что светлые силы, так сказать, все равно победят, хотя... А победы это не будет.
2: Первый.
0: Ну что же, Саш, спасибо.
2: Спасибо,
0: что ты нашел время, пришел к нам и желаю тебе все-таки удачи вот в плане выпуска данного альбома.
2: Спасибо большое. Спасибо тебе, Саш. До свидания.
0: Счастливо.

чайки над морем.

0: И мы начинаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. Сегодня это профессор, доктор юридических наук, председатель Российского общенародного союза Батурин Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Только Александр Сергей Николаевич Батурин, потому что Батурин, это он был почти однофамилец в администрации президента. И нас частенько путали.
0: Прошу прощения. А он как вот сам по себе Батурин, достойный человек, чтобы вот вас с ним путали?
1: И политик, и космонавт. Так что, и к тому же доктор юридических наук и профессор, поэтому мы не ревновали друг друга.
0: И, соответственно, сразу возникает такой вопрос. Дело в том, что недавно, проезжая вот на озеленение, которое мы проводили по Волоколамскому шоссе, я обратил внимание на пирамиды, вот, которые там воздвигли. Огромное количество паломников приходит туда. Людей можно понять, людям нужна панацея, да. Но вы знаете, я обратил внимание, что именно около вот этого места происходит огромное количество ДТП. То есть те, кто проезжают, они, естественно, смотрят, начинают невнимательными быть на дороге и врезаются. Вот парадокс. То есть люди едут туда искать облегчение, ну, имеется в виду морального, конечно, какого-то облегчения. И в результате происходят этакие поломки. Тем не менее, что привлекает людей в этих пирамидах? Ну, известные, да, известны такие факты, что подвешенный кусочек рыбешки, к примеру, вот в центре пирамиды, никогда не портится. И вроде бы как сама геометрия, вот эта геометрическая форма, создает прекрасные условия для выживания в ней, попросту говоря.
1: А я уверен, Александр, что геометрия – это для нас, для сегодня живущих, еще не до конца разведанное явление. Я, может быть, вы меня обвините, что я склонен к математической мистике, но я действительно верю в магию цифр. И ведь это и наши предки очень значительное, очень большое внимание уделяли цифре, уделяли геометрическим формам, геометрическим символам. И человек – это существо образное. А образ – это прежде всего или круг, или квадрат, или треугольник, или многоугольник, или какие-то другие геометрические формулы. Поэтому, когда говорят о пирамидах, для меня здесь, не скрою, больше вопросов, чем ответов. И не в плане того, кто построил египетские, а в плане того, как они сегодня влияют на человеческую жизнь. И то, что наша медицина в строительстве пирамид видит некий феномен, это ведь тоже примечательно. И факторы выздоровления, и многие-многие другие. Я бы от них не отмахивался.
0: Я тоже, но вы знаете, что настораживает?
1: А вот ДТП – это вопрос другой. Это не надо смотреть не в ту сторону, когда едешь по дороге.
0: Правильно. Но ведь, знаете, как говорим мы, хирурги, что вот умирающему перед смертью становится легче. Вдруг вот эти самые благостные влияния пирамид всего лишь какой-то наркотик, который в дальнейшем, ну, к примеру, разрушится эти пирамиды или еще что-то. И люди останутся, как говорится, вот наедине со своими болячками. Эти болячки резко обострятся. Может быть, это, попросту говоря, некий неестественный стимулятор вот благостности состояния человеческого тельца.
1: А почему ж неестественный? Самый, что на есть естественный, ведь человек, он живет среди мифов. И если какой-то даже миф, если отвлечься от реальности закономерных каких-то результатов воздействия пирамиды, а сказать, что это все вымысел, но даже если бы это был вымысел, и он помогает кому-то выздороветь, помогает кому-то даже уйти в вечность, но уйти спокойнее, безболезненно, уже за это мы должны быть признательны. И тем, кто строит пирамиды, и тем, кто их пропагандирует.
0: Может быть. Но я вот хочу привести даже такой пример. Ну, вы знаете, я тут строю себе коттеджик, я вам показывал планы, карты. То есть, нормальный такой трехэтажный коттеджик скромный. И вроде вот отошли наконец-то наши архитекторы, да, вот от этой дурацкой привычки, которая, видимо, еще вот со времен там сталинских лагерей и тюрем пошла, когда строились вот эти модные красно-кирпичные жуткие вот эти строения. Ну, то есть люди выходили из мест заключения, из общака брали деньги и строились, и, в общем-то, так сказать, то же самое. Вот от этого только отошли. Значит, сейчас более-менее все это стало эстетически оформляться. И тут прям вот напротив моего участка один строит, вот чтобы вы думали, вот стеклянную вот пирамиду, у него дом будет в форме стеклянной пирамиды.
1: А вас говорит зависть или отрицание пирамиды?
0: Вы знаете, я, в принципе, не могу, ну, прям так отрицать пирамиду, потому что это же его право, да, но я слабо все-таки верю, что всем биологическим существам, вот людям, да, приносит радостные чувства именно одна геометрическая форма. Мы проводили даже, вы знаете, такие эксперименты. Брали женщин-доброволецов, естественно, и сажали их на долгий срок в предметы замкнутые, которые совершенно разных геометрических форм. То есть одну женщину сажали в пирамиду, другую в куб. Ну, ей было гораздо проще в кубе, поскольку у нее кухня квадратная, вот 10 метров, где она живет, и ей было привычней. Вот, значит, одну посадили в кеглю даже. То есть вот она, значит, в кегле может перемещаться туда, вот в маленькую. И вы знаете, вот сферическая женщина чувствовала себя лучше всех. То есть ей не было так сначала легко и просторно, как вот пирамидальной женщине, но результаты конечных тестов показали, что все-таки сферическая форма, она более оптимальна для живого существа. Ну вот представьте, да, вот птицы, они несут все-таки яички круглые, правильно? Человеческая плацента, она тоже, в общем-то, круглая. И как только человек появляется на свет, его начинают окружать углы. Причем раньше он появлялся на свет в пещере. Пещера не была, так сказать, квадратичной формой. И, кстати, не была и пирамидальной.
1: Нет, но углы появились с вот началом цивилизации, что бы мы там ни говорили.
0: Вот кто строил? Вот смотрите, я тут могу заподозрить тоталитаризм со стороны архитекторов.
1: Какой тоталитаризм? Просто нехватка помещений. Когда начинается дележ. Вот пещеру начинают делить на несколько частей. А как? Приходится делать стены. Точно так же, и когда строятся дома, попробуйте построить какой-нибудь дом вот в наших условиях без углов. Это огромное количество материала у вас уйдет. Это будет много дороже. Хотя можно привести примеры, допустим, юрт и каких-то других таких оклуг, сферических таких жилых помещений. Но это условия жизни.
0: Ну, ласточкины гнезда. Почему птицы свободные?
1: Да, такие почему они? Человек не летает так, почему? Как ласточка? Да. Вот тогда вот и возникает вопрос. Летал бы, жил бы в таком же гнездышке, как она.
0: Но все-таки я вот по нашим тестам хочу сказать, что каждый человек чувствует себя комфортно в помещении, вот, которое предназначается именно ему. И вот, ну да, пирамиды, хорошо, но ведь заметьте, они же не жили в пирамидах, вот египтяне те же.
1: Они там... Вы знаете, не был свидетелем, не могу сказать. А может, и жили.
0: Но они там тогда, получается, умирали, потому что там находят только их трупики.
1: Так а может, они жили в других пирамидах, типа чумов. А, вот... Еще конечно. Так что здесь, ну, честно скажу, вот если бы меня поселили, как в вашем эксперименте, в какую-нибудь сферу, вот я бы из дискомфорта никогда бы не вышел, потому что мы все же привыкли уже геометрически к прямым углам.
0: А вот как вы думаете, если ребенка, вот он появился, да, как говорится, пуповину перерезали и поместили все-таки в сферическую
1: не
0: комнату?
1: Не надо Тарзанов воспитывать в 21 веке.
0: Нет, ну, естественно, мы не сможем не сейчас, надо. К сожалению, такие эксперименты делать.
1: К счастью. Да. Тут вам дай волю, вы бы тут все человечество по яйцеклеткам бы рассовали, и мы бы потом... Бог весть, чем закончили.
0: Ну да, мы ученые такие любопытные. Вот иногда, конечно, делаем перегибы. Но все-таки мне кажется, что сама геометрия нас окружающая и кажущаяся удобной, она навеяна вот именно все-таки вот архитекторами. Сами-то они заметили, как живут. Они любят большие арки. Опять же, откуда стремление вот сейчас в домах делать арки? Вот даже вот перегородки там. Это капитальная стена, он спрашивает у меня, приходит, говорит, капитальная у тебя стена? Ну, когда я продавал, знаете, что я риэлтор, то все. Я говорю, нет, можно ломать. Он, я тут, говорит, арку сделаю. Именно арку круглую. То есть все-таки тяга к сфере. И мне, кстати, кажется, что если бы люди жили бы в такой естественной среде, тогда бы и не было между ними какой-то агрессии вот этой. Потому что он напьется, вылезает из своей этой квадратной комнаты и там лезет к соседям буянить.
1: Я еще раз хочу подчеркнуть, что магия круга – это и во многих религиях отражена, и просто вот в традициях, в верованиях народов круг – ведь это же ограждение от всей нечисти.
0: Да,
1: это действительно сохранение себя, сохранение своих родных, сохранение своих интересов даже. Так что, я думаю, давайте разнообразить те фигуры, в которых мы живем. И не ограничиваться только квадратами.
0: Ну, а вот если бы вам сейчас... Ну, было бы, скажем так, доступно самому для себя, для своей вот семьи спроектировать жилье. Вот в идеальном виде.
1: Несколько лет этим занимался. Вот и в этом отношении. Мне, конечно, далеко, я не риэлтор. И,
0: да нет, мы-то не только продаем, мы же не это.
1: Но вы правы, что и я сказал, что вот в одной из стен, ну, давайте вот сделаем арку вот с прихожей, там еще. Чтобы вот действительно было как-то вот, ну, не замыкаться все время вот в эти прямоугольные вещи. И тут должна быть большая палитра вариантов.
0: Конечно, конечно. И тут мы, кстати, еще плавно переходим к воздействию цвета на человеческую психику. Потому что мы проводили тоже эксперименты. То есть вот сажали нескольких женщин в сферические комнаты. То есть, казалось бы, нейтральная такая, да, среда, сфера. Она не выступает никак, не давит. Достаточно объемная. То есть не как вот батискаф, а большая. И изнутри покрывали совершенно разными оттенками. То есть светло-салатовая краска сплошная, да. Ярко-желтая, красная, просто, ну, почти черная, так немножко в темных тонах. И, в общем, месяц они там жили. После этого мы смотрели на вот эти результаты. То есть наши психологи, они их тестировали. И вы знаете, вот те, которые салатовые, сферические, они показали лучшие результаты. Их глаза лучились теплотой. Вот после этого они, кстати, и...
1: Я думаю, скорее всего, у всех у них психика двинулась, потому что... Но невозможно находиться в каком-то одном колорите. Вот я просто могу высказать свое мнение, что цветовая гамма – это действительно... Давно уже художниками и не только художниками проанализированный спектр чувств человеческих. Какие цвета теплые, какие цвета холодные. И это же старый-старый эксперимент, самый натуральный, когда вещь черного цвета кажется значительно тяжелее, чем вещь белого цвета. Хотя на самом деле это идентичные по весу вещи.
0: Типа белый полнит, черный...
1: Да, совершенно точно. И в этом отношении я считаю, что у человека в жизни должны быть все цвета. Одни цвета должны для него отождествлять радость, другие – грусть, третьи. Вот почему, когда дарят цветы девушке, любой нормальный кавалер очень внимательно отнесется, а какой цветок он сегодня хочет подарить. Конечно, здесь есть, как говорится, спасательный круг. Любить любимые девушки, цветы, которые она любит. Вот
0: да,
1: одни
0: да,
1: и те же
0: да,
1: каждую
0: да.
1: встречу.
0: Да, есть такое.
1: Но если это не делается, то подбирается, что под цвет неба, сегодняшнего неба.
0: Ну, в принципе,
1: под
0: цветы – это как язык даже. Это же можно, то есть практически человек дарят цветы, дарят язык. Он говорит, что...
1: Язык цветов – это отдельный совершенно. Ну, это ведь и название цветов, сорт цветов, и самое главное – гамма красочная. Вот те краски, которые в букете, ты хотел бы букетом сказать о чем. Так что здесь, когда говорят вот салатовый, вишневый, там голубой, синий, ни один цвет нельзя сбрасывать со счетов, потому что главное, чтобы это были цвета жизненные. Вот. Даже черный, который почему-то все вот у нас принято относить к траурным. На самом деле это цвет земли.
0: Конечно,
1: это
0: конечно.
1: Цвет, который тоже необходим в повседневности, чисто к траурным. Ни в коем случае нельзя его отодвигать.
0: А вот, Сергей Николаевич, как по-вашему, почему так повелось, что цветы дарят вот именно мужчины женщинам? Ну, а вот не наоборот. В принципе, мужчина, как добытчик, он должен женщине, и мы это не раз говорили, и призывали даже дарить, к примеру, на свидание там кусок мяса или пачку пельменей.
1: Вот, честно говоря, я несколько моложе. Я не застал те времена, когда, выходя из пещер, мужчины, как говорится, бегали за мамонтами и затем вручали женщине кости.
0: Они, кстати, не бегали.
1: От мамонта.
0: Они были дико трусливые, наши предки.
1: Ах, они, конечно, копали ямы, вы хотите сказать?
0: Нет,
1: когда несчастный мамонт свалится, там добивали.
0: Я подозреваю, что они были, ну, по сути дела, даже падальщиками. Ну, представьте себе, первобытный человек, слабый, голенький, еле, скажем так, ошерстленный. Как он может там кого-то загонять? Я очень сильно сомневаюсь вот в этом плане, что история, она...
1: А вы забываете, что тогда был матриархат. И если мужик не добывал мяса, женщина его просто выгоняла из пещеры. И...
0: Как бы в никуда.
1: Катись куда хочешь, но без мамонта не возвращайся. Так что здесь, извините...
0: А какой тогда из них первый мужик принес, интересно, ей вместо
1: так
0: ляжки?
1: Вот я еще раз подчеркиваю, что я не был очевидцем этого момента. Я родился чуть позже. И если говорить о том, почему мужчина именно дарит цветы, то я думаю, что это все-таки уже как бы традиция периода, когда мы, к счастью, от матриархата избавились. Когда мужчина стал главой семьи, патриархат – это сегодняшняя реальность. И он... с высоты хозяина дома, главы, ну, иногда вот делает такую любезность даме.
0: Но, тем не менее, я вот знаю, у нас там проводились тоже эксперименты, когда вот ему все время вместо зарплаты давали цветы и говорили, ты принесет цветы и подари. И ее терпение, в общем-то, иссякло. И вот, а
1: вместо Люся, зарплаты, да? Она должна убить его, ну, как минимум, на второй месяц.
0: Практически так и было. То есть он пришел к нам побитый, и мы его, в общем-то, просто зашивали, прям скажем тут. Но, тем не менее, может быть, как-то имеет... Вот что есть политика, да? Реально, ведь политика это не есть даже строительство, это не есть там взаимоотношения между там определенными народностями, да, и даже, может быть, не экономика, а это прежде всего отношения между мужчиной и женщиной, то есть совершенно два разных существа. Мы проводили эксперименты, это, ну, как инопланетяне, вот одни марсиане, другие вот там, скажем, земляне. И вот налаживание взаимоотношений между ними, честных отношений, это и есть результат и цель любой политики. Просто люди, мне кажется, боятся в этом признаться и сказать, да, я вот там, я хочу построить коммунизм, вот он говорит. На самом деле он не хочет построить коммунизм, а он хочет, чтобы отношения между мужчинами и женщинами складывались определенным образом.
1: Вы говорите о скрытной части политики, потому что действительно, ведь двигатель человечества – это воля женщин. Ну, на втором месте я бы поставил человеческую лень. Это действительно двигатель прогресса. И если бы нам всем не хотелось что-то делать проще, с меньшими затратами, мы бы не создавали и не изобретали все эти столетия ни машин, ни самолетов, ни даже колеса. Но если говорить вот о политике, то помимо того, что за всеми делами в политике стоят женщины, даже когда их прямо нет, даже когда идет битва мужиков,
0: все равно, на
1: все равно эти там, мужики в битве честолюбий стараются выглядеть лучше в глазах своей женщины, своей дамы. Ведь что ни говори, пусть не все у нас сегодня Дон Кихоты, но ради своей Дульсинеи каждый мужик идет зарабатывать на хлеб.
0: Да, да, да. А вот, может быть, стоит все-таки серьезно заняться сменой, скажем так, этических норм?
1: Не стоит. Не стоит. Вот это не стоит. Потому что смена этических норм – это худшее, что может быть. Нормы формировались тысячелетиями. И когда мы сегодня начинали бы говорить, что на самом деле подлость – это синоним героизма, а героизм – это нечто хуже трусости, то человечество просто погибло в смешении понятий. Поэтому я за то, чтобы вот эти фундаментальные камни нашего общежития на земном шаре сохранялись.
0: Ну, а хорошо, а представьте себе вот абсурдную такую ситуацию. То есть, например, мы введем в норму предавать. То есть каждый будет знать, что любой его товарищ может его предать. Настучать и ввести это, попросту говоря, именно вот, в норму.
1: Вот, я поэтому и говорю, что не посягайте на основы.
0: Нет, вот, а вот давайте спрогнозируем, что нет, может нет, быть, нет, если в таком нет, случае.
1: Ну, это то же самое, давайте мы мечтать о кошмаре.
0: А-а-а. Я вот так не думаю. Я думаю, поскольку предательство находится внутри у каждого человека, просто все зависит, как говорится, от цены.
1: Один вот дает ему ход, а другой его душит в себе, да, не выпуская наружу. Вот и все. Как и любое качество. Ведь в любом человеке ну, все богатство эмоций. Но один человек живет в тоске и холе, он скучный, он от безысходности порой даже кончает жизнь самоубийством. И я уверен, никогда не слушает ваши радиопередачи.
0: Нет.
1: А другие люди, они живут каждый день радостно. И вот это правильный принцип. Но призвать их всех, вот давайте мы сейчас раздвинем другие эмоции, раздвинем другие ощущения и выпустим на волю джина предательства. Да вы что, это человечество закончится на второй день.
0: Так, Сергей Николаевич, не обязательно даже джина предательства, а вообще всех джинов, и светлых, и черных.
1: Нет, что если мы с вами захотим, чтобы человечество покончило самоубийством, это, как говорится, один из вариантов. Но я-то хотел бы, чтобы и мы, и наши потомки многие века еще продолжали существовать на планете.
0: Это конечно. Вот представьте себе, например, мужчина и женщина создают семейную ячейку, да? У них сразу идет договор. Давай так, типа, договоримся. Вот если что-то не то, там, друг другу говорим только правду. Вот там что-то там не понравилось одному из нас, как есть. Вот прям вот говорим в лоб, да? И, кстати, очень немногие пары, вот если такая договоренность имеется, ее сохраняют на всю жизнь. Рано или поздно начинают появляться недомолвки, да, какие-то скрытые желания.
1: Я, честно скажу, никогда не поверю, что можно вот так тупо, прямолинейно всегда говорить только то, что, на твой взгляд, есть реальность. Потому что есть такое понятие, как деликатность человеческая.
0: А вот, может
1: быть, не надо человеку говорить каждый раз, что он дурак. Иногда надо сказать, что, вы знаете, вы не совсем умно себя повели. Тем более нельзя иной раз больному говорить о его болезни. Необходимо это, ну, что ни говори, о нормальной ситуации нужно жить так, чтобы не причинять другому боли. Даже если это иногда требует промолчать, не
0: хорошо
1: сказать правды.
0: А как же вот
1: вот такой врать не надо, я согласен. Вранье – это вообще недопустимо не должно быть. Но жизнь вот приучает, что правду говорить, наверное, надо не всегда.
0: А вот вы сами не встречались никогда с такой ситуацией, что вы, например, говорите какому-то человеку, который в вашем присутствии с кем-то третьим, на ваш взгляд, ну, обошелся немножко рисковато. И вы говорите, ну что ж ты, дескать, так, что ж ты так поступил? А он на это отвечает. Если бы мне этот человек был безразличен, я был бы с ним вежлив. И я бы соблюдал вот как раз этот самый этикет. А поскольку он мне не безразличен, я считаю, что я ему сказал, да, это в резкой форме, но он об этом задумается.
1: Знаете, это на самом деле, я считаю, нормой.

0: последний.
1: Так вот это происходит из-за недомолвок, как правило. Вот он там где-то шлялся.
0: Ну, можно мне с вами согласиться? Недомолвки — это худшее, что может быть. Так потому что здесь должна быть... Я всегда вот за то, чтобы была ясность.
1: Конечно.
0: Иногда... Иногда это болезненно и неприятно, но, по крайней мере, нет никаких оснований для нарастания взаимных заблуждений. Почему вот, когда меня судьба забросила в ту же политику, это произошло для меня и стихийно, и в то же время как-то не было большой неожиданности. Я просто, несмотря на любые времена, 70-е, 80-е, там, годы, но с трибуны или в обществе, или на кухне, или один на один, или перед большим числом людей говорил с одинаковых позиций. И меня не нужно было мысленно тут же соображать и что-то прятать из своих взглядов. И в этом отношении даже со своими политическими оппонентами, когда я встречался, я говорил, давайте выясним отношения. У нас не должно быть иллюзий, что мы с вами разных взглядов, но у нас одна страна. У нас, по большому счету, один интерес – сделать жизнь людей лучше. И вот, исходя из этого, давайте выстраивать, в чем мы можем договориться. В чем мы можем друг друга понять. И это относится и к бытовым ситуациям, когда люди хотят строить семью, строить свой быт благополучно. Они должны стремиться к пониманию, не к торжеству своей точки зрения, которая, как правило, на второй день может быть и тобою признана чуть-чуть ошибочной.
1: Ошибочной, конечно.
0: А к тому, чтобы понять другого.
1: А я вот сегодня перемещался вот как раз в сторону радиостанции, и там... Ну, такой лесочек у меня, иду через лесочек, слышу, навстречу кто-то шлепает тоже. Ну, я так посторонился, мало ли кто, думаю, смотрю, навстречу, значит, прохожий идет, как говорится, неизвестный. И я так в сторонку, и он в сторонку. И чувствовалась какая-то не то, что враждебность, а чувствовал, что вот он насторожен. И, в принципе, естественно, и я тут насторожился. И когда мы уже разошлись, то есть он ушел туда, а я, значит, дальше пошел, я подумал, идиотизм какой. Ведь, в принципе, мы, да, жители одной страны. Мы, соответственно, вместе участвуем в экономических во всех процессах. То есть, по сути, мы должны были там пожать друг другу руки, сказать «Здравствуй, дружище». Там, а вот я, кстати, вспомнил добродушных шведов, да, вот, которые друг другу улыбаются. И у нас вот, ведь...
0: Вы знаете,
1: да.
0: Я буквально неделю тому назад был в Тирасполе, где отмечалось десятилетие Приднестровской Молдавской Республики. И после всех торжеств вечером мы вышли на улицу. И тысячи людей шли по улице, просто гуляли. Просто заходили в кафе, какие-то вот ресторанчики, какие-то там развернутые были столы колхозов, или сейчас они акционерные общества, там и прочее, прочее. И мы вспомнили, что вот так и в России центральной, и в Сибири, и здесь, в Москве, лет 10-20 тому назад ходили в 20, в 21 час, в 22 часа по улицам. Спокойно. Не думая о том, что с тебя снимут шапку или отберут сумку, да, что тебя там еще и стрелять будут. Вы, наверное, согласитесь, были времена, когда у нас милиция ходила без пистолетов.
1: Были, действительно были.
0: И,
1: скажем, а об этом так, мало кто помнит. Вот молодые, они вообще не врубаются.
0: Изменения пошли здесь не в лучшую сторону в нашей жизни.
1: А в чем причина? Вот вы же, так сказать, находитесь вот там, да, вот вы у власти, судя говоря. Неужели
0: я прошу прощения. Я сейчас занимаюсь политикой, не занимая никаких государственных постов, но вместе с коллегами, часть из них депутаты, часть разных уровней, часть работает в других организациях. Мы, конечно... добиваемся определенных целей. Целей, которые должны были бы улучшить жизнь в нашей стране. Но почему произошло ухудшение за эти
1: годы? И в какой момент? Вот было бы интересно узнать, вот на ваш взгляд, когда вот этот рубежик был? Когда действительно, ведь если сейчас человека выдернуть из 73-го года сюда, да он с ума сойдет вообще.
0: Вот
1: просто.
0: Если говорить обобщенно, то вот таким рубежиком был период, когда в нашей стране стали считать нормой пляски на гробах

0: выпуск всех джинов из бутылки и попытки догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки с перечеркиванием наших особенностей и наших традиций. То есть это действительно внутренний кризис советской экономики, который стал достаточно очевиден уже к середине 80-х годов. И полный социальный нигилизм, социальная апатия, которая в конце перестройки привела к краху Советский Союз. К тому, что его противники с торжеством развалили великую державу, а большинство людей осталось дома, этому не препятствуя.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: отсюда вот. А потом мы удивляемся, почему у нас уличная преступность и жуткая коррупция и все остальное переплевывает сегодня, превосходит все мировые рекорды.
1: Ну, а вот получается вообще такая картинка безрадостная. То есть, значит, холодную войну продули конкретно, да?
0: Ну, я бы не сказал, что она закончилась. Мы проиграли несколько ключевых сражений, в том числе и разрушение Советского Союза, да, и разрушение нашей обороноспособности. Но война холодная, давайте говорить правду, она продолжается. И против нашей страны она сегодня идет как никогда. Это видное отношение Запада к попыткам Путина занимать патриотические позиции. Это в борьбе за нынешнего президента, в борьбе за тот курс, который он должен проводить.
1: Вот ведь это же вообще очевидно. То есть и ребенку видно, и хвалят они нас, дают эти бесплатные кредиты. Ну, например, Михаилу Сергеевичу, да, когда он их устраивает. Вот,
0: Я в 92-93-м, да, бывая, допустим, в странах, которые находились под санкциями со стороны западного сообщества или даже в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, например, в Ираке, в Югославии, констатировал со всей определенностью, что экономические санкции нанесли этим странам меньше урон, чем нашей стране гуманитарная помощь. Потому что именно уничтожение собственного производства и собственного производителя – вот первый результат потребительского ожидания помощи из-за бугра. Но эти времена, к счастью, прошли. Сегодня даже сыр, который в мышеловку кладут, уменьшается и уменьшается. И пора уже нам выбираться из трясины, в которую забежали под впечатлением иллюзий.
1: Но ведь, смотрите, они же пошли дальше, я имею в виду буржуазных деятелей. То есть, прекрасно поняв всю эту фишку, что сейчас мы уже ужались до состояния кулачка сухощавого, но все-таки кулачка, они начинают дикую, скажем так, культурную пропаганду против нас. Огромное количество телепрограмм, которые, ну вот, на мой взгляд, они...
0: Вот, кстати, до вот этого Останкинского пожара как-то сижу, занимаюсь делами, краем глаза смотрю телевизор, а потом просто прошелся по всем программам, вот переключаешь, чтобы посмотреть, что идет. И в тот момент из 9 каналов, которые вот я просмотрел, продукция отечественного производства шла на 2.
1: Вот, пожалуйста.
0: На остальных шли в основном или американские фильмы, или американские какие-то музыкальные клипы.
1: Кстати, сложно представить, чтобы у них там целиком шли вот наши музыкальные клипы, да, и вот...
0: Это не то, что сложно, это невозможно.
1: А как вот быть с этим? Как быть с этим? Может быть, стоит все-таки вот действительно всех телевизионных деятелей, особенно политических аналитиков, отправить на пенсию, сказать «до свидания, дорогие друзья», и вернуть вот ту, пусть там, тоталитарную телевизионную систему, когда были просто дикторы, когда они говорили «да, там мы там 50 мешков пшеницы собрали», к примеру.
0: Я вот здесь, давайте, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: Да.
0: Потому что я всегда против движения задним ходом. Мы пусть наделали ошибок за последние 10 лет, пусть не смогли преодолеть общество от ряда преступных решений, но создана и очень серьезная база для завтрашнего дня. В том числе, ведь если сегодня мы опять монополизируем средства массовой информации, монополизируем идеологию и скажем, все должны думать только так, как считает агитпроп господина Абрамовича, например, или еще что-то, то общество... Ну, я не знаю, может разразиться такой кризис, который не существовал еще даже в фантастических романах.
1: А с другой стороны, извините, если дать обществу разбалансированную мысль самостоятельно...
0: Единственное, что сразу же подчеркнуть, это то, что нам нужно вернуть ваших коллег, господ журналистов, к чувству ответственности. За слова, которые говорят, за сюжеты, которые показывают.
1: Нет, они мне не коллеги.
0: Потому что вот полная сумятица в двух понятиях. В понятии свободы слова и в понятии безответственности за слово сказанное приводит порой к трагичным для общества и государства последствиям. Так это когда честному человеку невозможно доказать, что он честный, а бесчестный, наоборот, празднует победу, потому что у него есть деньги, и он проплачивает соответствующую информацию.
1: Так это мы как раз и видим вот печальные последствия вот этой, к сожалению, свободы слова, СС сокращенно, потому что журналисты сами из себя делают звезд уже.
0: Вот. И вы знаете, я вот когда смотрю некоторые наши новостные передачи, и сидит очень умный человек, я понимаю, что он умный ведущий, и он начинает говорить, я считаю вот то-то, то-то. Вот, я говорю, да не надо мне, что ты считаешь. Ты расскажи, вообще, что случилось. Да,
1: вот совершенно верно.
0: Что ты меня тут начинаешь учить жить до того, как раз... У тебя есть информация, у меня нет. Вот ты скажешь, я сам буду что-то считать.
1: Да, за меня, дескать, не надо.
0: Совершенно верно. К сожалению, вот до сих пор вот эта манера провелась, вот это менторское получение...
1: Типа я тут сижу, я тут, да.
0: Поэтому вот здесь надо, конечно, заземляться. И речь идет о культуре средств массовой информации.
1: О культуре подачи этой информации.
0: О культуре подачи. Вы знаете, даже о культуре русского языка. Потому что, когда мы часто видим, слышим вот этот полузападный такой вот сленг, или там еще вот эти... Когда мы не переводим нормально на русский язык, а говорим по-прежнему Башкортостан, там еще что-то такое. Ну, думаешь, господи, мы
1: русские люди-то
0: все-таки. Мы должны все-таки понимать, что есть язык, который шлифовали поколения. Давайте относиться к нему бережно.
1: А тут, кстати, еще вот один, помните, сказал буквально недавно, чуть ли не сегодня, и говорит, те, кто считал меня волшебником эфира, огорчились совсем.
0: Ну, великий, могучий русский язык. На то и великий, и могучий.
1: Сергей Николаевич, давайте сейчас прервемся буквально ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Соответственно, мы обсуждаем самый разный спектр тем, в том числе вот и прошлись по журналисту. В принципе, это же очень печально иметь профессию журналист. Вот вы никогда не ощущали...
0: Почему печально, Александр? Это не просто не печально, это, я считаю, может быть и счастьем. Я знаю людей, которые мечтают быть журналистами. И я считаю, что журналист – это одна из самых престижных сегодня профессий. Но одновременно, конечно, журналист журналисту рознь.
1: Вот если человек именно думает о престиже профессии, то это очень плохо. Потому что вот вам же наверняка тоже доводилось...
0: Нет, я опять не соглашусь. О престиже нужно думать. Потому что и нужно стремиться, чтобы профессия имела авторитет в обществе. Но мы давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня в обществе считают большинство ваших коллег некими социальными проститутками.
1: Правильно.
0: Простите меня за терминологию,
1: совершенно,
0: но это
1: совершенно согласен.
0: Обслуживание то одного олигарха, то другого, смена политических взглядов, как перчатки, в зависимости от того, кто въезжает или выезжает из кабинета в Кремле, ну, это уже не журналистика, это уже...
1: Матрасик, ну, называется.
0: Что-то такое.
1: Но здесь вот я об этом-то и хочу сказать. Ведь вам же тоже наверняка доводилось встречаться с журналистами, которые основной своей целью вот преследуют быть рядом. То есть быть в курсе. Именно быть в курсе большой политики. Чтобы потом на каком-то приеме можно было сказать: а я вот там толкнул Путина под столом ногой.
0: Вот я не знаю, кто кого там когда толкает ногой, но журналист, если это настоящий журналист, должен быть всегда в гуще событий. Он должен знать самую ценную информацию, самую секретную информацию. И поэтому я считаю, что это нужно приветствовать, когда журналист проникает на место происшествия за 5 минут до того, как что-то случилось.
1: Это, конечно, но при этом он не должен создавать вот из самого себя культ личности некой.
0: Ну, если вот что-то меня потянуло вот все время с вами не соглашаться, Александр. Потому что я против культов.
1: Культов, конечно.
0: Но если человек заслужил своей позицией, своей линией, которую он ведет годами, последовательно, неуклонно, основанной линией на культуре, на уважении, на стремлении максимально быстро информацию получить, довести ее до сведения радиослушателей или телезрителей, то он может быть кумиром. Да, и не нужно бояться, что такой журналист может даже создать свою журналистскую школу. Иное дело, что если он вылез, пользуясь какими-то близкими связями на экономическом поприще, на телевидении, и сразу стал раздувать щеки, и сразу стал великим, то вот тогда да, тогда это грустно, тогда это смешно.
1: Да, но, к сожалению, не все это понимают. Вот что плохо. Это опять же, возвращаясь вот к свободе слова, вот вы сказали, нельзя там возвращаться назад, да, а то, что людям предоставили вот так свободно мыслить, приводит к тому, что дикое брожение, то есть что тесто, это же все уже вот лезет. Мы вот смотрим, оно лезет из кастрюли. То есть это нужно вернуть в какие-то рамки, в целях хотя бы сбалансировать это.
0: Вот, Александр, давайте слово «вернуть», оно всегда очень опасно. Нужно восстановить культуру слова. Восстановить, не возвращая никуда, а формируя на новых началах настоящую журналистику, настоящую систему социальных репортажей. Ведь действительно, когда посмотришь порой выпуск новостей, и там показывают только убийства, террористические акты и какие-то другие вещи, в результате после выпуска новостей хочется сказать, что всем предлагают застрелиться или повеситься от тоски, потому что ничего светлого и хорошего такого не бывает.
1: Грузят, конечно.
0: У нас ведь перестали показывать. Ну, в последнее время чуть-чуть пытаются, но очень слабко. Слабо и непрофессионально, но перестали показывать победы.
1: А может быть, их нет уже? Вот, может быть...
0: Вы знаете, есть.
1: А вот какая ближайшая была победа, вот, на ваш взгляд, которую вот не осветили?
0: Давайте, опять же, под словом «победа» не понимать обязательно хоккейный или футбольный матч.
1: Естественно, нет. Ну, хотя бы сохранение стабильности на какой-нибудь, ну, на каком-нибудь поприще.
0: А когда вот, допустим,
1: да,
0: в засуху, ну, вот, допустим, у нас вот в Омской области есть такое хозяйство «Золотая Нива». И это хозяйство, несмотря на чудовищно плохие погодные условия, используя американскую, немецкую технику, отечественный опыт, но фантастически большой собирает урожай, это победа. Вот это конкретная победа. Ну, вы прочитаете хоть в одной газете, даже Омской об этом. Или в каком-нибудь репортаже. Да ни за что. Вот если бы там сгорел сарай в этом хозяйстве, об этом передали бы на первых полосах. И ведь то же самое можно сказать и о многих регионах. Вот я буквально несколько дней тому назад был в Орле и присутствовал на большом празднике. Хотя он размерами маленький, но значение его большое. Туда прилетело несколько самолетов из Норильска. И по инициативе Норильского никеля туда привезли людей, семьи норильчан. Когда глава семьи вышел на пенсию, как говорится, и захотели они переселиться на большую землю, вот выполнена была программа строительства жилья. И вот сотни жителей Норильска переселилась в Орел. И я присутствовал, когда был праздник, где губернатор, председатель Совета Федерации Егор Строев, руководители Интерроса и Норильского никеля вручали людям ключи от квартир. Вручали им сертификаты на собственность. Вот это, и надо было видеть этих людей, потому что действительно о них заботятся. Им облегчают жизнь, им помогают жить в новых условиях. Вот это праздник. Вот, но ведь об этом же... Ну, хорошо, я думаю, орловские средства массовой информации сообщат, но ведь все остальные будут писать опять о каких-нибудь взрывах, каких-то террористических актах. И о той же Чечне у нас что? Кроме Чечни других нет новостей, других субъектов федерации нет. Я уверен, если бы поменьше о Чечне несколько лет тому назад писали, у нас бы вообще не возникло этой проблемы. У нас бы не сформировался ни этот бандитский режим Дудаева, и не было бы этой дикой войны, когда не поймешь, что делало российское высшее командование и зачем, и не поймешь, почему все время ублажали этих террористов в Чечне.
1: Кстати, вот подача информации. Вот меня еще возмущает вот в новостях из Чечни то, что их называют по именам, то есть как бы создают героев. Да. Мне достаточно
0: Александр,
1: сказать,
0: уже то, что им дают эфир, это называется, это антигосударственная деятельность.
1: Конечно,
0: я не буду критиковать одну известную нашу телекомпанию, она дружественная «Эхо Москвы», я не хочу у вас дома, находясь, говорить то, что я думаю о ваших телевизионных партнерах, но это антигосударственная деятельность, когда этим бандитам предоставляют слово больше, чем российским военным или тем, кто у нас обеспечивает восстановление мирной жизни на территории Чеченской республики.
1: Целиком с вами согласен. А вот что касается Норильска, мне эта тема несколько близка, я там достаточно много раз был. Вот согласитесь, что вот эти 100 семей, да, всего 100 несчастных семей из Норильска, которые наконец-то смогли уехать оттуда. Там же ничего, кроме озера Лама, в окрестностях прекрасного нет.
0: Но, вот,
1: вспомните долину мертвых.
0: Александр, не 100. Больше 300.
1: Ну, это все равно капля.
0: Значит, во-вторых, это же первая ласточка. И глядя на них, остальные уже будут ориентироваться. А есть у них шанс что-то получить там, на большой земле, или нет? А ведь задача, допустим, вот есть такой город Заполярный, где один комбинат в этом же РАО входящий работает. Там работает 2000 человек. Ну, с учетом членов семей, значит, 6000 человек. Больше в этом городе нет ни одного производства, а живет 25 тысяч. Вот представляете, сколько нужно людей там содержать, которые безработные, которые не знают, чем им заняться. И, конечно же, нужно целенаправленную переселенческую политику, чтобы и восстанавливать центральную Россию, которая обезлюдила. Вот Егор Семенович Строев во время нашего разговора привел страшные цифры. Он просто сказал, что после Петра за 100 лет численность жителей Орловской области удвоилась. За следующие 100 лет в 19 веке численность жителей Орловской области опять удвоилась. А за 20 век численность жителей Орловской области в два раза сократилась. Причины тому, конечно, общеизвестны. Это Первая мировая война, Вторая мировая война. Но и была еще причина освоения целины, освоения других наших просторов, когда мы черпали из центрального Черноземья. Конечно, нужно расселять и в Сибирь, и на Дальний Восток, осваивать эти пространства. Но когда здесь, на Вологодчине, рядышком у Ярославля,
1: такой, да,
0: у Костромы или у того же Орла едешь, и в течение десятков километров не видишь ни одного населенного пункта, ни одного огонька, то думаешь, это ненормально. это нужно исправлять.
1: А вот скажите, вот такой банальный тупой вопрос. Откуда в деревнях берут средства на выпивку? Вот люди живут впроголодь. Я, например, реально знаю, что вот, в одной из деревень, находящихся под Смоленском, человек зимой умер просто от голода. Ну, при этом был пьян. Это действительно так. То есть это же ужасная ситуация.
0: Я открою вам секрет. Я в деревне не живу. Поэтому я не знаю. Но это реальный факт, что у нас сегодня через спаивание населения, конечно, как говорится, кто-то имеет выгоду, как бы притупляя социальный конфликт, когда русский мужик пьет, ему не до разборов с начальством.
1: Он спит, конечно, получается. Да.
0: Но на самом деле это огромная социальная беда.
1: Как
0: деревня, вы сами совершенно правильную вещь отметили, что у нас в деревне сегодня водка – это уже враг, наверное, номер один.
1: И они же умирают в деревне. Откуда вообще берется, извиняюсь, колбаса, молоко сейчас в стране? Вот,
0: значит, вот здесь, опять
1: я не понимаю.
0: Констатируя проблему пьянства, не нужно сразу перечеркивать и думать, что все, деревня у нас погибла. Города у нас погибнут первыми. Давайте мы это сразу истину подтвердим.
1: Не согласен.
0: Вот, вот это никого
1: потому
0: не будет интересовать,
1: потому что я
0: Александр.
1: Наблюдал. Я это видел, значит, своими глазами, что происходит сейчас.
0: Когда в городах
1: сейчас
0: перестанут подпитывать из-за рубежа, в деревнях еще будет что есть. И в этом отношении вот, ну вот я действительно только что был в Орле, я могу что сказать. В Орле молоко стоит 3-4-4,30 за литр. Вы в Москве видели такое молоко?
1: Нет, конечно. Не видел.
0: И, допустим, вы, когда вы вот здесь встречаете у нас молоко рублей за 10, там, 1% или 0,5%, то в большинстве российских регионов это считается отходами. Это не молоко. И в этом отношении, конечно, многие продовольственные вещи в Москве вызывают вопросы. Почему, допустим, вот на то, в тех же прилегающих областях не закупать молоко, чтобы оно в Москве стоило 5-6-7 рублей?
1: Сергей Николаевич, мне кажется, вы все-таки опираетесь больше на какую-то такую статистику, не связанную с реальной жизнью. Я вот
0: только что мною виденное. Я вот бывал и в Костроме, и в Волге, но бывал раньше. Я говорю только свежее.
1: Надо будет вас вот вывести вот в Смоленскую область, именно в те места, куда вот редко кто заезжает.
0: Значит,
1: вот
0: год
1: вы,
0: назад
1: вы ужаснетесь. Да, ну и как вот вы ее нашли? Ну это же как, ну вымирают деревни, то есть там молодежи нет вообще. Если нет, есть,
0: вот то в этом отношении можно любую другую область приводить.
1: Конечно. Но я вот, я беру вот то, что ближе.
0: Но вы знаете,
1: какое молоко?
0: Правда, вот многогранно. Можно в одной и той же деревне видеть лежащего у забора мужика пьяного, но одновременно и видеть работающую ферму или еще что-то.
1: Ну, ферму вообще уже там не увидишь, там она разобрана, понимаете?
0: Есть и такие хозяйства, согласен.
1: Ну, их большинство. Кстати, и средства массовой информации не могут воздействовать на этих людей, потому что им все равно, кто такой там Шамаль Басаев, им это безразлично. То есть люди не воспринимают эту информацию.
0: Александр,
1: у них света уже нет.
0: Не только на деревню, вы посмотрите и на заводы, которых тоже нет.
1: Согласен. Я вот недавно приезжаю, а там вьетнамский рынок. Пожалуйста.
0: Проблема ведь очень многогранна. Во-первых, одна проблема заключается в том, почему лодка погибла. Была ли там иностранная лодка, или это мы сами какими-то ошибками командования или техническими, или стечением обстоятельств были виновниками этой трагедии. Но ведь вторая проблема заключается в том, что делали после того, как лодка погибла. Почему у нас спасательных средств, которыми гордились в советское время, не оказалось? Вот час икс, их нет.
1: Растащили.
0: Растащили, разворовали, развинтили, не делали профилактику у подводных лодок, способных оказать помощь Курску. В течение 10 лет не делали. И я просто поражен был, когда при этом наш президент сказал, что синдрома Руста не будет и никто не будет наказан. То есть никто не несет ответственности.
1: То есть типа вроде так случилось, вот оно, как ваза есть, разбилась.
0: Грустно все
1: грустно.
0: Это.
1: А, кстати, знаете, что еще немножко меня вводит в недоумение? Это вот ситуация, я прекрасно понимаю, что, да, погибли люди, там семьи находятся в критическом положении. Одобряю, что им дали денег, там, да, по тридцатке. Ну, то есть это очень правильно, да? Но при этом, то есть эти люди, они служили. То есть они служили, грубо говоря, в армии. А вот те, которые в Москве погибли в этих домах, и те, кто уцелел, до сих пор их никак не вселят. Как я не понимаю, как расставляются приоритеты-то? То есть эти вот они не служили, они пришли к себе домой после работы. И
0: я бы не противопоставлял эти вещи, но вопрос закономерно задал бы тоже. Почему жертв терактов государство не возместило последствия, не обеспечило их жизнь? Ведь государство виновато в том, что оно не смогло создать безопасной жизни. Государство виновато. Так что здесь ваш вопрос правильный. Даже не буду спорить.
1: А вот у вас не создавалось все-таки такого ощущения? Мне доводилось общаться с людьми самыми разными. Бывают даже вот такие груднички, которые дико поднялись по деньгам. В один момент разбогатели. То есть начинал он там, торговал матрешками, там, через год он уже руководитель крупной фирмы, потом, глядишь, он уже на государственной службе, уже типа наворовал у государства, уже строит коттедж, в котором прописаны другие люди. И резко человек становится другим. То есть ведь нужно уметь быть богатым. Это так же, как нужно уметь быть бедным. Но он становится, ну, как бы не от мира сего. То есть он не может заставить себя интересоваться окружающим его миром, да? И, может быть, такая же ситуация происходит вот и там, у президента, у окружения. Ну, как, они же смотрят на все это из окон дорогих машин. То есть кондиционер, то все, охрана. Например, вот вывести их, сказать, друзья, давайте вскопайте поле. И вообще, вот как вам такая идея, что поскольку ведь есть же понятие «слуги народа», да, слуги должны жить, в общем-то, грубо говоря, в специальном домике. Даже вот вор в законе, он не имеет права жить с женщиной, то есть он не женат. А здесь человек на государственной службе. Может быть, это сделать нечто типа резервации, чтобы вот слуги народа жили на пайки. Вот, да, буквально на нарах. Если хочешь принести пользу своей стране искренне, да, откажись. Никаких дач. Весь срок ты живешь вот, ну, как в казарме.
0: А какой срок?
1: Ну, если президент 4 года, переизбрали еще 4 года.
0: То есть и в идеале, то есть поселить на вокзале, при этом в той части, которая не реконструирована.
1: Да.
0: Замечательно.
1: Не, ну а как?
0: Нет, ну просто с точки зрения логики вы правы, потому что слуги не должны жить лучше, конечно, чем хозяева.
1: Да.
0: Но проблема в том, что вот здесь ведь эти слуги еще являются частью народа. То есть вот здесь мы должны их как-то уравнять. Я совершенно соглашусь, что вот эта помпезность так называемых новых русских, она не только к порождению новых анекдотов привела, но она привела к феномену, когда, допустим, у меня сыновья говорят о себе, что мы новое поколение старых русских. Потому что новые русские, так называемые, они в социальном плане оказались чужеродны. Ведь они действительно не вписываются в наши традиции жизни. И своим вот этим вот, когда они кичатся богатством, когда они деньги свои прячут за рубежом, вместо того, чтобы вкладывать их здесь. Вот для меня, когда мы говорим о национальном капитале, признаком этого национального капитала является не этническая характеристика собственника. Русский это еврей, или молдаванин, или чуваш, или еще кто-то. А критерий, как он использует свою собственность. Вот если он вкладывает деньги в Россию, если он здесь создает рабочие места,
1: пусть он хоть узбек, он сам русский
0: капитал,
1: уже.
0: Да, это национальный капитал. А вот если он, заработав, украв, или ну просто добыв деньги,
1: туда
0: вывозит их туда, да. Извините, даже если ты в 10 поколениях русский по происхождению, ты не национальный. Ты компрадорская олигархия, от которой нужно избавляться, как от раковой опухоли.
1: А вот скажите, в связи с этим, я, например, не понимаю, почему сейчас Россия тоже вот занялась в плане автомобилей вот этим винтом, да, регистрацией вот этих. То есть мне кажется, что это великое дело продавать здесь по дешевке угнанные оттуда автомобили. И вообще, видимо, надо привлекать в Россию криминальные бабки оттуда. То есть украл.
0: Скупать краденое, вы что?
1: Надо, надо. А чем занималась Америка все это время? Извините. Нет,
0: тогда давайте, вы скоро будете призывать делать деньги на наркотиках.
1: Безусловно. Безусловно. То есть сделать...
0: Вот это опять... Вот
1: украл у бабушки американской деньги, клади в российский банк.
0: Та бесовщина, которая не должна иметь места даже.
1: Привлечение капиталов.
0: Только в надежде, что вашу ночную передачу большинство народа не слушает, я спокойно отношусь к тому, что вы сейчас говорите. Потому что мысли таких не должно быть, что незаконно на воровском, на чем наживать себе состояние. Это противоречит нашей психологии. Огромного большинства вот этих полутора сотен миллионов жителей России.
1: Именно потому,
0: и
1: что,
0: не нужно
1: потому
0: расшатывать...
1: что мы смиренные, нас и лупят. Да, кто не попадет.
0: Вот опять путаем Божий дар с яичницей. Не надо. Потому что смиренное – это одно. Это безропотность, она недопустима. Когда вот, может быть, правда, я тоже недостатком должен своим отнести. У меня нет вот этой привычки, когда тебя ударили по щеке, подставь вторую. Я обычно даю сдачи. Но, к сожалению, действительно, часто покорность судьбе, она доминирует в общественных настроениях. Вот это давайте менять. Но одновременно нельзя, чтобы у нас в обществе укоренялся принцип. Как говорится, дай Господь, выбей мне один глаз, лишь бы у соседа оба выбили. Вот нельзя завистью строить свое счастье.
1: Нет, тут речь идет не о зависти, это совершенно холодный,
0: а уж
1: практичный расчет. Почему?
0: Нравами. Нет. Вы что?
1: Нет. Хорошо, то есть они, значит, нам поставляют наркотики, там героин из своей Колумбии или откуда ни попадя, создают.
0: Поставляет. Да. Я за то, что. Почему я выступал и выступаю против отмены смертной казни, несмотря на то, что вся Европа вопит и кидает каменюки в наш огород? Потому что за торговлю наркотиками расстрел. За тяжкие преступления, за убийство, например, с отягчающими обстоятельствами, расстрел.
1: Сергей Николаевич,
0: за терроризм расстрел.
1: Неэкономично.
0: Вот, значит, это экономичнее, чем содержать 20 лет этих бандитов в тюрьме, кормить, поить, да еще потом они, купив тюремщиков, сбегают на свободу и начинают ловить их по новой.
1: Так, может быть, имеет смысл, скажем так, сделать из них доноров? Ну,
0: вот,
1: а что?
0: Вы так вот и хотите, чтобы мы стали такими же бездушными, как вот эти западники, которых мы ругаем?
1: Да у них-то наоборот, у них лицемерие вот на этой, на доброте такое мерзкое. Вот ведь, ну, согласитесь, там это Америка, это же какая там демократия, это же вообще фашистское государство, где сосед правильно стучит на соседа, где да вообще отстой же.
0: Вот
1: полный.
0: Там и есть тоталитарный режим, правда, под маской демократии.
1: Ну, хорошо, а тогда надо сделать по-другому. Напечатать тут дикое количество фальшивых долларов и выплеснуть их вот в экономику Соединенных Штатов.
0: Не надо печатать. Да. Надо вот все те доллары, которые они свалили нам за последние 10 лет, вывалить им обратно. И я уверен, что тогда будет такой кризис американской экономики, что мир содрогнется.
1: А вы уверены, кстати, что вот эти их деньги зеленые, что они реально окупаемые, что это уже не фальшивка, что золотого запаса Соединенных Штатов просто не хватит?
0: Конечно,
1: уже.
0: У них напечатано столько денег, что они, конечно же, не обеспечены не только золотым запасом, но они не обеспечены даже товарной массой США.
1: То есть практически надувалово идет такое.
0: Почему? Вот давайте ведь посмотрим правде в глаза. Почему натовцы бомбили Югославию? Среди многих других причин это была стратегическая операция США по предотвращению объединения Европы и появлению евро в качестве мирового денежного эквивалента.
1: Испугались,
0: ведь если бы евро стало реальностью, доллар бы покатился вниз. Вот представьте, в России вместо доллара начинает ходить евро. Все меняют доллары. Курс доллара резко падает. И куда эти доллары? Эти доллары идут туда, в Америку. Возвращайте. И что там? Мрак, туман и полный хаос.
1: И вы, знаешь, вот сейчас говорите, что вот если там одну щеку подставить, там подставить другую, так они действуют какими методами? Они конкретно в агрессивной форме поддержали, то есть заставили людей дальше, в общем-то, питаться их этой фальшивкой. Ну как, ну...
0: Они не в агрессивной форме.
1: Ну нифига себе, они... бомбежка. О,
0: это меня... нет.
1: Ну как? Это вообще они... хулиганство.
0: Это
1: гоп-стоп.
0: Остановили... развитие экономики.
1: Так вот, это же... Это
0: насильно же... ведь доллары в России никому не всовывают. Но просто российские правители за последние 10 лет так вели себя по отношению к рублю, что рублю многие люди просто не верят. И восстановить доверие к рублю – это огромная задача, которую сегодня решает и правительство, и Центральный банк. Вот дай бог им удачи.
1: Как вы считаете, вот такой вот... потеря кредита доверия к рублю — это просто результат глупости или это намеренно было сделано?
0: Для одних это глупость, но, конечно же, я уверен, что это стратегическая операция против нашей страны.
1: И значит, это люди, они были...
0: Это финансовая война, которая всегда была частью холодной. И в этой войне
1: тоже нам
0: тоже нанесли тяжелое поражение.
1: Ну вот сейчас-то перспективы тоже печальные. То есть идет вот эта культурологическая война мощная. И одно MTV чего стоит? Это же совсем печально уже. И тут-то проигрываем.
0: Эти не сегодняшнего дня. Эти перспективы, которые нам все эти годы как бы пытаются рисовать. А я считаю, что жизнь начинает меняться. И происходит определенное пресыщение вот этой массовой культурой атлантической. Еще не во всех слоях общества. И вот здесь, по большому счету, идет очень опасное состязание. Идет, с одной стороны, пресыщение общества, и когда восстанавливаются наши культурные песенные традиции, восстанавливаются, вновь начинают играть те коллективы, те мелодии, к которым привыкли поколения. Но с другой стороны, идет с такой же примерно скоростью, а иногда, может, опережающей, и процесс подрастания поколения, которое выросло уже вот в этих чуждых нам мелодиях, которая выросла на других моральных, культурных ценностях.
1: И вот как
0: когда
1: же...
0: Когда эгоизм... Же... Вот, Александр, вот да, я просто хочу привлечь ваше внимание к тому, что чем мы отличаемся, не только русские, не только те, кто в России живут, но, в принципе, основная часть Восточной Европы, наверное. Это ведь, вот когда мне говорят, что я опять о своих цивилизациях говорю, но ведь это же реальный факт, что народы, которые здесь живут, славянские, православные, это народы, которые... имеют в основе своей жизни принцип единства, солидарности, сообщества. Иногда это говорят соборность, коллективность, коллегиальность и так далее. А там в основе лежит принцип индивидуализма, эгоистичный. Вот, а сегодня нам, в нашу культуру, семена эгоизма внесены очень сильно.
1: Нехилая инъекция, сильно. Конечно, конечно. Так вот, вот эти вот груднички, которые ведь вот сейчас, вот, так сказать, инфицированы, да, вот этой вот индивидуализмом, они же вырастут. Они же вырастут и будут там, скажем, тоже ломиться куда-то вот там, ну, хорошо, если еще в бизнес. Ладно, в бизнесе индивидуализм.
0: Нет, вот здесь,
1: еще.
0: А вот здесь, Александр, нам нужно провести четкую грань между индивидуализмом и индивидуальностью. Это похожие очень явления. Но нам нужно, развивая индивидуальность, свободу творчества, свободу самовыражения. Причем не только в журналистике, как это сегодня почему-то считается, но и во всех сферах. И прежде всего в промышленных, в экономических сферах. Не допускать, чтобы это строилось на эгоистических началах. Чтобы интерес человека все же у нас был в русле развития всего общества.
1: А как это сделать-то?
0: Понимаете? А вот это задача и правительства, и парламента.
1: Ну вот первый шаг. Вот давайте вот сейчас мы сидим с вами, и вот в наших руках все рычаги. Вот в этом направлении нам с вами нужно сделать первый шаг. Вот завтра издать, скажем, пусть там жесткий указ, и мы будем знать, что специальные люди, так называемые чебурашки с автоматами, проследят за тем, чтобы указ был исполнен.
0: Начинать надо с образования. Системы образования и воспитания. Потому что, чтобы завтра мы могли быть спокойны за страну, нужно начинать воспитывать поколение с горшка. И в этом отношении... Вот у меня был в свое время интересный разговор с Соросом. Мы с ним... У нас был такой как бы официальный завтрак. Утренний. И одновременно, естественно, знакомство и разговор. И я ему говорю: господин Сорос, вот в ваших учебниках, которые вы издаете в России, история предстает... настолько отличающиеся от реальности, от того, что было, что это не может нас не беспокоить. Вот возьмите, например, как излагается у вас история Великой Отечественной войны. Это недавнее прошлое. Это события, участники которых еще живы. И вот в учебнике истории для средней школы на страницах, посвященных Великой Отечественной войне, я не встретил ни разу фамилию, допустим, маршала Советского Союза Жукова, но встретил большой кусок, посвященный герою войны генералу Власову, который якобы воевал со сталинизмом. Вот, вот это перемещение акцентов, смешение ценностей, оно же просто...
1: Информационная война такая, да, да.
0: Что мне сказал Сорос? Он говорит: господин Вапурин, а ко мне какие претензии? Я даю деньги, а учебники авторский коллектив утверждает ваше министерство образования, и тексты утверждает ваше министерство образования. Ну, тут мне оставалось развести руками, потому что мы потом посмотрели, действительно. Иное дело, что на другие учебники, наверное, господин Сорос денег бы не дал, а на эти дает. Ну, но ведь это наши граждане и соотечественники такие учебники пишут. К сожалению, а государственные органы финансируют или издают, дают благословение, когда ищут деньги на стороне. То есть вот здесь мы проиграли на сегодняшний день много мелких и больших сражений.
1: А, кстати, вы заметили, что мы вот сегодня вот только проигрыш вот как бы, ну, акцентируем. Вот сложно представить. Единственное, на чем мы выиграли, на иммиграции. На иммиграции мы выиграли, потому что это, в общем-то, завоевание русскими мира. Огромное количество русских диаспор, это, наверное, единственное, в чем мы выиграли. Они же несут туда свои традиции, свою музыку, свое искусство. Вот к этому, кстати, вот буржуины, они, в общем-то, не готовы еще. Они не понимают, какую опасность для них таит иммиграция.
0: Вы знаете, я считаю, что это очень важный и позитивный момент, что у нас сегодня все же свободное перемещение через границы. И этот момент надо сохранять, потому что достаточно посмотреть мир, чтобы начинать ценить то, что мы имеем. То, что какие красоты есть в нашей стране, какие возможности есть. И вы можете спросить у любого серьезного бизнесмена, где бы он хотел заниматься бизнесом и где ему было бы лучше заниматься бизнесом. И он скажет, что таких возможностей для бизнеса, как в России, нет нигде. И здесь главное препятствие для нормального предпринимательства – это чиновничий беспредел и метание в законодательстве. Когда идет рэкет со стороны бандитов и рэкет со стороны государства.
1: А давайте вот вернемся сейчас все-таки немножко туда, в Югославию. Ведь картинка-то печальная. Вот как вы себе видите дальнейшее развитие ситуации? Я, например, знаю, что вот до введения туда этого контингента там были русские, которые, в общем-то, со страшной силой выступали за югославов. И не просто выступали, а показательные выступления были в Араховцах. Вот как только появился миротворческий контингент, почему-то вот у меня вместе с ним появилось ощущение, что и там дело проиграно. Не знаю, почему, но так было.
0: Я очень хотел бы надеяться, что ваше ощущение не будет осуществлено в жизни. Но на сегодняшний день деятельность миротворцев там скорее действительно освещает триумф албанских сепаратистов, а не стремление урегулировать ситуацию. И не случайно у нас многие российские политики задаются вопросом, смысл нашего участия там. Особенно сейчас, когда на Западе стали раздаваться призывы провести выборы на территории Косово. Это в ситуации, когда боевики из армии освобождения Косово осуществили этническую чистку, изгнав основную часть сербского и другого неалбанского населения. Там ведь вот почему-то всегда пытаются изображать конфликт между албанцами и сербами. Нет, там есть и еще другие национальности, которые сегодня также утесняются, как и сербы. Более того, те албанцы, которые выступали за мирное решение, за попытку найти компромисс с центральным правительством, сегодня больше преследуются радикалами из армии освобождения Косово, чем сербы. Потому что для них они опаснее. Они показывают, что албанский экстремизм, создание там Великой Албании, это большие беды для Европы в будущем. Ну вот чем это закончится сегодня? Ведь мировое сообщество должно понимать, если они пойдут на признание Косово независимым, автоматически следом идет, допустим, на территории Восточной Европы Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, какие-то другие стандарты уже не сработают. И, конечно, прецедент есть прецедент. Вот тут, когда сразу говорят про Чечню, с Чечней вопрос решен. Там восстановлен конституционный порядок. Если какие-то боевики захотят суверенитета, вперед, пусть едут куда хотят и не мешают восстанавливать мирную жизнь на территории республики. Ну а в Югославии ситуация очень сложная, очень серьезная.
1: И печальная.
0: И многое будет зависеть от того, как будет работать Россия.
1: А вот вы не думаете, ведь если так вспомнить, там в Албании это все началось реально с так называемых полупа их банков, с финансового кризиса. Вот, может быть, люди-то, которые вот американские, они предчувствовали эту ситуацию и специально спровоцировали и полуп банков, сокращенно ПБ, и в дальнейшем то, что мы сейчас имеем, вот если посмотреть их тайные схемы, то прям вот по накатной дорожке все это. Вот прям вот ощущение такое, что вот это такой хороший план, который удался.
0: В Албании нет. В Албании, ведь давайте мы опять же вот отметим, что ситуация в Албании, ситуация в Косово, они отличаются между собой. Когда разразился албанский кризис 2 года тому назад, там это смело политический режим президента Бериши. И албанцы, они имеют такие проблемы, что Косово для них это дополнительная головная боль. Я во время агрессии НАТО против Югославии был во главе делегации в Албании. Вернее, моя поездка туда чуть предшествовала разворачиванию уже военной стадии, но состоялась уже в период обострения ситуации. И встречаясь с президентом Албании, с другими руководителями, я им объяснял, что военное решение ни к чему не приведет. Кроме как к росту числа беженцев с Албании. Что и произошло потом. И в этом отношении ситуация сложная. Я не хотел бы даже сейчас на ночь глядя затягивать эту тему. Потому что решать такие вопросы нужно на свежую голову, выпив утречком чашечку кофе и... Спокойно,
1: и на балконе, стоя на балконе.
0: Спокойно поразмыслить.
1: Давайте, если вы не против, послушаем, может быть, и телефонные звонки. Уважаемые, звоните, соответственно, номер я вам напоминать не буду, это несколько позже, потому что тут у меня, да. Соответственно, ваши вопросы Бабурину Сергею Николаевичу. Поднимаем трубку, нам доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Говорит Гоблин.
1: Здравствуй.
2: здравствуйте. Да. Хотел бы вопрос задать вашему гостю.
0: Пожалуйста.
2: Начнется Армагеддон.
1: Когда начнется Армагеддон?
0: Ну, я хочу вас огорчить, он уже вовсю идет. И его составной частью является то, что население России стремительно сокращается.
1: И, кстати, вот надо понять прекрасно, что это проблема не только России, а всего земного шарика. Потому что Россия, она все-таки очень объемная часть земного шарика. И проблема,
0: может быть, не
1: здесь...
0: всего, потому что этой проблемы нет в Африке. Нет в ряде других регионов, где численность растет. Но я честно скажу, и потому что я славянин, и потому что я русский человек, не хотел бы, чтобы через 100-150 лет на земном шаре жили бы одни негры.
1: Ну, кстати, вот вы знаете, что к этому в принципе идет. Потому что
0: потому что Европу смоет с земного шара раньше, чем Россию.
1: Плюс у них иммунитет гораздо сильнее. У, так сказать, именно у негров. Они, так сказать, дети природы.
0: Да, и я думаю, что в Америке, Америка ведь она скоро станет вообще черной. Я удивляюсь вот тому благодушию, которое царит в Вашингтоне. Но обратите внимание, я думаю, радиослушатели это тоже давно заметили, что во всех американских фильмах всегда благородному белому герою помогает ближайший друг черный.
1: Юморист причем.
0: И после этого нам еще говорят, что у них нет идеологии в кино. Угу. Идеология железобетонная. Потому что им необходимо обеспечивать мир между двумя общинами, белой и черной. И делают они это всегда, в любых боевиках.
1: И очень
0: Но
1: умело,
0: в то же время
1: умело,
0: все бандиты у них, как правило, черные.
1: Нет, ну есть белые тоже подонки такие, но черные свиреи.
0: Очень редкие.
1: Да, да. Кстати, такая же ситуация и в Англии. Уже 100% англичанина редко встретишь.
0: Нет, я за то, чтобы, как говорится, мы действительно хранили баланс. Пусть они приумножаются и растут, но нам нельзя отставать. И поэтому нельзя, чтобы у нас европеоидная нас раса попала в Армагеддон, а все остальное как бы было отдельным путем цивилизации. Так что давайте мы останавливать необратимые процессы, пока они еще не набрали силу.
1: А может быть, вот своровать идею стимуляции повышения рождаемости вот у Рейха, у германского?
0: И в чем эта идея?
1: Ну, когда создавались вот такие специальные дома, в которых, то есть, мамы и их дети жили, попросту говоря, ну, не то что в привилегированных условиях, а в райских условиях. При этом, скажем так, отборнейшим эсэсовцам, таким воспитанным на молоке, просто-таки вменялось в обязанность, так сказать, быть самцами. Да, то есть вот рождаемость поощрялась практически, ну, на таком низком...
0: Зачем нам обращаться только к чужому опыту? Вспомните историю, полистайте ее страницы, и вы увидите, что после 45-го года целая серия решений на уровне указов, на уровне постановлений правительства была по стимулированию деторождения даже у матерей-одиночек. И в этом отношении лет 100-150 тому назад, или 200, ведь бывали случаи, как после 30-летней войны в Германии, когда католическая церковь в Европе, в Германии, ввела многоженство. Потому что Германия обезлюдила. Осталось 30% населения после войны. И для того, чтобы это все исправить, на несколько десятилетий многоженство в Европе стало нормой. Я хочу просто подчеркнуть, что мы сегодня в демографической яме такой, что без стимулирования государством многодетных семей, без поддержки молодых семей, причем поддержки не декларативной, а вещественной, жильем, большими детскими пособиями и пособиями матерям, мы не обойдемся, мы не решим никаких наших проблем. Некому будет служить в вооруженных силах, чтобы защищать даже имущество олигархов. Ведь через каких-нибудь 10-20 лет мы столкнемся с необходимостью, с которой столкнулся в середине 20 века Израиль, что наши вооруженные силы должны будут наполняться и женщинами.
1: Да, да, мы к этому
0: потому
1: придем.
0: Что некому будет служить. Вымираем, не рожаем.
1: И призывной возраст будет с 11 лет.
0: Нет, чепун вам на язык. Вы что?
1: Здесь нет, вот ну
0: давайте,
1: это я
0: давайте
1: так,
0: мы уж, как говорится, оставим призывной возраст и постараемся максимально обойтись без участия женщин в вооруженных силах.
1: Конечно.
0: Но
1: конечно.
0: Для этого нужно сегодня думать о завтрашнем дне.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся, опять же, послушаем композицию, а затем продолжим беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Николаевич Бабурин. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, который...

0: полагаю, что вы помните.
1: Конечно.
0: Спасибо. Еще раз с добрым утром.
1: Спасибо. Вам всего доброго.
2: До свидания. Спасибо. Это была интересная информация.
1: Ну, голос очень похож на Валентина Ивановича даже.
2: А следующий телефонный звонок. Интересно, кто сейчас позвонит? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Хотел бы задать вопрос даже не Бабурину, а ведущему вашему.
2: Угу. Давайте.
3: Вот по поводу его... высказывания по поводу расовой политики, там, СС и прочее, прочее.
2: Да.
3: Вот. А как это можно сделать?
2: В смысле, еще раз сформулируйте поточнее.
3: Поточнее сформулировать вопрос могу.
2: Да.
3: Та политика, которую вот ваш ведущий высказывал, она же применима и к русским, в других странах. Она была применяема.
2: Угу.
3: И то, что произошло с русскими, в других странах, скажем, в Европе или в Германии, то же самое.
2: Понятно, понятно. Вы просто несколько невнимательно слушали, извини, знаешь, речь шла не о политике, там, и тем более не о геополитике. Если, например, технология производства автомобилей BMW хороша, то из нее надо перенимать лучшее. И речь в данном случае у нас шла о программе, которая стимулирует деторождаемость. Эта программа, да, она была в Германии. Вот Сергей Николаевич тоже привел примеры, которые у нас тоже были. Это такие методы стимуляции. И, в принципе, проблема насущная. Если ей пользуются даже, там, извиняюсь, эфиопы, и у них есть средства, то почему бы не перенять у них опыт, правильно?
1: Просто надо думать, надо делать и не надеяться, что вопрос разрешится сам собой.
2: Ну, конечно. Само собой это никак не разрешится.
1: Каждой русской семье должно быть не меньше 3 детей. Только тогда мы чего-нибудь успеем.
2: А вот, кстати, насчет домостроя.
1: Это святое.
2: Это святое. Но ведь действительно это главная причина, по которой люди боятся заводить детей. То есть, например, жить...
1: Не понял. Ну, теперь я вас не понял.
2: Ну как?
1: Как это причина, что боятся заводить детей? Домострой.
2: Вот хорошо. Вот вы бы, например, хотели бы, чтобы у вас... было еще 5 сестренок и братишек, и вы все жили в 18-метровой комнате в коммуналке.
1: А при чем тут домострой? Домострой – это порядок, а не то, что всех засунуть в одну клетку.
2: Так вот и будет беспорядок. Вот это и будет беспорядок. Домострой,
1: вот у меня,
2: прежде всего, в порядке.
1: Александр,
2: у одного своя комнатка, ребеночка, у другого.
1: У меня 4 сыновей.
2: Да.
1: И я считаю, что очень важно, чтобы была система воспитания. И домострой, конечно, это может быть не во всех формах современное, но система, когда в семье уважают старшего и старших. Ведь нам нужно воспитывать вот это отношение к поколениям. Нам необходимо воспитывать братские чувства между членами семьи. И есть ответственность за то, что каждый должен заниматься в семье определенными обязанностями, чтобы все заботились о продуктах, о наведении порядка в квартире или в доме. Только тогда это будет действительно семья, это будет единый организм. А домострой – это система воспитания. Давайте, наоборот, вспомним то, что забыто, и тогда легче будет всем.
2: Вот, кстати, вы затронули сейчас такую тему серьезную, это воспитание в детях, чувство уважения к старшим. А всегда ли это правильно? То есть, к примеру, когда ребенок...
1: Александр, да. Это всегда правильно. Вот. Потому что, когда человек повзрослеет, он должен разбираться, насколько отец или мать разбираются в вопросе, можно согласиться, нельзя. Но для детей... Родители, дедушка, бабушка
2: или прадедушка. Согласен.
1: Это беззаговорочный авторитет.
2: Абсолютно
1: вот
2: согласен.
1: Только тогда это
2: я
1: будет
2: имею
1: порядок.
2: В виду, скажем так, возраст вообще. Почему ребенок должен, например, заведомо с уважением относиться...
1: Ребенок даже можно оставить в стороне. А если юноша остается сидеть, когда к нему подошел и с ним разговаривает человек старше его, это уже говорит о невоспитанности.

0: не берем такие крайности, конечно, то есть он и при женщине не должен сидеть, это все понятно, но возраст не всегда является, скажем так, критерием конечно, авторитета.
1: Конечно.
0: Может
1: вот
0: быть, это человек пожилым червячков
1: давит. Я могу сказать, что тут возраст уже играет роль с точки зрения отношений личностных, но совершенно не определяет точность, правильность и за кем будет последнее слово.
0: Кстати, вот такая же ситуация вот происходит и с телевидением. Мы затрагивали вообще с журналистами, да, то есть, если человек работает на радио или на телевизоре, да, то есть, значит, он хороший человек, ему надо безоговорочно верить, потому что плохих-то они берут.
1: А это ведь десятилетиями воспитано в нашем обществе доверие к печатному слову.
0: Ну, это же плохо.
1: Доверие к тому... Знаете, вот я не уверен, что это плохо. Это элемент социальной стабильности. Иное дело, что за последние годы этим злоупотребляете вы. Я не имею в виду вас лично, я имею в виду вашу братью, Александр. Да. Вот злоупотребление этим словом играет самую печальную роль. Но людям нужно верить в то, что говорит глава государства, глава правительства, министры. Иначе разрушится система иерархическая. А я за то, чтобы все же общество было и иерархическим.
0: Я согласен, но все-таки вот такое безоговорочное уважение, скажем так, к возрасту, когда там устами старика там глаголит истину, вот с этим я не согласен. Да, вот мой ребенок, он должен уважать меня, но он не должен уважать даже своего учителя математики. Тот всего лишь передает ему знания.
1: Я категорически протестую. Уважать должен. Но принимать слепо на веру, наверное,
0: вот,
1: нет.
0: Да,
1: а уважать должен.
0: Да, но как информационный источник. То есть для него этот учитель не должен быть прям вот таким, знаете, нимбом каким-то, как это часто случается. Потому что мы не знаем тайной жизни этого учителя данного. Может быть, он Чикатило там много, да, понимаете?
1: Не сотвори себе кумира. Вот, эту истину вот, да, тоже надо помнить.
0: Совершенно верно. Ну, еще телефонные звонки тогда.
1: Пожалуйста.
0: Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, не смущайте. Да, говорите.
2: Доброй ночи. Вы знаете, я несколько недель назад вернулся из города Орла, которым вы так восхищены. И вот хочу сказать, что город вообще произвел на меня трудное впечатление тем, что все лето там не было горячей воды. Холодная вода есть временами. Это в центре города. Люди на себе в телегах в многоэтажные дома от колонок возят воду. А товарищ Троев, Егор Семенович, на членолете летает в Москву каждый день. На реактивном.
0: Понятно, спасибо за звонок. Членолет, знаю, это новое слово.
1: Чтобы констатировать отсутствие горячей воды, даже не нужно ездить в Орел. У меня в Москве ее нет. Сейчас только ввели, потому что летом практика в нашей стране. К сожалению, на длительный срок ее отключают, и всегда по делу.
0: Ну, там-то, видите, орловчане, орлицы там с ведрами на многоэтажке карабкаются.
1: Ну, тут опять же, не надо ничего идеализировать. Я говорю
0: понятно,
1: о конкретном примере и не отказываюсь ни от одного сказанного слова. Дай бог, чтобы в других регионах преуспели хотя бы в том, что преуспели в Орле. И в этом отношении, конечно, быт определяет сознание. Эту истину... Последние 10 лет только подтвердили.
0: Вот, кстати, возвращаясь к прошлой нашей теме, вот Наталья Алексеевна прислала сообщение на пейджер для всех Бабурину. Не всегда есть за что уважать старшее поколение. А дальше так идет прям увесисто подлое и трусливое. Во как.
1: Вот ни в коем случае вот.
0: Нет, я зачитал.
1: Обобщать не надо. Ну, я вот просто хочу радиослушательнице возразить. Ну, что делать? Вот не могу согласиться даже с дамой. Обобщения, они всегда опасны. Когда вот начинают ругать конкретных людей, с этим часто можно согласиться. А когда целые поколения, то тут уже Ведь в каждом поколении есть представители и героизма, и подлости.
0: Нет, но здесь вот воля по неволе дедушку Тургенева можно вспомнить. Ведь поколение, так сказать, старшее, оно говорит, что за молодежь? То есть ходит на свои диско-пляски, там кислотные, ест таблетки. А вроде как молодое поколение, оно и не особо наезжает на стариков. А с другой стороны, ведь именно старикам мы обязаны москвичом 41, вот этот 21, да, огромным количеством каких-то нелепых вещей, совершенно энергоемких, но не способных, скажем так, служить даже, попросту говоря. То есть, что оставили-то молодому поколению, по сути? Разруху?
1: Старшее поколение оставило молодому великую страну.
0: Там в каком были состоянии?
1: Вот извините, это претензии не к старшему поколению, а к поколению ныне живущему.
0: Что
1: вы сразу умываете руки?
0: Ныне живущее поколение никого не пускали, даже до 16 лет голосовать не давали, если помните. За уши драли, лупили и всячески.
1: Мало драли, мало лупили. Если бы драли больше, я думаю, в стране порядка было бы больше.
0: Ну, честно говоря, я с вами согласен. Но я же должен как-то вот, ну, там что-то такое, так. Да.
1: Нет, я считаю, что столетиями, тысячелетиями старшее поколение ругает молодежь. А молодежь все валит на старшее поколение. Вот давайте сейчас наконец поймем, что единство поколений и стремление друг друга понять это залог развития. Для нас это как никогда важно сегодня.
0: Вот, кстати, я чувствую себя порой очень старым. То есть я вот не понимаю уже 20-летних людей, вот их интересов. Вот искренне говорю, то есть для меня это какие-то там инопланетяне. А я, наверное, для них там дикий уже старпер. И мне вот интересно, вот если так, ну, попытаться посмотреть так в далекое будущее относительно, спрогнозировать ситуацию, какие взаимоотношения будут у нынешних грудничков, да, вот с их грудничками. Вот не произойдет ли такая полнейшая уже там ассимиляция? То есть, что они будут как птички-канарейки. Да.
1: Сейчас, воспитывая наших подрастающих сыновей и дочерей, вот наше поколение с вами, я думаю, очень часто, спотыкаясь на тех или других их делах, говорит мысленно: «Ой, дай бог, чтоб наши внуки отомстили нашим детям».
0: Вот так, да?
1: Все придет со временем, и каждое поколение повторит и ошибки, и успехи предшественников. Дай бог, чтобы по нарастающим шло только, а не просто по кругу.
0: А вы своих лупите вот так, честно?
1: Я стараюсь все-таки убеждать, потому что наказывать надо, потому что они должны понимать, что хорошо, что плохо. Но силой далеко не всегда добьешься эффективно того, чего хочешь.
0: Но у вас все-таки вот четверо, они все-таки мальчики, то есть все-таки братья. А вот представьте себе, у меня есть товарищ, у которого 4 дочки. Вот можете представить, это же вот я...
1: Мне трудно представить.
0: Это же трагедия.
1: Почему трагедия? Может, да, наоборот, все завидовать должны?
0: Да он приданного столько ни в жизни наберет. Единственное, вот что может сделать современная русская юная леди, да? Только выгодно выйти замуж, правильно? И вот посмотрите на так называемых женаэров.
1: Вот слово «приданное» меня греет, потому греет. Что я все-таки вот. Надеюсь, что невестки будут... Но извините, а вдруг у нас нравы придут, что Колым надо платить?
0: Да, кстати, может такое случиться. Да, да. Но тем не менее, вот посмотреть сейчас вот женейры, они ходят, они же дико боятся лишиться всего этого. Вот все дома отдыха подмосковные, более-менее приличные, забиты женейрами. Причем берут они туда своих родителей, вот ходят и боятся, как бы их муж вот этот не потерял там все эти вот там деньги, там как бы его налоговая бы на нее не наехала. Вот, то есть какая-то... Ну, жутко быть, наверное, девочкой в нашей стране, вот современной все-таки. Вот, ну, представьте себе. Представьте
1: мне
0: себе, что...
1: себе представить.
0: Да мне тоже, но надо же наставить. Вот представьте, что вот мы с вами 18-летние девчушки. Вот куда нам
1: думаете,
0: деваться?
1: Парням быть легче?
0: Конечно,
1: вот сегодня,
0: легче,
1: когда
0: конечно.
1: Нет системы воспитания вообще, нет системы подготовки мужчины. Вот в семье еще ладно. Что-то делают, но раньше общество имело юношеские организации. Начиная с той же Пионерской или Октябрятской, еще потом Комсомол, когда система строительных отрядов, еще различные формы, где парень просто учился самостоятельности.
0: Да.
1: Принимать на себя ответственность, своими руками делать. Строгать, рубить, копать, там еще что-то. А сейчас что? Ведь сейчас мы действительно это все пустили на самотек. Хорошо, если какие-то родители это делают. А если нет, вырастить поколение белоручек, поколение маменькиных или папенькиных сынков, это страшно, это опасно.
0: Опасно, но все-таки мальчикам легче. Он, например, пошел на самый плохой случай, хлоп по стеклу, магнитолку вынул да продал.
1: Ничего себе.
0: А чего? А что?
1: Александр,
0: а вы... Как? А как? Они так и делают. А девочка, значит, куда? Проституткой она идет.
1: Ну, проституткой. Да, вот давайте вот.
0: А откуда этих, берут клиент?
1: Об этих формах заработков...
0: Нет, это... надо их признавать, Сергей Николаевич. Надо это... признавать, они есть.
1: А вот
0: они...
1: это и есть социальная пропаганда. Вот то, что вы сейчас
0: нет,
1: делаете,
0: это не есть социальная,
1: значит,
0: пропаганда.
1: Приучить общество считать нормой, что нужно зарабатывать своим телом, что нужно зарабатывать воровством.
0: Ни в коем
1: нельзя.
0: Нельзя. Но с другой стороны, надо же задать себе вопрос. Вот те люди, которые платят за эти ворованные магнитолы, которые платят за услуги проституток, откуда они берут деньги? У них же должны эти деньги кончиться. Вот как вот Норильск, да, вам известный город. Я спросил там у местных людей, говорю, хорошо, а чем занимаются ваши дети? Ну, там мальчики идут там, да, работать куда-то вот на эти дико вредные предприятия. А девочки, говорю, что делают? Ну, вот они занимаются проституцией. Говорят, да тут у вас реально в вашем городе проститутку может купить 1%. То есть те, кто там у кормушки у Никелевой, да, там, ну и кабаки держат, собственно. И что же получается, что вот всех девочек вашего необъятного
1: города... что ответили?
0: Ничего не ответили, сказали, поедем в баню. И поехали мы в баню, серьезно. То есть ситуация, я не могу понять. Я не могу понять источников вот этих, откуда эти люди берут деньги. Видимо, где-то происходит утечка. И то, что предназначается вот этим молодым людям, да, вот этим мальчикам 18-летним и девочкам, вот все вот оседает, как конденсат в руках у этих вот дяденек, которые, в общем-то, провоцируют, покупают эти магнитолы и, в общем-то, этих самых девочек. Надо, ну, дырку
1: без,
0: найти.
1: Без скупщиков краденого кража стала бы бессмысленной. И, ну, общество, к сожалению, имеет не только светлое, но и грязную сторону жизни.
0: А вот я не помню, к сожалению, скажем, в 70-х годах, можно ли было в московских дворах оставлять автомобили?
1: Я подозреваю, что тогда автомобилей было много меньше.
0: Ну вот как
1: и
0: они
1: все-таки их оставляли.
0: А сейчас вообще нереально.
1: И угоны были, но в гораздо меньших масштабах.
0: Да, то есть тоже тут проиграли мы. Тоже проиграли.
1: Ну, давайте говорить о том, что мы выиграли.
0: Давайте послушаем звонок. Может, там
1: давайте.
0: Можно что-нибудь. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Расстроился он. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да-да, говорите. Ну, не молчите же уже, да?
3: Алло, алло.
0: Да-да-да, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем, да.
3: Это добрый вечер.
1: Доброй да. ночи даже.
3: Я вот очень уважаю, так сказать, вашего собеседника. Я постоянно просматриваю передачу «Русский дом». Это не подскажете, какое там отношение у вас к возрождению казачества? Так как ведь они уже поддерживали порядок в Чечне. Это вот приказать, что такое прям отношение, как сейчас, как бы, сейчас я вот...
1: Понятно.
3: Не волнуйся, извините.
0: Да ничего, ничего.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
0: Спасибо.
1: Спасибо за внимание к «Русскому дому». Я считаю, это одна из действительно... очень важных и очень нужных программ для России сегодня. Если говорить о моем отношении к казачеству, то я делал все для принятия закона о казачестве и считаю правильным возрождение этого социального феномена. Именно так. Я не согласен с теми, кто говорит, что казачество — это отдельная нация. Нет, это сплав людей разной национальности. И, конечно, в основе это в прошлом были те, кто, выражая протест против крепостничества, бежали из центральной России туда, на юг, на Дон. Затем казачество, вы знаете, у нас выполняло огромной важности задачу охраны южных рубежей. И казачьи линии и на Кавказе, и в Сибири. Это вот тот выработанный нашей историей, нашей жизнью уклад и жизни, и охраны границ. Без восстановления казачьих линий вдоль южных рубежей мы не решим очень многих вопросов. Ни на Кавказе, ни вдоль границ Казахстана или каких-то других южных границ. Поэтому я считаю важным, чтобы мы не ограничивались этнографическими красотами казачьей культуры, а восстанавливали бы этот социальный феномен с его возможностью землепользования, с его возможностями военной службы. Я вообще считаю, что если мы придем к формированию вот тех военных формирований, и не только казаческих, по принципу территориальному, когда из конкретной деревни, села или города будут направлять именно в полк номер такой-то, в дивизию номер такую-то, и следить за тем, как там служат земляки, и из поколения в поколение обеспечивать работу, службу этого полка или какой-то другой части, мы избавимся сразу от многих проблем с дедовщиной, от многого другого, и это будет преемственность службы, преемственность жизни.
0: И даже престиж появится.
1: И престиж. Да. Так что я считаю, что казачество – это не рудимент прошлого, а это важный сегодня фактор нашего дальнейшего развития. Хотя присосалось тут много, не буду спорить, но давайте различать суетное и то, что действительно жизненно необходимо.
0: Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот казачеству необходим, как ни странно, имиджмейкер какой-то. Потому что людей, вот обычных людей, обывателей, отталкивает следующее. Это вот этот их сам внешний вид. То есть вот неоднократно там мне задавали вопросы, что за ордена у них одеты. Он что, это орден? Вот идет мальчик маленький,
1: значит,
0: да?
1: Вот я, Александр, могу со всей ответственностью сказать, что здесь на самом деле нет ничего пресыщенного, нет ничего чрезвычайно неправильного. Никто не одевает из настоящих казаков. Может быть, есть те, которые одевают чужие награды, но у настоящих казаков никогда нет чужого. Вот то, что вы видите у многих, там вот эти кресты, какие-то медали, это все конкретные казацкие, учрежденные сегодня, допустим, памятные знаки. Они часто напоминают по форме какой-то из орденов или какую-то медаль из прошлого. Но это те награды, которые вручаются сегодня за различные успехи в возрождении казачества, в каких-то других делах. Вот недавно мне, например, вручили медаль десятилетия Союза казаков России за помощь возрождение казачества, за работу вот по проекту закона о казачестве. Это действительно, она чисто медаль под такая, и я, может быть, будет случай даже когда-то ее одеть.
0: Но все-таки мне кажется, что имеет смысл как-то несколько быть консервативней вот казачеству, хотя бы в плане
1: Надо преодолевать много расколов, потому что у нас уйма казачьих организаций. Правда, сейчас уже меньше, чем 5-6 лет назад. Но все равно есть вот эти вот рудименты красного казачества, белого казачества. Не до конца ушли в прошлое попытки выяснения отношений за 80 лет. Сегодня живущие не должны спрашивать друг с друга, а как себя вел дед, прадед, вот на чьей стороне он был в 18 году. Давайте вот это оставим историкам.
0: Да, уже все, это не должно мешать ни в коем случае.
1: Потому что сегодня мы должны считать своим достоянием и дела красного казачества, и дела белого казачества, и собирать прошлое, а не рассыпать его.
0: Давайте сейчас буквально на пару минут прервемся и затем продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Говорите ночи.
0: Погромче немножечко.
2: У меня как бы два вопроса.
0: Да.
2: Если можно. Как-то Говорухин, по поводу казачества, как-то Говорухин упрекал Зюганова, что он не извиняется за преступление Сталина. И при этом намекнул, что он имеет какое-то отношение к казачеству. А вот казачество, не Говорухин, казачество не собирается извиняться за то, что они там голодных стариков, детей разгоняли на гайки и так далее и тому подобное. И второй вопрос. Александр, вы такой честный человек, всегда говорите нам правду. Вы не скажете запах от брюка Венедиктова, как он испугался, если программу «Заренко» развеялся же радиостанцию?
0: Понятно, спасибо. Ну, я вообще, так сказать, брюки не нюхаю, и я, честно говоря, даже не особо в курсе этих телевизионных дел. Великий праздник у меня был, это когда, как вы знаете, было прекращено все это вещание. Я искренне надеялся, что люди начнут мыслить самостоятельно. Там стихи начнут писать. Кстати, рождаемость повысится, как грамотно заметили многие наши радиослушатели. Поэтому вот вторую часть вопроса не буду комментировать.
1: Что касается казачества...
0: Да, да.
1: То, конечно, я уже говорил, что я против выяснения отношений с прошлым. Именно с прошлым, потому что, когда говорят, вот, принесите извинения за коммунистическую партию Советского Союза. Вот я на последних президентских выборах поддерживал кандидатуру Путина, а не Зюганова, но меня всегда смешило, когда Зюганова требовали или требуют отчет или ответ за преступления, совершенные при Сталине, причем порой требуют люди, которые в партии состояли больше, чем Зюганов. И причем, если Зюганов в КПСС был, ну, орловским партийным руководителем, потом по линии как бы российской дошел, но он не был в высших эшелонах, то у нас тот же Борис Николаевич Ельцин был кандидатом в члены Политбюро, великий демократ. А если говорить о казачестве, о каких-то других, ну... Мы никогда не выйдем из замкнутого круга, если будем извиняться за самые...
0: Да.
1: Ну, давайте тогда будем... Вот, требуют от многие вот татарские радикалы извинения за взятие Казани. Ну, там еще что-то такое. Ну, можно дойти до полного бреда. Вот я в свое время выступал против ратификации договора с Венгрией. Потому что господин Козырев, тогдашний министр иностранных дел, в приложении к договору сделал письмо с извинениями со стороны России за действия в 56-го года против Венгрии. И когда меня упрекнули, почему я выступаю против этих извинений, я говорю, а почему я должен извиняться от Российской Федерации за то, что Советский Союз в 56-м году осуществлял вот эту интернационально-партийную помощь венгерским коммунистам.
0: Совершенно
1: почему
0: верно.
1: Тогда Венгрия не извинится вначале за то, что они
0: за
1: вместе с Гитлером
0: там, да.
1: воевали против Советского Союза? Там, давайте тогда сразу извиняться перед Венгрией за то, что при Николае I подавили венгерскую революцию в 1848 году. А потом пусть они извинятся за то, что венгерские князья перед тем, как эмигрировали вот под натиском восточных племен через территорию Южной России на территорию нынешней Венгрии прошли по нашей нынешней территории. Там,
0: да,
1: ну, давайте
0: да,
1: ведь
0: да.
1: мы же до абсурда дойдем.
0: А представляете, вот ведь была же такая мода, она только-только началась, эта мода к такой политической лояльности, вот такие вот, давайте извинимся перед теми. То есть вот...
1: Знаете, я в свое время написал сам письмо, в 77-м году, будучи студентом, направил письмо Брежневу, как только что избранному председателю Президиума Верховного Совета СССР, с вопросом, почему не реабилитируют врагов народа, того же вот Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Сокольникова и так далее, чтобы... Надо восстановить справедливость. Надо все-таки признать, что сделано неправильно. Но ведь когда вот доходят в этой реабилитации до абсурда, и когда через 50 или 60 лет человека восстанавливают опять в партии, как это было там, дают какие-то награды. Вот я вот вспомните, когда не стало Высоцкого, ему через некоторое время посмертно дали государственную премию СССР, чтобы зато во всех уже справках было написано Высоцкий, лауреат государственной премии СССР, там и так далее, и так далее. Вот это вот извинение задним числом, вот это вот подправление истории задним числом, оно, я считаю, неуместно. История должна быть такой, как это было на самом деле. Не нужно ее ретушировать, не нужно делать прошлое умнее или глупее, достойнее или подлее. Вот оно должно быть таким, каким оно было. Но ведь у нас ведь давно еще констатировали наши исследователи, что в России прошлое непредсказуемо.
0: И да, да, да,
1: в этом отношении, конечно, все политические битвы сегодняшнего дня используют прошлое как дубину, которым бьют по мозгам противника.
0: Кстати, здесь еще есть вот у истории такой, ну, плохой такой немножко всеподавляющий момент. К примеру, естественно, там герой Кутузов, да, герой Кутузов. Но нельзя, на мой взгляд, сопоставлять вот его современными, в общем-то, условиями. Потому что огромное количество молодых, талантливых военных думают, ну что же, я же не стану вторым Кутузом, что я буду совершенствоваться. То есть, каких-то героев, мне кажется, все-таки не нужно вот, ну, скажем, возводить и в современности в этот ранг. То есть герои нам сейчас, мне кажется, не нужны герои прошлого.
1: Чур
0: да.
1: меня, чур.
0: Да, Александр, нет, не нужны.
1: Ну что, герои нужны всегда.
0: Нет.
1: И особенно они нужны нам сейчас, потому что без героев нации не существует.
0: Современные герои. Ну,
1: именно.
0: Их же вот эти памятники вытесняют.
1: Да,
0: вот,
1: памятники. Вообще. Нам нужны памятники, но нам нужно сегодня человека
0: да, да,
1: сегодня... находить, не терять. Ну, сколько можно воздавать только посмертно?
0: Так я имею в виду, что вот герой... сегодня, а чтобы сегодняшний герой мог стать героем, над ним не должны тяготеть вот эти модные герои прошлых лет.
1: Абсолютно Наполеон. Неправильно.
0: А я
1: абсолютно
0: считаю,
1: неправильно.
0: Нет, я
1: потому
0: считаю...
1: что сегодня человек не будет героем, если у него не будет примера. Если у него не будет ориентира, если у него перед глазами не будет Суворова, у нас не будет военачальников, способных сравниться с ним, способных подтянуться
0: вот
1: к нему.
0: Вот это и плохо, то, что вы сейчас сказали. Опять, видите, сравниться.
1: Знаете,
0: да как значит, я могу, да,
1: Александр,
0: молодой прапорщик.
1: Вы думаете, мы выиграли, когда мы испохабили, когда мы, допустим, перечеркнули Стаханова? Мы проиграли. Мы проиграли, потому что человек, занимаясь на производстве делом, у него один критерий остался. Только деньги. Вот сколько он зарабатывает. Это важный критерий. Но не менее важно, чтобы была честь по труду. Честь. И вот именно это и есть герой сегодняшнего дня. Вот когда мы вспомним простую сельскую учительницу, чтобы учитель у нас вновь стал героем, чтобы он стал эталоном для общества. Вот тогда у нас выздоровление пойдет в системе образования. Чтобы у нас не было, что учитель влачит жалкое существование, получая нищенскую зарплату. И при этом еще слова доброго не слышит ни от власти, ни от кого. Поэтому я за то, чтобы герои прошлого были с нами. Один очень хороший поэт ведь сказал когда-то: «Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые». И это должно так и быть.
0: Кстати, вот возвращаясь, так сказать, в социализм, ведь это же удивительно, как люди... Был же период, да, искренней веры вот в вымпел. Вот ничего, ну, премию они получали, на эту премию ту же колбасу за 2,70, тут в серой бумаге можно было купить. А реально, вот вымпел, мы получили вымпел.
1: Вымпел. Грамота.
0: Да-да-да.
1: И,
0: да, да,
1: и вообще любое выражение признательности, оно... А вспомните,
0: переходящее знамя
1: как,
0: еще.
1: А,
0: да,
1: как,
0: да.
1: А как люди трепетали от партийных выговоров? А угроза исключения из партии, это, ну, люди кончали самоубийством.
0: А в комсомол не примут.
1: Да,
0: его не приняли,
1: да,
0: в комсомол.
1: Да. То есть вот,
0: да,
1: на самом деле, вот это, между прочим, подчеркивает, что быт – это святое, но все-таки наше общество, вот русский менталитет, предполагает духовное как никакой. И сколько бы мы при материализме ни жили, у нас духовное превалировало и превалирует. Именно этим объясняются подвижники в истории России. Когда человек бросается на амбразуру осознанно, это это результат воспитания поколений. Когда человек идет в пустынь...
0: Извините, Сергей Николаевич, мне кажется, что это человек, который... поймите правильно, я могу ошибаться, но это некоторая форма психического нездоровья. Значит, человек, Александр, у которого отсутствует чувство самосохранения, нездоров.
1: Вы совершенно ошибаетесь.
0: Не знаю.
1: Потому что почему победила исламская революция в Иране? Потому что там было огромное количество мучеников за веру, которые, да, они приносили себя в жертву, чтобы остановить шахскую гвардию. Чтобы они шли открыто на огонь, зная, что они безоружны, что им не пройти, не победить. И это у многих народов является элементом национального самосознания. У нас подвижничество, принесение себя в жертву во имя цели великой приводит к тому, что вот в зависимости от того, какой человек это считает эту великую цель. И вот здесь это очень важно сохранить, чтобы целью было благо людей, а не личный только лишь интерес. И очень важно найти вот это гармоничное сочетание личных интересов и общественных интересов, чтобы не получилось, что у нас во имя общего расстреливали людей, чтобы вот к светлому будущему за волосы приволочь. Или наоборот, когда во имя личной корысти уничтожали страну.
0: А вот если вернуться, скажем так, к поощрительным символам, да, вот к вымпелам, переходящим флагам, то есть они все в прошлом, и вряд ли кого сейчас зажгут там на трудовые подвиги.
1: Не надейтесь, зажгут.
0: Зажгут?
1: Но
0: это должны какие-то новые быть.
1: Конечно.
0: А вот какие?
1: Но не надо восстанавливать все нелепое, то, что было.
0: А что нового? Что придумать нового? Именно...
1: Нет, во-первых, да. Согласитесь, что все-таки восстановлен на сегодняшний день авторитет государственных наград. И орденов, и премий. То есть это ведь не просто получение денег, но это еще и демонстрация общественного признания.
0: Да.
1: И точно так же у нас ведь общественные различные формы поощрения. Вот начиная с различных, как сейчас вот это дурацкое западное слово, номинаций. Но все равно это вот форма выражения общественного признания. И в этом отношении, допустим, когда у меня то один сын, то другой приносит почетную грамоту, один вот занял там по карате какое-то место, другой там по водному поло, третий там за учебу, они приносят это с гордостью, потому что вот это их успех, признанный школьниками, учителями, но я думаю, что так и в тысячах других семей в нашей стране.
0: Да, еще не все, значит, потеряно. Телефонный звонок.
1: Пожалуйста, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Вот вы знаете, ваш гость, у него удивительно убедительная интонация, а вот с аргументами несколько проблематично.
1: Так.
4: Вот. Понимаете, в чем дело? Буквально по каждому положению есть очень конкретное возражение. Допустим, ислам. Они действительно шли, но только потому, что по их вере, а веруют они совершенно искренне.
0: Угу.
4: Вот воин, погибший в бою, вот, против солдат, которых он считает вражескими, попадает в рай.
1: Да.
4: И они в это искренне верят. Естественно, что они бесстрашны, потому что они идут прямиком в рай.
1: Да.
4: Вот. Теперь вот второе.
1: В чем вы меня опровергли?
4: Да нет, вы сказали совершенно не так.
0: То есть, Значит, второе. Сейчас, извините, я перебью. Да, Сергей Николаевич, вы сказали, что они, дескать, это делают в государственных интересах.
1: Нет, они не в государственных.
0: На самом деле, корыстно действовать. Хотят попасть в рай.
4: Конечно, корыстно.
0: Конечно, в корыстных. Да. Согласен с вами, да.
1: Ничего себе корыстно.
0: Ну а как? А дальнобойщики индийские.
1: Вопрос.
0: Да, извините. Да.
4: Дальше следующее. Вот вы сказали, что вы не хотите извиняться за Венгрию, что вы не должны извиняться за то, что вы сами не делали, так?
1: Скажите, пожалуйста,
4: а почему тогда у вас дети непрерывно что-то кому-то должны? Они что, тебя рожать, что ли, просили? Вот я уже бабушка, и я своей дочери говорю, мне ты ничего не должна. Если ты мне старости подашь стакан воды, значит, я тебя так воспитала. Но ты мне ничего не должна. Это если ты мне не подашь, значит, я сама дрянь и сама плохой воспитатель. Но ты мне ничего не должна. А вот своим детям ты должна. И твои дети тоже должны будут своим детям. Это мы должны детям, а не они нам должны.
0: Правильно.
4: Не должны они нас не уважать, не почитать, не так далее.
0: Правильно, правильно.
4: Мы,
0: да.
4: Они и так самые подневольные и беззащитные существа на свете.
0: Совершенно.
1: Ничего,
0: вот, да.
1: Правильного.
0: А я, наоборот, согласен. Вот.
4: Совершенно.
0: Да.
4: Не надо их давить и так далее, и так далее. Их и так уж давят все, кому не лень, пинают.
0: И никто их, кстати, ни о чем кто не спрашивает, давит? Их мнение.
4: Да. Да, и мнение их никому не считает нужным учетом.
1: Ну, может быть, в вашей семье не считается, в моей.
4: Нет, как раз вот в моей
1: детей
4: семье
1: всегда считались.
4: Именно и считаются. Вот. Как раз в моей семье и считается.
1: Тогда поэтому вы подтверждаете то, что я сказал.
4: Нет, вы говорите, что у вас дети должны уважать старших. Почему они должны?
0: Да, вот.
4: Почему нет, они должны?
0: Здесь,
4: сама формулировка должны.
0: Извините,
4: вы добейтесь своим поведением.
0: Извините.
1: А почему родители должны детям?
4: Потому что они их рожали.
0: Да, их не спрашивали. Дети не просили рожать. Как говорится, папа, я вас крестил, а я вас об этом просил. Или не просил. Совершенно верно. Ведь зачатие ребенка родители — это величайший акт насилия, если вдуматься.
1: То есть, чур меня.
0: Как? Мы производим на свет существо. Причем не на самый лучший свет. То есть не спрашивай у него, хочет ли он вообще тут появиться.
1: Это величайшее чудо и счастье — рождения ребенка.
4: Ну, правильно, для родителей. А для ребенка?
0: Да.
1: А для ребенка это величайшая радость, что он появился.
4: Ну, это еще как сказать.
0: Да.
4: Если ребенок непрерывно что-то кому-то должен,
0: да,
4: какая же это радость?
0: Какая же
1: нет,
0: это
1: такое
0: радость?
1: Впечатление, что у вас семья – это концлагерь.
4: Нет, наоборот. У нас совершенно свободная семья, потому что я считаю, что я должна детям, а не они мне.
0: Ну, вот. Мне кажется, дальше тоже, Сергей Николаевич, что подход
4: правильный. Следующий момент. Нет, вот, пожалуйста.
1: Вот здесь я согласен, что да, родители очень много должны. Они должны воспитать, они должны обеспечить материально, прокормить, выучить. Но при этом они должны и рассчитывать на ответные обязательства.
4: Нет,
1: не
4: нет,
1: в будущем.
4: Нет, они могут получить это. Нет. И как следствие своих
1: вот
4: великих
1: это,
4: трудов.
1: Вот нет, это нет, вот нет, последствия советской психологии, когда домострой был уничтожен, когда стали говорить о неких демократиях в семье. В семье должен быть порядок.
4: Ну да, и правильно, и начинается, берут за топоры, родственников рубят. Вот ваш домострой.
1: Вот это вот, домострой за топоры не брались. Кроме как дрова колоть.
0: Бывает, бытует же, извините.
1: Еще вопрос.
4: Пожалуйста, вы сказали, что мы нас должны старших уважать, потому что мы им осталось, вот мы оставляем великую страну.
1: Нет, это нам оставили великую страну.
4: Мы, поэтому мы должны уважать предков, что нам оставили великую страну.
1: Да.
4: Скажите, пожалуйста, а что, жители маленьких стран не должны уважать предков?
1: Почему?
4: Да.
1: Величие страны определяется не размерами.
4: Нет, да, а вот маленькой, бедной, нищей страны. Они не должны уважать, что ли, предков?
1: Вот тут это их проблемы. Я за то, чтобы мы разобрались все-таки с нашей страной.
4: Теперь дальше, с казаками. Прекрасно. Они выполняли свои функции, а пограничные и так далее. Они 150 лет жили с горцами бок о бок.
1: Так.
4: И так и остались врагами. И так не сдвинули горцев в европейскую
1: сторону. С чего вы взяли,
4: что
1: они остались врагами?
4: Потому что горцы так и остались. Почему там ваххабизм и все это процветает?
1: Да ваххабизм — это потому, что многие, как и вы, считают, что старших не надо уважать. Вот отсюда и ваххабизм.
4: Опять у вас убедительность интонации заменяет убедительность
1: аргумента. Ой, вот это фарисейство, извините, с вашей стороны.
4: А с вашей что, садукейство?
0: Ладно, друзья, давайте не будем ссориться.
4: Нет, просто нельзя пытаться свою точку зрения выдать за единственно верную.
1: Конечно. Вот здесь я с вами совершенно согласен.
4: Тогда и не занимайтесь этим. Хотя бы разочек скажите, мне нет, кажется.
0: Спасибо.
1: Вот кажется,
0: спасибо за звонок.
1: Вот когда кажется, терпеть не могу этого слова. Когда кажется, надо креститься. И все пройдет и рукой снимет. Потому что, когда мерещится, кажется, это очень плохо.
0: Ну, в принципе, да.
1: Когда,
0: то есть, говорить с какой-то поправкой не следует. Надо
1: нет,
0: говорить только то, что
1: я не скрываю, что я высказываю свою позицию, свое мнение, не претендуя на то, что истина в последней инстанции. Но я вот очень признателен уважаемой радиослушательнице даже за то, что она меня критиковала, потому что это создает возможность для переосмысления своих взглядов и уточнения своих формулировок. Я совершенно согласен, что у нас много обязанностей перед детьми. У нас именно поэтому в семье, вот я, например, у меня родители так воспитывали, когда мы на равных обсуждали семейные проблемы. И сегодня я с сыновьями, независимо от того, что они принадлежат другому поколению, советуюсь по многим частным делам. Привлекаю, когда вот чем-то занимаюсь, на равных, чтобы они мне помогали. И в этом отношении должна быть, вот в чем уязвимость позиции нашей собеседницы, в семье, как и в обществе, неизбежно должна быть иерархия. Иерархия. Когда старший – это человек, который по аксиоме имеет авторитет. Придет время, подрастающее поколение будет потом ставить этот авторитет под сомнение, идти дальше, развивать. Но если у нее не, у этого поколения не будет изначально позиции, что знание, опыт старшего нужно брать как данность и идти вперед, то тогда мы будем изобретать велосипед в каждом поколении. А вот это не надо.
0: Ну, вот, узнаете,
1: точно так же вот, да, по казачеству. Ну, совершенно не надо говорить о том, что они остались с горцами врагами. У нас до пресловутого 91-го года не было вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. И когда их стали разжигать, то их стали разжигать не по национальному признаку, а по политическим и криминальным причинам. Это совершенно вот здесь для меня несомненно. Да. И сегодня мы вот эту Чечню имеем не потому, что там чеченцы несговорчивы, а потому, что чеченцев таковыми сделали из Москвы, имея экономические выгоды по нефти и по другим позициям, по торговле наркотиками, по торговле оружием, когда дудаевский режим был выгоден. Ведь вот я, к сожалению или к счастью, являюсь очевидцем этих событий. Я знаю, как в 91-м году расшатывали наш Северный Кавказ. Когда искали слабое место, где можно было бы свалить стабильный политический режим и привести к власти управляемую анархию. Ведь это пытались не только в Грозном, это пытались и в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Но там просто Коков оказался покрепче характером, чем Завгаев, и он жестко навел порядок. А Завгаев не смог не только потому, что характером помягче, но и потому, что у него, извините, во всех силовых структурах в Грозном во время начала этих беспорядков сидели заместители министров российских. В МВД замминистра внутренних дел России, в госбезопасности замминистра безопасности России, которые блокировали действия Завгаева, которые на все попытки остановить триумфальное шествие бандитов говорили: ничего не делать, не мешайте народной революции. Поэтому все это организовано было оттуда. И столкновение казачества и чеченцев – это история, которую, к сожалению, сегодня нам вернули. И сегодня вот действительно мы должны с учетом опыта казачьих линий стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.
0: А еще очень печально то, что такое понятие, как, скажем, чеченская диаспора в Москве, оно никого не удивляет.
1: Эквивалента не имеет русской диаспоры в Чечне.
0: Как, в общем-то, и везде практически.
1: Да,
0: как и везде на Кавказе. Ну что же, Сергей Николаевич, видимо, вот на этой замечательной ноте звонок очень хороший был. Кстати, вот хочу к нему немножко вернуться.
1: Отрезвляющий, чтобы у нас не было идиллии в разговоре.
0: Да, да. Ведь есть же такие разговоры. Давай, милая ребеночка, сделаем, чтобы было кому в старости чашку чая поднести. Корыстный подход где-то к производству. Неужели вы не встречали таких людей?
1: Ну, я думаю, что это не самая плохая корысть.
0: Ну, в общем,
1: когда,
0: да,
1: человек ради того, чтобы в старости иметь,
0: да,
1: рядом,
0: да,
1: близкого, продолжает род. А я считаю, гораздо хуже, когда человек эгоистически род прерывает, занимаясь только своими делами и считая, что он не обязан обеспечить продолжение в следующих поколениях.
0: Спасибо вам за то, что вы нашли время посетить данную программу. И, соответственно, может быть, так и эта встреча и не последняя будет, потому что есть еще что обсудить, и постоянно нам будут подсыпать темы, я чувствую.
1: Спасибо вам, Александр. Тем более, не скрою, я впервые слышал столько песен со своего альбома, как за сегодняшнюю ночь.
0: Да, кстати, сегодня мы слушали песню в исполнении Сергея Бабурина. И сейчас мы песню в вашем исполнении завершим нашу вечеринку. О, какая. До свидания.
1: До свидания.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Даже блин, да, не так. Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
1: Отлезь, гнида!
0: Дурак! Больно!
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
3: И у нас в студии Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт Компот», и второй наш замечательный гость, кстати, которым мы обязаны Вадиму Степанцову, это директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл, Республики Тува, а также он является членом-корреспондентом Академии наук Республики Тува. Зовут его Эрбан Ибишевич Гнездо. И первый, наверное, мой вопрос... во-первых, здравствуйте, безусловно. Условно, здравствуйте.
4: Добрый вечер, доброй ночи.
3: И первый вопрос к Вадиму Степанцову. Чем вызван твой вот такой новый интерес к системе образования? Я сразу скажу, что господина Гнездо нам привел именно Вадим Степанцов. Как вы познакомились? Вроде и края совершенно разные. Тут Москва, там почти рядом с Алтаем. И я вижу перед тобой огромная папка, просто набитая всякими чертежами и прочим. Откуда такая новая забота о детях, о подрастающем поколении?
4: Произошло наше знакомство с Эрбаном совершенно случайно. Было это в Париже, возле собора Нотр-Дам, где я прогуливался, значит, вот буквально этим июлем, накануне праздника взятия Бастилии. Вот так получилось, что мы с приятелем, который, собственно, меня туда и взял, мы там прогуливались и стали прицениваться к картинкам, которые продают местные художники с изображением Нотр-Дам, прочих видов Парижа. Ну, как у нас на Арбате, то есть, ну, все то же. Вот. И стали торговаться по поводу картинки. И, значит, торг происходил на английском, потому что французского мы не знаем. Вот, и заматерились что-то, мол, дорого, значит, товарищ. Вот, а он нам по-русски тоже отвечает, ну, как дорого, вот, все так торгуют на чистом русском языке. Вот, ну, мы растерялись, уже было, полезли деньги отдавать. И тут Эрбан подходит, говорит, вы, ребята, вы что, это же жулье, слушаете? Я тут уже месяц на симпозиуме, я знаю же, вот где это все штампуют, давайте, вот там за углом, там нормальные стоят. Парень, хоть он по-русски не говорит, но вам продаст уже картинку в полцены. И мы, значит, вот так вот с Эрбаном потом поездили вечером на речном трамвайчике по Сене, там, вокруг Сите, там, вот. Потом волшебные совершенно совершали прогулки в Море, такой еврейский квартал в Париже. Поднимались на Монмартр, вот, даже там какая-то стычка у нас с местными клошарами произошла, и где Эрбан себя провел, ну, как настоящий тувинский батыр, он просто всю эту алкашню парижскую, неимоверную, которая хотела вытащить наши кошельки, он раскидал, вот, ну, и, конечно, слово за слово, так сказать, мы были восхищены им, его, так сказать, видением мира, его интеллектом, а тут еще вот такие какие-то необычайные физические достоинства, и стали интересоваться, а что, так сказать, откуда вот этот вот букет такой человеческий, откуда в этом теле, так сказать, такой гладиаторский дух. Вот, и Эрбан нам стал рассказывать просто про свою систему, про свою экспериментальную школу, и настолько это заинтересовало меня лично, что вот... Уже в августе с группой «Бахыт Компот» мы слетали в Кызыл и очень неплохие дали благотворительные концерты для тувинских школьников. Ну, об остальном, я не знаю, пусть Эрбан рассказывает, потому что мне про свои какие-то там подвиги по поводу благотворительности рассказывать неинтересно, потому что то, что я увидел там, так сказать, те люди, те дети, с которыми я общался, ну, какое-то волшебное благо интересное впечатление на меня произвели.
3: Ну, я думаю, что Эрбан Ибишевич, в принципе, наверное, начнет с рассказа о цели вот той конференции замечательной, которая и познакомила вас случайно. Вот. И еще сразу хотел задать несколько такой вопрос. Вы в Париже также были вот в этом замечательном халатике, в такой же вот странной шапочке? Потому
5: безусловно.
3: Что, то есть в Москве это воспринимается, может быть, как-то еще более-менее нормально?
5: Ну, когда... Париж вообще город многонациональный, и всегда приятно и простому человеку, а уж тем более члену-корреспонденту, посетить его, дабы... приобрести какие-то новые впечатления. А что касается цели моей поездки, то действительно, не далее, как в прошедшем июле, была конференция, посвященная подрастающему поколению. И все страны, члены Европейской ассоциации школ, они проводили эту конференцию, дабы не дать значит, следующему поколению... дойти до того, до чего оно может дойти, то есть не дать ему опуститься. И действительно, блуждая по Парижу, так сказать, поскольку те аспекты, которые там затрагивались, во многом были для меня новые, поскольку Европа, как известно, от Тувы находится в 5000 километрах, и наш горный климат, он радикально отличается от вершин Эйфелевой башни.
3: Ну, я вот сейчас листаю у вас паспорт и вижу, что тут написано, вот вы извините, просто я теперь у всех паспорта спрашиваю, чтобы каким-то образом, ну, понимаете, знаете, столько людей разных бывает.
5: Дело в том, что просто сейчас в Туве выдаются новые паспорта, поскольку Тува приобрела статус республики, имеет своего президента.
3: А зачем отпечатки пальцев на тут на странице? Практически как на автомобильных правах в Непале. Вот на автомобильных правах в Непале.
5: И помимо того, вот обратите внимание на мою фотографию, она на фоне гор. То есть...
3: Вот, кстати, я вижу, то есть это такой объем приданный, вижу даже орла.
5: Дело в том,
3: или
5: что...
3: это не орел, а точечка мы сейчас я соскребу.
5: В Академии наук...
3: Нет, видимо, все-таки, да, извините.
5: В Академии наук мы, значит, проработали этот вот... вот эти вот фотографии, то есть предложили на такой вариант. Почему? Потому что когда человек, который проверяет вас либо на таможне, в частности, вот французские таможенники были крайне удивлены, конечно, видом меня на природе в полной, собственно, своей форме.
3: Извините, я вот хотел еще узнать, тут написано «родился». Самогалтайский район города Ирбана. Каким образом вот вы из города Ирбана попали в Кызыл? И еще такой сразу вопрос. Вот на всех тувинских паспортах нынешних, а пейзаж позади персонажа...
5: Одинаковый.
3: Одинаковый. То есть это какая-то все-таки...
5: Да. Поскольку вот, значит, тут этот... может... Ну, просто если бы пейзаж был разный, то... Тут усмотрели бы элемент сегрегации какой-то.
3: Вот, кстати, ведь это тоже великий момент. Это, я знаю, что именно вы, вот Эрбан Ибишевич Гнездо, в момент решения вот этих вот всех бумажных вопросов, связанных с перерегистрацией граждан, с выдачей новых паспортов Республики Тува, были идеологом и инициатором создания вот такой фотографии. Я знаю, что вот ваша система, тема учебная, она в себе несет некоторые такие эстетические моменты. Вот ведь, вот заметьте, все американцы и прочие, ну, хотя американцы гормональные, и у них расплывается и так все. Вот. Но, с другой стороны, очень вольно себя ведут на фотографиях, паспортах. У них улыбчивые лица. Вот, а стоит посмотреть на наших граждан.
5: Бдительный взгляд.
3: Бдительный. У кого?
5: У тувинцев. Это вызвано тем, что человек в момент нахмуренности лица, он отражает все свое внутреннее состояние. То есть опытный взгляд, поскольку все, так сказать, постовые и таможенные службы Тувы проходят психологическую подготовку в одном из институтов нашей академии, вот, они способны на взгляд по фотографии определить, в общем-то, внутренний мир носителя этого паспорта и выявить, так сказать, заранее, благонадежен он или нет.
3: Угу. Понятно. Вот и Вадим мне рассказывал практически перед вот выходом в эфир с удивлением, что дети в Туве теперь ходят именно вот в вашу экспериментальную гимназию, начиная с 3 лет.
5: Да.
3: Вот. С какой целью это делается? Потому что вот здесь, Вадим, ты говорил, что совершенно не понимаешь, зачем это нужно, потому что они там же все в сугробах постоянно. Вот.
4: Нет, я не говорил, что я не понимаю, зачем это нужно. Я привык воспринимать мир и его явление социума как данность. И я думаю, что если ребенка с 3 лет вовлекать в образовательные аспекты, так сказать, в воспитательные, то все равно 3 года уже упущено, да, как говорили древние, не помню, это, кто автор этой притчи, когда какая-то мамаша, но древняя еще с греков притча, приводит своего ребенка к философу, к Платону,

0: Ребенок научился ходить, прорезались зубки у него хотя бы, вот, и тогда уже обучать его всему. Так что 3 года – это оптимальный срок для начала образовательных программ.
1: Ну, а как ты считаешь, правильный ли подход вот в тематике Эрбана и Бишевича «Гнездо», касающийся возвращения вот старой преподавательской системы, это когда отдельно были классы для мальчиков и для девочек? То есть, может быть, в дальнейшем, я уже слышал от вас, уже это Эрбан и Бишевич, что вы собираетесь в дальнейшем разделить вот свою эту гимназию, эти классы на 2 гимназии. Да. Одна для девочек, другая для мальчиков. Вот, а насколько с точки зрения вот и Вадима Степанцова, и с точки зрения господина Гнездо, это, ну, с точки зрения господина Гнездо, понятно, поскольку он идеолог этого, то нам бы хотелось просто услышать ваши какие-то совсем веские аргументы и, скажем так, результаты маркетинга. А вот с твоей точки зрения, как
0: Ну, я считаю, что это не только правильная система, это веками выверенная система. И более того, мне очень приятно удивило, что в уже таких, ну, скажем, в начальных и старших классах этой гимназии, вот примерно с того момента, когда ребенку исполняется 6 лет, это когда, значит, по нашим там московским меркам, да, он должен только-только пойти в школу. Вот уже с этого класса на каждом уроке присутствует вот отставной военнослужащий, так сказать. Вот, и зашаливших детей, как в старые добрые времена, как вот в революционной России, бьет линейкой по рукам. Это очень правильно, я считаю. Это педагогический эффект вот этого битья линейкой по рукам, он настолько велик, но... И что удивительно, ребята это воспринимают, ну, как должность. То есть есть такое изначально уже выраженное, так сказать, ну, ролевая игра, это называется в психологии. Они понимают, что они в роли учеников. Вот, и что, в общем-то, там они могут так чуть-чуть пошалить, побыковать, так сказать, но не более отпущенных пределов, так сказать. Каждый сверчок знает свой шесток. Вот когда станешь учителем, тогда быкуй во всю, говоря там по-нашему. Вот, и...
1: А в женских классах тоже стоит отставной военный? Или все-таки к девочкам-школьницам отношения помягче?
0: Ну, девочки-то, они более осторожно себя ведут, в общем-то, так сказать. И, как правило, с ними инцидентов не бывает. Вот только-только началась там у них в гимназии эта система разделения по половому признаку. Вот. С девочками всегда проблем меньше, особенно в тех школах и в тех классах, где дисциплина поставлена на хороший уровень, а там она поставлена. Мне это очень нравится. Я очень жалею, что меня в свое время, так сказать, и моих однокорытников вот, в моей школе вот, мало секли линейками, потому что... Моя жизнь, так, класса после 8-го, она могла бы пойти круто, так сказать, по ниспадающей. Вообще, у меня класс такой, я учился со 2 по 10 класс в городке Узловая Тульской области. У меня где-то человека 3 уже, так сказать, спилось и умерло из класса, значит. Человек 6 отсидело, там, от 1 там, до 3 ходок все совершили. Вот, причем, ну, такая гнусность какая-то, хулиганка там, кого-то пырнули ножичком на улице.
1: Обычная бытовуха, собственно.
0: Да, только 3 там ребят из класса, я там и еще... Еще 2 какие-то получили какое-то долженствующее образование, да, ну, я вот пошел там по литературно-рок-н-ролльной части, а вот там Леша Кащенко и Славка Мичурин, вот они инженеры, вот и все, а все остальные очень неудачные, а в принципе все были способные, интересные, энергичные такие ребята.
1: Вот как ты считаешь, вот такова печальная участь и низкий процент благополучия вот выпускников твоего класса, он объясняется прежде всего погрешностью все-таки преподавательской системы или погрешностью общесоциально-экономической системы в то время?
0: Дисциплинарной системы. Я считаю, что России, во всяком случае, я не буду залезать там в страны с развитой демократией, вот, должна быть во

0: всех сферах авторитарная система. Вот, начиная с самых верхних эшелонов власти, кончая школами, детскими садами, гимназиями, институтами. Обязательно, обязательно должен быть унтер с линейкой. Вот, а кое-где и с розгами.
1: А теперь давай узнаем мнение Эрбана Ибишевича Гнездо. Я все-таки знаю, что по некоторым, опять же, высказываниям, что Эрбан Ибишевич человек очень мягкий, и даже были некоторые моменты, когда он прямо растроганно чуть ли не плакал вот, в споре с тобой насчет линейки, вот таких явно, ну, может быть, резких мер. Но тут я немножко, видимо, с тобой даже солидарен. Это все-таки хорошо кому-нибудь это.
0: Не, ну плачет-то он плачет, но у себя в кабинете. Слезы этих, да, ученики не видят, потому что, ну, конечно же, Ирбан не изверг. И я, в общем-то, не жестокий человек, хотя мне часто задают вопрос, а почему вот вы там в своих песнях так жестоко обращаетесь с героями, там, например, с женщинами. Вот, все это гротеск, так сказать, это все фигуральные какие-то приключения. Ну, Саш, ты знаешь, ну, да, конечно, у тебя тоже там, наверное, в каждой второй песне кого-то режут, там, в каждой третьей кого-то насилуют, там, вот, выжигают половые органы. Вот,
1: сажают на кол.
0: Да, но мы понимаем, что это игра, что это разновидность мультсериалов каких-то. Да, мы же не запрещаем детям маленьким смотреть мультфильмы про то, как мыши, там, злобные мыши, поджаривают каких-то вот не понравившихся им кошек, или, да, там или выдирают Элена, у них усы и так далее.
1: Или «Элена, ребята», сериал, вот. Тоже мы не мешаем смотреть.
0: Да.
1: Что, в общем-то, вот. Тоже несет явно отрицательное.
0: Хотя я считаю, что лучше бы, конечно, этих мультфильмов детям не показывать изначально.
1: А вот, кстати, я знаю, что в этом вы с Эрбаном Ибишевичем целиком сошлись, что практически инспекция, проводимая, по-моему, раз в месяц, да, у вас обходят ваши инспекторы гимназии, квартиры, где живут дети, и в случае наличия телевизора или вообще любого такого
2: средства
1: массовой информации практически ребенок исключается.
2: Допускаются только два вида газет местных, наших козыльских, вот. Одна областная, другая, вот, так сказать, по месту жительства районная. Ну, что касается вот все-таки воспитания, да, дисциплины, да. Тут, хоть я, конечно, и плачу, бывает такое со мной, но приходится, так сказать, статистику изучая, приходить все-таки к тому же, что действительно должен человек стоять с линейкой, а подчас даже и с указкой наготове, поскольку особенно вот в классах, где мы учим мальчиков, подчас это бывает, ведь любой замкнутый коллектив, особенно мужской, он подразумевает какую-либо иерархию, и вот все, так сказать, наши усилия направлены на то, чтобы ее избежать. Что же касается классов девочек, тут ситуация несколько иная. Мы ставим там не бывших отставных военных, а служащих вот, прапорщиков из ракетных войск, поскольку в городе Кызыле стоит ракетная часть. Вот, и, так сказать, в плане подработки, поскольку наша гимназия, она, собственно, в Туве наиболее такая респектабельная, и обучение у нас, кстати говоря, платное. Вот, и потом считается престижным, то есть благодаря большой...
1: А, извините, да, да. Такой сразу вопрос насчет того, каким образом существует гимназия. Вот я вижу эти замечательные фотографии, вот этот замечательный мраморный зал, вот, бассейн.
2: Мы
1: бюджет вам помогает?
2: Нет, есть... мы довели это дело до того, так сказать, применив метод математического анализа, что на сегодняшний момент стало престижным для любого бизнесмена в городе Кызыле, будь то бизнесмена средней руки или же мелкого спекулянта контрабандными сигаретами, стало престижно спонсировать нашу гимназию, поскольку широкая рекламная кампания, которая в местной прессе, значит, проведена.
1: Вот. Простите, что опять вас перевел, но даже и не в местную. Это на прошлой неделе практически всю неделю крутили по нашему, по ОРТ, вот рекламный ролик с вашей гимназией.
2: Там просто была моя фотография крупным планом на фоне. строящегося нового корпуса, действительно приходится таким образом привлекать средства. Но самое главное, что наша гимназия работает всего полтора года, то есть выпускников у нас еще как таковых нет. Но называйте это феноменом как угодно, но люди стремятся отдать к нам своих детей. И вот, в частности, благотворительные концерты группы «Бахыт Компот», они сыграли в этом, ну, пусть не главную, но одну из ведущих ролей, поскольку мы вообще привлекаем многих исполнителей, так сказать, и современных, и уже почтенных, которые находятся в возрасте. И они считают за честь выступить именно в Кызыле. И не просто на каких-то эстрадных площадках, а непосредственно в актовом зале нашей гимназии.
1: Ну, это вот я знаю, что актовый зал, это было месяца три назад. Сейчас у вас уже концертный зал практически, отдельно стоящее здание. Вот.
0: Да, Аман Тулеев. Вот,
2: Мангильды.
0: Да, Мангильды Тулеев, он тоже заинтересовался очень этой системой, этой гимназией. Можно по-разному относиться, конечно, к коммунистам, так сказать, и я знаю, что в нынешнем обществе, так сказать, существует такое несколько негативное к этому отношение, но, тем не менее, современные коммунисты, так сказать, не все, может быть, но некоторые, на мой взгляд, они идут в ногу со временем. И вот и Тулеев свою старшую внучку сейчас отдает в эту гимназию. Я слышал, что Явлинский тоже заинтересовался.
1: Да ведь я вот почему и удивился, что шла эта реклама. Даже у нас тут вот на радиостанции некоторые сотрудники собираются в буквальном смысле отправлять своих детей на обучение не в Париж или куда-то там в Лос-Анджелес.
0: Да-да-да, сейчас вот наблюдается какая-то такая отрадная тенденция. Это первое зернышко прорастает. Вот. Но тем не менее... Уже все понимают, что западное образование, западная система, это как бы...
2: Изжило себя.
0: Ну, с одной стороны, она что-то дает, но получается отчасти, что не в коня корм, так сказать, а с другой стороны, какие-то приоритеты, связанные с жизнью здесь, так сказать, с российским менталитетом, они утрачиваются, значит, студентами из обеспеченных семейств, да, так сказать. Ну, получается, как это самое, Гоголь говорил, ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот, люди очень часто просто сориентированы на западные ценности и, так сказать, уже забывают о России, там, о нашем евразийском пространстве. А вот здесь происходит тяготение, так сказать, к родине, так сказать, к осознанию того, что мы не просто россияне, так сказать, мы великое евразийское племя, и это вода на мельницу, ну, очень близкой мне интернациональной евразийской идеи, так сказать.
2: И тут я еще хотел бы перебить и вставить, что любой обучающийся у нас ученик, помимо того, что он имеет в паспорте запись о том, что он россиянин, он еще приобретает, независимо от места жительства, статус гражданина Республики Тула, что тоже достаточно почтенно.
1: Угу. Ну что же, давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов и его хороший знакомый, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыль Республики Тувы, Эрбан Ибишевич Гнездо, совмещающий свое директорство в этой школе одновременно с научной работой в Академии наук Республики Тува. Кстати, как вам совмещается вот эта деятельность? Вроде бы наука и административная должность — это такие разные вещи.
2: Но дело в том, что я консультирую в основном в Академии наук проблемы прикладного характера. То есть, имея большой опыт общения с детьми и беря от них некоторые ценные моменты в их поведении, восприятии мира, я могу смело давать советы в таких глобальных проблемах, как проблемы технического характера, проблемы электроники. То есть, ну, прямо скажем, Тува пока еще не вышла на мировой уровень в производстве, в качестве производства своей промышленной продукции. Но вот благодаря моим советам и консультациям, которые я даю в свободное от основной работы время. Вот, ну, правда, консультации платные, надо, конечно, подчеркнуть. Получается так, что совместительство, оно приятно и полезно, то есть...
1: Я хочу напомнить нашим уважаемым телефон в студии 203-19-22. Несколько позже мы начнем с вами общение в прямом эфире, а также телефон для круглосуточной еженедельной связи с программой «Монморанси» посредством пейджера 956-32-32. Это телефон. И затем вы передаете ваше сообщение для абонента номер 109-279. Еще раз напомню, 956-32-32 для абонента 109-279. Ну и я, наверное, сейчас обращусь все-таки к Вадиму Степанцову, а уже затем к Арбану Ибишевичу, как к человеку практикующему то, о чем я сейчас спрошу у Вадима Степанцова. Ну, я имею в виду не практикующему то, а практикующему анти то, что я спрошу. Да, а вопрос следующий. Каковы все-таки, на твой взгляд, сейчас самые главные проблемы в образовательной системе вот нашего государства? Я знаю, что практически всю прошлую неделю ты посвятил объезду школ и в самых отдаленных районах был нашего города, и даже кое-где в области, там к Посадским заходил, вот у селян.
0: В Орехово-Зуево, да.
1: Вот, что тебя поразило, что бы ты исправил, что тебя возмутило там?
0: Ну, как что? Ну, проблема-то у наших школ сейчас одна, самое главное, это проблема зарплаты, естественно. Вот у меня бабушка в прошлом учительница, конечно, я не представляю, как бы она сейчас жила вот безо всего. Ну, а не отвлекаясь на какие-то там семейные воспоминания. Ну, конечно, проблема зарплат вызывает проблему текучки кадров, так сказать. А все это расшатывает и без того уже не твердые какие-то там устои в педагогике. Даже вот я помню там по своей школе, ну, так хромала у нас изрядная дисциплина. Не каждый учитель, далеко не каждый учитель мог привлечь внимание к своему предмету, там как-то поставив себя с одной стороны, с другой стороны заинтересовав школьников. А сейчас с этим просто беда. И это какие-то редкие подвижники идут в школу сегодня. Вот, это люди просто до безумия влюбленные в свое дело. Но таких всегда во всей эпохе единицы. И этих единиц, конечно, не хватит на всех детей, которых рождается с каждым годом у нас все меньше и меньше. А все это опять-таки увязывается с проблемами там, зарплаты, социальной защищенности.
1: А извини, что я тебя перебиваю. Не, может быть, таким образом вот, сокращение рождаемости и текучесть кадров и сокращение этих кадров. И есть вот результат иммунитета взаимного, поскольку вроде детей меньше, учителей меньше. Вроде логика определенная присутствует.
0: Нет, ну, конечно, логика присутствует, но если это сравнивать, скажем, с вселенскими процессами, то нашу страну в таком случае скоро можно будет уподобить красному карлику, то есть, значит, сначала существует некая солнечная система, расширяющаяся, потом она постепенно сужается до размеров красного карлика, там, вот, и потом красный карлик, уплотняя свою массу, он превращается в так называемую черную дыру, которая вот, является какой-то такой прорехой в пространстве и во времени. Эти все процессы, конечно, вот, еще будут изучаться и изучаться, но я не к тому. Мне будет очень обидно, если страна Россия превратится в такую черную дыру, в которую потом хлынут сначала, так сказать, вроде бы как счастливые хлынут там китайцы, там лапландцы, вот, африканцы, но они там утонут, потому что черная дыра имеет тенденцию засасывать, так сказать, все, так сказать, поглощать, перемалывать и превращать в ничто, так сказать, в вечное ничто. Вот. А Россия, на самом деле, великая страна, она способна на такое коварство по отношению к мировому сообществу, которому, в общем-то, насрать на то, что происходит у нас сейчас.
1: А вот тут я немножко не соглашусь. Мне кажется, что, предсказывая возможность появления такой вот черной дыры, и произошло определенного такого рода раздробление вот этой дыры на большое количество. То есть, ну, представь себе, одно дело водопроводный кран, а другое дело чайная ситечка. Вот сейчас, по-моему, уже чайная ситечка с точки зрения... Вот,
0: или нет? Это Антенн 2, это мои вот. Парижские друзья, да. Вернее, не мои, как бы.
2: Нет, это мои, да. Мои, да. Это общем, просто да. Дело в том, что канал государственный, президентский, Республика Тува, он действительно называется Антенн 2.
1: А вот в чем причина?
2: Вроде бы. Дело в том, что деньги французские, поэтому, так сказать, а кто платит, тот и заказывает, собственно, музыку. Это достаточно так широко практикующее. У нас в республике такая вот, в общем, так сложилось одним словом. А что все-таки касается черной дыры, то тут я согласен, но дело в том, что вот к нам, вот у меня уже обучаются и дети одного, двойня одного африканского президента, вот вновь, так сказать, заступившего на престол. Наверное, многие радиослушатели недавно слышали о том, что... Это произошло в одной из африканских стран. И, собственно, так сказать, оплачивает он хорошо наши услуги. Но я бы не сказал о том, что мы каким-то образом отторгаем или то, что они захлебнутся. У нас, так сказать, они на хорошем счету, эти дети. Ну, конечно, по цвету они радикально отличаются от остальных учеников. Но отношение педагогов к ним, что самое главное, и как по моему методу, что отношение педагога к ученику, это, так сказать, основа его хорошего усвоения им знаний и хорошего, так сказать, поведения и хорошей дисциплины. Так вот, отношение педагогов к ним совершенно адекватное.
1: А что, подают ли сейчас еще в школьных столовых вот такие жирные блинчики на дрожжах с повидлом?
2: Подают. Но дело в том, что, опять же, как я уже говорил, за все надо платить. То есть, если родители платят, то будут блинчики с повидлом. Если платят хорошо, так и с икрой, в общем-то. Мы учитываем особенности национальной кухни учеников. То есть, ну, все условия, одним словом.
1: Практически получается, что у вас даже питание индивидуальное.
2: Конечно, безусловно. То есть существуют врачи-диетологи, передовые, вот выписали недавно из Малайзии, передового диетолога из юго-восточного азиатского региона, который практикует диету на основе морской кухни. То есть специально привозятся такие экзотические для тувинского края животные, море, как омар, лангуст. Вот, и, так сказать, был даже смешной случай, когда сын премьер-министра нашей республики, когда ему подали, значит, за школьным завтраком после второго урока целого омара, он пришел, так сказать, в недоумении, поскольку вторым уроком у него была биология, и, как выяснилось, они изучали анатомию рака, и вот буквально, так сказать, после звонка ему принесли целого омара, вот, и вместо того, чтобы его скушать, он начал изучать анатомию, так сказать, на практике. Ну, учительница помогла ему, в общем, все кончилось достаточно благополучно.
1: А скажите, пожалуйста, Эрбан Ибишевич, вот по какой причине вы отменили такой предмет, как астрономия в вашей гимназии?
2: Ну, дело в том, что астрономия, она неинтересна сейчас, не актуальна, я бы так сказал, как предмет, поскольку все звезды уже открыты, существуют справочники, в которых любой маломальски грамотный человек может прочитать какие-то основные для себя понятия, узнать из касающихся астрономического мира. А что касается, конечно, элементарных основ, как утверждение, что Луна крутится вокруг Земли, а Земля, значит, составляет серию планет и крутится вокруг... Одна из составляющих серии планет, которая крутится вокруг Солнца, это мы, конечно, объясняем нашим ученикам, но это в рамках природоведения. Вот, но если, так сказать, захотят родители за дополнительную плату, вот у нас есть штатный астроном, то есть, ну, как он, в принципе, на окладе только сидит, вот, но выполняет дополнительно функции ночного сторожа, вот. То есть, в принципе, наша гимназия располагает телескопом, но поскольку нет такого интереса среди учащихся, вот, да и родители, собственно, не хотят финансировать эти изучения.
1: Туристам вы даете за деньги посмотреть на город.
2: Ну, просто чтобы он сам себя купал, поскольку обслуживание телескопа.
0: Сегодня интерес к космосу, он не сравним с тем, который был в 50-е и 60-е годы. Если тогда, там, я не знаю, на какой-нибудь Сотбисе, там, клочок шерсти, собаки, лайки, там можно было приобрести за какие-то сказочные деньги, вот за которые, ну, которые сравнимы с приобретением вот каким-то американским ювелиром, да, вот этого желтого алмаза, сейчас самый крупный алмаз, да, какой-то там знаменитый на Сотбисе продал. Вот тогда шерстку от лайки, значит, продавали. То маленький клочок, только маленький, там несколько волосков буквально Хрущев
2: разрешил. Кстати, как выяснилось, по-моему, это была бровь Хрущева самого.
0: Вот. Не, ну это, мне кажется, инсинуации все-таки нет.
1: Потому что был же анализ наверняка проведен, и было доказано, что...
0: И там на Гагарина молились, как на Бога, и даже на Титова впоследствии, но уже на Терешкова не так, конечно.
1: А современных космонавтов никто вообще не знает по фамилии.
0: Климов и Волков уже так всем скучно стало. Потому что вертится, как топчется на одном месте. Просто топчется и топчется, топчется и топчется. Уже американцы вынуждены были пойти на такой идеологическо-киношный трюк, так сказать, как показать фальшивые кадры об их пребывании на Луне, конечно. Чтобы подогреть как-то интерес налогоплательщиков вот к этим разработкам нас, чтобы не очень бунтовали рядовые американцы против вот этих астрономических отчислений в НАСА, то есть Национальную ассоциацию, так сказать, исследований.
1: Мало того, вообще, собственно говоря, не секрет, что никаких не было этих космических полетов изначально, и только один был полет, у нас даже была целая передача, посвященная этому, приходил к нам в гости все мой хороший старый знакомый, первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукович Пёр, который рассказал, как на самом деле изнутри выглядит космический аппарат, никаких приборов там нет, там просто три шланга, которые, в общем-то, к причинным местам подводятся и к, так сказать, мордочке космонавта. Он болтается, как поросеночек, подвязанный подмышками посредине вот этой кабины абсолютно пустой. Естественно, все управление осуществлялось с Земли. Он прошел верхний слой атмосферы, после чего благополучно, в общем-то,
0: нет, Александр, упал. Не надо путать. Да, есть такие космонавты, так сказать, это ну, такие фиктивные как бы космонавты. Вот, но есть космонавты, которые летают в настоящий космос. Вот, это уже не секрет, конечно, раньше это было все строго засекречено, но вот твоему знакомому не повезло. Он попал, так сказать, в отряд фиктивных космонавтов, хотя там та же зарплата, в общем, там те же льготы. Вот, но...
2: Нет, ну, насколько я слышал, что настоящие космонавты сами платят за полет, а фиктивным, наоборот, выплачивают жалование.
0: Ну, я думаю, что особенно в последние годы это стало актуально, не случайно. Сейчас просто лезут в космос в наши корабли, и там и лезут все. Как, ну,
2: то есть даже был, жук, был жаба, случай, что один не пролез, пришлось расширять.
0: Вот, и уже то есть для наших, так сказать, для российских космонавтов места нет. Уже продаются места, конечно, тем, кто может заплатить больше. А могут заплатить больше развитые страны, конечно.
1: Мало того, даже ведь был печальный совершенно такой инцидент, когда лук, обычный лук-репей, выращенный на космическом корабле в целях эксперимента, затем был продан в один из крупнейших ресторанов, кстати, богатейших ресторанов того же Парижа, и затем из этого ресторана постоянно стали приходить заказы на него, в связи с чем целый ряд космических крупных экспедиций фиктивно был, конечно, контракт такой, что они летят исследовать что-то там более более серьезно. На самом деле просто они выращивали этот самый лук.
0: Ну вот сейчас как бы вот это расследование, да, касающееся гибели принцессы Дианы, показало, что вот она со своим приятелем...
2: Доди.
0: Да, Доди, значит, и с человеком, который их вез, директором, значит, службы безопасности ресторана Риц, отеля Риц, вот они как раз-то и объелись вот этого лучку космического. Да, сначала, значит, грешили на папарацци, потом вроде как на перестачу алкоголя в крови у водителя, но сейчас уже, так сказать, интерес проявляется именно к вот этим космическим штучкам. Вот. Но я думаю, что на самом деле это опять-таки инсинуация, это очередная попытка западных средств массовой информации или западных спецслужб подогреть интерес обывателя к космосу, чтобы, так сказать, новые и новые деньги, так сказать, налогоплательщиков запустить в космос. Это же сверхприбыли огромные для монополий, которые борются за госзаказ. Ну, не мне вам объяснять,
1: что так, это. Таким образом, получается, что мы очередной раз убедились в необыкновенной длинноозоркости Ирбана и Ибишевича Гнездо, поскольку, исключив такой предмет, как астрономия, из преподавания в своей гимназии, он практически отрезал школьникам, своим воспитанникам интерес к этой области, а значит, и их способность...
0: Наоборот, запретный плод сладок. Этим самым, это тонкий педагогический ход, этим самым подогревается интерес, и не случайно, поскольку исключена астрономия, как обязательный предмет, так сказать, на факультатив, да, астрономический, связанный с ним там, сопредельные дисциплины, там, начало аэронавтики, вот, там, космическая компьютеризация, есть такой предмет, я вот сам компьютером не владею, да, так сказать.
1: Какое почвоведение?
0: Луноведение, марсоведение, вот, то есть, как бы... Все грунты там с доступных нам планет вот там пытаются изучать. Вот, безумное количество, так сказать, учеников рвется на эти факультативы, а факультативы это уже за отдельную плату идет.
2: Да,
0: это,
2: безусловно, безусловно. У нас вообще...
0: Дополнительные, конечно, расходы для родителей, но и прибыль для школы.
2: Но у нас вообще, так сказать, откровенно говоря, все услуги платные. Вот, более того, если ученик, допустим, не хочет готовить домашние задания, то вот в нашем штате, ввиду того, что вот вы говорили о том, что в подмосковных и в столичных школах учителя не получают зарплату, у нас ситуация обратная. То есть у нас зарплату выплачивают регулярно, и существуют широкие возможности для подработки. То есть если ученик не в состоянии, либо же не готов, значит, сделать домашнюю работу, то существует... учителя, которые за дополнительную плату осуществляют, значит, его домашние задания, либо же, так сказать, занимаются с ним после уроков, в результате чего общий образовательный уровень ученика, естественно, достаточно высок по сравнению с лучшими российскими и подчас даже зарубежными школами. Ну, конечно, это не дешево, но ведь не стоит ли грустить об этих деньгах, ведь они... направлены на наше будущее. Ведь мы же сейчас все видим, что деньги тратятся, просто выбрасываются на ветер, покупая за те же самые огромные алмазы за миллионы долларов. Гораздо было бы полезнее внести этот миллион вот в нашу гимназию для того, чтобы мы, так сказать, в дальнейшем улучшали и углубляли наши методики образования и тем самым готовили будущих российских граждан на мировом уровне.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Вадим Степанцов и член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыле. Ирбан и Бишевич «Гнездо». Мы рассуждаем о образовании, о современном образовании, о его проблемах и о подрастающем поколении, попросту говоря, о грудничках, о детях. Связаться с нами можно круглосуточно через пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И также в ближайшее время мы начнем общаться с вами в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. Ну вот, сообщение пришло на пейджер следующее. Как в ваших школах, уже видите, сеть получается, как в ваших школах происходит борьба с надписями в туалетах и починка текущих раковин? Подпись Роберт Смит. Хотя я знаю, что он не в Москве сейчас. Но, тем не менее, кто-то подписался, видимо, его именем.
2: Ну, дело в том, что все упирается, опять же, в оплату. То есть существует группа родителей, в частности, упоминаемые выше Амангельды. Дело в том, что он вот наказал, так сказать, нам в нашем контракте, обусловил то, чтобы его сын посещал отдельный туалет, который, значит, в котором он бы имел право, то есть его сын, расписывать стены, и этот туалет был, так сказать, замаскирован под такой среднестатистический туалет в советской школе с текущими кранами, то есть с унитазами. А вообще все, так сказать, нормальные люди, конечно, хотят, чтобы их дети, ну, у нас это называется не евро, а Азия-ремонт, поскольку мы находимся ближе все-таки к Дальнему Востоку. То есть краны не текут, конечно, сантехника вся корейского производства. Вот. А сейчас, собственно, недавно...
1: вода, водопровод-то существует?
2: Дело там? В том, что водопровод есть, конечно, обязательно, поскольку рядом находится система озер. Вот мы выезжаем с детьми, так сказать, не я лично, а вот учителя географии выезжают на реки, в частности, на Малый Енисей. Вот, и у нас отдельная, значит, идет труба, то есть своя подстанция, поскольку спонсоры нас не обижают, как я уже говорил. Ну, в общем, все условия созданы. Но, опять же, как я уже сказал, если какие-то особые пожелания, то мы можем и баллончики сами раздавать на переменах. То есть специальные люди, которые маскируются под хулиганов, двоечников.
1: Чтобы жизнь не была скучной.
2: Конечно, конечно. Говоря. То есть, в принципе, при желании можно сымитировать любую ситуацию, вплоть до экстремальной.
0: Ну, вообще, я хотел бы сказать, что в Туве и в сопредельных республиках, на Алтае, в частности, вот я знаю, ну и в Туве тоже, к воде особое отношение, очень бережное. Там кристально чистая вода, и она на вес золота. И эту воду экспортируют в натуральном виде, делают восхитительные совершенно водки из нее, самые лучшие водки именно, так сказать, оттуда. Этой водки можно выпить сколько угодно, в каких угодно страшных природных, хотел сказать, ну, городских условиях, и голова не будет болеть с похмелья, так что... Ну, это не реклама, поскольку я не буду сейчас называть сорта тувинских водок, но рекомендую, хотя я не пью уже давно сам, но люди, которые пьют алкогольные и безалкогольные напитки, произведенные там, это потенциальные долгожители.
2: Я бы хотел все-таки сказать о водке «Кургутук». Это наиболее, так сказать, престижная водка на сегодняшний день. Она выходит с личным клеймом президента. Вот там и мое, собственно, стоит в углу, внизу этикетки, поскольку я консультировал разработчиков дизайна этой продукции. Вот, и тем самым там внес свое имя. А что все-таки касается воды, тут я бы еще хотел дополнить Вадима. Дело в том, что действительно он правильно заметил на вес золота. Но дело в том, что река в Малом Енисее, она действительно весит как золото. То есть это, в принципе, не простая, а тяжелая вода. Вот ученые физики, они меня поймут. То есть ее можно без всякой предварительной обработки напрямую закачивать, в общем-то, в ядерный реактор. И, так сказать, он будет работать устойчиво и продолжительно. Недаром собственно, первый ядерный реактор, который устойчиво работает и до наших дней, он находится не так далеко, в Челябинской области был, в общем-то, прорыт канал, сейчас уже можно об этом говорить. И вот эта вот драгоценная вода, на которую американцы в период разработки своего ядерного оружия там тратили громадные деньги, у нас просто-напросто течет, так сказать, подставляя кружку, наливая, и атомный реактор будет работать.
1: Мы вот говорили о том, что в вашей гимназии отменена такая культура, как астрономия, да?
2: Да.
1: Вот. А почему у вас не преподается математика? Вот, и все-таки немножко мне странно, вот как-то.
2: Ну, дело в том, что сейчас все, конечно, заменяет электроника, то есть. Нет, элементарный счет мы преподаем, но это, конечно,
1: арифметика,
2: но это никак не подходит под статус математики. Математика действительно исключена, поскольку зачем забивать детям голову ненужными цифрами, теоремами? Ведь самые грустные воспоминания человека о школе связаны, с, как правило, либо с геометрией, либо с математикой или алгеброй. Вот поройтесь в своих воспоминаниях и обязательно натолкнетесь на вот эти неприятные моменты вашей жизни. Так вот, мы решили искоренить их, так сказать, на самом корню. То есть у нас не преподается ни алгебра, ни геометрия, ни высшая математика. Нет, конечно, если родители захотят, за дополнительную плату существует штат в академии ТУВы, поскольку я являюсь ее член-корреспондентом, то есть штат профессиональнейших математиков, которые в течение полутора месяцев сделают из человека, который считает на пальцах или при помощи калькулятора, сделают просто, ну, человек, который может поступить в любое высшее учебное заведение, имея в руках ручку и чистый листок бумаги. Все будет, любые формулы будет знать по памяти, и, так сказать, любое уравнение для него не будет каким-то сложным орешком.
1: Ну,
2: но это, опять же, за дополнительную плату.
1: Вы профессионал вот в своем деле. А мы с Вадимом Степанцовым немножко пошли по другой части. И, тем не менее, я вот считаю, что все-таки математика, ее преподавание, и вот именно те такие факторы насилия, которые все-таки присутствовали при преподавании этого предмета, сыграли какую-то роль вот в формировании характера, ну, по крайней мере, моего. То есть определенные логические мысли какие-то приходят иногда, ну, вот раз в неделю. Вот. А как ты считаешь, вот все-таки, по-моему, это так с математикой Эрбан Ибишевич погорячился?
0: Ну, Александр, вот положа руку на сердце, ты можешь сейчас вспомнить хоть какую-нибудь теорему из тех, что тебя преподавали в школе?
1: Ты имеешь в виду ее содержание?
0: Ну да, я лично помню только одно. При всем при том, что у меня была по математике твердая четверка, я помню из математики только пифагоровы штаны на все стороны равны. А еще помню, великий русский поэт Антиох Кантемир, сын молдавского господаря Кантемира, вывезенного Петром, значит, в 1700 каком-то году.
2: Кстати, его портрет у нас в галерее висит.
0: Да, вот. Он написал бессмертные строки. «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». То есть, ну, сегодняшняя цивилизация, она прагматическая такая, очень, где все построено, ну, на голом расчете. Там, может быть, кто-то посмеется над тем, что Ирбан вот все время говорит о том, что вот у нас там все услуги платные, там преподавание платное, но мы поставлены в такие рамки вот этой оголтелой культуры, так сказать, оголтелого голого расчета во всем. И вынуждены принимать эти законы этой игры. А законы игры простые, так сказать. Они базируются, в общем-то, на четырех арифметических действиях. Большего сегодня человеку не нужно.
1: Совершенно согласен. Я, кстати, вспомнил теорему тоже, которую я знал. Это равнобедренный треугольник должен быть симметричным. Или вот что-то из этого связанное?
2: Да, это одна из основных теорем, собственно, геометрии, на которой она и стоит. Но дело еще все в том, правильно вот Вадим сказал, что это условие, но относительно оплаты. Дело в том, что не столько даже условия, сколько стиль современной жизни обязывает нас поступать так. Вот мы берем деньги за обучение, но любой человек, любой родитель, который отдает ребенка к нам в гимназию, может спросить нас за некачественное обучение, либо же, так сказать, за какое-то неадекватное отношение к его чаду. И все эти условия оговорены в контракте. Но самое интересное, что все родители наверняка помнят о том, что вот их в школу вызывает директор, либо же учитель, эти неприятные минуты. У нас это тоже практикуется, но опять же за отдельную плату. То есть в качестве создания каких-то дополнительных эмоций тот же, любой из наших, так сказать, клиентов, тот же Амангельды может спокойно внеся определенную сумму, быть вызванным к директору и тем самым получить официальный, значит, повод для отсутствия, допустим, на заседании Государственной Думы, либо же, так сказать, еще где-то. И посетив нашего учителя, который будет с ним крайне вежлив, предельно, то есть, ну, там по выбору, либо он вежливо относится и хвалит ребенка, то есть вызывает для того, чтобы похвалить родителей, так сказать, либо же наоборот, он может вести себя достаточно гневливо и говорить, кого вы, собственно, воспитываете, посмотрите, до чего вы довели. Поскольку все-таки влияние родителей на воспитание ребенка, оно достаточно велико. Нельзя все списывать на школу, даже и на гимназию, и тем более на платную.
1: Скажите, вот на пейджер нашего номера, еще раз напомню, 956-32-32, для абонента 109-279, ваше сообщение можете передавать. Пришло следующее сообщение. Каково количество учащихся в каждом классе в вашей гимназии? И каково отношение к такому явлению, как репетиторство, то есть индивидуальное преподавание?
2: Ну, у нас по 5 человек в каждом классе. То есть всего у нас параллельных классов до 7. То есть А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Вот. Всего полноценных, значит, у нас 11 классов, согласно школьной реформе проведенной.
1: А кто сейчас учится в 11-м, если всего год гимназии?
2: В 11-м учится племянник одного депутата Государственной Думы, но дело в том, что по условиям контракта я не могу разглашать его фамилию.
1: Понятно.
2: Вот, но достаточно известный человек. И, ну, в общем, это, собственно, не о нем речь. А, значит, учится вот он один сейчас. Вот. Мы ему преподаем уроки восточных единоборств. То есть это один предмет, которому он обучается. Вот. Значит, поскольку Кызыл находится недалеко от Монголии, приблизительно в 200 километрах, вот, и были вызваны лучшие монгольские бойцы, вот, которые проводят с ним, то есть два бойца, которые проводят с ним занятия, обучают его вот классической монгольской борьбе, вот, которая на праздниках, значит, применяется. Этот человек решил посвятить, значит, своего племянника вот именно этому. И, так сказать, там он проходит полноценное воспитание именно вот в этом ключе. Остальные предметы ему не преподаются. Такова воля.
1: Следующий вопрос я хотел бы все-таки задать, наверное, Вадиму Степанцову, как человеку, который имел возможность со стороны понаблюдать за вашей гимназией. Вот вопрос такой на пейджер пришел. Просьба больше информировать о воспитательных методиках в Тувинской гимназии номер 7. Ты вот рассказал о отставных военных, которые были тогда в гимназии. Вот, может быть, твой глаз заметил что-то еще, о чем вдруг неожиданно нам постесняется по какой-то причине рассказать Эрбан Ибишевич. Вот каковы там у них методы воспитания грудничков?
0: Ну, что меня поразило и удивило приятно, то, что, скажем, вот в классах в классах, где обучаются девочки, то есть сейчас там еще не выделена отдельная, значит, отдельная женская гимназия, вот, из общей. Вот это, да, вот, да, уже сейчас это будет скоро. Вот в тех классах, где преподают предметы девочкам, преподают... немного предметов, но я считаю самые нужные, самые интересные. Значит, это, да, это языки тувинский и русский, причем преподают вместе одновременно. Вот, и происходит просто на наших глазах формирование нового языка, такого, он и не русский, и не тувинский, но, как ни странно, так сказать, понятен обоим народам, так сказать, и, скажем, человеку, который знает только тувинский или только русский, вот этот вот язык, он доступен, и нормально люди на нем общаются. Но я зациклился на предметах. Значит, меня поразило не это, что каждый раз, когда какая-нибудь девочка, значит, успешно отвечает вот на вопрос учителя, учительница подходит и поглаживает ее, так сказать, по голове. Ну, что, это не смешно, это настолько трогательно, это приятно. Вот, и оба, и учитель, и ученик испытывают не просто какие-то приятные эмоции при этом. Я думаю, происходит какая-то космическая связь между ними. Вот. Ну, и вообще, эта методика, так сказать, раньше применялась, ну, для, скажем, низших млекопитающих, когда, значит, вырабатывалась система рефлекса. Ну, я просто знаю, я так рассказываю подноготно. Вот, что... Вот помещали белых крыс там в три разные вольеры. Вот, значит, их кормили всех одинаково, то есть освещали им клеточки одинаково, все такое. Вот, но, значит, в одной вольере к крысам ничего не делали, значит, в другой вольере крыс периодически били током высокого напряжения, а в третьей вольере крыс поглаживали. Так вот, в той вольере, где... крыс не поглаживали, крысы вырастали, ну, такие самые тщедушные и маленькие. Там, где их били током, они уже поздоровее вырастали, так покрупнее, помощнее. А вот там, где крыс поглаживали, вот, они были самые крупные, самые упитанные, самые такие розовенькие, счастливые. И вот таким вот образом, методом поглаживания, учитель, я не знаю, как сказать-то, делает, да, так сказать, ну, такую, создает гармоническую атмосферу, так сказать, именно и в классе, так сказать, и при контакте с ученицей.
1: Знаешь, что мне очень понравилось? То, что ты рассказал, вот так, безо всякого давления с моей стороны или с чьей бы то ни было, о все-таки не карательной методике, а поощрительной. Это приятно, но сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем музыку.
4: Положив стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тула Ирбан Ибишевич Гнездо, по совместительству он директор экспериментальной гимназии номер 7 в городе Кызыле, и Вадим Степанцов, которому мы и обязаны сегодня приходом такого важного гостя. Вы можете задавать нам вопросы по телефону 203-19-22 в прямом эфире, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, и сообщение оставляете для абонента номер 109-279. И вот пришло следующее сообщение. Какие московские учебные заведения, гимназии, лицеи обучают по тувинскому методу? Можно ли это пронаблюдать в Москве? Кстати, вот я думаю, что что Эрбану и Бишевичу это должно льстить. То есть уже тувинский метод, на самом деле-то этот метод называется гнезда в Туве. В самом, да, то есть да. По методу гнезда учился,
2: спрашивают. То есть даже гнездование просто.
1: Да, вот, ну, поскольку все-таки в Москве вы первый раз, вот, то, видимо, этот вопрос стоит
0: переадресовать. Первый раз надолго, скажем.
1: А, ну, ну, да. Да.
2: В этом году.
1: То, да, Вадиму Степанцову переадресуем вопрос.
0: Ну, благодаря тому, что я в свое время обучался в литературном институте на отделении поэзии, вот, я свел Эрбана Бишевича, значит, с ректором литературного института Сергеем Николаевичем Есиным. Вот, известным писателем, вот, который сейчас занимается такой административной деятельностью. И при литературном институте существует нечто вроде подготовительного отделения, и вот там мы, ну как мы, так сказать, я был в роли связующего только звена, вот там сейчас проводится попытка внедрения тувинского метода, где, скажем, вот все методики, ну, связанные, скажем, ну, вот с тем, что, о чем мы говорили, поглаживанием, например, какими-то такими другими методами физического и биофизического воздействия на учеников, они потихоньку внедряются. Я же хочу поделиться просто своим опытом, поскольку я попросил, будучи в Туве, попросился в одном из женских классов провести урок литературы. Ну, все-таки образование мне дает такое право. Значит, и я провел серию уроков о русской поэзии Серебряного века. И надо сказать, что несмотря на то, что принято сейчас ругать молодежь, так сказать, как невосприимчивую к искусствам, к изящному, к живописи, к поэзии, что, в общем-то, это не так. И в Туве тем более, так сказать, в гимназии, да, номер 7. Да. Вот, уроки были очень плодотворны, и я, ну, я не знаю, я сбился уже со счета при таком внутреннем моем подсчете количества поглаживаний, я гладил девочек по головам, по плечикам, вот, и, конечно, мне хотелось погладить другие места, что я себе иногда позволял, нет, я позволял все-таки. Но, как говорит Эрбан Бишевич, все-таки это кое-что можно делать только за отдельную плату.
2: Да.
0: Вот. И за отдельную плату вот я гладил те места у девочек, которые, значит, потом у женщин становятся грудью. Вот. Но поскольку они еще не стали таковой, значит, это было можно. Я вот не преминул воспользоваться этим методом, но надо сказать, что вот сейчас мои ученицы там, они мне шлют письма и спрашивают какие-то, о каких-то изданиях, там, например, Гумилева или там Ахматова, или там Тинякова-Одинокова, поэта, которого мало кто знает и в Москве, поэта Серебряного века, но которого, так сказать, я всячески пытаюсь распространить. Я им пишу, так сказать, все обо всех новинках издательских в области изящных искусств, ну и, конечно же, такую постскриптум всегда пишу, там, глажу вас в тех местах, которых имел удовольствие гладить во время уроков в Кызыле.
1: И у них происходит явно такая на уровне уже
0: потрясающие девочки, да? Потрясающие. Я думаю, что из них вырастет когорта, так сказать, блестящих литературоведов, которые составят гордость нашей тувинской науки, так сказать, и нашей, и тувинской,
2: да,
0: вот, и мировой. И мировой.
1: Ну что же, давайте, может быть, послушаем, если вы не против, телефонные звонки. 203-19-22 – это телефон в студии. Вы можете задавать ваши вопросы и Ирбану Юбишевичу Гнездо, и Вадиму Степанцову, а также присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
5: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот какой к вам есть вопрос. Будьте любезны, то, что вы все рассказываете, это шутки такие? Это шутка? Или это действительно так?
1: То есть вы имеете в виду последний раз?
5: Ну, может быть, это розыгрыш? Нет, вообще все, вот это не розыгрыш.
1: Ну,
5: вы всерьез об этом говорите?
1: Нет, ну вы вот спасибо вам за звонок. И, да, действительно, может быть, как-то со стороны так это и выглядит.
2: Что любая новая идея, она поначалу вызывает
0: какую-то критику. Циолковского Константина Эдуардовича воспринимали как сумасшедшего просто.
2: Да, кстати, его портрет у нас тоже в галерее висит.
0: Он был городским сумасшедшим, в нем мальчишки кидали там камнями и там...
2: Ну а взять хотя бы молодого Ульянова, в него же кидали не только камнями, а вот до сих пор, собственно,
1: разбивала. А финская поэтесса Калла Мэки Йо вообще постоянно ходила с травмой черепа, потому что ее в свое время никто и не признавал как поэтессу. А сейчас ей стоит в центре Хельсинки памятник. В одной руке она держит парусник, а в другой маленького финского воина на коне.
2: Да.
1: Вот, так что здесь. Вот, кстати, пришел параллельный вопрос на пейджер. Это вот именно тебе, Вадим, вопрос. Ваша методика обучения взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Привет из Учику Дука. Некоего, не знаю, что это. То есть, это, видимо, такая реакция на твой рассказ о воспитательных методах.
0: Это, я, кажется, догадываюсь, кто это написал. Вот, ну, некоторым образом моя жизнь с

0: среднеазиатских республик, какие-то процессы пошли, ну, я не знаю, там вот связанные с усилением исламского элемента в этих республиках, не совсем, скажем так, ну, приятные мне, что ли. Вот, но с другой стороны, всегда интересно, ну, как сказать, полемизировать с людьми, с которыми, ну, ты, как бы, так сказать, играл в одни и те же игры, там вот Асыки, такая игра среднеазиатская, это когда из костяшек барана, значит, составляется что-то вроде таких городков, значит, они разбиваются и так далее. Вот. И я знаю, что многие люди, там, скажем, вот, ну, в современном Узбекистане там, или Туркменистане, которые, ну, может быть, проездом в Москве вот услышат нашу передачу, они, конечно, с одобрением воспримут, так сказать, все то, что, о чем мы сейчас говорим. Вот. Но, с другой стороны, приехав туда, они, к сожалению, не смогут взять на вооружение тувинский метод. Да. К сожалению, ну, что говорить, я не хочу говорить о печальных вещах. Я все-таки империалист по натуре. Мне очень жалко распада нашей великой державы, так сказать, что так все произошло. Но я думаю, что свет, который идет из Тувы, так сказать, вот этот свет, он объединит снова нас всех, так сказать. Уже первый шаг.
1: Есть проект наш о том, что Кызыл, в общем-то, будет... Ну, городом-спутником.
2: Столицей культуры новой.
0: Да. А вот, кстати... Да, уже тенденции сближения бывших советских республик имеются. Вот Александр Лукашенко, то есть, пытается, так сказать...
1: Мой хороший друг.
0: Да, так сказать. И, кстати говоря, он тоже своего сына отдает скоро в седьмую гимназию. Да. Вот. Процессы интеграции, они идут, и скоро все будет, как прежде, только лучше.
2: Я вот еще хотел немножко прокомментировать это сообщение на наш пейджер, поскольку мне показалось, в нем есть некоторый элемент укора, дескать, вот. А на самом деле это же очень хорошо, если методика каким-то образом негласна, но тем не менее вот не забывает о воспитании в людях нормальных взаимоотношений полов. То есть не исключено, что это можно делать через какие-то науки вообще неприкладного характера, не относящийся к этому, например, через вождение автомобиля или через уроки труда. Вот. Поэтому все школьные методики должны рано или поздно каким-то образом подействовать. Ну, естественно, лучше положительным образом.
0: Да нет, я о своем, конечно, но вот метод поглаживания, он же сейчас применяется не только между учителями и учениками, да, так сказать? Сейчас практикуется взаимное поглаживание девочек и мальчиков. То есть, что было в прежних школах? Ну, что мы наблюдали? Ну, как дураки там возились, кидались какими-то чернильницами.
2: Плевались,
0: дергали девочек за косички, там, дрались. Но это, ну, ничего хорошего это не воспитывает человеке. А когда вот так вот внедряется метод поглаживания, то есть, если, скажем, в той школе, где я обучался, я вдруг там на глазах у учителя погладил соседку по парте, там, по руке, там, или по плечу, или поцеловал бы в щеку. Ну, что, меня бы выставили там это в лучшем случае, а в худшем там, ну, родители бы куда-то вызывали, там, чего-то разбирали бы меня на классных собраниях. Вот. А здесь воцаряется гармония между полами. То есть мальчик с молодых ногтей, он приучается к такому галантному, куртуазному отношению к существу противоположного пола.
2: И она, кстати, принимает его поведение как естественное и свойственное. Если потом, повзрослев, к ней подойти с другой методикой, она сразу будет понимать, что
0: будучи студентом Литинститута со своим другом, тоже куртуазным поэтом Виктором Пеленягром, мы часто ходили по Пушкинской площади и обращались довольно галантными речами к девушкам, сидящим на скамейках. Ну, предлагали им какие-то такие доступные

0: и студенчество, развлечения. Ну, в большинстве случаев реакция была такая, ну, «Любина, сходи мимо», да, как в Одессе говорят. То есть, давай, пацан, топай, откуда пришел. Очень редко в девочках, воспитанных прежней системой, остается что-то такое живое, что при первом, в общем-то, таком невинном контакте, да, не заставляет ее послать там мужчину куда-то подальше.
1: Да, и, кстати, тут получается тем, что вот, послав вас вот с вашим другом тогда, они, в общем-то, думаю, узнав об этом, сейчас весьма-весьма пожалели, ну, бы даже,
0: очень
1: вероятно.
0: Жалеют, конечно, очень, да.
1: Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Звоните и общайтесь в прямом эфире с Арбаном Ибищевичем Гнездо и Вадимом Степанцовым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте,
2: уважаемый. Вадим. И Арбану Ибишевичу, конечно. Меня Андрей зовут.
0: Очень приятно.
2: Мне как-то вот попалась газета тувинская однажды. И там было сказано о такой новой методе, которую местное начальство всех призвало ввести в свои школы, чтобы уроки физкультуры заменить скаканием на лошадях. Очень тувинский народ, написано было, трепетно к всем животным относится. И первым, естественно, чтобы не смущать публику, должны были выступить директора школ, как бы пример живой показать.
1: Да.
2: Сказано, что это закончилось достаточно плачевно, с коней упали они, многие травмы получили. Вот хотелось бы узнать, Арбан Ибишевич, как он все трудности преодолел.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, я тоже читал эту заметку. Кстати, она была опубликована в одной из центральных московских газет. Вот, перепечатана в сокращенном виде.
0: «Коммерсант Дейли».
1: По-моему, да. Да-да-да, точно.
3: Тувинская газета «Знамя Тувы». Но дело в том, что наш радиослушатель немножко выдумал там некоторый эпизод. То есть предложили ввести уроки физкультуры не во всех школах, а только в нашей 7-й гимназии. То есть это наказ президента. Дело в том, что, как я говорил, уже его ребенок и дети его родственников тоже обучаются в нашей гимназии. И поскольку, чтобы его не обвиняли в таком протекторате нашей гимназии, он обращается как бы к нам через средства массовой информации. И вот в этой статье как раз он обратился к нам, призвал ввести как основной метод обучения физической культуре, вот метод, так сказать, овладевания верховой ездой. Действительно, я попробовал. Дело в том, что я-то с детства, собственно, на конях. Вот, и немало их...
0: Ирбан мастер в альтижировке, да, он так скромничает.
3: И все дело в том, что я так как бы к коням-то отношусь.
0: И он, кстати,
3: спокойно
0: возглавляет национальную команду пола.
3: Бурят-монгольскую сборную.
1: А, по конскому полу.
0: Пола, да.
1: Конное поло, извиняюсь, да, конное поло, да. Тувы.
3: Дело в том, что как бы я к лошадям-то спокойно отношусь. То есть как только Савраска отживает, я его на мясокомбинат, в общем-то,
1: извините, я наблюдал сегодня вот вашу сцену братания с арбатским конем. Тут есть арбатский конь. Вот, известная весьма личность на Арбате. Я имею в виду конского пола. То есть это действительно реальный конь. Вот когда мы встречали...
0: Лошак.
1: Вот, видите, причем это Арбан Ибишевич определил практически двумя-тремя движениями ощупывающими. То есть, если бы мне пришлось как-то заглядывать, я уж не знаю, там, ложиться под этого коня, смотреть там с помощью зеркал и всяких, то... Здесь просто пара похлопов по морде, загляд в зубы, поднят, значит, хвост, и все. И сразу так, лошак. Вот, то есть профессионал, действительно профессионал. Но остальные, вот особенно директрисы, там написано, действительно, с коней попадали.
3: Дело в том, что в нашей гимназии достаточно большой штат директоров, как это принято сейчас, мы не отстаем от азиатской моды. Вот, действительно, у нас порядка 10 директоров, то есть это и коммерческий, и директор гуманитарных предметов, директор по истории, то есть она объединяет как бы всех учителей истории, руководит ими. Вот, и таким образом у нас всего порядка 10 директоров, вот, и среди всех них был проведен заезд на скорость, собственно, кто придет первым к финишу. Вот, ну, победил я, естественно. Вот, это, в этом никто не сомневался. Ну да, действительно, у нас одна директриса, вот она уже достаточно давно работал в Академии наук. Сначала СССР, потом вот Российская Федерация. Сейчас она переехала к нам ввиду того, что условия труда лучше и оклад выше. Вот. Ну, женщина уже достаточно преклонного возраста. Ну, о женщинах не принято разглашать их возраст, но здесь все-таки, я думаю, надо упомянуть, чтобы радиослушатели снисходительно относились к ней. Она, в общем-то, разменяла девятый десяток, ну и тут, естественно, все наши ухищрения, значит, были заказаны лучшие дамские седла, но, к сожалению, это не спасло от падения, но мы все предусмотрели и выслали беговую дорожку, по которой она бежала, в общем-то, матами, благодаря которым бабушка, как мы ее ласково в коллективе называем, собственно, не пострадала.
1: Мало того, она еще весьма стремительно, судя по любительской видеосъемке, произведенной на скачках, успела по этим матам бежать какое-то время впереди несущихся сзади лошадок, и пока ее не догадались сдернуть вот за руку вправо. Да, ну давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Валерий.
1: Нет, меня Саша зовут.
4: Ваших гостей. У меня вот вопрос к Степанцову, к Вадиму.
0: Да-да.
4: Я вот сейчас слушаю вас, очень замечательно, и нашел тут сборничек, и стишок один ваш нашел, и там вы пишете, значит, как раз вы про свою методику тут там пишете. Это
0: про талантную, да.
4: Собачки называется.
0: Угу.
4: Выходили, ну я не все читаю, а так отрывочно. Выходили с ними вдоль платформы, мимо пролетали электрички. Я глазами трогал ваши формы, ваши бедра, плечи и косички.
0: Да-да.
4: То есть вы уже тогда, вот давно, это какие-то 80-е, конец 80-х, наверное, уже тогда задумались над своей методикой, да?
0: Ну, я ее только предугадывал, как блок «Предчувствую тебя, года проходят мимо». Это он о Любови Дмитриевне, кажется, писал. Вот так же я, наверное, в те годы предчувствовал появление в моей жизни такого замечательного человека, как Ербан Бишевич. И все то, что я смутно выражал в своих стихах изящных и галантных, и в своих песнях более таких развязных, все это неожиданно нашло воплощение вот в такой научной педагогике. И поверьте мне, это бесконечное счастье, бесконечная радость жить в атмосфере, пронизанной поэзией, пронизанной любовью ко всему прекрасному. А самое прекрасное на этом свете, это, конечно же, барышни.
4: Вадим, говорит, да. А где можно ваши сейчас стихи-то вообще купить?
0: Можно купить в книжных магазинах, например, на Новом Арбате или в Библиоглобусе. Вот.
4: Да что-то незаметно как-то.
0: Нет, они появляются периодически, но их разметают, эти сборники. Вот. Появился недавно сборник избранной прозы Ордена куртуазных маньеристов. Вот. Но если вы хотите вот так вот прямо, не то чтобы сию минуту, но вот...
4: В
3: Козыле, в каждом книжном магазине.
0: Орден куртуазных маньеристов совместно с группой Бахет Компот проводит сегодня уже, в воскресенье, да, в 17:00 в Большом зале Политехнического музея расширенный концерт, так сказать, благотворительный. И там будут в большом количестве представлены все наши сборники.
4: Старые и новые.
0: Да, совершенно верно.
4: А расскажите про орден. Там кто сейчас у вас?
1: Спасибо за звонок.
0: Да, ну про орден. Значит, ну, помимо действительных кавалеров ордена, то есть поэтов, которые пишут стихи такого определенного жизнеутверждающего склада, Вот, к ордену примыкает институт послушниц, куда отбираются девушки, ну, прошедшие некие параметры, соответствующие неким параметрам. Вот, но не только внешним, но и, так сказать, внутренним. Они должны очень хорошо разбираться в изящных искусствах и беззаветно любить поэтов ордена куртуазных манеристов. А помимо этого, среди самых достойных людей, проживающих, так сказать, в этом пространстве, мы отбираем фамильяров. То есть фамильяры — это почетный тайный член ордена куртуазных маньеристов. Вот. И среди них есть, ну, и бизнесмены, которые не совсем погрязли в цифире, не совсем погрязли, не совсем утрачены для человечества. Есть художники, композиторы, есть вот один покамест, но...
3: член-корреспондент.
0: Да, да, ну, не надо так сказать, величайший педагог нашего времени, гораздо более великий, чем Сухомлинский.
3: Семашко.
0: Да, и все прочие. Это Ирбан и Бишевич Гнездо.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок.
0: Да.
1: 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Здрасте. Вы знаете, я несколько раз слышал вашу передачу, и, честно говоря, она хороша. У меня есть к вам одно предложение. Я полагаю, что вот из одной передачи там был очень интересный момент. Ваш коллега, по-моему, он сегодня в эфире, он рассказывал о выведенных, так сказать, вагинальных ежиках. Так вот, не могли бы вы там в своем этом Урюпинске, или как называется ваш городишко там, в Туве, не могли бы вы в качестве поощрения своих учениц, ну, хотя бы на Рождество или на 8 марта, выдавать по такому ежику ученицам? Спасибо за внимание.
1: Спасибо за вопрос. Но тут, наверное, я отвечу себе, что вот почему именно сейчас в 2.49 на меня снизошло некоторое спокойствие. По-моему, мы спасли некоторое количество грудничков от разрывания их на части тела где-нибудь в Измайлово. Давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: А вот я не очень хорошо расслышал, вы вот учились с Виктором Пелевиным вместе? Или это другая фамилия?
0: С Виктором Пеленягра, но Пелевина я тоже знаю.
6: Вот, а вот про Пелевина немножко можете рассказать что-нибудь интересное?
0: Могу.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
0: Могу, значит, у него 6 пальцев на руках. Вот, значит, глаза совершенно остекленевшие от пьянства, но при этом он, конечно, безумный талант. Вот я его еще знал в те времена, когда он был более живым, подвижным, таким мобильным молодым человеком. Работал он в издательстве «Мир». Вот это не тот «Мир» там советских времен, а, так сказать, ну, другое образование, они потом переименовались. Издательство существовало при Литинституте какое-то время. А вот надо сказать, что тогдашнее творчество Пелевина мне не очень нравилось. Несколько это все было как-то стеклянное, литература для литературы. Но то, что он пишет сейчас, конечно, это просто здорово. Вот такие романы, как «Чапаев» и «Пустота», например, это великие достижения отечественной классики. Но вот между тем, да, человек, конечно, очень экспериментирует со своим здоровьем, к сожалению. Но организм его стоек, и благодаря тяжелой воде, экспортируемой из Республики Тува, ему удается держаться на плаву, так сказать, держать себя в хорошей форме. Вот, время от времени, выходя из запоев, заниматься ушу. Вот, и даже появились такие, ну, как, хорошие симптомы, что вот эти вот лишние пальцы на руках, вот это шестые пальцы, они у него начинают постепенно так бледнеть, вот, атрофироваться, и, вероятно, уже в скорости можно будет произвести операцию по их удалению.
1: Что уже, кстати, хороший тоже да. симптом. Да. Я напоминаю вам, что мы можем также общаться с вами посредством пейджера номер 956-3232, абонент 109-279. И вот следующий вопрос пришел на пейджер. Существуют ли в вашей гимназии какие-либо моральные или материальные поощрения? Подпись Седо. Я думаю, что о моральных поощрениях рассказал Вадим Степанцов. Это поглаживание. Ну и вообще всякие знаки. То есть я, например, знаю, что делают массаж особо отличившимся ученикам. Ну, а вот что касается материальной стороны?
3: Ну, тут, собственно, как я уже говорил выше, все это делается за дополнительную плату. То есть, если родитель желает, чтобы успехи в учебе его ребенка отмечались, помимо поощрений морального плана, поощрениями материальными, то, конечно, он может предварительно, внеся определенную сумму на счет нашей гимназии, обговорив, за какую оценку или за какое достижение своего ребенка, какую сумму вознаграждению он и получит, так сказать, и все это мы осуществляем. Что касается нашей личной инициативы, то в данном вопросе нет, поскольку ни к чему это.
1: Ну что же, спасибо за полный ответ. И еще один уже телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите громче, уважаемый, вас крайне плохо слышно.
7: Мне очень понравилось, как вы сейчас ответили на мой вопрос. Вот, и у меня есть другой вопрос. Значит, вернее, даже предложение. Вот вы сказали о разделении вашей гимназии на мужскую и женскую. Да. И я как бы обращаюсь к Степанцову. Хочу сказать ему следующее. Вот представьте, Вадим, что вы вот находитесь в комитете комсомола, там находится некая Лола, правильно?
8: Да.
7: И вот вас вдруг резко вот от нее отделили.
8: Угу.
7: Вот вам было весело, угу. И вдруг вас от этой Лолы некоторым образом отделили. Угу. Вот как вы будете себя чувствовать?
1: Спасибо за вопрос.
0: Вопрос, конечно, непростой. Вопрос непростой, потому что то, о чем меня сейчас спрашивали, ну, это как бы сюжет из моей песни, имевший реальную подоплеку. Я действительно состоял в комитете комсомола литературного института, был ответственным по сбору взносов. Вот. И девушка Лола, которую я, опять же, я не знаю, я встречу с ней могу сравнить только с таким подарком в судьбе, как встреча с Рыбаном Ибишевичем, вот, потому что эта девушка была поистине прекрасной, была, ну, как бы физическим воплощением евразийской идеи, то есть ее мама...
1: Значит, мама латышка.
0: Мама латышка, значит, отец монгол, потрясающей красоты девушка, потрясающего вулканического темперамента. И я не представляю, как это было бы, если бы в те годы нас разлучили. Хотя у меня было много девушек в Литинституте, аспиранток умных, как аспиранток, так сказать, с внешностью манекенщиц, и манекенщиц умных, как аспирантки, и разных других. Но Лола — это было нечто. И вот если, скажем... Сейчас лишить меня возможности общаться сформулировать, я настолько волнуюсь, и с Рыбаном Ибишевичем, и с его подопечными, так сказать, и вообще просто стереть какой-то файл в моей памяти, так сказать, вытереть из памяти вот это вот все, связанное с Тувинской гимназией номер 7, то я, наверное, почувствую себя пустым местом, очень обделенным человеком, И я не знаю, как я буду дальше жить без этого ощущения, без ощущения того, что я причастился чего-то высокого, чему, чего больше нет в нашей жизни.
1: Вадим Степанцов уже уехал, поскольку у него дела, а директора школ и гимназий ночами должны либо отдыхать, чтобы с утра с свежими силами прийти и воспитывать граждан своей страны, либо работать на просвещение своей же просветительской деятельности. Поэтому в гостях у нас, напоминаю вам, член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла Эрбан Ибишевич Гнездо. Вы можете задавать Эрбану Ибишевичу ваши вопросы по телефону 203-19-22, это прямой эфир, и также посредством пейджера 956-32-32. Набрав этот номер, вы можете оставить сообщение для абонента 109-279. Но прежде я хотел задать вам, Эрбан Ибишевич, вопрос. Почему в вашей гимназии, чуть было не сказал, школе не преподают еще и физику? То есть, ну, математику Вадим Степанцов достаточно так объяснил. Я вижу, что вы сошлись на этой точке зрения. Вот. А что касается физики, почему?
3: Но дело в том, что физика это предмет, который в настоящее время не так актуален, как, допустим, десяток другой лет назад. В чем вот эта вот неадекватность сегодняшнего восприятия физики? Да в том, что, попросту говоря, никаких плодов в быту она принести не может. Но за исключением того, что печка топится дровами, а горячий кран обычно метится красной точкой. Поэтому мы на педсовете еще в момент выработки генеральной стратегии нашей образовательной линии решили физику как обязательный предмет не преподавать. Факультативно, конечно, за, опять же, дополнительную плату этот предмет преподается, если родитель предполагает в дальнейшем поступление своего чада в какое-то высшее учебное заведение с обязательным экзаменом по физике, либо же, так сказать, с ее дальнейшим углубленным изучением, то такие услуги мы оказываем, поскольку, опять же, как я уже говорил выше, в нашей академии, где я, значит, по совместительству, так сказать, являюсь членом-корреспондентом, физиков, собственно, пруд-пруди, вот, поэтому эту проблему мы решить сможем, но, как я уже говорил, за дополнительную плату. А физика, как и другая, собственно, любая другая точная наука, она в настоящее время не востребована. Гораздо важнее, на мой взгляд, преподавать такую экзотическую, собственно, науку, как спелеологию, то есть гляциологию, изучение пещер, поскольку и горных массивов, поскольку Тува располагается в предгорьях, западных предгорьях Алтая, вот, и там мы можем на таких вот радикальных примерах, как пещера Ундерташ или же гора, самая высокая гора, которая в республике Туве находится, это гора Ак-Дувурак. Вот, можем показать учащимся, собственно, те катаклизмы, которые привели к образованию сегодняшней структуры, вот, структуры поверхности, которые в нашей республике, не без гордости это скажу, на данный момент присутствует.
1: Скажите, вот такая известная всему во всем мире женщина-спортсмен, женщина-альпинист Анна Ильинична Мальчик, которая вот от старости умерла буквально в прошлом году, она покорила самую первую гору, как раз эту Ак-Дувурак.
3: Да, вот. И это было еще в 2019 году. Собственно, тогда вообще надо сказать, что в Республике Тува советская власть восторжествовала только в 21-м году, поэтому восходилось ей на город достаточно свободно.
1: А вот скажите, ходят слухи, что ее чуть ли не правнуки или внучатые племянники обучаются тоже в вашей гимназии, но что, дескать, да, это льготная какая-то программа,
3: да, поскольку дело в том, что они
1: национальный
3: не
1: символ Тувы, ведь
3: да, это Анна Ильинична финансируется. Мальчик. Вот здесь многие могут меня упрекнуть в том, что хотя она гимназия, в смысле, и самостоятельная, но здесь она все-таки получает бюджетное финансирование, поскольку эти ее потомки, они как бы являются почетными гражданами Республики Тувы, и поэтому в них, в бюджете Тувы, отдельной строкой прописано финансирование в нашей гимназии, она выбрана, и я не без основания горжусь этим, что именно наша гимназия была выбрана вот в качестве той... того учебного заведения, которому доверили обучение вот этих вот потомков почетной скалолазки.
1: Угу. Вот следующий вопрос, он пришел на наш пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. А преподают ли в гимназии номер 7 химию?
3: Ну, дело в том, что с химией тут ситуация несколько другая. В обязательный курс химия входит, но на каком уровне? Да на уровне второго класса, средней общеобразовательной школы, поскольку, собственно, более не надо. Ну, достаточно внести, так сказать, знания, просвет в знания учащегося в такой области, как смешивание различных видов напитков, дабы, так сказать, не породить дальнейшее пагубное пристрастие к ним.
1: Или гастрит.
3: Да, да.
1: Что важно.
3: Да, то есть внести ясность в происхождение минералов на Земле. То есть таблицу Менделеева мы изучаем, но дело в том, что не совсем правильно называть ее в нашем, именно в нашем учебном процессе, таблицей Менделеева, поскольку, попросту говоря, это... таблица Менделеева составляет приблизительно 280 элементов на сегодняшний день, а у нас это 280 оттенков цветов.
1: Да,
3: вот,
1: да.
3: И каждый цвет ассоциируется, то есть каждый минерал ассоциируется со своим цветом, и введены, то есть параллель не молекулярная, не атомная масса и не порядковый номер, а вот именно цвет, то есть какой-то минерал, ему дается русское, а не латинское название, то есть нефть называется свинцом, уран с ураном. Вот, и вот на таком уровне, так сказать, и мы считаем, что этого достаточно. Ну, конечно, если, в частности, Амангельды Тулеевич Тулеев, он попросил, поскольку его племянник, он проживает в Кемерово, то есть это страна, то есть область, регион, который дает уголь.
1: И известь, вот, известь,
3: да, огромное и количество. Поэтому, так сказать, мы привезли огромный, значит, минерал, то есть естественный, можно сказать, самородок угля, вот, весом порядка 3 тонн был привезен специально, вот, и такой же приблизительно сопоставимый по размерам глыбу известняка, вот, и его племянник в данный момент вот проходит эти два минерала, вот, и мы по взаимному соглашению решили, в общем-то, и ограничить его познание, поскольку этими минералами, поскольку, ну, собственно, в Кемерово больше и из горной, так сказать, науки знать ей больше не нужно.
1: А вот скажите, из центральных средств массовой информации вся Россия узнала о повышении в процентном отношении именно в Тувинской области заболеваемости гастритом. Исследования ученых показали, что это происходит из-за того, что, ну, известно, что тувинцы, они употребляют в пищу серый илистый мох,
3: да,
1: национальная, да, приправа ко всем блюдам.
3: Да,
1: вот,
3: да, да.
1: Что из-за того, что этот мох в течение недолгих лет накопил в себе разные радиоактивные вещества, какие-то экологические дела, все.
3: Не, вот, ну, тут объясняется все достаточно просто. То есть как раз Этот мох, он долгие годы был единственным островком экологической чистоты в рационе. Вот. Но дело в том, что в последнее время и в граничной с нашей республикой Монголии произошли всем известные перемены. Вот. И было осушено озеро Упсунур в Монголии. То есть воды этого озера были повернуты вспять, дабы построить горно-обогатительный комбинат в связи, так сказать, с тем, что в монгольских степях нет другого источника заработка. Вот. И поэтому изменилась структура циркуляции воды вот, в биологическом процессе размножения и жизни этого мха. И ввиду этого, поскольку мох является неотъемлемой частью рациона коренного тувинца, уважающего местные обычаи и традиции, исповедующего буддизм, то невозможность отказаться от такого важного элемента в рационе, и в то же время, то есть были оповещены люди, писал, в частности, Знамя Тувы писал огромные статьи передовые, что вот в связи с тем, что озеро осушено, структура мха поменялась, вкусовые ощущения изменились, но дело в том, что вот, так сказать, народная вот эта вот вера, народные устои, они настолько крепки, что люди не могут позволить себе отказаться от этого. И вот вследствие того, что молекулярная структура мха изменилась, то есть микроэлементы, которые были естественными для него, сейчас приобрели несколько другую структуру. И в связи с этим, поскольку организм был привычен к определенной номенклатуре микроэлементов, а сейчас она поменялась, и вот такие гастриты. Но опять же, у нас в гимназии мы эту проблему мы решили, вот, нашли спонсор это, вот, значит, было смоделировано на деньги спонсоров такая вот экологическая система, в которой мох развивается нормально и содержит все те микроэлементы, которые должны в нем содержаться, исторически содержались, и вот дети получают полноценный здоровый мох.
1: Вот хотелось бы, наверное, нашим радиослушателям узнать о роли замечательного тувинского буддиста, так сказать, папы тувинского буддизма Шуши Ираклевича Ступени. Вот правда ли, что вы вместе с Шушой Ираклевичем обращались в Академию наук вашу на предмет того, что исчез в водоемах жук Головчун, то есть главный жук, обитающий на сером илистом мхе, и что этот тревожный сигнал поступил от вас, тогда еще молодого, в общем-то, аспиранта, да. Вот, практически лет 10 назад, но никакой не было реакции. Что вот сейчас, опять же, благодаря в основном Шуше Ираклевичу Ступеню и благодаря вот Ирбану Ибишевичу Гнездо, вот, снова популяция жука-головчуна, живущего на сером-илистом мху, пополнилась.
3: С жуком-головчуном тут вообще интересная ситуация. Дело в том, что я еще в молодости увлекался энтомологией, поскольку с насекомыми Тува не богата, то есть это практически единственная как бы область животного мира, в которой не богата Тува. То есть во всем остальном в Туве просто, ну, можно сказать, изобилие. Из 10 тысяч видов животных, которые известны, приблизительно 10 тысяч видов, которые известны современной науке, в Туве обитает порядка 8500. То есть, если взять любой другой регион России, да и, в общем-то, подчас некоторых стран на других континентах, то в пересчете на удельную единицу в Туве больше всех на данной территории видов животных, проживающих совместно. Вот с насекомыми, так сказать, тут в силу горного расположения республики с насекомыми здесь, ну, можно так сказать, беда. И вот действительно головчун, он являлся единственным, по существу, единственным объектом для изучения внутреннего строения насекомого и такого высшего насекомого, которым является жук. Так действительно, с концом эпохи коммунизма природа, даже и Тувы, несмотря на малый Енисей с его изумительной, чистой, тяжелой водой, она все равно подрывалась. Накапливались многолетние шлаки, последствия ядерных испытаний из недалеко расположенного Семипалатинска. И все это приводило к постепенному вырождению головчуна. То есть были случаи, что, кстати, вот Головчун, опять же, название его, оно сформировалось как в научной литературе только на рубеже 80-х-90-х годов. То есть, когда жук, который поначалу имел нормальное телосложение, то есть, в принципе, он являлся классическим жуком. То есть, имелись и надкрылья, и малые маховые крылышки, то есть о шести лапках, о двух усиках, вот, и о двух глазках. Был классический жук, то есть нормального, как бы, нормальный комплект.
1: Но только
3: как...
1: там не было зацепок, нужно сказать, да, поскольку да. Это все-таки был водный жук. Да. Да, то у него там были ласточки.
3: Да, гребни.
1: Гребни, да.
3: Вот,
1: да,
3: гребни. Гидродинамические гребни, как мы энтомологи говорим. Так вот, на рубеже 80-х, 90-х годов этот жук просто перерос. То есть ввиду того, что стронций 90 накапливался в его тканях и органах, по существу это была уже голова. То есть голова о двух ногах. Усики рудиментировались.
1: Своего рода такой безмозовый головастик.
3: Да, да. И поэтому мы предложили вот такое вот название Головчун. То есть оно закрепилось, потому что истинного... реального головчуна, который был 20-30 лет назад, было крайне сложно найти. Отдельные экземпляры сохранились на реке Хамсыра в Истоке.
1: Да, да, да, да. Но, я помню, была целая программа
3: ввиду
1: по
3: трудодоступности, поскольку она находится в крайне тяжелом, трудодоступном месте, очень сложно было добыть.
1: Но такой... зато вот это расположение такой реки Хамсыры, неудобное для цивилизации, для проникновения туда цивилизации, спасло популяцию вот жука-головчуна.
3: Да, ну и не только.
1: Да.
3: Тут я бы еще хотел отметить пример такой небезызвестной рептилии, как малый тувинский крокодильчик. Дело в том, что нельзя, так сказать, его стопроцентно идентифицировать как крокодильчика. Нет. Но его внешнее строение отдаленно напоминает эту теплолюбивую рептилию. Но, конечно, по своей сути он относится к пластинчато-иглам, собственно,
1: аксолотлям,
3: да, рептилиям, да. То есть, но ввиду того, что рептилии представлены крайне бедно.
1: Так аксолотли же они вообще для вот территории России, а да. Тува до недавнего времени туда входила.
3: Да. Ну, вот, она они... сейчас, собственно.
1: Да. А, извините, да. Так вот, аксолотли настолько несвойственны. Я даже помню, что вы делали большие поставки вот аксолотлей для вашего террариума.
3: Да, потому что все-таки детям, ведь
1: без аксолотля никуда.
3: Никуда. А о чем, собственно, ведь мы сейчас говорим, почему мы затронули этого жука и мох, и, собственно, крокодильчика.
1: Реку Хамсыру.
3: Да. Дело в том, что нормальное становление ребенка, а тем более в такой элитарной гимназии, как наша, нормальное становление его как личности невозможно без общения с природой. Почему президент обязал нас ввести коней? Да просто в силу того, что ни один тувинец без коня, то есть тувинец без коня, это все равно, что автомобиль без колес.
1: Или вот просто, что серый листый мох без жука-головчуна.
3: Да, да, поэтому те деньги, которые поступают к нам в виде оплаты за обучение, либо же как спонсорские пожертвования, и вот даже концерт группы «Бахет Компот», который она давала благотворительно, мы билеты продавали. Вот. Но, естественно, деньги мы брали себе. Кто-то может нас обвинить в жадности. Да нет. Ну, вот та программа спасения жука-головчуна, она стоит достаточно много денег. И вот деньги, собранные от этого концерта, они весомой каплей влились в тот поток, который способствует уменьшению все-таки головы и обретению жуком его первоначальной, собственно, формы. А потом ведь дети, когда видят, что ихними руками животные из немощного, подчас нежизнеспособного состояния превращается в окрыленную летающую, половозрелую особь. Ну, ребенок испытывает такие чувства, которые не сравнишь ни с каким поглаживанием, и тем более уже не сравнишь ни с каким ударом линейкой.
1: Вот на наш пейджер пришло следующее сообщение от Евгения. Налажено ли, спрашивает Евгений, в Туве охрана Острожилова и Глобрюха и расписного Маслюка? Ну, что касается расписного Маслюка, то я совсем недавно получил информацию через посредством вот интернета, мы постоянно там сейчас туда лазим, что, в общем-то, он вычеркнут уже из Красной книги в силу того, что попросту исчез с лица нашей
3: планеты.
1: Ну,
3: не совсем исчез. В Республике Тува есть несколько экземпляров, поскольку Республика Тува вообще богата, и не только животными. А все-таки, что касается иглобрюха, тут ситуация несколько сложнее. Почему она сложнее? Да дело в том, что этот червь, он обитает-то, собственно, только на японских островах. Видимо, наш радиослушатель слышал звон, да не знает, где он.
1: Понятно. Вот. Понятно. А вот что касается расписного Маслюка, тут уж я скажу, я смотрел, вот и вне, пока шла музыка, вне разговора, мы разгадывали фотографии, где вот ваша гимназия.
3: Я держу на руках.
1: Именно вот его, и это является символом вашей гимназии.
3: На гербе гимназии отмечено это животное.
1: Да, вот.
3: То есть помимо моего портрета на коне.
1: Да, и вот рядом вы в руке тут держите на поводке Маслюка, что, кстати, странно, поскольку Маслюк это достаточно дикое животное, чтобы для
3: Ну, видите, для того, чтобы дети получили полноценное воспитание, мы идем даже на такие жертвы, как удаление лобной доли мозга, которая вызывает свирепость.
1: У детей,
3: у Маслюка.
1: А, у Маслюка.
3: Нет, ну, к детям мы относимся более ласково, более нежно. Понятно. Мы удаляем, то есть он при нашей... гимназии существует очень хороший медицинский мини-центр, в котором родители могут не беспокоиться о здоровье своих детей, то есть полное обследование, помимо всех нам известных с детских пор вот этого медицинского кабинета, в котором кроме градусника и шприца ничего не было. Вот мы решили отойти от этой практики. Нет, ну, конечно, за отдельную плату у нас есть и такой кабинет. То есть, вот, в частности, Григорий Алексеевич вот попросил, дабы не разбаловать своего племянника.
1: Внучатого,
3: да, он значит, попросил, чтобы медицинский осмотр проходил он в привычной обстановке.
1: В кафелированной комнате.
3: Да, да, безусловно, на клеенчатых, значит, вот... топчинах и как положено. И медсестра соответствующим образом подготовлена. А, вот. А что касается, так сказать, нормальных родителей, то, конечно, они хотят, чтобы их ребенок получил полноценное медицинское вспоможение. Вот. Для девочек у нас существует хорошо оборудованный смотровой кабинет, поскольку становление, превращение девочки в девушку, оно должно сопровождаться хорошей медицинской базой. И
1: должно быть на глазах у педагога.
3: Да, угрожу, обязательно, обязательно. Вот. И поэтому тут, конечно... Более того, у нас при каждом классе, так сказать, в девичьем крыле существуют такие, значит, медицинские работники подготовленные, которые круглосуточно дежурят. То есть в любой момент, если что-то, не дай бог, мы всегда готовы прийти. То
1: прям сразу, да?
3: Да.
1: Да. Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла Эрбан Ибишевич Гнездо. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Уважаемые.
3: Здравствуйте, уважаемые.
8: Вот, во-первых, спасибо, Александр, за новые музыкальные пьесы. Мне очень понравилось. Вот. И я хотел бы задать вопрос Эрбану Ибишевичу, вот, вернее, парочку даже. Мои школьные воспоминания, лучшие воспоминания, связаны с переменами, на которых мы старшеклассниками бегали за пивком. Ну, или курили в школьных туалетах. Причем, если нас заставляли за подобным занятием, то наказывали нас нещадно. Вот. И мне интересно, практикуются ли вот такие дела среди ваших гимназистов и как вы к этому относитесь? Вот. И сразу задумаю второй вопрос, да?
3: Да,
8: да. Вот. Я вспоминаю, что был вот такой предмет, как пение или музыка, я не помню, как точно так называется. Вот. И нас вот первоклассников заставляли петь всякие героические песни, там, про Чапаева, про Ленина и других персонажей. И мне интересно, существует ли этот предмет в вашей гимназии и какие произведения поются вот вашими учениками?
1: Спасибо, спасибо. Интересный вопрос. Особенно вот второй, потому что первый все-таки по наказаниям. И Степанцов Вадим как-то рассказал про... Правда, он, видите ли, он не рассказал про карательные методики. Может быть, тем самым как-то не желая вот, не желая каким-то образом вот вас, ну, не то что обижать, а раскрывать какую-то подноготную. Поэтому, с другой стороны, давайте начнем. Каковы карательные методики в вашей гимназии?
3: Ну, дело в том, что вот про перемены я бы еще хотел отметить. Перемен у нас как таковых нет. Почему? Да потому что у нас нет так называемой рекреации, которые именуют те помещения, которые имеют входы в класс. Дело в том, что каждый класс у нас соединен с столовой. И, как я уже говорил, у девочек еще с смотровым кабинетом, у юношей, значит, с кабинетом физической подготовки. И поэтому после окончания уроков, причем у нас такая система, значит, учителя кончают уроки по своему усмотрению. То есть нет 45-минутной системы со звонком, поскольку звонок формирует в человеке рефлекс, который сопоставим с рефлекторной реакцией собаки Павлова на подачу разряда высоковольтного напряжения в задний проход.
1: Да, то есть, да.
3: Безусловно. То есть здесь мы, дабы не травмировать неустойчивую психику ребенка, вот вспомните свои впечатления от звонка. Когда он оповещает об окончании занятий, то есть тут испытываешь какую-то радость, но в то же время, когда ты побежал за тем же самым пивом и слышишь из близлежащего магазина о том, что уже звонок на урок звенит, и ты чувствуешь себя неуютно и виноват. У нас это отменено. То есть у нас, в принципе, существует свободный вход учащихся во время урока и свободный их выход. А учитель уже по усмотрению, так сказать, по своему, может кого-то задержать или же наоборот отпустить. Но, опять же, как я уже вот только что сказал, тему, пока учитель не раскроет тему, которую он наметил на свое занятие, учеников он не отпускает. То есть, в принципе, бывает, что уроки длятся по 12 часов, по 14, ну, с перерывами, естественно, на прием пищи, на остриг ногтевых, вот, и, значит, на гигиенические какие-то процедуры. И тем самым мы не отпугиваем ребенка от учителя, а наоборот, преподносим учителя как человек, с которым ученику было бы интересно общаться. Подчас это интересные люди не только внутренние, я имею в виду учителей, но и внешне. Так вот, например, у нас в 7 классе, в 2 классах 7 А и Г преподает такой интересный учитель, он почетный учитель Республики Тувы, как Ибрагим Иванович Вершов. Дело в том, что человек-то, в общем-то, внутренне особо не примечательный, но дело в том, что вот у него одна нога, вот, и одна рука. Но, значит, его на тележке, то есть, в смысле, на его коляске возят, и тем самым он не испытывает какого-то неудобство от того, что не все органы на его теле присутствуют, а наоборот, он чувствует себя совершенно раскрепощенно, и тем самым дети, которых он обучает, могут на практике увидеть те проблемы, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем жизни, обретя, допустим, супруга-инвалида, что в последнее время стало модно. Вот таким образом мы знакомим учащихся совершенно разнообразными аспектами будущей подчас нелегкой жизни. И, конечно, за отдельную плату мы можем смоделировать в нашей школе, в нашей гимназии самые экстремальные условия. То есть вплоть до того, что, ну, я опять же не буду называть, поскольку этого человека, поскольку он просил этого не делать, вот, но он попросил для своего внука смоделировать условия учений, которые проходили под городом Тотском в 1954 году. Если вам известно, что во время этих учений был произведен ядерный взрыв, то есть это были учения с реальным применением ядерного оружия. Так вот он, ну, на старости лет, сами понимаете, не все люди в состоянии совладать со своим мозгом. Ну, дело в том, что человек деньги платит, поэтому на какие-то вещи мы закрываем глаза. Так вот он, значит, попросил смоделировать условия для своего подрастающего внука. Ну, в общем, и смогли мы.
1: Все, телевизионная группа включилась. И мы продолжаем наш разговор с Арбаном Ибишевичем Гнездо. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 в прямой эфир и задавать ему ваши вопросы. Вот, и опять же, посредством вот нашего пейджера, номер которого, я думаю, вы уже все запомнили. Ну, и я так понял из ваших вот предыдущих рассказов, на чем мы закончили, чем объясняется такая несколько странная внешность преподавателей вашей гимназии, в частности, Яна Тимофеевна Железо, преподавательница, как раз вот...
9: Рукоделие.
1: Рукоделие, да, произвела на меня очень такое странное впечатление. Ну, действительно, дети привыкают, видимо, и затем, сталкиваясь в жизни с такими явлениями, они относятся к ним. То есть, ну, эти явления их не так ранят и не так затрагивают. Плюс я понял еще, что вы являетесь таким, ну, действительно знатным, я бы сказал, защитником среды и экологии.
3: Ну, я отмечен наградами Республики Тувы, то есть у меня две медали. Ну, не будем об этом.
1: Нет, но я даже хочу сказать, что одна медаль именно Анны Ильиничной «Мальчик». Это такая национальная тувинская,
3: да,
1: награда,
3: да,
1: где,
3: да,
1: запечатлена женская фигурка с Анной Ильиничной. То есть, если рассмотреть, да, под линзы это, то видно, что это лицо Анны Ильиничной, которая лезет в гору. Как раз,
3: да,
1: вот,
3: да, вот я вижу. Это олицетворяет как бы стремление ввысь. Вообще, тувинскому народу свойственно стремление ввысь. Вот, в частности, я надеюсь, что своей жизнью я, собственно, и, так сказать, олицетворяю мечту тувинского народа в светлом будущем. И всячески прилагаю усилия к тому, чтобы это будущее было действительно светлым, потому что ведь воспитание детей — это, я не побоюсь этого слова, первый камень в становлении, в общем-то, нелегкого подчас жизненного пути человека.
1: Да, вот на наш пейджер пришло для вас сообщение. Скажите, как в вашей гимназии борется с прогулами, или же таких проблем не возникает? Подпись «Седой». Действительно, ведь детишки, они же такие сегодня.
3: Ну,
1: там,
3: завтра, дело здесь, в том, что
1: раз отошел уже там.
3: Дети, они, конечно, имеют такую тенденцию к тому, чтобы не посещать занятия, но, как я уже говорил, мы строим занятия таким образом, что дети сами заинтересованы. Так, например, уроки тувинского у нас проходят в бассейне. То есть в момент непосредственно учебного процесса и преподаватели, и, так сказать, ученики, они находятся в бассейне, на плаву, так сказать. Кто не умеет плавать, тот снабжен плавсредством в виде пенопластового круга с надписью «Гимназия номер 7 белым по оранжевому. Вот. Ну, тем самым дети получают, помимо навыков разговорного тувинского, еще такие всегда могущие пригодиться на жизненном пути навыки, как плавание брасом, вот, вспоможение терпящему бедствия товарищу, который захлебывается. То есть мы периодически проводим такие мероприятия. Ну, скрытно, естественно. То есть тот, кто у нас не умеет пока плавать...
1: И кролем.
3: Да, безусловно. И тем, значит, кто не умеет плавать, мы периодически вместо привычного ему надувного, в смысле пенопластового круга, подсовываем так называемый муляж, который на плаву держится в течение 5 минут, и через эти 5 минут он, то есть, фактически тянет камнем на дно ученика, и вот... Ну, специальные люди стоят наготове, и в случае чего они могут, так сказать, не позволить ему утонуть, и в то же время мы, так сказать, привлекаем учащихся к спасению своего товарища, и тем самым вырабатываем у них навык оказания спасения, в общем-то, на водах. И могу сказать, что вот АСВОД Республики Тувы вот, работает с нами в тесном контакте, вот, в общем-то, так же, как и общество, добровольное общество содействия пожарникам, вот, и милиции. Кружки по интересам у нас тоже в гимназии присутствуют. Да. Так, в частности, в кружке «Юный инспектор ГАИ» мы проводим такие полезные занятия, как обучаем детей переходить дорогу на тот цвет светофора, который наиболее удобен для того, кто переходит. Значит, вырабатываем навыки поведения в городе, в шумном городе. То вот есть у нас смоделирован на территории гимназии, смоделирован проспект. Вот это вот как раз я когда был в Париже, вот я взял, собственно, центральный проспект Парижа, таком, составил небольшой план и перенес его, так сказать, на землю Кызыла, близкого мне. И там у нас такое же оживленное движение. Вот, специально нанимаются люди, которые имитируют шумную толпу попрошаек, клошаров, которые, как вот Вадим говорил в начале передачи, действительно приставали к нам, было это дело. Вот, и тем самым дети, помимо, значит, формирования у них навыка поведения, грамотного поведения на проекте,

0: А мы смотрим, как. Если, значит, железо в этом месяце приобрела что-то новое для дома, мы подсчитываем ее путем того, что мы подсчитываем, мы знаем ее, так сказать, оклад наш по, со всеми приработками, и высчитываем, дополнительно она заработала или нет, и тем самым мы выставляем ученикам отметки. Если железо купило, вот в прошлом месяце она сумела купить себе подержанный автомобиль «Москвич», вот, и тем самым мы наказали вот одного племянника, ну как наказали, вместо четверки поставили ему тройку, потому что выяснилось, что она смогла таки выцегнить у него некоторую сумму на то, чтобы...
1: На коня.
0: Да.
1: Да. Да. Вот мы немножечко обошли вопрос, который нам задавалось, по-моему, в прошлый раз или в позапрошлый, ну, неважно, наш радиослушатель, о уроках пения. Я...
0: А, да-да-да.
1: Да, если это тоже очень важно. И сразу, если можно, о практике горных лыж. Это вот на пейджер нам пришла просьба о практике горных лыж. Я знаю, что у вас, но только на одной.
0: Да, монолыжа, да, существует. Вот, причем, ну, давайте сначала я о пении, да, поговорю.
1: Пении. Хотя это не совершенно совместимо у вас, но не буду раскрывать.
0: Да, есть, да, да, да. Дело в том, что действительно пение является, именно пение, а не музыка, является важным способом выражения личности. Ведь для того, чтобы убедиться в этой простой фразе, достаточно включить телевизор в городе Москве. Я, включив, был поражен. То есть у нас в Кызыле, конечно, такого безобразия нет. Здесь поют все, кому не лень. Вот. Но, может быть, мой метод уже дошел и на центральное телевидение, тем самым просто несчастным людям помогает самореализоваться. Вот вчера я просмотрел концерт современной молодежной эстрады. Ну вот, видимо, действительно, мои навыки перенимаются, поскольку... Ну, в общем, что, да, все-таки о своем непосредственном опыте. Мы даем возможность петь сольно, хором, всем по желанию, всем ученикам по желанию. То есть, если человек не хочет петь, а, как правило, каждый человек поет, но дело в том, что он стесняется петь на людях.
1: Да, да, да, да.
0: Вот.
1: Да.
0: Мы создаем ему все условия для того, чтобы... Хочет он петь на людях, пожалуйста. Ну, опять же, за отдельную плату, естественно. Хочет он петь отдельно, ради бога. Вот. И поэтому, так сказать, с пением нет. А что с неткой? Нет никаких проблем. То есть поют все, кому, собственно говоря, не лень. А что касается монолыжи, да, как наиболее передовой, вот у нас во втором классе, мы с этого сезона, у нас уже снег выпал там в горах, мы практикуем совместные занятия, значит, на монолыжи в плане становления нижней конечности, поскольку мы с физиологами консультировались и выяснили, что по последним, собственно, данным, непосредственное лучшее формирование нижних конечностей происходит у лыжников. Так же самое, как лучшее формирование верхних конечностей у швей, ручной швейной машинки. То есть...
1: Что, кстати, нельзя сказать о велосипедистах и о теннисистах. Вот,
0: как, ну, теннисисты — это вообще отдельная, так сказать, тема. Теннисисты, в общем-то, по сути говоря, занимаются тем, что гоняют воздух. Причем делают это не свойственными человеку легкими, а делают это почему-то руками. Поэтому посмотрите, все теннисист к 40 годам страдает от легочной недостаточности.
1: А мы, кстати, вот тут наблюдали очень странного человека здесь, вот прям на улице Новый Арбат летом. Он ходил и как-то рефлекторно махал руками. Причем очень ловко сбивал птиц, другие летающие предметы. Вот, например, во время, когда ветер, какая-то бумажка летит.
0: Это так называемый синдром лесоруба. То есть,
1: нет, мы выяснили. Нет, выяснилось, что это теннисист.
0: Нет, дело в том, что синдром. Правильно. Синдром лесоруба. Дело в том, что теннисом стали увлекаться массу, пожалуй, что в последний год-два. А лесорубы, вооруженные бензопилой «Дружба», достаточно давно процветают на территории бывшего Советского Союза. И вот этот вот синдром заведения бензопилы пусковым устройством, он приводит к рефлекторному сжатию руки и последующему отбросу, то есть встряхиванию.
1: Да, да, да.
0: И синдром, он и свойственный как лесорубу, так и теннисисту, то есть симптоматика его и эпикриз, они, в принципе, одинаковые. Но это чисто медицинская проблема. А что же касается все-таки педагогической, то... действительно, вот монолыжа, она оказывает, значит,

0: облагораживающее воздействие на становление как-то забедренного, так, собственно, и голеностопного узлов нижних конечностей. Вот. А совместное распевание каких-либо песен в этот момент спуска с горной поверхности, оно, помимо этого, приводит и к тренировке легких, поскольку сам спуск на монолыжи, он не приводит к развитию легких, поскольку организм не требует повышенного расхода кислорода, у скалолазов там другая ситуация. Но невозможно научить шестилетнего ребенка лазить по горам. Да это, собственно говоря, и не нужно. Не
1: а
0: дай
1: вы
0: бог,
1: пробовали,
0: чего упадет.
1: Да, все-таки? Или это вот
0: ну,
1: это?
0: Вы знаете, до того, как мы стали практиковать это делать за оплату, то есть когда это все было на чистом энтузиазме, мы, конечно, пробовали. Но когда деньги не платят, и спроса нет, вы же понимаете.
1: Логично.
0: А теперь-то...
1: Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок в столь ранний час. 203-19-22. Это телефон прямого эфира нашей студии. Звоните и задавайте ваши вопросы Эрбану и Бишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Алло, алло. Говорите. Тишина на том конце провода свидетельствует о глубоком внимании и интересе к проблемам, поднимаемым нами. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
2: Скажите, пожалуйста, вот как обстоят дело с телевидением в Туве? Я имею в виду эротические программы теле «Знак качества». Вот, доходят ли они туда? Угу. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, действительно, ведь получается так, что, например, учитель, в частности, вот наш Эрбан Ибишевич, вот он несет в ребенка доброе и вечное, годами пишет одну детскую книжку, вот. А затем какая-то телевизионная программа одна, она вот это все вечное и доброе в ребенке убивает. Действительно, эротические телевидения, рекламы какие-то.
0: Нет, у нас в гимназии свое телевидение. У нас дозированный подход ко всем современным, если можно так выразиться, достижением. Вот, то есть, конечно, есть какие-то эротические аспекты, но
1: тут,
0: как
1: извините,
0: они...
1: я еще хотел сказать, что, может быть, вот наш радиослушатель не с самого начала слушал нашу программу. Тем не менее, тогда вот мы говорили о том, что раз в месяц производится инспекция представителями гимназии и квартир, где живут вот эти школьники, вот, на предмет наличия там средств массовой информации.
0: И самое интересное, вот инспекции, вот мы не отметили, хорошо, что вы напомнили, это инспекция отхожих мест, конечно.
1: Безусловно.
0: Потому что как бы мы ни моделировали туалет по воле родителей в месте учебы, все равно исправная туалетная комната дома и соответствующая всем азиатским стандартам, вот, это залог, в общем-то, успешного домашнего воспитания.
1: Вот на пейджер нам пришло сообщение от Евгения. Господа, это серьезно или это такие хорошие шутки, Евгений? Но, Евгений, вот подумайте сами, какие могут быть шутки. Вот одно дело, ребенок с самого детства видит, скажем, чистые пеленки и чистый в европейском стиле или пусть в азиатском стиле, ну, туалет. То есть как-то стилизованный под бытность, самобытность его народа. Да? Другое дело, когда он видит грязный какой-то привокзальный туалет без рода, без племени. То есть понятное дело, что ведь акт дефекации так или иначе формирует личность.
0: Очень важный акт. Вот. Мы формируем с трехлетнего возраста, то есть с момента принятия ребенка в гимназию, правильность
1: посадки,
0: Потому что дело в том, что вот на сегодняшний день, и я думаю, что не побоюсь я все-таки этого сказать, это является, ну, становым хребтом, в общем-то, моей вот этой вот системы обучения. Почему? Потому что, действительно, как вы правильно сказали, агдификация — это стержневой элемент.
1: Это, попросту говоря, все. Для ребенка особенно.
0: Да,
1: для ребенка это особенно важно. Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Планирует ли, уважаемый директор, просмотр гимназистами фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе?
1: Нет, спасибо. А не планируете, да?
0: Нет. Ну, дело в том, что, как я уже говорил, Тува, республика, которой основная религия буддизм. Вот,
1: они просто не знают, ученики, кто такой Христос, ученики, даже, честно говоря,
0: да, ученики, это факт. Да им, собственно, это и знать не надо. Почему? Потому что наша гимназия, она занимается образованием человека.
1: А вот вообще, какое место религии отводится там?
0: У нас только ознакомительное. В нашей программе только ознакомительное.
1: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Хорошо, я до вас дозвонился. Привет вам из Учкудука.
1: Здравствуйте.
4: Жалко, что нет.
1: А это где?
4: Степанцова. Алло.
1: А где это Учкудук?
4: Учкудук? Ну, это в сердце пустыни узбекской. Угу. Кызылкум, Зиравшан, Золото, Уран. Помните, наверное.
1: Ну, последнее мы помним. Урал — это...
4: Уран. Ну, извините, вопрос такой. Да. Даже не вопрос, а пожелание.
1: Да, конечно.
4: Дело в том, что вашего гостя очень хорошо знают там. Есть даже его последователи, которые работают там в школах. И спешу вас обрадовать, там слушают вашу передачу, да, потому что раз... Там самая активная дама есть такая, директриса, по фамилии Чашмах.
1: Чашмах, да.
4: Вот она заставила, значит, всех родителей, школьников скинуться. Они купили подъемный кран Камацу, знаете, такой японский, с выдвигающейся стрелой. Установили там тарелку и принимают вашу передачу. Но поскольку связаться с вами не могут, попросили меня задать вам такой вопрос. Значит, как у вас там насчет пионерских организаций или что-нибудь подобное? Спасибо.
1: Понятно, спасибо. Я просто еще хочу немножечко дополнить этот звонок. Дело в том, что еще есть почетные учителя в Киргизии и так далее, которые являются, может быть, для вас это будет удивлением, действительно, но вашими последователями Рубана Бишевича. Вот, например, буквально недавно в одной из центральных московских газет, по-моему, «Коммерсант Дейли», вышла заметка, которая так и называлась «Сельский учитель в современном мире». И она была вся посвящена, наверняка вам известно...
0: Там моя фотография была, да.
1: Да, ну, а статья была посвящена Афанасию Ибица.
0: Ну, дело в том, что сейчас принято печатать статьи об одних людях, а помещать фотографии других.
1: Понятно. Да, что у нас спрашивал наш радиослушатель?
0: По-моему, вопрос был о том, как вообще-то честно.
1: Ну ладно, вы знаете, вспомним, ответим. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Неужели к вам можно прозвониться?
1: Да, вот реально это.
5: На самом деле такая фишка, что мы. Как бы так долго звонили, но мы только что пришли. И мы не успели, на самом деле, на раскрутку вашей темы. Мы бы хотели услышать ваше отношение, наверное, к сортам пива.
1: К сортам пива?
5: Ну ладно, это не скромное предложение, в принципе, но тем не менее, мы хотели бы услышать вашу точку зрения на пиво Скол, пиво, наверное, Монарх, пиво Магнум.
1: Понятно. Спасибо. Если лично мое отношение, то когда мы начинали производить это пиво, мы думали, что, в общем-то, такие заявления, как английское пиво, да, что на него наши граждане пукнутся. И действительно, какое-то время они, в общем-то, на это запали, но затем в результате долгой дегустации... Дело в том, что вот эта дыра на рынке темных сортов пива у нас в стране была долгое время ничем не занята. Как вы помните, было только светлое Жигулевское и так далее. Поэтому их появление нами, оно, в общем-то, было как какая-то прям благодать для народа. Но затем, естественно, в общем-то, все это приелось, поскольку на самом деле, конечно же, сейчас уже пришло время открыть карты. Это, конечно же, не пиво. То есть ни в коем разе, потому что настоящее пиво, если это не Гиннес, к примеру, да, оно должно быть где-то не более 4,5 градусов по крепости. И ни в коем случае не должно пахнуть портвейном.
0: Да, все-таки что касается пионеров, вы понимаете, в нашей гимназии Они, конечно, могут быть, но за отдельную плату. А так мы не практикуем. То есть, если вот вы непосредственно захотите поместить своего ребенка к нам, вот, это приблизительно обойдется вам, ну, навскидку так, ну, в 5000 долларов в год. Вот, ну, это, так сказать, базовая ставка. Вот, если помимо всех остальных дополнительных предметов, факультативов, экзекуции, так сказать, или наоборот, создания оптимальных условий, вы захотите еще, чтобы он еще и в пионерскую организацию вступил, то есть мы можем это предоставить.
1: Но тут нужно на пионерскую сразу сказать, организацию скидка тут нужно идет. Сразу сказать, все-таки, Эрбан Абишевич, что вы наши радиослушатели не подумали, что какие гигантские суммы, это идет, конечно, от увыних, сумма. От увыних, то есть 5000 увыних, ни в коем случае не долларов.
0: Нет.
1: Вот, а 5000 увыних, это где-то, по-моему, в переводе 800 всего долларов, ну, около там по курсу.
0: Да.
1: Вот, кстати, сколько тувыней получает вот у вас, ну, скажем, та же вот Яна Тимофеевна Железо?
0: Ну, у Железо зарплата составляется из нескольких, собственно, исходных. Ну, все вместе где-то порядка 2,5-3 тысяч тувыней.
1: О, ну это же много, учитывая, что квартплата, по-моему,
0: средняя. У нас квартал выплачивается зарплата. То есть это понятно. В квартал.
1: Тогда нормально. Тогда не...
0: Потому понятно. Что ежедневные свои потребности она удовлетворяет вот на коня.
1: Здравствуйте, вы в прямом... О, уже какой жуткий сигнал. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Разрешите полюбопытствовать.
0: Конечно.
6: Как обстоит дело у вас с преподаванием народных тувинских видов спорта?
0: Угу.
6: А как то, например, тувинская народная коррида? Ведь не секрет, что коррида в Испанию пришла из Тувы.
0: Не секрет.
6: И происхождение свое имеет в методах охоты древних тувинских охотников, которые окружали сначала добычу с расстояния, ну, круг делали радиусом 10-12 километров, потом этот круг смыкали, и один из охотников выходил в середину круга и эту добычу закалывал. Потом, конечно, испанские конкистадоры из тех, которые заблудились и по ошибке приплыли на озеро Байкал, принесли это добычу в Испанию, где это стало, в общем-то, таким шутовским совершенно представлением, несолидным. Но для тувинского-то народа это представляет большую важность, потому что это тот как раз обряд, через который тувинские юноши становятся мужчинами. То есть вот тот, кто этот обряд не прошел, он не жениться не может, не в хурале участвовать народно. Вот. Но говорят, что общество охраны животных, значит, подает в суд на те школы тувинские, которые на уроках физподготовки этому детей обучают. Вот как у вас с этим обстоит? И второй вопрос. Как у вас преподается тувинский народный шаманизм? Ну, известно, что в Туве шаман, человек уважаемый, значит, выходя в монстральное измерение, он вступает в контакт с различными могущественными духами, которые дают его семье удачу, и не только его семье, тем, значит, кто ему платит и так далее, вот. И, в принципе, не пора ли обучение шаманизму поставить на современную научную основу? Вот как вы думаете?
1: Понятно, спасибо за ваш вопрос. Просто дело в том, что Эрбан Абишевич сейчас отошел, и половину вот вашего вопроса не слышал, просто ему неожиданно там к нему пришли. Вот. Но он вернется, я обязательно передам. Что касается вот корриды, да, и конкистадоров, то они отменили самую главную национальную особенность тувинской корриды, так называемой. Вот вы сказали, что совершенно правильно сказали, что они, значит, окружают, постепенно сужают круг, потом один выходит и начинает, так сказать, убивать быка. Ну, тут вы немножечко ошиблись. История говорит о другом. То есть вот этого как раз, который выходит, бык-то и нанизывает на рога. Тем самым это получается такая роговая заглушка. Так-то у тувинцев называется, я не помню, как это на тувинском языке называется, роговая заглушка.
0: Вот, Ушкарда.
1: Ушкардан, точно, Ушкардан, да. Вот Ушкардан — это человек, который, в общем-то, рискуя своей жизнью, ну, практически не рискуя, это такой гастел или да кто угодно, который, в общем-то, не дает затем. То есть дальше бык уже своими тупыми рогами, поскольку на нем сидит Ушкардан, вот, не наносит столь значительного вреда вот соплеменникам уже нынче дохлого Ушкардана. Вот, поэтому тут немножко сами методы и стили разные. Причем тувинцы добывали быка в основном ради промысловых целей, исключительно из чувства голода, тогда как у испанцев это все-таки спортивные состязания. Вот. Что касается шаманства, то тут, мне кажется, дело в том, что поскольку в тувинскую козыльскую гимназию номер 7 поступают, как вы уже поняли, дети со всей Европы, постепенно это становится престижным, то было бы, например, не совсем грамотно обучать, скажем, племянного внучатника Билла Клинтона, внучатого племянника Билла Клинтона, обучать тувинскому шаманству. Поэтому за деньги, я тогда думаю, да?
0: Факультативно, конечно, за дополнительную плату. В принципе, то есть мы на сегодняшний день можем обучить ваше чадо всему, чему вы только захотите. Вплоть до вязания на спицах и вязания крючком. То есть любой каприз.
1: Скажите, пожалуйста, Ирбан Ибишевич, а почему у вас не преподается такой предмет, как литература?
0: Ну, дело-то, собственно, все в том, что... А зачем? Назревает вопрос. А зачем современному школьнику, гимназисту литературу, когда существует такой наплыв телевидения, такой наплыв современного интернета?
1: На телевидении же он тоже не смотрит.
0: Нет, у нас существует свое телевидение в гимназии. Свое внутреннее телевидение. Мы включаем наиболее интересные программы центрального телевидения, наиболее примечательные программы республиканского телевидения.
1: А что это за программы, если не секрет?
0: Ну, это в основном образовательные, научно-познавательные. Ну, такие, например, как «Угадай мелодию». Вот. «Здравствуй, детство». Такие программы, которые формируют в человеке, ну, страсть к новым знаниям, возможность сопоставления логического мышления. В частности, программа «Ты сам», вот она формирует в ребенке чувство индивидуализма, такого здорового индивидуализма, стремление противопоставить себя окружающим. А вот недаром я упомянул программу «Угадайку». Здесь она имеет обратный эффект. Мы показываем эту программу не для того, чтобы ребенок формировал в себе подражательство к тем, а наоборот, мы приводим, в частности, ведущего этой программы в пример, вот каким человеком не надо быть. Потому что мы не можем сказать ученику третьего класса, вот гомосексуализм — это плохо. Или, допустим, вот показывать язык на людях – это некрасиво. Он все равно нам не поверит. А потом начнутся ненужные вопросы о том, что такое гомосексуализм. Понимаете, в таком возрасте это сложно объяснить. И вот для этого мы включаем телевизор с записями этой программы, показываем детям и говорим, вот так не надо. И они смотрят и действительно видят. То есть детский разум, он четко определяет, что для него хорошо, а что, собственно говоря, плохо. И вот здесь вот как раз яркий пример того, что некоторые программы телевидения, они могут формировать здоровый вкус у подрастающего поколения.
1: Ну, вот здесь я,
0: конечно, разумно это подавать.
1: С вами, наверное, соглашусь, потому что вот обратите внимание, сейчас появляются по телевидению огромное количество всяческих программ игр, да, где ведущие, в общем-то, ощущение такое, что их просто в каком-то инкубаторе делают, да. Они вот одинаковые, ну, движения, что... и все такое, да?
0: Насколько я знаю, существует отдел при Российской академии наук, который формирует наиболее прибыльные коммерческий проект на телевидении, который позволяет выживать той же самой академии. Потому что мы все прекрасно знаем, что оборонка сейчас не финансируется.
1: Никак,
0: так вот, собрались... правда, не точная информация, то есть, но я слышал, что это так приблизительно обстоит. То есть собрались, так сказать, ведущие умы оборонной промышленности и решили, ну, надо как-то деньги зарабатывать. Давайте попробуем создадим серию таких проектов коммерческих, будем выкачивать деньги и тем самым построим новые ракеты, самолеты и вот
1: источник спонсоров финансирования. Вот этих программ. И вот поэтому... здесь просто действительно, вот давайте представимся на секунду, что вот все наше телевидение общественное, да, оно из себя представляет вот, ну, нововведенный культурный канал. То есть вот какие-то классические пьесы идут, какие-то классические фильмы, достаточно строгое оформление этого телевизионного канала. И длительное время, скажем, 3 года, ничего кроме этого канала не будет. Затем внедрим еще одну, скажем, какую-то программу на этом канале, как, скажем, «Угадай мелодия», да, или что-то из этой серии. В данном контексте, естественно, эта программа, или как любая телевизионная игра, будет восприниматься как пример того, что делать не нужно, поскольку общем фоне это будет такое какое-то совершенно как...
0: Бельмо.
1: Совершенно верно, яркое, но, с другой стороны, безвкусное бельмо. А тогда же, как сейчас, ситуация зеркально противоположная. Да, то есть таких программ много, и отсюда у детей происходит неосознанное желание подражать вот этим ведущим.
0: Надо разъяснять, что мы и делаем.
1: Да, вот поэтому у нас в школе, видимо, вот такая
0: поэтому
1: система,
0: такие
1: да.
0: цены, естественно, потому что, так сказать, мы гарантированно обеспечиваем, мы эти деньги отрабатываем.
1: За это люди и платят тувыни.
0: Да.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. У меня, может быть, немножко не совсем по теме вопрос, но есть те, когда напишешь тоже. Во-первых, что такое фольклорное звучало в начале часа и на каком языке? Дальше. Ну, обучаются ли в гимназии такому уникальному феномену тувинского фольклора, и не только тувинского, как горловое пение двугласное? Кроме того, уж совсем не по теме, вопрос к Александру. Да, не могли бы вы мне помочь найти координаты вашего довольно давнего уже гостя, Беляева, кстати, Константина или Бориса? Как же его зовут-то, вы бы мне уточнили? И если это сейчас неудобно, то, может быть, вы мне скажете, когда можно это сделать? Я бы тогда устроил выступление на Радио России.
1: Вы знаете, совершенно сложно. Я, к сожалению, не ловлю вот этих концов. То есть, да. Так что тут, видимо,
7: Константин или Борис, это вы уже, наверное, помните.
1: По-моему, Константин.
7: Константин.
1: Да, Константин. Да. Так что тут я вам помню.
7: Где он, откуда он пришел к вам?
1: Видимо, из Тувы. Извините, действительно, этот вопрос совершенно, я вам сейчас в данный момент не могу на него ответить. Что касается предыдущего вопроса, то охота в Туве сейчас запрещена. Просто запрещена.
0: А потом ведь охота пуще неволи, вы же сами понимаете.
1: Да. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста. Ну, там какие-то странные происходят звуки, видимо.
0: Дело в том, что, наверное, ученики меня слушают сейчас и с помощью цифровых, значит, своих пейджеров пытаются что-то смоделировать и переслать нам сюда в прямой эфир.
1: Кстати, 956-32-32, абонент номер 109-279. Это номер пейджера программы «Монморанси», который к вашим услугам круглосуточно и еженедельно. Наиболее интересные сообщения, ваши мысли, идеи будут обязательно рассмотрены и в дальнейшем представлены в нашей программе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас член-корреспондент Академии наук Республики Тува Эрбан Абишевич Гнездо. Также он директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл. Да. Я, может быть, попросил бы вас, Эрбан Абишевич, я знаю, что вы считаетесь уникальным исполнителем горлового пения, может быть, что-то спеть, или позже, в конце, может быть, в конце.
0: Да.
1: В конце пирать. Что касается фольклорной музыки, прозвучавшей в начале, это пластинка, которую мне подарил внучатый племянник президента Латвийской Республики Харальд Ульмарис. Вот. Дело в том, что это хор, которым сам Харальд Ульмарис руководит. Хор, вот...
0: Ну, кстати, его дочка, она сейчас у нас
1: тоже
0: в 9 классе. Да.
1: Тоже обучается.
0: Вот. Ну, неплохие она показатели. Вот. Ну, в принципе как? Хорошая оплата, хорошие показатели.
1: Да, вот, кстати, ведь трудно, наверное, детям из обычной школы вдруг сразу переходить и оказываться вот...
0: Вы знаете, они испытывают очень приятное удивление. То есть, ну, мы радикально, конечно, отличаемся. Ведь недаром, собственно, у нас такой уровень обслуживания. Вот, ведь у нас же, можно сказать, единственная гимназия в Туве, где есть компьютер. Вот, правда, он у меня спросить. В кабинете, но это большой прогресс на сегодняшний день. То есть другого просто нет.
1: А скажите, а по какой причине у вас отсутствует преподавание такого предмета, как черчение?
0: Черчение у нас не преподается просто по той простой причине,
1: что... Черчение нужный же предмет все-таки.
0: Ну, безусловно, но кому? Понимаете, кому? Вот вы же не будете черчить что-то, так сказать, на досуге. У нас наиболее радикальный как бы вид черчения на сегодняшний день — это просто-напросто рисование. Причем рисование пастелью. Вот.
1: Да. Ну, понятно, поскольку,
0: Это наиболее прогрессивно и соответствует духу, собственно, нашей республики.
1: Угу,
0: потому что маслом, ну...
1: Ну, это и грязные, ну, липкие, в общем-то.
0: Да, и потом дорого, у нас дорого. Сейчас с маслом...
1: То есть тулыней никаких не хватит. Тулыней, да. 203-19-22 – это телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы Ирбану и Бишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Меня зовут Константин. У меня ретро-вопрос.
1: Да.
8: В прошлый раз вы затронули куриную тему.
1: Угу.
8: Прошлую передачу. Вот мне бы хотелось знать, чем отличается куриный эротизм в России и в Туве? И как часто куры петушатся в Туве и в России? Чем это, в чем отличие?
1: Спасибо за вопрос, но я вынужден, наверное, сказать вам, что это действительно несколько не по теме. Все-таки Ирбан Ибишевич, он занимается воспитанием детей.
0: Подрастающего поколения.
1: Да, поэтому, вы знаете, в завтрашней передаче мы целиком вот осветим эту проблему и петушения, и, в общем-то, яичного отсера, и всего того, что связано вообще с производством такого замечательного блюда, как яичница, действительно. Кстати, вы знаете, что японские специалисты изобрели кур, которые, в общем-то, несутся сразу яичницей, то есть без скорлупы. Берешь, это, во-первых, это курица совершенно лысая, во-вторых, она умирает сразу после яичного отсера, то есть она дристь, вот тебе яичница. Вот, затем сразу умирает, падает сверху на сковородку, вот тебе яичница с курицей уже вот так вот.
9: На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции и в самых... Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
1: И я с радостью представляю сегодняшнего гостя нашей программы. Как я уже говорил, это не совсем обычный человек, и встреча с ним наверняка будет многим из вас интересной. В гостях у программы «Монмаранси» заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
10: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Я прежде всего хочу помочь нашим радиослушателям разобраться в сложной, на самом деле, в сложной системе взаимоотношений между вашей службой и вашим отделом и радиостанциями. Дело в том, что по, так сказать, масс-медиа создала такой образ, как бы радиовещания, в частности, что, дескать, каждая радиостанция это своего рода отдельный цех, который очень редко как-то пересекается с другими себе подобными. А если пересекается, то в основном это какие-то там мелкие конфликты из-за рекламы или там как бы попытка занять более главенствующее место.
0: Положение.
1: Да, положение. Да. Но на самом деле, конечно, все не так. И все эти радиостанции, особенно радиостанции FM-диапазона, они, в общем-то, как выяснилось, подчинены совершенно... Ну, нельзя сказать, что одному человеку, но где-то приблизительно так.
10: Ну, я не могу сказать, что и подчинены, потому что, ну, в наш, как бы... Это было раньше, до перестройки, когда радиостанции действительно были подчинены, существовала какая-то цензура. Сейчас, в общем-то, это не совсем так. Я бы сказал мягче, мы курируем работу радиостанции.
1: А скажите, вот как бы это курирование, оно заключается в какой-то, так сказать, в идеологической установке, mm-hmm. или сюда входят и вопросы кадрового обеспечения станции, и вопросы, так сказать, дисциплинарные?
10: Понимаете, мы вот как Совет Безопасности страны, мы отвечаем практически за все, за полную работу радиостанции в эфире. То есть мы отвечаем за качественное вещание наших радиостанций, отечественных, я имею в виду, которые вещают как внутри страны, так и радиостанции, находящиеся за пределами ее, за рубежом, ближним и дальним, и вещающим на территорию России.
1: А, то есть вот как бы в ведомстве вашего отдела и радиостанции угу. западные, которые...
10: Нет, не западные, а наши радиостанции, но расположенные на... На Западе, на Востоке, ну, в общем, за рубежами нашей Родины.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, ваш отдел, угу. Вот, собственно, сама Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, существовала ли она вот в так называемые доперестроечные времена, или это дитя перестройки с полным основанием? То есть все-таки федеральная служба как-то...
10: Вы знаете, наверное, не то и не другое, потому что на федеральная служба и наш отдел, который, собственно, создан в ее стенах, создался уже не во времена перестройки, а вот буквально недавно. То есть она была создана в декабре 1994 года. Ее сразу же возглавил Валентинович Лазуткин, наш бессменный руководитель. И с этого времени мы успешно работаем, и, в общем-то, работа наша отмечена практически всеми руководителями правительства страны.
1: Ну, кстати, я вот вижу у вас вот уже два ордена, то есть как бы это как раз вот...
10: Ну, один я получил еще до этого, раньше я работал на телевидении, в общем-то, в отделе цензуры, но... Потом я перешел вот именно в Федеральную службу, в консультационный отдел.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, сколь тернист был mm-hmm. ваш путь вот сюда? В принципе, ведь на самом деле ваша работа сейчас, она достаточно творческая. Это не просто как бы бухгалтерская работа. То есть вы mm-hmm. своего рода достигли, так сказать, творческого олимпа, я бы даже так это назвал. Mm-hmm. Сколь тернист был этот путь? Какое учебное заведение вы закончили? Как вы вообще пришли в средства массовой информации? И довелось ли вам самому вот как бы работать либо диджеем, либо ведущим какой-то станции, или ведущим телевидения? Потому что, честно говоря, я вас увидел вот первый раз, но ваше лицо мне знакомо. По-моему, я где-то по телевидению видел какие-то даже ваши авторские программы.
10: Дело в том, что в свое время я начинал работать на телевидении в качестве осветителя. И вот как бывший пресс-секретарь, руководитель нашей страны, президента России, который в свое время начинал с того, что подносил видеокассеты Betacam из одной студии в другую, так и я в свое время начинал с того, что менял лампочки в осветительных приборах. Но вот это, собственно говоря, та самая американская мечта, которая, в общем-то, видимо, получила свои какие-то корни, продолжения и в России. То есть из сменщика лампочек в осветительных приборах, так называемых бэбиках, я вот уже достиг уровня советника юстиции, вот, в котором сейчас пребываю. Поэтому путь мой достаточно сложен. А что касается известности, ну, могу сказать, что опубликовано достаточно много моих статей в прессе. выходили программы, я достаточно часто даю какие-то интервью
1: в телевизионных программах. У вас есть замечательное хобби. Вот вы мне подарили вашу книжку, которая называется «История часовых механизмов». То есть тут вот я смотрю, наличествуют чертежи изобретенных вами часов, причем часов гороскопических. Практически это является, вот, насколько я понял, микрокопией вот этих часов на соборе в Праге известных. Даже тут вот этот скелетик, я вижу, стоит. Но только они наручные. Да, то есть, и я знаю, что эти часы вот вами изобретенные, изготовленные, то есть такое странное хобби, они есть и у президента нашей страны, это подарок, есть и еще у ряда высокопоставленных особ и западных наших вот друзей. То есть как бы вот ну, это
10: тут
1: же...
10: Секрет прост, я просто покупаю готовые уже часы, вставляю в них циферблат, который раскрашивает моя супруга, это ее основная работа, и часть у меня просто, у меня покупают ее оптом, и, как правило, после этого часы попадают сразу на прилавки лотков на Старом Арбате, недалеко от этой замечательной студии, и в основном идут на экспорт, то есть их покупают иностранцы, часть приобретают для себя, ну вот, чиновники, я не могу ничего сказать по поводу того, есть ли эти часы у президента, но то, что достаточно большая часть этих часов расходится именно вот какие-то высшие эшелоны власти, действительно так, да.
1: А вы сказали, вот у вас проскочило такое приятное для моего уха выражение в этой замечательной студии. И скажите, пожалуйста, вот ваша служба, как вы уже сказали, образована совсем недавно. Что явилось, так сказать, решающим фактором, вот после которого уже нельзя было ее не создать? Ведь я помню, ряд радиостанций существовал уже до этого.
10: Да,
1: то
10: да,
1: есть
10: да,
1: какой-то бардак на них творился или что-то. Почему это было решено вот курировать все это?
10: Я понял ваш вопрос, он совершенно справедливо задан. Дело в том, что основная как бы причина, почему была создана Федеральная служба телевидения и радиовещания, это то, что многие из радиостанций работали, вещали без лицензии. Разумеется, ни в одном нормальном, ни в одном правовом государстве невозможно такое, что радиостанция может выходить в эфир, не имея лицензии. И, например, в Италии лицензию выдает президент страны, ну, вот самый высший как бы чин, вот он лично подписывает право на вещание. То есть без этого просто исключено. У нас, к сожалению, произошла такая ситуация, что многие радиостанции не имели лицензии.
1: То есть вот практически вот я хотел бы тут немножко уточнить. То есть, скажем, я у себя дома устанавливаю передатчик, еще какую-то там антенну, да, и начинаю вещание на Москву просто. Вот, да, то есть практически это вот так и было, да?
10: Да, это было, ну, может быть, не совсем так, хотя, безусловно, существовали и кустари-одиночки, которые создавали вот именно таким способом вот эти умельцы, так называемые, с Тушинского рынка, которые собирали какой-то этот передатчик, ставили его там где-то у себя на крыше, вещали на средних волнах, как правило. Но это было непродолжительное вещание и в достаточно небольшом объеме, но вы все знаете про эти истории. Это был слух, распущенный специально именно нашей федеральной службы. Вот с первой как бы акции, с чего мы начали, мы распустили слух про вот такого умельца, значит, левшу, который сделал передатчик, вышел на частоту, значит, самолета, вот диспетчерская служба, и посадил самолет не на аэродром, а на железнодорожные рельсы. И там была жуткая катастрофа, погибло много людей. Это неправда, это слух, распущенный именно нашей службы. Это вот первое, что мы сделали, и что как бы дало достаточно сильный толчок. Значит, Совет Федерации в то время решал эти вопросы. Вот принять, значит, указ о создании Федеральной службы телевидения и радиовещания, в котором уже мы как бы начали
1: трудиться.
10: Развязал нам руки это распоряжение.
1: А какова вот судьба тех вот радиостанций, которые до того, как организовалась ваша служба, образовалась, они вот вещали без лицензии. Им была выдана лицензия или они были как бы прикрыты, эти радиостанции?
10: Система была такая, то есть мы создали специальный отряд милиции, так называемый отряд «Р». Это хорошо вооруженные, обученные люди, владеющие, первоклассно владеющие стрелковым оружием, какими-то навыками ближнего боя. И вот в составе этих людей, где-то в количестве 20-25 человек, мы пришли просто на все эти радиостанции. Ну, это было сделано не в один день, может быть, дня два мы этим занимались. Тогда было не так много радиостанций, как сегодня. И положили всех на пол, и, в общем, просто как бы вот в таком достаточно беспрекословном порядке мы сказали, или вы подчиняете Федеральной службе по телевидению и радиовещанию, оформляете лицензии, или радиостанция будет закрыта прямо сейчас.
1: Причем я ведь вот помню немножко, так я в курсе был, что где-то около, по-моему, около половины вот директоров тех радиостанций, они просто исчезли бесследно. Их кто-то предупредил, видимо, о вашем приходе. Остались одни сотрудники, которые говорят...
10: Ну, они ушли через катакомбы. То есть через... Потом это было обнаружено. Вот. А что касается работы радиостанции, то потом были переоформлены лицензии, и ну, нам не пришлось закрывать ни одной из радиостанций, в исключении нескольких средневолновых и коротковолновых, но они вещали там куда-то на Соединенные Штаты Америки, поэтому это даже никто не заметил.
1: Ну да, то есть, в принципе, у них мелочь, как бы особого слушателя нет. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела ФСПТР,
10: ФСТР.
1: Да, простите. Советник юстиции Дмитрий Владимирович Крылов. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы по телефону 203-19-22. Но пока я хочу вот о чем спросить. Сейчас радиостанции, вот практически все, которые вещают и в FM-диапазоне, и в УКВ, ну, все имеют уже лицензию. То есть, или все-таки есть сейчас какие-то станции, которые пока не под вашим контролем?
10: Я могу сказать, что у всех радиостанций лицензии оформлены, но происходит очень часто некоторые нарушения лицензий, и в этом случае мы как бы всегда принимаем какое-то решение. Сначала выносим предупреждение, а потом мы или закрываем радиостанцию, или, в общем, ну, какие-то меры принимаем. То есть иногда бывает так, что в лицензии радиостанции называется там определенным образом, я не хочу называть как радиослушатели, я думаю, это все знают, а в эфире она называет себя несколько иначе. То есть, допустим, одно название и плюс еще одно, которое не зафиксировано в лицензии.
1: А, скажем, вот сотрудники этой радиостанции могут носить майку вообще с третьим названием при проверке?
10: Ну вот в этом случае уже мы сразу же какие-то меры принимаем, потому что, разумеется, ношение какой-либо атрибутики в стенах радиостанции категорически запрещено. И, в общем-то, на всех радиостанциях это обязательно вписано в лицензию, что ни один сотрудник не имеет права ношения какой-то эмблемы или, допустим, татуировки с изображением логотипа конкурирующей радиостанции. В этом случае следует меры взыскания к этому сотруднику, вплоть до увольнения.
1: А скажите, главные в основном конфликты между вашей службой и между радиостанциями все-таки возникают на почве лицензии? Я просто почему это спрашиваю? Существует такое подразделение сейчас, как налоговая полиция, которое имеет право, так сказать, беспрепятственного входа в любое коммерческое, так сказать, предприятие, на территорию любого коммерческого предприятия. Я знаю, что вы тоже имеете право практически в любое время суток появиться...
10: Но только что касается радиостанции.
1: Да, да, да. Появиться на любой радиостанции и провести там инспекцию.
10: В коммерческий магазин нас просто могут послать.
1: Да, ну, к тому же, как бы на службе, если вы то... Кстати, вот... Да-да-да. А внутри вас, вот, в ваших рядах, если это не является какой-то тайной, бывали ли какие-то случаи, когда людей увольняли? Ну, там, например... Там какой-то директор какой-то радиостанции, у него там закончилась лицензия или там цифра одна неправильная, и он говорит вашему, так сказать, агенту, типа, давай я там схожу в магазин, там сейчас мы возьмем, а, и там, ну, ты как-нибудь, а мы там... Ну, то есть попытки там дачи взяток, еще вот что-то такое. Имело ли это место вообще вот в практике вашей работы?
10: Я бы не хотел останавливаться на таких случаях.
1: Понял. Тогда вот скажите, помимо проверки лицензий и бумаг, приходя на какую-то радиостанцию, что и вы еще инспектируете? Либо это порядок внутренний?
10: Я сразу хочу прояснить этот вопрос, чтобы наши радиослушатели не подумали, что Федеральная служба телевидения и радиовещания занимается только вот этими бумагами, какой-то бухгалтерией и непонятными совершенно бюрократическими какими-то заморочками. Нет, это не так. Безусловно, в первую очередь федеральная служба отвечает завещание. И поэтому федеральная служба постоянно проводит так называемый мониторинг всех радиостанций. Что это такое? Все радиостанции вещают на определенных частотах. Установлены приемники и записывающие устройства, так называемые магнитофоны, которые постоянно пишут эфир. Постоянно все время идет контроль за эфиром.
1: А простите, простите, Дмитрий Владимирович, я вас перебиваю. Просто практически вот на днях вот у нас здесь, видите, в студии установлена видеокамера, которая, как я знаю, заведена на единый пульт, который находится в вашей службе. Да, то есть это... вы как бы сейчас проводите еще отслеживание визуальное, так сказать, отслеживание работы.
10: И вот как раз что касается второй части. То есть вот помимо эфира, ведь что, что влияет на качество эфира? Не только наличие там, условно говоря, хорошей техники и фонотеки, ведь это еще и вкус музыкального ведущего, и то, насколько правильно он владеет русским языком, насколько он грамотный. Это же касается и общего порядка на радиостанции,
1: и внешнего вида, просто видимо, сотрудников.
10: В быту, безусловно, и внешнего вида сотрудников. Выбрит ли он прическа? Ведь его голос слышат миллионы людей, и тут нельзя к этому относиться абы как, пускать это на самотек. Поэтому было принято решение об установке видеокамер практически во всех помещениях радиостанции. В первую очередь, конечно, в эфирной студии были оборудованы. Пока что это сделан эксперимент в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловске. Вот, в дальнейшем мы планируем еще охватить 15 городов, то есть фактически как FM-радиостанции расширяют свое вещание в разных городах, так мы расширяем свой контроль тоже в этих городах. И при помощи видеокамер, которые, опять же, заведены, вот как вы правильно сказали, на пульт, мы можем наблюдать, как ведут себя музыкальные ведущие, информационные ведущие всех радиостанций именно по этим мониторам. То есть мы, вот если вы смотрели фильм «Щепка», в свое время показывался, то как раз многие кадры были сняты, именно использовалось еще тогда не открытое, но вот только монтировалось тогда.
1: Это оборудование.
10: Да, наша вот эта мониторинговая студия. И просто попросили американцы снять несколько кадров, на это ушло там буквально 2 дня. Но вот если будет радиослушателям интересно, я расскажу об этом поподробнее.
1: Да, ну, я, кстати, напоминаю радиослушателям еще раз, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию.
10: Федеральный, не надо говорить федеральный.
1: Вы как... Простите, Дмитрий Владимирович, просто после того случая, о котором мне сейчас как-то печально упоминать, я вот эту букву...
10: Пожалуйста, это можно же еще повторить потом.
1: Хорошо. Да, Дмитрий Владимирович Крылов у нас в гостях. Телефон в студии 203-19-22. Звоните, задавайте нашему гостю вопросы. А, то есть, если вы проводите какую-то проверку на определенной радиостанции, у вас, видимо, есть какой-то оперативный план проверки как бы внутреннего состояния всех помещений, да, персонала, конечно, радиостанции. Конечно, то есть вы как бы инкогнито, неожиданно приезжаете, заходите в помещение любой радиостанции и смотрите там в первую очередь на что. Если, например, визуальный контроль показал, что все вроде бы нормально.
10: Как театр начинается с вешалки, так радиостанции начинаются с тумбочки дневального. И первое, что мы делаем, когда приходим на какую-то радиостанцию, мы, конечно, осматриваем тумбочку и дневальную. Тумбочка должна быть в полном порядке, дневальный должен стоять по стойке смирно, быть подтянут, аккуратно и коротко подстрижен, чисто выбрит.
1: Повязка вот не должна сползать ниже локтя ни в коем случае.
10: На левой руке, на высоте 3 пальцев от локтя.
1: Ну, кстати, я вот скажу вам честно, что вот вы видели, у нас стоит замечательная девушка, ее, кстати, зовут Прохор, имя мужское.
10: Да.
1: Вот, она, собственно, вот эта повязка у нее так одета, я ее ни в коем случае, хотя я знал, что вы сегодня придете, у нас здесь всегда так, как вот
10: я
1: вы
10: заметил,
1: видите сейчас.
10: Единственное, есть ряд нарушений, но я думаю, что как бы нам не нужно будет проводить проверку на такой замечательной радиостанции, как их в Москве, я думаю, вы исправите. Во-первых, вы, наверное, не заметили, но у нее не повязка, а подвязка на локте. Ну, вот это первое как бы нарушение, потому что подвязки равно как средства, противозачаточные средства и гормональные препараты нельзя использовать вместо повязки. Это во-первых. Во-вторых, я заметил, что вот здесь в студии в углу под вот этими
11: большими магнитофонами стоят чьи-то кеды.
1: Да, это обувь. Вот,
11: да, ну, помимо того, что сразу сильно, это сильно влияет на качественный состав, значит, воздуха в студии, то есть не проходит по санитарным нормам, но помимо этого просто это, конечно, отрицательно сказывается на работе диджея, и вот, наверное, радиослушатели поняли это по началу программы.
1: Да, вы знаете, это действительно немножко вот, конечно, недостаток.
11: Есть же, да, какой-то дискомфорт вы ощущаете в работе, да?
1: Да, дискомфорт есть. А скажите, пожалуйста, основные все-таки требования, я знаю, что если изначально как бы вы следили за наличием или выдачей лицензии радиостанции, то сейчас у вас все больше и больше полномочий, и с ними все больше и больше обязанностей.
11: В принципе, да.
1: То есть сейчас, насколько я знаю, вот непосредственно вы занимаетесь и кадровой политикой всех радиостанций. То есть вы вот из Саратовского училища, где готовят диджеев, вы как бы ведаете распределением их по радиостанциям.
11: Да, да,
1: вот.
11: Да.
1: Скажите все-таки... вообще, вы знаете, сейчас у нас остается буквально несколько минут до песни, которая будет называться «Новости». Давайте до нее мы отвлечемся на музыкальную паузу, а после новостей обсудим вот этот интересный вопрос, кадровый вопрос.
11: С удовольствием.
1: Композиция.
11: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас зам руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И закончили мы наш с вами разговор в прошлом часе. Угу. На теме кадровой политики. Скажите, что прежде всего, так сказать, сподвигло вас на такое неблагодарное весьма занятие, угу, как кадровая политика? Почему вы теперь не доверяете, так сказать, эту политику непосредственному руководству коммерческих радиостанций? Может быть, это причина какие-то частные личные протекции, которые совершенно никак не состыкуются с делами, деловыми качествами ведущих или там бухгалтеров, это же бухгалтер тоже важный. Вот. Либо как бы все-таки вы пытаетесь подогнать все эти радиостанции под один какой-то стандарт. Но это мои предположения, а вот истинную причину...
1: Понимаете, Александр, тут, в общем-то, вопрос достаточно для нас болезненный и сложный, потому что многие нас обвиняют в каком-то давлении на коммерческие радиостанции, но и не только, собственно говоря, на коммерческие, но это действительно так. В общем-то, вопросом кадровой политики занимаемся всецело мы. И прежде чем кого-то лишить работы или уволить из эфира, отстранить от эфира или уволить с радиостанции, конечно, в первую очередь идут советоваться, в общем-то, к нам. По этому вопросу. Дальше уже мы принимаем какое-то решение.
0: То есть вот я хочу на этом месте немножко уточнить. Uh-huh, uh-huh. То есть если, скажем, генеральный директор или коммерческий директор или начальник отдела кадров определенной радиостанции вдруг решит, что вот сотрудник радиостанции, который

0: понимаете?
1: Безусловно. Ведь почему не зря же пресс называют четвертой властью? Вот. И то же самое касается каких-то поощрений, да и что там греха таить. Мы же помогаем и за рубежом каким-то нашим коллегам по радиовещанию, то есть, допустим, наиболее отличившихся каких-то людей, руководителя радиостанции, мы отправляем, мы им оплачиваем суточные, там, какие-то командировочные расходы, достаточно высокие, накладные, да-да. Мы отправляем их за рубеж, и они обучают именно там, развивают радиовещание. Более того, хочу сказать, что вот последнее время мы даже уже достигли таких, в общем-то, высот, вот за что, собственно, мне уже и был вручен
0: второй орден
1: назад. Да, вот этот второй орден. За то, что мы начали уже освоение космоса. Вот и для тех радиослушателей, которые только что внимательно слушали новости, вы, наверное, обратили внимание, что один из руководителей одной из очень известных радиостанций
0: был отправлен в космос. Я, кстати, извините, я смотрю, что-то его не видно в последнее время тут в студии. То есть вот для меня это было каким-то прям шоком. На самом деле это, видимо, серьезное поощрение.
1: Что... Да, в общем-то, две недели специальной подготовки. И вот, слава богу, полет, запуск ракеты прошел нормально, и совместный полет там американцы, французы, в том числе руководители вот одной из достаточно влиятельных крупных радиостанций, отправлен в космос. Он прилетит скоро, обязательно.
0: Вернется.
1: Он вернется.
0: Хотелось бы в это верить. А скажите, пожалуйста, вот раньше, я, вернее, по-другому немножко построю свой вопрос, я хотел бы немножко коснуться самарской школы диджеев, которая, учредителем которой, насколько я знаю, вы являетесь.
1: Мы называем их ведущими.
0: Да, быть, ну как бы...
1: По старинке.
0: А, кстати, вот как вы относитесь к тому, что вот это...
1: Я не учредитель, я возглавляю попечительский совет.
0: А, ну да.
1: То есть...
0: Но я имею в виду ваш вот консультационный отдел,
1: да.
0: Вот, вы видите, кстати, по старинке называете вот диджеев ведущими, а на всех практически радиостанциях и даже в трудовых книжках вот везде написано диджей, такой-то радиостанции.
1: Вы знаете, ведь я хочу заметить, что звание диджея надо заслужить, потому что сначала людей называют ведущие радиостанции. Потом, если из них получается информационный, то это информационный ведущий, если музыкальный, то это музыкальный ведущий присваивается звание. Что касается диджея, то диджей может стать только высококлассный специалист, действительно, который работает по высшему качеству.
0: Вот. Скажите,
1: хочу добавить, что ведь бывает так, что и наоборот понижение. Человек, который работал диджеем, ну, например, пришел в неожиданный эфир пьяный или
0: там беременный, хотя, например, запрещено, я знаю, вроде бы
1: разрешено
0: сейчас.
1: Ведь только на одной радиостанции, на радио «Беременная женщина», вот там, только там можно приходить.
0: Но она, кстати, на средних волнах и специально сделана для того, чтобы вот эти люди не остались без
1: даже,
0: дела.
1: Просто, да, даже передатчик настроен особым образом, то есть у них волна вещания вот такой носит яйцеобразную форму, то есть если нарисовать такой зародыш.
0: Ну, кстати, какие там забавные столы. Я вот ведь лично выпиливал вот эти полуколки
1: для животиков. Да, обратили внимание. Ну, это как бы вот.
0: Ну, это немножко похвастался.
1: Да, но что касается диджакеев, которые вот как-то проштрафились, то им сразу в трудовой книжке слово диджакей меняется на слово диджапей. Вот это как раз вот связано с какими-то вот такими провинностями.
0: А я помню, ведь был какой-то серьезный конфликт, потому что как бы руководство одной крупной радиостанции достаточно принесло вам целых 3 трудовых книжки, 3 вот диск-жокеев, и в каждом была вложена, значит, такая телега, где написано, этот там пьяный пришел, это беременный, там, это там еще. Вот. И вы, вот именно вы вашей рукой просто вот диск-жокей, букву «К» прям зачеркнули и сверху подписали «П» и поставили печать. Это было как-то в то время расценено как превышение служебных полномочий ваших, но потом каким-то образом, я знаю, вам удалось вот...
1: Знаете, как имя Джордано Бруно сказал, что земля круглая, так и, знаете, и я в свое время вот привился. Понятно. Да, понятно. Поэтому, ну, не сожгли пока меня на костре, так что вот сижу в этой студии.
0: А скажите, побывав... Вот, то есть я хочу нашим радиослушателям рассказать, как мы с вами встретились. Я просто приехал к вам на службу. Так, и у вас весьма интересный восьмиугольный кабинет такой. И вот
1: там
0: эти...
1: 9-й угол за ширмой. Там ширма стоит.
0: А, я думал, что это, я думал, там душ, как бы.
1: Нет, я там,
0: я
1: там
0: понял.

0: Угу. Да. А вот я видел у вас замечательные такие здоровые доски, на которых нарисованы фотографии, наклеены с краткими характеристиками угу. всех ведущих и всех дисжокеев, этих информационных ведущих, всех радиостанций. Вот,
1: да-да-да.
0: Скажите, как бы вы... знаете ли всех этих людей в лицо, и есть ли какая-то взаимозаменяемость? Потому что вот сейчас, например, если слушать какие-то радиостанции, uh-huh, особенно uh-huh. коммерческие, uh-huh. то отличить их одно от другой практически невозможно.
1: Да, это вот одно из как бы тех основных целей, которые мы поставили перед собой. Согласитесь, так вот, что контролировать радиостанции, когда они все похожи друг на друга, гораздо ведь проще, чем когда они все разные. Одна тут какая-то информационная, другая там рок, третья и там попс. Это ведь неудобно ни нам, ни радиослушателям.
0: Ну и да, и щелкать меньше нужно уже кнопку.
1: Да, ты включаешь радиостанцию, слушаешь ее постоянно.
0: Скажите, а случалось ли такое? Я видел, вернее, ну как, и видел вас там минут 10 за вашей работой, когда телефон надрывался, практически вы брали трубки, и там проскальзывала такая вот фраза, так, вот что-то вот такое сказали, ну, имя, mm-hmm. опять же, название радиостанции я не буду, так, заболел информационник, так, возьмите информационник, и тут вы называете mm-hmm. название другой совершенно да, станции, да, снимаете да, фотографию, да. отправляете ее в какой-то ваш отдел, и mm-hmm. этот человек выезжает, и как штатный сотрудник mm-hmm. другой радиостанции как бы ведет уже mm-hmm. там за своего да, заболевшего да, коллегу. Да, вот. Да. А почему же при этом, если такая вот все-таки есть как бы mm-hmm. взаимозаменяемость, почему при этом вот так вот не одобряется у вас, скажем, если человек работает на одной радиостанции, а у него mm-hmm. татуировка с названием другой, то он уже как бы рискует быть уволенным. То есть...
1: Ну, хочу объяснить. Дело в том, что как бы какую носить татуировку или майку решаем здесь мы. И позвольте все-таки нам определять, да? Где будет работать данный сотрудник и на какой радиостанции он будет вещать. Если сегодня ему позволили вещать, допустим, на вашей радиостанции, то ради бога, но завтра, может быть, это будет совсем другая. И тут уж ничего не поделаешь. Вот, допустим, вы, когда дома сидите, у вас стоят в шкафу компакт-диски. Сейчас вы слушаете один, правильно? Но пройдет час, и вам уже надоест, вы захотите послушать другой, вы вставите другой компакт-диск. Вам уже не приходит в голову, правильно, спрашивать на это разрешение у самих компакт-дисков?
0: Нет. А может, скажем, каким-то образом повлиять на вот ваше вот решение, да, скажем, личная mm-hmm. просьба генерального директора mm-hmm. радиостанции, например, оставьте нам этого ведущего подольше. Mm-hmm. Или как бы вы стараетесь не поддерживать контакт вот с генеральными директорами, то есть, может быть, генеральные директора радиостанции, это как английская королева, mm-hmm. то есть чисто символ станции, который вот...
1: Ну, я бы так не сказал, потому что все-таки в обязанности генерального директора входит вот следить за той же пресловутой уборкой, стрижкой диджеев. Потом ведь мы регулярно, совместно и в первую очередь за это отвечают именно генеральный директора радиостанции, программные директора. Проводим контроль за венерическими заболеваниями среди диджеев.
0: Кстати, вот я хотел эту тему
1: ведь
0: поднять
1: это носит
0: отдельно.
1: Просто...
0: так называемый оральный контакт с микрофоном постоянный, да. а люди да. постоянно тут меняются. И вот угу. даже вы знаете, я думаю, сейчас об этом уже можно вам сказать, потому что еще до того, как была организована ваша служба, вот именно в этом микрофоне да. каким-то образом было свито осами гнездо, и осы покусали утреннего ведущего. То есть случилось ну, даже
1: да,
0: такое.
1: Да, насколько я знаю, после этого именно было принято решение надевать презервативы на микрофон, но, к сожалению...
0: Это временная мера была,
1: естественно. Да, но, к сожалению, как правило, вот из-за злоупотребления именно со стороны женской половины музыкальных ведущих, вот пришлось это отменить наше распоряжение. Это вот как раз случай неудачных каких-то решений, потому что, в общем-то, вся работа радиостанции сходила на нет из-за этого.
0: Ну, кстати, я вот хочу, с вашего позволения, mm-hmm. рассказать все-таки нашим радиослушателям о той мере, на мой взгляд, весьма уникальной, mm-hmm. которую вот ваш отдел предпринял во избежание, так сказать, венерических заболеваний, которые появляются путем mm-hmm. орального контакта с микрофоном. Mm-hmm. Теперь перед каждым ведущим ведущим на любой радиостанции, вернее, ведущего его микрофон разделяет стеклянный щит с дырочками, так, чтобы человек мог касаться губами только этого.
1: В кассах на
0: вокзалах. Да, такого же типа. А, и также у каждого ведущего просто обязанность протереть после себя специальным раствором слюну, кусочки вот винегрета, ну и все то, что обычно, чем обычно набит человеческий рот. Кстати, это действительно очень-очень хорошие меры, и как бы почему сразу об этом не догадались, непонятно. Потом еще я хотел сказать вам все-таки большое спасибо за то, что практически все сейчас радиостанции, опять же, с вашего, так сказать, вот посыла снабжены вот замечательными устройствами кондиционер, потому что практически раньше этого не было.
1: Ну, в общем-то, раньше никогда особо не заботились о чистоте в студиях, о комфорте диджеев. Ну, вот в настоящий момент как бы мы установили практически на всех радиостанциях, по крайней мере, в FM-диапазоне точно, совершенно на всех, практически на всех УКВ, установили кондиционеры, и поэтому теперь, когда, в общем-то, мы видим, что, допустим, но я хочу заметить, чтобы вы не подумали, что диджеи могут прийти на радио и выбирать произвольную температуру. Нет, конечно, нет.
0: Да, вот это то я заметил, за этим, что да, он работает этим совершенно автономно, то есть пульт от него вроде
1: он работает не автономно, а просто вот тот пульт, который здесь вы видите, да, висит на стене, он на самом деле, да, он это просто модель, он прибит гвоздями к стене, то есть вы можете, конечно, нажимать на кнопки, но это ни к чему не приведет.
0: Я вот пробовал, писк есть.
1: Он пищит, там просто вставлена маленькая батарейка и какая-то микросхема, но он абсолютно ничего не дает эффект, потому что непосредственно кран, управляющий вот всеми кондиционерами, он находится вот у нас, вот той как раз мониторинговой студии, про которую я говорил. И когда, допустим, мы получаем какие-то жалобы, которые нам приходят по компьютерной сети интернет, и по письмам мы отслеживаем это, по письмам радиослушателей. И, кстати, наверное, в конце программы Александр назовет адрес.
0: Да, конечно.
1: Вы можете приготовить
0: электронный адрес будет.
1: Ручки, да.
0: Бумажки.
1: Бумажки. Мы дадим электронный адрес в компьютерной сети в интернет, куда нам нужно писать какие-то жалобы.
0: А, кстати, простите, что я вот вас несколько перебиваю. Эти жалобы могут носить разный характер. Ну, например, если кому-то из радиослушателей не нравится определенный там диджей или определенные программы, они могут посылать вам.
1: Да, пасквили, любые мы принимаем.
0: Вот. А рассматриваете?
1: Вот, обязательно.
0: А скажите, а анонимные послания у вас рассматриваются или все-таки обязан человек написать там свою фамилию?
1: Нет, обязательно нужно указать фамилию, адрес, телефон, и обязательно необходимо, то есть не обязательно нужно приложить фотографию.
0: Ага.
1: Вот. Вот. А что касается кондиционеров, когда мы получаем какие-то, допустим, жалобы, что вот диджей какой-то отмороженный, разумеется, мы тут же нам приходится увеличить температуру, ну, как правило, градусов где-то на где-то 37-38 мы увеличиваем
0: температуру. Это, видимо, связано с тем, чтобы заставить вот данного диджея, так сказать, эндогенно пропотеть, вывести шлаки моментально, чтобы было какое-то облегчение мозгу, видимо, так и медицинское чисто мера.
1: Да, ну это вот так называемое воспетое в песнях помутнение в мозгу, вот оно как раз мы избавляемся от него именно таким способом. Вот. И то же самое касается каких-то диджакеев, которые во время так называемых радиоигр, радиоигры превращают в так называемые потные игры. Если мы получаем информацию об этом, мы, наоборот, понижаем температуру. И в этом случае, как правило, где-то градусов на 27, но уже не по Цельсию, а по Фаренгейту.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот у нас тут на радиостанции была замечательная традиция, которую, кстати, ввела вот именно наша программа «Монмаранси». Это, так сказать, приготовление пищи следующему ведущему. То есть я там должен был приготовить борщ утреннему ведущему, а вечерний должен был мне сварить пельмешек. И почему-то именно вот именно ваш консультационный отдел федеральной службы, он запретил вот это практиковать. Чем это вызвано? В принципе, запахов пищи особо не было. Мы даже, я помню, вот делали в межрамье холодец большой друг другу на весь коллектив заливали. делали, вот, и как бы не было особых эксцессов, такая забота. Может быть, я ни в коем случае не хочу вас упрекнуть там или там сказать, что ваш метод — это разделяй власть, и, может быть, вам как бы выгоднее, чтобы внутри радиостанции отношения между людьми складывались более официально.
1: Угу. Ну, я бы сказал, не официальные, а менее дружеские, доверительные. То есть мы, конечно же, сторонники жесткой конкуренции, потому что ведь только в конкуренции, во время конкуренции раскрываются какие-то творческие, личные качества человека. С лучшей стороны, гораздо лучше не, допустим, угостить приятеля чашкой кофе утром после ночной работы, а, например, подложить ему кнопку на стул. Ведь в этом случае он сразу взбодрится, и это будет своеобразный допинг. Ведь наши спортсмены на Олимпиаде, это же совершенно неправильно, что у них нашли в крови там какие-то, да, препараты. Достаточно было просто уколоть несколько раз их булавкой или хлыстом, который мы часто применяем в работе с диджеями, вот в это как раз.
0: А скажите, вот школе. Недавно, вот mm-hmm. недавно, кстати, история, когда на одной из радиостанций mm-hmm. была выпорота диджейша вот вашими mm-hmm. представителями за... И вроде бы по слухам, мы не вправе называть название этой радиостанции, вот, хотя она очень известная, вроде бы, как потом в приватной беседе было мне сообщено, она была выпорота за то, что была просто длительное время не эпилирована. Вот какие-то такие требования к женскому персоналу радиостанции, это не является слишком уж, простите, так?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Ведь люди знают, на что идут. Мы же всегда, подписывая контракты, на вступительных экзаменах в школу, ведь это всегда учитывается. Диджей должен быть абсолютно эпилирован, особенно женщина, ведь... Именно они такие ласковые, как бы они хотят себя видеть пушистыми. Это ведь всегда портит эфир. Они должны быть абсолютно чисты перед радиослушателями. И в плане волосяного покрова его просто не должно быть. Ни бровей, ни ресниц. Но что самое главное, это именно волосяной покров на голове. Ведь наушники, которые вы одеваете... и работаете в них фактически 4, смена длится 4-5, а на некоторых радиостанциях и по 8 часов. Голова имеет обыкновение выделять пот, особенно когда мы увеличиваем температуру в студии, и тогда наушники плотно прилипают.
0: И потом происходит отклев вот этих вот мягких частей.
1: Да-да, и именно из-за этого голова должна быть... абсолютно чисто проэпилировано.
0: То есть, скажите, Дмитрий Владимирович, то есть получается, что тот образ некоторых любимец ведущих, которые вот слушают, там даже письма, есть ряд эротических mm-hmm. программ по модным радиостанциям, и там такой образ
1: моя
0: красивый.
1: Моя длинноволосая, там, да, красавица.
0: Так, то есть, на самом деле, это все не так.
1: Ну, я может быть, в жизни это и так, но как бы уже тут мы ничего сделать не можем.
0: То есть, это как рабочая деле, одежда, да?
1: Можете вот себе представить, да, это... Так вот, некая белая рыбина с выпученными без ресниц глазами. Я не понимаю, почему так удивляетесь. Вы же...
0: А почему выпученные? Просто, может
1: Нет,
0: быть, громко
1: они, они не выпучены. Просто когда глаз лишается ресниц и волосяного покрова в виде бровей, то создается ощущение, что глаза выпучены. К тому же многие диджеи любят увеличивать громкость в наушниках, из-за этого просто увеличивается давление внутри головы, и поэтому немножко тоже глаза базедова болезнь.
0: То есть выпуск такой происходит легкий. А скажите, собственно...
1: Расперды глаз, так называемый. Ну, профессиональная болезнь, как... Да. Есть профессиональные болезни у летчиков, подводников, там практически у всех, кроме саперов, так вот.
0: Вот у летчиков, mm-hmm. я знаю, болезнь это пяточный набух. Ну, они там делают фигуры высшего пилотажа, и в момент перекрута у них прилив, то есть, ну, голова же больше, mm-hmm. поэтому как кровь mm-hmm. приливает mm-hmm. больше к голове, голова больше вмещает, а если в пятки, то меньше, и пяточный набух. Просто у нас вот работает один летчик в отставке, и он подпрыгивает mm-hmm. такой, ну, постоянно у него как бы вот, потому что надув очень там большой.
1: Равно как и разбух большого пальца у водителей,
0: да,
1: который жмут все время педаль, там, газ, тормоз.
0: А скажите, а вот в связи с этим, я знаю, что вы как бы и назначаете непосредственно пенсии вот диджеям, ведущим.
1: Не совсем правильно. Вот я гляжу у вас перед вами информацию, в которую я, наверное, же раскрою какой-то секрет. Александр иногда подглядывает в шпаргалку, как
0: нет, это певец, вот книжка, который не книжка знает, по вашему, по часам.
1: Ну, а под ней, что у вас?
0: Под ней
1: листочки.
0: А это, простите, вот, это письмо от Вячеслава Пантелеймоновича вот «Хобот», вот оно.
1: Вот вы неправильно посмотрели вашу шпаргалку, не отнекивайтесь. Речь идет не о пенсиях, а о пенях. То есть если диджей не в состоянии работать, то он оплачивает государству, выплачивает постепенно те деньги, которые государство в свое время вложило в него.
0: В его обучение,
1: в его обучение, в его работу, да, безусловно. То есть это так называемая пеня.
0: Ну что же,
1: я... пенсия, но наоборот. То есть там раз, иногда два раза в месяц к нему приходит почтальон и забирает у него деньги. Не отдает, как, да, а забирает. Вот, и разносит их другим жильцам дома. Тем, кому положено получать пенсию.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, вот я знаю такое понятие, как хаузинг. То есть, опять же, оно целиком, вот этот термин и это явление принадлежит, так сказать, вашему консультационному отделу. Именно вы его утверждали. Это как бы хаузинг, он обязывает некоторых диджеев проживать вообще на станции. То есть, постоянно им выделяется какая-то комнатка, и они практически находятся как бы на военной службе.
1: Это не хаузинг, а хоминг. Вы говорите про хоминг.
0: А, да, простите. Я...
1: Потому что хаузинг — это несколько другое. Вот как есть роуминг, да, а это хоминг. То есть это как раз вот почему здесь, например, в этой студии установлена специальная раскладушка, которая в дневное время привинчивается к стене, а в ночное время два верхних болта нужно отвинтить против часовой стрелки, а не раскладушка откидывается, на ней может спать ночной информационный,
0: например. Это не это нижняя, а верхняя, даже ее нет смысла нам откидывать, потому что второй ярус, он, как правило, используется сейчас вот просто, видите, под полки, там наши микроскопы.
1: Да. Вот, но ведь многие задают себе вопрос, а вот как, допустим, работает информационный ведущий на «Эхо Москвы»? Неужели вот так он всю ночь действительно вот сидит, собирает какие-то новости, там что-то читает в микрофон? Ну, на самом деле, разумеется, это не так, все это идет в записи, и новости эти придуманы еще днем, записаны, а информационный ведущий мирно посапывает вот в этом койко-месте.
0: Ну, даже, в принципе, тут нужно как сказать, что практически все радиостанции, они обладают, так сказать, библиотекой новостей. То есть есть специальная комната,
1: не
0: где
1: только новостей,
0: можно выбрать любые там
1: новости. Допустим,
0: новости,
1: там,
0: вот, и условно говоря, там, информационный выпуск.
1: Да, там даже там Чечня, например, вы берете и делаете. И глядите, уже завтра это все показывают по телевизору.
0: То есть, потому что очень серьезно связано.
1: Вот а ведь вот. Радио всегда сначала сообщает, ведь нету, чем хорошо радио. Это быстрота получения информации. Это телевидение, они сначала отснимут, потом передадут. Это надо отмонтировать, перегнать там с одного формата на другой.
0: Ну, то есть свет пропадет.
1: Свет пропадет. Ну, то есть это целая история. Потом это все дождаться выпуска новостей. Радио гораздо быстрее. Можно наговорить по телефону и тут же передать это в эфир. Поэтому, разумеется, многие телеканалы пользуются так называемым мониторингом радиостанции. То есть они слушают, потом в специальных павильончиках разыгрывают какие-то сценки, военные действия или
0: баталии,
1: сценки.
0: Да.
1: Все это снимается, и тут же в вечерних новостях это такой свежеиспеченный пирожок демонстрируется.
0: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот, собственно, раньше радиостанциям была разрешена субаренда. То есть, ну, например, мы вот здесь сдавали соседнее помещение под ночные гостиницы вот, приезжим.
1: Да, да, да.
0: Вот, например, наш коридор был арендован для съемки программы «Дорожный патруль». Вот, и сейчас, заметьте, после того, как вы запретили субаренду радиостанциям, вот, даже их программы стали менее интересны, потому что тут у нас замечательный все-таки интерьер, вот, и замечательные актеры у них были задействованы. Вот, то есть почему вы сейчас прекратили вот, разрешать радиостанциям
1: в аренду? Да, в первую очередь это связано, конечно, с увеличением доходов радиостанции.
0: А это разве плохо?
1: Это безусловно. Безусловно плохо, потому что в этом случае радиостанции перестают ставить рекламу и по-хамски совершенно себя ведут с рекламодателями, когда к ним приходит, допустим, ну, условно говоря, компания Coca-Cola и говорит, мы хотим вас разместить рекламу. Говорят, ребят, и там...
0: Вступайте
1: вы, допустим, там, не знаю, куда-то. И размещайте там где-то, на другую радиостанцию. Они приходят туда, там говорят...
0: Там так даже. То есть начинается футбол.
1: То, что... Да, то есть просто люди не хотят браться за какую-то работу, которую, в принципе, они должны, конечно, должны выполнять. Вот поэтому мы вот это вот... ведь прошли времена сверхприбыли, и когда вот эти так называемые хозяева жизни... Вот, да-да, именно так, хозяева жизни, когда они могли позволить себе носить огромные золотые цепи, так называемые голда на шее. Ну вот, сейчас, конечно, все вложено в производство и в радиостанции, в оборудование, и, в общем-то, да и генеральные директора уже, в общем-то, особо так уже и никто.
0: А скажите, пожалуйста, вот ваша идея, она мне, в принципе, понравилась, вот, вернее, ваш проект о том, чтобы при каждой радиостанции, ну, в силу того, что, конечно, путем прекращения субаренды вы тем самым прекратили рост благосостояния ведущих, диджеев, ну, генеральных директоров.
1: В целом, всей радиостанции.
0: Но все-таки коллектив уже, естественно, успел сильно подняться по деньгам, и чтобы как-то эти деньги изъять, ну, изъять законным путем, вот ваша идея заключалась в открытии при каждой радиостанции казино. Вот, собственно, а что сейчас мешает этому? То есть, может быть, тут препятствия чинят уже сами вот генеральные директора?
1: Ну, многие, да, конечно, не дают сотрудникам спокойно потратить накопленные средства и проиграть их увеселительным заведением вместо того, чтобы, допустим, купить какой-нибудь там сервант домой. Конечно, нам гораздо выгоднее и лучше, если они все эти деньги пропьют или, допустим, проиграют в казино. Так, например, ну вот вы знаете, что неподалеку от «Эхо Москвы» мы построили великолепное казино, которое, я уж не буду называть название, все знают. То также на Калининском проспекте, вот в первую очередь оно было сделано именно для сотрудников «Эхо Москвы» и еще одной радиостанции, студии, которая расположена здесь неподалеку.
0: Да. Да. Ну что же, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, а после музыкальной паузы вы сможете позвонить по номеру 203-19-22 и задать ваши вопросы заместителю руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советнику юстиции Дмитрию Владимировичу Крылу. А сейчас небольшая музыкальная пауза.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: И я напоминаю вам, что по телефону 203-19-22 вы можете в прямом эфире задать ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылу, советнику юстиции и заместителю руководителя консультационного отдела ФСТР. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Добрый
3: вечер. У меня, Саша, к вам вопрос.
0: Да, ну если я смогу, конечно, то... Да.
3: Мы тут с другом, его Харлей зовут.
0: Угу.
3: Вот, просто тащимся от вашей программы, песен и от всех ваших пенчик.
0: Ага.
3: Вот, я хотел бы вас спросить, вы случайно не знаете, где можно вот купить кассету вот с этим катетером?
0: С ансамблем катетер, знаете, сложно сказать.
3: Потому что вот мы сегодня были на Горбушке. Вот, покупали там видеокассеты с порнухой.
0: Ага.
3: И я искал эту кассету, но почему-то ни у кого ее не было.
1: Вы, наверное, видеоверсию искали, а ее не существует пока что.
0: Аудиоверсию, то есть. Я понял.
1: Аудио.
0: Вы знаете, я думаю, что.
1: Аудио везде тоже еще, по-моему, нет. Аудио.
3: Но
1: сейчас есть только аудио. Лучше. Да?
0: Да, по-моему, аудио еще тоже не вышло.
3: Да, но только у вас есть, да?
0: У кого у нас?
3: Ну, наверное, у нас на радиостанции.
0: У нас на радиостанции многое что есть. А вы знаете, в ближайшее время, я думаю, будет в гостях у нас господин Павленко, который является художественным руководителем этого коллектива, и он сам все расскажет, где что.
1: И в конце программы, наверное,
0: он сам расскажет,
1: адрес.
0: Что почем.
3: А, да. Хорошо. Ну тогда хотелось бы пожелать вот, почаще вам ставить такую вот, самую веселенькую такую музычку.
0: Хорошо, спасибо.
3: Вот, и продолжать в таком же духе.
0: Спасибо.
3: А так, долгой жизни вашей программы. Ну, это почаще вот, ваши вот концерты.
0: Это, в принципе, насчет программы. Вот все зависит, конечно, от компетентного решения Дмитрия Владимировича Крыло.
3: Ну, я думаю, товарищ, так сказать, кроме кедов, его ничего смущать не будет.
1: Ну, тут не только кеды, я могу сказать, еще кое-что смущает. Но я думаю, мы решим полюбовно. Вот сейчас эфир закончится,
3: спасибо.
1: И мы с Сашей.
0: Спасибо вам за телефонный звонок. Еще сразу один телефонный звонок примем. Дело в том, вы знаете, Дмитрий Владимирович, что, кстати, ваша организация в курсе, что наша именно программа, она затевалась как гуманитарная. То есть помощь каким-то людям, не нашедшим себе применение в других областях. Так у нас вот работает, да, или в других программах. То есть, например, журналисты к нам приходят в гости, которых никто не печатает. Работает у нас сиамский близнец Энджелс и Торшин. Именно в честь его мы как бы вот принимаем всегда по два звонка парней, потому что всех от обычных людей, вот нас с вами, он называет монолюди. Вот, а он как бы стерео. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Леонид звонит.
0: Здравствуйте, Леонид.
4: Назрела серия вопросов.
0: Да, говорите.
4: Первое, по аналогии с летчиками, раз она была в эфире, хотелось бы спросить, вот известно, что летчики-истребители все мужчины, потому что сексуальная ориентация направлена на противника мужчина. Как бы хочет полюбить и сбить его. Также вот и вопрос к Дмитрию относительно сексуальной ориентации ведущих. Существует ли градация? И второй вопрос. Известно, что летчики под собой в сиденье имеют, собственно, санузел. Как эта проблема решается вот, за диджейским пультом? То есть встроенный ли это унитаз или какие-то системы отсосов существуют? Вот об этом поподробнее, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо, Леонид, вам за ваш вопрос. Действительно, вот эта тема, тема сексуальной ориентации диджеев. Я знаю, что, так сказать, когда какой-то человек приходит на определенную радиостанцию и говорит, возьмите меня на работу, генеральный директор дает ему здоровенную анкету. Да. Плюс проводится личное собеседование, да, их даже два проводятся. Первое с директором, потом при заполненной анкете уже директор радиостанции, и вот непосредственно вы. И там есть такая графа, так сказать, ваша сексуальная ориентация. Не обижается ли на диджея будущие, на вот эту графу? И как-то влияет ли их ориентация на...
1: Понимаете, ведь люди все разные, поэтому что ж тут обижаться? Одним нравятся мальчики, другим девочки, третьим
0: животные,
1: животные или дети, пятым, может быть, вообще, можно сказать, с позволения сказать, трупы в хорошем смысле этого слова. Вот. И надо сказать, что, конечно, никаких вопросов это не вызывает, потому что графа, ну что, современная сейчас свобода как бы сексуальных каких-то отношений. Так что, Леонид, я не думаю, что это... Ну,
0: вообще, решающий
1: какой-то. Да, решающий какой-то. Ну, все мы люди, как бы, у каждого свои слабости.
0: Скажите,
1: после работы
0: а вот
1: можно расслабиться.
0: Действительно, насчет второго вопроса, который задал
1: тут
0: Леонид...
1: уже вопрос такой, как бы, ведь... Везде решается это по-разному на всех радиостанциях, но с появлением Федеральной службы телевидения и радиовещания это, и этот момент был упорядочен и приведен в четкое соответствие нормам и ГОСТам, как санэпидемнадзором, так и надзора за вещанием. Как правило, на всех столичных радиостанциях диджей из-за специфики работы не может отлучиться в санузел. Да, да. И поэтому используются так называемые сапоги болотные или охотничьи. Я, наверное, раскрываю какую-то тайну, потому что Александр на меня так посмотрел, начал махать руками.
0: Нет, просто я хотел сказать, что как бы я боюсь, опять же, заложить наше руководство. Но у нас вот я, видите, сижу как раз на биотуалете. Не, то есть, ну, как бы сапоги уже давно, по-моему, отошли. Может быть, они где-то на каких-то радиостанциях.
1: Ну, вообще-то странно, потому что я знаю, что всегда на «Эхо Москвы» использовался так называемый тазик. Вот всегда, когда Александр говорит, ноги, что да. греет ноги.
0: Так я, они и сейчас у меня. Вы просто... Так вам забыли поднести. Это же у нас основное, как бы... А сейчас Прохор подсуетится. Прохор, а еще... во-первых, снимите действительно подвязку
1: я
0: с рукава.
1: Я еще не хочу, кстати.
0: Да, ну тогда унеси тазик и подвязку поменяй на повязку. То есть, действительно, я уже заметил, она вошла. И, ну,
1: почему
0: я
1: удобно? Да, во-первых, конечно, в студиях зачастую сквозняки, поэтому нужно греть ноги. Ну, ноги будут опущены ноги в тазик, или это будут, допустим, просто свободные болотные сапоги, которые ну, на 5-6 размеров, может быть, больше, с большим голенищем. Это не принципиально. Главное, конечно, чтобы всегда диджей мог облегчиться, причем как, значит, по малой нужде, так и, как говорится, по тяжелому.
0: Ну, так, а простите, а если диджей женщина?
1: Ну, у нас существует так называемый женский мочеприемник, благодаря которому этот вопрос как бы снимается. То есть сначала женщина мочится в мочеприемник, а потом уже оттуда непосредственно.
0: А скажите, а, собственно, вот эти предметы такие интимные, они как бы выдаются по количеству работающих на станции или...
1: На усмотрение генерального директора, как правило.
0: То есть он выписывает как бы вот на складе у вас...
1: Как
0: вот
1: правило, на складе, да, у нас хранятся все эти предметы, если
0: такое
1: необходимо.
0: Такое количество уток.
1: Да, да, да, да, вот эти мочеприемники, мы их так называем, потому да. что утки, это, как правило, на родийном сленге, это информация, жареный факт запущенный, как бы это,
0: а,
1: это, это утки. Утка, да.
0: Я понял.
1: Вот, а это мочеприемник мужской или женский, потому что иногда бывает, что из-за размера половых органов и мужчина тоже не может воспользоваться сапогами.
0: А скажите, а вот здесь вы затронули тоже такую тему, немножко, конечно, может быть, интимную, но все-таки mm-hmm. интересную.
1: Ну,
0: я знаю, что у вас проходит практически раз в месяц mm-hmm. все вот диджеи, которые, так сказать, от mm-hmm. вас были, получили распределение на радиостанции, проходят полный, так сказать, полную диспансеризацию. И при приеме на работу, прежде чем дать им распределение на какую-то из радиостанции, они проходят очень серьезное медицинское освидетельствование. Uh-huh. Там, причем я видел у вас схема, там все вплоть от длины пальца и кончает длиной других частей тела. Вот.
1: Иной раз ну, приходится нажимать не на одну, не на две, а на, иногда одновременно на 6 кнопок. И тогда используются не только пальцы, но, разумеется, и некоторые другие части тела.
0: Uh-huh. А скажите...
1: Не всегда только нос.
0: А почему вы, например... вот как бы прощупываете и ультразвуком прямо вот у вас uh-huh, в кабинете uh-huh. как бы стоит. То есть это такое недоверие медикам при вас. То есть вы лично как бы даже вот иногда... Я открою, может быть, какой-то секрет ваш, но когда я был в кабинете Дмитрия Владимировича, вот ждал, так сказать, уже непосредственно начала разговора, вернее, переговоров uh-huh, о том, чтобы uh-huh. вот вас пригласить, к вам как раз вот пришел молодой человек, который устраивался диджеем на одну ведущую uh-huh, uh-huh. музыкальную радиостанцию, и вы лично, так сказать, тыкали его вот этим, как он называется, uh-huh, uh-huh. ну, ультразвуком.
1: УЗИ.
0: УЗИ, да, ультразвуковым УЗИ, и, да. Вот, то есть, как бы, что это какое-то желание более, так сказать, основательно разобраться в будущем, uh-huh. так сказать, в будущем монументе.
1: Объясню, в чем дело. Дело в том, что, конечно, не у всех тех, кто хочет работать диджеями на радиостанции, голос для этого подходит. Как известно, при помощи ультразвука сейчас современная наука может делать все, что угодно. От лечения зубов до разрушения домов в центре города, когда нужно снести дом, используют именно ультразвук, чтобы не повредить соседние дома и не затрачивать деньги на взрывчатку или там на трактор вот с этой огромной болванкой, которая разбивает. Используют ультразвук. Так и здесь. Для того, чтобы голос был, например, более глухой, низкий, приятный для тембрально низкий, приятный для радиослушателя, мы разрушаем некоторые внутренние органы диджеев именно при помощи ультразвука. То есть мы можем, допустим, удалить одно легкое или, допустим, половину печени, часть почек или уменьшить в два раза Гортань. Кишечный тракт.
0: А,
1: угу. Вот, или, допустим, завязать в одном месте, перевязать прямую кишку.
0: А вот вы как бы вот эту...
1: Таким образом, этого... да, мы меняем голос. То есть с низкого на высокий или наоборот.
0: Но вы вот этого человека, uh-huh. которого я вот застал в вашем кабинете, вы послали в дробилку. То есть вы сказали ему, иди, пусть тебя в почках камни раздробят. То есть почему вот с почечно-каменной болезнью вы не, так сказать, не посылаете людей на радиостанции работать? Может быть, тут как раз причина вот связана как бы с необходимостью вот mm-hmm. интимных отправлений организма, отправлений, простите. Да.
1: Ну, скорее все-таки это связано с тем, что иногда вот ведь стекло, которое стоит между диджеем и микрофоном с дырочками, оно ведь недостаточно прочное и не всегда выдерживает удары камней и каких-то других более твердых предметов. Мы пока не настолько богаты, чтобы ставить триплекс. Нам приходится ставить обычное стекло. И зачастую случаются случаи, когда изо рта вылетает не только
0: выбросы,
1: винегрет.
0: Ну, то есть, это, когда или... вот он разойдется, в диджействе, там какая-нибудь бодрая музыка.
1: Слюна, да, но иногда пломбы, там, камушки какие-то. Вот, разумеется, поэтому стекло разрушается, падают осколки, портят дорогую аппаратуру, разбивают компьютеры. Вот, именно
0: и, кстати, чтобы... дети ноги режут об осколки.
1: Ну, тоже. Это как бы до свадьбы заживает, ну, там, ну, подумаешь, пальца у него нет. А в компьютеры, где вы будете покупать, бегать, что эфир прекращается, а этого нет. Вот, поэтому проходим полное медицинское освидетельствование, вплоть до, конечно, зубов и стоматологическое обследование.
0: А скажите, вот, скажем так, критерий цвета волосяного покрова. Mm-hmm, то есть как вообще вы стараетесь, чтобы, например, количество блондинов, брюнетов и рыженьких было пропорционально?
1: Нет, мы всегда стараемся подобрать под цвет ковролина. Вот вы обратите внимание, что ваши волосы, и посмотрите на ковролин постельный вот здесь вот в этой уютной студии на полу. И вы видите,
0: я как-то
1: и
0: не обращал внимания, да.
1: Ну, вы никогда не замечали этого, да? Вот так и многие диджеи приходят на работу и совершенно не смотрят в зеркало или под ноги и не сопоставляют эти два факта. А ведь между тем это специально сделано для чего? Чтобы во время, если, не дай бог, начнется война и бомбардировки, чтобы диджей был минимально заметен с высоты птичьего полета. И радиостанции, которые единственная как бы возможность населения получать правдивую информацию о ходе войны, пострадали, ну, в самую последнюю очередь.
0: То есть, чтобы центр этот информационный остался наиболее,
1: да, ну,
0: так сказать,
1: максимально долго был неуязвим. Да.
0: Угу. Я предлагаю еще обратиться к вопросам наших радиослушателей. Да. Телефон 203-19-22. И ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Я надеюсь, что вопросы будут по существу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Привет, Сань.
0: Приветствую.
5: Первый вопрос.
0: Да.
5: Три вопроса у меня. Угу. А куда ты дел Катю Половинкину?
0: Так, второй вопрос.
5: Второй вопрос. А когда тебя пошлют в космос и насколько?
0: Угу.
5: И вот теперь я согласен с замечанием твоего гостя, который сказал, что многие радиостанции, к сожалению, похожи друг на друга. Я согласен, что многие станции похожи друг на друга, в том числе и «Эхо Москвы», кроме «Субботы». Потому что нигде, ни на одной станции не найдешь такого, как ты, идиота.
0: Спасибо. Ну, кстати, вопрос действительно...
1: Вот я хочу сразу заметить, что, между прочим, вот ведь в чем-то и прав радиослушатель, позвони же, потому что ведь это непрофессионально. Вот радиослушатели сейчас услышали гудочки, да? В конце,
0: да.
1: Когда тот положил трубку, а вот нужно было немножко раньше движочек вот этот убрать, но я потом научился.
0: Ну, это, кстати, есть такой признак вот той болезни, о которой вот он сказал в конце.
1: Да.
0: Ну, понимаете, Дмитрий Владимирович, годы, ведь беру свои годы, я уже старый, я уже сыплюсь, как автомобиль.
1: Уязвимый.
0: 85-го года. Да, естественно, это. Но я отвечу на первые как бы два вопроса, то есть третий я обязательно схожу к доктору в ближайшее время, чтобы как-то диагностику сделать.
1: К нам, батенька, на диспансеризацию.
0: Да, я, может быть, Вообще, действительно, как раз подходит время уже проверки очередной медицинской. Что касается Кати Половинкиной, то она все еще находится в командировке длительной. И должна вот-вот она должна появиться и уже предоставить свой отчет о командировке. Это практически у нее командировка длилась полтора года. Вот такая вот длинная командировка. Насчет космоса я уже слишком действительно стар. Видимо. Вот. Единственное, вот мой большой товарищ, первый грузинский космонавт Туичи Мамыкевич Пёр, обещал как-то меня свозить, но он сейчас как бы по ряду причин тоже уже не лётный. Не лётный, то есть, потому что набух пяточный произошёл. Вот, а я, кстати, узнал голос вот нашего замечательного радиослушателя сейчас. Это же и был Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
1: О, как приятно было услышать голос профессионального радиослушателя. Таких ведь немного. Много так людей, которые да, получают деньги за это.
0: А простите, вот вы сейчас, кстати, сказали, как бы профессиональный радиослушатель. А вот на ваш взгляд, Дмитрий Владимирович, какими качествами должен обладать, ну, скажем так, непрофессиональный радиослушатель, который действительно получает деньги, и его звонки монтируются специально вот, в программы. Вот. А именно как бы человек, для которого радио — это вторая жизнь. Ну, как есть люди, вот, например, для которых вторая жизнь — это собачка. Да? Вот. А для кого-то это вот радио, да, вот он включает радио, и все, и это как бы его мир. Вот какие качества этих людей вам больше всего нравится или больше всего не нравится?
1: Сложный вопрос, и боюсь, что для того, чтобы ответить на него, не хватит времени, которое у нас есть сегодня в нашей программе. Ну, могу сказать одно, что мне нравятся такие качества, как честность, принципиальность, умение пользоваться столовыми приборами, такими как ложка и вилка. Такие основные, в общем-то, гигиенические навыки.
0: Чистка зубов. Вот, кстати, немногие умеют этим пользоваться. Просто огромное количество щечных травм, поскольку, значит, соскок щеточных происходит с зубной лопасти, щетка часто соскальзывает. Дело в том, что вот обычно прокол щечечных лопастей происходит у виолончелистов. Ну, они, кажется, зубы чистят, у них мах-то какой. Вот. И, кстати, в связи с этим...
1: По
0: вот
1: привычке, да?
0: Привычка, да.
1: Да, умение аккуратно испражняться. Ну, тут много-много-много, что там говорить. И я думаю, что вот как раз тот милый юноша, который только что нам позвонил, и вот последний звонок которого... на самом деле, радиослушатели уже поняли, да, что на самом деле этот звонок был заранее записан на мини-диск, конечно. И запущен в эфир. Но, тем не менее... Этот юноша обладает всеми этими качествами.
0: Кстати, вот, это профессиональный актер, вот исполняющий роль Вячеслава Пантелеймоновича.
1: И на самом деле ему, это... надо сказать, молодой парень уже. Только молодой. Он поступил вот,
0: на актерский.
1: Вот, да, в 18 лет. Вот. А что касается... я еще хочу добавить в заключение как бы вот этой темы, что со своей стороны могу подтвердить и гарантировать, что в ближайшее время Федеральная служба телевидения и радиовещания сделает все возможное, чтобы все радиостанции, включая, конечно, «Эхо Москвы», стали наконец-то полностью похожи друг на друга, и программы всех радиостанций будут абсолютно одинаковые, то есть независимо от того, какую кнопку вы переключаете, вы все время слышите одно и то же, одни и те же информационные выпуски, одни и те же голоса и одна и та же музыка.
0: То есть вы имеете в виду именно одна и та же музыка, да, или жанр?
1: Нет, абсолютная, полная идентификация всего того, что будет передаваться в эфир.
0: А, то есть просто на разных волнах
1: как будет... Как помните, во время выборов было по всем каналам, куда не переключишься, там до окончания выборов осталось там 4 часа.
0: В принципе, это действительно идеальная ведь форма.
1: Это идеальная форма, потому что отпадает та самая пресловутая проблема выбора, отпадают какие-то вот... Не будет таких вопросов, где еще можно там встретить такую там программу там, или такие, такого да. там, как вы. Везде. На всех радиостанциях.
0: Вообще, действительно, это интересная на самом деле цель. Я думаю, что она в ближайшее время будет достигнута. А я предлагаю послушать еще один телефонный звонок, поскольку мы забыли о парности. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, господа. Вот, меня зовут Саша. Вот, я вообще, так сказать, неизменный постоянный слушатель. Вот. Ну что, меня очень заинтересовал ваш сегодняшний гость.
0: Угу.
6: Вот, Дмитрий Владимирович, да?
0: Да-да-да.
6: Вот, доброй ночи.
0: Доброй ночи, Саша.
6: У меня к вам таких...
0: Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
6: Здравствуйте, да. У меня к вам, значит, такой вопрос. Значит, первое, мнение мое личное, я не знаю, согласитесь вы или нет, что нет еще ни одной радиостанции, которая была бы похожа на другую, потому что в каждой радиостанции я считаю, что профессиональный слушатель должен искать свою изюминку. Это первый моментик. И второй вопрос. Вот, предположим, взять музыкальную радиостанцию, любую, то есть мы не будем, конечно, сейчас делать рекламу и называть название. Вот если, предположим, диджей миксует, вот, и в эфире у диджея образуется...
0: Дырка.
6: Да, образуется дырка между миксами.
0: Так называемая менопауза, да?
6: Да, вот вообще, как вы считаете, какой идеальный микс? Вот я знаю, что существует... два вида миксовки в основном на всех музыкальных радиостанциях. Первый микс — это плавный.
0: Фейд.
6: Да. А второй микс — это резкий.
0: Кат.
6: Да.
0: Да-да-да.
6: Вот какой должен быть идеальный микс?
0: А простите, а по-моему, это вот какие-то еще вот хорошие клички для животных.
6: Да.
0: Но вот. Это тот самый вот Кот и Мышонок, Фейд и Кат, мультфильм мы же все время смотрим. Здесь вот здесь
6: да,
0: два монитора.
6: Есть...
0: Вы знаете, Саша, сейчас просто у нас тут пришел товарищ, хочет что-то сказать. После того, как этот товарищ скажет нам что-то, Дмитрий Владимирович ответит на ваш вопрос.
6: Вот, спасибо большое.
0: До свидания.
1: Спасибо вам,
0: Саша. А сейчас небольшая, с позволения сказать, пауза. Ну вот, звонил радиослушатель, да, что-то он спрашивал насчет фейдирования. Я, в принципе, думаю, что пришло время, наверное, открыть реальную картину, потому что раз уж мы с вами взялись открывать, расшторивать эту громадную, понимаете ли, парчевую кулису, которая загораживает истину радиовещания, я думаю, что, наверное, нужно рассказать всю правду, как на духу.
1: Обращаюсь сейчас к нашему радиослушателю Александру. Ну, что я могу сказать по поводу каких-то миксов? Дело в том, что, конечно, вы понимаете, что когда в Соединенных Штатах идет программа новостей, то то, что говорит диктор в студии, и то, что телезрители видят на экране, между этим, несмотря на то, что это прямая трансляция, проходит задержка 3 минуты. Зачем это нужно? Допустим, если вдруг диктор телевидения допустит какую-то ошибку, какое-то неправильно произнесет слово, ведь может получиться какое-то неприличное словосочетание, или, допустим, там ругнется матом каким-то образом, там что-нибудь скажет по-английски,
0: или, например, тушь у него потечет
1: тушь, там, не знаю, произойдет выход газов наружу, то у тех, кто стоит у экранов монитора в студии, есть возможность вот 3 минуты, так называемые 3 минуты задержки, чтобы вырезать этот момент, остановить трансляцию. Ну, то есть сделать...
0: Практически идет как бы запись, но с небольшим отставанием на монтаж.
1: Да, так называемые вот 3 минуты задержки. То есть 3 минуты, чтобы успеть что-то сделать. Так и у нас, но только в несколько другом объеме. У нас разница составляет 2,5 недели. То есть у нас есть достаточно большой срок, чтобы выбрать из всех радиостанций наиболее интересный микс, наиболее удачную подборку музыкальную, наиболее приятные голоса ведущих. Все это соединить вместе, склеить и вот в таком виде преподнести на...
0: Под лейблом определенной радиостанции.
1: Под лейблом определенной радиостанции преподнести, донести до ушей радиослушателей. Вот, поэтому какие миксы мне нравятся? Ну, что я могу сказать? Качественные, вот только это. Качественные миксы сделаны, я бы сказал, нашими инженерами, которые слушают всю ту глиматью, которую делают диджеи на всех радиостанциях, и могут спокойно уже
0: выбирать,
1: да,
0: творить. Скажите, Дмитрий Владимирович, а кто как бы ставит свою подпись под конечным результатом? Непосредственно вы или ваш как бы руководитель, который, кстати, вот не приехал, хотя...
1: Ну, он...
0: Понятно, человек занятой.
1: Занятой и по субботам всегда находится
0: на дачном участке.
1: На даче, да.
0: Ну вот, а как бы вы вынуждены, видимо, отслушивать всю вот эту вот работу ваших вот инженеров?
1: Ну, вы понимаете, ведь все же отслушать, конечно, невозможно просто чисто физически, но, разумеется, мы стараемся делать какие-то приборы, которые позволяют это отслеживать, ну, просто чисто технически. Вот. Помимо этого, как... Повар, ведь ему для того, шеф-повар ему для того, чтобы понять, вкусный борщ или нет, ему же не обязательно есть всю кастрюлю, ему достаточно снять просто пробу, то есть попробовать одну ложку. Так и здесь я прихожу, я уже знаю, у нас инженеры, которые достаточно качественно работают, я говорю, там,
0: поставь, дескать, начало,
1: и он ставит, или середину, но он никогда не знает, что я могу, просить конец, середину, начало, там, второй час эфира. Вот. Но я, конечно, знаю, что пойдет в эфир там, через неделю, ну, скажем, на «Эхо Москвы», например.
0: А скажите, новостях вот будут говорить «Эхо Москвы». Тот вот грандиозный скандал, который был, когда случайно что-то у вас на вашем вот этом большом пульте попуталось, и, так сказать, программы, которые должны были идти в эфире одной радиостанции, совершенно неожиданно пошли в другой. То есть вот там, например, вещает радиостанция «Стол», а позывные идут радиостанции «Лампа», к примеру. Вот вроде бы тот человек, у него была как раз свадьба в тот день или там дня два до этого. Вот это огреха, она как бы уже сейчас исключена или все-таки может повториться такая вот неполадка? То есть люди, например, вся Москва перестроила, и Московская область, Санкт-Петербург перестроили свои приемники, пытаясь разобраться, что где.
1: Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает, и поэтому что я могу сказать? Ну, конечно, никто не застрахован от каких-то ошибок. Конечно, что-то может произойти, но мы, в общем-то, сделаем все возможное, чтобы это было исключено. Хотя бы иной раз я смотрю телевизионные какие-то программы, бывает так, что чисто вот в музыкальных программах клип, видео, картинка идет одна, музыкальный ряд абсолютно совершенно другой. Вы вот обратите внимание, когда вы будете смотреть клипы каких-то особенно отечественных исполнителей, что то, что происходит на экране, абсолютно не совпадение с тем, о чем поется или как поется, там, по ритму. Ну,
0: если в этот момент переключить на другую какую-то программу, и там будет, скажем, выпуск новостей, то обязательно, например, если диктор мужчина, то почему-то будет голос женский, тоже непонятный и тоже не совпадающий с движениями губ вот самого диктора.
1: Да, вы знаете, такое тоже бывает, но, как правило, это означает, что просто звук выключен, а где-то за спиной теща стоит или что-нибудь вроде этого, и вот это она говорит. Просто вам нужно в этот момент сразу оглянуться по сторонам, посмотреть рядом.
0: Я, кстати, думаю, наши радиослушатели тоже этот совет примут.
1: Моя теща уже прислала мне на пейджер.
0: То есть там борщ готов?
1: Да.
0: Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки наших замечательных радиослушателей. Ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вот приехала с дачи. Грибы чищу и вас слушаю.
1: А вы где собирали грибы, простите?
7: Ой, в хорошем месте, в сторону Верии туда.
1: А я под Талдоме. Там средневолновые вещи.
7: И белые, и сыроежки, и черные грузди.
0: А простите, вот это не ваш вот джип там застрял в луже?
7: Нет, просто. Наш джип не застрял, а у меня вот вопрос такой. Да, вот да. Ультразвуком вы говорите, там часть печени можно, часть еще, а часть языка нельзя.
0: Ага. Спасибо за вопрос. Спасибо.
1: Вопрос надо сказать, очень
7: интересный.
1: Хороший.
7: Вот я бы хотела услышать ответ.
0: А вы знаете, вот вы, кстати, очень близки к истине, потому что ведь есть как бы профессиональные заболевания диджеев. А знаете,
7: то есть трудно остановиться.
0: Нет, поскольку часто идет соприкосновение языковой лопасти с зубными лопастями, то языковая лопасть становится накачанной, рано или поздно вываливается изо рта. То есть, если, например, видите на улице человека, у которого, как у овчарки, язык вывалился до кадыка, то будьте на 100% уверены, что это диджей какой-нибудь.
7: И направлять к вам на ультразвук.
0: Ну, это как бы как его направлять, если этим не занимаются.
1: Хотел сказать, не к Александру на «Эхо Москвы», а к нам в федеральную службу по телевидению и радиовещанию, потому что «Эхо Москвы» просто у них нет лицензии на проведение подобных медицинских обследований.
7: У нас только... Бесподобная передача. У нас...
0: Спасибо, спасибо.
7: Я бы уснула, а вот вы мне помогаете чистить.
1: Я хочу заметить, да, что... Наши программы, в первую очередь, конечно, призваны помочь тем, кто занимается зачисткой
0: грибных изделий.
7: Да.
0: Спасибо вам за звонок. А, кстати, вы знаете, Дмитрий Владимирович, вот что касается медицинской деятельности радиостанций, у нас длительное время функционировал центр по удалению аппендицита. И даже были вот выдвижные столики, стояли по Новому Арбату, где любой желающий мог, так сказать, сделать себе такую прям экстренную и быструю, так сказать, экспресс-операцию по удалению.
1: Вы помните те маленькие устройства симпатичные, которые, которые привинчивались на краешек стола, я хотел сказать.
0: А так они сейчас, вот у нас тут есть.
1: Вы зря так вот, посмотрели
0: вот,
1: на...
0: Вот, вот.
1: Нет, но...
0: А, то есть вы имеете другое?
1: Я имею в виду не это, да, имею я другое, я имею...

0: вот служба санэпидемстанции запретила их использование. И все они, кстати, были вот...
1: Это летом, зимой опять разрешат. Да? Это сейчас же летом жарко.
0: А на лето их, насколько я знаю, кстати, будет полезное сведение для нашей радиослушницы. Да. Их сейчас отдали вот в центр по сбору грибов, потому что они также уникально очищают грибы.
1: Я специально вот, извините, не знаю ваше имя, вы не представились. Хочу сказать,
0: меня
1: что...
0: Меня Саша зовут.
1: Да, и для нашей радиослушницы, что центр по сбору грибов в этом сезоне находится под Талдомом. Сегодня мы туда ездили и проводили там инспекцию. Там же идет полное средневолновое вещание практически на всю Россию. И,
0: даже тут нужно, видимо, сказать так, что ведь в каком лесу можно и нужно слушать там радиостанции в FM-диапазоне, поэтому специально, вот как для автолюбителей есть программы там «Пробки», там, да, на дорогах, там грибы на опушках, то есть специальные передвижные радиостанции для грибников, которые тоже как бы инспекция есть. То есть сейчас же ведь уже только лохи последние орут «Ваня, ау!» То есть просто там передают... То есть просто нужно, каждая группа грибников проходит регистрацию в определенном пункте, и периодически им идут позывные.
1: Связь обеспечивает одна из известных достаточно...
0: Радиостанция.
1: Я имею в виду связь между непосредственно грибниками, не между центром и грибниками, а между грибниками обеспечивает достаточно известная пейджинговая компания. А что касается вот непосредственно...
0: Вещания музыкального, чтобы не скучно.
1: Вещания музыкального и информационного, где непосредственно хранятся лесные запасы.
0: Вы знаете, давайте назовем это радиостанцией беременных женщин. Что нам скрывать, в конце концов?
1: Да. В общем-то, да, в основном, конечно, студии и передатчики РБД расположены именно там, под Талдомом. Вот.
0: Кстати, как вы относитесь, Дмитрий Владимирович, к сезонным радиостанциям и к сезонным рабочим, кстати?
1: Ну, радиостанции бывают не только сезонные. Я хочу сказать, что... Например, за рубежом распространены такие радиостанции, как незаконно вещающие с кораблей. На корабле установлен передатчик, он заплывает в воды, там, какие черноморские,
0: нейтральные, например, обычно
1: вещают оттуда там месяц, и как только его засекают, он тут же уплывает опять в какие-то там другие воды.
0: А скажите, вот как бы, поскольку, видимо, если вещание с этих кораблей, так сказать, ведется на территории
1: незаконно,
0: России,
1: да, причем?
0: И незаконно, значит, все равно это как бы ваше ведомство должно этим заниматься.
1: А мы глушим, у нас же глушилки стоят, так что нет никаких проблем. Как только такой корабль подплывает,
0: сразу идет глушь. А скажите, а, собственно, вот как бы не могли бы вы немножко нам рассказать о содержании вот этих вот передач, потому что в момент включения глуши, естественно, никто ничего не понимает. Там вот только пройдут позывные, там типа вещают, там крейсер «Аврора», например, эти, вот, помните известную скандальную историю?
1: Но это в самой глуши, как правило. В самой-самой глуши.
0: Да, ну то есть, идея их передач какова? То есть это пропагандистка или все-таки там музыка? Или они там как бы передают в прямом эфире разговоры матросов своей команды тайком?
1: Вы знаете, вот как канадские лесорубы в лесу о бабах с бабами Олеся, вот так и вещание этих пароходов, с позволения сказать, человеков. То есть говорят, что хотят. Практически никак это не... Нет никакой цензуры. Матросы совершенно не причесаны, не бриты. Ну, в общем, слушать это практически невозможно. Поэтому мы всегда стараемся сразу просто в глушах. В глушах.
0: А скажите, вот какова сейчас судьба вот тех легендарных глушительных станций, которые в свое время глушили BBC и прочие вот западные радиостанции?
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть,
1: да.
0: Как бы, где они сейчас?
1: Что мы их используем просто в мирных целях. Во-первых, вот именно для грибников, с одной стороны. И с другой стороны, вот как раз для защиты ушей простых непрофессиональных радиослушателей от вот этих вот пароходов-передатчиков.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что вы сейчас ведете, так сказать, серьезную достаточно программу, разрабатываете по, так сказать, введению лимита частных граждан на право прослушивания радиовещания. То есть практически в каждом музыкальном центре, который будет продаваться в оптовой, в розничной

0: торговли, то есть для широкого потребителя, будет установлен специальный дешифратор, позволяющий вам с единого пульта включать его в нужное время или выключать, то есть независимо от желания вот владельца этого радиоприемника. Цель вообще...
1: Абсолютно, абсолютно неверное у вас представление об этом проекте, абсолютно неправильное, и я сразу хочу всех радиослушателей предупредить, конечно же, нет, конечно. Конечно, это будет сделано, но совершенно не такими методами. Дело в том, что в нашей программе записано до 1998 года заменить все абсолютно приемники, находящиеся на территории бывшего СССР, а ныне СНГ и стран ближнего зарубежья, на приемники с специальной... специальным дисководом, в который можно вставлять карточку, которая будет позволять прослушивать радиостанции то количество времени, которое человек может оплатить. Ведь вы же не платите, не так ли, за то, что вы прослушиваете программы какой-либо из радиостанций.
0: А простите, вот ходили слухи, то есть действительно очень много нам приходило писем, даже вот, опять же, вот Вячеслав Пантелеймонович Хобот этим вопросом, то есть практически нас замучил. То есть как же живут радиостанции, если абоненты, которых слушают, практически не платят? И высказывалось такое мнение, что как бы абонентская плата это заложена в стоимость радиоприемного устройства. Это правда или нет?
1: Ну, не совсем верно. В основном, конечно, радиостанции живут за счет торговли какими-то журналами, как правило, эротического содержания. Вот. И, в частности, я знаю точно, что в Москве вся торговля вот газетами типа «Красная шапочка», «Женские дела» монополизирована именно радиостанциями FM-диапазона. Вот. Что касается... В дальнейшем мы вот хотим как раз... чтобы государство получало доход и от радиовещания, каким образом? Именно посредством продажи вот этих карточек. Вы хотите позвонить по телефону, вы покупаете пластиковую карточку, вставляете в
0: телефон. То есть вот система будет такая же, да, в принципе.
1: И звоните хоть в Америку, хоть в Жмеринку. Вы едете в метро, вы покупаете пластиковую карточку и едете на электропоезде по подземному чудесному городу. Вы хотите послушать любимую радиостанцию, покупаете карточку и слушаете.
0: Вот, а карточка будет именно этой радиостанции или она будет универсальной?
1: Ну, поскольку к этому времени уже останется только единая радиовещательная система, то есть какую бы кнопку вы ни нажали, везде будет одна и та же радиостанция. Ну, конечно, цвета карточек могут меняться, но это совершенно не принципиально, как есть система пластиковых денег Visa, но она может выдаваться и одним банком, и другим, и третьим, но суть от этого не меняется.
0: А купить эти карточки можно будет в обычных лотах, в метро.
1: Да,
0: приблизительно какова будет, я понимаю, что, может быть, рано еще поднимать этот вопрос, но все-таки какова будет стоимость этой карточки?
1: Пока сложно предсказать, но по чисто предварительным вот таким расчетам, достаточно сырым, если нам в следующем году Министерство печати и информации не выделит достаточных средств, то мы вынуждены будем поставить цену рекламного времени, то есть порядка 100-110 долларов США за 30 секунд прослушивания.
0: А скажите, а как бы вот какие-то малообеспеченные слои населения, смогут ли они пользоваться этим в складчину? Да. Или будет ли правительство будет, как-то...
1: Да, дотации правительства в виде карточек выдачи будет в собесе производиться. Но это будут радиостанции, конечно, чисто информационного вещания, типа «Маяк», «Радио России» и «Юность».
0: Вот я, кстати, и хотел узнать, какова будет судьба вот этого кухонного брехунца? То есть он будет аннулирован или он будет продолжать жить? Вот первая программа радио.
1: Надо сказать, что так называемый кухонный брехунец обыкновенный — это изобретение, в общем-то, начала века. И все мы помним войну, кухонный брехунец превратился в столбового брехунца, на время войны приобрел черный цвет, защитный, потом вновь стал обычным, полезным, домашним, в быту. Я думаю, что нет, конечно, кухонный брехунец останется, потому что многие домохозяйки не могут отказаться от него. используют в основном в качестве охраны, уходя из дома, включают на полную громкость, и грабители думают, что дома кто-то есть, потому что все время идет какой-то бубнёж, вот это вот ужасно.
0: А, кстати, как вам нравится вот новая программа вот по этому радио, которая называется «Ваш домашний охранник», где просто транслируется лай огромной собаки периодически, чтобы злоумышленники думали, что в квартире собака. Это хорошая
1: сейчас
0: идея.
1: Много появилось различных радиостанций, радио «Домашний очаг», где вы можете включить на полную громкость, и вы услышите потрескивание поленьев, и вплоть до завывания студенного осеннего ветра за окошком, и приятные
0: сверчок
1: там, да. Ну, то есть какие-то чисто домашние звуки, или, например,
0: жареная картошка,
1: тихий матерок свекра на кухне.
0: Вообще хорошая тоже идея. А эта станция тоже, как бы, вы ее курируете, да? Или...
1: Это находится, в принципе, в ведении Министерства культуры.
0: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот если мы уже представим себе, что введены пластиковые вот эти карточки, и как бы радиовещание стало единым и целиком, как бы...
1: Единое радиовещательное пространство, да?
0: Да, да, то есть целиком подотчетное отделу Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Будет ли... Вернее, какова вероятность появления вот в том, в этом случае, каких-то независимых радиостанций? Не подпольных, а независимых. То есть ведь может появиться какой-то человек, который скажет, а я хочу лицензию и хочу делать по-своему. Вроде бы сказать ему, давай вот в общую нашу, так сказать, лезь, лукошко некрасиво, потому что, с одной стороны, демократия, с другой стороны, как бы... Вот,
1: ну,
0: как
1: вы знаете,
0: это будет
1: у нас
0: выглядеть?
1: Же создана масса искусственных препонов для людей, которые хотят открыть радиостанцию. То есть от времени идеи, из рождения идеи создания радиостанции до получения лицензии проходит 4 года. Путь тернистый, сложен, и не всякому дано пройти его до конца. На пути желающего открыть радиостанцию подстерегают масса различных неприятностей.
0: А вот, извините, что я вас перебил, это действительно интересная тема, наверняка многие наши радиослушатели себе уже задали этот вопрос. Вот я хочу открыть радиостанцию.
1: Да.
0: Что я для этого должен иметь? Куда мне нужно пойти? Вот в первую очередь, если я сегодня решил, и в понедельник, что я должен делать с утра? Вот не могли бы вы поподробнее это рассказать?
1: Вам нужно написать так называемую творческую заявку или концепцию вещания радиостанции. Желательно страниц 9-10 и крупным шрифтом, потому что у руководителя нашего отдела потерялись очки, и в ближайшие 2 месяца он не различает мелкий текст. Вот. А после чего, разумеется, она должна быть оформлена красиво, это не должно быть просто напечатанное изделие на машинке печатное.
0: Но тут главное, видимо, пояснить нашим радиослушателям, что красиво это вовсе не значит, что нужно дать вот этот лист для того, чтобы дети там ваши нарисовали всяких кукол или игрушек. То есть красиво просто в линеечку с рамочкой.
1: Да. И обязательно нужно следить за наклоном букв. Он не должен превысить 13,5 градусов от уровня горизонта. Но это, как бы, я говорю то, что знают все, кто с этим рано или поздно сталкивался. Это, наверное, не так интересно нашим радиослушателям. Вот. Следующий этап — это рассмотрение комиссии вашей концепции. И в том случае, если она заинтересует, то вам необходимо подать документы в Министерство печати и информации для получения свидетельства о регистрации вашей организации как средство массовой информации.
0: А является ли вот эта организация юридическим лицом? Или как бы она...
1: Министерство печати информации, безусловно, юридическое лицо.
0: А
1: потому
0: вот
1: что
0: ваша...
1: в прошлом году это был частный человек, вот, ну, то есть физическое лицо. Но спустя какое-то время, в общем-то, правительство пришло к выводу, что это не очень удобно, потому что ему приходилось выполнять столько обязанностей, он просто не справлялся. И поэтому сделали в министерстве. Юридический статус придали.
0: Так, дальше. Вот как бы этот путь пройден. Что нужно делать дальше?
1: Допустим, вы получили свидетельство о регистрации вас как средство массовой информации, и фактически вы уже есть радиостанция. Единственное, небольшой минус и проблема в том, что пока что вы еще не вещаете, вас никто не знает. Когда вы приходите и говорите: здравствуйте, вот я там руководитель радиостанции, там, условно говоря, там какая стол, да?
0: Да.
1: Стол. То, как правило, просто сразу отправляют.
0: То есть за Google выводят.
1: Да.
0: Беру. А скажите, а вот уже, да, когда вот приходишь и говоришь: я руководитель радиостанции «Стол», например, да, это уже говорится вот в вашем отделе федеральной службы, то есть...
1: Не, ну вообще куда-то, ну там, не знаю...
0: А, ну там в троллейбусе,
1: там,
0: например.
1: Да, в троллейбусе, сказать, или да, там девочки там, ну, знакомые.
0: Ага.
1: Вот, конечно, сразу это не воспринимается. Вот, поэтому для того, чтобы вас воспринимали, надо начать вещание как можно быстрее.
0: А вот аппаратура вот эта, как ну, бы...
1: Тут вот существует...
0: И можно ли ее взять в аренду в вашем отделе?
1: Например? Во-первых, дело в том, что нужно получить две лицензии. Одна — это лицензия на вещание, вторая — лицензия. Это так называемая лицензия на вид деятельности по связи, то есть лицензию, которую выдает Министерство связи, которое непосредственно разрешает вещание, а не вещание техническое, а мы выдаем лицензию, разрешающую вещание как таковое.
0: То есть имеется в виду здесь художественные вот ценности.
1: Художественные ценности определяем, а техническое — это Министерство связи. И вот это вот две лицензии, которые необходимо получить, и путь достаточно сложен и тернист.
0: А скажите, скажем, ну, Министерство связи, понятно, пришел тот человек, говорит: я хочу вещать, у них, скажем, есть там свободный проводок, они говорят: да вещай, дают ему это разрешение, а человек приходит к вам, приносит вот там типа концепцию будущей радиостанции, и вы, например, как бы в единоличном порядке эту концепцию разрушаете.
1: Нет, нет, нет, ни в коем образом. Во-первых, создана специальная комиссия по вещанию, в которую входит 27 человек, и там и из Госдумы, и из Совета Федерации, и из правительства. Ну, то есть самые-самые разные люди, представители интеллигенции, они читают концепцию и дальше решают, как бы, имеет ли она право на существование или нет. Если да, то вас приглашают на собеседование, вы должны ответить на какие-то вопросы и объяснить, почему здесь написано, там, допустим, нога, а не рука, или наоборот, там, ноздря, а не ухо. Вот, вот, вот конкретно на этой странице.
0: Хорошо, предположим, вот жаждущий открыть радиостанцию, он, значит, прошел все эти вот, так сказать, ну, назовем их бюрократические, не для того, чтобы обидеть кого-то, ну, просто как бы бюрократические препоны все прошел. У него на руках все бумаги. Он находит какую-то сумму денег там у спонсоров, там, или там...
1: Ну, может, даже одолжить у кого-нибудь.
0: Одолжить, да, в принципе. И закупает аппаратуру, закупает, скажем, студию, но для этого нужен уже какой-то коллектив. А если человек, как говорится, от сохи, вот он, ему нравится...
1: Мы обеспечиваем, как правило, то есть коллектив, потому что есть же школа выпускающая, диджей.
0: То есть он уже должен обратиться к вам.
1: Да, да, да.
0: А скажите, а здесь он может какие-то предъявить вам, ну, не то что требования, а пожелания к будущему коллективу, например, сказать: я хочу, чтобы у меня были там рыжие дамы с объемом бюста таким-то и с таким-то голосом.
1: Тут сразу видите, вот сразу видно, что вы никогда с этим не сталкивались. Вот мы же уже объяснили, что у нас как дамы, так и джентльмены полностью эпилированы. Поэтому говорить о том, что она рыжая или там блондинка, это же ведь не, совершенно не принципиально, когда на ней нет ни одного волоса. Вот. А что касается бюста, то тут какие-то, конечно, пожелания. Мы идем навстречу. Вот, смотрим. У нас есть фотография.
0: Вот претендентов,
1: да, претендентов. Да, да, да. Есть возможность какие-то небольшие деньги снять, номер просто гостиницы.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься на небольшую музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы продолжим общение с заместителем консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советника юстиции Дмитрия Владимировича Крылова.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
0: И в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И я думаю, Дмитрий Владимирович, что пришло время, я бы даже сказал, подкралось время, опять же, ответить на вопросы наших радиослушателей, которые звонят нам по телефону 203-19-22. И телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, мужчина.
4: Нет, я девушка.
0: О.
4: Я только что помогала бабушке перебирать грибы. И вот у нас такой с бабушкой вопрос. Где можно встать в очередь, чтобы поменять приемник?
1: Приемник на... Вы имеете в виду вот поменять приемник, чтобы получить приемник с возможностью подключения пластиковой карты?
4: Да.
0: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Кстати, простите, Дмитрий Владимирович, вот, вот эти галлюциногенные средства, вот они захватили Москву поголовно. Как вообще, на что только смотрит департамент по борьбе с наркотиками?
1: Вы знаете, что меня удивляет, что в основном вот этими галлюциногенными средствами, коими и являются грибы, в основном пользуются люди пожилого возраста и, наоборот, совсем юного.
0: У которых организм еще не окреп.
1: Да, или, наоборот, уже ослаб.
0: Ну, собственно, это одно и то же. Ну, человек же он такой, и туда такой же. Ну, это я тут показал просто Дмитрию Владимировичу карты наши и графики.
1: И тем более, конечно, вызывает вопрос, почему люди звонят на радиостанцию, вроде бы солидную, и спрашивают про какие-то приемники и пластиковые карты. Ведь более чем удивительно...
0: Да, ну извините, что вас перебил.
1: Более чем удивительно, что задаются странные вопросы, касающиеся того, как встать в очередь для покупки обычного радиоприемника. Ну, ведь, мне кажется, они продаются просто на каждом углу, в любой коммерческой палатке, в любом магазине электроники можно купить приемник и послушать радио. Я не очень понимаю смысл этого вопроса.
0: Может быть, речь идет о переделке конструкции? То есть, может быть, действительно имеет смысл при каждой радиостанции открыть пунктик по переделке вот старой конструкции на конструкцию, вот принимающую эту пластиковую карту, чтобы люди не бегали по всей Москве, сломя голову.
1: Говорит, Саша?
0: Вы имеете в виду?
1: Вот видите?
0: А, да.
1: А все грибы.
0: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Вот сегодня у вас такой гость солидный, как раз к радио относится. Я бы хотел узнать, вот в УКВ диапазоне существует такая станция...
1: Нет, нет, не называйте ее.
5: Название. Нет, я не скажу, потому что я даже не знаю.
1: На К начинается...
5: Станция «Призрак», она на К кончается, по-моему.
1: Так.
5: Ну так, я ее обозвал. Вот, в общем, она еле слышна, вещает, видимо, с глубины Марианской впадины какой-нибудь, с подводной лодки, наверное, вот. И крутит, значит, классическую музыку, ну, почти круглосуточно.
1: Так.
5: Вот меня очень интересует, может быть, вы в курсе, что это за станция?
1: А вы имеете в виду FM или УКВ-диапазон?
5: FM,
0: по-моему, это станция на УКВ. У меня какие-то смутные сомнения меня терзают, но мне кажется, это все-таки УКВ-диапазон. А
5: нет,
0: не
5: это станция из пяти букв.
0: А вот она вещает эту станцию в диапазоне. Да, вот она вещает в УКВ, а не в FM.
5: Нет, а та станция вообще вещает круглосуточную музыку и никаких слов не произносит.
0: А, то есть вы имеете в виду вторую, а не ту, которая на О?
5: Вторую, да-да-да. Абсолютно молчит.
0: То есть вы хотите узнать у нашего гостя...
5: Ну, может быть, он в курсе.
0: Ага. Спасибо. Спасибо, есть... спасибо вам за звонок.
5: Пожалуйста.
0: Скажите, Дмитрий Владимирович, вот, пожалуйста, вам как бы прямая... Прямая вот, ну, как бы наводка на что-то,
1: меня
0: что, возможно, избегло, убежало.
1: Меня вот смущает то, что, конечно, задается вопрос про радиостанцию, которая одновременно вещает и одновременно молчит. Я вот не очень понимаю, как это может физически происходить. Может быть, просто вот данный радиослушатель, который не позвонил нам, но не представился, к сожалению. Может быть, он тоже вот из компании тех людей, которые употребляют грибы. Потому что, ну как может одновременно вещать радиостанция, одновременно, вот как он сказал, она все время молчит.
0: А так нет, вполне возможно, что просто он забыл вытащить компакт-диск из проигрывателя. Это не радиостанция?
1: Ну, может быть, он просто забыл вытащить беруши ватные.
0: Тоже вполне возможно, на ночь, которые сейчас все одевают. Вы знаете, кстати, все-таки вопрос о классической музыке. Вопрос достаточно серьезный. Действительно, есть радиостанция, не будем называть ее имени, которая целиком специализируется на классической музыке, так же, как есть радиостанция, целиком специализирующая на джаз-роке. И я заметил, что сейчас, опять же, так сказать, с подачи вашего отдела консультационного Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, многие FM-овские радиостанции стали активно включать в свои музыкальные подборки классические произведения. Естественно, в меньшем масштабе, чем вот те та радиостанции, но все-таки стали. Что это желание, как бы, ведь получится, если эту радиостанцию подогнать под общий стандарт, значит, нужно будет убирать целиком другие произведения, либо вообще не вставлять классику, либо делать какой-то отдельный классический канал, канал классической музыки. То есть, или, то есть, как вы вообще собираетесь решать эту проблему? Проблему вечного противостояния классики и
1: современности. А,
0: ну да.
1: Проблема действительно существует, и она существует уже давно, потому что, как мы ни старались закрыть радиостанции, вещающие классическую музыку, нам, к сожалению, до сих пор это не удалось сделать в полной мере. Это каждый раз этот процесс напоминает мне процесс изгнания тараканов из вашего жилища. Ведь сколько не вызывай санэпидемстанцию, сколько не дезинфицируй помещение, так или иначе они рано или поздно, но проявится. То же самое касается науки, культуры, образования и классической музыки. Как бы мы ни пытались избавить наших радиослушателей от прослушивания подобных произведений, пока нам, к сожалению, этого сделать не удалось.
0: А скажите, вот сама цель, вот, ради которой вы собираетесь избавить, она как бы гуманная. Я имею в виду, что это делается с целью сэкономить нервы.
1: Нет, конечно.
0: То есть музыка, классическая музыка весьма может быть.
1: Это делается только исключительно с целью наживы. Персональной наживы нашего отдела. Федеральной службы телевидения и радиовещания нашего отдела, да. Ведь мы выпускаем компакт-диски с классикой, и если люди будут слушать классику по радио, то они не будут покупать наши компакт-диски.
0: Скажите, пожалуйста, какое значение вы и ваш отдел придает физической подготовке диджеев, ведущих информационных выпусков, генеральных директоров? Вот недавно, например, мы курировали проведение учений пожарной охраны и заставляли всех самых даже толстых начальников пограничной службы лазить по лестнице с ведром и тушить крышу, специально подожженную для этого, чтобы проверить их проворность. Вы знаете, проворность была весьма высока. Вот, какие-то физические есть данные, необходимые контингенту работающему у нас на радиостанции?
1: Да, конечно. И в первую очередь вот тот вопрос, который затронул наш радиослушательница по поводу мощи языка. Существует целый ряд специальных упражнений по наращиванию мышечной массы языка. И как раз если таковая масса недостаточна, мы применяем, мы используем вот эти упражнения. Это вот, да,
0: схват языка и вытек.
1: Схват.
0: Ну, в смысле, вот такая берется язык, это упражнение.
1: Вытек, когда он вытекает на бок, вы имеете в виду?
0: Нет, вытек, вот то, вытек раз... не вытек, а вытяг.
1: А, вытяг.
0: Как крейсер варяг.
1: Да, то есть, вытяг. Ведь многие, кто видели, может быть, в каких-то программах телевизионных, как работают диджеи, те знают, что руки диджея все время заняты. Он делает микс, он нажимает клавиши компьютера и ставит компакт-диск.
0: А вот что он вытворяет ногами? Ведь была специальная программа, которая называлась...
1: Ноги у него или в тазике, или вот в этих болотных сапогах, поэтому... только нажатие на педали и больше ничего. И в лучшем случае подстукивание себе вот барабанной этой установкой, да, которая стоит, ставится обычно внизу. Для того, чтобы поправить микрофон, как раз для этого используется... Вот вы слышали, да, как-то?
0: Да, вот это уже, кстати.
1: Используется язык. То есть вы вытягиваете язык, обхватываете стойку микрофона, пододвигаете поближе.
0: Да, или отодвигаете.
1: Или наоборот, да, отодвигаете.
0: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с заместителем руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советником юстиции Дмитрием Владимировичем Крыло.
6: Очень часто

0: Собственно, вот насчет, так скажем, физических данных, необходимых для работы на радиостанции, как бы все понятно. А скажите, пожалуйста, организовываются ли при вашем отделе какие-то, ну, может быть, курсы по повышению квалификации, как они выглядят? То есть, или практически происходит постоянное течение кадров, то есть они постоянно меняются, то есть вы не производите переподготовку кадров, а просто берете новых, а тех как бы увольняете. Сплошной. Как это выглядит?
1: Ну, вот что, я не знаю, как везде, но что касается непосредственно нашего отдела, то у нас скорость кадров стандартная 24 кадра в секунду, вот, и поэтому практически я не знаком ни с кем из сотрудников отдела.
0: Угу.
1: Очень просто быстро это
0: проходит. Вот, кстати, о учебных пособиях. Угу. Я видел у вас в вашем, так сказать, отделе, в офисе вашей службы, видел вот такой зал с диапроектором, где вы показываете диафильмы, на которых вот нарисована правильная осанка диджея, там всякие...
1: Слайды.
0: Да, вот эти слайды. Вот скажите, для кого это сделано, как часто проводятся эти курсы, и могут ли, скажем, заплатив деньги, ну, обычные, может быть, радиослушатели, обычные люди просто ради интереса прийти и послушать курс, посмотреть.
1: На самом деле, вот как раз сейчас ваши слова, иллюстрация к поговорке «слышал звон, да, но не знаю, где он, не в обиду будет вам сказано». Дело в том, что вот те слайды, которые показывают в этом темном зале, это вовсе, они показываются вовсе не для тех людей, которые их смотрят, а наоборот, они создаются, чтобы удовлетворить различные фантазии тех, кто любит фотографироваться. То есть все совсем наоборот. И поэтому те радиослушатели, которые захотят принять участие в фотосъемке, могут прийти, заплатить деньги и сфотографироваться, и получить памятный слайд.
0: Ну что же, обратимся дальше к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. И ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрейшей вам ночи.
3: Добрейшей вам вечерок.
2: Это Ирина.
3: Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Ирочка.
2: Не знаю, который раз я слушаю вашу передачу уже, и не могу не удивляться. Сколько же нужно иметь ветра в голове, чтобы нести такую пургу?
3: Почему? Я думал, вы сейчас скажете, сколько интересных профессий существует, понимаете ли?
2: Не могу притом не выразить восхищение, с каким изяществом вы это делаете. Должна отметить, что та ирония по поводу средств массовой информации, вы имеете на нее моральное право, потому что на фоне всей этой безграмотной гласности, когда каждый самоуверенный тип, а они, как обычно бывают, не самыми умными людьми, вещают, кому что вздумается и как вздумается. Вот, ваша правильная колоритная речь просто как бальзам на душу и позволяет выслушивать все ваши тут небылицы.
1: Ну, хозяева эфира этим все сказано.
2: А вы не могли бы немножечко раскрыть секреты вашего мастерства? Вы тезисы составляете на каждую передачу? Или вам достаточно выбрать тему, начать беседу, а там уже куда вынесете?
3: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, Ирина.
1: Кривая выведет.
0: Ну, в принципе, я думаю, что нужно сказать правду. Я, кстати, неоднократно вот на такие вопросы давал вполне честный ответ, что у нашей программы есть куратор. Опять же, да, славится, в общем-то, отдел Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Именно он представил к нам этого замечательного куратора Гонриетта Тихоновна Шерсть, который составляет нам основные тезисы и также дает как бы какие-то пути их раскрытия. То есть, естественно, что плюс даже накладывается монтаж, ведь та передача, которую вы сейчас слушаете, вплоть до звонков, все это монтируется практически неделю. Вот сегодня вы слышите в эфире программу практически месяц назад где-то. Да, начало августа, где-то так приблизительно есть.
1: Полмесяца
0: назад. Вот, все это, конечно, огромная работа большого числа людей.
1: Сотрудников, инженеров, конечно.
0: Да, техников, естественно. Вот, так что Все это всего
1: лишь... Конечно, тщательно выверено, подготовлено, отрепетировано. И сценарий отпечатан на компьютере, так что, в общем-то...
0: И несколько дублей ведь делается.
1: Несколько дублей приглашаются актеры, которые озвучивают, например, Александра Лаэртского.
0: Да, или вот Дмитрия Владимировича Крыло. Mm-hmm. То есть ведь, понимаете, дело в том, что вот настоящего, ну так уж я открою, настоящего Лаэртского или настоящего Дмитрия Владимировича Крыло или, скажем, любого другого ведущего авторской программы нельзя выпустить в эфир, поскольку их голоса не подходят ни по каким критериям к...
1: Да не только голоса, ну, да, даже просто да, сознание, да и нет какого-то профессионального даже навыка, да?
0: Они могут единственное, что на какой-то диктофон записать свои какие-то мысли, которые затем мы, профессиональные артисты, актеры, я бы сказал, вынители.
1: Артисты театров.
0: И кино.
1: Кино.
0: Да. Вот, уже, собственно. Кстати, еще я хочу сказать, что вот, кстати, как вы оцените вот наше замечательное действие? Дело в том, что вы так, я вижу, Дмитрий Владимирович, коситесь очень на вот человека, который стоит на подоконнике и машет руками у нас. Я хочу сказать, что это специальная забота, это субпереводчик, потому что внизу я стоят думал, люди, которые, вот, то есть люди, которые глухонемые, он им передает напрямую, так сказать, смысл нашей нашей беседы.
1: То есть... А вот у людей в руках брезент, да?
0: Нет, это не брезент, это вот тот самый ватман, на котором они пишут вопрос нам. Вот, то есть, в частности, вот я вижу там вопрос написан. В общем, смысл в том, что не хотели ли вы...
1: Я тут хочу сказать, я понял, слушаю, что Саша смотрит при этом в театральный бинокль.
0: Естественно. Кстати, у нас их тут связочка висит. Вот вы можете себе один на память
1: как
0: отрезать.
1: Рыбки из оникса.
0: Кто?
1: Рыбки из оникса.
0: Рыбки?
1: Из оникса.
0: Оникса?
1: Да, это камень такой.
0: А почему рыбки из камня? Ну, давайте послушаем, что думает на эту тему радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: И снова грибы.
4: Я Лита. Ага. Я вот хочу вашего гостя спросить. Он из старого правительства или уже из нового?
0: А, спасибо.
4: Вот если он из нового, то со скольки лет у вас на работу принимают? Я бы хотела на вашу работу приняться.
0: Ага. Спасибо за вопрос. Но другими словами, это так, есть ли у вас водительские права? Ребенок хотел узнать.
1: Ну, я хочу сказать, что, конечно, никаких прав у меня нет, потому что у меня будет персональный автомобиль и водитель с мигалкой. У водителя мигалка, ну, и он сидит в машине.
0: То есть, в смысле, вы хотите сказать, что он
1: непосредственно
0: в руке? Вот
1: да, да, да, и он мигает.
0: А простите, я немножко вас, опять же, перебиваю, мне очень неудобно, но хотелось бы чисто, так сказать, у вас узнать ваше мнение на вопрос, немножко не касающийся темы нашей беседы. Как вы относитесь к этому нововведению, что вот мигалками сейчас снабжают, так сказать, элитарных пешеходов? Как это вы считаете, это хорошо или плохо? Вот люди сейчас ходят, у них вот эти шапочки, они мигают, и все должны им уступать дорогу.
1: Ну, с одной стороны, конечно, их можно понять, они спешат, и они хотят, чтобы им уступили дорогу. Но, с другой стороны, кому приятно уходить куда-то на обочину или
0: прям в грязь,
1: с тротуара спрыгивать на мостовую и попадать там под троллейбус или автобус, в то время как этот новый, с позволения сказать, русский, с мигалкой, да, шествует гордо по Калининскому проспекту, например.
0: Рассекает,
1: да. Лично мне это не очень приятно. А что касается вопроса нашей молодой радиослушательницы, мы, конечно же, из нового правительства, а ее будем рады увидеть в наших рядах, когда она немножко подрастет.
0: Нет, ну сейчас тоже можно в качестве вот пособий, я знаю, что вы...
1: Ну, если денег заплатят только.
0: Ну, то есть, в принципе, это не должно как бы никого обидеть. Просто,
1: просто бабулек подкинуть.
0: Ну, понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте, сударь.
1: Ура, это не Лидочка.
5: Вы тут вот говорили о галлюциногенах, да?
1: Это наши радиослушатели говорили.
5: Да, ну вот я хочу поднять эту тему. Дело в том, что галлюциногены, они связаны с одной радиостанцией, передающей круглые сутки рейв. Угу.
0: Так. Ага. Так.
5: Ну, прокомментируйте.
0: Ага. Понятно, спасибо. То есть, видимо, я не знаю, вы сказали, Дмитрий Владимирович, что большинство радиостанций окупается, их существование окупается, так сказать, продажей журналов для мужчин, вот каких-то, кстати, нижнего белья, некоторые, то есть...
1: Газеты эротичного содержания.
0: А здесь, видимо, одну из радиостанций, которая, кстати, тоже должна, так сказать, курироваться вами напрямую, вот сейчас сказали, что она занимается торговлей или наркотическими средствами.
1: Я могу сказать только одно, что мы в ближайшее же время примем меры. Вот завтра, вернее, уже сегодня выходной, и поэтому, к сожалению,
0: все на даче
1: группа быстрого
0: просто...
1: реагирования трудится.
0: Ну, на усадьбе, в приусадебном участке вся группа там. Вот я знаю, например, вот у нас там... Теща, вот он туалет обещал построить, она с него и не слезет, пока он ее не построит, и куда ему сейчас выезжать?
1: Да, но в понедельник мы произведем...
0: В понедельник?
1: Ну, в понедельник да. Мы произведем обязательно проверку по данному факту, и если действительно обнаружится торговля наркотическими средствами или вот средствами, чтобы ну, не быть уж совсем такими... образцами для подражания в плане русского языка, то мы, конечно же, постараемся как можно быстрее закрыть эту вредную радиостанцию.
0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что существует такое понятие «сын полка» или «дочь полка». Угу. Ну, вот сейчас еще есть термин, так сказать, «сын радиостанции» или «дочь радиостанции». А, короче, правда ли, что ребенок, родившийся, так сказать, прямо в недрах радиостанции от диджейки и диджея этой же радиостанции, считается полной собственностью не своих родителей, а вот этой радиостанции?
1: Нет, нет, ну, не совсем. Не совсем ну, верно.
0: То есть,
1: да. Ребенок, зачатый в стенах радиостанции, то есть на ее территории, является собственностью радиостанции.
0: То есть, если, например, какая-то парочка зайдет погулять случайно на территорию радиостанции, не имеющей отношения к радиостанции, на лавочке, значит, зачнут, да. То этот ребенок...
1: Да. Да, и он обязательно должен быть передан в музей радиостанции. Потому что в том случае, если будет ребенок рожден на территории радиостанции, то, конечно, роженица будет помещена в штрафной изолятор, потому что ведь беременным не положено находиться на радиостанции, подчеркивают. А только вот
0: На РБЖ, да. На волнах РБЖ. Ну что, я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я, к сожалению, крайне редко вас слышу, поэтому, может быть, вопрос мой вам уже задавали. Угу. Скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Сергеем Курехиным? Может быть, вы его родственники? Вы воспринимаетесь просто как его молочные сыновья или хотя бы племянники? Угу. Какая-то семейственность.
0: Спасибо вам за вопрос. Лично я не был, к сожалению, знаком с Сергеем Курехиным, хотя, в общем-то, некоторые его серьезные научные разработки, я с ними знаком, я их читал, и кое-что вот в наших лабораториях, например, в институте точки, эти как бы его какие-то научные труды, которые, к сожалению, остались сейчас еще на уровне теории, даже находили свои практические применения.
1: Теория, что Ленин — это гриб, да? Вы это...
0: Ну да, мы долго это тоже разрабатывали, но есть и еще ряд у него, в общем-то, интересных весьма теорий. Вот. И дело в том, что ведь ученый мир, он не обязательно должен быть непосредственно знаком друг с другом. Достаточно прочитать труды какие-то,
1: все
0: чтобы уже...
1: соратники.
0: Да, чтобы уже понять, что человек мыслил, да. И оценить, в общем-то, масштабы.
1: Верно,
0: эти масштабы. А вы, Дмитрий Владимирович, как...
1: Ну, не хотелось бы, как бы отпускать какие-то дурацкие шутки или какую-то иронию. Но я могу сказать, что я всегда восхищался трудами и научными работами Курехина.
0: Кстати, почему-то многие вот считают, что все это у него делалось на каком-то не совсем серьезном, полушутливом уровне, хотя, в общем-то, как ни странно, действительно массу вот его теорий, они нашли свои практические подтверждения.
1: Да, и практическое применение.
0: И практическое применение, да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло, алло.
7: Добрый день.
0: Добрый день.
7: Я вот просто не мог даже сегодня не позвонить. Дело в том, что я тезка вашего гостя. Меня зовут Дмитрий Владимирович Невнимательный. И вот, в принципе, я очень давно уже хотел стать кем-нибудь, выбрать себе профессию, связанную с радио, там, например, диджеем стать. Но вот все засыпал письмами радиостанции, но меня как-то не принимали, а тем более теперь я услышал, что такой серьезный отбор, и уже как-то расхотелось даже. И вот теперь у меня такой вопрос. Вот вы сейчас обронили такую фразу, что вас возит персональный водитель с мигалкой. Нельзя ли, вот нет ли у вас вакансии на место этого водителя или мигалки?
0: Спасибо за вопрос. Кстати, да, спасибо. Кстати, действительно,
1: вот разрушенная судьба, да?
0: Вот они. Скажите, вот действительно, ведь как бы ваш персональный водитель, он тоже является как бы работником отдела федеральной службы. И, соответственно, он тоже, видимо, как должен как-то уметь... Ну, тем не менее, вот вы, например, все диджея заболели, скажем, болезнью. У всех насморк, вылет, так сказать, слизистый происходит на стекло. И нет никакой возможности работать. В данном случае, я, насколько знаю, вот даже, так сказать, работники гаражной службы, отдела федеральной службы должны, собственно, заменить вполне полноценно болеющих.
1: Тут у нас как на фронте. Один погиб, другой на его место встал тут же.
0: То есть практически постоянно.
1: Да, циркуляция идет практически все время. Вот, но что касается вот этой вот разрушенной судьбы, человек мечтал быть диджеем. И вот после нашей сегодняшней программы интерес тут же потерян. Ну вот, ну что я могу сказать? Соберите денег, принесите в конвертике. Может быть, поможем.
0: Как говорится, бабки в руки будут звуки. Хорошая пословица. Ну что же, небольшая музыкальная пауза, после которой мы продолжим нашу передачу.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И, Дмитрий Владимирович, собственно, существует у разной категории людей, работающих на разных производствах в разных областях, и свои профессиональные болезни. Так вот мы, например, рассказали о профессиональной болезни виолончелистов, которые физически не могут чистить все зубы из-за, так сказать, большого маха происходит прокол щечных лопастей. Там, скажем, у флейтистов свои болезни, а у них вообще не помещается никакая... Да, у них вот уточкой губы, и они не могут есть твердую пищу. Это тоже действительно факт.
2: Но тут люди... не надо путать уточные... То есть губы с мочеприемником.
1: А, да, опять же, с уткой, с понятием вот чисто журналистским.
2: Да, как... да, да, да, жареный факт.
1: Да. А, собственно, каковы, на ваш взгляд, наиболее ярко выраженные профессиональные болезни диджеев, ведущих информационных выпусков, вообще людей, работающих на радио? Вот, ну, помимо, скажем, постоянно блуждая от выпученных глаз и неестественной улыбки, блуждающей на лице, какой-то немножко такой блаженноватый. Вот, ну, это как бы понятно, что это уже мимика, ну, и жесты.
2: Да.
1: Вот. А какие-то именно физические болезни?
2: Вопрос, в общем-то, не совсем ко мне, потому что я же сам на радио не работаю и не совсем в курсе. Знаю, что частенько обращаются к нам во время диспансеризации с жалобами на ускоренный рост волос, например, потому что постоянная эпиляция способствует какому-то ускоренному и ненормальному росту волос. Вот какие-то вывихи рук, связанные с тем, что люди нажимают одновременно на несколько кнопок, тянутся к разным пультам. Но вот что-то особенное отметить я, наверное, не могу.
1: А как вы относитесь к утверждению Министерства внутренних дел, которое совершенно недавно направило в Думу здоровое послание с требованием, чтобы все диджеи работали в перчатках. Да, да. Дело в том, что от того, что они постоянно трогают ручки, у них стираются рисунки пальцев. То есть отпечатки пальцев у диджеев невозможно взять. Они такие же гладкие. Это две категории, кстати, людей, у которых совершенно гладкие пальцы. Это диджея и дейера. Вот, собственно, ну, те об сиськи стирают, эти об ручки. То есть, действительно, это факт. Вот. Но, с другой стороны, диджея, естественно, отказываются работать в перчатках, потому что, кстати, мало кто знает, что, вот, например, все знают, что потные ноги сильно воняют, но никто не знает, что потные руки тоже воняют. Ну,
2: по-своему.
1: По-своему. Ну, когда эти два запаха смешиваются, они же все спят калачиками, свернувшись диджея, потому что все время как стропило сидеть прямо сложно. Он приходит домой, шконку скок, калачиком свернулся, и вот этот симбиоз запаха потных рук и запаха потных ног вообще... Прям соседи жалуются.
2: Да, да.
1: Вот
2: да,
1: где так, спасение от этого?
2: Ну, спасение тут какое... Всем диджеям, это тот проект, который предложила как бы ответные меры наша служба, Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, на каждом пальце написать номерок. То есть непосредственно только вот, знаете, вы, наверное, наблюдали у грузчиков, у каких-то рабочих на вот фалангах пальцев, но на внешней стороне написана цифра, как правило, являющаяся годом рождения человека. 1900, например, 68. 1, 9, 6, 8, 4 пальца, 4 цифры. Вот такие же цифры, но на внутренней стороне подушечек пальцев. Соответственно, на большом пальце будет 1, на указательном 2, 3, 4 и 5. Только единственная разница в том, что, соответственно, на мизинце другой руки это 6, 7, 8, и так до окончания количества пальцев, то есть до 10. Единственное отличие от обычного написания то, что читаться это будет справа налево, а не слева направо. Это сделано для того, чтобы, когда люди будут ставить отпечатки пальцев, милиционеры могли прочитать эти номера уже правильно, слева направо.
1: А скажите, а как вы относитесь вот к последним разработкам фирм, ведущих фирм по производству вот микшерских пультов и вообще оборудования? Они, например, снабжают свои пульты. Вот видите, у нас тут пульт, да, такой вот со студенистыми ручками, с нетвердыми, а как желе. Вот, может быть, это панацея от бед. Но, правда, это были случаи полиза и даже полного слиза.
2: Вот, я как раз об этом... Или просто скуса, потому что...
1: Да, соблазн. Вот как дети жуют ластики. Да, бывает, да, даже заглот происходил иногда. Вот к нам часто обращаются с заглотом ластика.
2: И приходит человек на работу, а видит, что нету ручки.
1: Нету.
2: Да, это уже кто-то съел. Вот. И поэтому, конечно же, тут или необходимо между рамами окон заливать студень, как некие какие-то запчасти, используя. Да. Через формочки потом пропускать специальные, значит. Вот. Или следует отказаться все-таки от этой практики.
1: А скажите, как вы вообще считаете, вот работники радиостанции какой-то, да, они получают полезный заряд, когда следуют на рабочее место в общественном транспорте, или вредный? Как вы считаете, обязаны ли радиостанции снабжать любого сотрудника вплоть до нашего Прохора, например, ну, если не персональным автомобилем, то хотя бы там возить его задницу домой на станцию и со станции домой? Ну, ведь сами-то диджеи... Кстати, это еще вот интересная тема. Я наверняка это знаю, у вас есть исследование научное, почему диджеи не могут водить машину.
2: Да.
1: Вот, но... Расскажите, вот, кстати, это будет, я думаю, интересно нашим радиослушателям.
2: Ну, что я могу сказать на эту тему? Во-первых, я категорически против того, чтобы диджеи ездили не на общественном транспорте, только в общественном транспорте, причем по последним нормативам нашим мы запретили вход музыкальным и информационным ведущим в метрополитен. То есть мы стараемся сделать так, чтобы путь из дома до работы и обратно, то есть наоборот, эти ведущие преодолевали наземным видами транспорта. Троллейбусы, автобусы, трамваи. Во-первых, это длиннее. Во-вторых, это значительно усложняет путь и делает его дольше. Вот. Но одновременно с этим это позволяет диджеям общаться с народом, выслушивать какие-то комментарии по поводу их работы, советы и так далее.
1: А скажите, вот как сейчас, так сказать, живет воплощенная вами идея о информационных агентах радиостанций, которые ездят в метро и действительно слушают разговоры людей, вылавливая, так сказать, из этих разговоров информацию именно от данной станции. Ну, там, типа, например, сегодня по такой-то радиостанции слышал, и там идет дальше восторг или ругань.
2: Ну, не только это, ведь это же у нас создано целое информационное агентство при нашей федеральной службе. Агентство, как раз, которое занимается сбором подобной информации. Ведь как появляется, вот как говорят, по непроверенной информации.
1: Или из источника
2: заслуживающего доверия. Или, например, то есть это фактически ссылка ведь на наше агентство. Все, что говорится в метро, все, что где-то в автобусах, в очередях, нами наняты люди, как правило, пожилого возраста, которых сложно заподозрить в каком-то вот найме. И вряд ли кто подумает, что, может быть, они работают в информационном агентстве. На самом деле это так, они наши штатные сотрудники. Они слушают все, что говорят, вступают в полемику, иной раз подливают масло в огонь и говорят, да, вот он там такой-сякой, провоцируя какие-то...
1: Новые вспышки, вот,
2: новые,
1: генерации мыслей.
2: Да. Все это запоминается, иной раз записывается, и потом тут же передается в наше информационное агентство, которое уже по официальным каналам распространяет эту информацию. Таким образом, нам удается практически полностью дезинформировать весь город.
1: А скажите, каким образом производится, так сказать, подсчет, ну, не то, что рейтинга, ну, вообще, да, как бы рейтинг радиостанции. Вот я знаю, что был метод, сейчас почему-то вы его не проводите, и наша радиостанция участвовала в этом, то есть в определенное время, например, в 3 часа ночи. Диджей там, или я там, или любой другой дяденька, кто вот тут у микрофона, говорит, итак, в 3 часа ночи все, например, кто нас слышит, дружно включили весь свет в своей квартире. В это время со спутника идет наблюдение и смотрит, там, скажем, там, а в 3.15 на другой станции это сказали. Вот, какое большее количество загорелось окон в данный момент, значит, та станция большим рейтингом. Сейчас, насколько я знаю, этот метод не применяется. По какой причине и какой метод пришел на смену старому?
2: Во-первых, не применяется он чисто из экономии электричества, потому что, конечно же, когда сейчас уже у очень большого числа людей появились радиоприемники, очень многие слушают радиостанции, радиовещание стало очень популярным, гораздо более популярным, чем, там, скажем, 6-7 лет назад. И если все эти люди одновременно включают свет, то вы можете себе представить, что где-то в радиусе, наверное, 80-90 километров от Москвы во всех деревнях свет гаснет. Это, собственно говоря, и было отражено в рекламе известного шоколадных батончиков по телевизору, когда показывают, как в доме у женщины свет загорается, она явно слушает там «Эхо Москвы», да? А в соседних домах за окошком свет гаснет. Вы видели, да, эту рекламу?
1: Да.
2: Вот как раз взят именно этот сюжет. Вот поэтому от этого метода отказались. Теперь применяют совсем другой способ. Он, правда, находится сейчас только в зачаточном состоянии. Дело в том, что все люди, которые слушают, например, определенную какую-нибудь радиостанцию, ну, скажем так, «Эхо Москвы», им звонят

0: вопросы. Сколько вам лет, фамилия, имя, отчество?
1: Паспортные данные.
0: Обязательно паспортные данные. Есть ли у вас московская прописка?
1: Какой у вас автомобиль?
0: Какой вас... Ну, там очень...
1: Ну, чтобы социальное состоит... положение выяснить.
0: Да, да, потому что, разумеется, да. Проводя подобные исследования, имеет смысл задавать вопросы сразу достаточно много. Как правило, в нагрузку мы берем еще и за деньги мы... берем вопросы, которые хотят задать программы «Итоги телевизионные».
1: «Времечко».
0: «Времечко».
1: Вот служба новостей культурных.
0: Да, «Четвертый канал». То есть вопросов накапливается много, иногда больше 100. И если все зависит дальше от реакции человека, которому звонят домой где-то около 4:30 утра, если он спокойно и четко отвечает на эти вопросы, это значит, он действительно слушает нашу радиостанцию, ее поклонник. Тогда нет никаких вопросов. В том случае, если в ответ идет ненормативная лексика...
1: Или по какой-либо причине он просто отказывается отвечать.
0: Отказывается от...
1: Или внятно не может.
0: Да, интервьюер отказывается отвечать на вопросы. В этом случае ставится
1: прочерк.
0: Ставится прочерк. Вот. Вот именно таким образом. Но, как вы понимаете, поскольку прочерков достаточно много, а анкет достаточно мало, то практически с каждым месяцем мы стараемся увеличивать количество опрашиваемых людей.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, если вот вам поступает какой-то такой звонок, относитесь к нему внимательно.
0: И приготовьте заранее документы, потому что всегда идет, особенно если люди пожилые, я не помню, куда паспорт положил, а
1: то
0: где
1: есть, вообще документы нужно хранить всегда рядом с телефоном. Всегда. Да. А лучше под подушкой, кстати.
0: Причем, если вы идете по улице города, как известно, вам всегда могут вас задержать на 30 суток, если у вас нет с собой документов. Вы должны обязательно с собой носить не только документы, но и телефон, рядом с которым они должны всегда у вас лежать.
1: А, кстати, лучше под подушкой, потому что обычно рядом с телефоном еще стоит стакан с водой, в котором плавает челюсть. И можно, шаря там трубку, уронить челюсть и пролить ее на документы вместе с водой. Ну что же, я предлагаю послушать телефонный звонок и ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Александр, это великий медитатор.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Значит, у меня вопрос такой, у меня два вопроса будет. Вообще-то первый вопрос, это вот сложность не возникает при том, как на ночь на автомобиле все-таки фары сейчас, вы говорите, свет экономить, но на всем, значит, ну, значит, на генераторе надо экономить, на аккумуляторе.
0: Понятно.
2: Вот.
0: Угу.
2: А второй вопрос будет, Александр, тебе. Скажи, будет выход передачи на аудиокассетах?
0: Да, естественно, естественно. Мы сейчас готовим даже серию компакт-дисков, где будет, так сказать, Greatest Hits всех программ. Угу. Там будут любимые голоса всех ведущих. Все интервью, и еще будет специальный компьютерный трек, то есть владельцы, так сказать, частных персональных компьютеров могут на своих дисплеях видеть нас тут в студии в прямом эфире.
2: А, даже так, да?
0: Конечно. И будет красивый буклет, там будут бабочки нарисованы, баллонки маленькие, и вот все это будет обернуто в такой розовый бантик. Кстати, дизайном занималась Гонорьетта Тихоновна Шерсть.
2: Еще, Александр, просьба такая. Значит, сегодня, точнее, в воскресенье, Тейлор одирался, как у тебя в песне поется, есть Тейлор и электроколебания. Какую-нибудь из своих песен поставь новеньких. Можно, возможно, так.
0: Вот сложно, к сожалению, не захватил ничего. Просто я сейчас, так сказать, живу на радиостанции в силу ряда причин. Вот просто мое время, я дежурный там, постоянная уборка, мытье стекол снаружи, а 14 этаж. Вот,
2: да,
0: я дома не появляюсь, увы. Но я, как только закончится моя вахта, я обязательно вашу просьбу выполню.
2: Или Игоря Бегемотова.
0: Вот тоже сегодня ничего, увы, не взял.
2: Но все равно спасибо.
0: Но вы так не расстраивайтесь, это, безусловно, не последнее воскресенье в вашей жизни. Будем, по крайней мере, на это надеяться, да?
1: Ну, конечно. А что вы думаете, действительно ведь вопрос достаточно такой серьезный. Если уж экономить все, так, значит, автомобильные фары, особенно вот сейчас многие, я вижу, с дальним светом ездят, он мчится, у него прям свет дальний, это же жрет аккумулятор, потом аккумулятор, многие забывают, вот он ставит на стоянку, да, А свет остается, приходит аккумулятор, сел, берет зарядное устройство, что там часов.
0: А сейчас же специально для этого с Украины завозят людей педагогов.

0: Который вы его покупаете, сажаете в багажник, он крутит педали и дает электричество вашей машине, хоть 5 фар ставьте.
1: То есть такой тип нам. Это, видимо, хорошо подготовленные физические люди.
0: Ну, этих с Украины люди, они, в общем, достаточно крепко служат.
1: Выносливые. Что же, еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здрасте, это опять Лита. Угу. Ну, челюсть у меня не выроню я ее. И прописки у меня нету. Но зато есть к вам предложение. Вот вы говорите, что у вас на работе ручки едят и ластики глотают.
1: Это ластики, Лидочка, это у вас в школе глотают.
2: Не Лидочка, а Литочка.
0: Лита. А-а-а.
2: Да. А вы сделали.
1: Да вы не смущаетесь,
0: говорите. Нет, вы там не слушаете, что вот вам старшие товарищи говорят, вы от себя.
1: Да-да-да.
2: Ну, вы сделайте, как в Сберкассе или в почте, привяжите каждую ручку...
0: Веревочкой. Ну, так вот.
2: Чтобы я не ели.
1: Так тогда может произойти, Лидочка, заглот пульта. Вот так вот.
2: Ну вот, вы говорите, что можно на работу устроиться, ну а как вот, куда мне обращаться?
1: Ага, кстати, спасибо, это интересный
0: вопрос. Я думаю, просто в конце программы мы обязательно дадим адрес. Вы, Литочка, приготовьте, попросите вашу бабушку, чтобы она приготовила вам...
1: Блинчики?
0: Блинчики, ручку и бумажку. И в самом конце программы мы дадим адрес и телефон, вот, куда нужно обращаться, чтобы на работу
1: устроиться. Да, кстати, скажите, Дмитрий Владимирович, сейчас по телевидению, которое тоже является так, частью контролируемой вами зоны, назовем это так.
0: Территории,
1: да. Огромное достаточно количество передач, которые ведут дети, очень такие умные, детишки сообразительные. Например, вот замечательная, я считаю, программа «Тук-тук новости». Вот. А не было ли у вас как-то попытки или просто желание создать... Ну, вот РБЖ есть, радио беременных женщин, а вот какую-нибудь радиостанцию целиком детскую для детей, чтобы дети там и вели.
0: Ну вот, в принципе, такая радиостанция создана, она уже есть. И именно дети работают на этой радиостанции.
1: Вы имеете в виду... Вот
0: радио «Юность», да-да-да.
1: Ну, ты, конечно, там работают, как бы вот протирают стекла у машин
0: персонал. На перекрестках?
1: Да.
0: Ага, вот и это... потом в Альфа-банке чеки, да?
1: Да.
0: Ага.
1: А я имею в виду, чтобы дети целиком участвовали в процессе.
0: Ну, что я могу сказать? Безусловно, попечительский комитет солдатских матерей нас...
1: по делам молодежи, кстати.
0: По делам молодежи.
1: Они два объединяются.
0: Да. Нам постоянно высылают какие-то заявки и просьбы.
1: Факсы. Даже к нам, кстати, приходят факсы, хотя мы-то никакого отношения не имеем.
0: Как говорится, пришел факс, ну что ж, проси, пусть проходит. Вот. Но, к сожалению, пока это все остается только мечтой. Только мечтой, и вряд ли в ближайшее время удастся сделать такую радиостанцию, чтобы она могла полноценно работать. Связано это в первую очередь с тем, что, к сожалению, дети не достают до пульта. Они не могут поставить компакт-диск, компакт-дисковый проигрыватель, они не могут достать до некоторых кнопок. Вот. А сажать детей на высокие стулья, к сожалению, запрещено правилам техники безопасности.
1: Что они могут вот падать и стукаться лобиками на углу стола?
0: Если грудничок упадет и ударится лобиком, вы же понимаете, что как бы тут...
1: Может случиться в дальнейшем патология серьезная.
0: Да, которая приведет уже к...
1: Ну, то есть чикатилизм, так называемый.
0: Неисправимых изменениям в росте организма.
1: Исключительно в целях вот заботы
0: о подрастающем поколении. Видите, как мы...
1: Надо было в терцию нам это спеть. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло. Не стесняйтесь, говорите. Это вот сейчас нам субпереводчик переведет.
0: Так.
1: Пока он уже сейчас следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Алло. Алло, говорите громче.
3: Это опять Ирина.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Здравствуйте, Ира.
3: Спасибо вам за ваш замечательный ответ на мой вопрос. И за это я хочу поделиться с вами своими соображениями, раз уж пошла такая...
4: Пьянка?
3: ...радиофикация всей страны. А вот, я хочу предложить такое направление, которое позволит создать количество радио и телестанций просто неизмеримое. Так. Это, так сказать, вещание на все случаи жизни. Ну, например, для тех людей, которые в данный момент принимают пищу, радиостанция «Бон аппетит». Для тех, кто, наоборот, в туалете находится, «Бон стул». Для тех, кто ссорится, «Бон скандал». Для тех, кто так или иначе решает свои, удовлетворяет половые потребности, «Бон оргазм». Вы представляете, сколько здесь еще может быть всяких подразделений?
4: То есть, там, в принципе...
3: Голубые, розовые и все прочее. Тут
4: в принципе, вы, как вы предлагаете, чтобы, например, человек, в зависимости от сейчас вот конкретно, чем он занимается, включал определенную волну?
3: Да. То есть, это просто непочатый край работы.
4: Ну, в общем-то, да.
0: Вообще, мысль достаточно хорошая. Но, понимаете, Ирина, это тогда рушит несколько концепций от отдела федеральной службы, которая, как бы, гласит о том, что должны все станции в плане концепции сравняться вообще по...
4: Тут как бы совсем диаметральная противоположность тому, что как бы мы планируем. Хотя и эта мысль тоже, как и все, впрочем, остальные мысли на Земле,
3: ну, так, не лишена. Не противоречит, в общем-то, потому что они и так почти все одинаковые, но просто там будет звук и видеоряд из всего, всей этой массы вот этой вот
4: Кстати,
3: непосредственно предназначены для данного занятия.
4: Может быть, и я думаю, что мы в ближайшее время мы попробуем внести на рассмотрение законопроект. Вот, но я хочу, Ирина, вам сказать, что уже сейчас в FM-диапазоне есть радиостанция, которая вещает и одновременно вещание передается по 42-му частотному телевизионному каналу. То есть вы можете его это наблюдать.
3: А, это «Времечко», что ли, вы имеете?
4: Нет.
3: «Времечко» тоже где-то слышно здесь.
4: Нет,
0: у вас рядышком это находится вот как раз это студия, и вы слышите вживую голоса ведущих. Просто нужно окно плотнее закрыть.
3: Понятно, вот век живи, век учись, дорогом помрет.
4: Да.
0: Вот, спасибо вам, Ирина,
4: за интересный рассказ.
0: Спасибо.
3: Всего
0: до свидания.
4: Спасибо.
0: Вообще, действительно, этот край, как бы, радиофикация, как электрификация всей страны. И, кстати, еще большие ведь проблемы сейчас с зоопарками. Дело в том, что нужно же вводить вот по, так сказать, ассоциации защиты животных требует просто введения специального зооканала на всех
4: радио. В первую очередь для птиц.
0: Для птиц, естественно. То есть, поскольку ведь это служба, которая координировала перелеты птиц, поскольку существа целиком безмозглые. Ну что там, комок перьев с кишками, он сам не знает же, куда толком лететь. И вот эта служба, она в результате, так сказать, инфляции, каких-то вот непонятных разрух, она...
4: Перестроечных.
0: Да, то есть она практически прекратилась. Сейчас черти что, то есть уже голуби стали сидеть на деревьях, чего раньше никогда не было, заметьте.
4: Да, не позволяли просто себе это.
0: Просто вообще, да. Вот, поэтому все это, конечно, непочатый совершенно край работы. Вот. Ну что же, у нас остается 5 минут до окончания нашей встречи. Я предлагаю послушать последний, видимо, телефонный звонок. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы ваш вопрос Дмитрию Владимировичу был более конкретно сформулирован. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Александр, я хочу тебе задать вопрос.
0: Но я-то не компетентен ведь.
5: Нет, ну послушай, когда вот выйдет все-таки твой новый альбом?
0: О, ниже пояса мне удар. Мне стало очень стыдно.
4: Сейчас у нас в ФСТР шутят ниже пейджера.
0: Ниже пейджера. Постараюсь сделать как... Хочу сказать просто, половина готова. Вот половина готова.
5: Ну, в конце года выйдет?
0: Ну, думаю, пораньше.
5: Да?
0: Да, конечно. Конечно.
5: Ну, хорошо.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Но этот вопрос не считается.
0: Не считается. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Саша, меня Борис зовут.
0: Очень приятно.
6: Я вот с чем хотел поделиться с вами мыслями. Так, поделиться просто. Вот для улучшения и, может быть, даже совершенствования вот коммуникационных таких вот связей в этой системе, во всей.
4: Вы имеете в виду радиосистему?
6: Да, да, да. Вот, может быть, подумать насчет такой идеи. Вот встраивать микрофоны, например, вот, ну,
4: да.
6: Просто для примера, скажем, в банках с пивом.
4: Отцы.
6: Металлических.
4: Отцы, да.
6: Вот. Как вы считаете, это, в общем-то, должно помочь вот распространению, вот, оперативности связи вот такой вот потребителя и, значит, центра вот вашего.
1: То есть вы имеете в виду, как бы, в данном случае отдел, ведь при, кстати, отделе Федеральной службы по телевидению и радиовещанию еще существует отдел по, так сказать, эстетике помещений.
6: Конечно.
1: Радиостанции. То есть вы, как бы, этот вопрос, видимо, адресован.
6: Один из вариантов, да.
1: Да. Ну, спасибо за вопрос.
6: Вот сама идея просто, вот мне вот это, она меня беспокоит очень.
4: Спасибо,
0: меня,
4: кстати.
0: Меня вот смущает только вот то, что я боюсь, что в эти микрофоны будет очень много идти посторонних звуков. Такие, как там вот это глыть, знаете, когда пиво пьют.
1: Пощелки всякие.
0: Да, там. Звуки исходящих газов. Ну, в общем, вот это.
1: Совершенно не, мне кажется.
0: То есть очень много будет такого звукового мусора.
1: А вообще, скажите, Дмитрий Владимирович, все-таки вот на ваш взгляд идеальное, так сказать, состояние студии, какое оно должно быть? Приемлете ли вы, например, плакаты на стенах? Вот некоторые вешают, видите, вот там у нас вот фотографии всех родственников наших ведущих, вот дедушки, бабушки во много поколений своих животных вот вешают. То есть, в принципе, меня это ни в коей мере не раздражает, я даже как бы любопытно. Вот. А как вы вообще считаете, вот идеальная студия, идеальное помещение по дизайну, как оно должно выглядеть?
0: Ну, собственно говоря, что спрашивать мое мнение, когда есть совершенно четкие нормативы, и написано, что должно быть помещение. Помещение четырехугольное помещение, высота не более 3 метра, общая площадь не более 15 квадратных метров, 4 стены. Никаких там 5-6 углов быть, разумеется, не должно. Тем более 9, как, например, это у меня в кабинете. Вот. На стенах развешана наглядная агитация. То есть что делать в случае
1: пожара?
0: Пожара. Как правильно надеть противогаз? Пользование огнетушителем.
1: Эпилятором.
0: Пользование вашим персональным эпилятором. Как правильно заправить орган в сапог? Как вовремя опражнить тазик. То есть вся та информация, которая постоянно необходима, которая помогает музыкальному информационному ведущему в работе.
1: Ну что же, и на этом я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу радиостанцию. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. И нашим радиослушателям еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции.
7: Кобелино.

И пришло время объявить наших следующих гостей. Это московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера. И я представляю музыкантов этого коллектива. Илья Ферапонтов, труба. Кирилл Якушев, этот же инструмент. Олег Никитин, валторн. Это, объясню, такая гнутая труба, собственно, свернутая в крендель, в такой, в канат. Валерий Турутин, тромбон. Это, по-моему, выдвижная такая штука. В общем-то, ну, вы видели наверняка ее. Ее выдвигают туда-сюда. И туба. На тубе играет Станислав Криворотенко. Туба — это здоровая такая вот штука, на которой удобно кататься со снежной горки, собственно говоря. Ну, также рядом стоит человек, которого представлять я не буду пока что, потому что до того момента, как он начнет что-то высвистывать, свою белого цвета палку, вот, пройдет достаточно много времени. И сегодня мы будем в прямом эфире слушать с вами прям-таки живой концерт вот этого московского брас-квинтета. И предлагаю начинать, да?

Я боюсь, что мы сможем с вами испортить вкус радиослушателей. Я не имею в виду музыку, а вот что меня все бесило, опять же, такая по кухонному брехунцу в давние времена крутили произведение Иоганна Себастьяна Браха, его брата Федосея, младшенького, малоизвестного, впрочем, широкой публике, тем самым привили к людям, нашим соотечественникам, отвращение к классической музыке. Так же и здесь. Вот, когда наушники снимаешь, что мне, собственно, сложно сделать, поскольку увидите эту изоленту, привязанную, в общем-то, они привязаны действительно к ушам. Дело в том, что после того случая моя голова непроизвольно сильно дергается, происходит соскок их постоянный. Вот пусть вас это не смущает. Вот. Но я все-таки стянул, послушал, конечно, звук вживую гораздо интересен. Поэтому также прошу музыкантов не обращать внимания на ту толпу любителей живого звука, которая, невзирая на сильный мороз, в общем-то, собралась внизу, здесь под нашими окнами. Даже часть из них заглядывает к нам в окно, соскальзывает, скребется своими замерзшими коготками. Вот, не берите себе это в голову. Музыка превыше всего. И продолжаем, да, слушать пьесы.

0: мощнейшая, не побоюсь этого слова, полифония, как раз то, чем мне не достает, по мнению музыкальных критиков, в моем композиторском искусстве. Вот исходя из выше прозвучавшей композиции, многие наши радиослушатели могут сделать такое предположение, что вот духовой брас-квинтет — это нечто среднее между маленькой губной гармошкой, на которой играли фашисты в окопах зимой 43-го года, вот, и органом, на котором играл Федосей Бах и брат его Иоанн. Вот, то есть, в принципе, вот такой вопрос у меня, ну, к любому из участников, в общем-то, вашего коллектива. Что появилось раньше, труба как духовой музыкальный инструмент или орган Федосея Баха?
1: Конечно же, появилась труба, потому что ее гораздо проще сделать. Это два раза загнул, вот труба и готова. А чтобы сделать орган, нужно очень много разных трубочек, толстых, тонких, спаять в один такой большой ящик, и тогда только получается орган. А вообще, если говорить откровенно, то первый получился тромбон, потому что на тромбоне только в двух местах он загнут. Это самый прямой инструмент, и эта штука, которая туда-сюда выдвигается, это вот проще этого ничего нет.
0: Ну, там еще огромное количество перемычек я наблюдаю сейчас, вот, поперечных.
1: Да, поперечных перемычек тоже только две, чтобы он не развалился. Чтобы он не развалился в руках, вот две перемычки такие, и все. И вот, в общем, весь инструмент готов.
0: Я, кстати, тоже так думал, я догадывался, я даже скажу, я знал это. Ну что же, еще какую-то пьесу, затем нам придется ненадолго прерваться, поскольку опять позвонили снизу и придется пойти разгрузить. Разгрузим, вернемся и снова начнем, да?
1: Да, вот сейчас как раз тот момент, когда хочется очень соло сыграть для тромбона и медных духовых, и произведение, которое прозвучит, называется «Тромбон Аморалес», композитор Земп.
0: Хорошая у него фамилия.
1: Да.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Имя этого замечательного, я имею в виду Тимофея и фамилия, наверняка многим из наших радиослушателей хорошо знакомы. Объяснять, что это за человек и кто он, я думаю, мы не будем. Мы будем слушать замечательную музыку в исполнении замечательного коллектива. Напоминаю, что все это происходит в прямом эфире, то есть тут реально находятся живые музыканты, которые реально вживую для вас играют. Вот те, кто в окошко к нам заглядывают и скользят тут постоянно, они это видят, но рассказать уже никому не смогут, поскольку этаж у нас все-таки 14-й, а вот сугробов не так много намело. Те, что намело, уже подмерзли, кстати, потому что сперва, значит, затеплело, и потом снова заморозки. Вот. Ну что же, следующее произведение, да?
1: Вольфганг Амадей Моцарт. Адажио.

0: В принципе, насколько я знаю, по историческим видеофильмам, которые в изобилии продаются на ларьках сейчас повсюду, вот, очень много из этих фильмов посвящены Моцарту. Он как раз не очень хорошо относился к духовым инструментам. Он больше любил, знаете ли, пиликать на балконе в белых панталонах на скрипочке. Вот. Как вы вообще считаете, вот ежели в то время эти произведения сыграть для него вот так, как они сейчас звучат, возмутился бы ли он, отодрал бы себе вот эту замечательную искусственную косичку? И как бы он себя повел? Вот вы не пытались проанализировать его действия?
1: Я думаю, что надо предоставить слово художественному руководителю Московского брас-квинтета Станиславу Криворотенко. Станислав, что вы можете сказать по этому вопросу?
2: Я думаю, что Моцарт был совершенно нормальный мужик. Он бы нас понял и даже что-нибудь написал бы такое хорошенькое, веселенькое и интересненькое.
0: А вот тут и как раз вопрос к Станиславу Криворотенко. Дело в том, что, прослушивая сейчас звучание вот замечательной тубы, я обратил внимание, что иногда вот подсаживают так на измену, то есть ощущение вот прям, ну, в контексте звучания вот ансамбля, что это играет как будто вот контрабас, иногда как будто виолончель. То есть, несмотря на свой объем, собственно, это и такой вид, ну, честно говоря, ведь принято над тубой издеваться во всех фильмах. Ее там одевают на головы там, и всячески там подкладывают всякие предметы несуразные, типа презервативов. И человек, когда играет, они надуваются и лопаются. В общем, вот на самом деле получается, что инструмент весьма универсальный. Ты эту фишку просчитал в детстве или как-то родители твои просчитали? Потому что мне, например, сложно как-то, ну, представить себе, что человек сам может так вот приколоться именно к тубе. Вот поприкололся человек по тубе, играет на тубе. Вот откуда у тебя это?
2: Ну, то, чтобы родители этим занимались, это вряд ли. Сам, да, наверное, прикололся. Ну, как-то понимание постепенно росло, зрело, так сказать. Годы брали свое. Ну, так, немножко на мир смотрел другими глазами со временем, выезжая, так сказать, в разные заграничные государства. Там на этом инструменте тоже красиво очень играют. Ну и понимание пришло, что совершенно неплохой инструмент, просто относиться надо к нему по-доброму, и он к тебе отнесется так же нормально.
1: Слово берет директор музыкального коллектива «Московский брас-квинтет» Валерий Турутин. Для настоящего музыканта всегда нужен человек, который преподнесет его искусство, и я хотел бы про Станислава сказать несколько слов. Да, все знают, что туба – это аккомпанирующий инструмент, и что это всегда играет самые нижние регистры в оркестрах, ну, иногда в ансамблях, вот в таких, как у нас. Но Станислав – это единственный человек в своем роде, я бы даже сказал, единственный человек в нашей стране, который доказал, что туба – это сольный инструмент. И подтверждение тому – концерты, сыгранные с большим симфоническим оркестром по Англии. Станислав сыграл концерт Вогана Вильямса по заказу британских прокатных компаний. Песенку про пупсика была исполнена в помещении Венской оперы. Московский
3: симфон... Не смущайся.
1: Не, у меня попало в горло.
0: Что-то. Просто у нас тут ощупывают кур сейчас снизу, потому что набив происходит подушек к лету, и они летают перья повсюду. И набиваются в ноздри пучками. Потом стоит женщина, кстати, с пинцетом на выходе, всем гостям пинцетом их вынимает. Вы поэтому не смущайтесь.
1: Вот, Московский симфонический оркестр под руководством Константина Кремца. Ну и также этот факт был признан и в нашей стране. Сейчас пройдет, да, все нормально. Я уже пришел в себя. Значит, в нашей стране был сыгран концерт Аркадия Нестерова в концертном зале имени Петра Ильича.
2: Чайковского.
1: Имени Петра Ильича Чайковского, правильно. И оркестр Казанской филармонии, дирижер Фуат Мансуров. У меня все. А, нет, дальше мы же хотели продолжить. Сейчас мы сыграем произведение для тубы соло. Это будет оперный репертуар. Я, правда, не знаю, как мы его сейчас будем играть, потому что кур ощипали уже очень много. И вот эти вот перья, которые налетают по всей студии, они забивают не только нос, не только горло, что прокашляться нельзя, но даже в глаза попадают эти перья. Да. И нот абсолютно не видно, потому что мы же играем все по нотам, мы не смогли до сих пор все выучить наизусть.
0: А зато у нас вот 100% уже перевыполнение плана за эту ночь по курам. Главное, чтобы они не накидали снова по ошибке кур в подушке, как это было неоднократно. И люди находили у себя тушки кур в подушках после этого. Это брак, мы считаем, в производстве. Много уволенных из-за этого. Они выйдут на демонстрацию скоро все.
1: Ну вот этим произведением, которое мы сейчас играем, мы еще раз подчеркнем, что наш коллектив, он очень универсальный. Мы можем играть не только джазовую музыку, мы можем играть не только классическую, но нашим квинтетом мы можем исполнять также и оперную музыку. И то, что сейчас прозвучит, это будет композитор Россини, Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». На тубе соло исполняет лауреат Всероссийского всесоюзного конкурса Станислав Криворотенко. Итак, Каватина Фигаро.

0: Я вижу, вас немножко удивила вот эта женщина, которая вошла сюда с гусиным пером за ухом. Дело в том, что вот вы прокричали «Фигаро», а как раз по совместительству я уже говорил, что тайком от руководства радиостанции я сдаю вот в ночь субботы на воскресенье все свободные помещения в аренду. Под пыточные, под разделочные, под репетиционные. И вот Изабелла Фигаро, это поэтесса, которая пишет под таким псевдонимом, я сдал, и она работает в соседней комнате. Ее муж просто водитель автобуса, бьет ее смертным боем, не побоюсь этого слова. Поэтому она работает тут в тишине, но мы ей уже сказали, выйди вон, и она пошла дальше писать свои, в общем-то, стихи. А вот какая мысль мне пришла в голову при прослушивании этой замечательной пьесы господина Россини. Не кажется ли вам, что он сидел на винте очень плотно?
1: Я думаю, что на этот вопрос должен ответить лидер нашего коллектива Илья Ферапонтов.
2: На винте? Это что значит на винте?
0: Это особый вид наркотического вещества, да, от которого люди долго не спят, очень как-то бодро передвигаются, все суставы у них гнутся очень хорошо.
2: Я думаю, что да, что-то типа этого было все-таки. Винта.
0: Это нервное очень искусство у него было.
3: Не потому, насколько завинчена, музыка.
2: Нет, понимаете, в этом произведении, что, понимаете, все после исполнения этого произведения хлопают Станислава Дмитриевича. Но, однако, как вы успели заметить...
3: Думаю, что он на винте сидит.
2: Да, на винте мы сидим с Кириллом. Да. Потому что у нас очень, очень подвижные пальцы вдруг после этого становятся. Вот, и мы чешем, как хотим.
3: Мы с мужем договорились, что когда хлопают, мы думаем, что это как будто бы нам хлопают на самом деле.
2: А Станислав Дмитриевич клонится.
0: А вот...
3: Это у нас разделение.
2: Значит, на винте сидим.
0: Ну, нужно, видимо, еще сказать, что вот вы слышали звуки такие нелицеприятные. Это вовсе не желудки никакие, как вы, наверное, подумали. Ничего подобного. Это лампа отвалилась и упала, светильник.
1: А, да, это был найден резонанс этой комнаты, особенно на ноте си бемоль. Вот, именно вот... Одна лампа, которая именно вот здесь над тубой сверху находилась, она начинала резко заводиться и так жужжать.
2: Я пытался что-то делать.
1: Так что если во время эфира вы такое слышали, небольшое такое, такое жужжание, то это вот как раз та лампа, она...
4: Которая на винте.
1: Да, которая тоже, наверное, уже теперь уже на винте она сидит. Очень плотно так. Вот она нам тоже подыгрывала, потому что все это заводилось и было так все вместе весело.
0: Ну, учитывая, кстати, то, что там обычно мы прячем отмытые от наркобизнеса доллары, тоже в аренду с утра приходит, в общем-то, человек, который курьер, забирает их, кладет туда товар. Ну, тоже надо же как-то крутиться, жить, то главное, вы иногда ее подпираете, чтобы не упало все. А то зачем нам с утра какие-то там люди, там они придут, скажут, типа, где баксы, скажут, что вы им отвечать?
1: Да.
0: Ну что же, дальше пьесы.
1: Да. Я думаю, настало время поиграть Джорджа Гершвина. Summer Time.
2: Джорджа.

0: Короткая какая пьеса, ну, завораживающе, сказали все, кто ее сейчас слышал наверняка. Может быть, сразу как-то мы не будем делать такие вот долгие перерывы, да, на разговоры, а сразу такой дадим несколько пьес нон-стопом, потому что хотелось бы еще каким-то образом потом поделить наушники и послушать, может быть, какие-то будут к вам вопросы в прямом эфире. То есть давайте, может быть, как-то парочку сразу пьес, а потом послушаем, о чем хотят спросить.
1: У нас очень парочка такая, готовая уже есть. Мы ее после фестиваля в Ливерпуле, посвященной рок-группе Beatles, в нашем репертуаре тоже появились произведения, переложенные на брас-квинтет, который исполняла эта легендарная группа. Первое произведение называется точно так же, как и та улочка, на которой стоял наш отельчик, в которой мы жили. Пенни Лейн. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, Пенни Лейн. Пенни Лейн.

И вторая песня, которая пойдет тут же нон-стопом, это песня «Hey Jude», которую Джон Леннон посвятил своему сыну Джулиану. Итак, Джон Леннон, Пол Маккартни, «Hey Jude», а соло на Валторне, лауреат всесоюзного конкурса еще тогда, когда был совок, Олег стал уже лауреатом конкурса. Итак, лауреат всесоюзного конкурса Олег Никитин, Валторна.

0: Я предлагаю каким-то образом вот, да, с наушниками разобраться, чтобы вам было слышно. Сейчас мы попробуем послушать звонки, но я постараюсь как-то дублировать наших радиослушателей, в смысле переводить жестами, мимикой, соответственно, и всяческими записками. Здравствуйте, опять этот вот жуткий звон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Значит, к вашим уважаемым гостям есть такая маленькая просьба сыграть что-нибудь такое приятное, спокойное и усыпительное. Так, чтобы усыпить, вот смотрите, задача какая-то.
0: А нет, извините, жить, прежде чем, простите, алле, уважаемые, прежде алло. Чем задача, знаете, есть пословица, бабки в руки, будут звуки. Прежде чем ставить задачу, пришлите денег. Так что давайте вопрос, а потом задачу. Может быть, ваша заявка будет выполнена, а может быть, нет.
1: Вопросик, значит, будет такой, как они к творчеству Бетховена соприкасаются, смогли бы они апассионат сыграть?
0: Вот это хороший вопрос, и в ней же сразу звучит, видите, и просьба. Видите, можете же, понимаете, правильно сформулировать то, что вы хотите сказать. Спасибо. Кто будет отвечать насчет пансионата? Пансионата, да? Пансионат Бетховена, я так понял. Видимо, под Москвой где-то. Место встречи, как говорится, каких-нибудь людей. И дележа денег, да?
2: Да, я думаю, что на вопрос про...
0: Не, ну есть же там это кабак у Гашика, пансионат у Бетховена.
2: Я...
0: Свинина по-моцартовски там, блюда.
2: Да. Про пансионат Бетховена отвечает коммерческий директор Московского брас-квинтета имени Тимофея Дакшинцева Кирилл Якушев. Кирилл, давай, твое слово.
3: Добрый вечер. Ну, знаете, мы с удовольствием, на самом деле, отыграли бы в пансионате Бетховена. Не далее, как... Через пару недель Новый год. Вот. И, по-моему, совершенно случайно как так получилось, что...

0: Мы договариваемся с пансионатом в Барвихе, но вот какие-то чисто технические сложности.
1: Там кто-то болеет у них сейчас.
0: Да, болеет человек.
1: Из обслуживающего персонала.
2: Что-то, да, там насморк у него. Ну, можно же... Можно же ведь, в принципе, как? Можно туда приехать, рядом разжечь костерок, шашлычка. И ночью. И хорошенько поиграть, и в свое удовольствие, на радость.
1: И пансионату, и лунную, и все, что угодно.
0: Да, я, кстати, вспоминаю вот вопрос предыдущий. Просили что-нибудь спокойное сыграть. Я думаю, вот то, что мы только что сыграли, «Hey Jude» Джона Леннона, очень спокойная песня.
2: Спокойно,
0: я
2: да.
0: думаю, Джон Леннон ее потому своему сыну посвятил. Он наверняка под эту песню его укладывал спать, когда он был маленький, правильно? Вот. И в Ливерпуле они тогда жили.
1: Или в Барвихе.
0: Когда из Гамбурга вернулись после Америки, да, в Ливерпуле. Да, вот да, в да. этот момент он эту песню написал. Ну, когда же мы были на этом самом, когда жвачку жеваную Пол Маккартни подарили как сувенир на фестивале Битлз, да. И вот я думаю, что
1: он
0: уже...
1: Он хотел продать потом за
0: $1500, но мы так скинулись, и нам не хватило $1500. Мы сейчас очень жалеем на это дело. Но суть не в этом. Суть в том, что если мы сейчас еще одну такую песню сыграем, то половина наших слушателей, они уснут, да. А кто слушать будет? Тут наоборот надо сейчас что-нибудь бодрое такое, завораживающее и так далее. Кстати, вот коммерческий директор опять тянет руку, он проводит рекламную кампанию, я уже за него, уж так сказать, договорю. Наша рекламная кампания заключается, ой, просто, он гениально, просто все заключается. Самое главное, что компания дешевая настолько, что все, что это только люди должны, вот просто суть компании нашей заключается в том, что каждый человек, который сейчас нас слышит, вы должны рассказать трем своим друзьям, знакомым, подругам, коллегам и так далее.
1: Можно врагам.
0: Да, даже врагам можно это допускать. Даже можно сказать не в очень хорошем свете, потому что чем больше подковырки, тем это еще больше рекламный эффект приносит. Вот троим своим вот, людям, знакомым, коллегам, врагам и так далее, с условием, что те, каждый из них, в свою очередь, должен тоже рассказать троим.
2: Это называется пирамида.
0: Пирамида, да, да, и еще вот это вот. Вот в этом и заключается вся конгениальность. И через некоторое время просто будет весь мир охвачен уже, потому что уже из-за границы такие же штуки идут, все про нас рассказывают. Только сейчас уже считается очень стильно говорить только чисто про московский брас-квинтет имени Тимофея Александровича Дакшицера. Кстати, я хочу всех радиослушателей поздравить у Тимофея Александровича Дакшицера. Если считать, что сегодня 14 число, то уже вчера. Вчера, в субботу, 13 декабря, Тимофея Александровича Дакшицера день рождения, и мы его поздравляем, да, с его 76-летием. И он, не, не 6-летием, а 76-летием, да, что вот он уже очень пожилой, но вот сегодня мы с ним созванились, он всем радиослушателям передает привет, он сам сейчас внимательно слушает. И я думаю, мы продолжим поиграть что-нибудь. Саш, как ты думаешь?
2: Ну, давайте еще один звоночек. У нас все делается попарно в честь одного нашего больного друга. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень приятно услышать таких прекрасных профессионалов. Очень редко бывает такая музыка.
2: А вот поэтому... он не догадывается, что это играю я один и говорю разными голосами.
3: И тем не менее, у вас, конечно, прекрасные шутки, но тем не менее, спасибо большое за такую музыку. Прям отдыхаю душой. А посему вопрос у меня банальный. Какие у вас творческие планы? И где вас можно услышать? И можно ли купить вашу музыку? Спасибо.
2: Спасибо.
0: Наши планы обширные, просто обширные. Кроме гастролей по Москве и по России, мы вот уже съездили в трехмесячный тур по Италии, и после этого были полгода в Японии, поэтому мы вот этот вот полугодовой пробел, который мы допустили, ну, по объективным причинам, потому что мы отсутствовали в стране, вот, народ начал очень интересоваться, где же московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера, почему они нигде не играют, как же можно их послушать, вот все больше и больше, и вот этот вот звонок, это тому подтверждение, и вот сейчас мы наверстываем, у нас просто очень плотный график концертный, вот вчера мы 3 выступления отыграли, сегодня вот 2 концерта сыграны, вот этот вот ночной эфир, завтра нам играть, мы не знаем, как мы вот с утра успеем только отоспаться где-нибудь так до 7:30, и опять на репетицию, разминки, то есть тренинг такой.
2: Я знаю, что завтра вы играете вот на открытии торжеством комнаты матери и ребенка на Павелецком вокзале.
0: Да, там очень хорошая мама просто попросила открыть эту комнату, так что мы ее откроем.
2: Просто там долго было замазано эта комната всякими гадостями.

0: Забит замок, наконец это произошло, да. Ну, знаете, сейчас одну секунду, я тут показываю телевидение, что им нужно перевернуть кассету. Сейчас перевернемся, тут кругом же камера слежения. Мурку, да? Или еще как-то дополнительный какой-то ответ, там, где можно купить...
1: Кассетки, значит, кассетки. Мы продаем наши кассетки эксклюзивно на наших концертах. Нигде в продаже, ни в каких там ларьках, ни в студиях, ничего нет. Поэтому человек, который интересуется творчеством нашего коллектива, он должен прийти на наше выступление, и мы там проводим викторинку. То есть, если он отгадает викторинку, то человек может эту кассету получить бесплатно. Мы на каждом концерте разыгрываем одну кассетку. Но кто не получит, там неправильно отгадает или не знает, или что, то он может запомнить то, что говорилось на этом концерте, и прийти на следующий концерт. И тогда он уже будет знать, потому что мы всегда разыгрываем одну и ту же песню, в чем вся заковырка, секрет. И некоторые люди, которые вот приходят из концерта в концерт, они уже собрали даже кассет коробками просто, они уже потом выходят на улицу, ну и пихают их по двойной цене, по тройной. То есть народ, кто не знает, что их можно у нас купить, они начинают так вот такой подпольный бизнес вести. Так что вы не покупайте, да, не покупайте у них кассетки, потому что это хотя кассеты и наши, и они записаны там на цифре, все.
0: Но там некоторые, я знаю, допивают сами чего-то туда, докладывают.
1: Поэтому может быть такое, что обертка наша, потому что они кассету вытаскивают оттуда, кладут себе в карман, а туда вставляют уже там
0: свою,
1: да, какую-то, а продают как московский брат-квинтет. Вот. А вот Кирилл Якушев, коммерческий директор, просит слово. Давайте послушаем, что он хочет нам сказать.
2: Вообще, по поводу приобретения кассет московского брат-квинтета и Тимофея Александровича Докшицера, а также его книги и нот, изданных под его руководством.
1: Книга «Трубач на коне» называется Тимофея Александровича Докшицера. А все музыканты, которые нас слушают, и все, кто играют на трубах, на тромбонах, на валторнах и на тубах, вы можете взять... Что вы можете приобрести у нас?
2: Упражнения для занятий на трубе. Школа систематических упражнений для занятий на трубе.
1: Причем это может быть любая абсолютно труба. Даже если вы купите эти систематические занятия, вы можете просто взять простую железную трубу
2: и по этой системе научитесь играть.
1: Да, то есть у вас изумительно начнется, получается все. А если вы возьмете,
2: а если серьезно нагнете чуть-чуть по поводу кассеты всех этих книг, то помимо того, что вы можете после концертов обратиться к нам, да, то вы также можете обратиться лично ко мне,
1: к коммерческому директору.
2: Да, если кто-то сейчас записывает телефон, если ручка у кого-то
1: Кирилл,
2: есть,
1: Кирилл, сейчас мы спросим, мы можем
2: очень медленно
1: в живом эфире можем
2: очень медленно скажу циферки одна за другой. Цифры такие: 7, 9, 2, 1, 3, 5, 5 или просто 792-13-55. Обратитесь лично ко мне, и мы изыщем какую-то возможность встретиться с вами,
3: телефона,
2: чтобы вы приобрели эти кассеты, школы, книги и так далее. Спасибо вам большое.
0: Ну что, пьеса?
1: Пьеса. Ирвин Розенталь. Маленький коричневый кувшин. Ну что такое в маленьком коричневом кувшине? Обычно какой-то напиток такой может находиться, который уже так полу это самое. И вот эта музыка, она такая в джазовом стиле написана, и ее нужно подразумевать, что ее играют пьяные нью-йорлянские музыканты. Ну и сейчас мы попробуем это изобразить. Там первый начнет нам Стасик на тубе на своей, опять, как всегда, ему все лавры, а мы потом будем думать, что хлопать будут нам. Стас, начинай!

0: Ну, я думаю, мы общались вроде бы сейчас уже с нашими уважаемыми, живущими в ночном городе. Может быть, опять дадим немножко слово музыке, чтобы не надоедать людям с вот нашими разговорами, поскольку голоса человеческие, они противны. Ну, вообще, сами хотя та же, значит, трахея, бронх и дальнейший мешок легочный, это своего рода тоже ведь труба, но звукоизвлечение вот у людей противное все-таки. Ну, такие животные. Это неправильный счет, да?
1: Нет, очень правильно, потому что сама суть извлечения звука музыкального, она, в принципе, в чем заключается? В том, что воздух идет через губы. Но через какие губы он идет? Вот в этом вся суть и заключается. Потому что это, в принципе, самый простой звук, который только можно придумать. В природе своей это вот звучит без инструмента. Вот так вот. Да, вот это вот, да. В принципе, вот и вся суть заключается.
0: Когда мы и, кстати, первооткрывателем этого звука был конь.
1: Да, кстати, вот Кони Будённого, Юрий, это хорошо вообще. Почему были оркестры в коннице Будённого? Это же все оттуда пошло. Римский Корсаков, опять же, еще даже Блажин. Это действительно история наша, вот откуда все пришли. Кстати, вот такие жанры, как квинтеты, это вот чисто наше русское открытие. Это было еще в 18 веке. Да, крепостные крестьяне, там все это военные оркестры. Ведь не каждый мог пригласить себе в усадьбу там помещик, какой-нибудь оркестр большой. Ну, конечно, тот помещик, который поглавнее был, тот, конечно, целую кавалерию загонял. А тот, который так послабее, там сбоку попроще, тот, в общем, думает, блин, надо же бабки экономить как-то. Надо на гулянку оставить. Так что вот думает, ну, оркестр поменьше. Вроде бы то же самое, все, оркестр играет, а бабки уже сэкономлены, уже все в полном порядке, можно опять мешпуху закатывать и в полном... Так, ну вот. Потом, в наши коммунистические времена, это все было очень, я считаю, что несправедливо забыто. Потому что считали, что бабки не надо экономить. И все начали играть только чисто в духовые оркестры. Сплошные оркестры, которые играли только марши Гинцевского союза. Кстати, вот до сих пор наизусть помню. Но я не буду сейчас в живом эфире играть, потому что у нас уже как бы другой гимн России. Но неважно. Вот. А американцы, они все это подхватили очень живо, так, через артистический менеджмент, в общем, приподняли, и у них там все это дело процветает, а у нас как бы только вот наш коллектив, как брас направление, в принципе, это единственный коллектив в нашей стране, профессионально занимающийся вот этим делом, потому что вот действительно вот у нас... Мы только этим зарабатываем себе на жизнь, кстати, вот уже третью машину меняем, то есть хватает там на бензин, на покушать.
2: Пара заказных убийств еще каждый месяц.
1: Да. Ну вот, да, вот теперь вторая задача, значит, задача про дачу, правильно, дачу надо до конца отстроить, потом можно уже с жильем улучшаться, то есть, ну так тоже потихонечку обороты набираются, в общем, ребят, живем, все, расцветаем, все. Тимофей Александрович опять согласился дать свое имя на наш коллектив, что тоже опять так повышает рейтинг, все сразу, ну, если Тимофей Александрович согласился дать имя, вот мы с ним действительно связались, и вот все, в общем, все так и было, и вот он пришлет сейчас письменное подтверждение. Совсем недавно все произошло, после того, как мы из Японии приехали, уже наш рейтинг уже настолько высокий стал, что, в общем, не знаем даже, что с ним теперь делать. Вот на радио уже прямо то туда приглашают, то сюда. Но мы только на эхо приходим, то работаем только на эхе. И вам рекомендуем эхо слушать. Это очень популярная радиостанция. А еще Саша Лаевский, это такой ведущий. Второго такого ведущего просто не бывает. Я вот сел, я смотрю, думаю, надо к нему, наверное, в подмастерье пойти. Тоже хочется, наверное, так в эфир повещать.
0: Намекает, да, на мои физические данные, на мои вот эти постоянные кивания головой, попадение на бок. Да, вот.
1: Так. Ну ладно, не будем загружать слушателей текстуры, да? Текстуры, это самое. Чуть Рэй не так сказал, как тот парень в броневичке, да? А теперь дискотека. Итак, Генри Манчини, «Розовая пантера».

0: Вот такая пантера розовая прошлась из этого самого. Я думаю, нормально, да, что это прозвучало, ничего?
1: Да, кстати, аналогичный мультфильм, вот сейчас в немецком исполнении уже вышел, там вся эта музыка играется на губной гармошке. Вот. Хотя изначально это, конечно, было...
0: Губная гармошка.
1: Положи на место, положи на место, не трогай больше.
0: Это губы, воздух через губы, опять все это очень символично, опять звук образования и так далее. У меня какой, Саш, у меня к тебе предложение такое вот оригинальное... Стас говорит, что мы очень любим хэви-метал, тяжелый рок и вот эту вот всю вот эту вот, как эта музыка называется детским голосом?
1: Хард-рок, дэт-метал.
0: Да, не, дэт-метал, да, вот это вот, особенно вот это вот, которое, да, последнее. И мы бы хотели, в общем, так вот вместе помузицировать, знать, что ты поешь. Может быть, вот мы могли бы что-нибудь сыграть, а ты что-нибудь бы спел. Это как бы вот так вот объединение жанров бы получилось, и было бы очень здорово, прям. И просто великолепно. Вот Стасик, он играл с Московским симфоническим оркестром под управлением Константина Кремца в Венской опере про Пустика песню соло для тубы с оркестром. Я думаю, вот, вот если бы ты мог бы Пупсика спеть что-нибудь?
1: Прям будет с матерной руганью. С матерным текстом это нормально.
0: Нормально, да?
1: Я думаю, да.
0: Ну, я думаю,
1: но это же классическая пьеса. То есть мы даем перевод. Ну, кое-кто из великих композиторов пописывал стихи.
0: Угу.
1: Еще мало кто об этом знает. Вот это, по-моему, что-то из Вагнера будет. Нет, он не знает. Ну, пап, объявляй.
0: Объявляю. Песня про пупсика.

родился в нашем роддоме невъебенных размеров пупсик. И все нянечки и докторишки ходят ебало отвесив.

весь в зубах, в волосах и с хуем, с неопрятной татуировкой, срет, как лошадь, плюется соски, медсестру пощипал.

затем сквозь окно съебался. Спиздив чей-то костюм спортивный, и недавно его видали с толстой бабой у трех вокзалов.

0: А к нам, кстати, присоединился вот Антон Королёв на блестящей такой дудочке. Хорошая пьеса, хорошо исполнена.
1: Да, Саш, но мне становится ясно, почему обычно вот перед эфирами пишут фонограммы, готовятся, как тренируются, потому что невозможно просто вот так вот взять, так и сразу, просто ни с того ни с сего вдруг исполнить песню. Ее как бы надо...
2: С самим автором просто ответственность колоссальная, просто
1: да,
2: перехватывает.
1: Да,
0: плюс, учитывая то, что, плюс учитывая то, что текст тоже не был готов, а по ходу был написан.
1: То есть это же надо как бы отрепетировать, отрежиссировать, все это сделать нормально. Блин, опять у меня перо в горле застряло, начал картавить.
0: Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю, что у нас в гостях московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня в живом эфире московский брас-квинтет имени Тимофея Докшицера. Еще раз напомню имена участников квинтета. Это Илья Ферапонтов, труба, Кирилл Якушев, труба, Олег Никитин, валторна, Валерий Турутин, тромбон и Станислав Криворотенко, туба. Мы продолжаем слушать концерт. Напоминаю, что все это действительно в прямом эфире. Вы свидетели «Мига». Ну, я не имею в виду, когда миг пикирует, а в смысле того, что мига, вот, на мгновение, проще объясню, да, вот. Продолжаем музыку, да, слушать?
1: Да, значит, сейчас перенесемся в Латинскую Америку, к берегам Рио-де-Жанейро, в общем, к мечте Остапа Бендера, и послушаем музыку композитора Веласкес «Бесама мучио».

Вот такая вот замечательная песня. Но я хотел бы вернуться из зимы в лето, в август месяц, тогда, когда проходил 12-й международный московский кинофестиваль, участниками которого мы были, и, в общем, мы обслуживали культурную программу этого фестиваля. И мы сейчас хотим сыграть очень символичное произведение, которое написал композитор Нина Ротта. А это музыка к кинофильму Федерико Феллини «8,5». Итак, Нина Ротта, «8,5».

0: Меня вот очень интересует судьба, вот ты говорил о Московском кинофестивале, и сразу же просят добавить в Сопоте.
1: Да, вот вчера между первым и третьим выступлением, второе выступление у нас было в киноконцертном зале «Пушкинский», это бывший который кинотеатр «Россия». И, значит, наш квинтет, несколько усиленный струнной группой и ритм-секцией, участвовал при оформлении, под управлением, кстати, кондуктора, опять-таки, Константина Кринца. Вот. Мы участвовали на презентации абсолютно нового мультфильма, который только что вышел, вот только вот вчера состоялся его первый показ, так что следите за рекламой, за кассетой, вы сможете этот мультфильм приобрести. А мультфильм этот называется «Незнайка на Луне». Ну, это в честь кинофестиваля, вот я так подвел от кино.
0: А, я понял.
1: Кстати, да, эту презентацию будет показывать по ОРТ, и вы можете посмотреть, как вот наш коллектив там будет, в общем...
2: РТР, по-моему.
1: По РТР, ОРТ, РТР, ну, в общем, по буквам
0: почти
1: одинаковые. Буквы почти одинаковые, так что вы там разберетесь, когда будет все это про, в общем, там, про мультик, про Незнайку. А я думаю, сейчас неплохо бы было сыграть Гершина, как вы считаете? Ребята, да? Гершин. А, Пупсик на Луне? Да? Нет, это не знаю, когда, кстати, там был Ролан Быков, Олег Табаков, Кристина Рогатина.
0: Достойные космонавты.
1: Да, не на Луне. Не, они были не на Луне. Они были. Да, они были на презентации, да.
0: Наверное, все напились. На презентации же делают, чтобы напиться. И поесть на халяву таких этих маленьких мясных шариков, натыканных на зубочистки, которые лежат на блюде.
1: Да-да. А вел всю эту презентацию вел уже довольно-таки так известный и заслуженный человек, который, да, ведет передачу «Поле чудес». Там,
0: Евгений Федорович Светлана.
3: Якубович.
1: Да. Не-не.
3: Девичество.
0: Не угадал.
1: Забыл. Леонид Аркадьевич Якубович. Да, все, я... Итак, Джордж Гершвин, «It ain't necessarily so».

0: В основном старика Гершвина можно узнать по кодам его произведений. Вот его коды — это его лицо. Прямо как у Пикассо, его квадрат и девочка на шару. Ну, там у него девочка на шару.
1: Саша, я чуть не забыл, почему я говорил про мультик, про Незнайку, потому что вот здесь вот этот вот Гершвин, который мы сейчас играли, здесь как раз, когда мы его играем, я всегда вспоминаю диснеевские мультфильмы, и особенно про Том и Джерри, вот этот вот тромбоновый ход в каждой мультике есть, который вот он прозвучал. Сейчас еще раз попробую его напомнить. И там кот бежит за мышонком. Вот я к этому хотел подвести. Но не довелось перед произведением, значит, надо было добавить после.
0: А я вот всегда, когда слушаю произведение Гершвина, вспоминаю, как одна из популярных молодежных ведущих, которая сейчас занимается, насколько я понял, молодежной агрессивной музыкой. А еще тогда были вот эти по дважды два всякие новости. И когда Кейт Буш пела одно из произведений Гершвина, вот клип этот показывали, она сказала очень многозначительно, а на губной гармошке тут по исполнял сам старина Гершвин. Там какой-то старичок играл на губной гармошке. После этого она извинилась, сказала: ну что, конечно же, Гершвин давно умер. Доказав свое вообще уникальное знание во всех музыкальных дел. Но я предлагаю, может быть, послушать теперь телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Московский брас-квинтет имени Тимофея Дакшицера. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте. Говорите.
2: Вот такая ситуация. Я как понимаю, коллективу нужна дикая популярность. Так, и существует, в общем-то, одно ДК такое, где ни за аренду ничего платить не надо, и крыша есть. Представляете себе?
1: Кого? Ну, я бы хочу сказать про крышу, значит. Это как вопрос был, да?
2: Нет, значит, это не как вопрос, это как предложение.
1: Предложение?
2: Явиться в это самое ДК, адрес такой: улица Шипиловская, дом 6, корпус 3, крыша. Вход через 2-4 подъезды. И крыша есть, и абсолютно бесплатные люди, в общем-то, которые входят, там, когда через решетку перебираются, там билетики продают.
1: Так, давай еще разочек. Шипиловский проезд.
2: Шипиловская улица, дом 6, корпус 3, крыша.
1: Крыша, понятно. Это значит, корпус это 3. Корпус 3. Это там, где на окнах решетки, что ли? Вот это самое.
2: Нет, корпус 1 на окнах решетки. Это муниципалитет Орехово-Борисово-Северное. А это чуть подальше туда.
1: Кого спросить там у вас на Шипиловске? Да?
2: На Шипиловске спросить Михея.
1: Михея?
2: Да, ну там, по-моему, весь дом знает. У него такой гараж зеленый стоит. Там все время пытается его ракушку согнать куда-то в сторону.
0: От кого сказать,
1: что пришли? К Михею.
2: Да, там знают, кто к нему приходит, поэтому
1: Вы говорите, что на радости. Не, ну я хочу все-таки про крышу сказать. Значит, мы сейчас работаем под крышей под Депутатской. Значит, есть такая организация, это на полном серьезе, это же без слухов. Организация называется Академия Возрождения Ренессанс, а президентом этой академии является Элла Александровна Памфилова, и Московский брат-квинтет имени Тимофея Александровича Дакшицера является составной частью этой академии, на что у нас есть соответствующие документы, печати и подписи Эллы Александровны Памфиловой. Так что, если кому-то нужна крыша, то мы сами вам еще можем ее дать. И, кстати, 20 декабря будет проходить пресс-конференция на юго-западной метро. Там будет такое вот, в общем, заведение.
0: Там где шашлычная.
1: Напротив, там есть где? Напротив скважины, напротив ночного клуба скважины. Там будет, но туда не пропустят, потому что всем нужно специальное приглашение, так что...
0: Или приходить в маскарадных костюмах.
1: Я никого не приглашаю, потому что эта пресс-конференция будет закрыта, да. И вы можете это увидеть, будете потом по телевидению, опять-таки...
0: А также на диафильме, который будет выпущен. Давайте следующий звонок.
1: Да, звоночки давайте еще разочек.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, пришлось еще к вам позвонить.
0: Конечно.
3: Простите, Бога ради. Вы знаете, очень прекрасная игра. И, конечно, зашибательный пупсик. Но мне даже не то, что дело в ненормативной лексике, но мне нравится, как Саша поет, и приятная мелодия. Меня интересует мелодия, чтобы была... Интересно, она как раз у пупсика имеется. Вот, особенно концовочка там, где он от трех вокзалов с какой-то женщиной. Это как-то так понятненько. Ну вот, но я не про это. Я хочу сказать про квинтет. Квинтет играет прекрасно. Ну вот, понимаете, мне, например, для меня, а даже у Моцарта, допустим, близко, и как-то очень бы хотелось что-нибудь такое услышать. А вы знаете, я хочу сказать, вот как раз все-таки специалисты такие люди, музыканты, вот как они понимают, например, Гершвина. Вы понимаете, мне, например, для меня, вот прекрасное исполнение, а что-то в мелодике Гершвина не наше. И понимаете, и оно, во-первых, постоянно как бы одинаковое. Оно вот, ну, как бы эта мелодика, она повторяется все равно из вещи, в общем, вещь. И даже вот когда исполняют Гершвина, то это трудно слушать. Даже вот лично мне вот в исполнении брас квинтета, несмотря на хорошее исполнение.
0: Понятно,
3: может,
0: вы знаете,
3: что-нибудь классическое исполнение. Вот Россини, может быть, есть у вас ноты и разученное что-то. Угу. Спасибо вообще за все, и за Пупсика, и за весь концерт. Все
0: спасибо. Спасибо. Спасибо. Вот насчет винтовика Россини.
1: Я думаю, что мы должны внести некоторые коррективы в то, что вы только что вы правильно прокритиковали Гершвина, что действительно это очень серьезный и тяжелый композитор, и когда его исполняешь, он начинает звучать как-то, в общем, не по-русски, и естественно, потому что композитор же американец, он, это чисто американская музыка, все. Но это как раз то, что нельзя исправить. Музыка американская никогда русской не станет. Но можно исправить другую вещь. Мы попробуем сейчас опять-таки сыграть Гершвина. Вот.
4: Я хотел бы дать совет, вот как слушать такую американскую музыку. Для нее важнее всего антураж. То есть вы должны представить виски, кусочек шоколадки, ботфорты, ковбоя, конька и ну что вам в голову придет.
0: Правильно, достаточно просто съездить в Макдональдс, купить жирные мерзкие пищи и жрать ее.
4: Но там всегда очередь, поэтому обременительно.
0: Там очередь в туалет. Это всегда стоишь в туалет. А нужно правее к женщинам, которые кричат вот так, рукой машут. Привет, кричат.
4: А вот по поводу Пупсика, конечно, он вам приглянулся, потому что его мелодика основана как раз на нашем родном русском фольклоре.
1: Это, в общем, ничего, что мы смеемся, потому что у нас очень хорошее настроение, уже так полчетвертого времени, и вообще, я думаю, все в порядке. Итак, уже все приготовились, да? Уже мы еще послушаем звоночки или еще поиграем?
0: Не, ну вроде обещали старика Гершвина.
1: Старика Гершвина обещали, значит, если обещали, надо сыграть. Итак, снова в эфире Джордж Гершвин. Музыка из кинофильма. Все, что сегодня весь Гершвин, который звучал, это была музыка не из кинофильма на этот раз, а из оперы «Порги и Бес», а в данном случае прозвучит «I got plenty of nothing».

0: Ну, предлагаю послушать еще, наверное, телефонный звонок, потому что наша встреча приближается к концу, и нужно уже нашим радиослушателям дать побольше высказаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы говорите только громче.
1: Да-да-да.
0: Да-да-да.
1: А у тебя, Саш, много племянников?
0: Вы знаете, вы имеете в виду племянников и девочек тоже, или только мальчиков? Тут важно.
1: Мне кажется, что я нашелся у тебя.
0: Нет. Не я. Это как в одном фильме. Да, как в одном фильме там в человека стреляли, он говорил, не я. А точнее, фильм «Бумбараш». Также я отвечаю всем племянникам, не я. И пячусь боком. Поэтому у меня такая странная походка, поскольку часто подходят люди с такими вот предложениями, вопросами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Я в полном отпаде от вашей передачи, а вопрос у меня связан с другим. Куда вы дели Катю Половинкину?
0: Такой свежий вопрос. Спасибо. Действительно, почему-то с момента, как она исчезла из поля зрения вот наших уважаемых радиослушателей, никто такой вопрос не задавал. Вы первый, пожалуй. Я еще раз объясню. Дело в том, что она сейчас устроилась воспитательницей в экспериментальный детский сад номер 7, где учатся, в общем-то, пупсики, начиная от грудных и заканчивая 25-летними. Вот. Там все совмещены и классы совмещенные. Там, например, на один класс обязательно должен быть 25-летний пупсик и грудник. Вот. Ну, вот такие классы. И все. И там же животные тоже. Там они их кормят. В общем, у них там полный коммунизм и просто лафа такая полная. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем, уважаемые.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот и у меня вопрос к музыкантам.
0: Вот это
3: вы
0: правильно.
3: Знаете, например, что... Ну, то есть вопрос относительно того, каково истинное все-таки ваше мастерство музыкальное. Вот ведь известно, что, допустим, Ингви Мальмстен, ну, знаете, да?
4: Конечно.
3: Вот,
0: спортсмен,
3: да.
0: Великий.
3: Да. Я понимаю. Да. Его техника такова, что он играет со скоростью, значит, 18 нот в секунду. Вот. Стив Вай его переплевывает, у него там 24 или там 22, ну, и с учетом этой самой правой руки на грифе. Вот. А, значит, каковы ваши, так сказать, вот технические уровни? Не могли бы вот вы что-нибудь такое продемонстрировать?
0: Спасибо.
4: Эксперт по звуку хочет сказать. Да, у нас есть специальный эксперт по звуку, который специальной машинкой выверяет, сколько нот в секунду извлекает наш коллектив.
0: Машинкой, поскольку он глух на оба уха с рождения.
5: Дело в том, что существует не только звуковой барьер, а также еще и слуховой. И, в принципе, он превышен каждым.
0: Понятно, все понятно. Спасибо. Ну что же, продемонстрировать,
4: сколько извлекаем мы звук в секунду, или в чем суть вопроса-то?
0: Ну, видимо, скоростную игру какую-то, может быть, стоит изобразить. Может быть, каждому из вас что-то такое сольное, прям мощнейшее. Прям по очереди, да. Прям со страшной силой.
4: Давай. Очень быстро, да.
0: Очень быстро.
4: Так, давай. Да.
0: Человек очередной рухнул.
4: За кошком, те, которые там карабкаются.
0: Там связками просто.
4: Я валил, да, весь, вот они налипли там. С третьего по восьмой этаж таких.
0: Супер обидно. А что касается тубы, как?
4: Да. Ну, у нас, кстати, очень подвинутая в техническом плане. И она может очень в несколько октав сыграть за секунду, а в октаве в одной 12 звуков.
0: Ты сейчас скажи, что она и танцует, сама ходит.
4: Значит, до, ре, ми, фа, соль, а, си. Это 7 звуков, и между ними еще бемоли и диезы 5. Итого 12 получается, правильно?
0: Или бемоли,
4: и 4 октавы. 4 на 12. Ой, это за 50 даже. Мы переплевываем те показатели, которые дядя тот это самое. Ну ладно, соловья басни не курят. Стасик, прыгнешь 4 октавы.

0: Это, кстати, я должен отметить, что это музыка Лаерского, а вариация все из той же песни про Пупсика, так что, которая вот должна была прозвучать, но так как не было срежиссировано и, в общем, и отрегулировано, в смысле, отрепетировано, вот поэтому... Да-да. Я думаю, что мы сейчас что-нибудь как бы... Что мы должны сказать сейчас в прямой эфир, чтобы прямо получилось? Вот так вот, да?
1: Ну что, пьеса?
0: Пьеса, да. Пьеса. Значит, исполняем произведение, которым мы обычно заканчиваем наши концерты, которое называется по-английски... А, кстати, вот по поводу этой пьесы. На телевидении, на радио, везде звучат эти фонограммы. Приезжаем куда-то на гастроли, заходим в кафе выпить кофейку, по телевизору идет сам себе режиссер, звучит вот эта пьеса, которую мы сейчас исполним. Приходим куда-то, это самое, дома включаем магнитофон, эта пьеса звучит. И везде нужно... Уже получается такая ситуация, что приходишь домой, включаешь утюг, а там вот эта вот пьеса, да. А пьеса, да, а пьеса, значит, композитор Берлин, по-английски она называется «Take on putting on the Ritz», а по-русски очень просто. Надеваем фраки. Одеваем, да. И...